0: Yes.
1: Ты думаешь?
0: Да.
2: Ну что, я думаю, есть реальный смысл прослушать звонок, безусловно. Я напоминаю номер, по которому вы можете позвонить и спросить у наших гостей о том, о сём там.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
4: О, английский голос.
2: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте, уважаемый.
5: Это снова Вася Солнцевский. Я хотел бы поблагодарить ваших гостей за чудесный вечер. Это просто праздник души в наших повседневных буднях. Вот. И хотел задать вопрос. Вот. Не воруете ли вы случайно стихи? Вот есть такая тенденция у многих поэтов, они, в общем-то, воруют стихи.
1: Какие?
2: Ну, мы об этом говорили,
0: мы Василий. Привет там нашим Солнцевым, которые воруют стихи.
2: Действительно, спасибо. Разговор был уже о плагиате достаточно
0: серьезный. Значит, я отвечу. Из куртуазных маньеристов воруют только пеленягры. Все остальные честные маньеристы стали киберманьеристами для того, чтобы от него отгородиться.
1: Ну да, чтобы не воровать. А вот сейчас Григорьев прочитал «Ворованный Дигидон».
0: Ну, да.
2: А так, может быть, сейчас все-таки снова перейдем к стихам. Может быть, снова послушаем Константина.
6: Так я спеть,
2: понял,
6: спеть
2: давай
6: могу.
2: Спеть еще лучше, спеть. Давай.
0: Спой, и я спою.
1: Да. Я спою. Че я?
6: Я спою песню. Можно, да, уже?
2: Безусловно.
6: Называется «Шалуня Шалула». Раз, два, три. Но у меня твердое убеждение, что меня нет в эфире. Или есть?
2: Есть, есть.
1: Есть.
2: Я тебя не обманул.
6: Раз. Почему-то я очень плохо себя слышу.
2: А вот сейчас как-то.
6: Не важно. Раз, два, три.
1: Ладно, мы тебя слушаем.
6: Ага.
2: Да, то есть, да.
6: Ну, мне в самолете заложило уши.
2: Да я тебе могу сказать даже более того, что эфира никакого нет. Просто это моя квартира, где я играю в радио.
6: Ну, я уже ничему не удивляюсь после того, как наш друг Андрей Добрынин, который едет сейчас в поезде.
1: Старый человек, трясясь, прокурит.
6: Ветеран поэзии, да. Он однажды читал «В пустоту». То есть он пришел и серьезным видом давал интервью на радио. Это продолжалось 3 часа. Вот. После чего выяснилось, что забыли включить какую-то кнопку. И он вещал в пустоту. Так что это не редкость. Песня «Шалуня Шалула». Я прошу поддержать, Вадим. Вроде ты же знаешь, да, Слава?
0: Давай.
6: Раз, опять же, там будет музыка?
0: Раз, два, три. Да не резко, не резко, нежно.
6: Раз, два, три, четыре, пять. По стеклу струился дождь.
0: На-на-на-на-на.
6: Ты сама ко мне пришла.
0: На-на-на-на-на.
6: Отстегнула с платья брошь.
0: На-на-на-на-на.
6: Напевая шалула.
0: Па-па-ба-пам.
6: Я тебя
0: поцеловал.
6: И почувствовал ответ.
0: Твой ответ.
6: Хай-хоп. Лишь на утро я узнал. Что тебе 15 лет?
0: Пам-парам-пам.
6: По струнам вдарил я, и стала ты моя. Ну что ж тут сделаешь? Эх, хорошо.
0: Ты

0: Е-е-е-е-е. И не вини ты в этом дождь.
1: Ни за что никогда.
0: Что случилось при луне?
1: При этой луне.
0: Ведь обратно не вернешь.
1: Никогда.

0: ответ.
1: Твой ответ.
0: Я действительно не знал, что тебе 15 лет.
2: Эй,
0: по струнам вдарил я. И стала ты моя.
2: Веселей, веселей.
0: Ну что ж тут сделаешь?

0: Е-е-е! Побода буду туда!
1: Прекрасно.
2: Константин, у вас есть отвратительная черта. Когда вы выпьете, вы теряете чувство ритма. Не замечали?
3: Неправда. Неправда, оно врожденное.
2: Отсутствие этого чувства, оно врожденное.
4: Ну что, может быть, телефонный звонок, опять же, если вы не будете против. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи,
4: уважаемый. Здравствуйте, уважаемый.
5: Господа, я как раз вот о стихах.
4: Да. Давайте.
3: Стихи ужасные.
5: Вадим, у меня к вам просьба. Угу. Когда-то давно я смотрел какую-то глупую телевизионную передачу.
2: Да, они все глупые.
5: Вот, да. И там вы прочли стих свой.
2: Ага.
5: Там были такие слова. И чуть елдой не отодвинул стол.
2: Ага,
5: вот, да. Не могли бы вы его продублировать сейчас в прямом эфире?
2: Ну, главное, там было, конечно, не в елде.
5: В том-то и дело. Хотелось бы прослушать полностью.
2: Запоминается елда почему-то. Знаете, это Константин Григорьев написал такие стихи «Рецепт успеха». Я только частично прочту, потому что там матерного очень много.
4: Спасибо, да, за звонок, да.
2: Да, очень, да. Значит, эпиграф как бы такой. Я раньше славил поцелуй. И свет луны, и губ томления. Потом заметил, скажешь... Можно сказать это слово?
3: Буй.
2: Буй, да, да. Буй. И сразу в зале оживление. Вот. Так что почему-то запоминается вот именно это, а не главное.
4: А вот ты знаешь, стиха. Действительно, это вот очень интересная особенность вот, человеческой психики. Кстати, вот и основная цель современных всех поэтов, так сказать, или музыкантов, каким-то образом обезоружить вот данную лексику, поскольку на самом деле она не несет в себе вот той разрушающей силы для людей подготовленных. Вот. Если человек не подготовлен, то кто-то, кто владеет этой лексикой, совершенно не со зла, так сказать, может просто до смерти, что твой пеликан, риску убить вот это наивное существо. Поэтому мы, поэты, должны приучать людей. Да, да, так же, как это делает Сорокин, Владимир Сорокин.
2: Да, потому что гораздо большей разрушительной силой насыщены такие слова, как, я не знаю, консенсус, там, например. Да,
4: да, например, четвертое заседание.
2: Авизо, да.
4: Вот, то есть, какие-то вещи, да. Или, например, консалтинг.
2: Во-во-во-во, да. Да.
4: То есть то, что...
2: Маркетинг.
4: Да-да-да.
2: Дилер, киллер, фристайлер.
4: Кстати, очень хорошо, что вот так тут в данном месте и в данное время я нашел единомышленников, потому что люди, как правило, очень слабо вот, реагируют на это. Ну что, следующий
3: может... Да, конечно, конечно. Упомянули Сорокина, да. Вот как раз в плане единомыслия. У нас нет единомыслия. Вот расходимся в оценках очень многих писателей, очень многих деятелей
4: культуры,
3: искусства и так далее. Потому что Вадим считает, что Сорокин — это полное говно.
2: Нет, не полное.
3: А я обожаю Сорокина. Все, я купил двухтомник. Купил,
2: а знаешь,
3: сейчас еще роман «Пир».
4: Нет, ну здесь
3: я
4: в данном...
3: Я не знаю, почему мне нравится.
4: В данном случае,
3: вот
4: Константин, речь шла не о том, что там не о отношении, так скажем, вот, да, как
3: понимаю,
4: Сорокина,
3: да,
4: и к его произведениям, а о действиях, которые оказывают его произведения, о том положительном действии, которое они оказывют, как ни крути.
3: На отрицательных людей.
4: Безусловно, да, то есть вот можно не любить там его, там, его прозу, там, и, кстати, у него тоже замечательная поэзия, если вы заметили, то в некоторых, ну, так сказать...
3: Безусловно.
4: Да, то есть,
2: да, что полное говно.
4: Ну, я тут тоже, наверное, не соглашусь, но на вкус он цвет...
3: А как вы разговариваете, товарищ?
2: Папа, с кем ты так долго разговариваешь?
4: Ну что, следующий звонок тогда.
2: Да.
4: Ну что, спасибо. Тут Вадик прислал мне прайс.
2: Я прислал прайс, да, там, с какими-то вещами. Дело в том, что мы не исполнили просьбу предыдущего звонившего.
4: Да, а что ты мне дал-то это?
2: Нет, я дал там посмотреть стихотворение, трек номер 20, «История с гимном».
4: Вот. Откуда же его возьмут тебе?
2: Да я дал, раскрыл на той странице. Давай звонок послушаем.
4: Я уже закрыл.
2: Ага.
4: Ну, погоди, а что ты мне дал-то его?
3: А что ты дал, кстати?
2: А потому что там много лексики соответствующего содержания.
4: Слушай, извини, покажи
2: потом
4: еще. Я что-то... Нет, не то, что...
2: Да, звонок послушаем. Да.
4: А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам абсолютно беспредельно. Говорите,
6: здравствуйте.
4: Пожалуйста. Здравствуйте.
6: Порывы богатой души людям вещают уверенно. Мне же совсем до пизды. Завтра я еду в Сибирь. и в чужеродной земле вкалывать сутками буду я. А то, что пропели товарищи, мне не поможет никак. Так что не лучше ли, братья, прекратить болтать языком, а лучше по пунктам цемент развести, дабы поднять целину?
4: Спасибо.
1: Не спасибо, дорогой товарищ. Не между прочим,
3: мы тоже мешали цемент.
1: Цемент он возит. Да пеленягра, каменщик четвертого разряда.
3: Да, между прочим, а пятый разряд был только у одного человека. Это был у Злобина, героя соцтруда. А у меня был уже четвертый. В ваши годы я, между прочим, такую целину поднимал. В женском виде.
4: А, но, в принципе, я что хочу сказать. Положительный фактор, а тут мы можем проследить, а это уже хорошо. Вот, да, вот.
3: Я заметил в этих стихах отчаяние и хотел бы посоветовать человеку.
1: Не отчаиваться. Не кидаться вниз головой в чан с цементом. Да. Самое главное, устоять все перед этим хорошо. Искушением.
3: Я просил эти стихи назвать стихами.
4: Хорошее стихотворение.
1: Да, может, включим диск? Уже что-то устал.
4: Диск, все, хорошо.
1: Давай.
4: На, держи эту самую вот эту штуку. А, как тебе, кстати, вот эта новая сайга наша станционная?
3: Хорошо, хорошо, мне очень нравится.
4: Я попробовал по-другому сказать. Ну и, собственно, потихонечку подходит к концу наша встреча с Вадимом Степанцовым, Константином Григорием и Виктором Пленагре. Посему мы можем предложить вам еще пообщаться с нашими гостями по телефону. Номер вы знаете, я поднимаю дудку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Если можно, говорите, пожалуйста, громче.
7: Так.
4: Да, вот так вот хорошо, да.
7: Нормально?
4: Отлично, да.
7: Саш, значит, у меня как бы просьба к гостям, значит, первое. Вот я хотел бы узнать, вот в каком месте, где и у кого, значит, и каких авторов спрашивать альбомы стихов. Вот, это один момент. И второй момент, вот я звонил неделю назад, когда вот был, адвокат Сергей. Вот мне просто интересно, как гости относятся к легализации публичных домов. Вот, спасибо.
4: Понятно, спасибо.
3: Мечта наша давнишняя.
1: К сожалению, мы с Виктором Ивановичем Пеленягра, то есть мы, это я, Вадим Степанцов и Виктор Пеленягра, мы уже слишком стары для этого. А вот Константин Григорьев, который очень любит, чтобы ему покупали девочек на халяву, я думаю, обеими руками будет голосовать за открытие публичных домов.
4: Да. Я просто поясню, что в одной из прошлых бесед...
1: Мы поняли. Да. А по поводу книг и дисков. Книгу Виктора Пеленягра «Нескромные поцелуи» я видал в книжном ларьке на Пражской.
3: Точно? Вот,
1: между Марининой и Доценко где-то там его затесали.
3: Нет, почему?
1: Помолчи. А мой диск «Русский киберпарень»... Вот с моими стихами.
3: На Савеловском рынке.
1: В ларьке на Савеловской, на проспекте Мира. Вообще во всех, во многих магазинах студии «Союз» я видел.
3: А во всех магазинах книжных, я думаю, можно найти нас.
1: Да, мы там стоим, пирожками торгуем. Да. Вот вообще, дорогие радиослушатели, надо как-то уже нам красиво прощаться, и чтобы...
4: Да еще рано пока, давай еще звонок,
1: чтобы как можно... Звонок послушаем, хочу преамбулу подвести к тому, что сейчас радиослушатели услышат.
4: А, то есть расскажи.
1: Радиослушатели, до сих пор мы прикидывались приличными людьми. Мы пытались как-то вот эту маску приличного человека создать в радиоэфире. Но, к сожалению, нам это уже надоело к настоящему моменту. И сейчас Константин Григорьев вам готовит сюрприз.
4: Да, тут надо сразу, опять же, сказать, это я от себя, если позволите, скажу. Дело в том, что наличие той или иной лексики в контексте искусства, да, оно не представляет, ну, для меня, по крайней мере, ничего страшного, и для тех, кто это слышит, опасности. Поэтому сейчас вы можете, вот, уважаемые радиослушатели, протестировать свой мозг на способность воспринимать информацию. То есть мы вот выше сказали, что и в стихотворении Вадима Степанцова звучало, что, услышав там какое-то определенное слово, массы ликуют. Это плохо, это плохое явление. Проверьте сейчас себя, протестируйте, сможете ли вы вот из, так сказать, наличия данных упомянутых слов вычленить как-то реальный смысл. Если да, то, в общем-то, у вас все в порядке. Если вот эти слова забьют восприятие, то есть серьезная опасность, и вам нужно срочно нести сюда к нам анализы, которые, как вы знаете, каждый понедельник в 8 утра бесплатно принимают. Ну что же, слово Константину.
3: Рецепт успеха. Эпиграф из книги Ярослава Гашека про бравого солдата Швейка. Люди, которых коробят от сильных выражений, просто трусы, пугающиеся настоящей жизни. И такие слабые люди наносят наибольший вред культуре и общественной морали. Я раньше не хотел вставлять в стихи, как человек не глупый, словечки типа «жопа», «блядь», «пизда» и «конская залупа». И написал я дохуя, но жажда побыстрее нажиться меня заставила, друзья, теперь со сцены материться. Забытый врожденный такт и чувство меры. Ну а хули? Писать я нынче должен так, чтобы люди в зале не уснули. Я раньше славил поцелуй и вздохи, и любви томленье. Потом заметил, скажешь «хуй», и в зале сразу оживление. Глаза у девочек горят, ведь им понравится несложно. Их восхищает грубый мат, в натуре ебануться можно. Им все проеблю подавай. Ну что ж, я сам ебака грозный. Ох, мата будет через край, пусть видят, я мужик серьезный. Я знаю, что раздастся смех, когда я матюгаться буду. И охуительный успех имею я теперь повсюду. Вот так! Откуда ни возьмись, ко мне вдруг слава подвалила. Ох, похуй нахуй, заебись! Эх, блядь, ебическая сила!
4: Да, действительно, вот подобного рода работа, ну, здесь она высокохудожественная, но есть ведь огромное число поэтов, особенно молодых поэтов, которые, так сказать, своей основной целью и делают, вернее, так сказать, ставят ставку на конька, который весь исписан подобными словами.
1: Они выплескивают воду из купели вместе с младенцем.
4: Безусловно, безусловно.
8: Кстати, детей отведите от радио.
4: Да, ну вообще хотелось сказать, что если какие-то дети сейчас в 3 часа ночи находятся у радио, то это дико испорченные дети, на мой взгляд. Вот, ну что, следующий телефонный звонок примем, если вы не против. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
9: Замечательные все гости, это Харин говорит.
4: Ну, здравствуй, Харин.
9: Я дико рад вас слышать всех.
8: Сергей!
9: Что?
8: Сергей
9: что?
8: Харин?
9: Да.
4: Да не важно. Рассказывай, дорогой.
9: Я дорогой. Вот, во-первых, хочу Вадиму Юрьевичу, уважаемому, сказать. Вы не стесняйтесь, что вы эту историю с гимном-то боитесь рассказать? Это же замечательное совершенно стихотворение.
1: Вах! Как вы угадали, мы только что решили с Александром поставить этот трек с моего диска.
9: Это замечательно.
4: Он сегодня прозвучит.
1: Отлично.
4: Да.
9: Кстати, вы знаете еще, я вот как-то переключал, значит, кнопки на вот этом вот приемнике и увидел, как Вадим Степанцов, замечательный совершенно человек, был в гостях у некоего какого-то, я не знаю, как это называется, вот, и что-то там тоже вот начал рассказывать какое-то стихотворение, и промелькнуло такое вот слово какое-то тоже замечательное, особо такое. Вот. И этот вот второй, который напротив сидел, он что-то вдруг как-то весь так как-то испугался. Да?
4: А вот, Харрис, а вот не можете ли вы вспомнить, о чем было стихотворение, смысл его?
9: Вы знаете, стихотворение было вот начало стихотворения, а потом Вадим Юрьевич сказал слово «Питер», к сожалению.
4: Нет, а вот вы опять же видите, да, вы сами запали только... Подождите секунду.
9: Да, вы сами запали
4: только на слово. Я спросил о том, о чем было стихотворение, смысл стихотворения.
9: Стихотворение было о киборгах, кстати.
4: А то вы сразу говорите о слове.
9: Да при чем здесь слово?
4: Я говорю, при чем здесь слово, а вы сразу о слове.
9: Да нет, я не о слове.
4: Да нет, не надо. Вы сразу о слове. Ну ладно, тем не менее, спасибо. Спасибо за звонок. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Говорите, пожалуйста. Алло.
10: Давай.
4: Вас очень плохо слышно. Перезвоните. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
11: Алло, дяденьки, вы ругаетесь, мать.
4: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно. Ну, видимо, телефон сломался. Ну что, еще есть ли у кого какие-нибудь пожелания?
1: Нужно выполнить заявку многоуважаемого Харриса.
4: Без проблем.
12: История с гимном. Человек я, бля, хуёвый, Бога я не уважаю, сру на все авторитеты, пидорасов не люблю, на базаре пизжу чурок и евреев обижаю, и ебу бесплатно девок, хоть сперва им мзду сулю. Я хочу, чтобы Гусинский и дружок его Басаев в телевизоре ебаном на ток-шоу собрались, чтобы Купник и Киркоров и Кирилл, блядь, Немоляев станцевали перед ними и на них обосрались, чтобы Путин с Пугачевой тоже были в этом шоу, чтобы их толкнул друг к другу из говна внезапный дождь, чтоб потом пришли ребята, ебанашки Баркашова, привели с собой Кобзона и сказали: «Вот наш вождь!» А потом, блядь, мудрый Сталин, влитый в пурпурную тогу, пусть внесет свое рябое и усатое ебло, и в руке пусть вместо трубки держит он Шамиля ногу. «Вот тебе, орел чеченский, я нашел твое крыло!» И шеф-повар Макаревич, поваренок Шендерович, и крупье, блядь, Якубович, пусть напитков принесут, пусть жапелью на рояле гимн хуячит Ростропович. Славься, сука, бля, Россия! Гряньте, бляди, бля, салют! Скочит Путин со скамейки, отпихнет, бля, Пугачеву, ебанет из глаз разрядом. Кто, бля, автор? Чьи слова? Михалкова? Преснякова? Шевчука? Гребенщикова? Нет, Вадима Степанцова, пронесется вдруг молва. Из строя, блядь, поэтов тушку вытолкнут скорее. Вот он наш Вадим Гондоныч, куртуазный маньерист. И обрадуется Путин, что не чурки и евреи написали гимн российский, а нормальный, бля, фашист. И начнут ебать всухую сочинителей и бардов, Резника и Михалкова, Шевчука и Шахрина, и Земфиру с мумий-троллем, и Жичкова с Пеленягры, а особо тех уёбков, что писали для Нана. Что ж вы, суки, пидорасы, нерадивые козлины, не могли хуйню такую, гимн российский навалять? Пусть ебут вас все грузины, абазины и лезгины, а подонку Степанцову 100 рублей ебёна мать! И подскочит Березовский с акциями Логоваза, попытается Вадюхе вместо денег их впихнуть, но Вадюха олигарху наверняка вернет в еблище сразу. Врете, гнойные мутанты, нас теперь не обмануть.
13: Птицей быть — мечта людей, реальность
10: смертью не стало. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Что
4: Что? Я считаю, что пришло время, так сказать, расставания. Спасибо большое за то, что вы нашли время посетить эту студию. Я считаю, что поэзия, так же, как, собственно, и воздушное пространство, не имеет границ. Любые попытки как-то сузить все это дело или прибрать к рукам, да, попросту говоря, преступление значительно больше, нежели самые радикальные способы расширения этого пространства для других людей. Круто фразу я заготовил. 2 недели учил, понимаешь, да? Вот так-то. Ну и, соответственно, удачной вечеринки и до встречи в следующем эфире.
1: В следующем году. В общем, с Новым годом, дорогие друзья! Я надеюсь, что тех из вас, у кого присутствует чувство юмора, у кого больше, больше, чем 2 извилины в голове, мы порадовались своим присутствием в эфире у Александра Лаэрского. У кого извилин меньше, чем 2, вот, и с чувством юмора полная засада, ну уж извините, ну вот такой сегодня день, не ваш сегодня день, ребята. До свидания!

0: круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: И в гостях у программы «Монморанси», как я уже вам, собственно, сообщал, Александр Самойлов, командир коллектива «Последний шанс», Лилия Вьюгина, человек, который занимается сверлением дыр в зубах своих пациентов и пациенток, и, собственно, жена Александра Самойлова, Анна, которая совмещает, в общем-то, идеально две функции. Это функцию супруги, соответственно, функцию матери детей Александра, и функцию менеджера, насколько я понял. Свои вопросы Александру, его супруге, ну и Лиле Вьюгиной, если у вас такие появятся вопросы, то вы звоните по телефону 203-19-22 и можете их задавать. А вы, уважаемые, все втроем можете сказать здравствуйте нашим замечательным москвичам.
2: Доброй ночи.
1: То есть у меня была долгая тирада сегодня.
3: Такое представление совершенно необычно, когда командиром первый раз в жизни.
1: А я объясню.
4: У меня женой первый раз.
1: Я объясню, почему это происходит.
4: Нет, у нас еще свадьбы
3: мать
4: не было.
3: Детей.
1: Ну, свадьба — это такой, скорее, социальный акт, который на самом деле ничего не значит. Это, скорее, общественное мнение. Вот,
4: да я тоже так думаю.
1: Правильно, правильно. А что касается командира, то я поясню, Саша. То есть ситуация такая. В свое время вот в России на селе всегда как бы самым главным человеком был либо поп, либо почтальон. И они всегда враждовали. То есть, ну, например, в чай почтальон попу досыпал перца. Или наоборот. Постоянно отковывали, значит, вот копыта у коней друг друга. Телеги перепиливали, сбруи и так далее. Вот. И всегда они говорили, ну, как бы попу ему не пристало говорить про себя, что я командир села. А почтальон всегда говорил, я командир сельской почты. Это был почтенный, потому что никто писать не умел, все ходили к нему. Вот. И здесь в данном случае как бы...
3: к учителю.
1: Ну, учитель, он, как правило, был забитый из ссыльных. Неудачный революционер, горький пьяница. Неудачный даже, я бы сказал, Достоевский. А вот командир сельской почты, он как бы был всегда такой, знаешь, циничный, немножко всегда писал и одновременно был флагом деревни. То есть в том смысле, что типа вот там у них такой начальник, вот почтамп, что прям и все в почтении падали ниц на рельсы.
3: Да. Под почту.
4: Прям. Саш, ну ты что-то вот заговорился. На самом деле мы же собрались по такому печальному поводу, на самом деле.
1: То есть ты имеешь в виду полнейшее выпадание зубов у нашего Прохора,
4: конечно,
1: девушки?
4: Конечно, потому что нет, у командира сельской почты, у нашего командира тоже, да. И у жены его Аннушки, которая масло разлила уже, вот когда мы сейчас поднимались в лифте. Дело в том, что ребята, в общем, достаточно...
5: называется маслом.
4: Ребята достаточно старенькие уже. И да, и по серьезному такому поводу собрались, даже печальному, я бы сказала. Да. Группе «Последний шанс» недавно исполнилось 20 лет.
3: Даже ребятами вас назвали.
4: Поэтому,
5: да, даже 21 год.
4: Вот. Даже 7 ноября. И, в принципе, это так... Вот я вспоминаю, было мне 10 лет. Это я себя так молодой уже представляю. Я их слушала на концертах. Было мне 20 лет. Я их слушала уже на слетах КСП, которые тогда любила, а сейчас перестала любить. Потому что, помнишь, как ты говорил, там солнышки лесные с помпонами такие ходят, ужасно неприглядные после ночи в палатках, там,
1: может,
4: после сидения у костра.
1: Будет нескромно сказать, но я целиком, вот помню, в нашем как-то разговоре с тобой по телефону, я просто слил тебя, извини, вместе со всеми вот КСП, прям целиком, и сказал, что эта культура, она сама по себе мертвая и очень... неприятные, потому что, Саша, извини, что я так говорю, но у тебя не создалось...
3: Ты считаешь, что я КСП, да?
1: Нет,
3: тоже
1: нет.
3: Представляю такой
1: нет, в данном случае...
4: Я забросила удочку, да. Ты видишь, как? Вот давай.
1: Да, да, я просто всегда создается впечатление, что люди, приезжающие вот на слеты эти, я там ни разу не был, меня упасло какое-то проведение, да, вот, они всегда сидят, и каждый поет и ждет, вот когда, например, закончат петь вот этот, извиняюсь, мудак, и сяду, наконец, пою я, и прям, и все... И, а вид внимательно очень при этом делают. То есть какая-то такая фальшь на природе. То есть, с одной стороны, природа, она как бы мать, да? А с другой стороны, она фальшивая, прям пуповина тянется. Они прям смотрят и врут друг другу в лицо. Вот это очень...
4: Да, конечно,
1: и с Лилей мы спорили очень долго на эту
4: ребят,
1: тему.
4: Ну,
1: да,
4: чего спорить? Ну, лучше спорить? Зубы сверлить. Ну,
6: так
4: лучше
6: нет,
4: зубы
6: никто
4: сверлить.
6: На самом деле не спорит. Просто
1: воняет,
6: я хочу сразу точки над «и» поставить. Я тут недавно думала, почему же последний шанс... Это я так вас называю, да. Ассоциируют все время с КСП и говорят, вот, да и выступаете вы, и выступали в залах КСПшных. Я поняла, почему. Потому что 20 лет назад альтернативой, вот нормальные люди тогда еще, нормальные люди и нормальные авторы в КСП были. Это теперь, поскольку не поступает никаких новых людей, и там развиваются какие-то там братья-мещуки, которые-то и авторами не являются. Но это ладно.
1: А я даже не в курсе, и фамилии ну, я не называю.
4: Надо. Развиваются до безумия.
6: Не надо, да. Они сильно развиваются, а все нормальные люди как-то так вот затихли уже.
1: А давай вот сейчас я исполню композицию о том, как впервые мне попала на руки кассета группы «Последний шанс».
4: Ты сам споешь, что ли?
1: Да, я сейчас исполнять буду. Значит, человек один, который... Ну, я фамилии не привык называть, потому что мало ли, вдруг он не согласен будет с этим. Но это реально. Он был и есть сейчас. Он является сыном одного из основателей этого движения КСП. И одновременно у него были очень странные у этого сына вот увлечения. То есть одновременно он слушал всякие эксепты, а в другом ящике у него лежали разные вот ансамбли из серии, там, ну, я там смутно помню. И он мне записал, как я сейчас помню, наш ансамбль «Blackfoot» какой-то, «Черная нога», прям все он тащился. И с другой стороны сказал, что вот этот «Последний шанс», причем запись была сделана на магнитофон «Легенда» с таким ремнем кожаным, которым было очень удобно во дворах драться. Прям берешь за ремень по репе, бах, кому-нибудь сверху. Вот. И он прям с металлической сеткой был. Ну, реально пиратская запись. Там слышно шуршание, там льются бутылки. И пьеса, которая как бы мне задела по-нормальному, это вот «Он в простой хламиде мчится на ослице». Русыми кудрями ветерок резвится.
4: Сейчас Саша скажет,
1: пьеса,
4: что это не они.
1: Может быть, я не знаю. А другая пьеса, которая вот эта «Кысуля и мышуля», вот она как Крысу. Бы... Да, «Крысуня» очень понравилась моей маме, и, соответственно, очень не понравилась мне. Ну, понятно, потому что антагонизм поколений всегда как бы амплитуда его высока была.
3: Ну, ты 50% угадал, в общем. В своем пении «Кисунь красунья наша», а про хламиду нет. Это какие-то стихи такие подозрительные.
1: Ну, то есть это не это принадлежит
3: нет,
1: перу
3: нет, последнему. Первое нет.
1: Но все до кучи выдавалось прям туда. Кстати, мало того, я, честно говоря, вот когда мы с Лилей договаривались, что вот ты придешь, я думал эту кассету прям тебе преподнести еще тех времен, вот, там написано хорошо. Что-то фото там такая. Не, правда, она есть, такая запись вся хрипящая. Вполне возможно, что я передам ее там, может быть.
3: Ну,
1: да.
3: Давай, если это
6: так
3: важно.
6: Мы, извини,
3: очень...
6: мы не закончили еще про КСП. Так я говорю, давай, что 20 лет назад это было нормально, потому что это была некая такая альтернатива, правильно? Официальной, официозной музыки. И они вас взяли под свое крыло, и вы сами туда пошли, потому что, ну...
3: А но они потом пожалели об этом.
6: Вот. Да, вот потому что вот очень сильно выбивались.
3: Основатели КСП, чей сын там,
1: то есть была
3: с кем ты общался.
1: Полная дискредитация его движения.
3: Да, конечно, конечно.
1: А вот еще я помню, как-то по телевидению показывали, по-моему, как раз тебя, Александр, играющего на такой палке, воткнутый в ведро с одной струной.
4: Mm-hmm. Да. Шлагбаум. Какая палка?
3: Это подарок наших советских пионеров. Как-то мы же летом проводили концертную деятельность в лагерях пионерских.
4: В лагерях.
3: Вот, это сейчас странно звучит. И дети нам, как бы заканчивая смену, подарили вот этот вот инструментик. Вообще там очень много от них, не только подарков, но и идей возникало. Ну ладно, давай послушаем музыку, а потом мы...
1: Пьесу.
3: Да, пьесу. А потом мы продолжим...
6: Про мышуню, да.
1: Диалоги.
6: Мышуню как раз, да? Как Саша сказал,
3: нет,
6: про мышуню?
3: Нет, про кофейню.
1: Кофейня?
3: Да, «За углом кофейня» называется.

свежо ли с милой вверх вдвоем, что в имени тебе моем вопрос на 20 000 лет и за углом кофейня. Навстречу плут весьма поэт, он лихо врет, какой дуэт, ищу вас 40 000 лет тут.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Александр Самойлов, менеджер группы «Последний шанс», Анна и Лилия Вьюгина, которая любезно привела сюда наших гостей. И также параллельно, будучи человеком, осведомленным в жанре, в котором вы работаете, ну, гораздо сильнее, чем я, более сведущий, я вот
1: с надеждой... В жанре КСП.
0: Ну, кстати, ну вот эта пьеса, она немножко все-таки напоминала. Ну, ты уж прости, да. Но все-таки.
1: Да нет, ну что ж.
0: Да.
1: Раз уж нет, тут есть такое мнение, что мы вышли как бы оттуда.
2: На самом деле, я как специалист как раз могу сказать, к сожалению, о практически окончании жанра, ну, это вот, чтобы просто точку поставить, мне все никак не дали договорить, почему же все-таки, по моей теории, «Последний шанс» туда записали, потому что там тогда были нормальные люди 20 лет назад, сейчас там нормальных людей нет. Вот остатки этих самых солнышек с помпонами, к сожалению, и больше подпитки для них никакой вот не появляется. Вот так вот, правильно?
0: Ну, а вот лезут ли к тебе исполнители, например, и говорят ли такие фразы, типа, «Саш, я песню написал, послушай». Я просто почему это спрашиваю, у меня вот несколько таких случаев было.
1: У тебя был такой опыт, да?
0: Да, и знаешь, как это обычно происходит? Mm-hmm. Сейчас тебе расскажу. Значит, садится человек с гитарой напротив тебя, начинает тебе смотреть в глаза mm-hmm. и поет. А ты сидишь как пень, и значит...
1: Тебе жутко неудобно.
3: Да,
1: потому что
3: нельзя взгляд
1: в принципе,
3: отвести.
1: Да, в принципе, тот, кто занимается оригинальным творчеством, он ненавидит, в общем, ну, достаточно скрытно то, что делают другие. Но по-настоящему он ненавидит, понимаешь? И у меня есть действительно любимые какие-то оригинальные вещи вот тех музыкантов или групп, которые я знаю, которые вот на слуху. Но люди, которые приносят вот свое творчество, действительно ты себя чувствуешь неудобно. И зачем это все надо? Почему он ко мне обратился? Да неужели я какой-то... Да и я его гладко так отшиваю.
2: Да, что я не могу
1: воспринять. Я, конечно, послушаю сначала, может быть, песню.
0: Знаешь, не
1: с первой песни становится все понятно.
2: Не,
1: знаешь, как он складывает слова, как он, какое его мышление, как он написал вот эту вот штучку.
0: А некоторые идут еще дальше. То есть

0: Если ты, к примеру, ну, не то, что позволил, а выслушал эту песню и еще, например, одну, то дальше, как правило, следует подарок. А знаешь, какие подарки бывают? Я вот сейчас расскажу. Например, один подарил мне фотографию своего ребенка, который с совершенно алчным видом ел куриную ногу здоровую. Это действительно факт. Почему это произошло, я не понял.
1: А что это такое? Это произведение?
0: Нет, просто фотография обычная, сделанная там любительством. Очень там ребенок сидит и ест ногу куриную.
2: Сань, так это тебе как орнитологу вот. На самом
0: деле. Дескать, жестокое обхождение с птицей.
1: Конечно, Крачка летят же по небу. Вот они теперь прилетели в место, где их ждут.
0: Мы, кстати, буквально...
1: В наше детство.
0: Дня три назад в Москве проходила грандиозная акция, которая была целиком спонсирована нашей программой, и как мы были ее учредителями. Это был массовый набив подушек перьями птиц, погибших вот как раз в результате неудачных орнитологических экспериментов. Ну, авиакатастрофа, кстати, тоже, ведь самолет — это тоже своего рода орнитологический эксперимент, согласитесь. То есть
1: не
0: тоже...
1: только людей,
2: особенно у нас в стране.
1: Птиц.
2: Это да, эксперимент, да. Чистый,
0: да. Самолет. А потом, значит, эти подушки, на них были вышиты лики членов правительства Российской Федерации и преподнесены прям поименно каждому из них. Вот. Так что сейчас все спят очень удобно.
2: Саш, да. Насчет фотографий ты стал говорить, и насчет того, вот насчет песни, которую ты сейчас послушал, насчет кофейни. На самом деле, я тебе хочу открыть секрет. Последний шанс. Нужно не столько слышать, сколько видеть. Потому что я тебе просто рассказываю, ты же никогда не был на концерте. Ну, мы как-нибудь сходим,
0: да? К сожалению,
2: да?
0: Не был,
2: да. Так они там прыгают, скачут. Слушай, они там прыгают, скачут, в дудку дудят. На этом самом, на ведре-то играют со струной. Понимаешь? И нужно это все видеть. Не только слышать, но и видеть. Это, в общем, словами не описать, Сань.
1: Ну, во всяком это случае, шоу-группа. У нас публика всегда разделяется четко на две части. Кто был на нас... И кто не был на нас? Вот кто не был на нас, им совершенно невозможно объяснить. Хоть я буду 10 демо-кассет ставить, и чтобы они хорошенько послушали, это совершенно не объяснить, потому что это ровно середина, ровно половина того, что мы делаем. Музыка — это ровно половина того, что мы делаем. Вот и все.
0: А вот в связи с этим, что ты думаешь насчет вот отечественных раскладов, не знаю, как это сказать, в сфере, собственно, видео, вот, видеобизнеса. Дело в том, что как бы я, и меня за это ругают, я не могу к этому серьезно относиться. То есть то ли у меня не хватает энергии этим заняться серьезно, то ли люди, которые этим занимаются, как-то немножко амбициозно, со своими тараканами, переубедить их очень сложно. Но вот ты говоришь, я охотно верю, что как бы видеоряд и визуальное восприятие группы, оно важно. То есть оно и для нас тоже подходит. Но мне кажется, что нет сейчас здесь таких средств, таких возможностей, чтобы передать вот это с полной силой. То есть, казалось бы, что, например, тебе мешало бы взять и заснять хороший видеоматериал. Пусть это даже будет не клип, а снять концерт. Вот программа, они, в принципе, делают это достаточно удачно. Вот в Атлибитуме действительно, то есть они научились снимать очень грамотно. Uh-huh. Очень грамотно. Но здесь уже, как говорится, нашла коса на камень. То есть музыканты не готовы. Я это охотно признаю, что происходит уже слабое место у музыкантов. То есть они раз приходят и непрофессиональный подход к съемкам. То есть те научились снимать, эти не научились сниматься и так далее. Вот были какие-то у тебя эксперименты? Может быть, ты какой-нибудь сейчас прям что-то мне скажешь такое, и я прям завтра сделаю, и у меня будет хороший видеоролик, к примеру.
1: Вот ты знаешь, я тебе могу по своему просто опыту сказать, что то, что ты спрашиваешь о том, что значит вот сейчас вся эта видеопродукция. Эта видеопродукция в основном делают те, кто ничего не может показать на сцене. Вот яркий пример, замечательный клип Меладзе о девушках из высшего общества. Замечательный клип, мне кажется. И совершенно полная беспомощность его, вот как он на концерте это делает.
0: Тоже ни разу не видел.
1: Ну вот я видел, я сравнил просто вот этого человека и там, и здесь. То есть обычно клипы делают для тех, кто вообще ничего из себя не представляет, они, я уже говорю о том, что они не понимают, что такое сцена, не понимают назначения. Не только вот, понимаешь, он должен петь песню, он же уже актер, он же уже и режиссер сам себе, он же должен уже понимать, где он находится, на каком он месте, на каком пятачке он стоит. И что он для этого, чем он должен обладать, даже хотя бы прочитать литературу какую, не обязательно иметь какую-то практику. И вот с точки зрения, ты говоришь, что программа умеет, ну как бы уже подтянулась до уровня, чтобы отснять так, как это надо, я думаю, что она пока еще не подтянулась до уровня последнего шанса. Потому что там, например, такой пример грубый, в каждой песне очень много режиссерских точек, акцентов. Если режиссер телевидения, который снимает даже с 10 камер, чуть-чуть перебросит не так, вся картинка, вот как зритель сидит в зале и смотрит всю эту картинку, вот он не может никогда угадать, как надо, как мы продумали сделать вот эту, этот номер.
2: Не, ну там подтянулся только Андрей Пастернак.
1: Он Пастернак подтянулся, да. Он уже давно хорошего уровня, и он очень здорово.
2: Когда мы снимались год 4 назад в программе, хорошо он звук сделал.
0: Собственно, я когда смотрю вот этот концерт, гигантский концерт Питера Габриэла, ага, может быть, ты видел там трехчасовой, такой здоровый совершенно, то я впадаю в жуткую совершенно депрессию, поскольку там настолько грамотно сделан звук, и настолько, ну, то есть все просто грамотно. Ты смотришь, это как художественный фильм, плюс слушаешь музыку. Я всегда задаю себе вопрос, неужели у Пети, вот у него так все схвачено, и он способен все это контролировать, весь процесс. Конечно, я не верю в то, что люди там умнее, чем здесь, или у людей там больше возможностей, или люди там более как подкованы в технике. То есть...
1: Ну, я верю. Я верю. Знаешь почему? Потому что, во-первых, вот ты сравни, например, уровень нашей музыкальной культуры просто. Вот всех этих рок-групп, да, которые сейчас есть. Ведь совершенно нет конкуренции по-настоящему. И по этой причине уровень звучания, уровень слаженности бендов наших, он, ну, совершенно не конкурирует на европейском уровне или на всемировом уровне, потому что там огромное количество сзади стоит музыкантов, которые сыграют лучше и точнее и вкуснее эту музыку. И я имею в виду и групп даже. Конечно, там ширпотреба, ну, извини, навалом.
0: То, ну, с другой стороны, вот там у Мадонны, например, играл Омар Хаким на барабанах. То есть там, тем не менее, даже вот у такого ширпотреба откровенного задействованы в тылах очень серьезные люди-то, на самом деле.
1: Конечно.
0: Может быть, это с бабками связано,
1: конечно,
0: я не
1: это
0: знаю.
1: Связано...
2: Это связано, естественно, с деньгами. И именно Саша об этом говорил, и Аня. Если, например, при съемке, как ты говоришь, режиссерские акценты и точки, даже там с 10 камер, человек сидит и не знает, значит, когда переключить, так это просто должен быть ваш человек, который с вами должен постоянно работать.
1: Ну, но ты попробуй, приведи своего человека на телевидение и скажи, или даже я, например, я делаю раскадровку, то, что я делал вот на Минском телевидении в 70-х годах. Они говорят, очень здорово работать, ты нам дал всю раскадровку. И мы уже вставляем туда камеры. То много же сейчас амбиций.
2: Но они все равно, наверное, не сделали.
1: А мир-то наш вообще полон дилетантов сейчас. Сейчас все дилетанты сидят и в журналистике, и на телевидении, и в составлении этих программ, и
0: в программ. Журналистике. Вот, кстати, здесь я немножко готов поспорить.
1: Давай.
0: То есть там, знаешь как, они дилетанты в своей профессии. Если взять журналистов как профессию, то они там дилетанты. То есть журналисты — это что, на мой взгляд? Это такой справочный ларек посреди вокзала искусств. Я как-то об этом говорил. И уже в Совке сейчас этот ларек заимел такую форму гораздо выше самого здания вокзала. То есть они должны просто говорить, ребят, этот поезд отходит туда-то, туда-то, этот туда-то. Здесь, на наш взгляд, удобнее в нем ехать, а в этом не очень удобно. То есть сейчас они просто говорят, этот поезд вообще говно, а этот не поедет никуда. А я вообще Гагарин. Вот так они говорят. Вот. И здесь их вот этот дилетантизм, он уже переродился в профессиональнейший остап-бендернизм. ОБ сокращенно.
1: Да,
0: понимаешь?
1: Хорошо,
0: то есть это величайшие мошенники, которые уже дошли до такого уровня вот профессионализма, что они пишут сами о себе, показывают сами себя, и они уже звезды. Вот ты не звезда, извини, там я не звезда, Меладзе не звезда. Ну, никто не звезда, а звезды — журналисты. Понимаешь, о чем
1: речь? Конечно. И все мы их знаем прекрасно.
0: Вот. Вот. Хотя мы не знаем ничего о них. Ты заметил?
1: Абсолютно, абсолютно.
2: Да мы не хотим о них знать много-то.
1: Это во-первых, да. Во-вторых, во-вторых, как они, понимаешь, они же работают по такому принципу, что ты им сказал, понимаешь, что они не написали. Они совершенно не интересуются какими-то подводными течениями, совершенно не узнают никакую историю, не касаются.
2: Если ты им сказал гадость про какого-то человека, они ее и напечатают, не проверив на самом деле. Может, ты пустил... Ну, просто с ним
3: было плохое настроение.
2: Плохое настроение или счеты просто.
0: Ну, это как раз и издержки, собственно, вот, профессионализма, профессии. Вот. Это то, о чем я сказал. Ну, в плане гонок, вот, скачек, они, конечно, впереди очень сильно.
1: Саша, ну, у тебя впереди классное ночное всей. Ток-шоу. Давай послушаем песенку.
0: Пьеса.
1: Да, пьеса называется «Золотая молодежь».
2: Пьесенька.
1: 85-й год.

птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.

Птицы вызвали ворону и вручили ей корону. Ты, ворона, выбирай, кто главнее, попугай, соловей, сова, павлин или беркут из Бали.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: И в гостях у программы «Монморанси» Александр Самойлов, командир группы «Последний шанс», продюсер коллектива «Анна» и Лилия Вьюгина, которой мы обязаны столь почтенными гостями сегодня в нашей студии. Я вот о чем хотел спросить тебя, Александр. Да. Скажи, пожалуйста, насколько выгодно вообще иметь женщину-продюсера? Насколько мягко и выгодно, в общем-то, вот результаты ее разговоров с людьми, а люди, которые в шоу-бизнесе, они же акулы, то есть вот, например, за то, за что мужику они могут набить морду, как бы женщине могут дать денег.
3: А можно я сначала усыплю
2: только своих... не жми ей на сонную артерию.
3: Нет, не ее усыплю. Так... Спите все дети и Ксюша с Егором. Я вам сказал, спите, засните.
2: Я бы я притворился в спящем виде его сейчас просто. Даже, может быть, не уснул бы, но притворился.
3: Насколько хорошо иметь рядом продюсера, это знаю только я. И это большая честь для меня, что Аня занялась этим делом, потому что это не по зубам никаким акулам. То, что она делает.
4: Саша, а заметь, как вот даже в твоих устах все трансформировалось. Вот абсолютно. До новостей она была просто женой Анны, да? Которая масло в лифте разлила. А вот сейчас что-то после новостей прям так продюсером сразу стала.
5: Да раньше я уже заметила.
3: Да мы сейчас тут разговариваемся, конечно.
2: Кстати, я хочу напомнить номер телефона в студии 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к Александру Самойлову, звоните. Саша, я предлагаю, собственно, поднять телефонную трубку, поскольку поступает телефонный звонок. Анна, оденьте наушники.
3: Какую? Зеленую, красную?
2: Нет, ты ничего не делай там, я
5: опусти
2: сам.
5: Руки, Саша.
2: Только не бей его по рукам. Как обычно, это делаю я нашему Прохору, когда он лезет за бутербродами моими или там ботинки, шнурки связал недавно, мне к стулу связала.
5: Хороший парень.
4: Девушка.
2: Это у нас девка, она ходит с повязкой на глазах, хотя все нормально видит. И делает вид, что играет в жмурки, и тем самым ощупывает сотрудников и сотрудниц. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые. Говорите, пожалуйста, чуть громче, если реально это.
6: Хорошо. Я хотел бы сказать, что, вот, знаете...
2: Знаю.
6: Все, что звучит, по-моему, я не собираюсь говорить
3: это
6: о всех радиослушателей, что это все-таки КСП на 100%. А для меня вот ассоциируется КСП с ЛКСМ на 100%. Простите,
3: мы правильно. Правильно. Хорошие у вас ассоциации, молодой человек.
4: Спасибо. Ты уже не молодой, если ассоциируется.
6: Ну, так, реагирует там как-то. Может быть...
2: Ага, спасибо.
6: Ну, планку. Нет?
2: Спасибо.
4: Хорошо.
2: Ну, я, кстати, может быть, от себя, если вы позволите, немножко добавлю. Я почему-то вот не считаю, что ВКСЛ, она вот напрямую может ассоциироваться с КСП.
3: Ты даже не выговариваешь уже.
2: Да, я немножко другого поколения, я старый больной парень.
3: А ты был в ЛКСМ?
2: Ты знаешь, да, но я...
4: Это его родители заставили.
2: Отдельная история, как позорно это все было.
3: Позорно.
4: Саша вот не
2: Слушай,
4: был.
2: Я хочу...
3: Я был.
2: Да был.
4: Был?
2: Конечно, был.
3: Даже в пионерах был.
2: Ситуация такая. Вот помнишь, да? Это же было как?
3: Да.
2: То есть почетно вступить в ЛКСМ, да? Дескать. Вот с другой стороны, если ты, ну, как бы такой разгильдяй и тебя не принимают, да, то рано или поздно за тебя ходатайствует школа, директор берет портфель, одевает, значит, очки, куда-то там идет, договаривается, там, блистая склянками, и тебя все равно рано или поздно принимают. То есть вот такого же где-то плана была ситуация у меня. То есть это была чистой воды фикция, на самом деле, этот почет. Потому что если тебя не принимают, то, значит, хвост тебя все равно подтягивают силком, прям как у кобры, у которой перебит позвоночник.
4: Ну ты просто наверняка сначала не выучил устав, просто не захотел. Вот. А потом тебя и без устава приняли, потому что решили, что ну ладно, у тебя память плохая, зубы тоже, кстати.
2: Зубы, да, никуда, никуда.
4: И потом просто сделали тебе подарок, чтобы мальчик не мучился.
2: Кстати, как поживает вообще твой центр по путешествию в собственных зубах с помощью микрокамеры, одетый на вот сверло?
4: Ты знаешь,
2: я знаю, что он процветал, но вроде бы как бы сейчас, поскольку экономика терпит крах, то уже меньше вроде клиентов должно быть.
4: Да нет, понимаешь, на самом деле приходят люди какие-то совершенно пьяные, с гнилыми зубами. И вместо того, чтобы вести себя пристойно, понимаешь, чтобы вот это вот путешествие по зубам шло нормально, они берут вот, понимаешь, или все это прокусывают, ой, или ломают. Да.
2: Порча
4: и поэтому,
2: оборудование.
4: Да, порча оборудования происходит. И мне сейчас нужно очень большие деньги вложить, чтобы это оборудование опять заиграло, понимаешь?
2: Ну, я понял. Но я надеюсь, вот. У тебя получится.
4: Сейчас мы сидели, кстати, ты помнишь, сказал в начале программы о том, что наступает пора потения, потому что вроде весна и жарко, да?
2: Да, да.
4: Мы сейчас сидели в машине, потели. И я у ребят вот осматривала зубы как раз. Ну, несмотря на то, что они старенькие, да? Ну, вот там... Ну, мы говорили уже об этом.
2: Да,
4: зубы оказались легко. Практически в полном порядке. Но я как раз хотела воспользоваться вот этой своей машинкой, но, видишь, сейчас никак, никак. Надо подождать. Я им уже сказала об этом.
2: Да, да. Ну, кстати,
4: и девушка говорит... Прохор, кстати, ходила ко мне на прием.
2: Она морковь теперь ест, и она говорит, мое второе имя — кролик, она говорит. Ее что-то перебило. Или зови меня пушистый помпон. ПП сокращенно. Она вот недавно подошла к главному по радиостанции. Он подходит и говорит, здравствуйте, девушка, я тут главный. Что вы тут, собственно, делаете? Она ему говорит, ты, говорит, зови меня ПП. Он так, как вы смеете? Нет, сказала она, зовите меня пушистый помпончик. Он прям растрогался, заплакал и ушел, и сейчас его уже неделю не видно на работе. Давайте звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
6: Алло.
2: Приветствуем вас.
6: Здравствуйте.
3: Кто же у нас еще не спит?
6: Да вот молодой человек звонит вам.
2: Рассказывайте, сударь.
6: Вот хочу вас спросить, скажите, вот последний шанс, это вот патологией является ли это как-то вот приобретенное после уже?
3: Онтологией. Приобретенное что?
2: Вы имеете в виду название, секрет названия или как бы вот...
3: Или явление.
2: Вот или явление.
6: Атмосфера вообще вот вокруг вот этого.
2: А, понятно. Спасибо. Спасибо за вопрос.
3: Спасибо.
2: Ну, как бы, понимаешь, Александр, видимо, если ты
3: позволишь... Я понимаю, что я должен шутить.
2: Нет, не обязательно. Просто, как бы, творчество, любое искусство, да, то есть творчество это всегда принадлежало трудовому народу, как ты заметил. А были люди искусства. Вот,
3: да, были люди праздные, которые не хотели работать на государство, а хотели работать на свое дело.
2: Да, но, видимо, наш радиослушатель...
3: На себя, короче говоря.
2: Да, наш радиослушатель, он, видимо, хотел спросить...
3: С этой точки зрения, да. Это патология. Потому что все то, что делалось для себя 20 лет назад, было патологией и, естественно, не поддерживалось всем официозом, безусловно. И сейчас это патология, потому что все равно
4: у нас сейчас... Потому что это некоммерческое.
3: Да, это некоммерческое.
4: Ну,
3: и...
4: как это некоммерческое?
3: Ну, деньги приносит, но не в таком масштабе, как приносит шоу
4: ну,
3: коммерческое.
4: Ну, как почтальон,
3: да.
4: Мешками, и так не приносит.
2: Не судят.
4: Нет.
2: Вот как года два назад это было. Ну, это я отвлекся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Свиньи, блядь!
2: Приятно познакомиться.
3: Вы знаете,
2: видимо, звонили...
3: А что ж ты ушел-то?
2: Нет, видимо, звонили из замечательной какой-то компании.
3: Да.
2: Вот и так там друг друга ненавидят.
3: А это просто тяжело понять так сразу, понимаешь?
2: Я тебе скажу. Авитаминоз. Авитаминоз, когда большое количество свиней собирается, и они там, каждый кричит свое имя громко. То есть, вот, одна прям, она прям лезет, и прям, ну, дайте, я говорю, бы, они, да ты г. Они, это я бы, я сейчас на радио позвоню и скажу, что да. Вот, замечательная женщина звонила. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Номер 4.
2: Да-да-да, говорите,
3: говорите, пожалуйста, молодой человек. Вы в эфире.
6: В эфире?
2: По-моему, человек какает. Ну, давайте песню послушаем.

сказала крысуня, ах, что за манеры? Скажите, ну кто ж так зевает без меры? Право вам, любезная, помните знать, что лапою нужно свой рот прикрывать. К тому же какая привычка дурная. Облизывать.

0: Недавно совершенно вот было зафиксировано прям практически повальное нападение крыс на людей в нашем городе.
1: В Москве?
0: В Москве, да. Ты знаешь, как это происходило? Я выхожу из лифта, у меня подъезд с охраной, значит, два дюжих охранника за спиной, впереди свита, ну... Ты видел, как я приехал весь в мигалках, в синих проблесковых маячках и фуражке. Вот. И прям из-за мусоропровода выбегает крыса. И прям на всех бежит.
1: Одна, причем на всех.
0: Одна. И все прям так встали. И у них такая измена была, что она вот бежит зачем-то. И нельзя ее вроде трогать. Она маленькая, но в ней был очень большой прям посыл такой. Все встали, она так села на задницу, посмотрела на нас всех, сказала... Свиньи. Забежала под лестницу, и все были потеряны чисто, и ушли.
1: На да. чисто русском языке.
0: Ну что, послушаем телефонный звонок.
1: Да, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, господа, меня зовут Саша.
3: Здравствуйте. Редкое имя.
2: Ну, вы знаете, это не редко, это самое такое...
3: Ну, хороший.
2: Да, вот Александр Лаерский, вот я тоже Александр. Вот, значит, вы знаете, вот я...
0: Пушкин, кстати, тоже Сашок был.
2: Да, да, да, вы знаете...
3: Александр Пушкин.
2: Да, это был великий человек. Вот, дело не в этом. Ближе к теме, это вот я вас слушаю, вот, первый раз услышал даже это название.
1: Угу. Вот. Значит, «Последний шанс» вообще это сочетание, да? Словосочетание.
3: Не, название,
1: раз.
3: Саш. Да, говорите мне, молодой человек,
2: да, я вас слушаю. Да, да, то есть название и творчество. То есть я даже не знал, что такое бывает. Вот.
1: Еще не то бывает.
2: Вот, но на самом деле это мне очень нравится, вот то, что вы поете. Вот, ну это здорово.
3: А вы не поете случайно?
2: Я?
3: Может, вы на баяне играете?
2: А что, похож голос, что я пою?
3: Да. Так нравится?
2: Чего?
0: Нет, вы, знаете, нет, нет, просто... вот это вы уберите, пожалуйста, на место, положите вот это на место. Не об этом сейчас говорила Анна. Да-да-да, вот, да. Так лучше, да.
2: Нет, ну как-то так это самое странно.
3: У нас мне такой все... видеотелефон.
1: Наши камеры везде.
2: Но мне просто многие говорят, что голос немножко такой чист, как вот у диджея. Там,
0: а вы знаете, ноги они никогда не любят голос. Ноги всегда с голосом не в ладах, потому что они ревнуют голову к шее. Они находятся дальше от головы.
1: Да. Диджея.
2: Не, ну на самом деле это я очень удивлен, вот, что мой голос похож на какого-то исполнителя. Вот там я даже... Не, ну, конечно, петь я люблю, чисто так вот петь.
1: Ну, вы спели бы нам что-нибудь.
3: Спой что-нибудь, Сашуль, Саш.
2: А чего?
1: Да вот что хочешь, любимую, любимую. Да
3: какую-нибудь там.
0: Русскую народную пьесу.
1: Ее услышат, ну, по крайней мере, 15 миллионов сейчас. Да? Не спящих.
3: Главное, что я услышу. Давай, Саш.
2: А вы...
3: 3-4.
2: А вы мне не подпоете?
1: Подпою, да. Давай. Если я знаю, подпою.
2: Ну, давайте вот что-нибудь из творчества группы «Манго-манго».
1: «Манго-манго», ой, да. Господи.
0: А может, не будем?
1: Может, не
0: Александр,
1: будем
0: из простите, этого творчества? Простите, то есть, да, пощадите мои уши, пожалуйста. Я очень редко расписываюсь в своих симпатиях или антипатиях.
1: Вообще, кому?
0: Простите, хорошо, простите, пощадите.
2: А тогда предложите что? С удовольствием.
3: Давайте, может быть, заикиной.
0: Например, «Ой, цветет калина».
1: Нет, давайте.
2: Творчество. Хорошо, тогда...
0: Давайте Юрия Антонова.
2: Нет, хорошо, не тогда хотите. И творчество Александра Лаевского.
0: Нет, тоже не надо.
3: Давайте да. «Калинку»
0: наслушались
3: маленькую.
0: Уже наслушались.
2: И творчество Антонова, пожалуйста.
0: Давайте, да, да. А как вот эта песня про море? Море, море.
3: Я еду к морю, что
0: ли? Нет, да. К морю я еду.
2: Так сказать, можно начинать петь, да?
1: Ну давай, мы подхватим.
2: По зеленой глади моря,
3: кайф.
2: По равнине океана. Корабли и капитаны покорили простор широт.
3: Ура!
0: Тихо, Лиля.
3: Я?
1: Не вовремя.
3: Такое? Это не я. Ну, просто вот. Обрадовался, извини.
2: Ну и припев, в общем-то, можно сказать.
4: Море, море,
2: мир
4: бездонный, тихий шелест, волн прибрежный над тобой

0: Надежда.
1: Хорошо, так как.
2: Надежда — маленький оркестрик.
1: Спасибо, Александр.
3: Но что-то вы не в рифму немножко.
2: А это не важно.
1: Это был рэп.
3: Вот, но это была такая, для радиослушателей, это была такая кавер-версия, это сейчас вся программа-то в записи идет, поэтому...
1: Да, естественно, мы тщательно монтировали этот кусок.
3: Вот, поэтому это просто радиослушателям хочу
2: Чума!
3: Сказать, то, что это была такая кавер-версия, вот, на песню Юрия Антонова, был такой новый ремикс.
1: Спасибо, Александр. Вот. Спасибо. Удачи вам. Слушайте нас дальше. А мы будем слушать следующую пьесу ансамбля «Последний шанс». Номер 4 пьесы.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Самойлов, командир коллектива «Последний шанс», его супруга и по совместительству менеджер группы Анна и Лилия Вьюгина, которая, являясь огромным специалистом в области музыки и зуботехники.
1: И протезов.
0: Да. Да, да. Как бы тоже здесь сидит в качестве такого медицинского консультанта. По телефону 203-19-22 вы можете звонить и задавать ваши вопросы. Но я вижу, что Лиля машет активно руками и, судя по всему, что-то прям хочет высказать тираду. Исполнить какой-нибудь номер.
1: Есть что сказать.
2: Да, ты знаешь, я как-то задумалась наоборот. Ты так что-то говорил, я задумалась, что тут шнурочек расшнуровываю, который мне девушка Прохор к стулу привязала. Да, и я вспомнила, что я хотела сказать в первой части, но меня все время перебивали. Вот когда вы говорили по поводу клипов. Просто хочу зрителям напомнить, тем, кто ничего не видел, не слышал, и вот сегодня только узнала о последнем шансе. У них была вот как раз вот запись, вот сейчас была песня «Кузнечик». Помнишь, такая передача была в застойные времена «Вокруг смеха»?
0: Ну, я скорее название помню. Вот там вел такой худосочный Иванов. Парень Иванов по фамилии.
2: Да-да-да.
0: С усцами.
2: И вот почему-то, видимо, он все время думал, или редакторы, о том, что вот как-то ребята очень смешные, и все они вокруг смеха. И часто их туда приглашал, правильно?
1: Со смехом.
2: Часто?
3: Ну, не только часто.
1: Туда, туда один раз.
2: Ну, вот я вот запомнила.
0: Я не в курсе,
2: да?
0: На меня не надо так смотреть.
1: Да. А он другой
0: шестью
1: поколение,
0: глазами,
1: человек,
0: пожалуйста, не надо.
3: Ну, может быть, вот ты помнишь вот. «Учение с увлечением», это уже в твои годы шло. Такая программа, она начиналась.
0: У меня был период года три, когда у меня не было вообще телевизионного приемника. То есть, когда у меня спрашивали паспорт, прям милиция брала паспорт, там стоит БТП, значит, без телевизионного приемника. И говорили, иди, не бога.
3: Ой, а что ж ты тогда в наше общество? Ах, у нас не было. У нас же было общество, дало телевизор, и мы же организовали.
0: Ну, я же был не то, что...
1: Это тайное было общество,
3: ты не знал. Ну, это тайное, закрытого типа такое.
0: Да, ну, вот очень закрытого. Вот видите, каких вот людей ценных упустили.
3: А у нас там люди-то ценные. Так, Филипенко, Саша, вот на открытии были. Правда, все в темноте, при свечах.
0: А так
3: еще
0: и надо,
3: там, кто
0: так
3: был?
0: И надо в темноте.
3: Кто там получал там еще членские билеты? Это у нас Филипенко.
1: Долина, Вероничка, да. Троицкий.
3: Артем, да.
2: Вероник.
3: Да, да, да. Там были.
2: Так, да, Саня, да, вот еще хочу сказать тебе тоже, дать информацию такую, что у ребят на их выступлениях, у них на сцене такое шоу грудничков еще. Они вызывают грудничков прямо из зала, дают им дуделки всякие, свистки, всякие барабанчики. И они у них там на сцене тоже. Ну, то есть совершенно разные дети. Я не знаю, вывозите их специально или нет. Вроде
3: да
2: разные.
3: Что?
2: На каждом выступлении разные дети. Они
3: где
2: выходят на сцену
3: возьмем?
2: И начинают там наяривать. Понимаешь?
3: Да не, ну как они выходят? Они написали записку. Типа там, дядя Саша, а когда мы будем выступать? Ну, он говорит, ну давайте их туда.
1: Ну, это традиции уже.
3: Аж в гримерную их
1: выстроим. Когда они все выстраиваются под сцену и ждут, когда их пригласят. И в конце
2: какие
1: надо
2: наглые.
1: Обязательно пригласить, потому что они знают, что это традиция.
2: А иначе забросают гнилыми помидорами.
0: Ну, ты знаешь, вот, в принципе, да. Вот как бы я, ну и программа «Монморанси», то есть все, кто ее начинал, и также большой круг единомышленников, считает, что, например, вывод в свет, показ и, как бы, например, участие в рекламе грудничков в возрасте до там 8 где-то лет, это просто очень негуманно, не только по отношению к грудничкам к самим, но и к обществу в целом, поскольку, вот, на мой, в частности, взгляд, да, вот вид грудничка, которому там где-то год и меньше, он просто травмирует нормального человека. То есть это тот же самый даун, только не развившийся до физически больших размеров.
1: Но
0: он
1: ты
0: не вызывает жалости.
1: Ты тоже был таким грудничком.
0: Естественно, я
1: забыл.
0: Да,
2: и он очень переживает.
0: Я совершенно
2: да.
0: знаю, но другое дело, ко мне показывают двух в шляпах, сидящих на лошадках по телевизору, и про ковбоев говорят, у меня это не вызывает умиления, а простите, но вызывает отвращение. Я считаю, что это нормальные чувства. Если, например, Александр, ты как-то можешь и имеешь другую точку зрения, то вот, пожалуйста, выскажи, потому что людям тоже интересно узнать.
1: Нет, ну, дело в том, что я уже это все прошел грудничковый период, не только свой, как ты, понимаешь, но у меня второй был период, когда мы подняли двоих детей на ноги.
0: Ну, я скажу сразу, и... чтобы вы, извини, пожалуйста, я на самом деле физиологически являюсь дедушкой. Mm-hmm. Нет, это действительно факт. То есть моя
1: теоретически,
0: первая...
1: да?
0: Нет, физиологически.
1: А физиологически.
0: Да. То есть моя самая первая подружка, она родила дочь, а эта дочь вот буквально где-то месяца 4 назад родила как бы внука или внучка, я не знаю, поскольку не имею доступа в эту семью.
1: Ну, твоих кровей.
0: Да, естественно. То есть я дедушка, то есть перед тобой сидит дедушка в законе. Вот. Поэтому мне это очень... То есть юридически, естественно, это нигде нет. Но прикинь, я сейчас приду, скажу, покажите мне внука, мне в бубен бах, и скажут, да, да, свинья. Да. Вот. Я поэтому-то не прихожу.
1: Без второго слова.
0: Да, да.
3: Да, только свинья.
1: Нет, ну ты не соприкасался с этим возрастом, понимаешь, ты не держал этот возраст на руках, ты не укладывал их ночами спать, ты...
3: Не дрался с ними, как
1: да,
3: сегодня ты.
1: Сегодня мне устроили бой.
0: Кто выиграл, скажи, пожалуйста.
1: Мой мальчик, Егорушка, которому 9 лет, у него же боксерские перчатки, он мне сегодня устроил так, почти что нокаут.
0: Нет, я возился с детьми, на самом деле, причем это происходило так, то есть я обучал их вольной борьбе, вот, я кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.
3: Ой, и по плаванию, Сань?
0: Нет, по лыжам. Не надо путать.
1: Это я по плаванию.
3: Почти, это Саша по плаванию мастер.
1: Ты перепутал всех
0: да,
1: мужиков.
0: Да, вообще ничего не понимаю.
3: Она только на зубы смотрит.
0: В искусстве ничего вообще человек в спорте не понимает. Только зубы и зубы. Вот. И я боролся с детьми, стоя на коленках. Потому что это, ну, чтобы рост
3: сегодня
0: был
3: сегодня у нас дом был то же самое.
0: Да, потому что как бы стоя
3: точно
0: в полный рост, мне интересно.
1: Саша, ты просто читаешь историю моей семьи. Потому что я не могу сражаться, стоя на своих ногах.
0: Ну,
1: только на коленках.
0: Только.
1: А рост позволяет...
0: Как-то более-менее, да, и интерес появляется.
1: Да,
0: какой-то. Ну что, послушаем телефонный звонок. Да? Здравствуйте, вы в прямом телефонный эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый...
0: И вам того же.
1: Ночи.
0: Да. Рассказывайте, сударь.
4: Ну, меня зовут Дмитрий Невнимательный. Очень давно я вам...
0: Здравствуйте.
4: Не звонил.
0: Угу.
4: Ну вот, хотел бы сказать, что вот, что интересно, но про существование группы «Последний шанс» я знаю давно, в принципе, но как-то первый раз услышал вчера днем по другой радиостанции, так, и понравилось.
1: Ну это кто-то без нашего ведома крутит наши
4: да,
1: пластины.
4: Это...
3: Знаешь, сколько пиратов на радиостанциях?
0: Ну и не только, даже водку подделывают сейчас.
3: Да.
0: Правда.
1: Да,
3: а есть
1: рассказать.
3: Водка «Последний шанс»? Выпьешь и привет.
0: Не видел.
4: Не пробовал.
3: Ты пил водку?
1: Но это не наша продукция. Продолжайте, Дим.
4: Вот, даже, наверное, несколько ваших песен, если вы не против, разучу, там тоже буду петь.
1: Детям?
4: Ну, детям, взрослым, всем, кто попадется.
0: Правильно.
3: Девчонкам.
4: Девчонкам тоже, конечно. А как же?
0: Ну, давайте послушаем песню.
4: Давайте.
1: И знаешь, как она называется? Проходит белая зима.
3: Записывай,
1: она уже
3: зима.
1: Почти прошла,
4: конечно,
1: но вчера опять вернулась.
0: Ненавижу.
3: И
0: вот эта перхоть,
3: сейчас...
0: которая падает вообще.
1: Да.
0: Уже вот настроение весеннее, да?
3: Да.
0: Выходишь, а там вот это вот да, дерьмо там... прям лежит такое и мерзкое. И прям думаешь, ну почему?
1: Ну
0: почему
1: ты представь
0: такое?
1: Себе
0: вот
1: тогда и... Черное море, а мы будем слушать
0: пьесу.
1: Эту пьесу.
4: Да.
0: Песня?
1: Дим, поехали?
4: Поехали.
3: Бери гитару, Дима.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: И в гостях у программы «Монмаранси» Александр Самойлов, лидер группы «Последний шанс». А еще две замечательные половины. Нет, что-то я не так сказал. Но, в общем, дамы вышли просто сейчас на данный момент вниз, потому что пришел автомобиль, и, в общем, нужно сделать разгрузку. Ты видишь, Саш, насколько тяжела вот работа, когда работаешь на самоокупаемости. Постоянно разгрузка, загрузка, ну, заходящие люди.
3: На плечах у женского пола.
2: Вот, факсы текут рекой, я бы сказал. Прям. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, и ваши вопросы Александру Самойлову.
4: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
4: Доброй ночи. Меня зовут Андрей. Вообще первый раз слышу «Последний шанс». Угу. Но вот забавно на самом деле. У меня такая просьба небольшая. Ну там, говорите, дамы вышли, да?
3: Да.
4: Так какой-нибудь неприличный анекдот от «Последнего шанса».
3: А вот можно. Она уже одна вернулась.
2: Да, кстати, вы... Нет, серьезно.
4: Ну, несмотря на...
2: Слышите ли вы цокот по кафелю каблучков?
4: Слышь, конечно.
2: Вот.
4: В мозгу отдается прям, ну ужасно.
2: Ну, сейчас мы, знаете, попробуем развести на это дело, может быть, самих дам, Александр.
4: Ну, неприличный анекдот.
2: Да.
4: Конечно.
2: Вот, как бы, неприличный анекдот просят от «Последнего шанса».
5: Я считаю, самый неприличный. Я вообще не люблю анекдоты такие уже, которые рассказывают. Я люблю, которые сочиняют люди, вот, близкие. Вот Егор сочинил. Я не знаю, устроит вас или нет. Ну, у нас такое общество. Значит, он в третьем классе учится. И сидит на первой партии. И учительница все время говорит, вот разбираем там слово по составу, там, ну, знаете, это приставка, там, суффикс, корень, вот это вот, скукотища.
2: Вообще
5: он
2: не
5: так
2: помню.
5: Встает,
2: ничего не помню.
5: Пальцы веером, очки он так одевает темные.
2: Не очки, а склянки.
5: Да, склянки. Да. И говорит, опять разборки достали тут все.
4: Вот да, это... слов прямо.
5: Самый да, вот, вот наш такой на сыночек.
4: Ну, это дети новые.
2: Новые. А вот, кстати, вот вы сказали, новое поколение детей. А вот скажите, вот у вас, вот я к радиослушателю обращаюсь,
5: Андрей.
2: Например,
5: да,
2: к Андрею. Есть ли вот, у тебя какой-то вот прогноз на тему того, каким будет поколение, которое вот сейчас родилось или родится там, ну вот пятилетнее, скажем, вот интервал 5 лет, вот пройдет, скажем, 15 лет.
4: Не поверите, есть. Я думаю, они все будут так метра два ростом, так, судя по всему.
3: Как американцы, что сейчас?
4: Я не знаю, как кто, но вот что-то с каждым годом все крупнее, крупнее, ну вообще ужасно.
2: Вы знаете,
4: и тупые такие, тупые.
3: Это не от окорочков идет?
2: Нет. Кстати, я вот немножко, если позволите, как раз хотел бы опровергнуть, наоборот. Вот,
4: смотря какие, конечно.
2: Нет,
4: все
2: вот,
4: разные.
2: Вот в Ясенево, например, замечено огромное количество низкорослых женщин, очень маленьких, вот из молодого поколения, и когда, вот, например, наш базитолог Андрей Орлов, вы наверняка слышали, да, он живет там и работает, институт базитологии находится там же, вот он, когда выходит из дома, чтобы дойти до проходной института, и из проходной, чтобы дойти домой, он проходит толпу вот этих низкорослых созданий.
4: Базиликов таких.
2: Да, и типа говорит им «кыш». Прям говорит, кыш, вот у него другая теория, наоборот, что рост будет меньше, понимаете? Может быть, вы имеете в виду мужскую особь?
4: Я не знаю, я в общем. Наверное, мужскую, да, наверное.
2: То есть мужская будет здоровая такая, да?
4: Да, женская вообще исчезнет. Что такое?
5: Нет, а на самом
2: нормально,
5: деле,
2: да.
5: На самом деле...
3: Всех будет направленность только одна.
2: Хорошо сказал, да? Спасибо, спасибо.
5: Ну, я в дополнение просто к разговору хочу сказать, что почему такие дети могут рождаться? Вот мы прогноз сейчас слышали. Потому что и в родителях что-то не то. Я вот хочу рассказать анекдот последнего времени, который, кстати, входит в среде нами нелюбимых журналистов.
2: Не журналистов, журнализов.
5: Журнализов или... Ну, да. Вот. Очень, кстати, тонкий, вот если вы поймете. Муж и жена лежат в постели и ворочаются, час лежат, два лежат, три. И, наконец, жена говорит мужу, а у них ничего не получается. И вроде как непонятно, для чего легли. И жена говорит мужу, ну что, ты тоже никого не можешь вспомнить.
2: Ой.
5: Чувствуешь?
2: Как, кстати, это анекдот полной депрессивности.
5: Я даже не поняла.
2: Нет, анекдот очень... Он на самом деле очень смешной, но полный депрессивности и философского смысла.
5: Вот, да.
2: Вот
5: да.
2: Человек, который сочинил этот анекдот, я бы пожал ему руку и сказал, ты очень грамотный.
5: А я не знаю, кто сочинил, но этот анекдот пришел к нам от журналистов еженедельника «Коммерсант Уикли».
2: Передадим привет, потому что анекдот действительно хороший. То есть люди держат руку на пульсе времени, собственно говоря. Ну что же, песня?

свет зажгу, я свет зажгу на этом берегу. Иди тихонько, следи, на камне есть вода, иди со мной с огнем туда, на белом камне есть вода. Иди тихонько, рука с рукой, рука с рукой, здесь кто-то есть другой. Иди тихонько, тот кто-то может слышать нас.

0: 73,82 МГц.
1: И я так понял, что вот сейчас мы слушаем композиции с последнего, видимо, альбома группы «Последний шанс».
2: Последнего.
1: Ну, я имею в виду с последнего на сегодняшний момент, поскольку я парень тактичный, я всегда это говорю. Вот,

0: То есть я этот момент попросту прозевал.
1: Да. Нет, ну это LP ушло, но дело в том, что если ты заплатишь деньги, тебе с удовольствием на апрелевском заводе напечатают столько, сколько ты хочешь LP. Вот. У нас за нашу историю мы прошли все дела, начиная от таких гнутых пластинок, которые были в колобках, журнал «Колобок», до LP, а сейчас компакты. И вот эти два компакта мы выпустили просто... Это были такие же аналоговые записи 70-х, 80-х годов, просто сейчас реставрированные, мы выпустили две пластиночки. Вот. А все равно даже вот этот компакт мы делали, мы записали вот в Германии, мы записали на цифру. Пять песен. А здесь мы все равно писали аналоговую запись, сделали, а потом уводили ее на цифру, чтобы выпустить компакт. Потому что компакт, естественно, будет.
0: Послушай, а вот не травмирует ли тебя вообще Германия? Я почему это спрашиваю? Потому что ведь доказано, что определенная фонетика языка, да, она очень, ну, в буквальном смысле отражается в настроении, физиологии человека. Скажем, доказано, что вот, например, если заставить человека, который родился в России, говорить по-немецки, то у него гены будут все-таки русские, фонетика, соответственно, немецкая, и в результате у него будут здоровые челюсти, как вот у птицы птеродактиль. Вот. Вообще, ведь, ну, я не хочу показаться там нацистом, еще кем-то, но замечена такая тенденция, что немцев очень не любят. Я, например, вообще, вот люди, понимаешь, я, например, в Праге наблюдал сцены, когда там пьяные немцы ходили, кричали там всякие лозунги какие-то, вот, причем солидные вот люди. То есть единственный там достойный, на мой взгляд, представитель, которого я очень уважаю из Германии, это группа Крафтверк и Нина Ханин. Ну, может быть, я кого-то не знаю или кого-то забыл, вот. Но в целом, вот ты говоришь о Германии, насколько тебе там, ты себя чувствуешь своим среди людей, говорящих на лошадином языке?
1: Понятно, Саша. Он действительно язык безумно ненормальный для нас, потому что вообще мы в Германии уже 6 лет. И я тебе хочу сказать, что первые 4 года я вообще этот язык не воспринимал. Я там говорил на английском. И все контакты свои вел, все разговоры, все концерты на английском языке. И потом вдруг настал день, ну даже для меня вообще эта ситуация германская. Первые 2 года была жуткая, но потом вдруг она совершенно стала нормальной. Я там себя очень хорошо чувствую. Везде, по дорогам, когда я еду, когда я общаюсь с людьми, я немножко отстранился от них, и я там нашел свою нишу такую, как бы духовную, жизненную, спокойную такую. Знаешь, никто меня не трогает, мне вот это очень нравится.
0: А приходилось ли тебе сидеть в немецкой тюрьме?
1: Ты знаешь,
0: какое-то задержание мне... там, да, сшиб пару-тройку милиционеров было, да, ихних или еще что-то?
1: Было, но было... Я вытаскивал своих братков оттуда. Они...
2: Они по-немецки просто не говорили?
1: Нет, да, они залетели, да, в немецкую тюрьму, причем, в общем, там была целая история. После концерта там мы CD продавали, а они сказали, что это вообще... Вы нарушаете законы и как бы занимаетесь здесь чересчур коммерческой деятельностью. И посадили в тюрьму. Но меня не посадили, потому что я поехал за паспортами. У меня не было на руках паспортов. Вот, привез их из гостиницы и вызволил их оттуда. Они там просидели 3 или 4 часа в немецкой тюрьме настоящей.
0: Ну, это как бы очень давно у нас в эфире был человек, который отсидел в немецкой тюрьме, я не совру, по-моему, 1.5 года. Вот, у него был свой рассказ. А не можешь ты как бы оживить в память, вот что значит тюрьма по-немецки? Ты же их вызволял. Шнурки там, я знаю, не вынимают.
1: Нет, там ничего им не вынимали. Там их даже покормили за эти 3 часа. Дали пищу достаточно приличную.
2: Калорийную.
1: Да, они там сидели в разных, причем, камерах. Их было 3.
0: А может, это чтобы их там развести на показания?
1: Да, да, конечно. Ну, это автоматически просто делается. Угу. Они сидели в разных камерах.
0: То есть не для удобства физического?
1: Нет, нет. У них есть... Вообще Германии, у них есть свой стереотип. Они никак не могут привыкнуть, что, например, они очень дотошны до буквы закона и никак не могут привыкнуть, что в Германии уже влезло, ну, по отношению ко всему населению, уже 40% живет каких-то там турков, арабов, югославов, итальянцев, там все сейчас в Германии.
0: То
1: живут.
0: Есть они не могут адекватно оценить,
1: да,
0: эту ситуацию.
1: Американцы там засели американских баз, и после них вообще полный разгул, вообще беззакония и всяких

0: махинаций творят страшно американцы. Вот эти американские солдаты. Они надувают американские, немецкие законы.
1: Как бы совершенно недавно я по роду службы, ну, вообще-то я работаю в ГАИ, официально устроенный.
2: И служил когда-то, между прочим,
1: на подводной лодке работал.
0: Ты меня один раз оштрафовал, даже не знаю, кто я.
1: Да?
0: Да, да.
1: Ты содрал, содрал. Найди квитанцию, я верну.
0: Ладно.
1: Вот.
0: Ты знаешь, какая это квитанция ты
1: давал мне. Я посмотрю по номерам.
0: А ты по компьютеру посмотри.
1: В компьютере. Тут написано, для работы с этим монитором установить или переключатель в положение А. А кнопку А кто-то спер отсюда. Вот.
0: Так вот.
1: Нет, вот про как беспредел в Германии. То есть, ну, известна такая фишка, что гоняют автомобили. Как бы. Вот. И буквально вот мне рассказывали люди, что начался полный произвол. То есть даже тех же немцев просто, ну, чуть ли там не режут, не убивают. Говорят, дескать, там вообще сейчас молчи, сейчас мы там все у тебя отберем. И, то есть, они сами боятся, уже запуганы. Вот. Но другой момент, то есть вот то, о чем ты сейчас сказал, о таком наплыве туда вот арабской волны и так далее, ту же картину я, как ни странно, и Лили, кстати, может подтвердить, она ездила на конгресс зуботехников в Лондон, в Лондоне тоже истинных англичан уже нет, то есть происходит активное насыщение Европы...
2: Вымывание.
1: Ну, я думаю...
2: Коренных национальностей.
1: Куда вымывание?
2: Вымывание коренных национальностей.
1: Куда вымывание?
0: Не вымывание, куда вымирание.
1: Вымирание, не вымывание. Вот скорее правильно.
0: Ты знаешь,
1: если они вымываются, Париже, они должны-то быть в Египте, строить офисы европейские, понимаешь, в Хургаде. И вместо кальянов, например, запускать в космос шаттлы. Да. И там Мадонна должна ходить прям по берегу вот Хургады голая и петь дуэтом с Амаром Хакимом. Ну, неважно. Ну, смысл в том, что такая же картинка вот, наблюдается всюду. То есть даже есть теория, такая теория, что сейчас вот этим народам станет очень тесно, и территориальная такая стесненность заставит их просто напасть на европейцев и завоевать их. Вот.
0: Нет, но это еще сказал Федор Михайлович у нас, Достоевский, что засилие Востока произойдет. И мы все будем под пятой у косоглазых. Безусловно. Ну, это образно.
1: Но это же сейчас случае... действительно становится заметным. Вот,
0: да, конечно. Конечно. Ну, это вот письма Достоевского там.
2: Ну,
0: там
2: что там про машины-то рассказывал?
1: А, ну, про машины, что как бы люди, которые, ну, вот с гор они спустились, они уже в Германии, и они грабят и немцев, и тех, кто перегоняет автомобили там в Россию, то есть русских,
0: ну, это
1: говоря.
0: Так, в общем, не массово, но случается. Я даже попадал в такую историю.
1: А это уже, кстати, статистика,
0: да,
1: на самом деле.
0: Статистика. Это я сам ощутил на себе, что это значит.
1: Ну, давайте, от них. Может быть,
0: знаешь,
1: послушаем,
0: а
1: звонок
0: я
1: лучше телефон.
0: Давай,
1: да?
0: Звонок, а ты переставь через одну песню. Не следующую, а через одну, и там... Я вас
1: четвертая пьеса.
0: Да, четвертая.
1: Здравствуйте. Звоночка. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Дедушка Саша.
0: Доброй ночи.
1: Внучек.
0: Это красная шапочка.
1: Твоя мама, наверное, много курит, что у тебя такой голос.
3: Это ваш постоянный радиослушатель. Хоккеист.
1: А, привет. Это правда, правда. Да, действительно, да. Человек играет в хоккей очень в почтенной команде. Мы проверяли досье, действительно, так. Да.
3: Это вот я, да. Просто мама моя, она сейчас работает в больнице, она врач. И она тоже вас слушает, вот мне звонила, значит, сейчас оттуда, и спрашивает, есть ли вот записи вашей группы в продаже вообще.
1: Наносители. Группа «Последний шанс»?
3: Да.
1: Хороший шанс. Вопрос. Хороший вопрос. Спасибо.
3: Понравилось просто маме.
0: Да, есть вот. В продаже.
3: И Прохор. Вот, Александр, ответьте, пожалуйста.
1: А что Прохор?
3: Прошу. Как здоровье Прохор?
1: А, спасибо. Насчет Прохора, да, спасибо. Насчет Прохора, она, значит, выдумала новую фишку себе. Прохор подходит периодически. Вот, ну я уже сказал, что вот там к главному по радио она подходила, а теперь у нее новая фишка. Она подходит ко всем мужчинам на улице, говорит, здравствуйте, вы меня не узнаете? Тот, естественно, говорит, вы знаете, нет, не узнаю. А она тут ему такую прям телегу прет нагло, прям в переносицу, говорит, а я от вас беременная. И мужчина прям теряется. Вот, и то есть у нее новое развлечение, она все время ходит то побитая, то с деньгами теперь. Ну, то есть у нее так, знаешь, вот там ее там качает, как греческую ладью, я бы сказал. Да, да.
0: Ну, этот образ, он, конечно, везде сущ, везде прошен.
1: Слушай, вот такой рекламный вопрос задали. То есть где можно купить? Я думаю, ты не называй адреса, ты лучше расскажи о наличии вообще продукции. Да, и в дальнейшем.
0: На Арбате есть, в Мелодии есть.
1: Компакты или что это?
0: Компакты.
1: А кассеты?
0: Последнего шанса. Кассет
2: нет.
0: Кассет мы не выпускаем. Кассеты делают пираты, вот я знаю.
1: А знаешь, извини, то есть я опять же все о себе.
0: Ну, конечно.
1: То есть ситуация такая. Был прецедент, так называемый, когда одна из фирм, на которой выпускалась там от детства «Чистые глазенки» и прочее, она вот этот момент с кассетами немножко упустила из виду, видимо, по неопрятности кого-то из сотрудников. В результате раньше вышли компакт-диски. Соответственно, компакт-диски послужили готовым цифровым мастером для выпуска. Да, у меня дома лежит около 5 кассет разных фирм. Там часть польских, там от детства «Чистые
0: твоих,
1: глазенки».
0: Да?
1: Да, понимаешь. Mm-hmm. То есть я это к тому говорю, что этот момент ты, как командир коллектива, должен отслеживать. То есть всегда должны вперед выходить все-таки кассеты. Это серьезный рынок. Потому что, например, знаешь, как было? Я выхожу, ко мне он подходит и говорит: «Александр, ты свинья!» Я говорю: «А почему?» Говорю, это, дескать, так, ну ты мне, дескать, так говоришь.
0: Сегодня он говорит: «Потому что ты...»
1: Да, он говорит: «Ты говорит мне, ты, говорит, прям мажор такой, и ты вот начал выпускать компакты, а для простого народа кассеты не выпускаешь». То есть не все могут купить действительно эти компакт-диски.
0: Да, у нас, да. У нас самая популярная кассета. Но они также передерут с твоей кассеты, которую ты выпустишь первую, понимаешь, еще с худшей записью. Пусть уж они делают хорошие записи с цифры.
1: Ну, вообще тоже, с другой стороны, гуманные, да, подходят?
0: Они же все равно сделают, Саш. Все равно они сделают и выпустят. И если они на этом почувствуют, что деньги будут делать, они будут делать.
1: Не, ну сейчас вроде введена какая-то борьба,
0: да,
1: там серьезно.
0: У нас это...
1: Думаешь, лажа, да?
0: Нет, лажа полная.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, это
1: здравствуйте.
4: Вася говорит.
1: Здравствуйте.
4: У меня к вам вот такой вопрос по поводу Германии.
0: Вася,
4: он
0: номер 7.
4: Для меня актуальный в силу того, что я питаюсь килькой в томате, потому что ни на что другое у меня нет денег. Ну и для вас, наверное, актуальный. Какая, так сказать, в Германии наиболее популярная туалетная бумага, какого цвета и рвется ли она по дырочкам? Потому что наша вот не рвется. Я пробовал, не рвется.
0: Вася, вы знаете этот
1: анекдот
0: про туалетную бумагу? Нет? Вася, вы в эфире еще?
1: Нет.
0: А, нет уже, хорошо. Такой анекдот мне рассказали.
1: Ушел.
0: Наши построили какой-то сверхзвуковой самолет, который надо через неделю уже везти на выставку в Париж. И при первом испытании у него отламывается хвост. Ты не знаешь, нет? Отламывается хвост. И эти два изобретателя, которые сделали этот самолет, на них насели вот эти вот спонсоры. Все говорят: «Да мы вас сейчас убьем, если вы вообще не подготовите к салону в Париже». Ну, они так подумали, покумекали, и сразу же на следующий день сделали еще один. Опять испытания. Самолет вообще перебивает все вообще мировые стандарты. То есть такая чума летит. Ну, первое место на салоне в Париже. И хвост ломается. И опять по тому же месту. Те сидят уже так вдвоем, думают, что же делать. И вдруг один говорит: «Знаю». И строит третий самолет. И третий самолет, прежде чем его запустить, он подходит со сверлом. Говорит: «Где у нас ломалось?» Вот в этом месте. И просверливает.
2: Перфорация.
0: Да. Самолет летит, перебивает все рекорды, садится и не ломается. А другой говорит: «Как? Откуда ты взял?» А вот по этой самой причине. Что ты попробуй по дырочкам разорвать.
5: I'm so dry.

0: если...
1: И у нас в гостях Александр Самойлов, лидер группы «Последний шанс», и Анна, продюсер этого же коллектива, а также Лилия Вьюгина, зуботехник и человек, который, которому мы обязаны сегодняшними нашими гостями, ну и человек, который разбирается вообще в искусстве и т.д. и т.п., а также зуботехник. Это я уже говорил. И сейчас вот мы прослушали буквально надысь композицию на немецком языке с замечательным припевом. Кстати, очень хорошо был спет. То есть,
2: Ганзе.
1: Нет, действительно, что-то в ней было. И вот Александр сейчас переведет вам текст.
2: Дословный перевод. Все-все-все деревья пив, все-все-все каменья пав, вся-вся природа пуф, все-все-все девицы пив, все-все-все мужики пфав, все-все женатые пуф, все-все-все славяне пив, все-все-все евреи пав, вся-вся Россия пуф. Вот так.
0: Это 28-й год, да, Саша?
2: Да. Бум-бум.

0: песня.
1: Саша, вот мы сейчас послушали. Это, по-моему, записано с музыкантами из «Деревянного колеса», да?
2: Нет, это записано не с музыкантами «Деревянного колеса».
1: Или это скрипач
2: колеса,
1: только, да?
2: Это скрипач наш, последний шансовский.
1: А вот на последнем концерте, на вашем 20-летии, вы выступали вместе с «Деревянным колесом»,
0: одну
1: с таким
0: песенку,
1: коллективом.
2: Да, у нас просто сейчас совместные такие дела. Они помогли записать две песни. Вот Сережа Гапен, в частности, пел, а Володь Калашников играл там на басу. И они с нами принимают участие в некоторых концертах. Вот этот новый материал мы поем вместе. Это такая группа «Деревянное колесо», продвинутая в студенческих кругах. Ну, как бы года 2-3 назад они еще гремели, а сейчас они немножко так затухли. Ну, мы их опять вынули на поверхность.
1: Но когда вы их вынули на поверхность, на сцену, то бишь, просто весь зал лежал в повалку, потому что, Саша, это я тебе просто говорю. Там все были, я не знаю, сколько их, там 5-6 человек было.
2: Колоритные ребята.
1: И они все вышли, да. И мы так подумали, что это такое сборище натуральных, классных таких идиотов. Просто они настолько были в роли, они еще ничего не говорили и не пели просто.
3: Слова.
1: А мы им говорили, кстати, это в гримерке.
3: Ждет гостей.
1: Это в хорошем смысле. Это классно были придуманы им имиджи такие.
3: Кстати, я прошу прощения, я сегодня видел таких персонажей на улице. На улице Малая Покровка. То есть мы едем, да, и прям вот остановились, и типа как ту крысу увидели. Вот прям встали вот так и прям почтенно проводили взглядами. Таких людей я не видел давно. Представьте себе, то есть их было трое или четверо, одеты как непманы какого-то там, ну, 1900-х годов, начало, вот в каких-то бобровых шапках в таких, но это было настолько стильно, с такими окладистыми бородами, с какими-то усами, ощущение, что где-то вот рядом происходила съемка кинофильма тех времен, а они вышли, и они шли почтенно, и у одного прям на пальто таком, с меховой этой...
1: Ширинка расстегнулась.
3: Нет, доход. ценник висел, ширинка. Ценник висел. И люди там, им где-то лет там, ну, по 40, то есть взрослые, и так они смотрелись прям стильно, что очень нас порадовали. Серьезно.
2: Секта какая-нибудь.
3: Не знаю, но может быть все, кто-то ощущение такое, я сперва подумал, монархисты. Прям, ну.
1: Слушайте, а я недавно прочитала вот секты, какое там Аум Синрикё. Сейчас возрождается секта Скопцов. Представляете?
3: А это тогда сейчас потребуется огромное количество вот сельских клозетов с уменьшенными дырками. Под это дело.
2: Вообще без дырок.
3: То есть это знаешь, что получится? Это будет как бы сейчас огромная эта работа халтурщикам с Украины.
2: Да.
3: Они будут строить и сколачивать будки для секты. Как бы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
3: Да.
4: Слышите меня?
3: А
2: да,
3: то.
2: Слушаю.
4: Саш, не стыдно вообще таких людей приглашать? Я не в плохом смысле, но видишь ли, единственное призвание твоих гостей это давать казачка за границей, потому что такую байду в России слушать просто никто не будет. То есть коллектив, ну, абсолютно бросовый.
3: Ну, спасибо,
2: ну, наверное,
3: тоже
2: стыдно,
3: за вашу,
2: конечно.
3: За вашу...
2: Как вас зовут?
4: Ерофей.
2: Ерофей, видишь, Ерофей. Ну, конечно,
3: спасибо
2: стыдно.
3: За звонок.
2: Сидим здесь и краснеем. Ну, что ж делать?
3: Нет, я просто немножко поясню. В принципе, вот...
2: Номер 8, Ерофей.
3: Обвинение Ерофея, оно имеет под собой некоторую почву. Дело в том, что ведь существует огромное количество примеров, ну, как он сказал, бросовых коллективов, которые, например... уехали туда, взяли там название имени пролетарского писателя и что-то там лобают, музыку посредственную типа Скорпионс. Ну и вообще масса каких-то коллективов, которые постоянно подвизуются там. Вот непонятно, как они там выживают. Вот, но я просто хочу еще раз сказать, что группа «Последний шанс», она была мной, например, услышана очень давно. И,
2: меня защищаешь.
3: Да, в данном случае я прям ставлю щит такой. То есть это один из тех коллективов, который, в общем-то, не знаю, как сейчас, но в свое время крути, не крути, махай, не махай, но был для определенного и очень немалого круга людей все-таки культовым. Может быть, я как вот... Вот, поэтому в данном случае я думаю, что было бы интересно всем, кто сейчас нас слышит, узнать и о существовании этого коллектива, и о том, что он...
1: Как они сейчас поживают.
3: Да, да. То есть, в принципе, тогда это был один из таких немногих.
2: Ну, а с другой стороны, Ерофей же всегда прав, понимаешь? Ну, кто к тебе придет ночью? Ну, только бросовые люди же, которые опустились вообще ниже некуда.
3: Как он меня слил. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
3: Да-да-да, говорите, пожалуйста, громче, вас плохо слышно.
5: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
5: Роман Николаевич беспокоит.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: А вопрос такой можно, грустный?
2: Роман Николаевич?
3: Да.
0: Как вы считаете, в чем ваша личная изюминка? Почему у вас это, вообще есть слушатель, по вашему мнению?
3: Спасибо за такой вопрос. Вот, Александр, как тебе круто.
2: Да.
3: Пришлось.
2: Ну, у нас много изюминок. Роман Николаевич, да? Потому что мы выбираем тексты, раз. Мы прошли огромную школу не только жизни, но и театральную. Мы занимались такой наукой, как импровизация театральная. Мы прошли огромную школу музыкальную. Я играю музыку уже, сейчас вам скажу, 30 лет. Нет, 29, извините, на сцене.
1: Саш, и расскажи, сколькими ты инструментами владеешь? Я тоже не знаю.
2: Я играю на очень многих инструментах, и все музыканты, которые у нас играют в коллективе, они имеют какой-то свой основной инструмент, но по роду деятельности им приходится заниматься игрой на очень многих инструментах. А потом это так все между стилей, то, что мы делаем, это на грани каких-то вещей, это неопределенно. Вот Ерофей, он же простой парень, он же понимает все это. Что здесь ничего, здесь все иносказательно, здесь столько иронии, которая, ну, не читается сразу с первого раза, тем более с ночного эфира, с Бодуна, да ну куда там понять это тяжело. Ну, поэтому очень много у нас то, чем мы владеем, вот, в своей области, в своем искусстве. Поэтому
3: прости, что я перебиваю, но с другой стороны, вот есть как бы такое понятие, как дежавю, да? Это когда наступает, наконец, такая, ну, то есть возрастает пуповина с матерью. Ну, да. То есть прям открывается истина. Это вот, дежавю, это тот момент редкий, когда человек, наконец, становится самостоятельным. Поэтому ему неприятно, и поэтому он чувствует себя дискомфортно. Потому что в данный момент он предоставлен сам себе. Вот состояние бодуна, оно на самом деле как бы очень сродни состоянию дежавю. Мне кажется, ты тут не прав в том смысле, что состояние бодуна наиболее обостряет восприимчивость. Или я в чем-то не прав?
2: Восприимчивость и агрессивность поднимается одна.
3: Ну, это как бы следствие. Вот агрессивность — это следствие уже того, что человек воспринял.
2: Да вообще это все глупости, то, что я говорю. Вы воспринимаете это спокойнее, и как вы это воспринимаете, вот этот эфир, так и воспринимаете его, вот как вот тот мужик, который про свиней сказал. Все нормально, понимаете? Тут ничего мы вам не докажем, вы нам ничего не докажете, понимаете? Мы каждый делаем свое дело, вы живете своей жизнью, мы своей. Вот и слава богу. И когда мы пересечемся иногда в эфире, в прямом, на программе Александра Лаверцкого, вот это вот класс получается.
3: Давай следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
3: Да-да-да.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
3: Да-да.
5: Дозвонился наконец.
2: Ну, слава богу.
5: Никогда не звонил, вот сегодня дозвонился.
3: Говорите.
5: Я, понимаете, ассоциация возникла такая. Вот про кузнечика песня.
2: Угу.
5: Со скрипкой.
2: Как вас зовут?
5: Игорь.
2: Игорь. Хорошо, номер 10.
5: Про кузнечика.
2: Угу.
5: Когда я вас первый раз по телевизору увидел, это было, я уж не знаю, лет 10 назад.
2: Да, да, да. Были мы тогда еще.
5: По телевизору вы выступали втроем.
2: Да.
5: Это для меня был глоток воздуха. На фоне этих голубых гитар там, всяких.
2: Да вообще на фоне голубых.
5: Да, на фоне голубых. Для меня был глоток воздуха, понимаете?
2: Вот. Спасибо, Игорь.
5: Я просто, ну как вам, желаю, чтобы после этого я как-то вас не видел. Ну,
3: нет. Я что-то не понял, Игорь. Я желаю, чтобы вас я
2: нет, он, не видел. Нет, он говорит, я после этого вас не видел. Он 10 лет не видел нас, и вдруг услышал.
5: И сейчас услышал, да. Серьезно?
2: Нет, серьезно, серьезно.
5: Первый раз услышал, после 10 лет.
2: Да, ну, бывает такое, понимаете, мы... Например, там Володя Щукина, мы с ним начинали группу. Я вот через 20 лет увидел сейчас. И такое бывает, понимаете? Он там играл с нами сначала. Вот я его недавно, мы делали концерт, и я его на этом концерте совместно увидел.
3: Ну, кстати, вот, я и хочу сказать, что это, в основном вот сегодняшняя наша такая посиделка, она вот, приносит и радость, там, и игру, в частности. То есть,
2: да,
3: то есть,
2: ну, конечно.
3: Поэтому спасибо
2: спасибо за Игорь, за звоночек. Ага. А что вы не спите так поздно?
5: А я дежурю.
2: А где?
5: Как,
2: в банке? Где?
5: На объекте.
2: А, ну понятно, не спрашиваю, все понял.
3: Ну, я знаю, где этот объект.
2: Игорь, ну слава богу, что мы хоть скрасили немножко ваше дежурство.
3: Ну что, еще один звоночек. Да-да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло. Доброй ночи.
3: Здравствуйте, уважаемые.
2: Первая женщина, ура, которая не спит. Номер 11. Как вас зовут?
3: Приезжайте, мы вам сделаем татуировку, такой здоровый кол во всю спину. Цветной прям. Да.
2: У нас здесь татуировщик. Да?
3: У нас свой салон.
2: Девушка, как вас зовут?
6: Меня зовут Катерина.
2: Катерина. Хорошо, Катя.
6: Записали, да?
2: Записал.
3: Паспортные данные диктуйте.
2: Не надо. Катя, ладно, рассказывайте.
6: Дело в том, что я хочу вам в любви признаться. Я несколько, наверное, недели 4 или 5 слушаю вас вот каждую передачу. И группа сегодня замечательная, мне нравится очень. А Лаэртский вообще просто зайчик.
3: Зайка моя. Просто я как бы на Новый год ходил по Москве в течение недели как раз с Бодуна и в костюме зайчика. А вместо хвоста у меня был воздушный шарик, надутый легким газом, то, что он парил, обшитый перьями.
2: Что значит женская проницательность? Она это почувствовала.
3: Да.
6: Хотя я вас не видела в костюме зайчика.
3: Вы видели, просто вы не знали, что это я.
2: Вообще его лицо? Нет?
6: К сожалению, но я, возможно, видела просто что-то, не могу припомнить.
2: Да я вот сам увидел только сегодня первый раз.
6: Да.
3: И не смог сдержать вот выражение отвращения. Прям отвернулся и сказал, что это, господи. Вот. И прям убежал, его Лиля схватила и говорит, не волнуйся, это все нормально.
1: Ночные фантазии.
3: Дескать, просто у нас такие сотрудники, сказала Лиля.
6: Мне хватает того, что у него очень приятный голос.
2: Нет, у него голос обалденный.
6: Обалденный, да.
3: Спасибо. Это мне очень приятно прям слышать.
2: А мне тоже. Не зря же сегодня здесь две дамы.
3: Я растолкал щеками все по бокам. Да, спасибо. Ну что, пьеса теперь?
2: Катя, давайте пьесу мы вам споем.
3: Пьесу.
6: Да.
2: Грустную, Катя, грустную.
3: Пьеса.

0: по телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы Александру Самойлову. Доброй ночи. Нет, мне не надо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Татьяна Николаевна.
0: Здравствуйте.
1: Скажите,
0: простите, вы, по-моему, нас обманываете. Татьяна Николаевна живет этажом выше.
1: Нет, я вас не обманываю.
0: А, ну извините.
1: Значит, мне хотелось бы узнать, вот 20 лет назад вы говорите, что были созданы, это официальные ваши даты? Мне казалось, что я слышала вас в году 75-м.
2: Да, мы с 75-го года, с 7 ноября 75-го года существуем.
1: Вот тогда это было на улице Герцена, вы, по-моему, выступали... В доме, как это называется, сейчас не помню.
3: Медиков.
1: В МГУ выступали там.
2: Да, выступали вдвоем.
3: Сейчас церковь, да.
2: Вдвоем в МГУ с Володей Щукиным вдвоем выступали.
1: Да, мне было очень приятно вас сейчас услышать, вспомнить, потому что тогда произвело на меня это впечатление.
2: Ой, а сейчас какое впечатление?
1: Ну что
2: вы? Нет, серьезно.
1: Дело в том, что давно просто как-то так жизнь сложилась, что вас не слышала. Один раз или два видела по телевизору, и вот сейчас третий раз фактически я вас слышу с тех самых пор. Ну вот очень помню вас. Приятно было тогда услышать, потому что были совершенно неожиданные какие-то ассоциации, впечатления от первого вашего выступления. Вы были очень не похожи на всех.
2: Ну, мы и остались, в общем-то, не похожи.
1: Да, вы остались не похожи.
2: Да, но дело в том, что сейчас...
0: Я просто к тому веду, что сейчас самое время пропеть песню о предстоящих акциях группы. Татьяна Николаевна, спасибо вам. Сейчас вот Анна, видимо, объявит что-то, исполнит нам какой-то номер по поводу того, где вы сможете увидеть людей, переживших 75-го года по 97-й.
2: Революции.
0: Все там вот эти вот бузитические пучи, колебания забов массовые и знамен. Вот. И если у вас будет возможность, приходите и оцените, так сказать, визуальные изменения в образе музыканта.
1: Да, это очень слышно. Приятно изменились. Мне очень нравится, как вы выступаете. Спасибо.
3: Лучше это, я думаю, увидеть. И мы также приглашаем тех, кто родился, может быть, в 75-м году, а может, чуть позже. Вот. Значит, 1 апреля мы такую акцию проводим в клубе «Вермель». Я вам скажу адрес. Это Раушская набережная, дом 4.
2: Напротив России.
3: Напротив кинотеатра России и рядом с гостиницей «Балчук», следующий дом по набережной. Вот. И такая 1 апреля день такой особенный, поэтому там будет комедия, музыка, пиво. Ну, девочки, мальчики. Наша группа в шоу гомерического смеха. А также мини-дискотека для совсем молодых. И с участием, конечно, пива «Миллер». Вот. Вход там, такой...
2: Не бесплатный,
3: но очень,
2: дешевый.
3: Поэтому приходите, я могу дать туда телефончик 231.
4: А теперь подняться на носочках, сделать вдох. И приседание, выдох, и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали. И присели, выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: И именно в этот час мы начинаем нашу рубрику, которая нынче станет постоянной, как мы, по крайней мере, рассчитываем, рубрику «Набат железных ягодиц». И тем, кто вообще уже наслышан о существовании данной рубрики, и тем, кто не знает, я все-таки хочу представить ее ведущего, сиамских близнецов Энджелса и Торшин. Но я сказал ведущего по той причине, что Торшин, в общем-то, сейчас не с нами. То есть он, как бы, в общем-то, и с нами, но реально, если смотреть на вещи, то он не с нами. То есть никаких зубчатых зацепок у него нет. То есть, скажем так, это наглухо шлифованное кольцо, смазанное салом, которое влезает всюду, но при этом абсолютно бесполезно, хотя радует своим блеском и видом. А вот Энджелс находится перед нами. Здравствуй.
1: Добрый вечер, Саша. Ну и, соответственно, все те, кто приникли своими ушными лопастями.
0: И также бедрами. У нас сейчас новая мода бедрами прижиматься. Поэтому ты, наверное, видел огромное количество женщин в коридоре, работниц станции. Причем не только наши.
1: Я поэтому и задержался. Потому что пока прошел через весь этот строй, просто невозможно.
0: Это так, во время нашей программы они получают позитивную энергию в малый таз.
1: Ничего себе.
0: Вот. Это мое изобретение.
1: А вы куда-нибудь используете эту энергию после?
0: Женщинам это помогает в дальнейшем во время репродуктивной функции, сокращенно РФ.
1: Ну и так как сегодня передача будет о женщинах, то, наверное, этим тоже славлюсь, то, что они здесь скопились в таком количестве.
0: Безусловно.
1: Все-таки выставить столько женщин до 14 этажа на каждом лестничном пролете все-таки много.
0: Вот я думал, ты обратишь внимание все-таки на приемники, а не на женщин. Каждый приемник, к которому прижалась, в общем-то, будущее беременное, в общем-то, своим бедром, он стоит денег.
1: Каждый кстати, заметил, что у них с собой по приемничку.
0: Вот, видишь.
1: Но не думал, что они как-то просто... Думал, с плеерами там стоят люди, отдыхают.
0: Нет, это приемники. Я дал мощный анонс во всех СМИ, вот, где написал, что вот возобновляется, дескать, и что снова ты, и мало того, еще сказал им о твоем новом звании магистр любви. Ты знаешь, женщины очень заинтересовались этим, потому что, во-первых, все советы, которые им, жаждущим любви, неги и томной ласки, дают модные бородатые профессора и академики, они, скажем так, универсальны. А универсальный совет — это то же самое, что кольцо блестящее, без шестеренок, смазанное салом. Везде проскакивает, но ни за что не цепляется. То есть практически пользы от него нет. А ты этакая шестерня. Ну, в смысле, тебя вот совет от тебя, он будет ведь где каждый.
1: Ну да, за какую зубку зацепился, туда и поехал.
0: Да. И женщин это очень заинтересовало. Они пришли. Главное, чтобы приемники не испортили.
1: Не, я когда поднялся уже до 5-го этажа, ну, я думал, что вот должно где-то кончиться на этаже 3-м, там, 4-м. На 5-м я уже понял, что это дойдет, скорее всего, до этажа до последнего.
0: Ну, а ты выше поднимался?
1: Ну, из-за любопытства я еще на этажа 2 выше пробежался.
0: Там стоят самые мускулистые и бедрастые. Если ты помнишь, мы как-то...
1: Они немножко не в моем вкусе, поэтому я решил не подниматься еще выше. Ну, наблюдая прогрессию в росте этих женщин, так как на самом первом этаже стояли такие, ну, почти дети. Это девочки 9 лет, 10. Ну, конечно, у меня не было.
0: Отсидевшие каждый уже. И, естественно, что здоровья у них никакого нет. Вот. А те, кто молодухи, которые еще, так сказать, без одной ходки, они все наверх, естественно, сползли. И помнишь, мы как-то в программе рассказывали о том, как определить, в каком подъезде длинного дома сломан лифт.
1: Ну, ты знаешь, Саш, я давно не был в России, поэтому мне, наверное, очень тяжело будет вспомнить такие...
0: Ну, я напомню. То есть, значит, смысл в том, что если вы стоите посредине длинного дома и вот смотрите, и из всех подъездов выходят нормальные люди, и вдруг из одного выходят страусоподобные с мощными такими ляжками, у которых ноги явно больше тушки, то это означает, что в этом подъезде не работает лифт, и вот постоянный тренинг по подъему и спуску туда-сюда этой самой тушки, вот, дает такую голенастость девкам, женщинам и даже животным.
1: Я вспомнил. Мы тогда еще критиковали эту статью.
0: Причем мы только не критиковали.
1: Вот. Подъемов пешком.
0: Конечно. И показывали, во что превращается живой человек вот после поломки лифта, собственно.
1: Да, тем более вот эта страусовая болезнь, это действительно серьезное заболевание.
0: Безусловно. безусловно. Потому что потом, вот что происходит, например, чинит лифт. Естественно, дорвавшиеся до средства этого технического, ну, мы их так между собой ласково зовем «струски», вот, ломятся в эти лифты и уже не получают вот эти их мышцы ляжечные достаточного кровоснабжения, как ранее. И у них происходит, так сказать, эффект раннего целлюлита, сокращенный РЦ. То есть не того целлюлита, который все мы видим, раздеваясь в ванной, а более ужасного. То есть он выглядит не как вот эти пятна, вот, а это такое одно пятно, но во всю частушки.
1: Да, я еще читал статью совсем недавно в английском модном журнале, что вот проблема с этими людьми такая, что они даже не могут летать самолетами, потому что когда идет резкий подъем вверх, у них происходит отток крови в пятке.
0: И, а целлюлит к голове. Ну, то есть перемешивается местами.
1: Вот. И когда происходит отек крови, соответственно, можно потерять очень много крови, потому что кожа, не привыкшая к такому сильному давлению в пяточной области, она просто лопается. Вот. Поэтому они, люди, которые хотят рискнуть, они одеваются в специальные одежды, но это только очень богатые людьми. Люди, болеющие страусовой болезнью, могут себе позволить такие вещи. И эти богатые люди появились, видимо, из-за того, что когда они были начинающими молодыми менеджерами, им приходилось, ну, чтобы не ждать лифта, а вот в этих многоэтажках американских всяких, типа 100 тысяч этажей, им приходилось бегом забегать на самый верхний этаж.
0: Потому что лифт дабы еще показать усердие даже перед боссом.
1: Да. У них эта страусиная болезнь развивалась вообще очень прогрессивно, и хроническую стадию они получали, ну, буквально...
0: Ну, через месяц,
1: течение,
0: я,
1: да, 2-3 месяца.
0: А ты знаешь, ведь, извини, что я тебя перебиваю, но я уж поскольку мы так начали об этом рассказывать, эта же тема всех, естественно, волнует, и москвичей, и всех людей, которые нас слышат. Даже вот, например, приходит огромное количество писем из Сиэтла к нам, из Ростова-на-Дону нам пишут, из Риги, из Ноябрьска тоже вот написали.
1: Вот из Москвы тут тоже есть, наверное.
0: Из Москвы тоже. Ну, из Москвы тоже даже и приходят. И, вот,
1: а ты говорил, что мы сегодня живем? Выступаем вообще или...
0: Ну да, я для этого, как видишь, открыл все окна, поставил телескопы на Арбате, чтобы все за деньги могли смотреть на нас. Да так вот, эти люди, вот молодые менеджеры, которые, в общем-то, страусятины этой вот были поражены в течение месяца, естественно, принимали, как и все люди, страдающие данной болезнью, несусветные формы. То есть, знаешь, жопа, она была гораздо больше, чем тушка. Соответственно, одежда, все вот это сидело достаточно неловко, и поначалу босс, который радовался и говорил, дескать, о, какой мой Джон там бойкий, работник, сотрудник, да, начал напрягаться, что, дескать, что же это такое, ну, срам уже встречает там деловых партнеров такой человек. И он его сажал за стол и говорил, ты вот выше стола тушку свою нижнюю часть не поднимай, сиди за столом и никуда не ходи. Не понимая того, что мы опять приходим, вот что вот это смазанное кольцо, к проблеме вот этого целлюлита. Да, то есть практически через тот же месяц, то есть в течение 2 месяцев человек проходил стадию страусовой болезни и стадию страусятного целлюлита.
1: Ну вот, не знаю, дошла ли до России эта информация, но опять же из этого модного журнала, ну, в рекламных целях я не буду объявлять его название, соответственно, денег они не башляли наши передачи, чтобы мы их тут анонсировали и рассказывали, о чем там пишут. Может, дошла до России такая информация, может, нет, но там я вычитал, что у западных ученых была боязнь, что вот эта страусиная болезнь может развиться настолько высоко, что... эти люди потихонечку начнут мутировать и, возможно, даже начнут нести яйца. Или у них начнется какое-то появляться оперение. И на них заведутся браконьеры, которые будут отстреливать их ради страусиновых перьев этих, либо пожирать их яйца вот эти.
0: И в них также могут завестись паразиты, естественно.
1: Да, в Америке даже был создан специальный институт, но он развалился только тогда, когда поняли, что это не грозит, потому что человеческая клетка, она защищена уникально, и даже вот СПИД это просто, говорят, придумали. То есть нет такой болезни, а просто придумали, чтобы люди боялись заниматься сексом без презерватива.
0: С кем ни попадя, где попало.
1: И вот эти торговцы презервативов, они специально подсаживают людей на это дело, и вкачивают им постоянную информацию о венерических заболеваниях. Опять же, а там всякие средства, лекарства, это же серьезный бизнес.
0: Вот хотелось еще все-таки заглянуть в области, в неисследованной области хирургии. Ведь ты знаешь, вот ты затронул такую серьезную достаточно болезнь, как пяточный потрыск, сокращенно ПП, ну вот когда их в самолетах там пучат. Все знают, что пяточный потрыск нет-нет, да и случается там и сям. И все на нее реагируют как на великую трагедию, к тому же сразу же после пяточного потрыска в трещине образуемой сразу заводятся паразиты, вырастают даже иногда всякие микроорганизмы, и в том числе даже маленькие цивилизации. Бывало, что в пяточной трещине при посредстве микроскопа были обнаружены, в общем-то, и строения, и черти что вообще.
1: Не, ну вообще подъем к небу больше, чем на 5000, уже может породить в себе какую-нибудь цивилизацию, потому что вокруг нашей планеты
0: столько очень... микробов.
1: Не то, что микробов, это... целые, правда, ты говоришь, это целые цивилизации, конечно, которые да. ищут момент внедриться в нашу планету, но так как в небе на 5000 вообще никто не живет, даже там самые богатые люди, скажем так, так они могут себе позволить пролетать там иногда.
0: Не, ну еще там летает орел-облачник, но этот он живет в единственном экземпляре. И если раньше он таранил дико всякие самолеты, то сейчас стал пуглив уже и так далее.
1: Ну, он даже, по-моему, занесен в красную книгу.
0: Да, да. То есть я бы даже сказал, в малиновую книгу природы. А ты знаешь, вот многие спрашивают, чем же питается вот орел, вот этот облачник? Вот парашютистами, которые выкидываются из самолета. Бывает, вот мы, например, смотрим на радаре, раз, там произошло, да, вот да. они выпрыгнули, мы следим за радаром, раз, даже... исчез, все, куда?
1: Опять же, в том же журнале я читал, что вот эти орлы твои, они бросаются просто на лобовое
0: да.
1: стекло только
0: да.
1: для того, чтобы парашютисты сразу начали выпрыгивать.
0: Это причем что? У них даже они же сами тощие, а поскольку там холод дикий у них, то есть размером сам орел, то есть если его взять без перьев, он, ну, как может быть, рука хорошенькой девушки.
1: Но это перед едой.
0: Да,
1: соответственно, когда он сыт, он может быть размером, ну, наверное,

0: и направляли спецприемники вот всякие, где их охранял спецназ, и изучали на тему эпидемии, а потом сдавали на трансплантацию органов.
1: Еще находили парашюты без парашютистов.
0: Да, и тоже и без бортов. А бывало находили борты с парашютами и без людей, что вообще загадка, потому что это говорит о быстром перемещении и очень активной деятельности перемещающегося треугольника, что они не успели схватить даже парашюты. Раз — и пропали.
1: Да, еще был такой момент, что нашли несколько самолетов, порубленные на кольца. Потому что когда эта птица начинает елозить по салону, она его своим острейшим клювом...
0: И ногтями также вот.
1: Но у нее все ногти выглядят как клюв, только меньше. И, соответственно, вот ее прозорливость в раздере... тушки самолета просто... Даже как-то одни ученые подумали, что как бы нам эту птицу отловить, посадить в клетку и ею производить кольцевание труб.
0: Ну, нужны
1: кольца, да?
0: Не прецизионное труба, кольцевание, да.
1: Ну, то есть осуществлять некое обрезание труб, что ли. Ну, как-то так это назвать. Вот. Но решили, что сейчас даже очень высокие космические технологии не позволяют построить завод в воздухе.
0: Да.
1: Или
0: да.
1: Какой-то пункт по переработке этих труб.
0: А вот сейчас наши радиослушатели все воскликнули. Да есть же простой выход, в общем-то, схватить вот этого орла-облачника. И... Но мы говорили, что он занесен в Малиновую книгу, и, в общем-то, общество защиты вот всяческих животных просто
1: порвет.
0: Вот
1: в журнале даже пишут, что... Как бы НАТО выделило бригаду самолетов, истребителей, которые постоянно летают за этим облачным орлом, его охраняют и отстреливают всех браконьеров. У них есть приказ,
0: конечно,
1: стрелять без предупреждения.
0: На поражение.
1: Да, и даже вот говорят, что одна из операций произошла по ошибке вот, в Персидском заливе. Отстреливали какого-то браконьеры, и в итоге попали на территорию там какой-то малозначимой страны. На
0: ну, там разруха.
1: Да, и там получилось полностью разруха. Но если страна занимает территорию, там, скажем, 5 километров квадратных.
0: Да, ну такая федерация, или да. Как называется, офшорная зона.
1: Да.
0: Сокращенно ОЗ.
1: Где стоит один банк, куда все деньги типа скачивают.
0: Да.
1: И...
0: Слушай, а вот смотри, извини, что перебиваюсь, мне тут пришло сообщение такое.
1: Вообще, что у тебя за прибор-то, я даже не знаю.
0: А я что,
1: я давно в России не был. Там.
0: Тут мне же пишут, я в приборах, то мне на бумажке все.
1: А, там у тебя но листочки прибор... выпадают, да, какие-то?
0: Да.
1: Здорово. Типа маленький фактик такой, да?
0: Да.
1: Здорово. А он, наверное, переносной еще, да?
0: Ну, я вот не пробовал, потому что сейчас у нас на выходе же обыскивают всех, отбирают не только, что хочешь с эхо Москвы унести, а еще и свое, что принес, ты имеешь в виду.
1: Нет, ну, а ты знаешь, я пришел на передачу, на самом деле, за 8 часов, но хотел подготовиться.
0: И пришел ногой. Я вижу,
1: нет,
0: что ты ногой. Слушай, это мне нравится, кстати. Вот ты знаешь, я же давно предлагал руководству, давайте сделаем такую дезинфекционную зону, то есть, чтобы вход в студию был, в общем-то, люди входили только ноги, и после того, как дико помоют хлоркой, ну...
1: Боюсь, что порно-продюсеры очень...
0: Заинтересуются.
1: Заинтересуются.
0: Да.
1: И наш, то есть, вообще этот эфир запретят из-за того, что он будет нести в себе какую-то порнографическую подоплеку. Вот, а внизу меня 8 часов продержали, прослушали. У меня же с собой не было ничего, кроме пластинок. Прослушали все пластинки, убедились в том, что они не
0: социально опасны. Нет пропаганды
1: нет
0: войны.
1: В ней нет информации, которая может взорвать какую-то
0: общественность.
1: Сейчас же придумали компакт-диски, которые несут в себе заранее заложенную информацию о взрыве. И если аппаратура находит эту цифру на компакт-диске, то аппарат самовзрывается, и при том очень серьезно. Дело в том, что в радиодеталях содержится...
0: Дикая мощь.
1: Нет, очень большое количество взрывчатых веществ.
0: Да.
1: Об этом никому не говорится, потому что все вот эти вот владельцы всяких компаний Ну, я не буду, называть, как они называются.
0: Рекламу, конечно.
1: Вот, ну, в каждой радиодетали мы сидим на большой ядерной бомбе, на самом деле.
0: Тем просто более... в удачное стечение обстоятельств, в удачное время это все может быть, конечно.
1: Вот, эта цифра хранится только у всех президентов по цифре. И если вот они начнут объявлять войну, то начнется уже цифровая война.
0: Конечно.
1: Но она, наверное, будет уже четвертая или пятая мировая. Так что нам сначала надо пережить третью, да. А потом мы будем уже говорить.

0: говорить о
1: а, восьмой войне. Или шестой.
0: Да.
1: Ну так вот, читал, говорит, книгу Абрамзона «Птицеведение». Ни одна порода птиц, указанная вами в книге, не обозначена. Вы либо профаны, не знаю, что это значит, профаны, либо отвлекаете народ от праздника, пишет Алексей Комков. Я могу Алексею посоветовать почитать книгу не какого-то дилетанта, а, например, Анастасии Петровны «Грудь» или профессора Лопнула Евгеньевича Потехи, где гораздо более обширен, в общем-то, обзор. Он не только птиц, но также ящеров и змеев.
0: Ну, видно, да, что звонит дилетант уже по вопросу. Он даже не знает настоящего значения слова «профан».
1: Конечно.
0: Это слово состоит из...
1: его не с правильным ударением.
0: Да. Дело в том, что слово «профан» состоит из двух корней. Первый корень – это «про», говорящий полностью, сказать его можно, как профессионал. А второе слово говорит «фэн», «фанат». То есть профессиональный фанат.
1: То есть
0: человек, который знает
1: том, все профессионально, все. О объекте, который он изучает. Да, так вот, если вернуться к... Кстати, я совершенно забыл. Надо же основную тему нашей сегодняшней беседы нашим уважаемым радиослушателям как-то напомнить.
0: Все-таки будем, да, ее напоминать?
1: Ну, наверное.
0: Ну, каждый час мы будем ее напоминать, конечно. А там как-нибудь и затронем что-нибудь.
1: Да, да. Значит, тема следующая. Сложности жизни и жизнеобеспечения девушек в возрасте от 17 до 20 лет сегодня наша тема.
0: Нет, Саш, ты немножко загнул все-таки от 12 до 15.
1: Извини, то есть я туда...
0: Потому что мы-то с тобой уже... почти что в годиках, и не знаем, как существует нынешняя молодежь. Она сдвинулась все назад, и она начала развиваться более раньше, поэтому вот этот курс следует проводить на 3 года раньше. То есть 12, где-то с 12. Ну, все же развиваются по-разному, каждый человек развивается по-разному, и поэтому врач уже скажет... Педиатр, вот его название, я все вспоминал.
1: Скажет, это не ко мне, это к подростковому, вот так скажет.
0: Да, когда он уже поймет, что человек, как еще назвать это, уже вырос из педиатра, из обращения к педиатру, он уже как бы скажет, вы знаете, вам уже надо самим.
1: Да. И... заботиться о себе.
0: А что надо делать уже, самим, многие не знают. И поэтому мы наблюдаем вот этот рост преступности.
1: И именно сегодня наша тема нашей беседы будет посвящена вот тому, как обеспечить жизнедеятельность и бытовые хорошие условия для девочек в возрасте от 12 до 20 лет все-таки. Ну, давайте чуть-чуть 20 захватим. Ну, поширше сделаем. Не против?
0: А не, я-то вообще, как говорится, мне денег заплатили, я и... Сколько заплатили, значит, 20. Заплатили, значит, 30. Не вопрос, сколько надо, столько и будет.
1: Но прежде чем мы начнем обсуждать эту тему, все-таки хотелось вернуться к пяточной хирургии. Дело в том, что это очень хитрое...
0: Я понимаю, да. Надо вот к этой теме на самом деле...
1: Серьезно надо подойти.
0: Нет, надо подготовить про то, что мы будем говорить. А вот через пяточную хирургию, я думаю, народ более хорошо воспримет следующую информацию, потому что она более сложная, чем такое понятие, как пяточная хирургия. Потому что то, о чем мы будем говорить дальше, после пяточной хирургии... Это ПХ, по-моему, да?
1: Да, ПХ.
0: А вот, там будет очень серьезный глубокий смысл. И если вы не сможете это понять, боюсь, что у вас может произойти серьезное психологическое нарушение. Это почти то же самое, что полностью разрушить инфраструктуру нашего города.
1: Да, вообще, кстати, я вот о чем хотел сказать. Ведь когда человек понимает, что он что-то не понимает, он порой сходит с ума. Ну вот, то есть начинаются у него признаки беспокойства, то есть он начинает как-то потеть, чувствовать дискомфорт. Особенно это свойственно мужчинам в возрасте от 10 до 70 лет. Вот, дико их пучат, то есть то в хулиганство бросают, то в апатию. А все это происходит лишь от того, что они поняли, что ничего не понимают. Исходя из этого, тут есть два пути борьбы с этим синдромом. Первый путь, логичный, это объяснить им все, чего они не понимают. Второй путь, более, может быть, простой и эффективный, это не дать им понять, что они ничего не понимают. Вот вы какого придерживаетесь все-таки, какой версии?
0: Я придерживаюсь той версии, что мужчина — такое создание, которое, если захочет, ну, это же лодыри. И
1: да.
0: Они изначально, даже если взять того же мистера Адама, нахала, скажем так. Стаса, не буду говорить, Стаса. Почему я его так называю.
1: Стаса Борща также.
0: Вот, то...
1: Тоже известный экземпляр очень.
0: Многие мужчины, вот, которые заболевают этим заболеванием, они заболевают это только из-за того, что в них есть более страшная болезнь – лень. Все идет оттуда. Если бы он немножко подвигал всеми теми извилинами, так сказать, совершил бы мозговой секс, это так и называется, но вот в том импортном журнале, о котором я постоянно упоминаю.
1: Ты знаешь, как это мозговой секс непостижимым?
0: Ну, это я уже сейчас, мне, кстати, очень сложно. Мне надо срочно подумать, потому что я могу не воспринять эту информацию. И
1: нет, ну подожди, вот
0: после...
1: смотри, дай, ну дай я поясню. Смотри,
0: нет, подожди, есть... сейчас это серьезный процесс.
1: Давай.
0: И действительно, через 5 секунд, может, ты будешь сидеть перед другим человеком, а даже не человеком, а просто перед разрушенной инфраструктурой, скажем так. Так что вот подожди, вот это... А все нормально, теперь можно продолжать,
1: да.
0: Я все понял.
1: Вот насчет секса мозга с явлением, которое ты не понимаешь, это должно быть более... То есть я почему-то хочу сказать,
0: я
1: что
0: понял,
1: если
0: что
1: идти по первому методу, то есть пытаться объяснить человеку то, чего он не понимает, то мы должны, так сказать, попросту говоря, выступить в роли сутенера между явлением, которое он не понимает, и мозгом человека, как фалосом для вот того, чтобы ить вот то, что он не понимает.
0: Саш, я все понял.
1: Нет, если он что-то понимает, он это
0: ну,
1: и не
0: ты
1: хочет,
0: видишь,
1: ты понимаешь, да?
0: Да, что я,
1: да
0: понял,
1: я вижу, они-то не понимают ничего, вот в чем дело.
0: Да.
1: Мы-то должны как-то...
0: Не, подожди, сейчас
1: вот
0: бы
1: либо
0: уже...
1: убрать это, убрать тоже
0: уже,
1: нельзя.
0: Сейчас бы уже пришел человек, который...
1: сказал, ничего не понимаю.
0: Нет, который ведет здесь рубрику происшествий и сказал, что участились звонки психологам на данную минуту. И он так и не приходит. Я чувствую, что мужчины или они не слушают эту передачу, либо они уже спят... Либо они все понимают.
1: Либо просто не понимают.
0: Но тогда участились бы звонки.
1: Ну, так дело в том, что стыдно же. Вот тут синдром того, что человек что-то не понимает, он бывает двоякий. Либо человек говорит, да я все понимаю. То есть лезет, грубо говоря, в бутылку. Есть такое слово. Чуть было не сказал другое слово. На «з». Да, вот. Тем самым выступая агрессивно, дескать, я ничего не понимаю, но вы дураки, и то, что я не понимаю, это мое достоинство.
0: И грудь
1: потому, что я
0: вперед.
1: Да, потому что я понимаю.
0: Вот ты видишь, уже есть нарушение инфраструктуры.
1: Есть.
0: Когда грудь выдвигается вперед у мужчины, когда он что-то начинает не понимать, дело в том, что нарушение инфраструктуры начинается с самого главного. А самое главное в человеке — это сердце.
1: Да!
0: Потому что сердце без мозга
1: Без мозга. Да.
0: Оно может работать.
1: Даже песня такая есть. Сердце безмозглое мое.
0: Да. Отсюда есть выражение безмозглый, да?
1: Конечно.
0: Но это человек сердцем, но без ума.
1: Не, ну в принципе, тут вообще можно сказать, что все, что ниже головы, то безмозглый у человека. Поэтому мы именуем это тушкой.
0: Не, ну подожди, только
1: да.
0: Давай.
1: Мы ученые.
0: Давай мужчин к этому не будем причислять.
1: Ну,
0: это сейчас ты не о мужчинах говорил.
1: Конечно, нет. Конечно.
0: Или я чего-то не понимаю.
1: Нет, конечно, нет, да какому угодно.
0: А кстати, есть очень серьезное заболевание, непонимание чего-либо. Даже говорят, да. Сейчас на женщинах оно очень сильно распространяется.
1: Так вот из-за этого-то они упираются. То есть, понимаешь, второй синдром, то есть когда вот так агрессивно человек что-то не понимает, мы как-то успокаиваем и, как правило, новокаином усиленный капельницу.
0: Ну, можно даже милицию вызвать.
1: Да, это... или просто говоришь, милиция!
0: Да, и он как-то так у него начинает мозг уже работать.
1: В нужном направлении.
0: Да, так как ну, это слово несет в себе такую энергию, которая восстанавливает...
1: Баланс кислотно-щелочной в тушке.
0: Ну, как бы, да, инфраструктуру. Да.
1: Вот, но есть же такие, которые ничего не понимают втихую.
0: Вот. Но они в определенных местах, на самом деле, Саш. Но... Они все не понимают, вообще ничего не понимают.
1: Они и есть самая опасная часть, которые, так сказать, непонимающие тихушники.
0: Да, вот от нас скрывают эту информацию. А я читал в одном модном журнале английском, что целая армия содержится где-то, но никто не знает где. Я не знаю, эта планета сплошные белые пятна. Я, конечно, не бывал на Марсе, что там происходит. Об этом тоже очень много пишут. Ну вот, по-моему, наша планета сплошная, опять же, эти цивилизации, которые просачиваются через какие-то маленькие рамки и хотят овладеть нами.
1: Да, да.
0: И вот главное сейчас не заставлять себя понять это, потому что ты будешь понимать, что ты ничего не понимаешь, у тебя может быть развиться вот эта болезнь непонимания.
1: У меня нет.
0: Ну да, вообще-то я забыл.
1: Ну, я предлагаю прерваться на музыкальную паузу, да? Ну и, видимо, пришло время нам перейти к основной теме нашей беседы. Это жизнь, проблема обеспечения жизнеобеспечения девушек в возрасте от 15 до 20 лет. То есть молодых...
0: Саш, минуточку, да, опять. У тебя там какой-то листок, что ли, неправильно лежит?
1: Тут сейчас... А, слушай, это же участие в чемпионате по подводному плаванию.
0: Нет,
1: а
0: мы говорим о другом.
1: Все.
0: От 12 до 15.
1: От 12, да, да.
0: А то сейчас многие молодые женщины...
1: Проснутся,
0: скажем,
1: и будут увлеченно слушать, а про них ни слова.
0: Да.
1: И они скажут, ничего не понимаю, начнут потеть, бегать в душу, расходовать ночью воду и электроэнергию, что, собственно, отрицательно скажется на экономике страны.
0: Саш, сегодня ты знаешь, с какой темы я приехал, да, вот это вот как раз от 12 до 15.
1: Ну, она так и... кратко и называется, от 12 до 15.
0: Дело в том, что я не обратил бы внимания на статью эту, вот в этом очень популярном модном журнале английском. Вот, но меня как бы предисловие очень заинтересовало, я решил прочесть, и... После этого я, так как я ее прочитал,
1: извини,
0: все-таки...
1: Извини, пожалуйста. А можно я сейчас, прежде чем мы начнем обсуждать основную тему, вот хочу вопрос тебе задать все-таки, да?
0: Ну, хорошо.
1: Вот
0: да.
1: По утверждению известного психолога Якова Внедренного, он говорит, что все женщины, начиная после 20 лет, опять же, то есть когда они перестают уже быть, попросту говоря, девушками, а становятся женщинами в глобальном смысле этого слова, делятся на два типа. На, ну, как он их называет, значит, махопродольные и махопоперечные. Значит... Маха продольная — это та женщина, которая ради праздника огурцы режет вдоль. А маха поперечная — это та женщина, которая их режет поперек. И вот Внедренный, господин Внедренный, он очень долго ходил по всяким вечеринкам, праздникам, по дням рождения и из уголка так наблюдал за тем, как хозяйки вот занимаются разрезкой длинных предметов. И построил вот такой психологический портрет. У него целое идет огромное количество выводов по этому. То есть, например, маха продольная обладает такими-то чертами характера, маха поперечная такими-то. И вплоть до гороскопического деления, значит, по знакам он их. А вот, но прежде чем я познакомлю наших радиослушателей с выводами господина Внедренного, я бы хотел услышать твое независимое мнение вот, о его мнении.
0: Дело в том, что я слегка был знаком с творчеством профессора Внедренного. Даже, ну, я читал статью о том, что как бы он давал некоторые рекомендации мужчинам, как выбрать себе нужную женщину в жизни. Вот на основе порезки огурцов тех же, да, или какого-либо продольного овоща, вот, он давал многие параметры женщины, которая режет кольцеванием, да,
1: вот, и которые... Но кольцеванием это, по-моему, как раз маха поперечная, а продольная,
0: да,
1: это которая...
0: это которая продольная, вот. И он очень много, то есть там порядка 39-40 пунктов, да, где-то пункты. Есть различий в поведении, в повадках, как бы в характере. Ну, внешность, она не очень сильно подчеркивается. Но, допустим, женщины, которые режут продольно, они
1: махопродольно.
0: Более... Махопродольно. Махопродольные женщины, они в своей особенности тем, что они более красивые. Они, ну, их организм сформирован так, что они, ну, красивые. Вот фотомодели 95% это...
1: Масса продольная, все-таки.
0: Да. А все-таки более умные женщины.
1: То есть женщины с техническим складом ума, ты хочешь сказать?
0: Не только, вообще умные женщины, да, если так можно, конечно, сказать. Они вот все-таки кольцеванием занимаются.
1: То есть масса потерь.
0: И это очень просто объяснить. Вот порезать огурец вдоль гораздо сложнее и дольше, чем порезать его поперек.
1: А, ну тут получается еще, что в игру вступает, скажем так, обычная трудоспособность, любовь к труду. Потому что, по идее, получается, что маха продольная, она более все-таки трудолюбива, более тщательна, нежели маха поперечная, которая настругала и все. Но с другой стороны, может быть, маха поперечная мозгом обогнила уже машку продольную, маху продольную.
0: Тупость работы,
1: понимаешь? Нет, послушай, тупость работы, да, но смотри, маха продольная. Для нее сам процесс резки, да, длинного овоща доставляет удовольствие. То есть,
0: если... Да тут, Саш, дело не в удовольствии. Так как это все идет из подсознания, все оттуда. Тут дело в том, что умная женщина подсознательно знает, ну, так как роль ее в жизни планеты такова, что она должна создать все условия для мужчины, для творца мира, скажем так. Вот, и поэтому, что это за, как говорится, помощник в ячейке в семейной, да, который режет вдоль огурцы, а потом мужчина, как он его засунет вдоль весь огурец, особенно вот эти длинные, когда продают. А кольцевание, оно же как раз соответствует некоторому диаметру среднестатистического рта.
1: То есть ты все-таки полагаешь...
0: Огурцы что... обычно бывают длиннее, чем толще.
1: Нет, ну вот смотри, все-таки, например...
0: Это самое главное правило.
1: Нет, ну Яков Внедренный подошел к анализу махи продольной и махи поперечной более глубоко. То есть он смотрел как, что та из них, которая больше спешит, она делает это не потому, чтобы схалявить, а по той причине, что, например, у той же махи продольной, да, у нее более тщательно она это делает, да, но она и не спешит. Значит, она хочет ублажить своего мужа. С другой стороны, получается, что ты сказал, что фото модели, они все махи продольные, да? Исходя из этого, получается противоречие. Все фотомодели заняты исключительно сами собой, как правило. И думать о царе земли нашей, мужчине, в общем-то, и, им как бы и не досуг. А маха поперечная,
0: это...
1: она кром-скром-скром-скром-скром.
0: Дело в том, что все-таки происходит момент эмансипации, такое слово. Я правильно его сказал?
1: Да.
0: Я давно не был в России. Вот, и поэтому вот та часть людей, ну, людей, женщин, которые уже почувствовала, что они красивые, они могут этим пользоваться, она начала пользоваться этим. Она стала пользоваться, и в основном это одинокие женщины.
1: Но, с другой стороны, по утверждению академика Евгения Капитоновича Складки, вот насильственное проникновение в женщину, скажем так, в женщину поперечного склада, то есть, грубо говоря, по внедренному, да, Машке продленной, эстетике Машки поперечной и наоборот. То есть смешение этих двух эстетик насильственное не приводит к положительным результатам. То есть если вдруг Маха поперечная решила стать Махой продольной неожиданно, и, конечно, она может их резать продольно, да?
0: Да, она все пальцы себе поотрубает.
1: Это во-первых. Но это даже может быть в лучшем случае. А так она разрубит просто все эти узелки, которые связывали ее вот пуповину энергетическую с мамой землей, МЗ сокращенно, понимаешь? То есть она насилует сама себя. Она пытается, грубо говоря, стать совершенно другим существом. Вот о чем.
0: Но это то же самое. Я вот читал, был эксперимент. Посадили животное, ой, насекомое в баночку и выключили свет. Ну, типа, животное такое сидело, насекомое, жук какой-то. Оно такое сидело, ну, темно, да. Ну, облачко какое-нибудь там на солнце налетело или еще что-то. Оно сидит, и вот должен быть день. Ну, она всегда жила так. А тут ночь. Но оно такое сидит, не понимает, что происходит. А вот это вот непонимание, оно же тоже в животных-то. Почему очень много истребили животных? Потому что они ничего не понимали, что происходит. То есть почему их убивают, они это не могли понять. Произошло разрушение инфраструктуры. Вот. И оно такое сидит, вот представляешь, вот сейчас я похож даже немножко. Оно так сидит, сидит, а потом бах, и свет включили. А ночь? Оно-то знает, что ночь должна, ну, у нее часики-то есть, она постоянно ночь должна быть. А опять такая сидит, не понимает. То есть такое, даже насекомое. Нет, такой, жук же. Вот, сидит, смотрит, ничего не понимает. Не, где на самом деле ночь-то, тут свет включили, я спать хочу. Проходит опять там 12 часов, опять бах, и свет выключили, опять ночь. Ну, этот жук, он сидит вот такой же опять, как я такой, не понял. То есть на вторые сутки он начинает бегать по этой банке, в которой постоянно включают и выключают свет, и ничего не понимать. Это говорит о том, что началось разрушение инфраструктуры. Вот эти все конечности начинают делать произвольные движения, потому что уже нарушена связь с центром. Ну, я имею в виду мозг. И животное умирает на третьи сутки. То есть насекомое, именующееся жуком или жуком. А, кстати, жуком написано так вот на объяве было. Ударение, где все стоят, там написано жуком. Или жуком. Я уже запутался. Ладно, главное не заострять внимание, понимая это или не понимая. Вот самая главная задача, чтобы не заразиться этой ужасной болезнью.
1: Ну, это же то же самое, вот как ты сейчас сказал, то же самое может произойти и с махой продольной, если она решит стать махой поперечной,
0: да.
1: Наоборот. Ну, поэтому эти попытки, ну, поскольку женщины существа упрямые, читают книги, знаешь, я бы вообще запрещал вот к продаже книги таких монстров, ну, с большой буквы, в хорошем смысле, как вот Якова Внедренного. То есть я бы, конечно, может быть, Евгения Капитоновича Складку еще бы печатал как-то, потому что он разрушает все вот концепции Внедренного. Но женщина тоже нужен. Ты же ученый, да, у тебя голова больше, чем у лошади. Ты должен думать о том, что те, о ком ты пишешь, тоже могут это прочитать. И пытаться что... как-то массовое мнение настроить на то, чтобы разрушить это сложившееся мнение о них. Но то же самое, что, например, все думают, что афроамериканцы воняют, когда потеют. Они сейчас резко все начали применять спецдезодоранты, отчего эта вонь еще больше усугубилась. Они теперь не просто вонючие, они еще и, ну, скажем так, ироничны. То есть над ними еще и смеются. Так же и здесь, если маха поперечной станет махой продольной, она будет не полноценной махой продольной, а полумахой продольной, смешной, дурной махой продольной. А маха поперечная будет смешной, дурной, это самый полумахой поперечной, махой поперечной, дурной и смешной, понимаешь? А этот пишет ведь тиражи, понимаешь, печатает, скотина.
0: Нет, дело в том, что вот эти богатые рекламодатели, они могут проспонсировать любую дешевую...
1: Да чего угодно, статей, конечно.
0: Статейку. И сделать ее просто сногсшибательной. Вот знаешь вот эту схему, как люди становятся поп-звездами, да?
1: Да.
0: Ну,
1: да.
0: Всякие группы типа. Ну, и список, да, в интернете можно посмотреть. Вот. А также сейчас и с профессурой.
1: Да.
0: Так, точно так же берутся деньги, вкладываются в обычного Дауна.
1: В имя просто.
0: Да,
1: в
0: просто имя, да. Берется, как говорится, не то что человек, а машина по выполнению просьб разного характера. И ей говорят, вот это надо будет так сказать, а это так. А потом этот профессор поступает по телевидению и говорит, надо кушать либо такую пасту, либо не кушать вот такую. И он говорит это вот так, вот это клево. И ставят печать еще вот обычно.
1: Да.
0: Вот так вот примерно это выглядит. Поэтому модно сейчас делаться такими профессорами. Мне тоже предлагали, но я отказался в силу известного всем интеллекта. Ну и денег мало предложили. Конечно, мог под дурака закосить, чисто лавандоса состричь.
1: А ты знаешь, у нас тоже была такая, знаешь, приходит к нам один из центра такой, говорит, я теперь буду у вас оперировать, у вас полный бардак.
0: Саш, подожди, да. Это у вас пришли или...
1: К нам, ну, к нам сюда вот.
0: Нет, да. К вам сюда, не у тебя лично из центра приходили.
1: Нет, не в это, нет, в государственную организацию, конечно. В частную мы очень, так сказать, не допускаем. Вот приехал, говорит, я, говорит, буду у вас оперировать, у вас полный бардак и разруха, начал все это делать сам, ну, профессор.
0: То есть, типа, про инфраструктуру, наверное, что-то...
1: Да, все как положено. Причем по телевизору постоянно мелькает, как не включишь он. Вот, в результате не справился, уехал, разрушил работу всего отделения. У нас после этого летальность повысилась на 80%. Сейчас нас списывают, понимаешь, на отделение, про него и никто ни ухом, ни рылом, а он опять вся в центре, то есть забил на нас, понимаешь? Мы полгода мы реанимировались, еле оклемались, сейчас летальность 3%, и тоже совсем без исходня, когда никуда не деться. Но на столе ни одного. Этот же, понимаешь, рука у него тяжелая. Вот, вот все у него нормально, и делает все аккуратно, медленно. Посмотришь, за спиной у него стоишь, пришивает все прям стежок к тишку. Ну, все правильно, да? Как через два дня осложнение какое-то. Да, через два дня осложнение, понимаешь? И не понимает человек. Вот если у нас другой, он зав хозяйством, да, тот тоже может все там и режет, и ломает, все. Но он же не лезет, он понимает, что рука тяжелая. А этот не понимает. Вот,
0: а у этого и рука, наверное, легче.
1: И так в том-то и дело.
0: Вы, кстати, делали контрольные завесы какие-нибудь?
1: Ну, ты знаешь,
0: вот
1: сейчас...
0: Зря. Вот этого первого надо пустить к махе продольной. На кольцевание просто его отправить.
1: Так профессор.
0: Всего.
1: Профессор,
0: а что профессор? Положено, все эти дешевые профессурщики просто на кольцевание всех.
1: Конечно, конечно. Кстати, вот насчет процедуры взвешивания. Вот ты помнишь раньше, да, как у нас было?
0: Продавщица кладет руку на... И весы, все, да. И мясо дороже сразу.
1: Вот там, или те диспансеризация же была повальная. Все о здоровье заботились. Сейчас что? Сейчас. Разруха. У нас последние весы сломались. Ты вот сейчас подойдешь, да, но на этих весах сотрудники взвешивают то, что украли с других радиостанций. Все, людей взвешивать нельзя. Не,
0: воровство, 40 воровство очень серьезное. Процветает. Я думаю, надо вводить в законе рукоотрубание.
1: Да, или о трансплантации органов. Своровал, отдай почку.
0: Да. Как-то надо все-таки очень мало это спонсирует продажи органов человеческих.
1: Конечно.
0: Поэтому как-то надо это двигать. Вот, видимо, это будет методом хорошим продвинуть.
1: Да, введение этого в закон.
0: Я вот смотрел по телевизору, очень много не хватает органов донорских.
1: Да и не только.
0: Очень плохо сдают люди свои почки, допустим, желудочки, опять же.
1: Слушай, мы в этот раз, я тебе просто открою страшную статистику, мы в этот раз не добрали 20% пуповин. Ты понимаешь, это когда сказать, что в государственном учреждении, в академии, можно сказать, недосдача 20% пуповины. Да скажи это в 73-м году, когда у нас переизбытки были, мы пуповины, понимаешь, на экспорт, куда ни попадет, там, за зерно, там, и... То есть, ну...
0: Раньше с пуповинами, я помню, еще
1: вот,
0: по детству.
1: А сейчас 20%!
0: Мне 3 раза меняли пуповину, все по структуре клеточек к ней подходило.
1: И все, прикинь, все это на халяву. А сейчас каждая пуповина стоит порядка 5 штук уже.
0: А вот в какой конфигурации?
1: Евро или дочь марки?
0: Что-то в этом духе.
1: Да, вот только вот. Или доллары. Ну, что-то около этого. Главное, 5 выкладываю,
0: да,
1: и все.
0: 5 косарей.
1: Да, и платишь. Понимаешь, результат какой?
0: Ты знаешь, какой случай у меня был? Ну, по бизнесу столкнулся с одним фермером из Америки. Ну, говорю, ну что, типа, договорились, давай там 5 косых приноси, и все, договоримся нормально. Ну, он такой приходит, мне приносит, 5 кос принес. Представляешь, мне... Я вообще в шоке. Говорю, ну ты что творишь-то? Ты вообще за базаром там что-то понимаешь иногда? Или как ты вообще работаешь-то? Ты сколько коз производишь в год-то? Ты что, работаешь, что ли, таким бизнесом? Ну, он там что-то по-американски поговорил, но мы и разошлись.
1: То есть тоже число.
0: Да,
1: 5.
0: Вот надо вообще всегда говорить, что 5.
1: Ну, ты понимаешь, одно дело, что раньше, когда люди говорили, что 5, все как-то понимали. Потом не стали говорить, что 5, это же было не модно сказать, типа, дай 5 там так того-то, да?
0: И группа сейчас такая появилась, вот. Зарубежная, так что очень сложно.
1: Да, да. А сейчас, когда они определяют, что 5, вот они и несут. И тоже одна
0: сказать,
1: приходит...
0: принеси мне 5, он группа тебе приведет.
1: А мне же в глаза ей смотреть стыдно. Тоже, говорит, за пуповиной. Говорит, для тетки своей из Пскова пуповины, говорит, мне... Ну, я-то не могу за свои бабки пуповину и ставить, понимаешь? Да. Я говорю, ну, уважаемый, 5. Типа, 5 это у нас, типа, стоит. Приносит 5 пуповин маленьких. Я говорю, откуда ты их взяла, пуповины? Это же национальный дефицит бюджета. Сейчас же вообще пуповины, это... Ну, ты знаешь, что сам же...
0: Я же столкнулся, конечно. Мне опять нужно менять, объявить такую цену.
1: Я говорю, откуда
0: я из-за этого и вернулся из Лондона, только потому, что мне нужно поменять ее в России. Это
1: вот раньше дешевле. Раньше мы на экспорт поставляли, так чтобы... кто-то там, чтобы в Лондоне это был дефицит. А сколько мы у них там выкачали всего и нефти, и что не выкачали.
0: Так нефти уже больше нигде нет. Все. А с лесами какая проблема?
1: Так знаешь, овечьи оказались.
0: Овечьи
1: пуповины. Пуповины,
0: ну, а что, как, вживаются нормально?
1: Да они не свежие уже. Я говорю, в каком сарае они у тебя валялись? Вот, пришлось на бумажке писать 5.30 и дальше евро, дочь майки или доллара. Понимаешь, как? Выводят на тай. И все, понимаешь, она приходит, типа, чтобы ей жизнь спасли. То есть, хочется, чтобы пупок у нее красивый был.
0: Ну да, кому-то узел не нравится. Это вообще что,
1: бред какой
0: бывает,
1: вообще.
0: Да,
1: на что люди не идут ради
0: кому-то
1: красоты?
0: Кому-то хочется, чтобы родинка была в пуповине.
1: О, с родинкой пуповины, кстати, уже нам не сдают. Знаешь, вот как появилась вот эта высокая мода, так и перестали нести.
0: Да не, она просто стала стоить других денег, и, видимо, они просто уезжают за границу, сдают там свою пуповину и остаются там жить. Там
1: то есть можно на эти бабки неплохо года три прожить.
0: Вот, а когда у них берут анкетные данные, вот я последний раз, когда делал американскую визу себе, меня спрашивали, ну, делали фотографии моей пуповины.
1: Ну, правильно, это...
0: Вот, если вдруг я там кому-то задолжаю, у меня просто ее вырежут за долги, и все.
1: Ну, это хороший же метод. А ты знаешь, вот что если у них это в законе, то у нас сейчас, вот если раньше, например, какая-то авария на дороге, орали, квартиру отдашь, скотину, то сейчас орут, пуповину вырежу. Это страшнее, да. Потому что реальные случаи были. Приходит без пуповины из ГАИ человек. То есть, говорит, вот имущества нет, квартиру сейчас отбирать как-то не модно, по суду нельзя.
0: Да.
1: А пуповина вроде как вот она...
0: А, кстати, пуповины по суду-то легче отбирать,
1: конечно.
0: Так как они в пользу государства отходят, а
1: конечно.
0: Там на зерно меняются, как
1: а там
0: надо, чем
1: да.
0: Народ.
1: А эти воруют, а у нас недостаточно.
0: А помнишь, начало
1: 20%.
0: Какое было? Начало. Вот все думали, появился суперкиллер-маньяк, пуповик его еще звали. Он пуповины только вырезал и бросал. Оказывается, он-то все знал.
1: Нет, все остальное бросал, пуповины как раз брал.
0: А я как-то не так сказал.
1: Ну, ты сказал, вырезал пуповины и бросал.
0: Ну, правильно.
1: Да.
0: Ну, бросал тушку. Он как
1: тушку
0: отрежет,
1: бросал,
0: ее сразу бросает.
1: Да, тушку бросал. Она потом тушку-то приходила. Кстати, вот парадокс, да, вот на этом, на пупке вот этом. Кстати, подонок был редкостный, но так помог отечественной медицине. То есть мы же и поднялись, и центр наш поднялся. Вот приходит, говорит, труба, пупка нет, вставляй. Мы раз, там, про трансплантацию, то все. И операции эти
0: кстати,
1: пошли.
0: Кстати, у меня следственный есть след. Значит, наверное, этот же маньяк издал, его ж так не нашли.
1: Да,
0: он, наверное,
1: да.
0: Сдавал. Вы, может, поднимите накладные? Меня просили расследовать это
1: да.
0: дело.
1: Да, чего там?
0: Кто вам постоянно сдавал?
1: В каких годах вот?
0: Ну, наверное, это надо брать
1: начало. Я сейчас даже имена, вот отчет у меня же есть на столе на рабочем.
0: Где-то 90-й год вот уже первые появились ласточки без пуповины.
1: Так, значит, первый пришел к нам, вот я как сейчас фамилию помню, Стас Борщ. А первый
0: это
1: человек...
0: именно сдавать или...
1: Нет, за пуповиной вырезанной.
0: Нет, вот мне нужен кто сдавал.
1: А, кто сдавал, Лев Рессорский. Вот 15 пуповин, из них 2 некондиционные, мы их сдали потом по дешевке в Нижний Тагил. Там и таким были рады, потому что приехали демонстрации.
0: Хорошо, как вот этот мистер Рессорский часто потом рисовался у вас?
1: Сейчас я посмотрю.
0: Вот это очень важно. Может, он через подставных лиц
1: один,
0: еще делал?
1: Один раз, значит, нагим рисовался.
0: А вы брали какие-нибудь паспортные данные сдающих пуповины?
1: Нет, мы просто мордой ксерокс вот, и там висит. У нас же другая. Ну,
0: то есть можно собирать
1: там посмотреть
0: вот всех
1: вот в коридоре, которые... Кстати, вот в коридоре
0: опознание.
1: У нас висят вот эти вот картины. Это все вот, которые доноры пуповин. Тут известная галерея. Вот все доноры почетные, все сдали свои пуповины, потому что многие приходят, спрашивают, что это у вас тут такое прям, а мало кто знает.
0: Ну да, это понятно.
1: Кстати, если хотите, можете свою сдать, и мы повесим вашу фотку среди почтенных доноров.
0: Нет, она уже поистрепалась. Не работает, да, поэтому
1: нам
0: я
1: не
0: приехал, чтобы поменять новую, поставить какую-нибудь. Вот, а вообще, почему пошло вот это дело? Дело в том, что ученые выяснили, что от пуповины ни пользы, ни вреда никакого.
1: Вообще никакого. Один вид внешний. А вид внешний, он под рубашкой.
0: Когда
1: Извини, но ты знаешь, что мы сделали еще? Я просто пока что... Люди очень поздно просекли эту фишку, что там ни пользы, ни вреда нету. Один внешний вид. Мы-то что делали? Это у нас было где-то года два, пока Академия художественных наук не предъявила иск. Мы от нее брали это из Академии академиков, которые самые, у которых рука поставлена, как говорится. И вот у доноров добровольных, которые без пуповины, на этом гладком месте они создавали искусственный прям пупочек такой аккуратный. С помощью спецкрасок, спецтатуировки, то есть косметически это выглядело хорошо.
0: Ну, там даже 3D-технологии использовались, насколько я знаю.
1: Конечно, конечно. И голограмма тоже уже вживлялась. Но при этом узнали, они говорят, на что вы используете нашу профессуру. То есть профессура и деньги несовместимы. Профессура — это чистое просто... знание. Был дикий скандал.
0: А деньги — это чисто деньги.
1: Чисто деньги, чисто бизнес. В общем, отозвали, и наш вот этот салон косметический был прикрыт. Сейчас, правда, мы открыли там вот по вырезанию экстренному аппендицита передвижной пункт и ездить по Москве.
0: Ну да, чтобы хоть как-то занять.
1: Хоть как-то вот денег, чтобы нажить, да. А, ну что, так все-таки вернемся к нашей основной теме нашей программы. Да. Называется, напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, тема нашей сегодняшней программы от 12 до 15.
0: Я думал, ты опять ошибешься, уже
1: дрожал. Нет, я уже смотрю нужные бумаги.
0: Вот, статью тут написал Кристофер Джонсон. Да. Ну, может быть, это кому-то что-то скажет. Вот, и что меня поразило...
1: Извини, сейчас, прежде чем мы перейдем к основной теме, я вот о чем хотел сказать. Ты там не видел вот где было этих людей расчесок. Я тут недавно вычитал, что помимо вот людей зубочисток, которые вылизывают клиентам рот после посещения ресторации, выковыривают из дупол, в общем, куски мяса, которые те пытаются захомячить, унести с собой и угощать друзей и соседей. Но еще есть и люди-гребешки, которые с, в общем-то, пальцами причесывают тебе голову в реальном времени, регулируя нажим. То есть... Я как-то не особо в это верил, просто я хочу сюда такого закупить, поставить.
0: Дело в том, Саш, сейчас за... Ну, там у них уже это дело все не то, что не в моде, а стало опасно. Дело в том, что эти люди больны. Вот, это серьезная болезнь, и она проявляется вот именно так, они часто кого-то причесывают.
1: А нельзя ли их-то вот на субботник к школе, в общем, причесывать осеннюю листву?
0: Дело в том, что контакт с детьми вообще опасен.
1: Понял.
0: У них сильные энергетические потоки, так как у них слегка нарушается инфраструктура.
1: Они, помню, причесали нашу единственную лысую сотруднику Варвару Ледник, когда они приезжали сюда, в общем, на экскурсию, их привозили, ну, показать Москву, но это тоже понаслышкам, люди-то об этом не знают. Они, значит, сюда пришли, и у них тут рефлекторное движение, значит, руками, то есть почесывать. Ну, люди-гребешки, что поделаешь. И она тут подвернулась, то есть она-то как, она же глупенькая была, царство небесное. Думала, что на нее-то они как-то рефлекторно не отреагируют. Угу. А им-то по барабану что чесать?
0: Да, у них вообще...
1: Зачесали до
0: они
1: смерти просто.
0: Они даже могут
1: просто
0: не видеть, есть волосы.
1: Конечно,
0: волосы.
1: Конечно.
0: Привлекает то есть причесали именно это... вот характер поката.
1: Да, у нее после этого, в общем-то, лицо оказалось на заднице. Так ее они зачесали.
0: До такой степени.
1: Да, представляешь.
0: Ну, а вы провели какую-нибудь...
1: Нет, ну это же гости. Ее уволили просто, сейчас она просто... где-то, да, на вокзале обретается. Ну, а что поделаешь, не можем мы терять лицо радиостанции, когда у нас такая будет.
0: Ну,
1: то
0: да,
1: что,
0: вот
1: конечно.
0: Так, вот с такими вот... Я,
1: конечно, с аномалией, то есть... Я помню лицо одного из наших главных, когда он хотел погладить по щечке, сказать, хорошо, работаешь, глядь, а там...
0: Вот. Да, характерная связь, да, я понял.
1: Ну что, тогда, значит, про
0: кстати,
1: больных...
0: Да. Да. Кстати, а я так и не сказал, что меня поразило. Да. Вот предисловие. Сейчас я найду его, минуточку.
1: Да, статья-то еще раз напомни, кто...
0: Статья от 12 до 15. Куда же это предисловие это делось?
1: Слушай, вот пока ты сейчас о предисловии думаешь, вот эти люди все-таки гребешки, их-то кто-то причесывает? Их как-то подставляют друг под друга или они...
0: Нет, дело в том, что они вообще как два отрицательных числа или два положительных. Они не притягиваются друг к другу, они отталкиваются. Даже вот видели такую ситуацию, что один раз разорвало автобус. Потому что один раз случайного автобуса в очень близком расстоянии подошли друг к другу одинаково заряженные люди-гребешки. И... Прости, я сейчас немного...
1: Кстати, вот наши радиослушатели очень по своей наивности думают, что вот продажа происходит там в магазинах, пишут «морские гребешки».
0: Вот. Да, кстати, вот главное, да, надо предупредить, что не надо их покупать, вас никто там, типа, вы спите утром, а
2: там за 10 минут у вас будильничек до вашего просыпания стоит. Вы включаете этот будильничек, и эти морские гребешки срываются в вашу голову и начинают вам создавать какие-то модельные прически. Такого не будет. Если вы, конечно, смотрите телевизор и видите все вот эти рекламные передачи про вот эти гребешки-расчески, вот типа... Они обычно идут, ну вот с телевизора торгуют, когда таких передачах. Вот, то не стоит покупать. На самом деле это все муляж, так как вы будете приходить и говорить, вот мне я проснулась там, ну такая кокетка приходит, я проснулся, а тут, вы знаете, и меня ничего не причувствовано, а я только такая вся лохматая. А они будут говорить, вы знаете, вот у этого вида морских гребешков такой вот стиль. Они в андеграунде причёсывают. А вы скажете, а вот где нормальные гребешки? А вы знаете, они стоят там очень много денег.
1: И всего вам нужно... в мире 5 человек, да. Из них вот двоих порвало в автобусе, а трое к нам приезжали и зачесали до смерти почему-то.
2: Да, но они все разнополюсовые. Дело в том, что сейчас же 3 полюса.
1: А я вот сейчас только понял, они толкутся, мы их тут уже и палками, и башмаками,
2: да,
1: записывали все на интервью.
2: Постоянно.
1: Слипаются, то разлетаются, ужас какой, вот в чем причина.
2: Ну это как бы целый мирок такой. Ну, мир гребешков, даже была статья такая.
1: А, кстати, хороший у них мир. Их всего 5, и до того, как 2 порвало, они же друг друга знали, общались. Причем, заметьте, ни одной девочки нет для гребешка.
2: К этим двум ходят. Не, а раньше девочек-то вообще не было.
1: А.
2: Раньше-то их не было вообще просто. Просто не было такого слова «девочка». Это девочка, это, конечно, особый разговор.
1: Это социальное понятие уже, да.
2: Да. А вообще женщины, как предмет. Ну, вообще, присутствие женщины на Земле не было. Оно же появилось только за сколько? Вот, по-моему, мужчины без женщин продали все одно. Эти биржи замучили. Прожили где-то, знаешь, сколько? Я сейчас скажу. 1,5 века.
1: Да.
2: Вот
1: да,
2: в этот момент на Земле был какой-то стремительный рост эволюции. И вообще, как предполагали ученые, они думали, что гораздо больше не было веков, 7-8 не было женщин.
1: Но там они делились же мнения. Они думали, что просто мужчины не могли различать друг друга вот, по половым признакам.
2: Нет,
1: просто
2: тогда
1: не догоняли,
2: вообще не было никаких различий признаков половых. Тогда и слова не было «пол».
1: Вообще, то есть...
2: Не было,
1: не
2: да,
1: было,
2: так.
1: Не было.
2: Да, потому что были одни мужчины.
1: Да. Ну, давайте сейчас немножечко пробьемся на музыку, а затем все-таки начнем нашу сегодняшнюю тему, которая называется
2: «От 12
1: до 15».
2: Да.
1: И тем многочисленным, которые сегодня только вот очнулись и собираются на работу. Я напоминаю, что работа, в общем-то, не в лес, и ей не нужны эти... А, работа не в лес, он сказал, да. В лес только даун, а работа, соответственно, ну, в смысле, в лес внедрился, ты понимаешь, о чем я хочу сказать. В общем-то, поскольку сегодня у всех у них выходной, они и не спят. И их очень многое волнует. Вот уже пока мы тут заседали и слушали отрывок из книги «Новости», рисовали мелками, кстати, тут на специальном куске асфальта повешенном на стену.
2: Да, я его, кстати, заметил. Интересная
1: фишка. Вот это новое увлечение. Да.
2: Можно даже, наверное, деньги на этом зарабатывать, делать
1: асфальтовые доски. Да, мы пускаем людей, чтобы они тут писали мелками.
2: А, кстати, во всем, в принципе, мире-то давным-давно уже все доски асфальтовые.
1: Конечно.
2: Чтобы мелками было удобнее писать.
1: Конечно, и безопаснее это, во-первых, и не портится.
2: Да, доска не падает никогда.
1: Не падает, ее вмонтируют в стену просто, и все, пишут. Да вообще какой-то бред, вот до чего это нерационально? Вот какой идиот придумал вот эту учительскую доску, да? Это материал. Дерево вешаешь, да. Как-то оформить надо. Во всех модных школах сейчас делают просто стену.
2: Иностранец был, русский бы такого не
1: додумался. Конечно, конечно. Просто остается стена, и на которой пишешь, смываешь.
2: Просто делают эту стену, полностью сделанную из асфальта. Она сразу на 2 класса.
1: И шланг такой, которым потом все это смывают, истекает.
2: И внизу водосток, как в мужских туалетах. Вот.
1: Также там около этой стены можно пытать тех, кто шелудив.
2: Да, чтобы пятна крови не оставались на парте или на полу, чтобы они сразу смывались, и учитель, типа, нормальный.
1: Ну и так очень плавно мы...
2: А, плавно очень.
1: Да, подвели к основной теме нашей беседы. Да, я тему напомню. Это основная тема нашей сегодняшней беседы.
2: Только не забудь, да? С каких цифр надо начать?
1: От 12 до 15. Как обеспечить нормальную жизнедеятельность и быт женщин, девушек этого возраста? Сегодня расскажет сам
2: девочек. Хотя, если мы передвинулись, даже можно их уже... Девочки, они все-таки помладше, а вот...
1: Это называется подростки.
2: Да, вот 12 это уже девушки.
1: Да.
2: Вот почему я заострил внимание, я прочитал просто предисловие. Я обычно так листаю журнал, читаю предисловие.
1: Сейчас, извини, пожалуйста, я еще хочу сказать, просто многие наши радиослушатели удивлены сейчас искренне, почему вот такую тему жизненно необходимую населению Москвы, всех областей и других стран мира именно в такое, казалось бы, позднее время, так вот мы затрагиваем. Просто именно потому, что вот именно этот контингент от 12 до 15 как раз после трех приходит с пьянок, от друзей, также с блядок, собственно, и усаживается у своих приемников слушать нашу программу. И ну, мы к ним обращаемся.
2: Чистит
1: да,
2: зубы в это время.
1: Бивни, теперь надо говорить. Зубы ни в коем случае не скажи. Да, нигде, да. Именно бивни. Ты попробуй какой-нибудь девочке сказать, слушай, ты зубы почистил, а тебе в рожу вцепится. Только бивни.
2: Да. Бивни. Но я сегодня ни с кем про зубы, про бивни ваши не разговаривал. Ты мне, кстати, не вцепишься, ничего. Хотя такая решетка между нами, что... Что вряд ли это произойдет.
1: Да, это после того случая, когда тут были побои нанесены гостям.
2: Вообще, но... Саша, а есть какой-нибудь современный разговорник российский? Мне просто нужно, наверное, его прочесть. Хотя бы у тебя карманного нет никакого, чтобы вдруг я ошибусь завтра, там у меня какой-нибудь гаишник остановится, а ему скажу, что это не по правилам дорожного движения. Ну и все наперекосяк пойдет. Опять посадят на трое суток. Потом, у меня же сейчас прописки нет, меня выселят из Москвы на некоторое время опять куда-нибудь.
1: Ты знаешь, как с гаишниками лучше всего беседовать? Нужно вылезти, говорить очень тихо, но стараться приблизить свое лицо к его лицу. И так, чтобы из бивни брызгали слюнки.
2: А, вот так, вот,
1: да. Он будет так от тебя отходить, отходить. Причем делать это нужно в сторону либо проезжей части оживленной, либо в сторону канавы какой-то.
2: Но так же можно метод, все движение остановить. Когда гаишник будет передвигаться к разделительной полосе центровой, он же будет палочку держать еще в мою сторону.
1: Конечно.
2: Чтобы я в ней ее упирался, хотя бы, чтобы создать. Ведь эта палочка тоже, расчет ее 50 сантиметров был не просто так придуман. Просто
1: так, именно на слюнный прыжок. На прыжок слюнки,
2: то есть была вычислена среднестатистическая длина падения слюны, и вычислили, что вот именно среднестатистическая это 50 сантиметров недолета.
1: Ну, кстати, сейчас находятся умельцы, которые уже плюют, в общем, за эту палочку, умудряясь так же тихо говорить, но слюнный побрызг, так называемый дезодорант, в общем-то, он окатывает гаишников.
2: Но некоторыми говорят, некоторые даже и ноздрями умудряются
1: имитировать. Да, да. Некоторые даже стряхивают с волос собакообразно пот вот просто в сторону гаишника, как вот их спирали.
2: Это, наверное, какие-нибудь особо усердные водители, которые просто потливость сильно
1: выделяют. Те, которым не повезло с щелями между бивнями. Ну, у которых зубы голливудские, ровные. Хоть ты что не делай, а все равно не вылетит ничего.
2: Да, слюнеотделение происходит только в момент открывания рта.
1: Да. И кстати, наша вот служба по обеспечению безопасности, экологичности и, скажем так, приятственности работы сотрудников ГАИ уже сейчас всерьез думают о увеличении длины палки. И вот мы планируем, что в ближайшее время палка, она, в общем-то, будет...
2: Ее длина возрастет.
1: До ширины проезжей части.
2: То есть гаишники будут такие мужчины-шлагбаумы. Ну или женщины-шлагбаумы, если они поступили в ряды ГИБДД.
1: Ну это, во-первых, оправданно, потому что, представь себе, сколько они останавливаются хамов нам, когда вот мы с палочкой
2: вбегаем. А тут сразу шлагбаумы перекрыли все движение.
1: Против шлагбаума уже.
2: Выдернули пару. Будут же такие... электрокары, которые будут ездить по тротуарам, по-моему, даже для них рельсы будут сделаны, и у них такая лапа будет, которая будет дотягиваться до любой части дороги, оттуда будут просто выдергиваться нахальные водители вместе со своим автомобилем.
1: Ну, либо это будет происходить через люк. Вообще, сейчас мы, Министерство по автотранспорту, планируем внедрять автомобили исключительно с люком, вот, который будет открываться дистанционно с тем, чтобы можно было вот
2: и именно
1: ахальника вынуть за шкибом просто. Да, конечно.
2: За уши.
1: Ну, мы переходим к нашей основной теме.
2: Давай я прочитаю.
1: Я просто напомню вкратце, как называется тема. Тема называется «От 12 до 15» и посвящена проблемам жизнеобеспечения девушек вот в этом возрасте, да. Молодых, подрастающих, которые вот-вот уже будут. Да.
2: Я прошу сразу прощения за то, что я буду запинаться.
1: Можешь
2: или
1: себе оставить.
2: Делать некоторые паузы. Я остатись сейчас.
1: Понял.
2: Дело в том, что она на английском, я буду переводить. Так что...
1: Ну, не только переводить, а еще комментировать.
2: Ну, комментировать это само собой. Просто здесь очень много умных фраз на английском языке, которые я могу произнести. А перевода конкретно у них нет. Это не то, что сленг, это слова профессуры. Я не помню, как это сейчас на английском языке называется. Ну, не помню. Простите, в следующий раз привезу с собой это слово и вам расскажу о нем. Значит, предисловие.
1: Да.
2: Таково. По многочисленным просьбам наших читателей на содержание и разведение девушек мы остановимся поподробнее.
1: Ну, это дословный вот перевод. Именно... Нужно сказать, что действительно содержание и разведение. Ведь когда родитель рождает эту девочку,
2: нет,
1: он не понимает,
2: поразили...
1: он завел ее.
2: Понимаешь, меня поразило именно вот эти два слова. Содержание и разведение.
1: Ну, англичане, народ, скажем так, тупой и прямолинейный. Это имеется в виду забота и взращивание по-нашему. Дитяти в чере, понимаешь?
2: Все равно, понимаешь, да. Если бы это было написано так, я бы не понял о том, ну, то, о чем эта статья. Потому что именно вот эти слова заставили меня прочитать. Ведь эти все иностранцы, они очень умны. Они, прежде чем написать предложение, они советуются с психологом.
1: Конечно.
2: Какая энергетическая основа у того или иного предложения.
1: Это тебе не Яков внедрённый, безответственный писательшка.
2: Да, я попался на удочку. Ну что, начнем?
1: Да.
2: Ну, тут есть еще одно предисловие, опять же.
1: Любят они вот эти длинные предисловия все.
2: У него, наверное, все-таки очень длинное, и мы все это не засунем в нашу передачу, поэтому я не буду.
1: Ну, правильно, давай сразу, ближе к корню.
2: Ну, значит, вот что... Кристофер пишет. Так, нет, сначала тоже нельзя. Так, и здесь тоже. Сейчас, минуточку. Ага, вот. Разобраться в тонкостях заботы о женщине и...
1: О девочке.
2: Или, ну, ты... О девушке.
1: О девушке,
2: вот,
1: да.
2: Все, запомним. Вся студия запоминает ключевое слово. Значит, содержание, так. А при заботе о девушке, ну, я пропустил всю ненужную информацию, при заботе о девушке следует обратить внимание, чистые ли у нее волосы, нормально ли она ходит.
1: Вот тут сразу надо поправиться. Если, значит, стул у нее 3 раза в день, это считается нормальным, по мнению Кристофера, либо вот 1 раз по утрам.
2: Да, дело в том, что от правильного стула вообще зависит очень многое в жизни девушки молодой. Потому что если у нее происходит какая-то беда со стулом, то есть это происходит... Ну вот, как Александр заметил, раз по утрам, то значит уже есть какие-то биологические нарушения. Уже нужно срочно бежать, сдавать в Институт продвижения биологии имени Александра Романова, очень известный биолог, и ждать результата. Дело в том, что самое страшное, что все эти результаты получаются только через полгода. И на время, вот это полугодичное, эта девушка помещается в специальный изолятор, чтобы, не дай бог, ее соприкосновение с потусторонней зависимостью как-то отобразилось на других окружающих ее людях, а точнее мужчинах. Потому что они очень мягкотелы и восприимчивы к любым женским тонким болезням. Тонкими болезнями я называю те болезни, которые являются чисто женскими болезнями. Поэтому в дальнейшем, пожалуйста, тоже всем запомнить такое слово, как «тонкий». «Тонкий» — это будет означать, что это касается только тех людей, про которых я буду говорить. Ну, я не буду разговаривать о разумности разнообразных фраз, поэтому я буду продолжать дальше. Значит, что пишет мистер Кристофер? Про стул мы рассказали. Так. Надо отметить, что перед заботой о девушке надо присмотреться, насколько прикрыты ее глаза. Ведь девушки очень часто различаются по прикрытости веками глазного яблока.
1: А может быть, тут уважаемая профессура имеет в виду просто необычную выпуклость глазных яблок. В общем-то, это такую базедовую болезнь, отсутствие йода.
2: Это как раз вот, вот это вот неприкрытость. Ну, она немножко зависима от стула.
1: Ну, конечно.
2: Чем он
1: конечно.
2: Реже, тем больше выпученность.
1: Он пучит же, конечно.
2: Значит, что у нас тут?
1: Кстати,
2: дальше?
1: Вот заметьте, я нашим радиослушателям, которые собираются заботиться о девушках от 12 до 15, вот какие именно неопознанные моменты затрагивает в своей статье профессор Кристофер.
2: Да? А, ну да. Дальше. Значит,

0: За собой... Слишком раскрепощен.
1: Но для американцев это свойственно. Ведь девушка полноценная, она начинает за собой... Ну какая разница, она по-английски все. Они начинают за собой ухаживать, полноценно и догонять, что, в общем-то, они там как-то вот в плане гигиены непорядок у них, то есть тоже с определенного возраста. И, может быть, эта статья заставит многих посмотреть на себя со стороны.
0: Ну да, вот я думаю, что всем родителям сейчас нужно, ну, может, не сейчас, не стоит будить детей природы в столь раннее время, а утром разбудить его, соответственно, кормить завтраком и проверить все вот эти четыре момента.
1: Да.
0: Что и как происходит. Вот, потому что все наши педиатры, они слишком искушены в деньгах и зачастую скрывают это, чтобы эта болезнь развивалась, а те доктора, которые лечат уже, им отстегивают всем педиатрам денег.
1: Позвольте кинуть булыжник в ваш огород.
0: Хорошо, что не в лицо в огород кидаете.
1: Многие вот наши педиатры именно из-за своей такой какой-то скромности обходят стороной ту проблему, о которой так вот открыто пишет наш, в общем-то, вот Кристофер, да?
0: Но пока ее пытаются от нас скрыть, видимо, это будет сенсацией. И меня завтра, возможно, пригласят
1: куда-нибудь, да. Но Кристофер Джонсон, в общем-то, вот, которого приглашают тоже куда ни попади, он понял, что там, где ни попади, хотят услышать, что попало. Вот. Но не просто, что попало, а что вот такое, что попало из области интересного и реального. Именно поэтому он написал ту строчку, которую почему-то постеснялись перевести. А девушки, многие не знают этого. Вот о том, что нужно обращать внимание. Но они-то ладно. Мы говорим о людях, которые они заботятся. Вот не обратил внимания на анус. Все. Считай, попал. Да. Она нездорова.
0: И все. А потом затаскают ее по врачам.
1: Так что вот давайте статью как есть.
0: Ну хорошо, как есть, так есть.
1: Продолжаем.
0: Вот. Часто попадаются крупные девушки с так называемой болезнью линьки. У них выпадают волосы. Вот. Я чуть-чуть... Тут просто очень сложные слова, которых я не знаю. Дело в том, что это происходит у тех девушек, ну, у крупных в основном, которые недоразвиты в маховых и передвижных конечностях.
1: То есть в паховой области.
0: Ну да, все это, ну, наверное, все-таки на русский это будет звучать, которые недоразвиты в суставах.
1: Да.
0: Я это сначала перевожу дословно, да, как это пишется. Вот, но определить по-настоящему болезнь поможет опытный терапевт. Но у нас, видите, это все скрывается, поэтому все очень
1: непросто.
0: Да. Так, что же у нас тут дальше? А, ну вот, значит, если вы, тут и написано, если вы обнаружили какие-то минусы, вот именно, как, ну, что-нибудь из вышеперечисленных четырех пунктов, то девушку следует показать врачу, сдать анализы на патогенную микрофлору. И опять такое слово нехорошее. Сейчас я соберусь. И яйцеглист. Прям так и написано. Имейте в виду, вот как раз я об этом говорил, что у некоторых девушек это заболевание имеет инкубационный период от 1 до 3 месяцев. Вот даже случай. Например, в 30-х годах в Европе вспыхнула эпидемия непонятного заболевания с симптомами гриппа и воспаление легких. Ученые выяснили, что переносчиками заразы были молодые девушки в возрасте от 15 до 17 лет. Но так как возрастной тандем снизился вниз, то у нас это от 12 до 15 уже называется. Так, что тут дальше? Болезнь назвали пситокозом. Девичья лихорадка. Вот, и тут пишется, что мужчины могут заразиться от девушек, болеющих пситокозом, орнитозом. Вот. Откуда идет слово орнитоз? Я сейчас поясню, просто многие могут не знать.

0: в биологическом мире людей, которые изучают птиц, называют орнитологами. Ну, это вот Александру известно, так как он состоит в обществе вышеперечисленном. Ну, я не про перечисленные вот эти пункты, по которым можно определить болезнь. Вот. И так как эта болезнь может произойти на лету, то есть даже мимо проходящий мужчина, не имея никакого контакта с девочкой, вот, он может это произвести на птичьем уровне. Ну, то есть это решили так назвать только из-за того, что это все происходит по воздуху, а по воздуху птицы. Могли, конечно, назвать там как бы самолета ТОС. Ну, потому что самолет тоже летает. Но не назвали, потому что название некрасивое. А тут орнитоз. То есть оно, вот, ну, болезни все называют почти что одинаково, чтобы люди могли запутаться. Ну, чтобы не было самоврачеваний, вот таких вот предметов. А вот именно люди всегда обращались к врачам, все запутали окончательно. Мы вот даже заводим книжечки такие специально, нам дают в поликлинике, когда мы рождаемся, где куда записывают все болезни, чтобы другой врач знал. Потому что мы сами не скажем, чем мы болели. Там болезней-то полно. Ну ладно, это все отступление. Ну вот тут, значит, подзаголовочек такой. А, это журналист вот этому Кристоферу задает вопрос. Существуют какие-то особые сложности в содержании девушек от 12 до 15 лет? Вот, значит, и тут что пишется, что наиболее сложны в содержании девушки, которые употребляют в пищу в основном только вегетарианскую пищу. Дело в том, что они свой организм подвергают насилию, так как происходит отсутствие мясных, ну, вот этих белков всяких и прочей ерунды. Вот. И что же тут дальше происходит? Сейчас посмотрим. Ага, вот если девушка сама не следит за своей внешностью, то ей стоит помочь. Вот тоже такой фактор. Но только не надо это делать грубо, засовывать ее под душ, а просто попросить ее вежливо, иначе с девушкой может произойти какой-нибудь нервный шок. И вы ее устроите, узнаете, я с этим английским все время вставляю слова. Да, нервный шок. Нервный шок может произойти, если вот так вот под воду-то попасть случайно. У меня тоже такое бывает. Я всегда себя готовлю перед тем, как зайти в душ. То есть я провожу сеанс некоторый психологический. И убеждаю себя, что воды не стоит бояться. Значит, вот у меня есть вот такая штучка, да.
1: Ага. Вот, кстати, прошу прощения, но...
0: Ты смотри, какая, оказывается, вещь-то. Рот у женщин растет всю жизнь.
1: Рот?
0: Да. Поэтому в помещении, в котором проводят в основном всю жизнь, ну, большее время девушка, стоит регулярно помещать ветки с корой и почками. Чтобы рот принимал равномерное отчитание. Вот, наверное, видели, косоротые девушки попадаются. Да? Ну, это все от того, что заботящиеся о них родители вовремя не поставили кору и почки, и ветки.
1: Ну, также печени, легкие и прочие предметы вот такие. Потому что все это благотворно влияет.
0: Смотри,
1: вот,
0: Саша.
1: Почему бы мы сейчас во всех школах вводим такую, практику, чтобы хотя бы раз в 3 дня всех детей водить в анатомический театр?
0: Да, серьезно. Да. Давно я не был в России. Вот, еще вызвать ненормальный быстрый рост рта могут нарушения питания и обмена веществ. Так что очень внимательно следите. И срочно надо идти, по-моему, к врачу после этой статьи. Всем родителям, у которых имеются дети в виде девушек. Комната с девушкой должна располагаться так, чтобы одна сторона находилась на солнце, а другая в тени. Ну, не знаю пока, чем это обуславливается. Ну,
1: может быть, чтобы она могла в случае
0: девушки...
1: метаться туда-сюда. Они же любят метаться.
0: Да-да-да. Из них еще пряльщицы хорошие получаются.
1: Да, вентиляторы. В аэропортах мы, бывало, запускаем штук 5 детей, девочек, и вот они бегают друг за другом, обдувая клиентов. Ну, когда ломается кондиционная система из-за терроризма всякого.
0: Я, кстати, был недавно в Объединенных Арабских Эмиратах. Точно. Вот, так там все бегают. Я сначала не понимал, почему, а оказалось, что это бегают наемные поляки, югославы, ну вот все вот эти, там русские попадаются, ну, те, кто не могут в своей стране заработать, вот они бегают там, ну, также и арабы какие-то малородословные, и оказывается, у них вот такая вентиляция, ну, там же вообще жарко, то есть вот я был там пару недель назад, там плюс 35,
1: да.
0: И это на улице, а в домах там вообще непонятно, что творится. У них-то нет денег на то, чтобы делать какие-то кондиционеры. Там
1: я ставить. Даже знаю, что многие, например, наши туристы, когда приезжают, просто берут.
0: Да, привязывают... на прокат. Там прямо в аэропорте сразу предлагают.
1: Нет, я о другом
0: парочку.
1: Сейчас немножко берут. Берут пачку пельменей, привязывают к веревке и закидывают в дом у аэшника. Вот, через 5 минут вынимают, пельмени готовы уже просто.
0: Ты знаешь, ну, там очень много русской кухни, но я не сталкивался с этим. Видимо, действительно, туда пельмени завезли русские.
1: Конечно, конечно, конечно. Ну,
0: так,
1: что там дальше,
0: да,
1: про
0: что
1: девочек
0: там дальше?
1: У нас?
0: А, ну вот мы сказали, что в тени. Девушки очень боятся сквозняков и резкого перепада температур. То есть нельзя взять, посадить вот так вот девушку от 12 до 15 лет в русскую зиму в самолет.
1: Вот многие наши радиослушатели, и особенно ЦИ, а вот ЦИ особенно, они волнуются, они думают, как, что вот когда идет речь, типа там, например, девушки очень боятся перепада температур. Они думают о том, что это такая не физическая боязнь, а просто для них это как бы вредно. На самом деле, это тут имеется в виду именно физическая боязнь. То есть достаточно ей показать, например, кусок холода, ну, открыть холодильник и морозил, как она может впасть в дикий ужас и получить нервный срыв.
0: Ну, вообще, насколько я знаю, вот по поводу... Многие девушки могут заразиться страшной болезнью клаустрофобия только хотя бы от того, что они увидят открытую морозильную камеру.
1: Конечно, конечно.
0: И
1: или например,
0: сразу...
1: зимой увидят, вот, к примеру, свечи. Ну, свечи тоже их вводят в шок. То есть, когда вокруг холодно, им показывают что-то горячее, у них ужас именно физический. Вот. А так-то им, конечно, по барабану. Ее можно распаренную в снег кинуть или, например, это охлажденную назад в баню. И для здоровья никак, только на нервы отражается.
0: Да, из-за них же придумали все эти русские бани, финские сауны.
1: А, кстати, как твой коневодческий бизнес?
0: Ты знаешь, сейчас, так как открылось очень много ипподромов, вот, продажи улучшились. Вот, я вывел...
1: Новую породу копыт, я слышал, называется пятигузка.
0: Да, пятигузка. Дело в том, что я их решил...
1: Ну, комплект.
0: Решил...
1: Просто многие... Я просто объясню. Пятигузка — это как бы раньше сиамский близнец вот выпускал обычный квартет. То есть так назывался квартет «Конек» он назывался. 4 копыта в комплекте шли. Вот. То сейчас, знаешь, пятигузка — это вот пятая идет копытца, которая, ну, как...
0: Вместо
1: как
0: хвоста.
1: Запаска, да.
0: Вместо
1: то есть
0: хвоста,
1: вместо хвоста прицелена.
0: А дело... Нет, она не как запаска. Она играет извините. Очень существенную роль.
1: Ну, ты не в курсе технологии.
0: Да. Дело в том, что вы видите, как растут скорости жизни, и спортсмены бегают быстрее. Если взять мировые рекорды 30-летней давности и взять нынешние достижения, в Олимпийских играх очень серьезные результаты. Прыгать стали дальше. Так вот и лошади с конями тоже стали быстрее бегать. Вот. И тормозной копытец был специально придуман, чтобы вовремя их остановить, чтобы они... Дело в том, что когда звучит финальный звук гонга...
1: Рожка. Или выстрела.
0: Вот. То животное, вот именно этот звук, оно теряется. Оно перестает бегать по овалу. И оно срывается вперед. И в Англии было затопчено 500 человек. Ну, на различных соревнованиях. После этого только, ну, это было 3 раза, но вот за 3 раза затоптали 500 человек. Кони сорвавшиеся. Вот. И после этого закрыли все ипподромы. В то время я очень сильно потерпел, ну, как-то продержался на плаву все это время в бизнесе. Просто решил отложить его на черный день. Потом наступил черный день, мне пришлось достать этот бизнес обратно. И... То есть решили эту проблему, и вот мои тормозные копыта, они пока что самые лучшие тормозные копыта, которые могут
1: всех
0: тормозить.
1: Тормозных копыт.
0: Да, которые могут тормозить. Ну ладно.
1: Да, дальше.
0: Вернемся к нашим коням, не коням, к девушкам, господи. Что же это такое? Зачем мне опять про Бога? Ага. Вечером... Дверь следует не закрывать, а, как бы это сказать, ну, как бы должна быть дверная штора, чтобы завешивать дверной проем темной шторой, очень темной.
1: У девушки в комнате?
0: Да.
1: Вот. Ну, так если ей, например, там ночью там...
0: Тем самым можно как-то выровнять. Вот, ну, в основном это делается для того, чтобы рот мог принимать правильное очертание. То есть, чтобы он во сне, понимаешь, как это происходит. Вот спит девушка, да, представь?
1: Да.
0: Ну, под одеялом. А тут, честно, представляешь, мне потом с тобой тут что делать. Вот. И вот она лежит на боку. Соответственно, челюсть, как подвижная...
1: Смещена в другой бок.
0: Да, она смещена. И вот от этого появляется косоворот. То есть, конечно, можно обойтись без ткани, но нужен тогда намордничек специальный покупать.
1: Да. А, кстати, многие ставят мисочку сюда, чтобы собирать медузку, и с утра, чтобы девушка опять медузку заглатывала, поскольку большая слюнопотеря за ночь, она, в общем-то, вызывает просто дистрофию утреннюю.
0: Ну, да, вообще слюна, обезвоженные
1: организмы.
0: Сокращенно энергетическими потоками обладает.
1: Конечно.
0: Да,
1: поэтому правильно. Ей плюются.
0: Да. Даже в каких-то чукотских народах есть такое поверье, что если ты плюнешь в человека, то ты на него черного дьявола пошлешь. Но на чукотском это звучит как-то по-другому, я уже не помню. Так, что же у нас тут такое еще? Где же... Продолжение-то. А, вот в чем дело, вот в чем дело. Ага. Многие фирмы специализируются на выпуске разнообразных пищевых добавок и водяных и смесей, основанных на воде. Хотя опытные родители предпочитают самостоятельно рассчитывать и составлять пищевой рацион для своих девушек. Господи. В состав качественных девичьих кормов входят... Вот-вот, прям записывайте. Я думаю, вот надо записывать. Угу. Значит, входят зерна злаков. Так, записали. Нет, это звучит не так. Это звучит по-другому. Зерна злаков, запятая, смешанные с медом. Вот. Так. Стоп, опять это не так считается. Это считается так. Зерна злаков, запятая, смешанные с медом, запятая, глюкозой. А дальше тоже. Запятая, животными и растительными жирами, обогащенные йодом и витаминами.
1: Ну, правильно, чтобы не было глазного пуча.
0: Да.
1: Безусловно.
0: Ну и витамины. Тут зачем-то еще алфавит. А, В, С, Д, Е. Что? И минеральными водами. Что-то я не знаю. Это Кристофер или Джонс, как его зовут. Что-то он нагородил, конечно. Я эти статьи в самолете читал.
1: Интересно, у него самого тут дочь есть?
0: Ага, вот. Так же для девушек заготовляются всякие всевозможные вкусные штучки, состоящие опять из меда, орешков. Да, и пиво надо, раз орешки. И сухофруктов. Девушки-гурманы от них просто в восторге. Торчат вот так, сейчас молодежь говорит, ну, чтобы девушки тоже поняли. Многие родители крупных девушек почему-то почуют своих питомцев колбасой. Ага, вот еще запятая макаронами, запятая хлебом с молоком и прочей недевичьей едой. Но я объясняю это тем, что все-таки крупную девушку ее действительно нужно подкармливать не только вот какими-то легкими питательными, а и пищей потяжелее. Все-таки ее организм и рот развивания очень сильно должно проявляться. И для этого очень много нужно всякого белка, желтка всякого. Так, что провоцирует у девушек заболевание желудочно-кишечного тракта? Вот, оказывается. Но это не вопрос. Это как бы так. Без вопроса просто. А с личной жизнью у девушек как дело-то обстоит? Это опять журналист Кристофер вопрос. Ага, вот так вот. По половым вопросам таких небольших девушек все довольно просто. Господи, вот оно где идет зарождение это лесбиянок. Любят они друг друга. А, ну вот, да, любят они друг друга. А я хотел дальше читать, тут точку уже стоят. Крупным сложнее.

Дело в том, что очень трудно перевести на русский язык это предложение, поэтому сейчас еще пару секунд, и все будет нормально. С крупными сложнее только потому, что они крупные. И вообще им как бы с личной жизнью должно крупно повезти, чтобы у них было все нормально. Только потому, что они крупные. Вот больше никакого здесь объяснения нет. Вот. Угу. Значит, живут девушки в этой стадии 3 года. Ну, как раз с 12 до 5. Ну, может, с 11,5 до 14,5. Вот. И порой, как и взрослые, имеют в это время достаточно сварливый характер. Могут громко и бурно высказывать свое недовольство. Ну, понятно, да, почему? Вот. Принимать активное участие в семейных спорах. Вот уже наступает вот эта вот прозорливость какая-то. Уже формироваться как-то начинает. И вот поэтому это все происходит. Ага. И вообще вести себя по-хамски. Вот. Вот видишь, где все. Вот это вся молодежь на улицах в виде девушек. Сплошное хамье. Вот. Сегодня видел девушку, хочет есть. Предложил ей 10 рублей, мол, поешь. Она мне говорит: ты че, сука, меня за проститутку держишь? Ну, я так отошел от нее в недоумении. Говорю: а что, в России еще есть этот вид услуг? Она говорит: ты что, вообще, что ли, козел, оборзел? И говорит, там матом, вот еще что характерно на меня. А на вид лет 12-15, где-то вот в этом. Вот все написано. Все написано. Значит так, что ж тут дальше-то? Ага. Вот тут, видимо, в нашей стране это неприменимо. Но вот от особо крикливых и злобных девушек родители стараются избавиться любой ценой. И сдают их в детдома или детские приюты. Вот. И уже заболевших девушек оставляют в интернате навсегда. Некоторые девушки-сироты даже попадают в семьи к врачам клиники. Но это еще не все, поэтому мы можем еще поговорить об этом деле. Значит, что у нас тут пишут? Значит, на сегодняшний день, вот, допустим, если у вас девушка с родинкой над губой, вот, то ей следует подыскать других родителей. Потому что, видимо, когда при вашем, так сказать, разведении проникла инфекция в виде какой-нибудь богатой родословной, встречаются такие же элементы, то у нее выскакивает вот этот вот губной пупочек, так называемая родинка. Вот. И стоит отказаться от этого ребенка, потому что вы не сможете содержать его. И вам следует, сейчас есть, вот во всяком случае, в Англии, во Франции, в ОАЭ, потом в США. Там есть телефоны в интернете, их можно в сайте www.girl.com. Можно найти такие телефоны, куда стоит позвонить и отдать в эти семьи своих детей. Вот. Значит, что тут еще можно сказать по этой статье? Наверное, все.

0: телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Если, соответственно, у вас возникли какие-то вопросы по только что прозвучавшей статье, можете, соответственно, их задать. Но прежде вот от Стэнли пришло сообщение. Какие прививки и другие меры предосторожности нужно применять, дабы не попасть? Просто вот он пишет. Но дело в том, что сейчас, уважаемый Стэнли, уже не до... скажем так, привередливости. Поэтому что предложат у тебя в поликлинике, то и прививай, потому что могут не предложить ничего. И поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Уважаемый. Добрый вечер. То есть как у вас? У вас ночь там, да? У вас вечер.
2: У нас ночь.
3: Да. А вас, кстати, случайно не поместили в специальную комнатку, где вот поменяли все освещение, над вами какой-нибудь опыт проводится, потому что у нас-то вечер.
2: Меня выписали уже.
3: А, выписали.
1: Спасибо, ну, спасибо. Это все, что мы хотели узнать у вас насчет комнатки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Александр.
3: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Это Димон из Марина.
1: Привет, Димон, здравствуйте.
2: Кстати, очень хорошую тему вы затронули. Я вообще давно этим занимаюсь. Вот этих...
3: А вы от кого? От Марины, я что-то не расслышал.
2: Нет, я из Марина.
1: Спасибо, спасибо, Димон. Это такой экскурс географический. Так мы узнали о том, что существует Марина. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Другие не влезут.
1: Здравствуйте.
4: А мой влезет. Качок.
3: Ой, мы на телевидение попали. Здорово.
1: Нет.
3: Мультик про пятачка.
1: Это, по-моему, предвыборная речь одного из кандидатов.
3: А хотя, да, мы на пятачок попали.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Меня зовут Мишель.
1: Здравствуйте. Говорите громче.
5: Вопрос моей девушки.
3: Не, подождите, вы говорите в динамик, а нужно говорить в микрофон.
5: Так хорошо?
3: Да. Да, да, вот уже.
5: Значит, у моей девушки затруднительное положение. У нее, в общем-то, долго ее уже нежительное... Долгое время нету
1: стула. Понятно.
5: Что делать?
3: Тут все очень просто. Вызовите скорую помощь, и вам окажут помощь. Или служба спасения очень хорошо решает эти проблемы.
1: Или обычно...
3: вызывают это...
1: Мы в таких случаях обычно пугаем просто.
3: Но шаманов не стоит вызывать.
1: А мы просто обычно в таких случаях пугаем.
3: Так.
1: Бывает, что даже так, цикл начинается у тех, у кого он физиологически не должен быть. У мужчин, у животных, у птиц, даже так у неодушевленных предметов.
3: Это все, знаешь почему? Потому что вот эти вот большие компании, которые продают все эти продукции, начали неправильно давать рекламу.
1: Да. Покупали. Реклама – это вещь предвзятая. Но сегодня мы вроде раскрыли все темы основные. Вот, все, что хотели, рассказали. На все вопросы практически по теме ответили. Сами спросили, чего хотели. Поэтому музыка, видимо, да?
3: Да.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: И у нас в студии, как я вам и рассказывал, уважаемые мои герои, у нас в студии гости. Это известный человек Юрий Лонг. Я не буду даже представлять, называть вашу профессию и род вашей деятельности. Это Лилия Вьюгина, которой мы обязаны столь достойным гостем в нашей студии. И, конечно же, без него же нам никуда и никак. Это московский журналист Юрий, который также часто помогает нам в таких процедурах, как разгрузить что-то, погрузить. Просто так, поскольку программа на самоокупаемости, и вот в связи с датой сегодняшней наш спонсор Рафик Пантелеймонович вдул исчез куда-то в туманные дали. Может быть, он еще появится на горизонте, и жизнь наша станет легче, может быть, нет. Но, тем не менее, здравствуйте, Юрий, я приветствую вас.
2: Добрый вечер, доброй ночи.
1: Да, в нашей студии. И хотелось бы начать наш разговор все-таки с того, кто Юрий Лонг, вот какой он человек. Вот раньше это, так сказать, в те далекие года, которые могут и невзначай вернуться, это называлось автобиография.
2: Мне сказали, что вы будете нетрадиционные вопросы задавать, а вы начали с простого традиционного вопроса. Вы знаете, для меня журналист делится на две категории. Первая категория, которая заходит в квартиру и спрашивает: Юрий Андреевич, а как у вас все это началось? И вторая категория, ваше любимое блюдо, сколько у вас было женщин, чем вы занимались в свободное время. И вот первая категория, я обычно ставлю чашку кофе и говорю: у меня 10 минут, вы извините, через 10 минут нужно уходить. Когда мне спрашивают, как это все началось, я сразу же, к сожалению, настраиваюсь, ну, не на тот лад.
3: Ну, вы нам дали больше. Да. Тем вы даете 10 минут, нам вы дали час.
1: Ну и к тому же, как бы, этот вопрос нас обязывает задавать, как бы, вот, редактор нашей программы Гонриетта Варфоломеевна Шерсть. Она просто требует, чтобы этот вопрос был первым к нашим гостям. Честно говоря, все прекрасно мы понимаем, что это же не главное. Но вот как-то уже положено, как здравствуйте.
2: Магистр белой практической магии. Вот так звучит моя профессия.
1: Угу. А сколь долог и тернист был ваш путь вот до этого высокого звания? Ведь как бы вот у меня такое ощущение, я человек очень далекий от всего этого, но мне почему-то кажется, что, так сказать, предавание вот этой области вашей деятельности, такого вот какого-то социального статуса, оно немножко, на мой взгляд, противоречит самой идеи магии. По-моему, люди, которые вот занимаются всем этим, они как-то стараются избегать активно социума, они уходят там жить куда-то. Даже вот такой человек, как капитан Бефхарт, известный, он там в пустыне долгое время жил и как-то и то не научился ничему толком, насколько я знаю, вот каким-то магическим вещам. Вот, или это как бы вы относитесь к какому-то новому и еще не из такому неисследованному достаточно поколению вот ваших, так сказать, людей в вашей области?
2: Ну да, я новый русский колдун. Если серьезно, я только мечтаю отправиться вокруг света и отправиться на 3-4 года, чтобы не видеть окружающих меня, моих пациентов, друзей, и побыть в одиночестве или с каким-то одним хорошим другом. Я вот тоже хочу уйти надолго. А вообще это научное звание магистра белой практической магии, хотя я не считаю, что магия — это наука, а скорее всего это даже искусство, а не наука. Или где-то на грани искусства и науки. Вообще это началось у меня давно. И как я люблю шутить, начинается с пеленок у меня всего. Еще с пеленок мои ручки тянулись к колдунам. Но тем не менее, когда я закончил школу, я почувствовал в себе эти способности. И чтобы знакомиться с девушками, и вот были все, мы комплексовали в школе. Вы, наверное, помните, как мы закосили косичку дергали. Саша, вы дергали?
1: Это от большой любви.
2: Да, от большой любви. Так вот, я вместо косичек я пристраивался за девушкой и шаг в шаг копировал ее походку, и вдруг неожиданно делал вид, что я падаю. То есть я спотыкался и падал на самом деле, и девушка то же самое делала впереди меня. Я подскакивал к ней, подхватывал ее за руку и говорил: разрешите вам бумагу встать, подносил ей портфель, и таким образом мы знакомились. И такая у меня была первая любовь.
1: Вот вы знаете, кстати, точно-точно таким же образом мы с моим приятелем, ну, когда тоже молодые совсем были, знакомились в метро. То есть бывало, уронишь какую-нибудь красавицу, да, ну не то, что уж подножку, не так галимо и люто. Вот, а потом начинаешь извиняться просто вот всю дорогу, пока она едет, и уже так слово за слово, ну и как и завязываются какие-то отношения. Вот Юрий хотел что-то высказать, такое, какую-то свою точку зрения.
4: Вот, среди многих, наверное, среди всех восточных деятелей всяческих оккультных наук, я сразу извиняюсь за терминологию, я, наверное, могу ошибочные термины применять, но бытует такое мнение, что вот маг, колдун не должен вообще прибегать никаким публичным выступлениям, контактам с публикой. То есть вплоть до концепта восточных единоборств эти люди обычно ведут замкнутый образ жизни и против публичных выступлений. А мы еще, не соврать, лет 11 назад видели, по-моему, во взгляде, да, было показано, как вы манипулируете трупом. Это с вами было, да?
2: Да, да, да.
4: То есть как бы уже 11, ну, по-моему, это было год 85-й.
2: Ну, ближе, где-то 89-й, но это было не во взгляде, ТСН была такая программа, Гурнов показал эту программу, это очень популярный диктор.
4: И после этого мы не раз вас видели на экранах телевизоров, в различных довольно-таки интересных передачах. То есть как вот это связывается? Колдовство, такая достаточно замкнутый мир, недоступный стороннему глазу, и выступление в средствах массовой информации, которые считаются таким недостойным.
1: Кстати, даже говорят, вот ходят слухи, ходили, вернее, слухи, что вот Брюса Ли убили именно за пропаганду вот этих.
2: Я вам расскажу вот эту историю с Брюс Ли, а первый раз я на первый ваш вопрос отвечу, что по поводу массовой информации. Дело в том, что ни один мой коллега, уважающий себя, никогда не открывает свои секреты. Дело в том, что если он откроет секреты где-нибудь на странице газеты или на телевидении, то он тут же теряет силу. Вот любой секрет, который раскрывает, я теряю тут же силу. Поэтому секреты держатся в строжайшей тайне. И то, что мы говорим, это как бы вокруг и около, и никогда не говорим настоящих секретов. И это нужно читать между строчек. Специалисты меня поймут. И люди, которые это понимают, они великолепно понимают, о чем речь. Вот такой вот ответ. Саша, что вы спросили? Вы что-то спросили?
3: Про Брюс Ли.
2: А, про Брюс Ли, да. Вот такая вещь есть. Вот как раз это с оживлением трупа связано. Я открыл такой секрет, что существует 8 реанимационных точек на теле у человека, через которые не только можно вогнать энергию и оживить человека, даже заставить двигаться его, не оживить мозг полностью, а двигать руки, ноги уже умершего человека. Вот эти 8 точек, они такие секретные точки. Эти точки знали хорошо люди, занимающиеся восточными доморствами. Но дело в том, что не просто их надо знать, нужно знать, в какой момент, когда в эту точку надо ударить, и как ее надо нажать, и каким образом, какое там, время, в какой час. Я думаю, что существует такая версия, я больше всего как раз и придерживаюсь этой версии, что Брюс Ли именно убили, вот, нажав на эту точку, его соперники, его противники. Я не знаю, для какой цели это сделали, но вот через эту точку его умертвили.
1: А вот вы сами такой вопрос немножко, может быть, не в кассу, но тем не менее, вы сами владеете какими-то, так сказать, восточными единоборствами, потому что ходят слухи, я, конечно, сам не знаю, но о вас говорят, что вы сменили массу профессий, в том числе профессий, связанных непосредственно с риском. Ну, где там за какое-то неправильное слово могут там и сунуть хорошенько, и все такое, там чуть ли не от флота, и там, ну, масса у вас была профессий, значит, вы должны были уметь себя защищать от каких-то грубых физических актов насилия со стороны сослуживцев или еще чего-то. Или как-то вы обходились, выходили из конфликтных ситуаций, так сказать, психологически.
2: Я владею астральным карате, им очень мало владеют люди, и шоковым гипнозом. И как в каких-то экстремальных ситуациях я могу применить вот этот глазной шоковый гипноз или астральный карате. То есть человек хватается за ногу или за руку, или за голову, и у него тут же отваливается это все, то есть недееспособен. Вот такими приемами я владею. Вообще я в юности очень много занимался и боксом, и карате, и разными видами спорта. Но пришел к выводу, что вот сейчас весь мир бегает, что вот бег, наверное, самый сейчас полезный вид такой спорта. Именно бег.
1: Да, и, кстати, самый миролюбивый, как ни странно. Mm-hmm. А это вот это астральное карате, вы сказали, это далось вам каким-то серьезным все-таки тренингом, или это пришло откуда-то и как-то в один момент? Ну, бывает, знаете, такое озарение. Вот в одно утро человек просыпается, уже совсем другой, кого-то в него кто-то вселился второй, этот второй подтягивает его физическое тело до каких-то высших духовных, так сказать, уже точек туда. И он сам удивляется, что с ним такое происходит. И уже тут сила воли, в общем-то, дает ему, вернее, сила воли, его должна выражаться в том, чтобы сдержать себя и вот не подчиниться, так сказать, вот этой силе, которая внутри, как бы использовать ее разумно.
2: Сила в меня вошла, действительно. Но, тем не менее, я придерживаюсь такой мысли, что талант — это 99% труда и 1% способностей. Поэтому мне приходилось очень много работать над собой. И у меня много было выступлений со зрителями на сцене. Я много очень работал просто с публикой. И вот путем тренировок, наблюдений вот, мне и пришло в голову заниматься астральным карате. И ну, это не основной вид деятельности. И многие другие секреты, которые я открыл, влияние на людей без прикасания там, руками.
1: То есть, в принципе, вот исходя из ваших слов, можно сделать такой вывод, что все вот эти рассказы о буддийских всех монахах, которые там и с простреленными там организмами бегают, черт знает сколько, и, в общем-то, могут на расстоянии поразить своего соперника, это все не является легендой.
2: Да, это не является легендой, я думаю, что, ну и, конечно, немного приукрашено. Доля правды есть в этих вещах, которые вы сказали.
1: А что служит, так скажем, может быть, это несколько нетактичный вопрос, но тем не менее, что служит, вернее, чего вы больше всего опасаетесь, что вот может как бы неожиданно изменить вашу жизнь и лишить вас вот этого удара? Ну, это, может быть, я поясню, может быть, какая-то крупная несанкционированная организм пьянка, да? Может быть, какой-то стресс, поскольку может быть экологическое загрязнение воздуха. Вот проедет под вашим окном автомобиль, заправленный не тем бензином, да? Или туда там засыпет какой-то гадости, и все. Вот это же тоже очень важно. Человек все-таки, как ни странно, своего рода фильтр. Мы тут все для того, чтобы фильтровать воздух.
2: Саша, нет, это гораздо банальнее. Мою деятельность может остановить только одно – это приход коммунистов. Собственно, в те годы это и было остановлено. Это было все время под таким большим прессом и подпольно все делалось, что я до сих пор не могу, это жутко, вспоминать о том, что на моих выступлениях присутствовали из горкомов партии, там представители, приходили, проверяли, а есть ли у вас такая справка, а есть ли у вас разрешение там на показ того-то, на гипноз, на магию. Я говорю, а разве есть у Аллы Борисовны Пугачевой разрешение на то, чтобы она пела свои песни? Или у Пушкина было разрешение писать стихи? Это ведь искусство. И мне приходилось так долго с ними бороться, что я просто с ужасом думаю, если они придут, ну, пускай не в этот раз, а все-таки сила же-то не исчезает. Вот все думают, вот сейчас коммунисты не победят, они действительно сейчас не победят. То они куда-то возьмут и исчезнут. Они не исчезнут, эта сила будет существовать.
1: Причем, может быть, более в опасном виде, нежели она существовала бы легально. А, так вот, опять же, может быть, это не тактично с вашей стороны, ну, как у вас там, вот у музыкантов свои понятия, да, о какой-то, о, так сказать, тактичности, у тележурналистов свои. Вот считается ли у вас тактичным каким-то образом, используя ваш дар, влиять на политические события? Вот вы, как человек, несущий, по вашим словам, я, опять же, то есть ориентируюсь только на ваши какие-то выступления, которые видел, несущий светлую, так сказать, позитивную энергию, вы, ну, знаете, я поясню по-другому, вот едет трамвай, и на путях стоит ребенок. Объяснять ребенку, что отойди, дескать, с пути трамвая нет времени, лучше ему ударить, чтобы он отлетел. Вот человечество, оно напоминает этого ребенка. Гораздо проще иногда как-то его силком подвинуть к его же светлому будущему, нежели проводить разъяснительную работу. Вот, может быть, в данном случае как раз от вас требуется какое-то воздействие несанкционированное, чтобы немножечко расчистить горизонты.
2: Саша, вы наивно думаете, что этих людей уже, подумали, мне нету там наверху у правительства. Эти люди есть, есть у Зюганова такие люди, были у люди такие, у Жириновского, у Горбачева 6 человек было. Я уже дословно знаю, сколько их, и поименно знаю. Поэтому там свои люди, там такая крутая защита стоит, чтобы не вмешивались посторонние силы. любые силы. И потом я давал обет, магический обет, чтобы не вмешиваться в такие вещи, как политика, и в преступность я не вмешиваюсь. Не помогаю я управлению внутренних дел, КГБ, УФСК, потому что все должно, все заниматься должны своими делами. Я занимаюсь здоровьем людей, я занимаюсь душой человека. Люди, которые занимаются преступниками, они должны разыскивать преступников и угнанные машины, и пропавших без вести людей и так далее. Все, принято думать, что маг может это все делать. Так оно и есть, но тем не менее я занимаюсь только человеком и душой.
1: Вот Лиля что-то хотела у вас спросить, насколько я понял.
3: Да, ну я, наверное, задам такой вопрос, который вам все задают, но с таким отношением уже к этому. Вот какая разница между белой и черной магией? В общем-то, это и одно, и другое, это две стороны одной медали. И тем более и то, и другое христианством как бы не приветствуются. Такие языческие традиции, которые еще у нас сохранились только в виде таких светлых как бы обрядов, но это, если их считать светлыми, там Иван Купала, гадания разные и так далее. Вот. Так вот, когда, например, вы снимаете с глаз, или, например, вот я была свидетелем вашего телевизионного сеанса, когда вы привораживали там кого-то по фотографии. Так вот, если вы кого-то привораживаете, а у этого человека, допустим, там 10 детей по лавкам, с женой все нормально, но по просьбе кого-то вы вот привораживаете его. Это же, в принципе, медаль-то просто переворачивается, и все. Как же с этим?
2: Правильно, это очень тонкая вещь, и я никогда не привораживаю, допустим, мужчину, у которого 10 детей по лавкам. Я привораживаю свободно.
3: Нет, извините, а телевизионные сеансы? Вот сидит там какая-нибудь тетя Маша, влюбилась она в соседа, у которого 10 детей по лавкам. Вы ей говорите, вот поставьте фотографию перед экраном, там еще что-то нужно было сделать, я просто уже не помню.
2: Лилечка, ну я только что говорил, что я свои секреты до конца не раскрываю. Если я какие-то способы рассказывал, это не всего-навсего знания. Знания для людей, которые этим интересуются. Это во-первых. Во-вторых, вот тот способ по фотографии, это всего на 2 месяца. И такой пустяк, как приворожить человека на 2 месяца, я думаю, просто это элементарное испытание для любящих людей. Ведь женщина не будет привораживать просто так, а абстрактно для того, чтобы попробовать, как у нее это получится. Как правило, это не получается у людей, если они просто ради любопытства это делают. Но если она уже без этого совершенно не может жить, если у нее уж кошмары день и ночь снятся без любимого человека, я таких людей знаю, когда они готовы жизнь самоубийством закончить, таблетки пьют или выбрасываются из окна. Вот в таких случаях они на любой шанс идут, лишь бы только попробовать еще раз наладить какие-то свои отношения. И, как правило, это привораживают, честно говоря, и большинство случаев не замужних мужчин. И так же, как не женатых женщин. Потому что вот там-то как раз уже там защита есть. И таких людей не так просто приворожить, если у них любовь. Если настоящий у человека любовь, он просто не... Он защищен. И очень хорошо защищен энергетически.
3: Скажите, пожалуйста, вот еще такой же вопрос из той же серии. Например, если вы с человека снимаете с глаз, а он был очень сильным, с глаз. И вот вы вступаете в противодействие с какой-то там черной и злобной силой. Обычно, в общем, зло побеждает добро, вот как ни странно. Вот как вы чувствуете себя после таких сеансов? И было ли у вас такое, когда вы не смогли помочь человеку, потому что с глаз был, ну, скажем так, или порча, да? Я тоже не сильна в терминологии. Был настолько сильным, что вы не смогли ничего сделать. И кто этот человек вообще мог быть, по вашим понятиям?
2: Таких людей у меня не встречалось. Я считаюсь одним из сильных магов, и поэтому я всегда снимаю, если ко мне приходят. Дело в том, что я это все на себя не беру, поэтому мне не так трудно отходить. Я беру это все на руки и все это сбрасываю потом вниз. Я знаю, как защищаться и как потом накапливать энергию, которую ты потерял во время снятия с глаза порчи. Просто надо уметь это делать, так же, как техника безопасности существует в любой профессии. Также здесь техника безопасности есть и у мага, когда он снимает. Ну, тут черная, это не черная энергия. Снять из глаза порчи, это всего-навсего деревенская магия.
1: А скажите, пожалуйста, вот ваше мнение о реинкарнации в том, ну, назовем ее так, в том попсовом понятии, которое, в общем-то, имеют об этом люди неискушенные. Вот стоит ли вообще эту тему поднимать в средствах массовой информации? И вообще, то есть, конечно, спросить, существует это или нет, это, наверное, будет глупо, но тем не менее, вот ваш взгляд на это явление.
2: Я одной фразой скажу. Человек, не верящий в бессмертие, это страшный человек, это жуткий человек. Он может натворить таких вещей. Мало того, что он не верит в Бога, так если он еще не верит в бессмертие, что он умрет и после него ничего не будет, он может таких вещей натворить, из-за которых потом не будет никогда раскаиваться.
1: А не наоборот?
2: Что наоборот?
1: То есть человек верит в свое бессмертие, может быть, наоборот, у него как бы искушение побольше грешить в этой жизни.
2: Ну нет, как раз. Если знает человек, что он потом еще будет жить другой жизнью, и так там будет раскаиваться.
4: Все фанатики как раз на этом и базируются, начиная с камикадзе и кончая фундаменталистами, веря в свое бессмертие, они как раз...
1: Делают вещи неприятные.
4: Да, очень экстремальные вещи совершаются, идущие вразрез с основными религиями.
2: Это от человека зависит. Это как? От человека.
4: Ну вот... Возьмите исламский фундаментализм. Я имею весьма приближенную о нем информацию, но судя по тому, что они все время кого-то взрывают и совершают кучу терактов, видимо, это значит не личность, а это течение такое.
2: Я не знаю, как вам на этот вопрос ответить. Я думаю, что нужно ислам просто каким-то образом вот эти все... постулаты правильно понимать. Ведь один говорит, что убей иноверца, вот там у них есть такая заповедь, убей иноверца. А другой говорит, наоборот, не убей иноверца, объяснять это по-другому, а объясни иноверцу свою точку зрения. То есть это все по-разному можно понимать. И я не могу взять на себя ответственность за ислам.
3: То есть если они сами Коран по-разному толкуют, то вот Юрий тем более не сможет нам растолковать его.
2: Если человек способен убить, то он и христианин может убить, и мусульманин может убить. Это, я думаю, что это все-таки зависит не от веры, а от самого человека. Это ни в одном же не сказано, ни в Коране, ни в каком виде заповедь, ни в одной убей человека.
4: Ну, известно, что человек слаб изначально, и когда его душу, его совесть освобождают вот таким каким-то сверхпонятием от тяжести, то есть вкладывают кинжал, например, бомбу ему в руки какими-то высшими целями, то это существенно упрощает этот процесс. То есть даже зависимый слабый человек может стать жутким монстром.
2: Фанатизм страшен во всех его проявлениях, я только на это могу сказать. Это чистый фанатизм. Среди моих пациентов есть больные фанатики, которые на чем угодно могут помешаться. Убивают своих кумиров. У многих художников есть свои поклонники, у музыкантов, за которыми... Это, вот как это понимать? Вот, почему они это делают? Это просто отклонение от нормы. Вот. Я об этом даже не хочу долго говорить. Это просто отклонение от нормы.
1: Скажите, Юрий, а вы вот не считаете ли, что это не то, что вот отклонение от нормы психическое, в смысле отклонение от нормы какого-то индивидуума, конкретно участвующего в данной массовой акции? Вот я считаю, что это не так. Я считаю, что когда люди, у которых индивидуально сразу очень слабо, ну, то есть они не способны генерировать собственные мысли, делать какие-то собственные дела, там, даже нормально растить детей, да, вот, они вот объединяются в такое стадо, и там идут на демонстрацию, и уже вот это стадо, оно является отдельным совершенно организмом, то есть фанатизм, он не присущ, так сказать, человеку, у которого личностное начало какое-то более-менее сильное. Ну, понимаете, о чем
2: я. Я здесь полностью согласен с вами, я даже спорить не собираюсь.
1: А вот вы сказали, у вас была такая фраза, что человек, который не верит в Бога. А вот, может быть, конечно, это для кого-то покажется кощунственным. Я считаю, что общественный Бог, каковым, может быть, в какой-то степени являются та же иконы. Ведь иконы — это те же идолы. Вот визуализация Бога – это своего рода, на мой взгляд, великий грех. То есть Бог должен, как мне кажется, культивироваться внутри, опять же, каждого человека.
2: Внутри, да, абсолютно.
1: А, правильно. Да, ну а вот это вот, когда вот общественный Бог, вот он храм, и идите в него. Вот не кажется ли вам, что церковь, она в данном случае как раз занимается... полной дестабилизацию личности.
2: Еще как кажется. Я в этом всегда говорил, что церковь и Бог — это не одно и то же. И Бог должен быть в сердце, прежде всего. Бог есть ты.
1: Ну, то есть в данном случае вы не имели в виду Бога вот этого,
2: да,
1: общества?
2: Да, абсолютно. Не нарисованный на иконе, а именно Бог, который внутри нас живет, сердце, которое не дает нам преступления совершать, не дает нам отчаяться, то есть дает нам какое-то спасение. Это, кстати, я с церковнослужителем разговаривал также на «Эхо Москвы», и он для меня открыл такую тайну, что высшая молитва — это молитва сердца, это не надо говорить слова, молитвы читать, специально молиться надо, а просто вот внутри сердце должно быть обращено к Богу. Я об этом всегда думал, но не знал, как это называется. Оказывается, это называется молитва сердца, когда сердце тянется к Богу, не более того, и не надо ходить в храм, и не надо просить у Бога прощения, свечки ставить, как вот везде,
1: но
2: сейчас
1: показывают.
2: Тем более,
1: да,
2: по телевизору это показывать вообще нельзя. Нельзя церковь показывать по телевидению. Это очень тонкая вещь.
1: Я предлагаю послушать немного музыки, и после музыкальной паузы мы вернемся к беседе с Юрием Лонго. Напоминаю, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». И в гостях у нас Юрий Лонго, а также тезка Юрия Лонго, московский журналист Юрий И. Лилия Вьюгина. Юрий, вот вопрос твой.
4: Меня давно интересует такой вопрос. Глядя вокруг, слушая знакомых, глядя на экран телевизора с некоторыми оккультными передачами, появляется ощущение, что весь мир вокруг наполнен колдунами, магами и людьми, которые могут делать некие сверхъестественные, могучие вещи. Но в то же время в жизни много таких институтов, организаций, как то исправительно-трудовые колонии, многие... Ну, короче, есть много таких должностей, много таких мест в жизни, находясь на которых люди так или иначе, как бы они себя ни вели, зарабатывают себе бездну врагов. Например, любой начальник исправительной трудовой колонии, любой первый секретарь райкома в прошлой жизни, он неизбежно вторгается в чьи-то судьбы и должен нажить за карьеру огромное количество людей, которые ему должны желать всяческого зла, то есть как бы он себя ни вел. И в то же время мы знаем, что многие люди на таких должностях прожили целую жизнь, никто их не испепелил, у них не вылезли волосы, не полопались глаза. То есть вот как все это можно взять? То ли это демоны еще больше неизбежно оказываются на таких...
1: Юрий, прости, не демоны, а демоны. Я попрошу правильно выражаться.
4: То ли не так сильна магия. Вот как это все можно увязать?
2: Юра, чего вы взяли, что они счастливо прожили жизнь? Почему вы думаете, что Брежнев счастливо жил там 70 с чем-то лет своих? Или и потом, кто знает, как они будут после этого жить на том свете? Ведь никто же там не был, никто не может объяснить. Отвечает человек за свои преступления там перед Богом, попадает в рай или в ад. А то, что они здесь хорошо живут, это нам так кажется. Всегда... в чужих руках, говорят, по-другому выглядит все. Это никто, нету

0: Дудин, например, они считают, что виной всех их неприятностей председатели колхоза. Это совершенно жизненная ситуация. Он может быть виноват, не виноват. И если имеется такая реальная сила, то, наверное, ее можно упросить. Там не все же следуют каким-то правилам светлым. Есть и темные силы, все же мы смотрим телевизор.
1: Юра, отвечаю. Во-первых, таких людей, которые могут проклятие напустить, считанные единицы, их по пальцам можно пересчитать. Это обычно восточные женщины, которые умеют делать, они знают, когда говорить. На след это делается, или там ему вдогонку, чтобы человек не смог ответить. Тут куча секретов есть, как сделать проклятие или порчу сделать. Это не так-то просто. Я не буду сейчас раскрывать механизмы этого, потому что я не черный маг. Но то, что вы говорите, запросто, элементарно, там можно зенки вылазят, и там то, и то, чтобы тебе, там, ты была одинока, чтобы ты не рожала. Это не проклятие, это просто энергетический небольшой удар, который отскакивает, если человек просто вот сам от природы скандалист, он скажет, чтобы тебе то же самое повылазило. И тут же все отскакивает от тебя. Никакое это не проклятие.
2: Такие базарные варианты.
0: Я видимо, не сумел. А вы хотите сказать, что вот таким лицам, которые вершат чужие судьбы, просто за всю жизнь не встречает реальный человек?
1: Как правило, нет, конечно. Но кто будет напускать на наших правителей, или там, кто вершит судьбу, или на председателя исполкома, да его боятся, все шарахаются. Даже те же бабкины в деревне, которые что-то могут делать, они, как правило, не делают этого, они не связываются просто с такими же людьми.
0: А каким образом страшен председатель исполкома для колдуньи, которая и так живет на отшибе, и, в общем-то, у
1: как
0: нее...
1: Как она и пенсии не заплатит, свет отключит, газ отключит, и все остальное.
0: Ей в лукошке яйца принесут.
1: Нет, вы так примитивно рассуждаете.
0: Юрий, то есть вы понимаете, что институт власти заведомо сильнее...
2: Юр, ну ты так горячишься, подожди. Дело в том, вот, можно я просто приведу пример? Приведу пример просто вот такой. Чего я недавно испугался? Лечу я вот в Египет на самолете. Это реальный факт. Вот. И тут я чувствую, я вот первый раз почувствовал, что если я сейчас не буду там вот орать, а там глаз у тебя лопнет или самолет упади, а просто если я пошлю какой-то внутренний импульс, чтобы самолет упал, я четко знаю, что он сейчас упадет. Вот поверьте, вот именно вот и я так этого испугался. Я правда, у меня испуг был дикий, я не знаю, что это было. Но я почувствовал, скажу я сейчас.
3: Нам, ты сначала расскажи нам, сколько ты до этого выпил на самом деле.
2: Ну, чтобы кстати, вот
3: такое прозрение у тебя произошло.
2: Вот в тот момент еще не так много лили. Да. Но чувство это у меня было. И, видимо, у меня еще что-то было в глазах, потому что дяденька, который рядом сидел, он прям взмолился, он вспотел и говорит, не надо. Я говорю, чувствую, что могу сейчас вот прям вот. Вот и я к чему хотел сказать, что можно, видимо, заставить человека на улице споткнуться, если ты очень этого захочешь. Прям вот так захочешь неимоверно, что вот для тебя мир окружающий перестанет существовать. Это называется, мне кажется,
1: материализация мысли называется. Мысль материальная. Вот, видимо, материализация мысли. То, что ты, о чем ты думаешь, то и бывает. Вот все, что я задумал в ранней юности, даже в детстве, все сбылось. Это не чудо никакое. Я просто стремился к этому. Я, собственно, могу управлять событиями. Так же вот как у тебя один раз это получилось, а я это делаю постоянно, но только не самолеты там сваливая и куда-нибудь в океан, или не сбивая самолеты, а просто вот материализую мысль. Например, приехала ко мне жена из Волгограда и говорит, ушел муж и любовник, и вообще одна тут сижу, не знаю, что делать, давайте хоть вам полы помою, уберусь. Ну, я говорю, убирайся, ладно, только поскорее домой уезжай, потому что мне тут некогда. То есть, она убрала полы, то есть я ей помог, я подумал о том, что она хорошая женщина, могла бы иметь и любовника, и мужа. Она уезжает домой, у нее там и муж, и любовник вернулся, и еще пару человек, которые вообще ее бросили давным-давно.
3: Как же она разбиралась также... со всеми?
1: И вот так она мне позвонила и сказала, Юрий Андреевич, вы просто сделали чудо. Вы подумали только о том, чтобы у меня муж был, вернулся назад, а он много лет уже не возвращался к мне, то есть не жил с ним вместе. И вдруг он, пока там полы намыла, убиралась в квартире, вдруг он вернулся, и любовник заодно, и все друзья вернулись. То есть это материализация мысли. Если человек очень хочет чего-то, он добьется.
2: А скажите, а вот какая доля, вот так сказать, в этом явлении, вот в материализации мысли, ведь, ну, как бывает, да, вот, например, человек приходит, весь там переживает, ну, вот, наверняка к вам приходили, как бы, пациенты, вот, прям он, и вы, как бы, не обязательно для него проводите какую-то материализацию того, чего он хочет, ну, грубо говоря,
1: да.
2: Вы просто ему говорите, дескать, даже, может быть, и не думая о его как-то проблемах, просто увидите, что это из того случая, когда ему нужно сказать, слушай, все нормально будет, вернешься, жена у тебя там будет. И таким образом вы ему даете толчок, чтобы он уже делал эту материализацию. То есть он

0: идет туда, и типа, ну, может быть, вот у этой женщины, если говорить конкретно, такое произошло. Типа, она пообщалась с Юрием Лонго, а, типа, он ей как бы не напряг ее, не сказал ей: «Милая, у тебя дела плохи, там, она не разбила у вас дома яйцо, из нее там не выскочила лягушка, я не знаю, все вроде нормально». Она вернулась, полная там вера, сразу там и все произошло. То есть, может быть, в данном случае ваша-то...
1: Мое участие, конечно,
0: да,
1: было...
0: Да, минимально.
1: Да, это так, да. Это было как бы... Я был проводником в данном случае. Я вложил ей информацию, я ее успокоил. А прежде человеку это дать надежду и успокоиться. Если ко мне приходит раковый больной, четвертой стадии, там у него опухоль, и я никогда не скажу, что он там умрет через какое-то время. Я наоборот скажу, что у вас... Если человеку сказать, что никакой вообще болезни нету, и он тут же начинает забывать об этой болезни, она отступает. Я не знаю секрет этого механизма, как это происходит. Я могу только догадываться, почему болезнь вдруг отступает у человека, которого не... который не думает о своем здоровье. Вот самая у нас страшная вещь, что мы все время думаем о том, что заболело что-то, уже пошли к врачу один раз, второй раз, что-то опять не то, не в порядке, таблетку выпили, все время накачиваем себя, что мы болеем. А если не думать о болезнях, не думать никогда о том, что у тебя что-то там заболит, или ты, не дай бог, там будешь заболеешь СПИДом или раком, или еще какой-то страшной болезнью. Если об этом не думать, ты это и не притянешь. Существует понятие, если человек боится чего-то, это обязательно случится. Вот от какой смерти человек... боится какой смерти, от того он и погибнет.
0: А скажите, вот все-таки хотелось бы немножко затронуть тему экологии, причем не только вот как бы экологии, как атмосфера, да, а сюда я отношу все, вот к понятию экологии все, это и атмосфера, это и техника, вычислительная техника, я уж не знаю, автомобили, кстати, которые там добиваются того, чтобы они ездили 200 километров в час, хотя непонятно, кому это надо. Может быть, кроме спецавтомобилей нужно вообще там скорости ограничить до 80 километров. Это и появление совершенно новых продуктов питания, которые, на мой взгляд, так или иначе влияют на...
2: А, кстати, вот скажите, многие... Я недавно с ужасом услышал, что Бренсалов категорически против сникерсов. Вот вторжение в русскую психологию всяческих заморских яств, продукт питания, оно правда настолько губительно? Вот чисто энергетически, как вы это ощущаете? То есть должна быть шоколадка Аленка и колбаса диабетическая? Или вот это вполне допустимо, огромное количество? Ну, согласитесь, что с российским пейзажем больше гармонирует валяющаяся бутылка портвейна 0,8, чем мятые пивные банки. То есть с трудом глаз увязывает.
1: Некоторые продукты наши, безусловно, лучше. Тут спорить даже не приходится. В таком случае, как шоколад, это очень у нас уникальный шоколад. У нас соки были самые вкусные, самые лучшие. И то, что не связано вот с технологией западных продуктов, вот, все натурально, это всегда было лучше. Но сейчас все перемешалось, я на этот вопрос вам не могу ответить, какие продукты вкуснее, чья колбаса вкуснее.
2: Ну, враждебности какой-то энергетической вот привнесенности такой особенно не чувствуете, не можете как специалист по энергетике сказать, что это враждебные нашему сознанию, нашей жизни вот вещи.
1: Я могу только такую фразу сказать своего учителя. Человек есть то, что он ест. Вот то, что мы едим, то мы себе представляем. А мы если едим сникерсы, мы если мы банку иностранного пива пьем, то мы себе представляем. Вот отсюда выводы делать.
0: Нет, наверное, Юра тут несколько неправильно поставил вопрос. Он как-то слишком его, ну, национализировал тему. В том смысле, что вот эти банки мятые там именно к нашему российскому пейзажу. Я совсем другое имел в виду. Вот как вы считаете, если бы, например, сейчас как-то резко оживить и возродить, ну, перетащить, скажем, какого-то человека, обладающего магическими знаниями, перетащить в наш мир сюда. Будут ли его знания иметь хоть какую-то силу?
1: Откуда перетащить, не понял?
0: Ну, из 17 века. Или он будет целиком бессилен здесь? То есть вот новое поколение как бы колдунов, оно же также отехничено, понимаете? Оно воле-поневоле, как так сказать, что-то утрачивает, что-то у них должно формироваться новое.
1: Самый оригинальный вопрос за сегодняшний вечер. Притащить 17 века колдуна вот сюда, это уникальная вещь. Я вот сейчас думал об этом.
0: Не, ну не надо сейчас это.
1: Нет, я скажу, почему, вот, почему тот колдун 17 века будет сильнее намного наших современных колдунов, потому что, во-первых, К сожалению, у нас очень много людей, которые сами себе сделали. Не просто у них были эти способности, они просто сами себе сделали. Но бог с ним, это не так плохо. Но дело в том, что самые большие секреты у Папюса в практически, в трехтомнике, в практической деревенской белой и черной магии. Вот самые сильные секреты, по которым учатся все колдуны. А эта книга где-то вот 18-17 век. Вот эта книга Папюса как раз оттуда все знания черпаются. И вот эти все знания 17 века, пока не дошли до нашего времени, они все как раз поистерлись немножко, потеряли некоторую свою силу. А то, что вот, ну, может быть, техника, прогресс, он только сделал это даже слабее, магию. Я думаю, что это слабее намного сейчас происходит, потому что мы не думаем о душе человека.
0: Ну, а скажите, вот вы как бы человек тоже все-таки, значит, вам, как говорится, не чуждо ничто человеческое, да? Mm-hmm. Вот, mm-hmm. например, такой, может быть, вопрос несколько неожиданный, опять же, не в тему. Вам как-то не больно видеть людей, заводящих себе каких-то микроживотных, которые даже не являются частью животного мира? Это какие-то полуискусственные баллонки, какие-то вот такие животные, утратившие, то есть их выпустить сейчас в природу, они там и дня не проживут. Это же какие-то уроды, которых люди берут только для того, чтобы их опекать. Вот, потому что даже дети, как правило, этим людям говорят: знаете, идите-ка вы, мы будем жить свою жизнь. И вот они вяжут чепчики этим баллонкам, вот они, а в свободное время они либо, значит, ходят на демонстрации, либо сидят на лавочке. Вот мне кажется, это еще где-то годах даже в 60-х, по крайней мере, нашей стране, может быть, свойственно не было. То есть вот это какая-то странная тенденция кого-то содержать с целью кого-то и опекать. В нужный момент стукнуть, в нужный момент приласкать.
1: Я думаю, это жуткое одиночество, это эгоизм. Люди заводят вот таких декоративных собак. И потом, когда меня спрашивают: Юрий Андреевич, вы любите животных? Я говорю, что я люблю людей, а не животных. Вот. У нас сейчас разучились любить людей и стали любить срочно животных. Собак, кошек заводят, там рыбок, попугайчиков и так далее. И совершенно не обращают внимания на человека. То есть полностью произошло отторжение друг от друга. Мы ненавидим друг друга, мы абстрагируемся, мы не можем найти контакт с близкими даже, родными, матерью, мамой, отцом. Мы не можем с детьми сами найти общий язык, уже не говоря о том, что просто в обществе можем найти. То есть сейчас полное отторжение человека от человека произошло, и тянется человеческая душа почему-то к животным. Для меня это загадка.
3: Так от эгоизма заводят не только животных, но и детей тоже. Да. Люди, которые не могут им ничего дать.
1: Я не знаю, я думаю, что детей заводят все-таки не от эгоизма, а это потребность, это заложено в нас, это инстинкт.
0: Ну как, то есть вот, а не считаете ли вы, что вот главным достижением людей, ну, может быть, современных, это вот и является, так сказать, их способность подавлять все какие-то животные инстинкты, потому что если бы люди не подавляли инстинкты, то они бы ходили прям под себя на улицах, ходили без штанцов прям и ели бы сырое мясо. То есть вот этот инстинкт, он, понятно, он один из самых сильных. Но все-таки, когда люди вот так там заводят, не думая там о будущем своих детей, заводят там по 10 детей, какой-то, по-моему, скотобаза же это какая-то. Вот, то есть, мне кажется, это нельзя вот оправдывать инстинктом, а вот это уже что-то еще глубже где-то.
1: Ну, человек — это разумное существо, гомо сапиенс, поэтому, конечно же, человек должен все подвергать мысли, то есть все пропускать через разум. Но, тем не менее, так не получается. Больше, я так думаю, что где-то процентов на 90 мы созданы из инстинктов и из каких-то, ну, из подсознательных явлений, которые от нас не зависят. То есть мы не можем это все остановить. Процентов на 90, да.
0: И в гостях у нас Юрий Лонго, московский журналист Юрий, и Лилия Вьюгина. Разговор идет на темы весьма разнообразные. Да, вот Юрий что-то хочет сказать.
2: Мне интересно, чисто практически, вам, как любому гражданину, приходится открывать двери кабинетов, что-то просить, выбивать, требовать. Люди, общаясь с вами, особенно женщины, зная, что вы наделены некими сверхъестественными силами, как они на это реагируют? То ли они сразу сдаются, то ли наоборот вы встречаете какой-то необычайный отпор из последних сил вообще?
1: Юра, я забыл, что такое открывать дверь и просить что-то требовать.
2: Раньше был, например, райком, теперь есть муниципалитеты, всяческие комиссии, комитеты по, за, против. Там. То есть вы хотите сказать, что у вас все происходит само собой?
1: Даю вам честное слово, сами приходят и дают. Сами приходят и приносят то, что мне нужно. Я лет 10 уже никуда не ходил, ничего не просил. И у меня все есть.
2: Не играй, не бойся, не проси. То есть...
1: Ну, там, я не знаю, кто-то сказал, не проси, придут, сами дадут. Это кто-то
0: по-моему,
1: сказал.
0: Из булгаковских
1: героев. Вот я по такому принципу. Я очень давно, я, кстати, тогда, в те худшие времена практически, не требовал ничего себе. Само собой как-то приходило. А сейчас так, мне просто достаточно попросить по телефону. То есть не попросить, а сказать, что тебе нужно по телефону, и тебе принесут прямо домой. Поэтому я никогда не открывал двери кабинета.
3: Юрий, простите, вот просто Воланда помянули, а как вы думаете, он был белый или черный?
1: Существует такое понятие, что это черный был.
3: Ну, вроде бы, так вот однозначно сказать нельзя.
1: Я не буду.
3: Он же справедливость восстанавливает.
1: Я не буду вмешиваться в произведение Булгакова, потому что это спорные вещи.
3: Так нет, а вы не вмешиваетесь, просто вот ваши отношения.
1: Я думаю, что он черный был.
0: А скажите, вот...
2: Что рукой Булгакова водило что-то такое сверх, естественно, в данном случае?
1: Я думаю, да. Я думаю, это было озарение какое-то.
2: Считается, например, на примере Led Zeppelin, что, по-моему, Плант связан с черными силами современности, то есть он активно действующий и сильно продвинутый маг. Я не знаю, любите ли вы, но случайно слушая рок-музыку, ее лучшие проявления, чувствуете ли вы какую-то вот темную подоплеку этого? Есть такое мнение, достаточно развитое, что рок-музыка это с черной магией весьма близко.
1: Совершенно с вами согласен, абсолютно правильно.
2: То есть это темные силы, темная энергетика?
1: Да, совершенно верно. Дьявольская, даже сатанинская.
3: Вся рок-музыка?
1: Нет, не вся. Это некоторые вещи, там, как он называется, хэви-метал.
2: Ну и в то же время, вот известно, что многие поп-звезды, в том числе не только в эстраде и в литературе, в творчестве, несмотря на внешнюю такую радужность окраски, являются личностями глубоко неприятными, ну, в общем-то, отвратительными людьми, несмотря на мимикрию, то, что они провозглашают весьма часто светлые вещи. То есть, может быть, нельзя так? Я, наверное,
1: что,
2: не сумел.
1: Так выглядеть нельзя? То есть они вызывают чисто визуальные впечатления?
2: Не,
1: да?
2: Ну, у меня появляется впечатление, что человек, который стал известным, сам по себе особенно хорошим быть не может. Стремление к сверхпопулярности, оно обязательно идет по чьим-то костям, в конце концов.
1: Да, да, в этом есть доля истины. Есть доля истины, да, человек известный. Я думаю, что может быть, если, допустим, есть исключение, отмечено Богом, там Бог отмечает или судьба отмечает человека, и он становится известным.
2: Но обычно выделяют. После смерти в таких случаях бывает.
0: Я вот тут недавно шел по телевизору, ну, в смысле, телевизор, это вот откуда все вещается, иду, значит, по коридору, и слышу там сзади топот такой, многочисленных ног, и такой типа разговор ведется. Значит, какая-то тетушка среднебазетическая, там чуть ли не в бегудях что-то. И что вы нам что-то расскажете? Ну, что-то там такое говорит. И какой-то, знаешь, мужской голос. Вот мне часто говорят, что я вот обманываю, прям вот таким. И я знаю, я их видел, я их лично сам видел, они ко мне прилетали. Я думаю, может, рабочие идут, и у них типа с бодуна там что-то перебрали, они какая-то горячка, оборачиваюсь. Идет, значит, дяденька такой средних лет, вот, и у него как бы на шее висит такая конструкция, по-моему, из бутылочного стекла, вот как, знаете, сейчас бандиты носят кресты такие здоровые, у него такого же размера конструкции, но явно из какого-то дешевого стекла, и он, значит, этой тетеньке втирает, что он лично там знаком со всеми крутыми инопланетянами, которые там только прилетали или прилетают. Вот ваше отношение к таким людям, поскольку, вот, мне кажется, это очень параллельное, так сказать, поле деятельности вашему. вот юфологи, они, по-моему, да, называются вот эти
1: уфологи.
0: Люди. Да, но как бы уфологи, они там как-то научно, да, пытаются. А вот эти люди, которые как бы говорят, я проводник инопланетного разума. Вот и к нам тут приходила одна тетенька сюда, все просила свой эфир, которая убеждала, что вот ее языком разговаривает, ну и имя называла, по-моему, какое-то грузинское имя, но она почему-то выдавала его за инопланетянина. Что вы об этом думаете? Это какая-то утка? Или я помню, когда был ребенком, я тоже, ну, мне там лет 7, что ли, было, и я тоже всем врал, что я нашел летающую тарелку, чтобы привлечь внимание к себе сверстников. Вот, может быть, это люди просто еще груднички на самом деле.
1: Саша, если вы верите, инопланетян должен вас разочаровать. Никто их не видел на нашей Земле. И, как правило, среди вот этих всех юфологов или уфологов, половина из них шизофреники. Просто больные люди, психически чистые шизофреники. Это диагноз настоящий, и не... Врачи им дают. Вот я думаю, что вот вся эта наука, которая занимается и какими-то параллельными мирами, никаких доказательств пока нет. Не за и против. Я не отрицаю существование других цивилизаций, но кричать и бить себе в грудь, что я встречался с инопланетянами, они мне что-то открыли, какие-то рассказали вещи, там брали к себе в корабль, как многие бабушки говорят, там вот женщины почему-то часто на это ведутся.
0: Да, да, да.
1: То есть
0: да.
1: Как будто что-то снисходит. Но я думаю, это сдвиг по фазе происходит, вот элементарное. И да. Среди моих коллег вот существует очень много ненормальных экстрасенсов, к сожалению. Есть такое понятие «не нюхай свой кокаин». Вот это очень хорошо прослушивается и просматривается в фильме «Человек со шрамом». Человек, который занимается наркотиками, то есть их продает и так далее, и покупает, и занимается этим бизнесом, он не должен нюхать собственный кокаин, иначе он да, просто поедет. Да, да. Также и нельзя вот в такие вещи вдаваться настолько глубоко, не имея защиты, что можно просто кончить сумасшедшим домом. Самые нормальные экстрасенсы из моих коллег — это Геннадий Гончаров и я, которые действительно понимаем все, и, но никогда не будем сдвигаться по фазе в ту сторону, что бить себя в грудь и кричать, что мы гении, там, что мы такие талантливые. Там, мы все это реально воспринимаем. Нужно не терять контроль над реальностью. Это самое главное. Если ты не потеряешь контроль над реальностью, то ты будешь нормальным человеком. Как только у тебя сдвиг по фазе, с таким человеком даже неинтересно разговаривать.
3: Юрий, а вот я хочу вернуться чуть назад. У нас недавно была такая тематическая передача. Ее проводила лектор общества знаний. И там вот как раз она зачитывала старые такие брошюрки, которые распространяли какие-то сектанты под названием «Рок-музыка и дьявол», ну что-то такое. Вот не могли бы вы пояснить свои слова, почему вы считаете, что это все от дьявола? Насколько я поняла, и как вы сказали, там хэви-метал, вы его, в общем-то, и не слушали, и не знаете. И неужели вы считаете, что люди, которые играют эту музыку, всегда должны быть связаны с дьяволом, или там ими водит рука дьявола? И не кажется ли вам, что это честнее, если люди пишут вот такую музыку, и честнее, чем, допустим, музыка там и вещи, которые поют некие там Киркоровы, Буйновы и всякие другие.
0: И прочая альтернативная тусовка.
3: Да.
1: Отвечая на этот вопрос, почему рок-музыка, как вы сказали, одевала? Не вся, конечно, я сказал, не вся музыка роковая. Вот это почему. Ведь любая музыка воздействует на чакры. Чтобы было известно, классическая музыка действует на горловую чакру, на сердечную. А, допустим, бардовская песня на подсознание, там, на глазную и так далее. Ну, тут разное, я не буду сейчас раскрывать конкретно все эти секреты, но вот именно роковая музыка действует на самую низменную чакру половую, то есть на самую низменную не в том смысле, вот не в буквальном смысле низменную, то есть самую примитивную, самую простую энергию сексуальную, которой пользуются практически все люди. То есть любая категория людей, там, от самых простых до интеллектуальных людей. И вот эта сексуальная половая чакра, она как раз возбуждается именно роковой музыкой. А это самые простые вещи, как деньги, женщина, это искушение дьявола.
3: Так нет, сейчас есть совсем другая музыка под названием рейв, которая действует вообще полностью на весь организм. Ну, и она намного круче, она намного хуже, как бы в некоторых странах она уже запрещена.
1: Я не говорил, что она от дьявола. Я ее не слышал.
3: Так вот,
1: все-таки... Рейв-культура вы имеете в виду, да?
3: Нет, я думаю, что вы не слышали, как вы назвали хэви-метал, вернее, то, что мы слушали недавно, Назарет, вас как бы не вызывало, наверное,
0: нет,
3: раздражение?
0: Лиль, да. Прости, просто существует как бы действительно, вот, то есть то, что ты сейчас задаешь этот вопрос насчет связи определенных групп хэви-металлического толка с дьяволом, действительно это есть. Вот наш эксперт по этим делам, вот сиамский близнец Энджел Саторшин, он вообще искренне, например, считает, что ада нет, что ад — это здесь, а рай там, что вот здесь все, это есть царство тьмы. Вот. И также он сказал, что открывается в Москве церковь сатанистов. И также он сказал, что происходил судебный процесс над солистом одной из групп, который сжег 15 церквей. Когда у него спросили, зачем ты типа сжег 15 церквей, он сказал, просто не было в нашем городке 16. И действительно, это серьезный очень культ, и как бы они сами не прикрываются там тем, вот, то есть... Ну, это у них как бы в законе. У многих.
3: Ну, у
0: а у некоторых нет. Но здесь, понимаешь, вот я думаю, что группа Scorpions, у них этого нет. А у многих...
3: У них есть другое.
0: У них есть другое, тоже свой демонизм. Нет. Но я предлагаю сейчас отвлечься на музыку. Не поместится твой вопрос на видеокассету. Отвлечемся на... Мой коллектив называется Sex Pistols, как раз насчет нижних чакр. А песня называется, насколько я понял, «Анархия в их Соединенном Королевстве». У людей мечта такая была.

0: И в гостях у нас Юрий Лонго. И вот московский журналист Юрий задает свой вопрос.
1: Была затронута больная такая не тема, темка, может быть, в числе искушений темных, действующих на низменных. Вы затронули красивых женщин. Вот как маг, как специалист, опять же, по энергетике. А вы известно, что вокруг красивой женщины, я не буду пытаться разобраться сейчас, что такое красивая женщина, существует совершенно определенная атмосфера. И явно она выходит за рамки просто какого-то вожделения, внимания, любования. То есть то ли это некий энергетический сгусток определенный. Но согласитесь, что вокруг вот желанной, красивой женщины существует совершенно другое даже микросоциум. Вокруг нее все по-другому шевелится, все по-другому говорит, делается, происходит. Иногда переворачиваются целые государства. Вот любовницы Наполеона, они в истории сделали больше, чем наши совнаркомы все вместе взятые, наверное. То есть, что такое женщина? Это что-то надчеловеческое? Или это просто вот все это мы сами себе придумываем? Или это гормональный всплеск?
2: Нет, я думаю, что женщина — это и есть искушение дьяволом. Это красивая женщина особенно. Это как бы проверка нас, мужчин, и вообще человечества, проверка на вшивость. И если человек вот под этим это испытание прошел, и еще испытание денег, испытание славы прошел, то он вообще достойный человек.
1: А скажите, то есть вы хотите сказать, что в идеале красивая женщина должна если все люди станут достойными, то она умрет нецелованной, а все дети родятся в четвертом колене ужастиками такими, да? Она как искушение должна в идеале остаться невостребованной.
2: Почему?
1: Или только мальчишки большие и нехорошие должны с такими целоваться, а не отличники? Как вот понять?
2: И понять так, что красивая женщина всегда будет востребована, но вот если женщина...
1: Недостойными, значит,
3: грешниками.
1: Да? Да,
2: вот. Ну, вся наша жизнь — это грехопадение. Поэтому, начиная от того, что... Любовь, кстати, это наказание прежде всего. Это наказание Богом. То есть это не удовольствие. И если мы начинаем влюбляться в красивую женщину или женщина в красивого мужчину, то это уже начинается. Начинается болезнь, потом
1: все
2: начинается
1: великие испытание. Вещи, согласитесь, да и не очень великие, а хорошие вещи, яркие, создаются под действием любви. И потом они радуют. И автора уже на старости у камина, кутаясь в плед, он может читать и радоваться.
0: Но чувство-то это болезненное.
2: Конечно, человек переболел, он рождает что-то.
1: Все вот произведения искусства, заметные, как известно из истории, были созданы в период великих влюбленностей. Значит, это не темный процесс, это, в общем-то, мучительный, но такой...
2: Вот если человек это испытание прошел, тогда он, конечно, осветляется. Любая болезнь, она проходит через муки, а после этого идет чистота,
1: В этих муках
2: души.
1: Все рождается. Когда все прошел, все хорошо, сел опять молоко пей, ничего не надо вообще. Когда влюблен, как раз...
0: Можно я немножко переведу разговор в другое русло?
3: Нет, а можно один маленький вопрос, чисто женский? Не подумайте, что от зависти. А почему вот красивые женщины...
2: Не бывают умными, да?
3: Не бывают умными? Да, вот...
2: Загадка природы, уникальная загадка, потому что Бог дает одно и забирает другое. Так же, как, наверное, не бывает очень умных спортсменов, за исключением там. Так же, как не бывает людей, допустим, умственного труда, физически развитой, красивой. То есть что-то дается одно и забирается другое. И невозможно вот такую гармонию иметь красоты тела, красоты души, ума. То есть это из области фантастики. Но я думаю, что это... Просто к этому нужно стремиться,
1: Он в детстве, видимо, невостребованным остается и просто не развивается, потому что и так, в общем-то, все вокруг.
0: А скажите, Юрий, это у меня вот вопрос к Юрию Лонго. Знакома ли вам такая вот, не порода, а категория людей, как правило, это женщины, опять же. Вот, предположим, на их глазах, конечно, не дай бог, но тем не менее сбивает там ребенка, ну или собаку, автомобиль. Она впадает в дичайшую истерику. У нее там слезы, сопли, все это льется. Она орет, хватает своих товарок за рукава, там все роняют батоны колбасы. Вдруг прибегает какая-то такая тоже вымястая базетка и начинает орать. Вот там привезли сардельки черкизовского завода. Вмиг забывается трагедия и состоится забег сторону черкесских сарделек. Вот у меня ощущение, я никого не хочу обидеть, но ощущение, что больше 70% женщин, которым за 40, вот, принадлежат к этой породе. При этом хочу сразу сказать, что до какого-то возраста они были неплохими, достаточно, может быть, девками. Пусть там тупыми не надо, Юрик,
1: они
0: качать голову.
1: Они умело маскируются по молодости, ага. А в старости они считают себя уже положенное отжито, уже вот...
0: Ну вот это вот мнение Юры, а вот мнение Юрия Лонга.
2: Не встречались такие женщины, и на Руси это называлось, это дурь называлась элементарно. Раньше таких женщин так вот, просто крестьянин выводил в поле там свою жену или свою там тещу или кого-нибудь еще, или дочь, или кого угодно. Выводил в поле, раздевал это догола, брал вот огромнейший кнут, которым гоняют
0: быков. Или оглоблю.
2: Да, ну что-нибудь в этом роде. И начинал избивать до такой степени, когда у него случалась вот эта истерика, про которую вы сейчас сказали. Именно истерика, до слез, до плача. И она потом как шелковая была. Она была в течение полугода как шелковая. И она сама хотела этого. Любая русская баба иногда вот подсознательно хочет, чтобы ее избили.
0: Кстати, может быть, отсюда происходит истоки садомазохизма российского. Всего, да. Вот такие моменты. А скажите, я вот немножко хочу вернуться, так сказать, к началу, может быть, нашего разговора. Вот вы сказали, что вот у вас такой произошел как бы дар откуда-то сверху, да? Вот человек, существо очень сложное, на самом деле, и оно всегда сопротивляется чему-то новому. Ну, например, вот даже, казалось бы, таким безобидным вещам, как вот дают кассету с музыкой, говорят, послушай. А вот он этого не понимает, там, или она. И мало того, что он не хочет сказать, или она, опять же, я не понимаю этого. Он скажет, это ерунда. Вообще это просто сразу идет отрицание. Чего уж говорить о том, что какое-то вдруг приходит к человеку высшее знание. Он его сам пугается, сам от него отбрыкивается ногами, руками. А все это я говорю к тому, что, как вы считаете, вот может ли... Глупый, наверное, вопрос, но очень интересный. Может ли вот это высшее знание плюхнуться на животное? У него, у животного иммунитет на такие вещи наверняка слабее. Животное ближе к природе. А вот может ли животное, собака, лошадь обладать какими-то магическими свойствами?
1: Вот про котов пишут, теперь очень модно.
0: Кот, кстати, это не животное.
2: Обладает, конечно. Это на Востоке очень хорошо развито. Змея считается очень мудрым животным. Допустим, лиса там хитрым, но это в русских сказках. Корова, допустим, там
3: священным.
2: Да, священным животным. Вот они, конечно, обладают, но это очень примитивно, очень мало, мизерно как-то. И я думаю, что вот такие знания, как вы, Саша, сказали, они могут плюхнуться только на человека, но на человека с открытой душой, с открытым сознанием, не замкнутым, не таким, у которого зашторенные глаза, дальше своего носа он ничего не видит, то есть скептик такой, крутой такой материалист. На такого никогда эти знания не упадут. И вот плохо, что некоторые мои коллеги, они отрицают, не коллеги, а мои оппоненты, вот типа Юры Горного, они отрицают существование таких понятий, просто вообще никак не аргументируя, нету этого и все. Вот, к сожалению, такие люди, они не способны тогда увидеть что-то дальше, если себе сразу же поставить какие-то ограничения в жизни. Вот этого не может быть, это я сюда не пойду, вот там дальше, то вот не будет как раз того открытия, того, как раз той изюминки, которую обладает любой человек, и он может вдруг открыться, да, какой-то талант и на старости лет. Вот известно, что Тарковский 50 лет стал стихи писать.
0: Скажите, я вот хотел провести такой эксперимент, вот, но потом подумал, что это будет, наверное, некрасиво и, опять же, не просто неэтично, может быть, по отношению к людям, над которыми я хотел с вашей помощью поставить этот эксперимент. Эксперимент я хотел сделать такой, взять любую газету, где сейчас печатается дикое количество объявлений. Причем вот такие объявления, как «приворожу, отворожу», там, ну, вся вот эта вот мандула, это просто уже как бы глаза даже пробегают. А бывают такие, которые там непосредственно там колдун, там черная магия, светлая магия. Я хотел прямо отсюда из эфира набрать этот телефон, поговорить с этим человеком или там с его секретарем, узнать, что он может, чтобы вы потом оценили, насколько это все вообще великий Макифин, то есть насколько это мавродьевщина или бендеровщина, или нет.
2: Это, кстати, уникальный эксперимент был.
0: Но потом я, знаете, подумал, что как-то получится, что мы этих людей подставим чем-то. Они же не будут знать, что вот мы тут сидим.
2: Отслеживаем их.
0: Да, как-то вот я...
3: Нет, ну, Саша, если они дают телефон, то они должны на все
2: рассчитывать. Они знают, как отвечать. Там ответы довольно умные и довольно обтекаемые. Там ведь общие ответы. Там вам не дадут конкретно гарантии. Вообще в таких вещах гарантии не может быть. Если человек говорит, я вам гарантирую на 100% возврат мужа, я вам гарантирую на 100%, что вы избавитесь от того-то, того-то. Это, как правило, люди лукавят, если они не шарлатаны, они просто лукавят. На 100% гарантии в магии не может быть, так же, как не может быть этой гарантии, ну, допустим, в медицине. 100% гарантии нет. Или 100% гарантии может быть, наверное, только в каких-то точных науках. А вот в таких вещах, как магия, душа человека, здесь очень много всяких много нюансов. И у человека умный с вами поговорит по телефону, если он дал это объявление. Но я думаю, что по объявлению, как правило, ну, люди не очень одаренные.
0: То есть это в основном то, что называется кидалово, другими словами.
2: Ну нет, нет, так сказать нельзя, нет. Там среди них есть люди, которые не причиняют никакого вреда, но и пользы от них мало. Ведь много же школ существует в Москве. Очень много школ, эти же люди, мы так, когда открывали впервые школу, Джуна, я, Гончарова открывали школу, мы не думали, что эти люди все станут работать. Оказывается, им это все понравилось. Они вначале принимали своих родственников, близких, знакомых, потом стали им за это деньги платить. Они потом поняли, что это неплохой бизнес. И сейчас очень многие школы свои открыли также, и кабинеты, приемные часы сделали свои. И, ну, самое, что в этом есть плохого, это то, что ну, это на поток все. На поток не должно быть.
0: Конвейер такой.
2: Конвейер лучше. Не должен быть. Я думаю, что настоящий психоаналитик, какой он есть, или экстрасенс, он должен 2 человека в неделю принимать.
3: Так вот, Юрий, я как раз хотела спросить, я как раз... Сашину подводку хотела использовать по поводу плюхниц. Ведь бывали такие, есть такие люди, на которых ничего не плюхается, они хотят за деньги чему-то научиться. И вот идут в эти школы. Но, в принципе, должны же быть какие-то способности. Но если люди платят деньги, их берут на обучение в эти школы. И получается так, что не обязательно иметь какой-то талант от Бога, не обязательно что-то должно плюхнуться. А, видимо, достаточно обладать какими-то там экстрасенсорными способностями, какими-то наработками. Вот и все. И вот готовый там маг и колдун.
2: Я больше скажу, что каждый из вас, и вот из наших сидящих людей, и вообще каждый из нас обладает этими способностями. Но в разной степени. Вот, например, женщины, как правило, все ясновидящие. У них очень великолепная интуиция. Они могут яснослышать. Это вот если задавать им быстро вопрос, они отвечают, не задумываясь. Если женщина... Это вот только женщина может. Если она не задумываясь будет отвечать да, нет, она, как правило, попадает в точку. Вот мужчина этими не обладает способностями, ясновидением, яснослышанием. Мужчина может хорошо гипнотизировать. Он может хорошо прочувствовать ситуацию в другом смысле, там магически ее прочувствовать, может влиять сильнее.
3: То есть, где воля нужна, там более сильный мужчина.
2: Да, именно так. А вот женщина, она как-то натура тоньше, она гораздо чувствует лучше тонкие миры. И поэтому вот все эти способности к предсказаниям судьбы, гаданиям, потом просто к гипнозу, к телепатические вещи, там все это присуще каждому человеку, ну, совсем немножко. И если это не развивать, то, конечно, это так и зачахнет. Но если человек желание изъявил, пришел в школу, я же не пойду в музыкальную школу, если у меня нет музыкального слуха. Я пойду и попробую там месяц позанимаюсь и уйду оттуда. Я не смогу ничего делать. И также и не пойдет шахматист, если у него нет способности, не пойдет спортсмен, если данных у него нет, заниматься спортом. Также в эти школы приходят люди, их туда что-то тащит, их тянет, что-то такое вот у них там свербит внутри, и они приходят и раскрывают свои способности. Это вот в лучшем варианте раскрывают. А некоторые просто конкретно приходят научиться делать то-то, то-то, то-то. Лечить себя, там, люди своих близких, знакомых, или зарабатывать деньги на это.
0: Скажите, Юрий, вот, собственно, вы как-то так вскользь упомянули вашего учителя, человека, который вас учил. Вы уже, так сказать, считаетесь опытным в этой области человеком. Вот по какому принципу вы набираете учеников? Вот, например, мы сейчас все втроем сидящие и скажем: Юрий, возьмите нас к себе учиться. Мы приложим все старания, мы не будем людям вредить. Возьмете ли вы нас? Или скажете: не, ребят, типа... Как это происходит? по протекции. Или просто вам достаточно, так сказать, посмотреть в глаза человека. Как говорится, посмотри в глаза. Вот он посмотрел в глаза, ну все, подходит.
2: Для подходит. Начала, да, для начала нужно в глаза посмотреть, хотя бы одно-два слова спросить у человека. Потом, следующий вариант такой. Я начинаю человека проверять, особенно женщин, на ощущение ситуации. Это следующим вариантом. Вот я подхожу сзади вас, Саша, зажигаю свечу и ставлю ее слева или справа. И ты должен, не задумываясь, сказать, то есть почувствовать, с какой стороны горит свеча, она слева или справа горит. Потом я усложняю, я отношу в другую комнату и ставлю эту свечу там на холодильник, на стол, на кресло или еще куда-нибудь. И ты угадываешь ее там, ну, пускай не с первого раза, с второго, с третьего, угадаешь, где свеча стоит. Вот такие вот простые вопросы. Потом я могу нарезать 7-8 листов чистой бумаги и на одном из бумаги нарисовать крестик. Самый элементарный. Просто крестик, это уже информация. Эти листочки бумаги, как карты, раскладываю перед твоими руками, и вот ты рукой должен почувствовать эту информацию. Если ты действительно одаренный человек, ты почувствуешь, где находится крест. Но я не говорю, там я там круг рисую или еще квадрат, это уже слишком в идеале было бы. А просто элементарно почувствовать, пускай путем даже отброса говорить, вот здесь нету, здесь нету, здесь нету, и оставить даже 2-3 бумажки, и где есть крест, это уже способности есть. То есть вот такие самые элементарные тесты, они, в общем, ну, прежде всего, я должен узнать, с какой целью человек хочет этому научиться. И если у него благие цели, ради бога, я способности, как сказал мой приятель, я и медведя научу гипнозу.
0: А вот где, если не секрет, проходит у вас занятие с учениками? Я не имею в виду место, там почтовый адрес, все это. Просто я тут недавно проходил в районе Старого Арбата, и там у меня есть любимый такой зооуголок. Ты разворачиваешь, там сразу и продают животных, у них типа какая-то выставочка. И вот, не доходя до входа в этот зооуголок, вот под эту арку, слева я обнаружил вот какой-то центр, где, по-моему, если не изменяет память, упоминалось имя вот Джуны. Такая табличка висела, что-то центр. Ну, такое название.
2: Там
0: у
2: него квартира ведь на Арбате.
0: А может быть,
2: это... Вахтанский переулок, это квартира Джуны.
0: То есть она прямо на квартире это делает?
2: А у нее там, да, у нее там двухэтажная, два этажа ее. На первом этаже она, скорее всего, ведет эти занятия, на втором этаже живет. И у меня это происходит совершенно в разных залах. Сейчас у меня школа в отпуске, я осенью буду набирать, наверное, людей. Я в разных странах еще провожу. Я делал это в Австралии, в Израиле, на Святой Земле, как ни странно. Я проводил магию, школу колдунов. Я это делал в Париже, я делал это в Берлине. То есть в разных странах приезжаю со своими учителями, то есть не учителями, а преподавателями, ну, можно их знать, педагоги, учителя. Набираем какой-то курс, это человек 100, не больше, проверяем их, отсеиваем кого-то, и этих людей обучаем, как семинары идут. Допустим, неделю мы почитали лекции, потом отдыхаем, потом через какое-то время еще неделю. И также в Москве, то есть это в небольших клубах, актовые залы, небольшой клуб. В комнате в такой простой заниматься магией нельзя, это нужно особое состояние, особое место.
0: Скажите, вы вот как бы учились наверняка в обычной школе. Там, может быть, были там и октябренком, и пионером.
2: Не был ни пионером, ни октябренком. Не приняли просто. Я был хулиганом в школе. И меня я корчил рожицы выступающим на сцене как раз во время приема пионера.
3: И повторяли.
2: Да-да-да. Они повторяли, и директор школы понял, что это тут не то идет. Ну, выйди из класса. Вообще из класса, а потом из школы выгнал меня. Выгнал на улицу во время того, как принимали пионера. И вот меня не приняли в пионеры. И потом мы комсомол не приняли из-за того, что пионеры. Я не был пионером. А мы родители были учителя. Как ни странно, родители меня учить добропорядочные. Мама преподавала начальные классы, папа историю. Учителя были, и я неплохо, в общем-то, учился, но был хулиганом страшным. И вот поэтому меня не приняли ни в пионеры.
0: Ну вот скажите, я просто этот вопрос к тому задал, что как бы каждый человек, он как змея, он мало того, что биологически теряет клетки в ходе вот своей жизни, целиком обновляется, он еще и меняет круг своего общения. Достаточно часто это происходит. Вот как вот ваш круг общения, начиная со школы, сколько раз он менялся? Остались ли у вас связи с какими-то, может быть, школьными друзьями? Или как бы вы уже чувствуете, что они не дотягивают, что они как бы уже такие грузики на ногах, то есть мутные просто люди остались где-то в прошлом, и к вам такие поступают звонки из прошлого, вот так они называются.
2: Отлично, второй хороший вопрос. Я все понял. Это очень отличный вопрос. И, кстати, он такой щепетильный в том смысле, что некоторые мои старые друзья говорят, ну, у тебя звездная болезнь, не хочешь с нами общаться. А мне просто скучно с ними. Именно как груз, который не хочет развиваться. Когда я дружил с Димой Дебровым и сказал, почему он развелся с двумя женами, а он говорит, ну, они же не растут. Они не растут, пускай они растут, как вместе со мной. Я чего-то там добился, а они остались на своих местах. То есть на том уровне, на котором были. Я вначале не подумал, ну, при чем здесь жена и рост, и это же другие отношения, любовь. Там. Потом я понял, что некоторые люди просто вот тебе мешают расти. То есть это вот как раз вот в семье очень сильно сказывается, если тебя жена тянет на дно, и ты все время хочешь вырваться, она тебе там сходи за картошкой, ну, примитивно говорю, там, сделай то-то, почему ты не сделай это. То есть это настолько это тянет сильно, что лучше быть, в общем-то, одинокому человеку, потому что магия вообще предполагает одиночество. А у меня постоянно меняется круг общения. И вот я замечал у всех известных людей, у них есть выбор, у них есть возможность выбора друзей своих. Я очень люблю художников. В последнее время у меня многие друзья художники, люди, которые создают, актеров очень люблю. Людей, ну, неординарных, таких, ну, немножко, как бы сказать, с такой, с ненормальной какой-то вот, ну, чуть-чуть с таким сдвигом, что ли, ну, с нормальным сдвигом. То есть вот мне нравится Ника Сафронова, художник, которого я просто обожаю. Великолепные художники, прекрасно рисуют, пишет картины. Я сам, кстати, увлекаюсь живописью.
0: И... Я, кстати, хотел спросить о каких-то других, может быть, ваших таких творческих увлечениях.
2: Я написал 5 томов книг. Одна из них, там стихи, проза, там не просто вот заговоры, как обычно мои коллеги пишут, там способы приворота, а там просто проза, стихи, моя автобиография, профессия колдун, это полностью моя автобиография. Там ранние мои стихи, заметки, психологические какие-то заметки, дневниковые записи. То есть 5 книг томов, это не так просто их написать, это, в общем, вся моя жизнь. Мне сейчас 45 лет, и вот в течение 45 лет я занимаюсь литературой. Причем литература не журналистика, не публицистика, а вот как бы такое есть примитивное название, исповедальная проза. То есть я пишу то, что вот тут накипело.
0: Все-таки вот немножко вернуться к смене кругов общения. Это очень такая тема действительно серьезная, потому что, ну, всем она знакома. Может быть, вот всем здесь присутствующим, у всех такое было, что рано или поздно ты чувствуешь, что ты растешь, а кто-то уже начинает мешать. Но здесь встает другой острый вопрос. То есть, меняя круг знакомых, это ино происходит достаточно редко, ты оставляешь их часто с такой мыслью, что, дескать, они служили для тебя ступенькой. Вот ты по ним наступил, поднялся и их бросил, то есть их использовал. Ты-то прекрасно понимаешь, что это на самом деле не так, что там давал им все возможности, давал им шансы, там какие-то открывал шторки, чтобы они тоже двигались. А у них вот тупняк, стержень вот этот, стержень невосприимчивости стоял. Вот. Но у любого человека нормального, мне кажется, ну, нормального с большой буквы «Н», всегда существует, должен существовать комплекс вины перед другими. Вот, может быть, даже человек не виноват, но он должен чувствовать себя виноватым, тогда это нормально. И мало того, что те чувствуют тебя полным дураком и скотиной, что ты их бросил, ты еще сам себя чувствуешь скотиной. Вот с этими всеми гирками-то очень трудно двигаться дальше. Вот лично у вас какие методы, так сказать, ну не то, что рвать с людьми, а как-то так мирно расходиться, так, чтобы и они не были в накладе, и вы свой этот комплекс, наверняка он у вас тоже, я думаю, есть?
2: Да, у меня вот. Беда такая, я не могу сказать слово «нет», я, как правило, не могу сказать человеку «не звони больше», там, не напоминай себе, мне приходится общаться с ненужными людьми, как-то каким-то образом, ну, конечно, я могу свои использовать магические силы, что я иногда и делаю, я просто могу на расстоянии заставить человека забыть обо мне. Вот, скорее всего, такими способностями, то есть такими возможностями я пользуюсь. Некоторые люди просто обо мне забывают чисто по моей инициативе. Я, ну, прежде всего, я перестаю там созваниваться с ними, потом даю понять, если человек это не понимает, что мне не скучно с ним и не о чем говорить. Я просто применяю свои магические силы, стираю в памяти информацию о себе.
0: Итак. Ну что же, я предлагаю послушать музыку, а после музыки пообщаться с нашими радиослушателями, если вы не против. Я вам, уважаемые, напоминаю, что в гостях у нас Юрий Лонга, и телефон в нашей студии 203-19-22. Можете звонить и задавать нашему гостю вопросы сразу после музыкальной паузы. Только будьте, пожалуйста, так сказать, менее расплывчаты, более конкретно говорите, что вы хотите, так сказать, от нашего гостя.
4: Мегагерц.
0: 203-19-22 – это номер телефона, по которому вы можете задать ваши вопросы Юрию Лонга. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Добрый вечер вам всем.
0: Здравствуйте.
5: Земляникин из Мытищ звонит.
0: Здравствуйте.
5: Юрий Лонг, вопрос.
2: Да-да, слушаю.
5: Алло.
2: Угу, слушаю.
5: Может быть, даже два.
2: Вот пожалуйста.
5: Дело в следующем. Вот я вот с доктором Лазаревым,
2: угу,
5: не все чтобы знаком, но с его теорией и с его видением мира и, в общем-то, с его ощущениями знаком и его понимаю. Как вот у вас к этому отношение, к нему, к доктору Лазареву? И как вы считаете, могли ли КГБшные структуры, ныне ФСБ там или не знаю кто, использовать вот эти все знания в каких-то целях своих? Вот, потому что
0: понятно,
5: явные...
0: Это называется психотропное оружие.
5: Нет, тут просто людей способных задействуют.
2: Угу.
5: В общем-то, они работают каким-то образом. Вот у меня вот подруга подвергалась.
2: Ну, вы спрашиваете и знаете ответ уже заранее. Конечно.
5: Нет, нет,
2: если подруга подвергалась, а там чему подвергалась?
5: Она несколько лет была знакома с человеком, который, в общем-то, работал в этой емкости.
2: Угу.
5: Начиная с тех 80-х, кончая, в общем-то, он не часто там работает, просто под другой личиной. Ну, вот. И были фишки очень такие явные, когда там человек сказал ей, что вот, например, ты сейчас вот, если не придешь ко мне, вот она собиралась на день рождения, вот он сказал, что ты вот на день рождения не пойдешь, а вот если пойдешь, ты там вообще ни глотка не выпьешь, и, в общем, это...
0: Ну, понятно, мелочи, понятно, господин Земляникин, общем... все понятно, сейчас вот...
5: Нет, Шура,
0: Пилите Шура, они золотые, да.
2: Саша, давайте вас избавлю от заикания, элементарно, за 2 секунды.
5: Человек действительно ничего не выпил и не съел на этом дне рождения, это... Ужасно,
2: да?
5: Все.
2: Запросто.
0: Подождите. Саша,
2: хотите, я сеанс проведу? У вас что-то с голосом? Вы немножко заикаетесь?
5: В общем, да.
2: А сколько лет?
5: Ну, в общем, с детства.
2: С детства. Хотите, сейчас не будете заикаться?
5: Сейчас?
2: Да, сейчас. Закройте глаза. Закрыли?
5: Да.
2: Закрыли. Расслабьтесь полностью. Мышцы лица расслабили. Слушайте внимательно мой голос. Слушайте. Повторяйте за мной слова. Расслабьтесь, успокойтесь. Повторяйте за мной слова.
5: Успокойтесь.
2: Нет, не те слова. Я... Легко и свободно говорю.
5: Я легко и свободно говорю.
2: Глаза не открывать. Я больше не заикаюсь.
5: Я больше не заикаюсь, но я... это так на час.
2: Да-да, успокойтесь, вы будете всегда так говорить. Если вы верите в это, если вы в это не верите, лучше не беритесь. Я совершенно спокоен. Скажите эту фразу последний раз.
5: Я совершенно спокоен.
2: Я больше никогда не буду заикаться. Повторите за мной эти слова.
5: Я больше никогда не буду заикаться, но я, видите ли, в чем дело, это ж...
2: Ну опять начинайте, опять, все, хватит с вами, достаточно. Если вы не хотите избавиться, заикайтесь на здоровье всю жизнь. Вот вы сейчас великолепно разговаривали со мной, или думаете, что вы на час это. Я вас могу на всю жизнь избавить от этого.
0: Ну, я думаю, что, может быть, как-то мы сделаем такой специально глобальный какой-то сеанс, потому что тут, понимаете, видимо, еще у господина Земляникина наложилась вот этот боязнь перед эфиром, то есть как бы все-таки телефон, это все...
2: Так наоборот, это замечательно, когда человек выходит на сцену,
0: кажется,
2: он... совершенно нормально себя чувствует.
3: Был какой-то период, действительно, он же
0: перестал.
3: Когда вы не стали обращать на него, вы его второй раз обратили, и он опять стал.
0: Да.
2: Тут самое главное, конечно, не чувствовать то, что своего недостатка. Вот если человек, который заикается, не чувствует своего недостатка, он отлично будет разговаривать, отлично. Я уверен, что этот господин, он великолепно может справиться. Просто ему почему-то нравится это, и он вот он потерял, раз он с детства заикается, он потерял уже уверенность в том, что он может нормально разговаривать.
1: Вы знаете, говорят, исполнится, если не будешь думать о белом верблюде.
0: А кто это?
1: Ну как все шаманы говорили.
0: А, я понял, прости. Что-то я освоил.
2: Ну так вот, дорогой слушатель, действительно, КГБ и ФСК используют эти способности, эти явления. И у меня даже было два сеанса в бывшем КГБ, и когда они меня спросили, вот скажите, вы не хотите там у нас преподавать, в общем, не хотите у нас позаниматься с нашими ребятами? Я говорю, так вы и сами все это умеете. Они говорят, да, действительно, если бы нам, допустим, дали какой-то приказ в течение 15 минут взять Белый дом, вот что-то злость сейчас, на 93-й год, то они за 15 минут без оружия могли бы взять Белый дом. Ну, значит, кому-то это не нужно было бы. И кому-то не нужно. Именно кому-то нужны были взрывы, выстрелы. А, в принципе, ФСК обладает такой силой, что можно без оружия захватить Кремль, например.
0: А существуют ли достаточно сильные личности, на которых вот это воздействие, ну, невозможно оказать?
2: Да, конечно, существует.
0: Вот от меня, прошу прощения, все вот гипнотизеры, помнится, ставили эксперименты, ничего у них не получалось. Потому что я же пень пнем, что с меня возьмешь? Давайте следующий звоночек. Ведь пня нельзя же гипнотизировать.
1: А может быть, попробовать тебя загипнотизировать сейчас?
2: Ну, зачем?
0: И так вышел. Вышел такой в ветках.
3: Саш, а можно еще до звонка я один вопрос задам? Юрий, вот, допустим, вы можете, как в романе у Кинга под названием «Худей», там цыганка сказала, человек, который мечтал всю жизнь похудеть. Вот вы так на меня посмотрите и скажете: худей.
2: Я же сказал это. Вы похудеете на 12 килограмм.
3: Когда?
2: Ну, скоро начнем. Поменьше ешьте и похудеете.
3: И пиво поменьше пить, да?
2: Да.
0: Вот так.
3: Спасибо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Юрий Андреевич. Меня зовут Саша. У меня, значит, три вопроса. Вопрос первый. О чем вы мечтаете?
2: Замечательно.
0: Вы сразу все подряд вопросы задайте.
2: Еще,
4: да, пожалуйста. Значит, второе. Вот, пожалуйста, про Мегаполис расскажите.
2: Отличная
4: газета. Вот там конкретно написали. И третье.
2: Угу.
4: Вот. Значит, я вот был на вашем сеансе в октябре.
2: А, давно это было, да.
4: Да. Юрий Андреевич, вы, конечно, только не обижайтесь, пожалуйста.
2: Ничего, не обижайтесь.
4: Просто... Как вам сказать, вместо того, чтобы лечить людей, вы занимаетесь артистизмом, это первый момент. Вот. И второй момент, вы знаете, вот после сеанса...
2: У вас голова развалилась.
4: Вот, к вам просто, так сказать, пытались пробиться люди, у которых действительно были серьезные заболевания. Вы знаете, я видел вот этих плачущих женщин, вот, которые умоляли. И вот эти вот крутые ребята, вот почему все вот говорят, вот все такие хорошие. Почему-то вот по телевизору вот Клонов ни разу не сказал... То, что вот люди пытались пробраться к Юрию Лонгу, но вот эти крутые ребята, они встали за дверьми, вот, и просто отталкивали, понимаете, локтями, вот пусть радиослушатели знают, просто отталкивали локтями вот этих несчастных женщин. И говорили то, что Лонг их никогда не примет.
2: Саша, вот сейчас я начал этим и заниматься. Раньше я работал на площадках, а сейчас это... Вы видели мои сеансы вот после октября где-нибудь в клубах, в домах культуры? Я уже давно это не делаю. Сейчас я стал индивидуально заниматься людьми, и они ко мне великолепно записываются и великолепно приходят.
4: Да, но вот просто видите, как получалось. То есть это было зрелище просто не очень приятно, понимаете, когда... В общем...
2: Да, тогда действительно это было недосмотрено, за то, что действительно много народу. А вы себе представьте, вот вы были, вот, если бы в такой ситуации, если там народу было... около 2000, и все около 2000 человек хотят лично пообщаться.
4: Это, ну, нет, просто... вы знаете, это опять немножко вы говорите чушь, извините.

0: Вот, ну понимаете, конечно, вот все, вот вся вот эта вот сила.
1: Саша, все понятно, вот, все но, понятно. Давайте.
0: Ну а Кулебякин, да, в общем-то, помогает, вот видите, людям. Вот вы.
2: Ну вот у Кулебякина лечитесь. Ну, ради бога, пускай.
0: Вот так.
2: Великолепно. Спасибо. Большой ему привет. А вы не от Кулебякина, наверное, звонили. Скорее всего, я такое подозрение, что.
0: Да нет, я из дома звоню, вы знаете, слава просто богу. Вот вы не принимаете, а Кулебякин принимает. Вот так.
1: Ну, спасибо вам.
2: Я даже дам свой телефон 440-73-54. Это мой контактный телефон, по которому можно элементарно записаться и в течение 2-3 недель попасть ко мне. 440-73-54. Пожалуйста, всем страждущим, все, кто чувствует себя плохо или что какие-то личные проблемы, ради бога.
1: Вот все-таки насчет вопросов о мечтах. Угу. Вот был
2: о чем
1: такой...
2: я мечтаю?
1: Да.
2: Ну, я, в принципе, добился всего, чего хотел. Это, конечно, такие фразы слишком... так сказать, громкие, но, тем не менее, я мечтаю сейчас об одиночестве, и чтобы меня никто просто не доставал, и я мечтаю о кругосветном путешествии, я вот об этом сказал. Я хочу пешком отправиться вокруг света и посмотреть мир там, где я был на самолете, я облетел практически всю нашу землю, но на самолете это все не то, и хочется посмотреть, именно обойти пешком, больше информации получишь, больше удовольствия, вот обойти вокруг света пешком. Чужие знания мне уже не нужны, читаю я сейчас не так много книг, потому что я все нужные книги. Я где-то услышал, что человеку нужно прочитать только 7 книг. Но вот самое главное их найти. Я нашел эти 7 книг, я их уже прочитал. Я написал свои книги, я посадил дерево, я воспитал ребенка. У меня дочь уже взрослая, 14-15 лет. И сейчас я хочу только отправиться в путешествие. Когда человек многого добивается, он или хочет отправляться в путешествие, или в размышления. Вот сейчас мне нужно путешествовать. Вот об этом я мечтаю.
3: Юрий, я хотела спросить, потому что вы дали контакт на телефон. Угу. Вот если все страждущие будут обращаться, то это получится как раз тот самый конвейер, о котором вы говорили. Как же выходить из такого положения?
2: Я так тут сказал, в течение 2-3 недель ко мне можно попасть. То есть вот этих вот 2-3 недели, они будут ждать своей очереди. И я в неделю принимаю, допустим, не больше 2-3 человек. И вот как раз там конвейера-то и нету. И потом ко мне люди пойдут, те, которым не верят. Вы же видите, что вот тут были звонки, которые люди ко мне относятся скептически. Не пойдут сейчас. Сейчас очень много моих коллег развелось и появилось. И поэтому сейчас толпа не бросится на одного человека. Если раньше был один чумак Кашпировский, там Тарасов Джуна и там еще, может быть, пару человек, то сейчас людей довольно много талантливых людей.
1: А скажите, вот опять же тот же вопрос, который я вот задавал вот Сафронову, господину Сафронову. Я обратил внимание насчет того, что вот он художник, значит, угу, тоже своего рода гуманист должен быть, человек с большой буквы, если он творит. А вы как бы вот маг, значит, вы тоже должны быть как бы гуманист с большой буквы. Вот. Но тем не менее, вот я как бы отношусь немножко не к журналистам, ни в коем разе. Я музыкантом себя считаю. Плохим или хорошим, неважно. Но вот у нас у музыкантов как-то принято друг другу очень помогать. Ну, там, записывать совместные проекты. Как-то там обмениваться мыслями, даже собственной продукцией. Вот. Этого нет ни у художников, этого нет у вас. У вас очень жестокая конкуренция. Простите меня, конечно. Да, может быть, правда, наряду, как вот в криминальном мире. Там иногда, может быть, вы собираетесь на сходки какие-то, говорите, давайте там поделим все на сектора. Нет, может быть, до этого нет, скоро дойдет. Но к чем это объяснить? Если как бы вы обладаете, ну, именно вот вы, маги, обладаете таким вот высшим знанием, значит, вам должно быть целиком понятно, кто где стоит. И вы, по-моему, вообще не должны там как бы даже заостряться друг на друге. Вы должны даже, знаете, как должен выглядеть ваш телефонный разговор? Алло, там, Витек, ну, вы звоните. Потом молчание. Ну, пока. То есть вы все сказали.
2: Так и есть. Так и бывает чаще всего. Я очень коротко разговариваю по телефону. Мне достаточно 2-3 фразы, я человека понимаю с полуслова. И потом у нас, вы сказали, большая конкуренция. Если относительно музыкантов, то, конечно, нас очень мало, людей моей профессии. Если относительно художников, то, может быть, так же. Я не знаю, как соотношение музыкантов и художников. Я думаю, очень много таких профессий. А если относительно там инженера или простого рабочего, то у нас просто единицы. Единицы. Все же относительно в жизни. Я думаю, что, ну, вот в Москве наберется больших хороших специалистов, но сейчас человек 20, может быть, не больше. В Москве человек 20, а те все объявления, которые в газетах. Ну, тут плохого ничего нет, потому что, например, в цивилизованных странах у каждой семьи есть свой экстрасенс. У каждой семьи есть свой психоаналитик, юрист,

0: психоэнергетик и так далее, и врач свой есть. То есть в каждой семье нужен хороший экстрасенс. Что здесь плохого?
1: Скажите, вот как ваше мнение, да, вот человек, обладающий какими-то способностями, не свойственными другим людям, и причем серьезными способностями, значит, с каким-то знанием. Как вы расцените в таком случае поведение, обзванивать практически все радиостанции, все телестанции и просто называть свою фамилию, вот как-то что-то говорить о погоде, вот какие-то поступки очень детские и немножко, знаете, обычно собачек, которые вот писаются или тявкают на хозяев, очень бьют палкой до какого-то срока, потом на них перестают обращать внимание. А здесь человек, свято верящий в то, что он обладает этими способностями, и, судя по всему, не он один теперь в это верит, вот совершает такие действия, совершенно противоречащие не просто даже там этике мага, хотя я в этой этике мало что смыслю, но обычной этике людей. То есть за это просто можно по морде получить, вот если так. Ну, вот объясните мне, в чем, почему это происходит? Я не буду фамилию называть
0: этого
1: персонажа.
0: Я знаю, о чем вы говорите.
1: Да, давайте, Саша, не будем. Ну, тем не менее, объясните мне, почему это происходит?
0: Саша, знаете, я вот был 2 года в Австралии, и ко мне одна женщина обратилась и говорит, вот, я говорю, а вы там знаете вот кого-нибудь в Москве, там, Кашпировского, там, Джуна? Они говорят, нет, не знаю. А вот знаю именно того человека, про которого вы сейчас говорите. Вот он даже в Австралии уже достал их так, что даже в Австралии узнали о нем. Так вот, этот человек просто, ну, наверное, от невоспитанности, скорее всего. Он не такой уже ненормальный, как о нем так говорят. Но человек просто немного невоспитан, ну, занялся своей рекламой.
1: Нет, ну а как же тогда, как можно, это все понятно, что он немного невоспитан, но это объяснение, простите, меня не удовлетворяет, потому что я только что сказал о высшем знании, которое само собой должно исключать такое базитическое понятие.
0: А там
1: нету
0: высшее знание, Саша, чем ты знал, что там есть высшее знание.
1: То есть это просто...
0: Это способности другого толка совершенно. Это способности, когда тебе грозой стукнуло, и вдруг у тебя там открылся, прозрел третий глаз, и человек может погоду делать. Например, это совсем другого толка, там знаний-то никаких нет. Высшее знание – это у людей другой иерархии.
1: И в гостях у нас Юрий Лонго. И я, так сказать, предоставляю вам уникальную возможность задать этому человеку вопросы, которые вас интересуют. Наберите номер 203-19-22 и спрашивайте. Только, пожалуйста, не расплывайтесь.
2: Мыслью по древу.
1: Как майонез по стенке. О. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Я хотел бы задать 2 вопроса Юрию Андреевичу. Во-первых, я слышал о том, что 21, 22, 23 июня Московская школа гипноза Геннадия Гончарова и телепередача «Если хочешь быть здоровым» приглашают на встречу целителей России в Дом культуры железнодорожника на 3 кварталах. Скажите, пожалуйста, Юрий Андреевич, вы там будете? Это первое. И второе. Мне хотелось бы сказать, заметить ведущего, который по-русски обсирает колдуна Кулебякина, это нечестно и негативно.
1: Простите, сударь, вы как-то конкретизируете личности. Я сегодня не называл никакую фамилию. Вы что
3: хорошо,
1: имеете в виду?
3: Вы не назвали, вы имели в виду...
1: А почему вы позволяете себе решать за меня, кого я имел в виду? Вы кто такой? До свидания. Я с вами не буду разговаривать, потому что я не люблю, когда за меня решают, что я имею в виду. Может быть, я был несколько резок. Прошу прощения у наших гостей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Алло,
4: здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Это Иван из Москвы, значит, звонит. Значит, вот вопрос такой вот. Значит, что это за музыка?
1: Это прорывается из-за окна. Тут какой-то парень на вишневой 9-ке подъехал и слушает. Сейчас мы ему крикнем. Убери музыку! Убрал.
4: Ну вот, слава богу. Так вот, об чем я, значит?
0: Пожалуйста.
4: Значит, вот я как-то давно, знаешь, где-то отдыхал, вот заметил, значит, у себя некоторые такие способности. Такая, ну вот они исчезли, как-то такая вот практически, как-то вот если они есть, как это такая пропустить?
0: Иван, а какие способности замечал?
4: Ну вот я, то есть, вот подхожу к лифту, он сам открывается, вот без действий каких-то с моей стороны, вот такого плана.
0: С ума сойти, это почти что телекинез. Телекинез – это передвижение вещей,
4: ну,
0: передвижение,
4: да, вот,
0: вещей на расстоянии.
4: Сам, причем-то неоднократно такая, да, было, вот повторялось, вот.
0: Удивительная
4: и
0: вещь.
4: И сейчас это как-то вот потерялось, и вот и все, то есть как-то...
0: Ну так можно сейф открывать, между прочим, взглядом только. Ваня, ну это есть такие способности. Это телекинез.
2: Лифты такие.
5: Может, лифт починили, это лифты просто такие.
0: Есть такие лифты, двери даже, когда подходишь, они открываются. Но это понятные вещи.
1: В аэропорту, вот я за собой заметил, что у меня в аэропорту тоже такое. Я подхожу к одной стеклянной, она отъезжает.
5: На Арбате есть магазин, да, там две двери такие.
0: Ваня, ну есть такие способности, нет, понятия телекинеза. Вот, наверное, ты проверь, подвигай хотя бы коробку спичек руками на расстоянии, а потом уже за лифт берись. Вначале вот спички подвигай.
4: Нет, действительно, такая была, вот, а вот теперь исчезла просто чисто вот намертво. Угу.
0: Но
4: их было вот, причем неоднократно.
0: Но эти способности нестабильные. Они то появляются, то нет. Их можно...
4: Вот, я заметил.
0: Да, вот подожди немножко. Значит, сейчас кризис творческий. Через какое-то время, может, опять появится. Может быть, другие способности. Приходи учиться в школу и осенью попробуй.
4: Денег много надо.
0: Да нет, я попробую для начала вообще бесплатно практически. Я выявлять буду способности у людей. Поэтому я не думаю, что там много надо выплатить.
1: Спасибо за звонок. И, кстати, я хочу еще, может быть, совет дать, потому что вот такие вещи обычно, ну, когда у людей что-то пропадает, то, что раньше было свойственно, это во многом зависит, опять же, от экологии, от просмотра телепрограмм, от прослушивания радиопередач. Обычно вот можно еще, видимо, посоветовать, во-первых, таблетки, пенициллина, один укол, и сменить место жительства на время, переехать к бабушке, там, к теще, к другу, в другой просто район, желательно вот полярный совершенно. Тому, где проживает данный индивидуум. Mm-hmm. Ну, следующий телефонный звонок. Напоминаю вам, что у нас в студии Юрий Лонга. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Молчание было ему ответом. Это, видимо, демоны. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Наконец-то, у меня вопрос первая женщина. К Юрию Михайловичу.
0: Да, я слышу вас, Юрий Андреевич.
6: Извините, ради бога, Юрий Андреевич, меня зовут Ида Вальдемаровна. Угу. Вопрос вот какой. Вот несколько лет назад, уже довольно много, лет 8, угу, у меня получилась размолвка с мужем. Угу. Ну, в общем, как он мне сказал, у него есть женщина, ну, угу, там без подробностей. Угу. Вот. И у меня как-то, ну, сначала страшно там страдала, а потом у меня к нему, в общем, чувства-то какие-то пропали. Угу. И вот сейчас у меня ни мужа, ни друга. И я, знаете, в какой-то... Я просто вот вас что хочу спросить, если вы можете мне на это ответить. Что, в чем причина? Во мне, что вот так все случилось? Или что-то все-таки можно изменить, на что-то еще можно надеяться? Но мне очень тяжело так, что у меня никого нет. А заставить себя вот просто лишь бы, я тоже не могу.
0: Вы очень обаятельная женщина, кстати, очень обаятельная. Я это вижу на расстоянии. Раньше просто угадывал даже знак зодиака, цвет волос, глаз и так далее. Но сейчас я это не буду делать, я просто вам скажу, что вам сделано, скорее всего, венец безбрачия. Вот такое понятие есть. Или сделано на одиночество. Какая-то ваша подружка, которая вам позавидовала, когда у вас все было хорошо. Mm-hmm. Все хорошо. Она про себя мысленно подумала. Она обладала дурным глазом. Она мысленно подумала, чтобы вам было пусто, чтобы у вас было одиночество, чтобы вы там ни с кем не встречались. Ну, то есть, позавидовала черной завистью, что называется. И это возымело действие. Через какое-то время это проявилось. Вот вам этот венец безбрачия или одиночество нужно снимать.
6: А
0: нужно
6: как?
0: Это сеансы для 15-10 минут, вы будете сияющая, совершенно обновившаяся, молодая, красивая женщина, выйти после моего сеанса и не узнаете себя просто.
6: Ну, что мне по вашему телефону, да, позвонить, который, да, вы давали, да?
0: Я вам дал телефон, да.
6: Ну, вы вот сегодня по радио
0: говорите. Да. Вот этот телефон позвоните в понедельник часов в час-два, там вам скажет секретарь, когда подъехать. Все, возьмите фотографии свои, которые у вас были еще в лучшие времена вашей жизни, когда все в порядке.
1: И главное, не заводите собачку себе. Это убьет вас сразу.
6: Нет, у меня нет собачки. И всю жизнь у меня был всегда успех вообще во всем. Сейчас во всем, кроме мужской половины. Вот не потому, что они ко мне не идут. Я не хочу их. А с другой стороны, я очень хочу. Но не хочу лишь бы.
0: Да. Ну все, у вас отбой не будет от разных мужчин.
1: Удачи вам.
6: Благодарю.
1: Следующий телефонный звонок и ваши вопросы нашему гостю Юрию Лонга. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
7: К Юрию Андреевичу.
0: Слушаю вас внимательно.
7: Вы знаете, неприятность вот со мной такая, ну, просто досадное какое-то свойство. Угу. У меня в месяц, ну, наверное, поверьте, у меня не такая огромная квартира, но 15 лампочек перегорает. Причем как все это перегорает? Я не успеваю дотронуться до выключателя.
0: Это что, неприятность? Лампочка перегорает? Разве это можно сказать неприятность?
7: Нет, вы знаете, я пережигаю все лампочки, где я не появляюсь. Более того, лампочками не ограничиваюсь. Сгорают телевизоры. Mm-hmm. Вот, слава тебе, Господи, приемник еще работает. Я вот вас...
0: Ракета не взлетает из вашей квартиры? Вы знаете, я понял.
7: Maybe.
1: Да, а вас, наверное, и в гости не зовет никто. Ну как, вот если, например, вы сейчас придете к нам на радиостанцию, а она
7: ну
1: тут...
7: Ну все, обесточу мгновенно. Ну знаете, вот это не шуточки.
1: Я понятно.
7: Это профессионалу вопрос.
0: Я понял. Это перекинез, название перекинез. То есть выходит из ваших рук, из глаз энергия. У Джуны такое одно время было, она тоже телевизоры пережигала. Так вот, я думаю, что вам просто вот нужно на ночь, вы не сочтите это за шутку, но это серьезно, на ночь, перед тем, как вы будете ложиться спать, 5 минут подержите за краны. Вот холодная и горячая вода у вас есть. Два крана возьмите руками и включите воду. И подержитесь 5-10 минут. И заземлитесь, что называется.
7: За оба крана.
0: Да, за оба крана.
7: Вот. Тем более они у меня металлические, да. Итальянские. Отлично.
0: И вы таким образом сбросите вот эту всю негативную энергию сильную, которая у вас зажигает, пережигает все. И вы почувствуете даже, как вы будете себя хорошо чувствовать и хорошо спать будете.
1: А может быть это, извините, что я вмешиваюсь, может быть, как вы, Юрий, считаете, может, это просто обычное вот статическое электричество. Вот, может быть, еще вот на нашей радиослушательнице купить это антистатик, а вообще им все залить. Я просто почему это говорю, я так сам делаю периодически. Вот прям дома беру и прям все заливаю.
0: Но нет, это с другого плана немножко. Женщина же дотрагивается не к вещам, а у нее лампочки горят.
7: Нет, с вещами нет, так сказать, проблем. Хотя, кстати, в метро иногда, когда приходится ездить, я открываю метро, между вот стеклянной этой пластиковой дверью, ну, просто искры и мной летят. Так что это...
0: Это у вас повышенная энергетика, я понял все. Повышенно сделайте, как вот я вам сказал, дней так 10 поделайте, перед сном подержите за эти краны, и вы почувствуете, как у вас облегчение будет.
7: Может, и утром?
0: Нет, лучше это на ночь делать.
1: А извините, такой тоже вопрос у меня к вам, Юрий. Может быть, вот наши радиослушательницы попробовать как-то вот эту ее энергетику направить в какое-нибудь созидательное русло? Может, она будет лампочки из сгоревших целые делать после какой-нибудь простых преобразований, там, руками там на дне что-нибудь, и она раз и лампочки чинит, или что-нибудь такое как-то. А то мы же убьем сейчас в ней, вот это же все-таки энергия. Вот.
7: Да нет, вы знаете...
1: Тут... Не хотите, да, вот этого?
7: Нет, вот еще, Юрий Андреевич, просто сказать, поскольку вы сам человек пишущий, когда мне пишется, у меня это все, так сказать, снимается. Более или менее свет в том есть.
0: Великолепно, вы выливаете свою энергию на бумагу.
7: Ну, это...
0: И как получается, хорошая вещь? Вы пишете хорошие вещи?
7: Ну, я думаю, вы скоро узнаете.
0: Замечательно, я с удовольствием с вами познакомлюсь. Позвоните мне по телефону, который я давал в эфире.
7: Спасибо, только я, извините, не записала.
0: 440-73-54. Я не могу сейчас повторять.
7: 440-43?
0: 440-73-54. Удачи вам на литературном поприще.
7: Дай Бог.
1: Спасибо.
7: Вам
1: до свидания. До свидания вам.
5: Он вообще 10 минут подержаться рукой за кран с горячей водой, я думаю, не каждый выдержит.
1: Ну, вообще, я, честно говоря, вообще-то не видел давно уже домов, где два крана, чтобы из одного текла горячая, другая холодная. Какая ванная? Везде одинаково.
5: В Англии. Александр, о чем вы?
1: Я не знал, что нас слушают в Англии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да, да, у нас, да. Говорите, пожалуйста, любезный друг, погромче, вас очень плохо слышно.
8: Сейчас лучше?
1: Да, сейчас есть. Очень хорошо.
8: Саша, здравствуй.
1: Приветствую.
8: Юрий Андреевич.
0: Добрый день, добрый вечер. То есть...
8: У нас ночь.
0: Ночь. У вас ночь?
8: В Очаково ночь.
0: А, очень хорошо.
1: Еще у вас там стоит станция такая вот теплоэлектрическая.
8: Номер 25.
1: Да, и от нее всегда у вас белье сырое. У меня там жила знакомая, у нее всегда было белье сырое.
8: Совершенно верно.
1: Да.
8: Юрий Андреевич,
0: да.
8: Замечательно, что дозвонился до вас. У меня личные проблемы.
0: Пожалуйста, какие?
8: Дело в том, что в 1982 году я потерял 4 пальца на левой руке. У меня комплексы просто, понимаете, я не могу ее показывать, даже стесняясь соседей, понимаете? Вот. Просто стеснение такое.
0: Ну.
8: Вот как мне быть? Как избавиться от этого комплекса?
0: Вот слушайте...
8: Только вы, пожалуйста, ради бога, не бросайте трубку, потому что это просто первый вопрос.
0: Да я не бросаю, давайте я вас просто закодирую от этих комплексов, и все. Вы второй задаете вопрос, я вам потом скажу, что делать с вашей рукой.
8: Ну хорошо, если вы будете запоминать мои вопросы, то ради бога.
1: Я буду даже записывать.
8: Юрий Андреевич.
0: Да.
8: Вы мне скажите, пожалуйста, у вас акцент такой, как бы молдавский.
0: Нет, я не молдаванин. Я родился на Кубани, но жил там до 16-17 лет. А потом живу почти все время свое в Москве. А акцент, наверное, это кубанский, скорее всего.
8: Кубанский?
0: Да, кубанский.
8: Вот. Ну, потом еще у меня проблема большая.
0: Угу.
8: Я
0: Пожалуйста.
8: Не помню, как вот... Извиняюсь за это слово. Колдун, по-моему, да, у нас был? Какой-то черный, то ли черный, то ли белый маг, я уже не помню. Вы уж не извините меня, я далек просто от этого всего. Mm-hmm. Вот. Такое худощавое лицо, высокий такой человек, лет, наверное, 45.
0: Юрий Тарасов, наверное, да?
8: Да, точно.
0: Тарасов, ну. Mm-hmm.
8: Вот он по ящику, в смысле по ТВ, говорил, что я могу избавить вас от псориаза.
0: Вот. Такая. Да, он может. Вот Тарасов это может сделать, я ему верю.
8: Но не вы.
0: Я от псориаза могу тоже избавить, но это не моя специфика. Он мази делает какие-то. Он великолепно работает с мазями. И вот от псориаза... У вас что, псориаз еще к тому же? Это лучше вам к Тарасову. Он, кстати, в Мегаполис Экспрессе напечатал свой телефон. Я просто сейчас уже не помню. Вы найдите его через Мегаполис Тарасова, и он вас избавит от псориаза. К нему довольно легко сейчас попасть. Он очень хороший, я рекомендую вам к нему.
8: А почему вы так говорите, что к нему сейчас довольно легко попасть?
0: А он раньше был сложнее.
8: Перестал пользоваться авторитетом?
0: Нет, не поэтому. Просто сейчас я вам говорю, что коллег стало больше, моих коллег, и просто как-то люди распределились по всяким экстрасенсам. И, ну, просто легче стало попасть, и все, я не знаю почему. Вот я знаю, что он сейчас принимает, и не так просто, не так сложно туда попасть. А вот по поводу ваших комплексов, запомните, вот вы сейчас будете ложиться спать, когда дослушайте радиостанцию. И закройте глаза и посчитайте до 7. Посчитайте, вспомните мой голос и посчитайте до 7. И...
8: Да, можно спрятать трубку.
0: Короче, все это зависит от вас. Вы сами себя накачали. Вы вспомните Ельцина. Уже тоже ведь нету пальца большого. Ничего. Человек президентом стал. Вы можете себе только представить, что вы можете достигнуть любых успехов, вне зависимости от того, есть ли у вас пальцы эти или нет. Это не самый большой недостаток.
8: Ну, я это понимаю, но я, тем не менее, не могу перебороть.
0: Я уже все сделал. Можете ложиться спать спокойно, почитайте до 7, вы потом поймете, что я уже, пока мы разговариваем, сам я сделал вам уже все, что нужно. Я сделал вам на подсознание установку, что у вас все это пройдет. Все, ложитесь спать, отдыхайте.
1: Спасибо вам за звонок и удачи.
8: Хорошо, спасибо.
1: Да. А я... Еще вот от себя хочу добавить. Опять же, вот тот же наш ценитель металлической музыки ставил мне коллектив какой-то металлический. Я не помню, как он назывался. Так сам играет на бас-гитаре человек без руки. У него нет кисти руки, ну вообще. А на вот эту штуку надета какая-то железная штука такая, в которую он стучит по струнам. Вот. Ну то есть это у него как бы концепция вообще. И я бы не сказал, что... как-то вот визуально звуки, извлекаемые им, чем-то хуже. Ну, по крайней мере, по записи. Так потом в Def Leppard играет барабанщик без руки. То есть, на самом деле, это как бы действительно, мне кажется, где-то внутри. Иду еще и отношения людей. Вот почему-то, например, в той же Праге огромное количество вот людей с какими-то там физическими, может быть, недостатками. Ну, на них просто никто и внимания не обращает, потому что как бы, ну... Что тут такого, собственно? Это, в общем-то, порождено каким-то вот обществом, скорее всего.
0: Да, я думаю, что психология людей создана так, что нас интересует только собственное «я». Вот представьте себе, кстати, для этого же молодого человека, вот представьте себе, вы берете фотографию, где снят групповой снимок. Вы прежде всего ищете свое собственное лицо, свое лицо, а потом уже лица других, и смотрите себя, сравните с кем-то. Но нас прежде всего интересует собственное «я». А все остальное потом. И поэтому молодой человек просто зациклился, думает, что на его руку постоянно так и смотрит, и думает о чем-то. Да им вообще до лампочки, кто с руками, кто без рук, кто с пальцами, без пальцев. Всем людям, в принципе, до лампочки, окружающие их люди и окружающие их среда. Все зациклены только на самом себе. Это вот как хотите, как верьте, хотите, нет, но это есть, и вот каждый человек, он, в общем-то, эгоист изначально.
1: Прервемся на музыку. It's a perfect day for letting go.

0: И в гостях у нас Юрий Лонго. У вас есть исключительная возможность пообщаться с ним по телефону 203-19-22 в прямом эфире. Доброй ночи. Мы вас внимательно слушаем.
1: Вы в прямом...
0: Здравствуйте.
1: Вы знаете, мне так показалось, что не вполне корректно морочить людям голову. Потому что я полагаю, что это не Лонго, а ваш журналист Юрий.
2: Точно, а как вы догадались?
1: Ну, потому что, во-первых, мне кажется, во-первых, беседы ведет обычно с такого рода людьми Наталья Болтинская.
2: Да, да, да.
1: Да. А во-вторых, просто мне кажется, что господин Лаэртский вряд ли вмешался в беседу. Лонго комментировал бы его высказывание.
3: А. Сейчас мы с Юрием Андреевичем одновременно что-нибудь. Юрий Андреевич,
1: не
3: давайте. Сейчас мы с Юрием Андреевичем одновременно вам что-нибудь поговорим.
2: Уже сказали.
3: А на два голоса я еще не научился.
2: Да вообще-то меня никогда не узнают. И даже не только по радио, но иногда я выхожу со своего выступления, ко мне подходит бабушка и говорит: а вы не скажете, где здесь Юрий Андреевич ходит? Вот он мне так нужен. Я говорю: там где-то мотается за кулисами. Вот просто лично обращается ко мне, не узнают.
1: Господа меня совсем заморочили.
3: Не знаю, сумели ли. Ну, кстати, я, подойдя к радиостанции, узнал Юрия Андреевича Лонго. В отличие от вас, видимо.
2: Я действительно работал. Я клянусь вам, что я есть я. Дело в том, что у Наталья Болтинская
1: я
2: работал.
1: Понятно, мы все есть я.
2: Ну вот, ну.
1: Естественно.
2: Ну а вы-то мой голос-то хоть знаете? Лонго, голос-голос, знаете Лонго?
1: Ну, знаете, все эти станции искажают, ведь телевизор.
3: Сейчас заколдуют вас, будете
2: лягушкой. Он такой высокий, с усами, высокий такой усатый мужчина.
1: Ну да, еще обычно в мантиях, там с поясами
2: металлическими,
1: замечательными, с цепями.
2: Вот я так сейчас и сижу, в мантии, в огромной, с усами, цепи тут вокруг меня.
1: И опоссум рядом.
2: Да, и опоссум недалеко.
0: Люля, на тебя наехали.
1: А с опоссумом вы что делаете, скажите мне?
2: А для чего там потенции?
1: А, ну понятно, ну так с таким шумом-то, этот-то, бедного опоссума.
2: Очень интересная женщина. Интересно, сколько вам лет, а?
1: Это
2: женщины не принято спрашивать.
1: Женщины не представляют обычно.
2: Ну хорошо. Вот нет, интересно, почему люди в это время не спят? Я всегда думал, почему.
1: А я тоже биоэнергетик вообще-то.
2: А, вот почему слушать. Ну тогда мне понятно, почему слушать.
1: А я слушаю случайно просто.
2: Случайно?
1: Да, так-то.
2: Здорово.
1: Как-то просто не спится.
2: Ну надо нам встретиться как-нибудь.
1: И дурацкий детектив под рукой.
2: А по телевизору ничего нету, да?
1: Ну конечно нет.
0: Детективов дурацких не бывает. Детективы, особенно произведения Раймонда Чандлера, это, на мой взгляд, самый сильный.
1: Уже весь прочитан, по-моему.
0: Это замечательная литература.
1: Но это уже действительно прекрасно.
0: Вот, а вы на самом деле зря действительно вот как бы не доверяете.
1: Не
0: действительно,
1: доверяю.
0: Действительно напротив вот господин меня.
1: Господин Лаэртский, вам я не доверяю абсолютно.
2: А вы на детективы начитались много.
1: Никогда.
0: А ладно,
3: ну поверьте, на
1: это. Я слушаю постоянно, и как вы вашего опоссума, и сколько раз попадалось на эти уточки, но потом все-таки. Вот.
0: Понятно.
3: В данном случае
0: спасибо,
3: перед
0: спасибо
3: такой темой мы пасуем, поэтому настоящий Юрий Лонго перед вами весь вечер. А вас заколдует, и утром вы проснетесь с лягушкой. Подойдите
2: нет,
3: сразу к зеркалу.
2: Вы проснетесь счастливой утром.
0: Ну что же, я предлагаю тем радиослушателям нашей электростанции, которые действительно не усомнились в том, что у нас в студии Юрий Лонго, звоните и как бы задавайте ему вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
4: У меня один вопрос к Юрию Андреевичу.
2: Да-да, Андреевич.
4: Да, угу. Юрий Андреевич, угу. Скажите, пожалуйста, назовите, пожалуйста, ваши авторитеты в этой области из всех времен.
2: Угу.
4: Не из современных, а из всех времен.
2: Угу.
4: А к Саше у меня тоже, если можно, вопрос коротенький. Вот когда-то у вас была передача Алексея Забияченко, «Изгоняющий дьявол».
0: Была,
4: и вы хотели сделать из нее потом какие-то выжимки и вот как с этой идеей. Спасибо большое.
0: Спасибо. Слушайте, сперва, наверное, да, вы.
2: Да, это «Папюска», «Леостро», «Распутин». Вот такие три кита, я бы хотел сказать, из современных. Я не дружу со своими коллегами, особенно так, кроме Гены Гончарова и Тарасова, Джуны, поддерживаю с ними отношения. И, пожалуй, так... Наумова очень уважаю. Вообще, люди из любой области хороши, если не талантливы. Если человек талантлив, он талантлив во всем. Не только в магии, в экстрасенсорике. Я не зациклюсь на чем-то одном. Ведьмак отличается тем от экстрасенса, что он умеет делать все. И гипноз, и целительство, и предсказания, и телепатию, и телекинез, и ясновидение, и телепортацию, и хождение по воде, и левитацию. Все это должен делать маг. Поэтому я не зациклюсь на чем-то, на одном, как мои коллеги. Вот я лечу людей, и все там. Я привораживаю, я снимаю с глаз, и все. Все это должен делать магистр белой практической магии. Ну, в основном я дружу, конечно, с людьми из параллельных, так сказать, профессий, из параллельных миров. Это с художниками, актерами, писателями. Я очень люблю ЦДЛ. Часто хожу в Центральный дом литераторов, даже после того, как он стал совсем другим. Я, тем не менее, там частенько бываю. Хожу в ночные клубы иногда. Люблю женщин, люблю веселье, люблю лес, люблю одиночество. Кстати, вот такой противоречивый человек, когда я люблю много народу и в то же время очень часто бываю один. Чаще бываю один и хочу быть вообще, сейчас отправиться в путешествие, хочу быть совершенно в одиночном плавании, так сказать. Такой разнообразный человек, совершенно разнообразный.
0: Ну, вот насчет второй части вопроса, насчет программы «Изгоняющий дьявола», была такая программа, где, так сказать, весьма высокохудожественно излагались различные сферы потустороннего мира и вообще каких-то сверхъестественных явлений. Дело в том, что автор этой программы, насколько я сейчас знаю, занялся, так сказать, немножко другой деятельностью, в частности, вот такими, на мой взгляд, весьма остроумными, но рисковатыми такими политическими спектаклями, то есть записанными на пленку. Вот. И, насколько я понял, они не собираются возвращаться вот назад в том виде, в котором это существовало тогда. А вот у меня вопрос к Юрию Лонгу. Скажите, часто вот, например, когда едешь на автомобиле, вот вы тоже автомобилист, видишь, выбегает такой крендель в фуражке с палочкой, свистит так в свисток. То есть мы-то люди взрослые понимаем, что это он нас не приветствует, а бежит, значит, чтобы денег взять. И вот я за собой замечал такие вещи. Вот я еду, вижу, бежит. И я прям в голос ору так, типа родной, ну не надо меня останавливать. Ну, типа, прям и посылаю ему импульс такой, и в этот момент он останавливает кого-то другого. Очень часто это срабатывало. Вот сколь часто вам приходится этим пользоваться? Если, то есть, вообще, допускали ли вы когда-нибудь общение с гаишником уже вот до там показывания ему прав, остановки, там, вылезания из машины? Или все-таки вы так на расстоянии ставили барьер, чтобы он с этой палочкой назад убежал?
2: Да, меня останавливают, как и каждого смертного, но после того, как меня остановят, они улыбаются и говорят: извините, мы не хотели. Дело в том, что они очень боятся потерять свою работу и потерять свои деньги. Если они меня обидят, то они просто могут себе представить, что если на кого-то из гаишников обижусь, хотя это очень редко может быть, потому что практически они меня никогда не обижали, не штрафовали. Я, честно говоря, не так часто и нарушаю правила уличного движения. Но, тем не менее, если уж я что-то нарушил, и они остановили, тем не менее, только после того, как я нарушил, они могут остановить. Просто так меня не останавливают, естественно. Я делаю именно так, Саша, как вы сделали. То есть на расстоянии ему приказывают не меня останавливать, а останавливать другого человека. И действительно, я вот у меня сейчас...
0: Помогает
2: это... Да, я постоянно это делаю. Я думал, что я один только так делаю. Кажется, вы тоже так делаете.
0: Да, получается.
3: Невинные люди жертвами становятся вот ваших таких...
2: Но они все равно... Нет, не жертвы делают.
0: А кто им мешает так же делать?
3: Почему меня все время останавливают? Кто что достанет?
2: Ну, кому-то везет, кому-то нет.
0: Ну что же, это будет вносить некоторое разнообразие в монотонную жизнь автомобилиста Юры.
2: Кстати, они очень внушаемые гаишники, если ему сказать. Некоторые, вот я знаю, некоторые люди из криминальных систем возят мои дипломы и показывают и говорят, откуда они их взяли, их, правда, не знаете, дипломы. Мои дипломы, говорят, вот мы ученики Лонга, там, и вот мы занимаемся колдовством, нас лучше не трогать. И их отпускают, и меня часто милиция спрашивает: а у вас есть такой ассистент, есть такой учитель, ученик, а у вас есть вот такие люди? Я говорю: да нет, у меня таких вроде нету. Он гаишник говорит: да, говорит, они просто беспредельщики. Они мало того, штраф не платят, они на красный свет ездят везде, они делают то-то, то-то. И ничего, им сходит с рук. И вот благодаря тому диплому белой практической магии, который где-то они взяли.
0: То есть фальшивый документ.
2: Ну да, какой-то фальшивый левый документ, потому что мои ученики так не будут. Но это слишком мелко. Вот используется магия в каких-то таких легких корыстных целях, типа не наказывая, чтобы не безнаказанно проехать, там нарушить какое-то правило. Или даже просто мелко зайти, ограбить там магазин или что-то. Это элементарно может сделать любой маг, такой более-менее способны. Или обмануть кого-то, взять вот просто на, что называется, на пустом месте обмануть-то. Это очень просто делать. Ну, а что потом будет? Вот я могу зайти в казино, выиграть там все и уйти. Я, кстати, в некоторые казино меня просто даже не пускают. Ну, почему-то боятся. Кто-то пустил сплетни, что я в каком-то казино вошел, забрал обул, как говорят, его, обул его и ушел. Вот это в метелице было. Ну, там не так было. Там мы просто с приятелем зашли туда так погулять немножко. Я ему рассказывал, стоял сзади спины его и показывал, какие фишки, куда надо ставить. Он хорошую сумму выиграл. И после этого пошли сплетни, что-то благодаря там мне это сделал. И меня теперь в казино некоторые просто не пускают. Но это очень мелко. Если бы я задался такой целью, я, наверное, бы сейчас не сидел здесь, уже не беседовал.
0: А скажите, вот, собственно, ваши отношения, ну, так или иначе, с людьми из другого мира, они всегда существуют, но ведь вы там вот иногда вылезаете из автомобиля, там подходите к коммерческому ларьку, взять там домой бутылочку пивка или там водички, и наверняка там были такие ситуации, как какие-нибудь груднички, так лет под 30 в спортивных штанцах, вот они там толкутся, там огузками, значит, трутся, и что-то у них свои разборки, и как-то это вас вот наверняка задевало, были ли у вас какие-то вот конфликтные ситуации, или другой вариант, например, ДТП с каким-нибудь таким огузком краснопиджачным, который прям выбегает и орёт, а я сейчас прям сбитый бейсбольный. Вот такие варианты случались?
2: Нет, таких вариантов у меня не случалось, потому что меня вообще не трогают никогда и со мной находят какие-то другие мотивы. Один раз меня воровали, но это было очень давно, когда я в кинотеатре «Октябрь» работал, в Москве были тогда мои афиши, а преступники вычислили, воры вычислили, что меня нет, и воровали. Ну, меня это настолько задело сильно, что я дал объявление в газете «Московский комсомолец». Эта же газета и написала вначале, что вот, где же твои силы, там, магистр практической магии, не можешь, что тебя воровали, где же твои силы были, где же твое колдовство. Но я дал объявление, что есть если мне в течение 6 дней не вернут украденные вещи, я даже в шутку написал, то я пошлю в космос такой заряд, такой силы, что один из просто преступников, злоумышленников закончит летальным исходом. То есть попросту умрет. Они так испугались, буквально через 3 дня уже позвонили в газету и сказали, чтобы я не волновался, что мне все вернут. А еще через 2 дня вернули все абсолютно.
0: То есть анонимно все это было,
2: естественно. Да, они анонимно, они не представили. Ну, правда, потом через годик они все-таки попались на каком-то американском после. Они оборовали американского посла, это мы потом милиции говорили, и заодно признали, что они вот как-то боровали даже самого Лонга. Но правда, потом они все вернули. Они вернули, кстати, там, в общем-то, не так уж и много украли, все в ящик сложили, еще $200 сверху положили. Оказалось,
0: откупных?
2: Нет, это за дубленку, они дубленку успели продать мою. За $200 почему-то. И вернули даже $200 сверху положили. И, вот, и после этого со мной пока не связывается. Вот в этом смысле, что не останавливают, не оборовывают, там, не возле ларька, а просто почтительно даже, кстати, здороваются вот такие краснопиджачники, крутые мэны, они просто со мной здороваются и спрашивают какой-нибудь совета обязательно. Вот когда у меня белая BMW была, они очень всегда окружали белые BMW и все, думали, это свой, это человек приехал на белом BMW. Я просто знаю, что на таких машинах ездят обычно бандиты и братваш называется. Вот они окружают машину и всегда пристально смотрят, кто там за стеклом сидит. И когда узнают, они как-то улыбаются и, в общем, даже не подходят и не спрашивать ничего.
0: Ну что же, я предлагаю следующий вопрос наших радиослушателей по телефону 203-19-22. Звоните, и ваши вопросы Юрию Лонга. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Юрий Андреевич,
2: я слушаю вас.
5: Я включила приемник как раз от бессонницы в том месте, когда вы говорили о том, что человек может умереть от той болезни, которую он сам себе выдумает.
2: Да, так, абсолютно правильно.
5: Так вот, могли ли бы вы посоветовать, как избавиться от мнительности, от этого страха, который, в общем-то, ну, разъедает душу и, в общем, можно сказать, как, что человек может умереть раньше смерти?
2: Во-первых, заняться аутогенной тренировкой, самое элементарное, самому себе внушать. Внушать тепло в руках, в ногах, внушать спокойствие, спокойствие в голосе, в дыхании. То есть научиться просто элементарно расслабляться. Это раз, а потом научиться медитировать. И вот когда человек научится медитировать, он может управлять собственными мыслями. И вот тогда вот эта мнительность пропадет. Но это, конечно, не за один день.
5: Это очень трудно.
2: Ну
5: просто говорить, что мне так хорошо, мне хорошо, а я знаю, я говорю, а голова у меня думает о другом.
2: А вы неправильно делаете, значит, вы очень это делаете настойчиво. Не нужно делать это настойчиво, нужно как бы нехотя. Нужно, во-первых, изучить собственный организм, узнать, что ваш организм, какая где у него слабая сторона, а где сильная сторона вашего организма. И вот плясать от этого. Вообще, я вам советую закончить школу гипноза у Геннадия Гончарова. Там отлично проводит сеансы аутогенной тренировки. И вот сейчас он как раз открывает курс. Вы учились где-нибудь?
5: Никогда, нигде.
2: Ну, какую-то школу вам нужно обязательно закончить.
5: Вы знаете, мне кажется, я где-то в санаториях, когда гипноз сеансы мне прописывают, мне кажется, гипноз на меня вообще не действует.
2: А это не гипноз. То, что я вам говорю, это не гипноз. Это можно назвать и самогипноз, но, скорее всего, это аутотренинг вам нужен. Вам нужен аутотренинг. Я такие рецепты не могу давать, как избавиться от мнительности. Вот я вам сказал, нужно управлять собственным телом прежде всего, а потом уже собственной душой. Конечно, это сложно. Это может быть... Вы кто по гороскопу? Вы, может быть, очень мнительный человек?
5: Очень.
2: Но кто вы по гороскопу?
5: Овен.
2: Овен?
5: Да.
2: Не, Овен не совсем. Рак самый мнительный из всех знаков зодиака. Вот, рак очень мнительный человек. А Овен-то такой, я бы сказал, даже богатый, разнообразный очень знак и более спокойный.
5: И вместе с тем...
2: Ну, это у вас что-то такое, значит, у вас в вашей судьбе произошло.
0: Что-то, наверное, у вас еще от рыбы
2: есть. Селилось что-то, да, наверное.
0: Да. Вот, извините, у вас вот по утрам ноги холодные?
5: Ноги? Я что-то не думала.
0: Ну, вот видите, вот прав вот Юрий Лонга, когда сказал, что вы даже своего организма не знаете. Вы сперва узнаете, холодные ли у вас по утрам ноги, а вот, или теплые.
5: Так, или что? И тогда, ну, значит, от рыбы и плясать от этого.
0: Нет, рыба, да. Я имел в виду знак гороскопа. Да, если бы вы от рыбы, то вам надо было чешую искать уже.
5: Ага, вот так.
2: Ну, это шутка. Это, конечно, шутка, но все-таки начните изучать себя. Вот начните больше себя, не зацикливайтесь ни на чем. Это только все у вас самих. Вам просто поверьте в то, что вы сами себе можете помочь. Сами себе,
5: да,
2: можете в этом помочь.
5: Да, это я все понимаю, что я могу помочь, но я могу себе и навредить. Вот.
2: Вам, честно говоря, нужно завести хорошего любовника, так, между нами, нормального мужчину. Он вам все расскажет, как надо делать. Вас не хватает мужчин в крови, вам честно говорю.
5: Крови?
2: Да, мужчин в крови не хватает.
5: Это... А вы знаете, что они меня просто интересуют?
2: Ну вот это плохо, ну надо было. Ну как же может быть женщина, какая бы женщина ни была, молодая или в возрасте, она все равно должна интересоваться противоположным полом. Иначе скучно будет жить.
0: Конечно, во-первых, мужчина это же опора. Вот женщина без мужчины, да, это как торшер без подставки.
5: Правильно, современный мужчина, к сожалению, опоры
2: не назовешь, да?
5: Да.
2: Вам такие мужчины попадались. Есть нормальные мужчины.
5: Ну, видите.
2: Найдите хорошие.
6: Они все разобраны.
5: Да, вот правильно. Хорошие разобраны, а плохих нам не надо.
0: Да.
5: Да. Мы от таких отказались тоже.
0: Ну, знаете, нам остается только выразить надежду, что сейчас вот вы выгляните в окно, может, он там уже под окном ходит.
5: Да.
0: Вот просто, может быть такое.
5: Да.
0: Вот, найдете вы обязательно, найдете себе хорошего мужчину. Спасибо вам.
5: Спасибо.
0: За звонок и удачи. Ну что, следующий телефонный звонок, и я думаю, может быть, даже уже, видимо, последний, да, потому
2: последний,
0: что
2: пожалуйста.
0: Время поджимает. Доброй ночи, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», мы вас внимательно слушаем.
7: Алло?
0: Да-да-да.
7: Вечер добрый.
0: Добрый вечер.
7: Один вопрос к Юрию.
2: Пожалуйста.
7: Насколько человек властен над
2: собственной судьбой,
7: так скажем?
2: Скажу вам, да.
7: Насколько, как вы считаете, способен ли человек реализовать, так скажем, свои желания?
2: Уникальный вопрос. Все? Вы задали эти вопросы?
0: Значит, спасибо.
2: Я обычно говорю, что человек может где-то на 30% менять свою судьбу. 70% зависит не от него. Но, тем не менее, есть уникальные личности, которые полностью создают собственное «я», собственную судьбу создают. То есть владеют событиями. Таких очень мало. Но рекомендация обыкновенным людям, вот простым людям, которые не имеют отношения к магии, там, парапсихологии, просто прислушиваться к себе, к своей душе, прислушиваться к своему сердцу и идти не поперек течения, а именно по, как бы, по велению своего сердца. Вот тогда вам не нужно будет испытывать судьбу, вам не нужно будет ее ломать, там, идти не в другую сторону. Вы чаще прислушивайте себе, спрашивайте свое сердце, свою душу и как бы свой организм. Вот ответ на этот вопрос.
0: А, простите, я так немножко перебиваю. Вот такой известный дяденька, Дени Дидро, Вот он в своем произведении, по-моему, «Жак Фаталист», что-то такое, вот очень так хорошо популяризировал идею фатализма. Вот когда человек как бы считает, что все, ну даже не то считает, а все, что с ним происходит. Даже вот я сейчас, например, скажу слово «лампочка», вот я его мог бы не говорить. Но то, что я его сказал, об этом было известно уже до моего рождения. Вот с одной стороны, вот идея фатализма, она как бы исключает всяческую самокоррекцию, коррекцию своей судьбы. С другой стороны, она и является вот тем сильным успокаивающим, которое, как вот вы только что сказали, неоднократно необходимо для, так сказать, улучшения своего собственного состояния. А уже улучшение собственного состояния, оно и ведет, так сказать...
2: Коррекция.
0: Да, то есть как бы получается немножко, может быть, как раз стоит тогда все-таки пропагандировать или как бы вот эту фатальность именно, то есть сказать, ну а чего ты, дескать, дергаешься? Вот как оно идет, так должно идти. И человек сразу успокоится, не будет как-то вот прыгать, дергаться, там, бегать там вот за колбасой на демонстрацию, собачке чепчик сшить, вот все вот это вот, может быть, исчезнет, и сразу как-то станет так хорошо, всем спокойно, все займутся делом, наконец.
2: Единственное, что могу здесь посоветовать простым людям, это не прогнозировать свое будущее и не, как бы не заглядывать, не поднимать завесу своей будущей жизни. Потому что здесь можно, во-первых, сглазить, можно это событие не приблизить, или, а наоборот, удалить какое-нибудь хорошее событие, или узнать там день своей смерти, или узнать какую-то неприятность, и тогда думать все время и накачиваться. Вот ни в коем случае не надо гадать просто так, ради любопытства. Гадать можно, но когда у тебя какое-то событие должно быть, как оно пройдет, удачно, неудачно, что там в следующем году с работы будет, с квартирой, такие вещи можно узнавать, там, когда замуж выйду, или там детей сколько будет. Но узнавать какие-то глобальные вещи ни в коем случае нельзя из своей судьбы, из своей жизни. Иначе вы просто это событие можете накликать на себя, или как-то притянуть, или наоборот оттолкнуть. И поэтому лучше меньше знайте о своей судьбе. Меньше знайте. Просто живите вот как Бог на душу положит. Как вы чувствуете? И помогайте себе сами, прежде всего. Надейтесь только на себя, только на самого себя. Вы знаете, я заметил, кто обращается к людям больше всего, к экстрасенсам, к колдунам, те люди, которые потеряли веру в себя. И, кстати, люди, которые потеряли веру в себя, они также обращаются и к Богу.
0: Да, причем, как правило, я прошу прощения, что перебиваю, почему-то к таким иноземным богам, может быть, и не очень плохим, я в них туго разбираюсь, но это... Насколько я знаю, очень много людей из общества вот Хари Кришна, они, как бы, как правило, в прошлой жизни были весьма-весьма такими персонажами бойкими. Просто мне пришлось как-то пообщаться чисто ради любопытства. Вот. И ищут, как бы, опять же, они ищут себе, так сказать, общественного бога. Вот в чем их проблема. А внутри себя порядок навести у них метелки нет.
6: А неужели человеку, потерявшему веру в себя, кто-нибудь поможет, кроме него самого, опять же?
0: Никто, конечно. Ну, вот самообман, типа такой, пенициллин, таблетки, Лиля.
6: Получается, что вот Юрий Андреевич, это пенициллин?
2: Ну, что пенициллин? Нет, я пенициллин?
6: Нет.
2: Это вы имеете в виду? А что?
6: Договорились.
2: Вы сказали, Юрий Андреевич, это пенициллин.
6: Вы сказали, что люди, потерявшие веру в себя, обращаются к вам.
2: Абсолютно правильно.
6: Ну, вот, значит, вы пенициллин.
2: Ну, если не пенициллин, то, во всяком случае, хорошие антибиотики, импортные. Потому что, в общем, я многим помогаю. Я знаю, что если я сделаю толчок, ну, я прежде всего говорю, что я делаю толчок и верю только в себя. Если человек потерял в себя веру, все, ему уже не поможет никто. Ни Лонга, никто не поможет. Поэтому нужно, прежде всего, верить в себя и надеяться в основном на свои силы. Только на свои силы, на свой разум. И вообще, хотел бы пожелать всем вот на прощание. Сейчас девушка задала, можно ли... Вот начните с завтрашнего дня всю свою жизнь абсолютно сначала. Кто разочаровался, расстроился, кто не может найти себе мужчину, друга или подругу. Вы найдете, все это будет. Обязательно думайте об этом, мечтайте. Мысль материальна. О чем вы думаете, все абсолютно сбудется.
0: Это есть хорошая фраза «мечты сбываются». Гениальный текст. Ну что же, я благодарю вас, Юрий, за то, что вы нашли время посетить нашу программу. И также, Лиля, тебе большое спасибо за то, что ты, так сказать, познакомил нас с таким замечательным человеком. Спасибо московскому журналисту Юрию за участие в этой программе. Я надеюсь на то, что вот эта уютная комнатка, которую, кстати, лично я вот обделал, вот эти дырочки сверлил, ну, это что-то я себе не буду, потому что как бы я теперь подрабатываю, линолеум кладу, плитку, Вот, так что, если надо, обращайтесь. Вот, я думаю, что мы еще как-то здесь встретимся, обсудим какие-то вопросы, почему бы нет. Спасибо и всем вам удачи.
6: До свидания.

0: И я рад представить гостей нашей сегодняшней программы. Один из них уже очень хорошо вам известный, почти, так сказать, родной и унтожеланный, поскольку повсюду, в общем-то, где он появляется, распространяется аура тепла, Унт-Восток. В общем, как раз того, всего того, чего не хватает сейчас нам, живущим здесь, в этой дикой тундре, среди белой замерзшей перхоти. Вообще сегодня минус 18. Я считаю, что это идиотизм. Все-таки я не понимаю, как можно жить там, где температура опускается ниже минус 10. И этот человек Назим Надиров, продюсер, филолог, философ. Он в нашей программе не первый раз и, надеюсь, не последний. И я вижу, что ты пришел не один, а с симпатичной женщиной. Сразу расскажи, пожалуйста, потому что люди будут заинтересованы. У меня сейчас новые моды. Я за отдельный прайс пускаю сюда любопытных с улиц. Они потом шепчутся, идут сплетни. И сразу поставь точки над «и», кем приходится тебе данная красавица, чтобы не было каких-то перетолков и перетеров ненужных.
1: Спасибо, Саша.
0: Да забудь, да.
1: Добрый вечер, дорогие мои слушатели. Я, как всегда, рад кататься с Сашей по дорогам его программы «Монмаранси». И я рад сегодня представить моего давнего друга Марьяна Смирнова-Сеславинская. Мы филологи, мы уже знакомы не один десяток лет, скажем, как родились, так и познакомились. Может, да, вот нам сейчас 18, да? Она филолог, так же, как я, хореограф, танцор, а в данном случае автор проекта цыганского, который называется «Бародрома», значит, «Большие дороги».
0: Очень, очень приятно вас видеть. То есть ничего личного, как говорится, да? Вопрос в следующем. Знаете ли, уважаемые гости, я тоже подготовился, в свою очередь, к программе. Ну, насколько мне это позволяет вот мой слабый мозг после того случая, о котором я не хочу говорить, вспоминать об этом мне горько. Тем не менее, вы знаете, представление о цыганах у нас, у простых обывателей, формируется в основном по трем направлениям. Первые два направления резко отрицательные. Это значит криминальная хроника, где они фигурируют как торговцы наркотиками. Всегда цыганские кварталы во всех небольших российских городках славились тем, что там можно, в общем, прикупить все химикалии, и молодежь вся туда стекается, да. Второе, это то, что эти люди, в общем-то, занимаются какими-то делами, уже не связанными с наркотиками, но, тем не менее, криминальными и неприятными. И третье мнение, да, такую альтернативу, что ли, это составленного обывателя по широко известному фильму «Цыган», который, в общем-то, ну, как вот сейчас идут, сериал «Менты», да, с тем, чтобы как-то обелить в лице обывателя, в общем-то, тех самых ментов, также, видимо, чтобы как-то исправить положение с мнением о цыганах, был снят этот фильм. Исходя из этого, Марианна, я бы хотел, чтобы сегодняшний наш разговор был максимально серьезным, чтобы мы раскрыли вообще все об этих людях. И самый первый вопрос, я уже его предугадал, он наверняка придет на пейджер или по телефону нам позвонит кто-нибудь и спросит, а бывают ли цыгане евреи?
2: А можно наоборот спросить, бывают ли евреи цыгане?
0: Да, или так.
1: Ну, они чем-то родственны, гонимые и национальности. И как раз, по-моему, в одном из клубов мы делали этнический фестиваль, да, помнишь, мы представляли коллектив твой. И как раз он после 9 мая как раз был праздник, потому что это наиболее преследовавшиеся были национальности. Ну, их путь, я только начну начало пути цыганского, а дальше Марьяна как специалист вообще в этой области. Они вообще родственники наши все, цыгане, естественно, потому что с востока. В Северной Индии, где-то в 11-12 веке, они начали свой многовековой путь и рассеялись уже по всему миру. В каждой стране особенность того, это то, что они берут, вот как пчелки, самое вкусное в музыке, самое сладкое, самое красивое, впитывают в себя и в то же время обогащают национальную, в данном случае музыкальную культуру той страны, где живут. И бывают такие ситуации, когда даже, например, вот в Венгрии было в 30-50-е годы, что трудно отличить, где заканчивается, например, венгерская

0: виде, который, то есть, в котором они никогда свои собственные песни не слышали. То есть я бы сказала, что цыганская песня в России — это русская душа, вывернутая наизнанку.
1: Ну, мало того, если уж так мы будем говорить за музыку, я могу сказать, что им удается создавать удивительные минорные мелодии, пользуясь мажорными аккордами, наоборот, что является, в общем-то, столь же редким, как то, например, индийское табло, по которой однажды с пьяну пытался стучать мой друг, и у него ничего не получилось. Безусловно, у каждой нации есть свои уникальные, попросту говоря, возможности и способности. И, кстати, здесь еще один момент. Я, конечно, понимаю, что о музыке сегодня будет серьезный разговор, большой, много будет прослушано музыки, но для меня музыкант не имеет национальности, так же, как не имеет национальности физик и так далее. Да? То есть музыкант, он может быть там хоть еврей, хоть там татарин, безразлично. Это просто музыкант или это просто физик. Я же бы хотел все-таки попросить вас вначале остановиться на каких-то именно национальных особенностях этих людей. Что заставляет их жить вот таким образом? Что заставляет их все-таки противопоставлять себе вот так всему миру, по идее, ведь когда мы видим вот праздно шатающихся в метро или по улицам цыган, это же, ну, как бы такой своего рода протест, даже круче, чем панки. Да. То есть вот панки, они стараются как-то на контрасте, а у этих контраст очевиден, люди их боятся, негативные мнения, согласитесь, происходят. Как, где они живут, вот возвращаются ли они в дома с евроремонтом, или они ночуют на вокзале? Залах. Вот что в первую очередь, я думаю, заинтересует наших слушателей. А музыка, это уже в том случае, давайте вынем, так сказать, из кобуры наган под названием музыка, когда нападения начнутся совсем уже свирепые. Да.
2: Вот. Я думаю, об этом Марьяна лучше всего расскажет, потому что она писала работу о цыганском искусстве в таборе, на сцене. И я был сам свидетелем еще некоторое количество лет назад. Мы возвращались вместе из гастролей. Домодедово было очень смешно. Из Ашхабада мы прилетели. Я не успел моргнуть глазом, и вот приблизились цыганский табор в Домодедово. Я не успел посмотреть на свой чемодан. В это время увидел, как Марьяна удалялась уже с цыганками, ласково щебеча о чем-то, и пропала на минут 40, по-моему. И вот она там обсудила все, она живет в разных таборах, ездила вологодскими, другими цыганами. Я думаю, она вот передаю слово Марьяне.
0: Так все-таки, наверное, что вас больше интересует наших слушателей? Я думаю, знаете, все дело в том, что существует некий миф о цыганах. А существует он потому, что долгое время действительно, ну, как бы была такая стена закрытая, да, между русскими и цыганами. И даже вот в цыганском языке существует слово «гаджо», которое означает «человека не цыгана». Так же, как у евреев существует слово «гой», цыган слово «гой». Правда, в последнее время немножко изменился смысл, потому что цыгане стали оседлыми, они стали с русскими уже больше как бы контактировать. Но, вы знаете, цыганское общество вообще неоднородно. Вот если мы с вами пройдемся по улицам Москвы, мы встретим очень много смуглых людей, хорошо одетых, которых многие принимают, скажем, за лица так называемой кавказской национальности. Просто потому что цыгане, в их представлении, это обязательно пестрые юбки, обязательно гадания, вокзал, табор и так далее. Вот, но просто цыгане, они тоже неоднородны. Существует много разных групп цыган. В России исконно с 17 века живут русские цыгане, которые имеют свою собственную культуру.
2: Нужно, наверное, кратко упомянуть, когда они появились, да? Они появились... Граф Орлов, наверное, многие знают, да?
0: Я хочу сказать, что в России они появились, ну, первое упоминание о цыганах где-то конец, ну, где-то... Это 17 век. Это 17 век уже, да. И граф Орлов-Чесминский, это уже возникновение хоров, это уже позже. Это позже. Да, но ведь дело в том, что наряду с так называемыми северно-русскими цыганами существуют другие группы, которые говорят на отличных диалектах, и которые жили в других странах, на других территориях. Они тоже потом попали в Россию, но, тем не менее, они отличаются одни от других. То есть я хочу сказать, что, например, есть русские цыгане, как бы, которые очень хорошо знают свой язык, и которые... тем не менее, понимаю, скажем, группы котляров, которые делают котлы лудильщиков. Ну, есть группа, например, вот которая называется... Например, есть группа, которая называется колдырари или котляры.
1: Простите, Марьяна, тут, кстати, есть, мне кажется, смысл вот немножечко об этих группах поговорить поподробнее. Почему? Потому что не только речь идет о России, вот, о взаимоотношениях,

0: отношений коренных, скажем так, россиян, да, вот с цыганами. То есть, к примеру, я наблюдал и в Праге, когда мы ездили туда со спецзаданием, там надо было кое-что прибрать. Я наблюдал дикие сцены разборок между вот, цыганами. То есть там они контролируют... Ну, тогда, сейчас я уже вышел из дела, собственно, и занялся вот тем, что сижу тут на радио, общаюсь с приятными людьми. По крайней мере, одну треть бизнеса, это, вот, опять же, по наркотикам, по проституции. И те же самые жители Праги смотрели на них весьма отрицательно.
1: А разве русские меньше контролируют? Русских бандитов разве мало в Праге?
0: Но благодаря моим стараниям, в какой-то степени эта сфера все-таки была немножечко отобрана у цыган. Сперва, значит, вот были туда нами послано дикое количество украинцев, а затем уже как бы...
2: Дима, простите, какой у вас вопрос? По поводу наркотиков или по поводу
0: нет, по поводу того, что не является ли вот те люди цыганской национальности, мнение о которых у россиян, у других народов, скажем так, негативны, просто представителями одной какой-то группа, которая, может быть, имеет смысл назвать и сразу забыть о ней. Ну, к примеру, как ведь среди русских тоже есть кидалы, да, там есть падлы, которые бабки не отдают на зиму. Правильно? Есть? Скажи, есть. Говорит
2: Назим. Вообще, знаете, да. Можно я как бы сразу пошла продолжу? Дело в том, что, знаете, ну, как бы наркомания — это вообще беда, вообще, наверное, последнего столетия. И это не только цыганская, я сказала, что это общечеловеческая беда. Да? То есть я бы сказала, что есть такие проблемы, которые на самом деле являются не узконациональной проблемой, а проблемы всех. Так вот, скажем, исторически, если мы посмотрим, то есть до возникновения вот наркотиков, вернее, распространения их такого широкого, цыгане делились по разным группам. Они делились, в общем-то, знаете, это очень долгий вообще экскурс в историю, тем более, что мы не можем с точной достоверностью сказать, откуда, почему произошли эти разные группы. Но существует теория, что они, когда выходили из Индии, то вышла не одна каста, а целая группа разных каст, которые как бы изначально имели какие-то различия между собой, прежде всего по занятиям. Вот. Но, тем не менее, этот круг занятий все-таки определен. Это кузнечество. Обязательно, значит, торговля лошадьми. Это, кстати, очень для русских цыган характерно. А торговля мелкая, разнообразная. Кстати, вы знаете, цыгане прекрасные торговцы. И, кстати, то, что вы говорили о криминале. Ведь вы знаете, что при советской власти, например, спекуляция считалась криминалом. То есть как бы в тени, вот именно в сферу криминала уходили просто люди, которые элементарно имели, скажем, навыки или... предрасположенность, я бы сказала, историческую к торговле. Поэтому это все как бы имеет свои причины. Да? Вот. Я хочу сказать, что, вы знаете, мне так получилось, что я лет 10 назад я работала на индийском фестивале, кстати, с группой индийцев, которая происходит из Раджастана, откуда вышли цыгане. Вы знаете, поразительно. То есть там чисто вот по эмоциональному типу, по психологическому, огромное родство. Ну, мало того, что язык похож просто. Многие слова просто одинаковые. Вот, вот это вот...
1: Историческая справка, цыганский язык относится к индийской все-таки группе, исторической.
2: Да, к индийской. Да. Так вот, они прекрасно торговались. Они, когда они приехали сюда, они привезли с собой кучу совершенно разных вещей, там каких-то тряпок, одежды и так далее. И я получила огромное удовольствие, когда я со своей стороны тоже принесла кое-какие предметы. Вот. И мы стали вместе, значит, все это дело, значит, менять одно на другое. И я была очень горда, когда я все-таки вот на 20 рублей, скажем, я получила... Просто это сам процесс очень приятный. Дело здесь не в деньгах, а в процессе. Так вот, я хочу сказать, что, видимо, да, есть такая предрасположенность. Они, эти группы, они занимались торговлей. И цыгане, и в России, и в других странах, они исторически занимались мелкой торговлей. И так произошло, что вот сейчас, например, очень тяжелое время. Почему? Ну, потому что гадание и торговля перестали быть сферой... то, что та торговля, которая раньше называлась спекуляцией, мелкой торговлей, мелкооптовой, да, они перестали быть сферой чисто цыганской. Появилась огромная конкуренция. То есть раскройте любую газету, вы увидите там огромное количество адресов гадалок. Вот. Ну и, скажем, насчет торговли то же самое. Сейчас уже как бы...
1: Вопрос был больше о кастах, да, Саша?
2: Да, наверное. Насчет каст. Ну,
0: не то, что о кастах, да? Просто я как бы...
1: О кланах.
0: Да, наверняка у цыган, как и в любой нации, своя элитарная группа. Да? Вот меня интересует, например, отношение данной элитарной группы к вот тем людям, цыганской же национальности, которых показывают, грубо говоря, в телесериале этот самый «Дорожный патруль».
2: Ну, вы знаете, как бы я сказала, здесь нельзя, опять же, сказать совершенно точно, почему та или иная группа ниже, а другая выше. Можно привести теорию какого-то там расслоения классового. Можно сказать, что сразу... Я, например, может быть, что когда они вышли из Индии, то там было разделение по занятиям, что и определило, собственно говоря, их дальнейшее положение в различных странах. Потому что, знаете, цыгане, когда приходили в разные страны, поскольку все-таки они вышли из страны, которая была кастовой, это была Древняя Индия, да, там же были касты. Каждая каста имела свое занятие. Так вот, приходя в какую-то страну, поскольку они владели каким-то ремеслом, они пытались занять в этой стране то же самое место, которое не занимали в Индии. То есть, если они не были земледельцами, они и в другой стране не будут земледельцами, они будут, скажем, продолжать те же традиции кузнечества, которые они...
1: Вот очень много касты специальные, Саша, на Востоке, которые занимаются только музыкой. То есть, исторически, по легенде, как будто бы это специальные музыканты первые были цыгане, которые там персидский царь пригласил, неважно, это были первые музыканты цыгане, которые и вышли из Северной Индии. И на многих странах, например, в Египте, например, есть специальные касты танцоров. Этим занимается вот это Gypsy Music, правильно
2: да,
1: я говорю?
2: Да.
1: Ракшарки, там разные стили, Гавази, по-моему, и Каири Али Мухаммада, по-моему, район называется, где живут только цыгане. И там, я
2: да,
1: не
2: они
1: думаю, что есть...
2: Гавази.
1: Гавази,
2: это,
1: да. Вот и то есть вот определенные, или, например, в Турции, в Османской империи, поскольку правоверным нельзя было, видимо, музицировать и все такое, 5-10, то были евреи, греки и цыгане. И до сих пор очень династии цыганских музыкантов, они страшно популярны, это знаменитые известные фамилии. Бурхан Оджал, например, в Стамбуле. Очень известные музыканты, они именно цыганские, музыкальные династии.
0: Карлос Сантана.
1: Ну вот.
0: Ну, это понятно. Может быть, кстати, вот опять же, те люди, к которым я так прицепился, я вижу, ну, нет у вас особого желания их обсуждать. Скорее всего, что вырвавшись, так сказать, на свободу европейских просторов, они попросту говоря...
1: Мы не были во время твоей разборки там. Браги, ты бы нас позвал.
0: Нет, я имею в виду уже здесь, сейчас. А-а-а. То есть, может быть, их вот это поведение, даже какое-то, ну, самоунижение, да, вот это же, ну, немножко... Ну, человек, который с чувством собственного достоинства как-то живет в мире, он не будет себя вести так, как ведут вот там...
1: Нет, тут я, Саш, я возражу.
0: Пожалуйста, я готов к диалогу. Да. Сегодня я добр.
1: Это разная традиция. Европейская, в данном случае, ты представляешь русскую традицию. И есть восточная традиция, например, суфийская традиция. Там вообще считается самое высокое поднятие личности над собой, это когда ты можешь просить. И дервиши, и факиры, они специально даже богатые люди, они бросали все, и считалось усмирить свою гордыню и смочь, так сказать, пойти и попросить кого-то. Это специально делается. Есть даже сейчас богатые люди из Таджикистана, например, они в определенное время, когда это полагается, они бродят по стране и просят милостыню. Это считается наоборот.
0: Тут, Назим-то, речь-то идет не о милостыне, mm-hmm. понимаешь? Я, например, могу сейчас выйти на улицу, для меня это как расплюнуть, подойти к любому перцу богатому, который из джипа вылез, посмотреть на него искоса, искать дружище, дай мне 5 рублей, в общем-то, на булочку. Вот. Я так часто делаю, в общем-то, когда ради шутки, когда там, знаешь, вот пока он полезет за 5 копейками по черепу, ему бах, в джип прыгнул и поехал. Ну, чтобы как-то нажить
1: это
0: денег.
1: Это на котором ты приехал сегодня?
0: Вот сегодня на нем, да, на таком, видел, без номеров.
1: Даже покататься.
0: Да, проблемы. Вот. Речь идет о другом, о неопопрошайничестве, а о совершенно таком серьезном домогательстве к гражданам. То есть о том, что происходит хватание людей за локти, притягивание их к себе. То есть, так сказать, попытка заставить вступить с собой в контакт. Не физически, естественно, а хотя бы в моральный, что само по себе ущемляет личность другого человека. Вот о чем я хотел сказать. И, может быть, все-таки эти люди как раз вот такое их поведение, и это и есть не что иное, как сублимация на вот такое не совсем высокое положение той касты, к которой они вот принадлежат у себя там где-то, или исторически так сложилось, что они принадлежат к этой касте. Ну, к примеру, почему все негры носят здоровые цепи и поют рэп, да? Золотые цепи, заметьте. Все это идет сублимация еще вот от момента работорговли. А когда они видели все это богатство, роскошь, генетическая память это сохранила и преобразовала вот как раз в эти яркие броски, там обязательно Феррари. Также и здесь вполне вероятно.
2: Ну, то, что в любом обществе существуют высшие как бы слои, ниши, это, конечно, так. Но, вы знаете, я все-таки, понимаете, не стала бы вот так такие аналогии проводить, потому что, ну, понимаете, ну, не было нас тогда, когда они выходили из Индии. Мы не можем этого сказать.
0: Но мы можем, можем предположить. Мы хотя бы можем как-то постараться предположить, что же было там на самом деле. И, кстати, я вот, извините, что я так сейчас вот активно несколько себя веду, просто по после того случая, это самое... Я, например, не могу ручаться 100%, что вот те люди, которых мы видим и считаем цыганами, что это цыгане.
2: Хорошо, Дим, я просто сейчас расскажу, вот, какие еще существуют современные проблемы. Я просто возьму маленькую одну группу, которая живет в Западной Украине, вообще в Украине, в Карпатах. Что там происходит? Вот вы, наверное, заметили, что очень часто вот сейчас на улице появились такие малорослые, смуглые цыгане, которые часто ходят босиком, кудрявые.
0: Даже вот в нынешнюю
2: погоду? Да, у них такой даже... Ну да, часто я даже, ну, сейчас вот зимой не видела, но очень поздней осенью видела. Дело в том, что там происходят большие проблемы какого плана, что, значит, выселяют их с тех мест, где они привыкли жить. И фактически они как бы становятся беженцами. Сейчас время очень больших социальных передвижений, понимаете?
0: То есть попросту геноцид.
2: Ну, я не хочу, понимаете, как бы влезать в политику, я просто говорю...
0: Нет, но он скрытый,
2: да.
0: Скрытый
2: потом,
0: геноцид,
2: например,
0: да.
2: Что в Средней Азии происходит, что к нам очень много приезжают так называемые цыгане из группы «Люли». Цыгане-люли. Это среднеазиатские цыгане, которые тоже в связи с тем, что, скажем, там очень плохо с работы, они переселяются. Я просто лично говорила со многими из них. И мне человек в красивом сиреневом халате, который ходил с инструментом и играл за деньги, значит, на улице, говорил, что я отец семейства, мне стыдно, я раньше был шофером, я вынужден это делать, потому что действительно вот есть такая проблема. Знаете, я думаю, что это не только проблема цыган. Посмотрите, сколько приезжает других наций. И они тоже страдают. В основном просто я считаю, что мы живем в счастливом месте, в счастливой, как бы, ну, нам повезло, что мы родились в крупном городе, в Москве, что у нас есть дом, работа и, в общем, любимое дело, потому что есть масса людей, которые всего этого лишены, на самом деле.
0: Ну, я с вами согласен, но, с другой стороны, у меня тут есть немножечко такой другой взгляд на эти вещи, то есть, к примеру, когда происходит отлов здесь какого-то криминального человека, который, вот, как бы, приехал в Москву, типа, дескать, на заработки, а реально он там ну, занялся, скажем так, бандитизмом, да, преступным стал элементом. Вот. Для меня это немножко непонятно. Если ты мужчина, если ты сваливаешь со своей территории, на которой в нынешний момент живется не очень хорошо, значит, ты просто дезертир. Вот. Да, только и всего. Также я не понимаю, например, вот, приезжающих сюда на заработки молдаван, к сожалению, не понимаю приезжающих сюда на заработки чеченов, не понимаю, почему существует здесь чеченские фирмы, почему в Москве сильна чеченская диаспора. Для меня это загадка. Я считаю, что если ты, так сказать, воин, ты должен быть на своей территории в тот момент, тем более, когда там происходят военные действия, и занять сторону одной из воюющих сторон, а не сидеть в тылу. В Москве тоже было очень трудно, конечно. Вы совершенно правы, но я вот хочу обратиться к тем, кто слушает нас сейчас в других городах. Да, уважаемые, мы живем здесь просто как сыр в масле. Нам зарплату дважды в день приносят на дом. Раз в год выдают дорогие автомобили, унт-пайки, не говоря уже о красивой, бесплатно, не говоря о красивой модной одежде. Вот. Также нам бесплатно дают все женщины, мужчинам здесь. Вот. И вообще бесплатно даже делают массаж. Живем мы тут кайфово, и глаза у московских детей очень добрые и глубокие.
2: Да, Дим, просто больше дальше нечего желать другого. Мы теперь можем только вот сидеть на радио и, так сказать, приятно проводить время.
1: Это сложная проблема, если о передвижениях, о миграциях. Если бы их не было, то, представляешь, Саш, каким бы скучным был мир. Все бы жили на своих территориях,
2: Я не помню, как мудрец китайский сказал, что не дай нам Бог жить в эпоху перемен.
0: Да, сказал.
2: Когда ломается социальный устой, когда человек, понимаете, не каждый же может найти в себе даже, скажу, моральные силы. Когда сломалась твоя жизнь, когда ты решился всего начать все заново. Это очень тяжело, на самом деле.
1: Не знаю, мне нравятся перемены. Просто есть, с другой стороны, вот особенно в России, может быть, среднее или старшее поколение, воспитанное вот в советское время, у них они жизнь, я говорил всегда, что они жизнь воспринимают как ожидание... жизнь — это просто ожидание пенсии и смерти. Для другой цели этого нет. Поэтому, Марьян, вспомни, когда мы уходили из университета, все там старшие, большинство предупреждали нас, что ну как же, у тебя же не будет пенсии. Понимаешь, какой пенсии? Понимаешь, я говорю, ну у меня еще до пенсии вообще-то еще есть. Лет 30, если буду жить,
2: дай
1: Бог.
2: Ну я сразу ушла в филармонию, и как бы это сразу резко изменило мое сознание.
1: Поэтому есть, Саша, согласись, что процентов там, может быть, 30-40 населения ждет, что кто-то придет, и кто-то обязан, там, государством обязаны давать зарплату, там, приносить, что-то делать, понимаешь? Никто не есть.
0: Я целиком с этим согласен, и причем ждут многие. Вот, свой протест против этого выражают так же, как, к примеру, там, птицы, которые теребят ту прищепку, на которой, по их мнению, в данный момент должен быть прикреплен там огурец или другая пища. Только люди проявляют это, там, выходят и стучат ложками по кастрюлям. Или, кстати, опять же хочу сказать, уезжают туда, где, как им кажется, им дадут все. Вот непонятно. Ну, давайте все-таки, ладно, вернемся к непосредственно...
2: Вы знаете, я хочу сказать, что все-таки, понимаете, вот... что в наше время, тем не менее, когда я говорила, что да, вот цыгане пришли, они чувствовали себя кастой. И я хочу сказать, что, знаете, не имея материальной культуры, потому что они не производили ничего, скажем, вернее, они кое-что производили. Они, скажем, занимались, как я уже говорила, производством там в некоторых странах плетением корзин, металлических украшений и так далее. Там, вот котляры, лужением котлов. Но, тем не менее, скажем, все-таки они пользовались в основном материальными предметами той страны, где они жили. И тем не менее, да, исполняли песни, скажем, других стран, на их основе создавали другой какой-то уже фольклор. Тем не менее, мы говорим о том, что существует цыганская культура, потому что прежде всего существует общность людей, которые чувствуют себя некой отдельностью, которые живут по своим законам, в которой очень сильные родовые связи и, между прочим, очень достаточно сильные понятия чести, взаимовыручки. Я хочу сказать, что вот цыгане чаще не подписывают договоров друг с другом. Достаточно как бы разбить руки и не нарушать своего слова. То есть вот все эти, понимаете, несколько как бы приподнятые над материальным миром понятия позволяют цыганам оставаться теми, кто они есть. И я считаю, что искусство в этом плане, оно умеет играть совершенно не последнюю, наоборот, даже главную роль. Понимаете, потому что духовная культура как раз и позволяет цыгану быть самим собой.
1: Намекаешь на династии и русские
2: династии.
1: Я
2: намекаю
1: цыган,
2: на
1: да?
2: то, что нам пора, пожалуй, не только обсудить, но и насладиться музыкой и понять, чем же все-таки, почему все-таки эта тема нас интересует, почему мы об этом говорим.
0: Да, то есть сейчас будем слушать пьесу, да?
1: Да.
0: А, тогда ее можно объявить, поскольку... Да.
2: Ну, давайте мы послушаем песню, которая будет называться «Послушайте, цыгане». Это
1: вот
2: песню исполнит участники нашего проекта «Баре Друма», который называется «Большие дороги», и солисты Александр и Диана Савельева.

зыркам свыкло, мы встречимо. Ай-ой, сарейса, да силачи-лачи.

0: том, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Назим Надиров и Марианна Смирнова Сеславинская. Речь у нас идет о цыганах, о их музыке, о их образе жизни. Вы, кстати, накапливаете вопросы. Ежели таковые у вас появятся, то, соответственно, несколько позже вы сможете их задать, да? Вот. А что касается вообще вот песен, да, то есть, ну, ведь, как известно, да, такая сермяжная и немножко срамная шутка, то есть, ты кто, я про заик, да, про каких еще заик, не считается у широких слоев населения, к сожалению, да, писательская деятельность, музицирование серьезным занятием, и если, скажем, целая нация занимается только тем, что вот поет, хотя и хорошо это делает, это еще больше настраивает против нее остальных. Понимаете? Ну, то есть это как типа стрекоза среди других, в общем-то, вот это самое насекомых в басне Крылова. Вот. Есть ли, скажите, пожалуйста, Марианна, есть ли действительно представители цыган, которые реально работают, заняты, так сказать, в общественном производстве? Ну, например, точат гайки, собирают автомобили, работают в автосервисах, но сохраняя при этом вот свою, так сказать, цыганскую девственность, я имею в виду национальную девственность, сокращенную НДФДАО.
1: Слушай, я хочу сказать, знаете, что, во-первых, здесь как бы есть маленькие две неточности, хотя, конечно, вы правы, что цыгане, скажем, в России, да, многие цыгане поют, конечно. Но вы знаете, у цыган вот принято, не то что принято, исторически сложилось, что они сохраняют двойные занятия. Ведь они, кроме пения, еще занимаются кто торговлей, кто еще чем-то, понимаете? Поэтому здесь как бы такой, часто происходит такой легкий переход. Человек, например, работал в ансамбле, потом взял, вернулся к себе в поселок и занимается чем-то еще. И это совершенно нормально. Это во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, что в России всегда исторически любили цыган и любили их за их музицирование. Вот. Так что почитайте, пожалуйста, классическую литературу, вспомните Лескова, Пушкина, Тургенева, ну и так далее.
2: Не только во всех странах,
1: а то, что касается цыган, которые занимаются другими профессиями, да, вы знаете, есть целый слой цыганской интеллигенции, причем это, кстати, на волне вот 30-х годов демократизации, когда были созданы цыганские школы, техникумы, то некоторые семьи, и, кстати, даже многие вот стали идти учиться, и вот с тех пор как бы пошло, что есть семьи, и известно, есть, я сейчас просто вам не могу так вот сразу назвать фамилию, есть цыган, полковник КГБ, есть хирург великолепный, есть летчик. Кстати, есть семья, вот, и она известна вот как научные работники, Деметр, семья, да? Вот. Ну, очень много, конечно, музыкантов, это понятно, артистов, потому что это тоже традиционно.
0: Вот Сличенко, например.
1: Сличенко, да, пожалуйста.
0: Которого почему-то, не знаю, прошу прощения, дико не любили все вот товарищи моих родителей. Не знаю за что, не знаю почему, но помню, вот, что в то время, когда он как-то был на пике моды, как-то вот отношение к нему почему-то у взрослых, я-то что был, грудником, да, было почему-то дико негативно.
1: Ну, вы знаете, ну ведь у людей разные вкусы.
0: Да.
1: Значит, ваши родители не любили там, а кто-то и обожал, наоборот. Да?
0: А не было ли, извини, Назим, вот, на ваш взгляд, Сличенко такой профанации как раз настоящей цыганской музыки?
1: Вы знаете, что я, так сказать, не знаю подробностей биографии этого знаменитого
0: артиста. Нет, я имею в виду тут именно музыку, биографию.
1: Дело в том, что, понимаете, вот я, да, мы, кстати, мы подошли к такому вот интересному вопросу. Дело в том, что ведь цыганская музыка, она двусторонняя именно в России. Почему? Потому что цыгане, начиная с момента возникновения первых хоров, стали работать для русских. И они стали исполнять как бы внешний репертуар для русских, потому что именно тот репертуар, который был им понятен. Прежде всего, это тексты, это русские песни. И с тех пор там были некоторые изменения, скажем, но именно вот эта двусторонность осталась. То есть есть часть репертуара, которую цыгане поют для себя. А чаще всего она мало представлена на эстраде. Есть репертуар, который поют именно цыгане-артисты, именно для не цыганского зрителя. То есть стараясь быть ему интересным и ну, в некоторых случаях угодить вкусом, в некоторых случаях это просто действительно диктуется еще, поймите, и материальной необходимостью, потому что есть некий культурный заказ со стороны зрителей и слушателя. Поэтому, когда мы говорим о Сличетко, он профессиональный артист. Он поет романсы и пел романсы. Сейчас он больше работает уже как в качестве, значит, вот, руководителя театра, но все прекрасно помнят его песни. И, конечно, будучи профессиональным артистом, он, естественно, ориентировался и на вкусы зрителей, и пел тот профессиональный, сложившийся в цыганской среде репертуар, кстати, за 200 лет, сложился определенный репертуар, ориентированный для, на русского зрителя, который тоже стал традиционным для цыган.
2: Но все-таки это определенный,
1: да,
2: штамп.
1: Поэтому мы должны хороший, понимать, да, что существует цыганская песня. Это скорее проблема репертуара, извините, а не артиста Сличенко.
0: Ну, вот. Я тут,
1: да,
0: хотел...
1: То есть это именно, да, проблема, да, репертуара. То есть это репертуар, ориентированный на русского зрителя.
0: Не совсем согласен, потому что это как раз и есть, вернее, согласен, но это и есть название профанации. К примеру, если зритель сейчас будет требовать от кого? Ну, или требовал бы, например, от покойного Владимира Семеновича Высоцкого исполнять песни «А мы в тундре живем, с вертолетом летим». Понимаете, песни, которую одно время осрамился товарищ Градский, да, то это был бы уже не Высоцкий. То есть, когда человек в искусстве идет на компромисс, то есть выполняет социальный заказ, это и есть профанация.
1: Ну, вы знаете, я бы не сказала, что это компромисс. Дело в том, что параллельно с теми песнями... Ведь, понимаете, романс — это отдельный жанр, скажем так, правильно?
0: Да,
1: это,
0: да,
1: просто отдельный жанр, который сам по себе, я бы сказала, что есть образцы совершенно потрясающие, высокие образцы этого жанра. Но параллельно с этим существуют еще и старинные народные песни, которые имеют место быть.
0: Ну, Сличенко их исполнил.
2: Да. Саша, в, да, любом случае, отславился или осрамился, или наоборот прославился Сличенко в истории русской цыганской музыки или советской, в любом случае он не привлечен к проекту «Бара Дурма», может быть, за то, что у него выдающиеся заслуги или нет. А вот мы постарались привлечь людей, которые...
0: По-настоящему.
2: Свежих новых, понятно, людей.
0: А вот слушай, вот ты же помнишь, ты же сам приносил какую-то музыку сомалийскую, да? Потом мы говорили, вот, по-моему, с тобой же тоже, и вот о Юсандор,
2: да,
0: да,
2: вот, который...
0: Да, сенегальский, которого у себя на родине не любят именно за то, что он за определенный прайс воспевает, так сказать, быт богатых сенегальских людей. То есть вот о чем речь, Марианна, вот о чем речь. То есть, к примеру, я однажды, будучи на спецзадании, лежим мы в камышах, вот, и тут табор...
1: А тут утка летит.
0: Нет, ночь была.
1: А,
0: вот, табор остановился. Вот они вот пели просто так для себя. Вот это уж слушайся. Да, я согласен. Это что-то такое дикое. При этом прям...
2: Всегда бывает ожидание. Вот сейчас, когда писался диск, меня лично
0: какой
2: очень
0: диск?
2: Многие... Вот этот «Бара Дурма», он, проект, он же
0: компакт. Поясняй сразу,
2: да,
0: потому что я записываю в неделю вот до 1000 пиратских дисков.
2: А, потому что сам...
1: Прошу вас, да, не обижать нас.
2: Сам диск еще не вышел.
1: Диск, во-первых, не пиратский, а самый, что у меня есть, подлинный.
0: Я согласен.
1: И
0: я
1: он,
0: своем,
1: можно,
0: я,
1: сказать,
0: да,
1: да, мы с вами о девичьем, да.
2: Вот, и о чем вы, о чем это?
0: Да ты не думай об этом. Это нормально, она сюда часто будет заходить, выходить и менять тазик.
2: А, поэтому я немножко смутился.
1: А я думаю, что это на меня капает.
0: Так вот, насчет, ты начал говорить насчет непривлечения вот ряда артистов в ваш проект.
2: Хотела сделать исконным, то есть были заявки, о которых даже Марианна не знает, я никогда не говорил, чего требовал народ. Я даже не передавал ни разу, кстати. Вот сейчас она первый раз услышит. Потому что все, как узнавали, что пишет цыганский диск, люди, которые прямо или косвенно имеют отношение там, к шоу-бизнесу, или к продажам, или магазины, или там дистрибьюторы, они говорили, ты там скажи этим цыганам, чтобы обязательно записали эту песню из «Табор уходит в небо». Это ты там. Или
1: так... Счастье, что мы об этом не знали.
2: Так вот, и не... вот только я тебе по секрету сейчас сказал, шепнул. Вот, потому что, то есть, есть заказ социальный, вот свои представления у каждого народа, шаблоны, мифы, вот, и ожидается, что вот будет такая-то песня, которая там, ну, знаете эту песню из этого фильма?
1: Нет, не знаю.
0: Напой,
1: пожалуйста, напой.
0: Ну, это хотя бы слова, я, правда, тоже не помню.
2: Захотелось душистый.
1: Пиши слова.
2: Ну, кстати, душистый хмель, шмель тоже, наверное, ожидают наш этот...
0: На пластинке, да-да-да.
2: Да-да-да, вот такие есть. определенный штамп, когда вот думают, что они услышат это,
1: да,
2: это на
1: это. Пример псевдо-цыганской песни.
2: А как цель проекта была прямо противоположная?
0: Кстати,
2: то
0: на
2: есть
0: месте,
2: поднять тот цыганский пласт, который не затрагивался раньше.
0: На месте цыганской, скажем так, диаспоры я бы объединился и подал бы в суд вот на автора вот этого фильма, где мохнатый на душистый там влетел. Знаешь, за что? За то, что там вот когда уже девка, в общем-то, кончала с собой, ей было галимо плохо и не в себе.
2: Она утонула, да, я не помню.
0: Ну, там с ней какие-то проблемы были, да, тупо. А эти все, значит, дауны, вот Барри, они, значит, с бодуна были, с дикого. Ну, их колбасило, и там со страшной силой. А у псы-то тогда не было, прикинь, напитки плохо очищены были. Хоть и на пароходе, а все равно колбасило. Так вот, если ты помнишь, там утро такое, утро туманное, утро седое, да. Вот, ну, у всех там трагедия, значит, этот подонок усатый, типа, значит, девку кинул попросту.
1: Саша, переведи, пожалуйста, мне, что ты сказал перед этим.
0: А вот колбасил. Я хочу, да. Вот, а и тут показывают цыган, которые сидят, попросту говоря, с равнодушными лицами. Им совершенно безразличны трагедии этих бар. Вот, и там перебирают на гитарах, там что-то такое, и ждут, когда им, в общем-то, отдадут прайс. Вот, тем самым вот в этом фильме показано, что...
1: Показана гениальная концепция Никиты Михалкова.
0: Ну, я бы не сказал, так сказать, применительно к данному товарищу слово вот это гениальное, по-моему, как-то
2: погоди,
0: вообще...
1: Погоди, тем более концепция.
2: Тем более Рязановая, ну, неважно, в общем.
0: Ну, кого-то из них трех.
2: Да.
0: Да, или Кончаловского. Но смысл в том, что вот такого рода телефильмы, где показаны цыгане такими вот равнодушными бревнами, с позволения сказать, когда вокруг происходит трагедия. Знаете, к чему это приравнивается? Как вот некоторые вина и женщин, и цыган. То есть это какая-то такая, ну, дескать, как будто бы за каждым, извините, цыганом, цыганенком или цыганихой не стоит какая-то отдельная человеческая судьба. А это не человек просто, а вот там этикетка от этого шампанского или струна от этой гитары. И вот такое именно, когда преподносят таким образом эти взаимоотношения между цыганами и вот теми, как вы говорите, кто любит их песни, я, например, считаю, что тут можно срубить дикий прайс на суде просто.
1: Знаете, я, Саша, хочу сказать, что цыгане вообще никогда не судятся.
0: Просто режут.
1: Нет, они не режут, у них как бы свои способы. Обычно, кстати,
0: а вот какие,
1: гораздо
0: скажите?
1: Более, знаете, полюбовно. Ведь вы знаете, что, между прочим, цыганская преступность, вот по статистике, там очень мало насильственных преступлений. Мошенничество, да, очень мало проституции в ней, изнасилований и преступлений против личности. Да, это правда, потому что даже споры, возникающие между собой, вот решаются, обычно стараются быть улаженными. Поэтому, понимаете, по поводу суда, ну, я думаю, что нужно просто дать возможность каждому иметь свое мнение, наверное, о теме.
0: А вот интересно, каким образом все-таки они разбираются? Ну, как, ну, просто это все равно вопрос зададут, спросят.
1: Каким образом?
0: Да.
1: Ну, вы знаете, я бы сказала, как, ну, если возникают какие-то серьезные проблемы между, скажем, представителями разных семей, то обычно приглашаются самые уважаемые люди. Даже иногда приглашают из другого города, собирается специальный такой как бы круг. Я думаю, это очень похоже на этим, наверное,
2: на Востоке.
1: На Востоке, да, то есть это вполне... Знаете, мне кажется, это вообще очень...
2: Так вот, очень,
1: да, характерно для таких вот обществ, которые сохранили родовые корни, уважение к старшим. То есть это все, кстати, культивируется. С детства у ребенка воспитывается уважение к старшему. И до сих пор это. И поэтому очень часто какие-то такие сложные проблемы, они улаживаются, решаются между собой.
0: А не бывает, вот или вот вы лично не замечали, не бывает, что, например, появляются вдруг откуда ни возьмись так называемые молодые беспредельщики? Потому что вот не только, скажем так, на Востоке у цыган такой способ решения проблем, как-то вот старейшина, да, есть еще и у другой категории людей. Вот она сейчас, это другая категория людей, как раз вот дико пострадала от того, что молодые беспредельщики берут решение проблем любых на себя.
1: Вы знаете,
0: молодежь-то цыганская,
1: да,
0: подрастает.
1: Я понимаю, о чем вы говорите, но, знаете, я хочу сказать, что пока, слава богу, вот, например, в российских цыган, пока...
2: Поддаются контролю ситуации.
1: Да, пока поддаются контролю, слава богу.
0: А вот еще такой вопрос. К примеру, я со страшной силой искренне полюбил цыганскую девушку. Вот нет у меня сил, я при угнанном джипе, да, там, находясь в федеральном, извините, в федеральном розыске, к примеру, да, с тремя поддельными паспортами, ну, неважно, да, тем не менее, я как-то там легализован, я там имею офис в центре, видите, перстни у меня какие, я в приперстнях, а зубы, видите, какие зубы, видите? Золотые все зубы, да, к примеру, вот такой, весь из себя красивый, цивилизованный и инженер, одно слово. Полюбил, так сказать, это же часто воспевается, полюбил цыганку, тыр-пыр, там, 8 дыр, молодую. Да. Каким образом в современном мире заканчиваются такие романы? Вот? И вообще существуют ли они?
1: Вы знаете, ну, смешанные браки, они всегда были и существовали. Я думаю, что, вы знаете, ну, очень часто происходит так, что вот, скажем так, статистики такой я лично не знаю, просто я не интересовалась этим, но я хочу сказать, что, вы знаете, очень часто происходит от цыганивание того члена семьи, который не является цыганом, потому что это культура.
2: Легенду это расскажи, когда женщина пришла, не пустила ее.
1: А, да, вы знаете, есть куда? Одна... Вот я вам сейчас расскажу историю, то есть эта история, на самом деле, это быль. Это мать моей, можно сказать, близкой подруги, которая сейчас приехала ко мне из Волги. Это цыганка, которая наследство, значит, она занимается знахарством, скажем так. У нее есть дочка, очень талантливая танцовщица, молоденькая девочка, 12 лет, с которой вот я занимаюсь. И вот получилось так, что мы с этой семьей друг. И она мне рассказала очень интересную историю. Я обратила внимание, что из 10 ее братьев и сестер почти половина блондины с цыганскими чертами лица. Она мне рассказала, что как вообще историю своей семьи. Примерно в 1942-1943 году в одну деревню или городок где-то в Архангельской области примерно, в общем, где-то это север Вологды или Архангельская область, пришла пожилая, очень пожилая цыганка, с внуком, которому было около 30 лет, и попросилась в дом переночевать. Это было холодное время года. Цыгане обычно ночуют, зимуют обычно в домах.
0: В каких?
1: Ну, у русских. У русских, да. Они приходят к русским и договариваются, часто просто проводят там зиму. Девушка была одна, она отказала им в ночлеге. Тогда цыганка к ней подошла, дотронулась до ее плеча и сказала, что ты полюбишь моего сына и выйдешь за него замуж. Пошла в другую избу. Ну, девушки все вечером собрались, им было интересно погадать, семечки погрызть туда. Она тоже пришла. Раз пришла, другой пришла. Она полюбила ее сына, уехала с ними, стала кочевать. Ей было очень тяжело, потому что она не знала цыганских законов и, в общем, нарушала многие из них. И, конечно, было очень тяжело сначала. Но получилось так, что вот эта женщина, которая ее так вот привлекла в свою семью, она была бабушкой ее мужа, и она была наследственной гадалкой-знахаркой. Ей она не могла умереть. Ей было около 100 с чем-то лет в это время. Потому что, вы знаете, наверное, что многие обладающие как бы сильной энергией, ну, знахари не могут уйти в другой мир, не передав свое мастерство. Детей, женщин больше, девочек не было в этой семье, поэтому она взяла в семью русскую девушку, потом передала ей свой этот дар, умерла. Эта русская женщина полностью отцыганилась, стала настоящей цыганкой. У нее сейчас огромное количество внуков. Она по всей области известна своей помощью больным людям и, в общем, другим.
2: Ее никто не воспринимает как не цыганку.
1: Ее никто не воспринимает как не цыганку. Да, мало того, я хочу сказать, что она спасла собственного сына, который при пожаре пострадал. Он спасал детей и спас русских двух детей и сам очень сильно обгорел. Она своими вот этими методами помогла своему сыну, и об этой семье писали по всей вот этой Архангельской области. Вот Женя, с которой я дружу, она приняла вот приемы своей матери. Мать еще жива. Вот эта русская женщина стала фактически цыганкой.
0: А я имею в виду все-таки обратную вершину, так сказать, другую вершину айсберга. О, как я модно выразился. Я имею в виду о внедрении мужской особи русской национальности.
1: Да, вы знаете, вот
0: среду.
1: Такое тоже, знаете, происходит часто от цыганивания. Вот, да.
0: Нет, ну, а вот, к примеру, меня там не зарежут.
1: А почему? Вы знаете,
0: ну, потому что очень боятся многие, например.
1: Ну, это вот, я бы сказала, что это миф, понимаете, это культурный миф, потому что, да, люди боятся, это боязнь основана на незнании. Вот я, знаете, что хочу сказать? Очень часто внешность, вот почему берется, вот, скажем, такой боязнь, да, другой нации? Потому что непривычная внешность, ведь они, цыгане появились в Европе смуглые, маленькие, черноволосые, говорящие на совершенно непонятном языке. Если взять, скажем, родственные цыганам страны, более близкие к Индии, тоже Египет, Азию, там они не сильно отличались от коренного населения, а в Европе отличались. И возникает вот этот страх, понимаете, это скорее, я думаю, психологические корни этого страха какие-то есть. Да, про цыган сочинялось много мифов, что они, например, воруют детей. А вы знаете, что часто цыгане, ночевавшие в крестьянских семьях зимой, они ночевали обычно в самых, вообще просто зимовали в самых бедных домах. И крестьяне часто отдавали им своих детей, потому что они могли их прокормить. И цыгане обращались с ними как со своими. Они их воспитывали. Вот. И тут здесь на самом деле очень много интересного, но я думаю, что, может быть, мы все-таки продолжим наше путешествие и обратимся также к цыганской духовной культуре. Давайте мы послушаем еще какую-нибудь песню.
0: Да, она будет называться «Новости». Ну, мы продолжаем беседу с Марианной Смирновой и Назим Надировым. Соответственно, долго мы что-то не слушали действительно музыки. Объявите, пожалуйста, следующего артиста, Марианна.
1: Ну, специально для Саши, который любит подлинную цыганскую музыку.
0: Да. Я вообще люблю не обязательно подлинную, да. Простите, я люблю подлинную любую музыку. Если это регги, да, то это должно быть... Регги. Если, понимаете ли, мне играют Чайковского, так будьте добры, играть его не на синтезаторе.
1: Хорошо, мы не будем играть на синтезаторе.
2: А на чем тебе
1: спеть? Мы даже можем спеть акапеллу, если хотите.
0: Да.
1: Хотите акапеллу?
0: Да.
2: Сейчас мы вдвоем.
1: Какую хотите, протяжную или веселую?
0: Протяжную.
1: Протяжную,
0: я
1: хорошо.
0: Я тогда попрошу наших вот музыкантов не играть.
1: Хорошо, хорошо. Тогда вас поет Борис Жуков Иванеску из кочевой семьи цыганской. Он сам еще застал немножко кочевий, и поэтому ее репертуар самый что ни на есть подлинный. Он споет песню, которая сложилась в цыганской среде, про цыганский быт, про куплю и продажу лошадей.
0: Коней также.
1: И коней тоже, да.
0: Лошади und кони. Слушаем песню о продаже коней и лошадей.
3: Данива предотаргицо я вью, мы дамы я вью.

0: Ну вот мое мнение, да, как человека совершенно со стороны, что очень хороший голос у мужчин, во-первых, во-вторых, не грузит, что в наше время редкость, потому что большинство такого рода вокалов именно грузит. И здесь, что еще важно, заметьте, отсутствует такой элемент, как то самолюбование. А это большая редкость в наше время.
1: Вы знаете, Саша, я поражена, как вы правильно сказали, потому что действительно это не просто очень хороший певец, это считается одним из лучших исполнителей в этом жанре. И меня всегда тоже поражало, что он, имея такой сильный голос, он очень осторожно им пользуется. Он показывает или использует только тогда, когда нужно по смыслу песни. Так оно и есть.
0: Ну, это совершенно правильно. Во-первых, происходит экономия, скажем так, энергии, то есть не нужно орать там, где орать не нужно, а во-вторых, такая вот модуляция, там, скажем, и игра вот на громкости позволяет донести до слушателя, скажем так, вот полностью энергетику, заложенную в песне. Каждая песня — это что? Это массаж своего рода.
1: Ну вот, вот получается, что, понимаете, какая глубокая музыкальная культура. Я хочу еще раз представить, эту песню исполнял Борис Жуков Иванеску. И я хочу сказать, что он представитель от семьи, которая поет в народной традиции, и где традиция передается в семье по роду. То есть у него, не имея формального музыкального образования, это очень высокий профессионал.
0: Ну, кстати, есть еще такое мнение бытует, что человек, который имеет специальное музыкальное образование, как правило, наполовину убитый, он конченый как раз. Поскольку вот эти вот коридоры из ноток составлены, он мешает ему. Я просто очень много знаю классических музыкантов, хороших музыкантов, которым как только даешь возможность импровизировать, видишь их полную детскую беспомощность. Лучшее, что они могут, это как-то на свой лад переиграть коротенькие цитаты из известных им классических произведений. Это не в обиду, это факт. Поэтому вот меня и прикалывает именно такая, назовем это так, аутентичность. То есть люди, которые поют и не знают, как это у них получается. Вот спроси у него, у этого вот парня сейчас, дружище, а вот в какой тональности эта песня? Ну, конечно, он, может быть, ответит. Но мне гораздо приятнее было бы, если бы он спросил уже, что, а что такое тональность.
1: Нет, вы знаете, на самом деле здесь дело в том, что тональность, может быть, знаете, как бы не вредно, но тут вот в чем дело. Дело в том, что именно получение такого усиленного образования неформального, оно почему может вредить? Потому что наша российская вот система музыкального образования построена на европейской системе. Она ведь совершенно другая. То есть, и даже, кстати, и русское пение, оно не всегда как бы можно сопоставить. Да? И поэтому действительно бывает так, что вот эта европейская система входит в противоречие со старинной, со старой родовой традицией и начинает как бы ее взламывать.
2: Это вот, ну, в Средней Азии, например, как пример, да, все искусственно созданные театры, оперы и балеты, просто сейчас казахский Акын Аблайхан бросил на пейджер, я вспомнил. И они
0: то
2: пели...
0: есть тебе Акын на пейджер бросил?
2: Да, да, да.
0: Ты смотри, как круто. Ну, как. Вот почему я от пейджеров отказался, потому что мне тебя-то Акын сбрасывает, а мне не пойми кто.
2: Вот, нет, мне понятно, кто.
0: Да.
2: И там эти театры были созданы же искусственно, театры, оперы и балеты, да, и ставили там Хозакхарпеш, Жене Баян, Сулу, или какие-то такие постановки, значит, ну, неважно, казахские оперы. И опера был искусственный жанр, поэтому и те, кто поступали, например, в Казахстане, в этих театрах пели, это, получается, не истинное там казахское было или узбекское пение, правильно? Это было советское такое, советское пение.
0: Вот. То есть, помнишь, такая театрах была программа как-то «Песни народов мира» или вот эта «Сармата» такая была?
2: Да, и вот они все во всей каждой республике, на каждой на своем языке, ну, примерно одно и то же исполняли. Это было не казахское, не киргизское, не, ну и не русское, советское пение.
1: Да, то есть происходило нивелирование традиции, потому что каждая традиция, да, она не существует сама по себе, как в воздухе, она проявляется через какую-то национальную форму.
2: А если говорить о шорах, о предрассудках, Саша, как раз я вот затаил и все в голове себе держу, о представлении, которое сложилось о цыганах. В этой связи, как одну из легенд, так сказать, предрассудков, можно вспомнить, сейчас просто мы работаем с Лелой Янгузаровой над изданием книги, видимо, будет это Карен Армстронг, католическая монашенка. Она написала книгу «Мухаммад. История пророка, биография пророка». Представьте, католический человек, монашенка, бывшая, приезжает в Самарканд, там для сценария для телевидения писала о суфиях, и вдруг сталкивается наяву с мусульманской культурой. Понимаете, истинная католичка вообще. В итоге дело закончилось тем, что вот она написала «Мухаммад», биография пророка, и полностью переосмыслила все это представление. Она говорила, что это была вот европейская традиция, если мы говорили европейская или российская традиция взгляда на цыганок, это европейская традиция взгляда на ислам. С детства пугали в Европе всех, этот Мухаммед придет, он тебя там возьмет, пугали детей этой традиции. В Средневековье это сравнить нужно, это какой уровень был. В это время математические науки, искусство, ремесла вообще переживали в исламском 9-10 веке, 8-9 такого взлета, что Европе это просто не снилось. Они часть этой культуры получили благодаря маврам, арабам, которые были в Испании. А просто Европа пребывала в диком, они бегали по лесам вообще какие-то люди, и при этом они...
0: Особенно, что? Кстати, Великобритания.
2: Да.
0: Остров. Они там бегали по острову и дрались, в общем-то, с ласкунцами.
2: Да. А в это время в исламских странах была страшно развита и математика, астрономия, медицина, и все те же термины, алкоголь, да, понятно, да, это все же из арабского идет, аль-алкоголь. И так, то есть это...
0: То есть ты хочешь сказать, что бухали все-таки?
2: Да. Может, парфюмерии применяли, или в других, медицине, наверное. То есть эти во многих отраслях науки и культуры, то есть арабские страны тогда, в те века, приезжали очень. И при этом было превратное представление о вот исламе, что это Мухаммад, это вот напугает, возьмет. И это была просто традиция резко отрицательного отношения к исламу. Хотя между собой, например, там христианство и иудаизм там как-то еще ладили, но почему-то резко было противопоставление исламу. Так что это, я думаю, просто речь идет о традиции и о тех предрассудках, которые складываются в головах людей. Не более того.
0: Как хорошо сказал. Хорошо, что все это записывается, и потом в дальнейшем мы сможем
2: расшифровывать.
0: Да, то есть ценные мысли не утекают, как морской песок сухой сквозь пальцы. Действительно хорошо. А, Марианна, может быть, вот как раз следующую пьесу послушаем?
1: Да, давайте я хочу...
0: Номер 4.
1: Я хочу просто сказать, что это вещь, которая необычная, потому что это вещь не русских цыган, а цыган кадляров, которые пришли из Трансильвании в Россию.
0: Это и... там, извините, что я перебил, да, это Трансильвания, это где был этот парень, это... Дракула.
1: Австро-Венгрия вот частично переходила к Румынии, к Венгрии, вот эта вот часть. И исполнит ее женщины две очень интересные. Они, кстати, больше известны как гадалки, мадам Гитана. Она же Ляля Папуш Михай из рода Диметров.
2: Имена-то какие, Саша?
1: Да, и я хочу сказать, что эта песня, она не просто хорошая исполнительница ее. Эта песня была, там текст был утерян, она его восстановила. Причем восстановила так, что фактически это как народная песня.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанти» Марианна Смирнова и Назим Надиров. Речь у нас идет о цыганской музыке, вообще о этих людях, о цыганах. И, соответственно, мы тут даже посовещались, пришли к выводу, что пришло время и пообщаться с вами в прямом эфире. Сейчас я напомню вам телефонный номер. Вот он.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Если вдруг появляются какие-то вопросы, вы, пожалуйста, сразу отзванивайте. Да. А вот тут же еще и приходит на пейджер для всех. Люди просто приходят, спрашивают, а вот где, с позволения сказать, рожают цыганские женщины, вот такие, которые... Ну, сами понимаете, тут прихватил ее зимой. Нет на пути избы, где можно было бы, в общем, перетусоваться какое-то время. То есть, как обстоит вообще дело с гигиеной, с гигиеной тушки, да? Вот, извиняюсь, даже такой нескромный вопрос, а с сексом, попросту говоря. То есть, понятно, что в чистом поле под звездами это очень прекрасно, но, так сказать, сексуальные отношения между мужчиной и женщиной, они должны быть очень частыми. Да, да, Назим, да, да, да.
2: У нас цыган секса нет, ты не знаешь, Женя?
3: Ага. Знаете, Саша, я скажу, что по цыганской, как бы, духовной традиции, понимаете, отношения мужчины и женщины — такая тайна, есть некое таинство. Между прочим, у русских то же самое. Об этом обратите внимание, что многие русские дети узнают о вопросах пола в подворотне. Я не хочу сказать, что это хорошо, но это неплохо.
0: А, потому что плохо.
3: Нет, вы знаете, потому что вот как бы они не обсуждаются между старшими и младшими, в этом есть некоторая тайна. И вы знаете, это имеет свой смысл, потому что не только то, что говорится, несет смысл, но и отношения, поведение, как бы, родителей и детей. То есть, понимаете, наше поведение, оно тоже имеет знак.
2: Вот я, например,
3: поэтому,
2: Саша...
3: например, то, что сейчас не буду говорить на эту тему, это тоже определенный знак, потому что таинство, оно должно остаться таинством, я так считаю.
2: Я, например, ни разу не видел, как целовались мои родители, даже после долгих отбываний моего отца, там, на месяц-полтора, когда он приезжал, даже не было этих поцелуев, это было все очень скромно.
0: Ну, не знаю, по-моему, гораздо больше вред приносят грудничкам выдумки взрослых об аистах, капусте и прочей вот этой чуши.
3: Саша, мы о разных вещах.

0: Ницшин говорил.
1: Да я знаю, я просто понимаете, так сказал, да? Ни к чему не привязываюсь. Ну что, перейдем, может быть, к прослушиванию телефонных звонков, если таковые появляются. Напоминаю, что в гостях у нас Назим Назиров и Марианна Смирнова. Ваши вопросы нашим гостям. Номер я напоминал. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно, попросту говоря.
2: Доброй ночи.
1: Аналогично.
2: Будьте добры, расскажите, пожалуйста, в двух словах хотя бы о корневой вере цыган. Какие у них, о религии, если так можно сказать. Какие у них боги или бог, там, темное, светлое начало. Вот об этом. Спасибо.
1: Я хотел это спросить сам, а теперь я не покажусь умным. Представляешь, как... Нет, ну, на самом деле хотел спросить, честно, я говорю, хотел спросить.
0: Да. Вообще, вы знаете, цыгане исповедуют религию той страны, в которой они живут. Потому что если... Ну, какая была корневая вера? Когда они вышли из Индии, соответственно, мы должны предполагать, что у них была вера, значит, индуистская. Да. Но теперь вот цыгане, между прочим, сами цыгане делят себя на две очень такие большие группы именно по религиозному признаку. Цыгане-мусульмане и цыгане-христиане. Вообще, вы знаете, для них это важно, потому что вот я бывала на многих цыганских фестивалях, и это все-таки, хотя между, конечно, разными цыганами очень много общего, очень много, но тем не менее вот, вот эта духовная традиция, она влияет на как бы это лучше так сказать, на духовную, конечно, жизнь, правильно, да, лучше так, наверное, сказать. И мы очень чувствуем, когда приезжаем из России, и даже вот мы чувствуем родство с польскими, болгарскими цыганами, чешскими, скажем, даже румынскими, и чувствуем, что вот цыгане-мусульмане, мы чувствуем, что они другие. Мы такого вот душевного вот такого родства, вот как между перечисленными, такого не чувствуем.
3: Хотя ты же занималась и хореографией цыган-мусульман, помнишь, делала
0: нет,
3: шоу?
0: Нет, дело в том, что у меня есть танцы, у меня есть танцы, я исполняю танцы, я исполняю танец кючек, но когда имеется в виду, вот понимаешь, именно вот когда ты общаешься с людьми, смотришь им в глаза, смотришь как на их поведение между собой, то я бы сказала, что даже в отношении, кстати, вот к женщине, ну, православные цыгане, они более где-то целомудренные. В отношении к женщине.
1: Целомудренность?
0: Да, да, да.
1: Вот это приятно
0: я
1: слышать.
0: Я бы сказала так даже. Да, ну что, что касается богов, то есть я думаю, что я ответила на ваш вопрос, потому что цыгане исповедуют религию той страны, где они живут. По-моему, этим все сказано. Я бы еще хотела сказать, что многие цыгане даже вот в наши дни, когда уже, в общем-то, многие не верят, да, среди цыган очень большой процент верующих, и они многие очень религиозные. Очень религиозные. Да, это все.
1: Следующий звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло. Алло, алло, вас очень просто плохо слышно. Если бы вы могли бы говорить по членораздельней и немножечко погромче. Алло, алло. Алло. Алло. Не может говорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
4: Алло?
1: Да, вот это я понимаю, сразу слышно. Да.
4: Сейчас нормально слышно?
1: Отлично, рассказывайте.
4: Значит, вот я по поводу того, что у цыган вообще нет секса и все такое.
1: Это
4: я
1: такого мы не говорили.
4: Музыкант, да. Нет. Но я хотел бы спросить у этой дамы. Я сам инвалид по зрению. Не пробовала ли она завязать глаза и хотя бы 100 метров пройти с палочкой, во-первых. И во-вторых, вот, например, мне рассказывают сказку в мои 32 года о том, что вот, ну, как бы у мусульман вообще этого всего нету. И о капусте, и об аистах, вот...
1: Ну, это...
4: Вот эта дама относится к легализации публичных домов, если я, например, не готов к семейной жизни. Мне вот говорят, если ты хочешь жить этой жизнью, ты должен жениться. То есть как бы решают за меня. Так вот вопрос. Цыгане решают сами или решают за них?
1: Понятно.
4: Спасибо.
1: Понятно. А насчет первого, если позволите, я прокомментирую. Насчет завязать глаза и пройти там вот одно количество, значит, с палочкой или без. У меня реально, например, есть подруга, моя очень хорошая знакомая, которая занимается тем, что ну просто вот вообще она спортсменка, и то есть у нее черный пояс по там каратэ-до, еще что-то, да, да. Вот, она регулярно ставит всякие эксперименты над собой. То, значит, вот неделю именно живет с завязанными глазами, то неделю живет и не пользуясь, в общем, без помощи рук делает все. Ну и вот все, всякие такие вещи. Вот, это, конечно же, требует определенных, так сказать, усилий. Не знаю, зачем она это делает, но есть. Есть такое, поэтому, если Марианна как-то вдруг вздумает это самое, то в этом нет ничего такого не смешного, а только бы практическая даже польза. А вот, а насчет остального, вот, пожалуйста, уже вам
0: слово. Я считаю, что взаимоотношения между полами – это прекрасно.
1: Да.
0: Да. И, то есть я нисколько не отрицаю, что это нужно, потому что иначе брод человеческий прервался.
3: Нет, и вопрос был еще, добровольно ли вступает
0: в брак?
1: Да, да. Или там, например, какой-нибудь главный вот по...
3: Может заставить ли барон, например?
0: Ну, вы знаете, раньше, да, вот, конечно, барон. Такое было. Вот, хочу сказать, что раньше, между прочим, и в Индии было, что жених с невестой знакомились только вот во время бракосочетания. Но сейчас, конечно, уже совершенно другое время. Молодые люди все-таки, прежде чем засылать сватов, а это происходит и сейчас, то есть ритуал сватовства сохраняется, все-таки родителей, конечно, интересуются и нравятся. Или друг другу молодые люди часто просто, они просто наблюдая, как бы, на кого реагируют их дети, они могут, например, сами предложить там посвататься. То есть обычно все-таки сватовство состоится тогда, когда уже ясно будет ответ, да, или и при противоположном ответе просто никто не будет, наверное, рисковать. Хотя, конечно, бывают разные ситуации, но в основном я думаю, что вот я так отвечу.
1: Я вот предположил бы, так, ну, взял бы на себя смелость предположить, что наверняка ведь поступит такой звонок, и как бы надо его как-то...
3: В утробе задушить уже.
1: Нет, не задушить, а, так сказать, самим заранее, да. Вот сколь чисты вообще в мире цыган гомосексуальные связи? И приветствуется ли это? Потому что я почему скажу? Ну, вот, когда я в последний раз ездил с миссией, не буду говорить, конечно же, с какой, в Непал, то там как бы наши местные товарищи по партии, они сказали, что вот у нас в Непале это считается в норме, то есть гомосексуализм, чем вызвали мое дикое неподдельное удивление и, в общем-то, осторожность. То есть я даже больше уже боялся не пули сепаратистов, а вот, ну, извините, это подробности такие. Тем не менее, у нас, каково отношение, да, вот тут цыганка?
0: Ну, Саша, я хочу сказать, что я, конечно, не сексопатолог, то есть я таких исследований таких глубоких не проводила. Меня лично создается впечатление, что вообще среди народов, сохраняющих свою какую-то древнюю культуру, если такие связи есть, то они меньше, чем в цивилизованном обществе. То есть я не хочу сказать, что их нет вообще. Я встречала. Но это как бы за всю, наверное, мою жизнь. Я встречала, наверное, 2 или 3 раза. И причем 2 раза это были женские связи, причем вынужденные. Просто за... Ну, в тюрьме там был, скажем, кто-то там, муж.
1: Вот. Западло.
0: Во всяком случае, просто другое мне неизвестно. Вот так вот.
1: Понятно. И, соответственно, другой вопрос тоже мы должны будем сразу предугадать. Это касаемый сексуальных взаимоотношений между женщинами. То есть лесбийская любовь у цыган, существует ли она?
0: Ну, я, по-моему, уже ответила, что просто я знаю, что такие отношения вот были, но...
1: Ну, а как отношения вот у, скажем так, у других членов сообщества? Ну, то есть других... как к пороку, к этому? Или они относятся,
0: ну,
1: с пониманием?
0: Знаете,
1: вот, да.
0: Как вам сказать? Конечно, я бы сказала, что как бы никто, конечно, этому особо сильно не радуется. Как бы это все считается, знаете, как бы вот есть норма, а это как бы некоторое отступление от нормы. Но я просто знаю лично, что чисто по-человечески, если это хорошие люди, то чисто по-человечески к ним не было каких-то высказано публично. Во всяком случае, вы знаете, публично это никогда не обсуждается. Может кто-то про себя сказать, что вот что-то такое там происходит, но я такого как бы резкого публичного осуждения, чтобы человека откуда-то выгнали, такого я... За то, что он с кем-то... В
1: нет, ну, понятно, но по крайней мере, могут отлупить и нахлобучить.
0: Ну, вы знаете, просто, может быть, я лично просто не знаю этого. Ну, я думаю, что, понимаете, везде такие отношения есть, в большей или меньшей степени, просто... Но мне кажется, что вот у цыган, как и у народов других, опять еще раз повторюсь, сохраняющих традиционные традиционные родовые отношения. Во-первых, вы знаете, я вот что хочу сказать, что поскольку раньше подыскивали рано очень жениха и невесту, то есть подыскивали, составлялись пары, вот, супружеские, то, мне кажется, сам этот факт, он исключал, то есть или сводил на нет вот возможность вступления в гомосексуальные отношения, потому что человек как бы уже он, то есть он уже имел партнера и как бы семью, и вообще у цыган, вы знаете, особенно раньше, там очень рано женились. Вот поэтому вот какие-то моменты, которые возникают, скажем, может быть, в других культурах просто из-за неимения противоположного партнера, противоположного пола, у цыган как бы они на более раннем этапе просто исключались. Я думаю, это еще с этим связано. Кстати, не только у цыган, я думаю, у других тоже народов вот, старой традиции.
1: А участие вообще вот цыганской диаспоры, или, может быть, это неправильно так сказать, ну, просто так будем говорить, цыган в каких-то военных конфликтах, вот в которых участвует страна, на территории которой они в данный момент находятся. Ну, вот что-нибудь вам известно, например, о позиции русских цыган во время вот, Второй мировой войны, на чьей стороне они были?
0: Да, вы знаете, мне это известно, и другое дело, что не могу назвать точно цифры, но я знаю, что очень многие цыгане, что-то я просто недавно говорила с человеком, такой есть Николай Бессонов, который вместе с Надеждой Диметр и еще третьим автором написал книгу «Новый взгляд на историю цыган». И вот я не помню, просто потому что мой большой друг, я не помню, то ли он в этой книге, то ли не в отдельном исследовании, он как раз исследует эту проблему. Я хочу сказать, что именно во Второй мировой войне большое количество цыган участвовало. Мало того, я даже скажу, что вот у нас тут пел наш участник нашего проекта Борис Иванеску, его дед участвовал во Второй мировой войне, и он потерял свою семью. То есть они его нашли только через 15 лет после войны в Москве. Они очень долго не виделись, отец с сыном. Вернее, отец Бориса...
1: Ну, участвовал-то на стороне...
0: Естественно, на стороне русских, не на стороне же немцев.
1: Потому что, помните, да, там «гуд-гуд, Вальдемар», говорили солдаты. Я просто к тому, что... Ну, просто когда у него... Ну, и что, Вовочка, тебе говорили? «Гуд-гуд, Вальдемар». А вот, скажем, в Германии цыгане же тоже наверняка были в то время. Вот, к примеру, те цыгане принимали участие в боевых действиях на стороне Германии. Вот как в одном округе сидит цыган, в другом как-то вот воспринималось. Но все-таки в чем большое сходство вот цыган и евреев, это мне так кажется, в какой-то сплоченности.
3: Разве они воевали на стороне немцев? Они были преследуемы?
0: Саша, их же знаете, уничтожали.
1: Я просто про это и спрашиваю, Саша, я же не утверждаю.
0: Их же уничтожали, во-первых. И вот сейчас, между прочим, я так сказали, просто сейчас такая программа Холокоста развернута, то есть это компенсация людям, проведшим как бы большую часть времени в лагерях, и, кстати, сейчас выплаты начали получать цыгане других стран, и, насколько я знаю, в России тоже как бы что-то делается для того, чтобы и российским цыганам тоже заплатить, поэтому, по-моему, здесь совершенно этот вопрос, то есть ответ совершенно однозначен, то есть какое было положение, какое было отношение ко всему этому. Вот.
1: Понятно. Тогда я предлагаю снова послушать телефонный звонок.
3: Шпрехин.
1: Yes.
3: Трынкин.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире нашего внимания к вам. Беспредельно сегодня. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте. У меня два вопроса. Вот у цыган, когда молодые цыгане женятся или выходят замуж, обязательно невеста должна быть девственницы или нет? И второй вопрос. Вот в советские времена, ну, когда на Кавказе жилось нормально, много ли там жило цыган?
1: Спасибо.
0: Ну, на первый вопрос я вам отвечу, что традиционно невеста обычно бывает девушкой. Вот. Ну, бывают, конечно, разные случаи, но как бы мы говорим о правиле, да? Вот. Я вам не могу, к сожалению, назвать точные цифры, сколько там жило цыган, потому что, понимаете, я все-таки не специалист по социологии, я больше специалист по культуре, по музыкальной культуре.
3: На Северном Кавказе.
0: Я жалею, что я просто знаю, я могу вам что сказать, вот, что у меня просто есть сведения, что цыгане больше, то есть армянские цыгане живут, их там небольшое количество, вот в Армении, и есть даже специальная улица, которая считается цыганской, но они очень сильно ассимилированы, то есть они, очень, скажем, не очень богатый язык, и они уже имена, и у них армянские, и внешность даже, то есть там очень небольшая диаспора, и они очень
3: близки к армянам. На Северном Кавказе много, вот пастухи многие, вот в Ставропольском крае. Потом в Карачаево-Черкесии целые поселения, когда их принуждали к оседлому образу жизни. Это в 56-м году, по-моему, произошло, да?
0: Ну, это вышел указ об оседлости, да.
3: Да, и вот там шахты были, поселки целые, где жили одни цыгане. И вот сейчас в Ставропольском крае довольно часто бываю. Пастухи и другие много цыган там, да.
1: Ну, а вот, скажем, евреи, да, они... Все-таки пытаются как-то объединиться под сенью вот, государства Израиль. Вот. А как с этим обстоит дело у цыган-то?
3: Цыганистан?
0: Дело... Ну да, да. Между прочим, знаете, вы правы.
1: Цыганистан.
0: Вы сами того, может быть, не желали, как бы сказали, назвали то, что сказали то, что есть сейчас, то, что сейчас происходит на самом деле. Дело в том, что по российским законам сейчас даже нация, не имеющая территории, может иметь, собственно, автономию. Но, Назим, ты знаешь, вернее, я знаю про вас, курдов, что у вас есть, собственно, автономия. У цыганов
3: парламент есть.
0: Даже парламент, да. У цыган тоже есть автономия, вот, которая несколько лет существует, и то есть они теперь народы, имеющие автономию, малые народы могут не иметь своей территории, но они имеют культурную автономию.
3: Слушайте, до меня только дошло, что вы цыганить, значит, это от слова цыган, да?
0: Да,
3: наверное, да?
0: Цыган.
1: Получается, кстати, да.
3: Вот, видите, до чего мы договорили.
1: Еще телефонный звонок, да?
3: Давайте.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам очень беспредельно. Алло. Алло, алло.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, погромче. Вас очень плохо слышно.
6: Я постараюсь погромче. Да. У меня вот тут уже дети спят, и как бы кричать не хотелось.
1: Да, ну уж совсем, конечно, не стоит. Да, да.
6: У меня, знаете, вот такой вот вопрос. Я часто ездил раньше из Твери в Москву и обратно. Вот. И на перегоне Тверь-Москва, не помню на какой точно станции, заходила, значит, группа женщин цыганских с детьми. И все они, как бы, во-первых, имели на ручке татуировочку такую в виде буквы. Вот интересно, почему даже, там, скажем, 12-летние такие вот с виду девочки вот имеют такие татуировки. И как я потом выяснил, у них самих цыган, они вот из Румынии, значит.
1: Понятно, интересный вопрос. Спасибо.
6: И это первая часть.
1: Да, да.
6: А вот вторая часть, почему они как бы передвигаются такими группами, состоящими из особей только женского пола?
1: А, вот, да, да, да, вот, да, да, я, да, хотел, да. Я хотел об этом спросить. Спасибо, спасибо за звонок.
0: Ну, то, что касается татуировки, вы знаете, я хочу сказать, что я боюсь, что вам здесь не смогу помочь, просто потому что в разных странах все-таки культура цыган отличается. Вот, и то, что, скажем, вот является правилом для российских цыган в каком-то, в каких-то вот аспектах, может быть, для других цыган не обязательно. Поэтому я не могу вам так сказать, потому что нужно просто посмотреть, что это за татуировка, пообщаться с ними. А по поводу, почему они передвигаются такими группами, это очень просто. Дело в том, что это женщины, которые вышли на заработки. Я могу вам просто сказать, как вот у русских цыган было раньше принято. Обычно зарабатывал мужчина, зарабатывал крупные суммы. Продажи лошадей, коновальством, ну и так далее, какими-то крупными сделками. Но он обычно зарабатывал на что? Купить новую бричку. Там приданое дочери, предположим. Ну, то есть на какие-то крупные семейные дела. А на стол каждый день зарабатывала жена. И это правило как бы для многих цыган таково.
3: Да, вообще для восточного.
0: Да, да. Именно на еду на каждый день зарабатывала жена. Чем гаданием. Там тоже часто бывает мелкой продажей и так далее. Часто женщины, особенно которые занимаются гаданием, они ходят с детьми. Во-первых, потому что маленькие дети, естественно, бывают даже грудные дети, то есть мать их кормит. Вот. А если они еще как бы иногда бывают и, сказать, милостыню просят, то, естественно, дети опять же будут с ними. То есть это женщины, которые вышли на работу. Очень просто.
1: Ну, Марианна, здесь есть такой момент один, да, что, в принципе, любая такая вот работа публичная, это публичная работа, да,
0: да,
1: относится, ну, к группе риска. То есть кто-то может там, попросту говоря, там по сапатке дать, еще, до массового вариантов, да, вот плюс дети. Mm-hmm. Вот. Это что, является некая безответственность со стороны мужчин, что они выпускают своих женщин, продолжательниц рода, вот попросту говоря, на войну. Вот. Либо это как-то безбашенность самих этих женщин, mm-hmm. которым...
0: Скажите, Саша, а вы да. вот видели, чтобы вот кому-то дали из этих
1: цифров? Конечно, да? Конечно, да. Непосредственно около вокзалов я однажды видел, как какие-то непонятные люди...
0: Очень хорошо. И что же происходило дальше?
1: Да ничего, просто эти с визгом разбежались, цыгане, вот, а те стали их преследовать.
0: Ну, вообще, вы знаете, женщины... Вот я к чему хочу сказать, что... К чему я спросила. Дело в том, что женщины, они все-таки ходят все вместе.
1: Вместе. Их вот. Было человек 12.
0: Да, то есть именно потому они ходят вместе, что они как бы для того, чтобы иметь возможность защититься. Понимаете? То есть они стараются держаться вместе.
1: Но все равно, если мы даже допускаем такую возможность, что вот возможность о нападении каком-то, да, то я не...
0: Вот, во-вторых, да. я вам хочу сказать, что это происходит, знаете, не так часто и не каждый день. То есть, скорее, это, можно сказать, что это как раз следует опасаться больше представителей закона.
1: Ну, и здесь вот, тоже
0: нежели
1: самое.
0: Нежели кого бы то ни было, да. Кстати, но дело да. в том, что вы знаете, что можно было предъявить раньше? Раньше можно было предъявить, мошенничество, предположим, да? Ну, понимаете, есть разные способы, на самом деле, как бы все это как бы обойти, какие-то приводы в милицию и так далее. Вот. А то, что касается... Во-первых, понимаете, существует определенное отношение, вот тот же самый миф, который существует о цыганах и не позволяет многим правильно осознать их место, их роль и так далее. Тот же самый миф в какой-то степени и ограждает их от нападений, потому что образ гадалки, вышедшей в пестром платке, в юбке и так далее, понимаете, на многих людей оказывает гипнотическое просто воздействие. Ты сам согласен, Назим?
3: Да.
0: Тем более, что, Дима, я хочу сказать, что многие цыганки... Извините, Саша, я все время хочу назвать Димой.
1: Мариан, совершенно мне, правда, без... Я искренне говорю, мне безразлично, как вам удобнее так называть. Мне только приятно побывать, так сказать, в другом.
3: Похож на
0: другом, да. да.
3: Сегодня вот Саша похож на Диму.
0: Да, дело в том, что у нас сегодня вторая передача.
1: Программа. Была передача, у нас-то
0: программа.
1: Кстати,
0: с вашим знакомым, тоже, которого вы, наверное, знаете.
3: Мы уже передали.
0: Вот, мы уже передали привет и так далее. Да, так вот я хочу сказать, что вот этот образ, сам образ цыганки, которая одета в необычный костюм по сравнению с остальными. И, между прочим, я хочу сказать, что ведь и определенные, и, понимаете, народ, который живет интуитивно, который больше, как бы, психологически подстраивается под окружение. Ведь гадалки, они очень хорошие психологи. Они обладают определенными гипнотическими...
3: Почему цыганки? Вот я тоже об этом думал. Почему именно процентов, наверное, 80, да, подавляющее большинство, да, цыганки, вот гадалки? Угу. Почему именно цыганки? Вот,
1: кстати,
0: сейчас я скажу, почему. Потому что...
1: А, к примеру, не немки. Вот.
3: Да, или не чукчи.
0: Потому что уже европейские народы, они давным-давно стали, переключились на логическую систему, то есть у них образование и так далее. И у них как бы полушарие уже другое работает, понимаете, в большей степени. Потому что я, например, не считаю, что древние народы были в чем-то нас хуже в плане того, что они меньше знали. Просто их знания были на другом уровне. Они были интуитивными, они использовали те скрытые возможности организма, которые сейчас у нас, например, спят. И именно в силу того, что цыганки, они с детства, девушки, я хочу сказать, и женщины, они, кстати, даже если мальчики получали какое-то раньше образование, вот, ну, я сейчас говорю, например, про кочевье, девочки часто не получали образование, но они, тем не менее, по жизни, они часто были очень умны. Вы знаете, у меня есть знакомая, которая живет в Петушках, это Владимирская область.
1: Да, я знаю, я был там.
0: Я с ней общалась, например, несколько лет, и потом с удивлением узнала, что она не умеет читать и писать, но весь поселок, в том числе часто русские, ходили к ней за советом. По жизни это была очень умная женщина. То есть я хочу сказать, что вот наш ум, наш жизненный опыт и как бы возможность психологического мышления, воздействия, оно не всегда было связано с нашим умением даже читать и писать.
1: Ну, то есть, если, к примеру, то есть это не является вот умение гадать, да, и желание гадать, или хотя бы умение делать вид, что ты умеешь гадать, не является генетическим каким-то вот ресурсом, если, например, взять русскую, немецкую или ту же объевшуюся гриль, вот американскую девочку, поселить ее вот к цыганам, то вот это произойдет раскрепощение, благодаря которому, в общем, она сможет типа там...
0: Саша, это интересный вопрос, потому что цыган вообще в большей степени, чем у других народов, принадлежность к нации определяется не кровью, а воспитанием. Именно потому, что в силу того, что они кочевали под, или жили на других территориях, и, может быть, их было, скажем, они такими родами кочевали, может быть, не очень большими, и, может быть, даже в плане того, чтобы избежать кровосмешения, они, почему они с радостью брали чужих детей и воспитывали? Свежая кровь. Вот. А воспитание здесь на первом плане. Я просто знаю случаи, когда ребенок цыган, но получил не цыганское воспитание, и самими цыганами он цыганом не считается, не признается.
1: Ну, это, кстати, вот то, о чем неоднократно мы говорили и в нашей программе. То есть, если ты как бы русский по духу, то неважно, какая кровь тебе течет, назвался русским, значит, ты русский. Все зависит действительно. То есть, это дух. Это даже скорее не воспитание, а дух. Хотя дух воспитывается.
0: Да, он воспитывается определенными традициями, взаимоотношениями, опять же, в обществе, да, в семье.
1: Да, вот не проводили ли вы таких социологических, можно сказать, исследований, касающихся того, вот кого, ну, количественное соотношение девочек и мальчиков вот у цыган, потому что сейчас, я знаю, катастрофически, в общем-то, женщин больше становится, что, конечно, нам-то вот мужикам на руку, я этому искренне рад, потому что, как, да,
3: больше,
1: да,
3: выбор, больше хороших товарищей.
1: Да. Вот, но тем не менее, как обстоит дело, вот.
3: Лес, ты, да, так сказал.
1: Приятно кататься, знаете ли, как сыр в масле.
0: Да.
1: Что, как обстоит дело вот,
0: ну,
1: у цыган?
0: Как обстоит дело? Вы знаете, я честно скажу, что я не проводил таких исследований, потому
1: вот зря,
0: что...
1: Вот
0: да,
1: зря,
0: но
1: зря.
0: Я хочу сказать, что если происходит подобное, здесь просто включается какой-то механизм определенный. Насколько я понимаю, после войны, вы помните, после Отечественной войны, вот на примере вот русского народа проводилось исследование, да, вам не только русские, просто население России, точно, да, население России, что... волнами после войны через несколько лет начали рождаться в большем количестве мальчики, потом девочки. Постепенно вот эта вот как бы кривая, она, то есть как бы этими волнами она постепенно уравновешивалась и приходила к более-менее, так сказать, равному знаменателю. Видимо, какие-то социальные проблемы, они вызывают к работе, к жизни скрытые механизмы биологические. Какие именно, ну, мы можем только гадать.
3: Мне кажется, женщин больше на вид.
0: Ну, женщин всегда больше. Нет, во-первых, женщины, если говорить о цыганках, то женщины, если вы имеете в виду тех цыганках, которые до сих пор еще ходят года, конечно, они виднее, потому что мужчин просто там нету.
1: Да. Вот
0: там
1: так.
0: Просто нету. Потому что, во-первых, они все приезжают в Москву. Начнем с этого. Они приезжают, было в 56-м году, и позже их выселяли за 101 километр. И я помню, как Москву чистили еще перед Олимпиадой. Вообще.
1: Да, я тоже помню.
0: Вот. И поэтому...
3: Олимпийцам никто не гадал.
0: Несколько часов, 2-3 часа. Да, 2-3 часа тратят, чтобы приехать в Москву, а их мужская половина, так сказать, остается там, где они проживают. Это Малоярославец, Владимирская область, Клин, ну и так далее. То есть фактически по окружности вот 100 километров от Москвы вот... Вот так вот.
1: Ну, давайте сейчас вернемся к музыке. Композиция номер 17 с этого же диска.
0: Да, я бы хотела сказать, что это тоже старинная протяжная песня. И мне очень приятно представить семью Савельевых, Александра и его дочь Диану. Дело в том, что Диана – это один из лучших молодых голосов России. Она недавно стала лауреатом конкурса романсов в Москве и в прошлом году цыганского фестиваля в Москве. Пожалуйста, песня «Перница».
1: Как переводится?
0: Перина.

0: Напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монморанси». И сегодня в гостях у нас Назим Надиров и Марианна Смирнова. Речь у нас идет о цыганах, о цыганской музыке. А вот скажите, пожалуйста, Марианна, есть ли, например, шанс у представителя цыганской диаспоры или у представительницы цыганской диаспоры открыть, например, в каком-нибудь городе небольшой кабачок или кафе, не рискуя, что, вот, скажем так, товарищи по табору будут приходить и пытаться дико пожрать на халяву и тем самым разорят, попросту говоря, вот заведение?
1: Вы знаете, я хочу сказать, что, конечно, что значит товарищи по табору?
0: Я имею в виду, друзья, дружбаны.
1: Дело в том, что, вы понимаете, представьте себе, что у вас есть заведение,
0: да.
1: И к вам приходят
0: друзья.
1: А
0: мне не надо представлять, у меня есть вот на Арбате. Называется Шерри.
1: Да, вот, кстати, туда мы сейчас и пойдем после передачи. Я думаю, что, понимаете, если открывается заведение, то в любом случае, понимаете, как бы расчет идет на то, что товарищи по табору — это обычно свои, понимаете, это родственники, соседи, друзья. Но кроме этого есть еще масса, так сказать, клиентов, которые обычно делают все-таки доход заведению. Вот, я думаю, что каждый из нас имеет друзей, родственников и так далее, будет рад их угостить, но, конечно, возникает угроза, что этих родственников, что этих родственников, дальних и ближних будет очень много или слишком много, и вы как бы не сможете им отказать. Ну, во-первых, я хочу сказать, что те, кто открывает подобные заведения, во-первых, они достаточно состоятельные люди. Вот. И, как правило, они занимаются не только этим, а в их семье занимаются какими-то традиционными для цыган делами. Это может быть, я, например, знаю вот семью Котляров, которая занимается тем, что она проводит опрение для всего поселка, там, где они живут, ну и так далее. Другие занимаются, очень многие занимаются торговлей. Кстати, организуют цехи по пошиву одежды, да, какого-то ширпотреба.
2: Были купцы ведь, правильно?
1: Да, да, поэтому на самом деле, понимаете, обычно те, кто держит заведение, они имеют какой-то еще доход.
0: Но это не значит, что, согласитесь, что в это заведение могут приходить и на халяву пожирать всех, кто не попадя. То есть я просто всегда считаю, что братство мешает бизнесу. То есть, как говорится, деньги, или там дружба, да, как там, не помню. Вот, то есть, когда такая клановость, я, к примеру, знаю, в Лондоне, вот, когда мы ездили туда со спецпоручением, практически очень тяжелое положение у индийских кабаков.
1: А зачем тогда, пардон, открывать кабак?
0: Так
1: если вы не хотите кормить на халяву. Понимаете, я считаю, что ваш долг, раз вы открываете кабак, как раз думать о людях и их кормить. Вообще, каждый сам для себя определяет круг своих друзей, понимаете?
0: Хорошо, а если тогда вообще у какого-нибудь представителя или представительницы цыганской диаспоры сказать: все, я завязываю с вами, я ухожу в Европу жить, поеду в Париж.
1: Ой, да сколько угодно. Очень многие, кстати, уезжали.
0: То есть, в принципе,
1: но очень многие оставались при этом. Знаете, у цыган, я просто хочу рассказать, что я могу говорить о тех, кого я лично знаю. Очень многих, кстати, родственники из Швеции, именно в скандинавских странах, и попали они туда после мировой войны, после Второй мировой войны. И, кстати, как раз вот были трудности, как бы, и многие, кстати, европейские границы были открыты в момент, когда как раз только закончилась война, момент перехода армии и так далее. И многие, кстати, переселились именно после Второй мировой войны. И теперь я просто была свидетелем, как одна семья нашла своих родственников через 30 лет после вот этих военных событий, поехала к ним в гости, поддерживает отношения и так далее. Вот, поэтому есть возможность уехать, но я хочу сказать, что сейчас немногие уезжают.
0: Нет, сейчас и здесь неплохо, но я вот имел в виду, что каково отношение, так сказать, вот ведь реально-то еще люди боятся даже вот не самих цыган, Назим, вот ты правильно там все точки над «и» расставил, вот загадочных цыганских баронов, да, то есть каким образом папик отнесется к тому, что вот она вот решила, например, уехать,
1: Подождите, вы сказали, что вы имеете в виду, что один отдельная дочка уедет, да? Вот
0: да, это... да, да, ну конечно, ну, конечно.
1: Если семьи переселяются, обычно переселяются, часто переселяется вся семья, угу. Если уже девушка, она обычно выходит замуж, то есть это как бы...
0: Ну, а если...
1: Или если она уезжает с мужем, то есть все-таки, понимаете, здесь, я опять же говорю, что родственные отношения... Во-первых, я вам скажу, начну с чего, что незамужняя девушка, обычно ее из дому одну
0: да.
1: не отпускают, за ней как бы очень следят, во-первых, чтобы не случилось чего плохого, вот. Просто сейчас, во-первых, и преступность, и все. Да и раньше всегда как бы девушку, можно сказать, пасли. Вот, и правильно делали. Да. А в дальнейшем она выходила замуж, так сказать, она уже была взрослой женщиной замужней, которая содержала семью.
0: Нет, я согласен.
1: Поэтому одну девушку просто так за границу никто не отпустит. Она уедет или с мужем, или с родственниками, со старшими.
0: Я просто к чему это еще спросил? Хорошо, а если вдруг вот эта девочка, ну, например, в каком-нибудь городе типа по типу Малоярославль, да, там же цыганские, тоже цыганская диаспора сильная. У них, кстати, дико здоровые коттеджи. Если видишь коттедж, это значит, там проживает цыганская семья. Действительно так. И вот эта девочка из этой семьи, обеспеченная, у нее там магнитофон, видак есть, да, она, тем не менее, ходит в школу, общается там со своими сверстниками. Вот. Ее там подсадили на группу Sex Pistols, она выстрелила все ирокез. То есть не свобода в плане, там, взяла и уехала искать там прайса где-то.
1: Цыганская девочка, знаете, это нетипичная цыганская девочка.
0: Ну, это может быть. Каковы у вас методы воздействия в цыганской семье на вот детей с такими...
1: Понимаете, да. Дело в том, что дети цыганские, они даже когда ходят в школу, они очень сильно отличаются от других детей. Они очень сильно от них отличаются именно в силу того, что они чувствуют свою отдельность и принадлежность к определенному клану. Понимаете?
0: Но это чувство доставляет им радость или тяготит?
1: Нет, я думаю, что нет, скорее все-таки это радость. Нет.
0: А вот вы видите,
1: что значит тяготит?
0: Вы сами запутались.
1: Это очень просто смешно, вы так сказали. Почему оно должно их тяготить?
0: Ну как, потому что,
1: например... Я хочу привести один пример.
0: Подождите, вы не горячитесь. Вы так не горячитесь. Почему? Потому что, к примеру, косятся так, а вон цыган сидит, или там цыганка. Потому что не принимают, потому что не берут себе покурить в туалет.
1: А у вас в школе были цыгане?
0: Нет.
1: На них косились?
0: Мы как могли коситься, если их не было.
1: Хорошо,
0: Марианна,
1: тогда...
0: Да.
1: Но
0: я уверен, что в других школах косятся.
1: Ну...
0: Да, косятся. Ну что вы... Косятся.
1: Саша, косятся. Вы сейчас пытаетесь на меня воздействовать гипнотическим способом, так сказать.
0: Назим, скажи, что косятся. Ну скажи, что косятся. Ну косятся ведь. Косятся.
1: Я расскажу так.
0: Говорят потом родители этих вот школьников, говорят там дома, ну что ты там, держись подальше от него, типа, ну их этих цыган. Да наверняка так говорят. Ну,
2: да
0: скажи
2: про всех говорят.
0: Про всех говорят.
1: Знаете, я хочу сказать, что, например, в школе был случай, где училась моя дочь, что татарскую девочку, вот ей говорили такие вещи.
0: Ну, татарские,
1: я думаю, что,
0: девочки страдают,
1: да, я думаю,
0: дико.
1: Что на самом деле это не проблема специально цыган. Хотя, конечно, есть, вы знаете, что я скажу? Есть любопытство.
2: Нации,
1: то есть на первоначальном этапе, когда появляется, например, в классе, например, цыганский ребенок, или там даже в первом классе, конечно, сначала любопытство. А потом, когда дети все вместе уже... Вы знаете, что такое школа? Когда ты растешь вместе в одном классе с этими ребятами, и потом ты вырастаешь, это часто бывают друзья на всю жизнь, на самом деле.
2: Это
1: вот как
2: общий.
1: С Назимом, ну, например. Правда,
2: да,
1: Назим?
2: Да, 22 месяца. Нет, это проблема, Саша, это проблема нетитульной национальности. Значит, все основное, что нетитульная, так называемая национальность, основная, коренная, все остальные, это также на темнокожих, хоть они и русские сами,
0: дети олимпийских. Я о том же и говорю,
2: да.
0: я же о том же рассказываю, ты понимаешь,
2: так
0: что
2: так же
0: я...
2: узкоглазые, вот и...
0: Да.
2: Вот,
1: опять
2: кто-то мне рассказывал, семья из Казахстана, что детей дразнят там, это узкоглазые.
0: Есть вот. Такое.
2: Да, и евреи, цыгане, все, кто не основная национальность, естественно, могут там...
0: Так вот, я поэтому-то и спросил, что гордятся ли они своим вот таким, ну, несколько обособленным положением от других детей.
1: Дело
0: вот.
1: В том, что цыганам хорошо друг с другом. Я хочу привести один небольшой пример. Вот мы недавно были у дизайнера с Назимом, и очень интересный человек, Игорь, он рассказал мне историю, что он познакомился с цыганами, я не помню, уже где-то, или на вокзале, то ли где-то. И оказалось, что среди цыганок есть девушка, которую зовут Сара. Вот. Она еврейка. Получилось так, что она из очень маленького поселка попала в какой-то, значит, городок, где был техникум, где там был какой-то ужасный совершенно разврат, молодежь, значит,
2: да,
1: выпивка, пьянки, чуть ли там не наркотики. Ей там было очень плохо, потому что она была воспитана совершенно по-другому. Потом она случайно встретила цыган, и она ушла с ними. Она сказала, что мне с ними хорошо. Потому что, понимаете, это цыгане, это большая большая родовая семья. Это друзья, родственники, которые постоянно вместе, которые очень тесно общаются. Не проходит дня, чтобы к тебе кто-то не пришел, не позвонил, не приехал, которые постоянно шутят, смеются. Знаете, это тоже, между прочим, очень важно. Это национальная черта. И это очень важно, между прочим.
2: Юмор.
1: Юмор, да. Потрясающий совершенно юмор. И поэтому... Поэтому цыганам хорошо друг с другом, хорошо вместе. И они, между прочим, очень остро чувствуют именно эту черту своей общности, юмор, радость, веселье, которое постоянно у них присутствует. Именно это в большой степени заставляет их гордиться с принадлежностью к своей общине. Вот что я хотела сказать.
0: Ну, сложно с этим не согласиться. Я предлагаю снова обратиться к телефонным звонкам. Сейчас я тут номер напомню. Да.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло, да. Вы знаете, вас очень плохо слышно, какой-то голос немножечко искаженный. Если можно, вы не могли бы перезвонить с другого телефона или немножечко вот погромче говорить, потому что ничего не разберешь. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
4: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос.
0: Да.
4: Есть ли у цыган такая традиция перед тем, как одеть чистую одежду, пропускать нож?
0: Что делать это?
4: Пропускать нож.
0: В смысле, не могли бы уточнить?
4: Ну, сквозь одежду пропускать нож.
0: А, я понял, о чем вы говорите. Это из серии топтания борщевых тряпок или перекидывания выпечкой. Ну, Марианна пожимает плечами.
1: Вы знаете, я хочу сказать, да, что дело в том, что вот есть, скажем, традиции, которые сохраняются, есть традиции, которые, например, не сохранились. Я не могу сказать, что, например, я не знаю такой традиции. Может быть, где-то она существует, может быть, нет. Ну, русские цыгане, живущие, скажем, в городах, да и, собственно говоря, цыгане, живущие в деревнях, а я хочу сказать, что я жила в деревнях, в домах цыганских очень часто, скажем, мне такое не попадалось. Это не значит, что этого нет вообще, потому что, может быть, где-то цыгане такое, скажем, сохранили, но мне такое лично не попадалось никогда.
0: Ну, может быть, это, да, где-то уже в совершенно...
2: А у кого есть такой
1: обычай? Я даже не знаю, откуда это, может быть, это какой-то восточный обычай, да.
0: Ну, не будем тогда об этом говорить.
2: Может, позаимствуем?
0: Мы изобретаем. Да, хотя хороший обычай вообще. Извините, я болею. А вот скажите, пожалуйста, все-таки, Марианна, да, как видят, на ваш взгляд, окончание? Я не хочу, так скажем, навести на фатальные там какие-то мысли, да, нас. Но, тем не менее, каждый человек должен думать о конце. Я имею в виду конце своей жизни, да. Вот каким образом представляется вот эта кончина вот этим именно людям цыганской национальности, которые вот ходят, зарабатывают гаданием и попрошайничеством на улице? Как они видят свою старость? Или как они обычно заканчивают свою жизнь?
1: Я хочу сказать, что в цыганском обществе, вы знаете, почему, например, цыгане никогда не боятся, у них нет трудовой книжки.
0: Да. Знаете,
1: они живут сами по себе, у них свое общество, и там принято поддерживать стариков. Обычно младший сын или младшая дочь, младший ребенок в семье живет обычно с отцом, с матерью. И нет такой проблемы, чтобы, скажем, старые люди, они оказались вдруг без средств существования. Поэтому, понимаете, такая проблема вообще не ставится.
2: То есть в домах престарелых не найдешь ни одного цыгана?
1: Да. Ну, если только он совсем не одинокий, если у него там как-то... Бывает, что во время войны он воспитывался в детском доме и что-нибудь подобное.
0: Ну, а как же вот там солидарность, слуг, к примеру, пошел, что в таком-то там доме живет там...
1: Я не поняла, простите, солидарность...
0: Ну как, ну вот, к примеру, если это же немногочисленная все-таки группа цыган, да, и вот там типа там наш там товарищ, братан там пропадает в каком-то доме, давайте его заберем, такого нет?
1: Ну я просто, знаете что,
0: То есть, насчет домов... есть, нет, внутри насчет... семейность, да, внутри семейственность нет. Есть, деление влияние на семьи. То есть не все цыган, не каждый цыган цыгану брат, да?
1: Я просто не совсем поняла, о чем идет речь.
0: А, ладно. Не будем об этом.
1: Это очень, наверное, сложно.
2: Многодетные семьи, нет, это многодетные семьи, поэтому понятно, у каждого отца и каждой матери.
1: Нет, бывает, конечно, что мало. Но все равно есть двоюродные братья, племянники. Вы знаете, вот цыган еще кроме... Дело в том, что там то, что для нас, например, вот как мы смотрим, например, на другие нации, да, вот мы можем увидеть, что часто, например, двоюродные, троюродные братья, там, сестры среди русских, то есть они редко друг друга видят, редко общаются. У цыган считается...
0: Да бывает вообще, извините, да, что я перебил,
1: это считается достаточно
0: даже
1: близкое родство, очень близкое родство. Так, мало того, там еще есть такое понятие, как свои. Это когда поженились двое людей, и все родственники жены стали своими родственником мужа, и наоборот. И эти люди тоже уже вступают друг с другом в определенные взаимоотношения. Их поддерживают. То есть понятие общности и родства у цыган гораздо ближе, чем у людей, живущих, скажем, вот уже у нации, скажем, которые уже, да, у нации, которые уже находятся на вот таком этапе цивилизации, когда мы знаем же, да, что во многих европейских странах просто ребенок даже отселяется от матери, от отца в 18 лет, это считается нормой. Живет отдельно, да, один, да, в своей квартире, где он, в общем...
2: В Германии это просто, да, норма даже.
0: У финнов тоже.
2: Да, 16, и все, ты уже отдельный.
0: Уже живи сам. Ты уже состоянный сам заработать себе на корм.
1: Да, но у цыган такое, как бы, это совершенно другое. Совершенно другое отношение к семье.
0: А вот как вообще обстоит дело в цыганских диаспорах с выпивкой, скажите?
1: Очень хорошо обстоит.
0: Любят побухать.
1: Все хорошо. И любят и...
2: Не заржавеет.
1: И любят и встретиться, и выпить, и потанцевать, и попеть обязательно. Если это поющая семья, обязательно. А как же? Вообще вот любят попраздновать. И знаете, по любому поводу, да, будь то концертная репетиция, будь то просто встреча, значит, двух друзей, там,
2: запись,
1: скажем...
2: Альбома,
1: запись
2: Дрома.
1: Пары Дрома. Ну, я хочу сказать, что, например, очень большое удовольствие получаю от работы с диском, с нашим коллективом, от наших репетиций огромное получаю удовольствие.
2: То есть выпивали по этому поводу тоже?
0: Извините, я болею. А вот скажите, вот как-то вот реализация, вернее, самореализация вот в художественном смысле, да, у цыган происходит все-таки исключительно в направлении музыкальном, потому что я вот, к примеру, когда меня прет, я леплю, там, рисую, даже там клею, поделки разные, мишек шью плюшевых и прочее, вот такое все. Вот, многие там пишут стихи, книги. Или у цыган все-таки ограничивается исключительно музыкой?
1: Понимаете, Саша, не то чтобы ограничивается.
0: Да это я не для обиды, Марьяна.
1: Нет, я тоже понимаю все. Просто я просто хочу просто более точно выразиться. Дело в том, что если, скажем, вот нация, представьте себе, что кочевая нация, да, вот, кочевая группа. Значит, соответственно, сам стиль жизни, он уже ограничивает ваши возможности чисто материально. То есть у вас есть, скажем, определенный там набор каких-то предметов, необходимых для жизни. Перегружать кибитку тоже нельзя. Вы кочуете. То есть, ну, уже из этого проистекает то, что именно кочевой народ, он скорее будет склонен к таким видам искусства, как сказания, да, сказки, песни, музыка и так далее. То есть сам стиль жизни уже определяет, собственно говоря, не говоря уже о том, что это традиция музицирования, она просто еще к тому же генетически происходит из глубокой древности. То есть они вынесли эту традицию своей прародины. То есть скорее это уже наследственно. Конечно, сейчас среди цыган есть люди, занимающиеся разными вещами. Как я уже сказала, что есть уже и хирурги и так далее. Я знаю, что есть группа молдавских цыган, цыгане называются, так, они называют себя настоящие цыгане, так называемые, которые специализируются на том, что они изготавливают под золото перстни.
0: Да,
1: всякие,
0: да,
1: такие,
0: да,
1: вот.
0: Я знаю их.
1: То есть можно сказать, что это тоже художественное самовыражение. Вот. Ну, для женщин, многие женщины шили сами себе юбки, оборочки, вот эти вот все, кофты. И вы знаете, те, у которых хороший вкус, они очень красиво умели сочетать цвета. А вот недавно, вы знаете, мне передал один очень известный наш специалист по лингвистике цыганской, цыганкой. Лев Николаевич Черенков мне передал рушник для иконы, вышитый цыганкой. Так он очень сильно отличается от, скажем, таких же вот вещей, сделанных русскими или украинцами. Там совершенно другой орнамент. Там просто полевые цветы, расшитые по ее, сказать, по ее фантазии. Поэтому таким, тем или иным способом вот эта тяга к творчеству, она проявляется. Ну, конечно, песни, музицирование, это скорее на первом плане всегда.
2: Кстати,
1: было.
2: Саша, я хотел сказать, что на концертах, на выступлениях, ведь Марьяна и сама и танцует на сцене, кроме того, что она продюсирует проекты. И нужно сказать, что там на выступлениях нет олиповатости. То есть все костюмы, даже мельчайшие, по-моему, детали, оборки, все эти, они выдержаны в определенном стиле, в том, который будет представление вот в этот вечер, то, соответственно, и костюм, наряд... вот во время выступления.
1: Ты имеешь в виду наше выступление?
2: Да, ваше.
1: Ну, я хочу сказать, что просто вот у нас, ну, конкретно со мной, я работала с художником по костюмам. Это, наверное, единственный модельер, который цыганка, который шьет для цыган. Это Тамара Диметр из этой вот известной семьи Диметров. Она профессиональный модельер. И вот тот костюм фольклорный, я просила сделать костюм кучевой цыганки, я делала по ее эскизу. Вот. И действительно, вот это художник, который очень тщательно подбирает мельчайшие детали своих костюмов. И я бы очень хотела, чтобы она и дальше продолжала с нами вот работать.
0: Ну, если она нас услышит, у нее другого выбора и не останется. А вот я предлагаю сейчас послушать музыкальный номер.
1: Да, как раз разговор зашел о том, в чем цыгане себя проявляют. Я хочу сказать, что для городской...
0: Ой, Марьяна, извините, да, извините, да, пожалуйста, да? Я перел просто тут недавно со спецзаданием. Мы ездили на юг. Угу. Вот, непосредственно, даже сейчас уже могу назвать цель поездки, это в Архиповку. Вот. И по пути, то есть наш спецавтомобиль увидел странное такое действие. То есть едет конкретно, видно, что это табор. Вот. Но табор перемещается не на повозках гужевых, как вот вы сказали, да, а автомобили. Ну, не мерседесы, конечно, но тем не менее. Шестерочки, девяточки, там, восьмерочки. Сверху вот все это также нагружено. То есть такой вполне механизированный бензиновый транспорт. Серьезно, мы сами это видели, были очень удивлены.

0: Они, может быть, не слишком далеко по какому-то ареалу, но они вот так вот немножко как бы гуляют. Так что это совершенно нормально, так сказать, официально кочевья нет, но вот такие вот, называйте это как хотите.
1: Дань традиции,
0: наверное, это ностальгия, да, да, наверное, по прошлому и желание, да, вот желание как бы почувствовать вот этот путь, бородром, вот большой путь, по которому мы тоже, кстати, двигаемся. И мы, наконец, приехали, можно сказать, что мы пришли к нашему такому очередному музыкальному выступлению, которое нам поможет сейчас, в котором нам поможет Артур Бузылев. Это один из лучших гитаристов у нас в Москве, во всяком случае, и я думаю, что даже, наверное, и в России, потому что он стал лауреатом Цыганского фестиваля 2000 года, и это попурри, он, можно сказать, что это его собственная такая вот импровизация на тему традиционных плясовых мелодий. Пожалуйста, поставьте его.
1: Да нет проблем.

0: телефонную трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно даже. Алло. Вы знаете, вас очень плохо слышно, потому что голос идет с какими-то искажениями, и мы просто не в состоянии его разбирать. Если вам не сложно, вы смените телефон или говорите немножечко погромче. Спасибо. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло.
1: Алло.
0: Да, доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Добрый.
1: Это вас беспокоит в такое время поздний цыган, московский цыган.
0: Да, вот хорошо.
1: Вот, я бы хотел сказать слова благодарности вашей даме, по-моему, Марианна, да?
3: Да.
1: Очень приятно. Вот, и я, к сожалению, могу констатировать, что два ведущих настолько далеки от темы цыганской, что, честно говоря, я думал, что речь идет о человеке слоновой кости. Вот, или где-то дальше, американские индейцы. Что такое цыгане сегодняшнего дня? Очень много написано книг, много историй. Это Толстой, это Пушкин, Проспер Мариме. Это цыганский ресторан на Охотном ряду. Это культурный центр Рязанский проспект. Это, в конце концов, цыганский театр, где можно послушать, увидеть, услышать настоящее цыганское искусство и историю в спектакле, в цыганской песне. Вот, а когда слышишь такую тему, что же кушает цыган и сколько лесбиянок у нас в цыганском мире, я думаю, не меньше, чем у вас, господа. Потому что мы живем, вот я, допустим, живу в Москве, учусь в советской школе. Да, уже отучился. Имею трудовую книжку, вот, там написано солист-вокалист или солист-гитарист. Вот, и я не представляю, как может сегодняшний цыган, я говорю о московских цыганах, вот, жить где-то как-то, как будто у него нет, так сказать, правительства, нет законодательного акта, о чем мы слышим и видим ежедневно. Наши дети учатся в наших школах, многие учатся в западных школах, это неудивительно. Вот. И когда наши дети учатся в школах, то да, кто-то косится. Вполне естественно, что он уже сейчас приходит не в лохмотьях и в дырявых сандалиях, а уже в современных костюмах, порой дороже, чем, так сказать, в каких-то известных магазинах, бутиках. Потому что цыгане сегодняшнего дня, господа, это люди российской культуры. Мы очень много взяли от российской культуры, и, естественно, мы не можем жить сами по себе. Вот. И ваше понятие как бы о цыганах, что да, вот что там цыган может пропустить сквозь костюм, нож, кинжал или мачету, я думаю, что это не только вымысел, это такой предрассудок, пугающий меня, и я думаю, сейчас нас цыган, вот, которые слушают вашу передачу.
0: Да вы увидели, как нас испугало это заявление звонящего.
1: Нет, я ни в коем случае не хочу напугать, просто скучно.
0: Нет, я имею в виду вот то заявление,
1: передачу,
0: да, о котором...
1: Это передача, господа.
0: Да, вот. Понятно.
1: Хотелось бы послушать песни цыганские, а мы слышим, как на фестивалях наши дети забирают первые места. Кстати, о фестивале. Фестиваль прошел, я вам могу сказать точно, так как я сам актер, значит, процентов 15 выступало всех цыган, которые приезжали, и в том числе процентов 20 московских цыган. Поэтому сказать, что это был чемпион мира по вокалу или лучший гитарист России, это как бы тоже, я считаю, не совсем этично с той позиции, что у нас есть такие гитаристы и вокалистки, что, может быть, так сказать, придется как-то постоять в очереди кому-то долго.
3: А скажите, пожалуйста, вы не могли представиться?
1: Я могу представиться.
3: Да.
1: Вас интересует мое имя?
3: Ну, конечно, нас интересует, раз вы артист, московский цыган, конечно, не интересует, потому
1: моя
3: что...
1: Моя фамилия Мигаль.
3: Очень приятно.
1: Виктор Евгеньевич.
3: Я думаю, что я вас очень хорошо знаю. Потому что
1: я
3: мы
1: вас
3: с вами...
1: тоже, видимо,
3: да,
1: тоже.
3: Потому что мы с вами вместе работали.
1: Ну, прекрасно. Марьяна, я так чувствую по голосу, вы очень умно и грамотно говорите, и насколько тяжело вам бороться с двумя нашими интеллигентами, вот, там, мужчинами.
2: Как он тебя ловко назвал.
3: Виктор, вы знаете, я очень рада, что вот как бы мы с вами встретились, потому что мы с вами работали несколько лет назад. Но я хочу сказать, что, вы знаете, я думаю, что такие эфиры на самом деле очень полезны, потому что, когда задаются подобные вопросы, ведь, вы понимаете, я этих ребят очень хорошо знаю, и они вовсе не думают то, что они, о чем они меня спрашивают. Дело в том, что сейчас этот эфир делается для того, чтобы показать, какие наиболее типичные вопросы, какое наиболее типичное отношение среднего россиянина существует у нас, и таким образом они пытаются как бы смоделировать вот эту вот полемику между, наверное, мной и, ну, так сказать, я не хочу сказать русским, представителями русского населения, но многими людьми, которые не в курсе, так сказать, цыганской культуры. Я правильно понимаю, мальчики?
0: Где-то
3: Виктор, поэтому вы понимаете...
1: Марьяна,
3: да.
1: Извините, я вас выслушал,
3: да.
1: и хотел бы еще послушать, я понимаю, лимит времени. Дело в том, что вообще любая культура, она проходит не через видимость метро или попрошаек, а, скорее всего, через культуру, которая может быть и в литературе, и в театре. И я говорю это потому с упреком, что смешно было бы говорить, скажем, о якутском мальчике, который, да, далеко от нас, и говорить, какие там снега, какая погода, и какая культура, и сколько струн там у них на балалайке. Вот. Мы же знаем цыган. У нас достаточно, уже столько сказано, столько мы видим цыган, столько фестивалей. И когда люди начинают... Ну, я понимаю, те, кто звонят, да. Хотя мне тоже обидно, что у нас цыганский театр, единственный в мире, стоит в центре Москвы. Пожалуйста, приезжайте, смотрите спектакли, слушайте прекрасных гитаристов, вокалистов. Это же, так сказать, ну, впечатление такое, что мы говорим, я вам говорю, американский индейец, и то, наверное, мы лучше его знаем.
3: Виктор, вы знаете, я хочу сказать, что вот я думаю, что это мы с вами хорошо знаем, потому что мы с вами находимся внутри. А вы знаете, у меня очень много друзей, в частности, даже с тем, с которыми я училась в школе в одной, и которые, вы знаете, они задают похожие вопросы. Поэтому то, что вот сегодня происходит, на самом деле, это просто отражение, наверное, того незнания и, между прочим, желание узнать побольше о цыганах, которые есть у нас в обществе.
0: Спасибо.
3: Виктор, я хотел вас пригласить.
0: Я уже выточил Виктора. Да, я вот что хотел сказать. Конечно, то есть мудрость ваша, она велика и прекрасна. И ваши благородные цели, они, так сказать, просто стукнули нам с назем по сердцам. Но все-таки, поскольку вы умный человек, а я чувствую, что вы умный и взрослый парень, да, не забывайте, пожалуйста, что информацию, особенно специализированную информацию, иногда нужно доносить, скажем так, в максимально сокращенном виде, во-первых,
3: наверное,
0: в утрированном и даже в гротескном. Да, ну, у нас, к сожалению, сейчас не остается время на еще звонки. Сейчас давайте послушаем наших, вот, как говорится, закулисных артистов, секундочку, вот, и затем продолжим общение.
3: Да, я хотела бы...
0: Дело в том, что все помнят, что в прошлый раз была у меня дикая ссора с нашими закулисными музыкантами. Мне пришлось часть уволить. Вот да чего все-таки музыканты, народ беззащитный. Музыканты и актеры. Я не хочу никого обижать, но с чем-то сродни. Вот они, простите, даже проституткам. Им говоришь, ты в следующий раз не приходи вообще сюда. Да? Все равно приходит. Ты ему говоришь, ладно, будешь играть. Ну вот, там, за дверью создавать фон для нашей приятности. Интеллектуальные беседы, но я тебе буду платить в два раза меньше. Да, конечно. Я ему говорю, вообще-то, знаешь, я подумал, что ничего я тебе платить не буду. Такой раз ушел. Я говорю, и вали отсюда. На следующий эфир приходит, говорит, я согласен, вот даже бесплатно, вот лишь бы вот быть в эфире. Я говорю, не, говорит, дружище, гони прайс. Вот на этом месте отношения кончаются. И поэтому я решил сейчас отдать дань должное, вот послушать немножко закулисных музыкантов. А вот теперь, Марьяна, можете рассказать рассказать о той музыке, которую мы сейчас будем.
3: Я, во-первых, хочу еще раз поблагодарить Виктора, что он позвонил.
0: Да я тоже.
3: Вот, потому что мне очень приятно, что позвонил коллега, и, в общем, человек, который действительно любит и понимает собственную свою культуру и как бы переживает за нее. Я хочу сказать, что этот проект мы как раз делали с целью, чтобы сохранить то, что осталось, что-то, что еще не утеряно, может быть, как-то его передать. Этот диск состоит из старинных и современных песен, написанных в той же самой старой традиции. И мы постарались выдержать ее в этой манере, не, скажем, не используя какие-то современные стилизованные вещи. То есть все это чисто цыганские произведения. И я хочу сказать, что и в наши дни существуют авторы, которые продолжают писать вот в этой старой традиционной манере. То есть песня вообще может быть написана послезавтра, но написана в старинной традиции. Вот, значит, мы уже слушали песню Николая Жемчужного «Пошунэнси». И я бы хотела, чтобы мы послушали еще две вещи. Это песня Колпакова, Александра Колпакова, заслуженного артиста России, руководитель гитарной группы театра «Румен». Это песня «Не судите». И также в следующем номере мы послушаем песню Михаила Дмитриевича Бузылева. Итак, песня «Не судите» в исполнении автора Александра Колпакова.

0: И быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И у нас остается, к сожалению, совсем немного времени на общение с нашими чудесными гостями, поэтому я предлагаю послушать еще телефонный звонок. Может быть, кто-то позвонит по делу и что-нибудь спросит. Поднимаем трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говоря. Алло.
2: Твои сексуальные подробности.
1: Алло, алло, вас очень плохо слышно. Слышно было только слово «сексуальное». Если можно, говорите погромче. Алло. Алло. Вас очень плохо слышно. Не могли бы вы говорить чуть-чуть погромче, уважаемый? Алло, алло. Нет, совершенно неразборчиво. Вы знаете, купите новый телефон или перезвоните, или говорите в следующий раз громче. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, доброй ночи.
1: И вам аналогично.
3: Огромное спасибо, Саша, вам за ваших гостей.
1: Да забудьте.
3: И огромное удовольствие доставили, потому что, в общем, именно цыганскую песню, по-моему, мало где кто про, так сказать, ну, популяризирует.
1: Да.
3: И еще вот что. Во-первых, я немножечко с Сашей не согласна. Допустим, насчет Сличенко. Это его, может быть, личные, его родителей. Я, видимо, по возрасту отношусь к его, возрасту его родителей. Допустим, и Сличенко, и Рада Волошининову, и Пономареву, и Трио, Ромен. Я слушала с огромным удовольствием. А вопрос у меня, это просто так. А вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, Марианна, вот таборная цыганская песня, она ведь народ, в общем, как говорится, так сказать, и искрометным темпераментом, и очень веселый, общительный. А вот таборные песни, которые, во всяком случае, на цыганском языке, когда ты не знаешь содержание, то они, во всяком случае, носят элемент грусти. С чем связано?
4: Ну, во-первых, это связано с тем, что, наверное, это связано с тем, что наша жизнь, она тоже двояка. В ней есть и радость, и грусть. И когда, ну, скажем, шли в хоры, к цыганам ездили купцы, они, наверное, искали какого-то веселья, потому что грусть-то у всех достаточно в жизни. Но жизнь, как всегда, она не бывает односторонней, она бывает разной. И естественно, что цыгане, их кочевая жизнь была достаточно тяжелой. Вот. Еще такой момент, чисто такой, ну, может быть, чисто музыкальный, что цыгане, придя в Россию, они освоили музыкальную культуру российскую и преобразовали ее на свой лад. И поэтому очень много общего, конечно, в звучании и мелодии. Но, как я говорила в начале программы, цыгане, освоив эту русскую музыкальную традицию, вывернули как бы ее наизнанку. То есть она стала очень эмоционально острой, я бы сказала, традиция. Вот. И, конечно, те песни, которые они пели для себя, предположим, вот представьте себе картину, что едет телега, вы устали, у вас был тяжелый трудовой день. И для того, чтобы вам было легче идти, вы начинаете напевать. Песня идет в медленном темпе, под скрип колес. Такие песни раньше в старину назывались подколесными. Теперь они называются застольными, потому что их чаще всего поют за столом собравшиеся родственники и друзья. Они вспоминают свое прошлое, наверное, может быть. Многие очень, кстати, испытывают большую ностальгию по ушедшей кочевой жизни. И вот эти медленные протяжные песни как раз отражают, наверное, другую сторону нашей жизни. Потому что вся наша жизнь состоит из радости и горя. Она полосатая. И также цыганская песня тоже как бы существует двух видов. Протяжная цыганская песня и веселая.
1: Кстати, как и русская. Помните?
4: Как вот, и русская, да, то же самое.
1: В колесо. Да нет, у всех, то есть кантри-музыка, вот когда у всех народов существует под разный, так сказать, темп жизни своя музыка. Так же, как у птиц, у животных разных, пернатых.
4: Да, я бы хотела еще сказать такую вещь, что как русская песня связана с природой, со всем тем настроением, которое стоит окружающая среда, климат, все, что человек видит. Также и цыганская песня. Ведь песни цыган разных стран отличаются одна от другой не только потому, что они перерабатывали музыкальную культуру той страны, где они жили, но также потому, что они испытывали влияние эмоциональное от климата и от природы, свободы той страны, где они кочевали. Потому что цыгане кочевали по просторам России, они видели те же самые огромные поля, вот эту протяженность, которая отражается в цыганской песне так же, как и в русской. То есть можно сказать, что цыганская и русская песни как бы вибрируют в унисон.
1: Ну, именно поэтому, вот, так сказать, барины и заказывали себе постоянно цыган, позовем цыган. Там, да, потому что сами, кстати, петь не очень хорошо умели, не очень хорошо могли.
4: Да, но можно сказать, что цыгане вытаскивали из их души то, что они сами себе не подозревали, наверное.
1: Где-то да, где-то, где-то так. Ну что же, Марианна, я предлагаю вот послушать заключительную композицию сегодняшней программы.
4: Да, я думаю, что нужно закончить все-таки на веселой песне. И мне
1: не веселой.
4: На веселой песне.
1: Да.
4: И я хочу представить эту песню. Она написана очень известным главой такой известной цыганской семьи Бузылёвых. Многие представители этой семьи очень известные артисты. Вы их любите, знаете. Это Наташа Бузылёва, Алена Бузылёва, Виктор, Кирилл Бузылёв. У нас играет постоянно, вот, аккомпанирует везде Артур Бузылёв. К сожалению, я не знаю всех братьев и говорю тех, с кем я, вот, кого я знаю. Написал Михаил Дмитриевич Бузылёв, он их отец. И он потрясающий музыкант и певец самородок. И композитор. Ведь в наши дни, уже при его жизни, его песни многими считаются народными. Итак, вы сейчас услышите песню «Как у Санька». Она означает, в переводе означает, это означает «дядя Санька». И посвящена эта песня родственникам его, дяде и тете, Александру и Клавдии. Мне поется о том, что дядя Санька, дроби-дроби, ты усами шевели. То есть танцуй, шевели тетя усами. А ты, тетя Клашка, подбодри и руками разводи.
5: Это родитель известного баяниста, да, Виктора Романова Орлова.
4: Да, заслуженного артиста России, да.
1: Ну, я хочу от, так сказать, себя лично поблагодарить вас действительно за то, что вы нашли время, посетили, так сказать, данный эфир. Наша встреча будет наверняка не последней. К тому же, я так понял, что отзывы самые положительные. Судя по звонкам, даже вот некоторые от волнения не могли и говорить. Собственно, купите, уважаемый, новый, нормальный китайский телефон. Могу сказать, где. У меня есть точка, где продаются китайские телефоны. Ну, соответственно, сейчас мы слушаем музыку.

Как вести себя в туалете, чтобы остаться целым и невредимым? Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы. Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку. Неизвестные нам жидкости и выделения организма. Как легко и просто выйти замуж и наоборот. Как с трудом развестись. Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще. В ком находится стрелец и близнецы. И многое другое в программе «Поршень».

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня философ Александр Дугин. Здравствуйте, Александр.
1: Доброй ночи.
0: Я очень рад вас видеть. Со времени нашей последней с вами встречи очень много приходит писем в программу «Монморанси». Дело в том, что я отказался от такого устройства пейджер, поскольку их стало очень много у всех и везде. И это уже стало, так сказать, моветон. Я решил избавиться и, в общем-то, свой просто пожертвовал. Куда не буду говорить, потому что я скромный, да, но при этом приходят письма. Огромное количество писем от наших соотечественников из разных уголков необъятной страны.
1: Знаете, это очень странно. Дело в том, что говорят, что эти письма приходят не только вам после этой программы. Они приходят, ну, это естественно, логично мне, но их шлют и в самые разные инстанции. Вот несколько людей, которые у меня знакомы, работают в прачечной, что даже случайно им занесли. То есть, видимо, веер и такой, как бы сказать, некий общестатистический обстрел письмами был настолько велик, что они попадают в самые невероятные и не имеющие никакого к нам отношения инстанции.
0: Да, ну, и вторая, конечно, так сказать, вероятность вот того, что просто они пишутся в нескольких экземплярах весьма предусмотрительными авторами. Поскольку если это письмо не получит огласки и как-то отзывов в одной инстанции, то уж в другой наверняка как-то обратят внимание. Вот мы в свое время открыли такую службу, то есть получилось как-то, я неправильно сказал, открыли, да. В общем, мы открыли службу, которая называется «Открой свою душу и пожалуйся». Вот. И все могли присылать нам свои жалобы и присылать также свои жалобы, на кого попало и куда попало. И вот все, знаешь, кто получает эти письма, где попало, должны были реагировать на них, чтобы помочь своему ближнему, открывшему душу.
1: Вот и... по законам статистической физики это очень правильный ход, на самом-то деле. Открыли физики еще в 19 веке, что на самом деле, если между одной точкой кратчайшее расстояние и другой точкой прямая, то на самом деле вероятность, согласно общей теории вероятности статистической физики, что человек из точки А в точку Б попадет в большей степени вероятности, идя, например, в точку С или как в другом направлении от точки Б, поскольку, по большому счету, Вселенная, физическая вселенная и человеческая тем более представляет такое большое количество каверзных неожиданностей, что человек, спокойно посылающий письмо, например, в конкретную инстанцию, тот факт, что письмо дойдет, в вероятности огромное, очень маленькое количество.
0: Конечно.
1: Мало ли что случится с почтальоном, с самолетом, с...
0: дождем, может.
1: Да, чиновником. Может быть, сам человек пойдет, подскользнется, упадет. Поэтому лучше, если надежнее, во-первых, конечно, заготовить несколько экземпляров и послать им выборы в случайном числе. Вот с точки зрения статистической вероятности, статфизики, огромная вероятность, если они, например, посылая письмо в «Эхо Москвы», отправят его куда-нибудь совсем в другое место.
0: Да, то есть это называется, так сказать, попетлять.
1: Например, в Ледовый дворец спорта.
0: Да, конечно, да. Да.
1: Такое письмо практически наверняка попадет в «Эхо Москвы».
0: Абсолютно точно. И вот письма. Если позволите, я, так сказать, некоторые из них зачитаю. Первое письмо от нашего постоянного радиослушателя – Харальд Эдуардович Подреберный пишет. Недавно заходил в свой подъезд вечером, это уже было. Подъезд был не освещен. Споткнулся, пишет Харальд Эдуардович, упал. Ну, слава богу, не разбился, но потерял вставную челюсть, в которой были золотые зубы. Естественно, дошел до квартиры, нашел фонарик, пишет, пока вот спускался назад, все излазил, уже кто-то, значит, эту челюсть увел. Конечно, в диком состоянии находится сейчас физическом и духовном Харальд Эдуардович Подреберный. Следующее письмо тоже вот от Константина Евдокимовича Гусли, который проиграл в известный лохотрон полностью свою однокомнатную квартиру.
1: Как Сергей Адамович Ковалев.
0: Тоже был такой с ним. Да. Вот тоже сам, тоже человек попросту в грусти.
1: Интеллигентный и так попался.
0: Да. Следующее письмо от женщины. Ульяна Николаевна Седло пишет. Съездила на Грушинский фестиваль, после чего родила пятерню. Вот сама живу в коммуналке в одной комнате. И, в общем-то, одиночка сейчас с пятерней. Причем это не имя богатыря пятерня, да? Не, ну, пять, в общем-то, грудничин вполне таких зрелых унтрозовых. Ростислав Адольфович Грудко пишет о том, какой, о своем тяжелом случае отравления кабачковой икрой, что из-за этого попал в больницу месяц, где ему, в общем-то, занесли гепатит. Вот письмо от нашего постоянного радиослушателя Владимира Владимировича Путина. Он пишет, что вот недоволен своей работой, потому что всю жизнь мечтал стать пожарным и был бы хорошим пожарным, но не удовлетворен. В общем, я вкратце сформулирую, наверное, такой вопрос, который красной нитью проходит во всех вот этих криках души, сокращенных КД. Скажите, пожалуйста, Александр Георгиевич, вот почему же вот к нашему берегу все-таки то говно, то палка?
1: Знаете, ну, жизнь так устроена, просто... А что вы хотели, хотелось бы ответить вот радиослушателям, которые написали такие пронзительные письма, делясь с нами своими проблемами, своим горем. А что же вы, друзья, хотели? Времечко таково, жизнь такова. Сами выбрали себе такой вот уклад жизненный. Сами теперь ищите, извините, челюсть вставную в подъезде с фонариком. Тут уж, знаете, обращаться некому. Сейчас в нашем мире каждый за себя. Родил пятерню, будь добр, там, как бы с ней и возись. Потерял челюсть, сам виноват. Человек человеку волк, как говорит либеральная истина. Это еще Лок сказал.
0: И в картах есть такая пословица ЧЧВ, когда вот играют в преферанс, а кто-то играет по правилам, так сказать, женского преферанса или кинг, игра называется. Вот то ему говорят ЧЧВ.
1: Сейчас моден детский преферанс. Там очень такие простые правила, но, с другой стороны, их совершенно не обязательно соблюдать. Это детский преферанс недавно...
0: Щадящий.
1: Там совсем наоборот, кстати. Там, поскольку дети, как известно, жестоки, то правила детского преферанса, они, наоборот, еще более суровые. Единственное, что они постоянно плавают. Они меняются по ходу игры.
0: То есть в зависимости от характера и настроения вот всеминутного игроков...
1: Ну, еще в зависимости, кто выигрывает. Да.
0: Да, понятно, да, конечно. Но все-таки вот если проанализировать, так сказать, изменения, и вернее даже динамику изменений в нашем обществе, в котором мы живем, то относительно нашей с вами прошлой встречи, да, ведь вот вспомните, в то время таких писем не было, в то время нам писали, что взял, например, польского ликера, хорошо посидели, да, и так далее, купила колготки в клеточку и кроссовки Adidas, то есть мелкие, может быть, радости, но все-таки радости. А сейчас статистика совершенно другая. Я, честно говоря, не знаю, конечно, что бы хотели все вот эти люди, чтобы выбросило к их берегу, да, может быть, как самый лучший вариант, даже и ничего, пусть просто будет чисто вода. Но реальность такова, что вот это вот все приплывает. Может быть, вот верите ли вы в такую теорию? Кстати,
1: теория Чоха, вы имеете в виду?
0: Да, Мартына Денисовича Калиброванного.
1: Простите, я думал другое.
0: А,
1: с речью и в Чоха есть такая теория, с речи и Чоха, которая как раз занимается вопросом того, что прибьет к берегу каждого конкретного человека и всех вместе.
0: Вот, да-да-да. Может быть, тогда сперва о ней поподробнее?
1: Ну, там очень сложная система определения настоящего по будущему. То есть обычно судьбу предсказывают, исходя, вот увидел, например, ворон с левой стороны в правую сторону перелетающий, значит, будет беда. С правой в левую сторону будет две беды. То есть очень такие жесткие, но жесткие правила авгурического предсказания будущего.
0: Но они подходят к каждому индивидууму или все-таки зависят от...
1: Тоже меняются. Там меняются, надо сопоставить с недельным сном, который видел. Вот если в сне не было ворон, тогда эти две вороны, которые прилетают справа налево и слева направо, они действительно соответствуют предсказанию будущего. Но да, я хочу обратить внимание, что существует способ гадания наоборот, который не по настоящим событиям или по событиям прошлого определяет будущее, а наоборот, по событиям будущего, предполагаемого, прогнозирует настоящее. Собственно говоря, вот такой как бы ретроспективный анализ.
0: Это, кстати, очень правильно, если еще верить вот в данную спираль.
1: Да, футурологический ретроспекция. Это как раз называется теория Чоха. С речи и Чоха.
0: О, вот как интересно. Я, кстати, вот сейчас подумал, мы где-то год-два назад советовали нашим таким боязливым радиослушательницам, ну, знаете, темные там еще были, что-то хрущобы, да, вот эти неприятные подходы ко дворам, где-то перекопано, каким образом входить в подъезд, чтобы, так сказать, сохранить жизнерадостное настроение и не бояться получить чуть по голове или там просто вдохнуть даже неприятный запах элементарно. Мы дали такой огульный совет. Он многим помог, но некоторым навредил. Это нужно было встать перед дверью, сказать «чур меня, чур» и три раза повернуться по часовой на стрелке на каблуке правой ноги перед входной дверью в подъезд. Много можно было видеть женщин, которые в темное время делали это незабысловатое движение. Многих спасло, но многие, конечно, были травмированы. Поэтому... А разработка, знаете ли, вот... такого индивидуального подхода и как бы его ну, по, так сказать, на практике применение весьма дорогостоящее.
1: Вы знаете, здесь есть довольно универсальное правило. Людям, которые боятся стать объектами или жертвами агрессии, можно всем универсально посоветовать одно. Сейчас современные психологи выработали эту модель, бихевиористскую так называемую модель поведения. Ее смысл сводится к тому, что для того, чтобы не быть жертвой, надо быть агрессором. Для того, чтобы не стать объектом насилия, издевательства, измывательства, надо стать субъектом насилия. Как на практике, например, нашим радиослушателям посоветовать, что им делать, когда они подходят к своему темному подъезду, нет вахтера, нет, кто-то сорвал кодовый замок.
0: А консьерж убит уже.
1: Но это уже крайний случай. Просто вот темно, хмуро и неприятно в подъезде. Да. Следует представить себя маньяком-убийцей. То есть, например, человек заходит в подъезд с очень серьезными намерениями всякое попавшееся ему под ноги живое существо разорвать, утащить в подвал и там задушить и сожрать.
0: То есть именно маньяк.
1: Именно маньяк, причем жестокий, садический, любящий классическую музыку. То есть так, как требуют от этого законы жанра. И вот когда человек с таким состоянием, очень хитрым, озлобленным, собранным и предельно кровожадным, причем будь он совершенно спокойный доктор, например, с поликлиники, входит в подъезд, считается, что психологическая аура, которая его сопровождает, настолько сильна и заряжена, что она отгоняет потенциальную угрозу напрочь. Но если кто-то боится там вони, грязи, соответственно, следует поступать таким же образом. Не быть объектом, навалившись на тебя поток каких-то дурных, как бы сказать, состояний, эмоций. Ведь вони, грязь можно расширить и на психологию, на самом деле, человеческое существо тонкое, оно не только материальное, оно подчас и нет никакой вони, но если он плохо себя чувствует, он ее воспринимает, ощущает.
0: Конечно.
1: Все зависит от психики, от человеческого настроя. Поэтому если сосредоточиться внимательно на том, что ты являешься агрессором, что ты являешься безумным, ты являешься маньяком, ты являешься опасным, скажем, вышедшим за рамки нормы.
0: Ну, можно даже сказать, просто вышедшим за.
1: Да, вышедшим за. Уже когда выходя за, ты как бы уже, в принципе отбиваешь охоту делать то же самое по отношению к тебе, потенциальным другим людям.
0: А вот вы сейчас сказали вот быть собранным, и я подумал, что, может быть, как раз лучше входить в подъезд и чувствовать себя, стараться так не маньяком, а вот именно вот сотрудником этого самого вот СОБРа. Почему? Потому что все-таки маньяки, они, как правило, народ пугливый. Ну, согласитесь, вот если, к примеру, он кого-то...
1: Но очень хитрый. Вот смотрите, сотрудник СОБРа, он, конечно, не пугливый, безусловно.
0: Нет.
1: Но он и не хитрый. Представляете, идет, заходит в подъезд сотрудник СОБРа, а за углом прячется настоящий хитрый маньяк. Он побаивается сотрудника СОБРа, но только когда сталкивается с ним в светлом помещении лицом к лицу. И вот такой спокойный, самоуверенный, самовлюбленный сотрудник СОБРа проходит, не замечая то место, где, скажем, за мусорным спуском прячется маньяк. Хитрый.
0: Мусорный цилиндр такой.
1: Да.
0: Кстати, специально,
1: типа
0: извините, что перебивают, эта колонна, она же специально сделана для того, чтобы за ней прятались. Вы обратили внимание?
1: Да, безусловно.
0: Что это было построено во времена тоталитарного соцреализма.
1: Но это внятно именно человеку, который воображает себя маньяком. Тогда он думает, где мне скрыться, где мне спрятаться, как использовать ту или иную архитектурную особенность подъезда, окрестности и так далее. И вот проходит мимо него сотрудник СОБРа. И когда он уже прошел, будучи помахивая своей дубинкой, в это время маньяк сзади, без предупреждения, набрасывается, ну, даже если это женщина, и визгливо его душит. Сотрудник СОБРа не ожидает такой пакости, потому что он прошел, как бы посмотрел, никого не было. И от растерянности подставляет свою ремную вену, которую маньяк мгновенно перекусывает. Вот вам и, пожалуйста, трусливый, трепетный в каком-то смысле, но очень хитрый и не в своем уме маньяк всегда победит вот в конкретной реальной жизненной ситуации сотрудник СОБРа. Поэтому все-таки ваше предложение, оно интересно с психологической точки зрения. И есть такая как бы школа в бихевиоризме, но классическое направление бихевиористской психологии, особенно гештальт-психологии, все-таки советует принимать на себя психологическую маску маньяка, так называемую.
0: Целиком согласен, да. А вот как вы считаете, скажем так, техногенные фобии? То есть, например, у меня вот есть знакомая, ей всего 17 лет, но уже так, она просто, если если ее вот не взять за руку, не переходит никакую дорогу, даже маленькую ночную, даже тропинку лесную не переходит, боится, что ее вот сшибет автомобилем. Ей нагадала какая-то гадалка, что вот и в общем ждет смерть под колесами, она все, то есть конкретно никак.
1: Тут, Александр, действует такой же принцип. Ей надо ездить на машине, причем без прав, не учившись, просто поменяться местами. Если она испытывает чувство ужаса, что ее сбивают, да, так, да, скрипят провода. Там,
0: кстати, извините, тут есть еще один психологический такой момент, я его не упомянул. Она не боится как самого факта наезда на нее автомобиля и смерти от автомобиля. Она относится к нему спокойно. Она боится, как ни странно, показаться вот смешной со стороны людям, которые будут это...
1: Когда ее задавят.
0: Да, взлет этой тушки, там отлетающая туфля, что люди будут смеяться, и ну, что она будет выглядеть неловко.
1: Рецепт, Александр, точно такой же. Можно вот, например, сесть на машину, посадить огромное количество, например, надувных поросят и начать их давить. Вот когда она увидит воочию, когда это произойдет. Понимаете, человек больше всего боится того, что еще не случилось, но да, может да, случиться. Да, да. Если она увидит, как по воздуху разносятся фрагменты этих надувных поросят, которых она сама задавила, то есть у нее произойдет просто определенный, как бы сказать, трансферт собственного ужаса, собственного страха, собственного опасения, и субъект и объект вот этой сложнейшей ситуации, которая является основой ее комплекса, просто будет снят. Она увидит, как, каково быть, и что это отнюдь так не смешно, полетать по воздуху в виде фрагментов. И как рукой снимет, будет через дороги скакать. Ее не остановите. Там уже другая опасность, что она настолько почувствует себя уверенной, что она вообще ни на какой свет не будет обращать внимания, будет ходить по трассе, например, скоростной, совершенно не обращая внимания на ездящие машины. Так может доиграться. Тут все должно быть в меру.
0: Да, это, кстати, интересное достаточно решение. Но ведь существуют еще, скажем так, генетические фобии. К примеру, человек, ну, изначально, когда вот он еще грудничина, еще пуповина не перерезана, он ужасно боится появления на свет, да. Мы даже знаем, например, известный такой в книге рекордов Гиннесса, он есть Петр Тамада, который настолько боится вот окружающего сухого мира, именно вот, ну, вот влажности окружающего мира, да, которая значительно ниже, нежели влажность вот материнского пузика, что он сам себя добровольно заключил в искусственное подобие, в общем-то, маминого живота. И сейчас вот взрослый 50-летний мужчина все еще плавает, кормится через эту самую пуповину, как ни парадоксально, у него совершенно абсолютно не развит вот желудок, то есть практически при этом общается с людьми способом знаков и бульканья.
1: Ну, это, конечно, серьезный случай. Хотя, в принципе, можно попробовать посадить его, например, в бассейн наполненный живыми карпами, чтобы он их выбрасывал оттуда и смотрел, как они рыпаются на бережку, как медленно, постепенно издыхают там, лишенные вот влажной структуры. Самое страшное произойдет трансферт. Я не исключаю, что он может излечиться.
0: Вполне возможно, что вот эти, так сказать, любовь к острым ощущениям в нем все-таки проснется. Вот, кстати, что, на ваш взгляд, есть и скрывается за определением «любовь к острым ощущениям» или «любитель острых ощущений»? Мы не берем тут в данном случае, так скажем, эти понты, когда человек говорит: «Да я там люблю», там, а имеется в виду, действительно, в каждом человеке есть эта любовь к риску определенная. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот что за отдел головного мозга, какие нервные клетки, так сказать, отвечают за получение кайфа от этого состояния?
1: Вы знаете, здесь, если посмотреть метафизически, то немецкий философ Мартин Хайдеггер, он писал о том, что само бытие человека в его внутреннем таком духовном измерении, оно представляет собой риск. Wegen der Wegnis по-немецки. То есть рискованный риск. Необычный риск, когда человеческое существо или какой-то предмет или животное подвергается опасности не существовать. А некий еще гораздо более глубинный риск. То есть у Хайдеггера есть такая формула: бытие без укрытия в максимально рискованном риске. Это сущность человеческого существования, поскольку в отличие от большинства предметов, животных или каких-то, скажем, растений или даже таких существ потустороннего мира, человек не является определенным, самотождественным. Это существо, стоящее под знаком вопроса. Он все время на грани. Он может быть отождествлен либо с одной стихией, скажем, духовной, либо с другой, звериной. И в этом отношении само существование человека есть огромный, колоссальный риск. Чем тоньше человеческая организация, ну и культурная организация, тем в более высоких, утонченных, сублимированных формах эта рискованность проживается и осуществляется. Но есть, ну, люди, как бы сказать, попроще культуры, которые переводят это, вот эту фундаментальную метафизическую рискованность в такие бытовые формы. Мне вот рассказывают, что очень много людей из Кавказа, например, у нас в парке культуры Горького не пристегиваются, когда на аттракционах, как бы сказать, да, бравируя перед спутниками или спутницами своей удалью. Но когда они повисают вверх ногами, они оттуда сыплятся из этих аттракционов просто гроздьями. Сейчас, в принципе, существует, насколько я знаю, служба, что как бы людей кавказской внешности, их предупреждают, что вы, как бы сказать, рискуете. Это не...
0: Ну да, хватайтесь, дескать, не за кепки, а за поручни.
1: Некоторым даже не продают билеты, поскольку это стало массовым случаем. Но по большому счету это определенная форма продления, пусть в такой достаточно в простом, вот такой несколько упрощенном варианте того, ту любви к метафизическому риску, который более, ну скажем, сублимированные культурные существа или как бы более образованные, интеллигентные, они, например, воплощают в быструю езду или в московскую езду. Вот.
0: Или, например, в секс.
1: Ну, да, ну как в опасной. Не мандиалистские, которые прогламируются, именно в опасной. Чем опаснее, тем интереснее. И в этом отношении, чем вот тоньше структура человеческого существа, тем, ну, как бы возвышеннее та сфера или зона риска, в которую он тяготеет. Самая рискованная вещь — это мысль, на самом-то деле, поскольку мысль, она открыта всем ветрам. Когда человек мыслит по-настоящему, он подвергается колоссальному риску, что его просто заплюют, забьют,
0: Это в том случае, если он эту мысль опубликует.
1: Нет, в любом случае, вы знаете, на самом деле, сам факт рождения мысли — это очень рискованная вещь. Вот философы часто говорят, что услышат в своей голове голоса, которые постоянно критикуют их манеру именно такого нового, как бы сказать, нового открытия, поскольку критика ведь не только существует в текстах, да, или в полемиках, в конференциях, в дискуссиях, она существует еще и сама по себе. То есть старый пласт мысли или привычные банальные клише, они постоянно в голове человека творческого оспаривают его новое открытие.
0: Внутренний консерватизм существует.
1: Внутренний и такой как бы коллективно бессознательный.
0: Но здесь, знаете, мне все-таки кажется, что вот этот внутренний консерватизм, он включается в тот момент, когда человек пытается все-таки эту мысль сформулировать поподробнее с тем, чтобы поделиться с кем-то вот окружающим. Потому что, ну вот, мысли-то разные бывают. И, конечно, внутренний цензор, когда уж совсем без предел он вступает, так сказать,
1: ну,
0: в свои права.
1: Не дает.
0: Внешний не дает, да. Но тем не менее, вот эти вот голоса, они скорее предупреждают не о том, что, дескать, там, вот появилась у тебя такая мысль, а о том, что нет, ты готов ее опубликовать. Вот подготовься. Вот, ну, может быть, вот так это стоит трактовать. Хотя я могу ошибаться.
1: Нет, вы правы. В любом случае, это одна из самых ответственных и самых рискованных сфер человеческого существования, самых возвышенных и самых соответствующих его внутренней природе — это сфера мысли. Здесь, конечно, риск колоссальный. Но также вот, ну, на среднем уровне между, скажем, аттракционами, да, и сферой философии существует московская езда. Вот я несколько раз выезжал из Москвы и видел, что, например, по мере приближение к Москве, люди начинают пользоваться и руководствоваться какими-то другими правилами. Например, ездить надо только по встречной полосе. Красный свет означает свободный проезд. На зеленом обычно по московским меркам можно затормозить и начать кого-то высаживать или с кем-то разговаривать, когда зажигается. Конечно. Также белая сплошная полоса означает возможность ее пересечения в любом месте.
0: Или что нужно ехать по ее центру. Вот,
1: или чёрт, да. Ну, в некоторых вариантах, это в зависимости от района, кстати. Желтая полоса рядом с тротуаром означает стоянка круглосуточная. Как бы сказать, товарот приветствуется. Когда видят люди остановку, там, где должен останавливаться троллейбус или автобус, в это время это знак парковки. И так целый ряд московских правил дорожного движения, которые резко отличаются, ну, во-первых, от формальных, от общепринятых, да, и, да, в других, да, городах практикуемых.
0: Вы знаете, меня еще вот очень бесят девки, пассажиры и проститутки, потому что около них как правило, вот едешь, выстраивается эта череда, значит, один с правой полосы, другой на ней же, но немножечко левее. И получается, что вот этот хвост, значит, очередь...
1: А вы заметили, что они никогда никуда не уезжают?
0: Вот да, заметил.
1: Это очень просто, ведь наши люди, как бы сказать, еще не привыкли к капиталистическим отношениям. Они подъезжают, видят проститутку, говорят, вас, девушка, вас подвезти?
0: Совершенно тупо думаешь,
1: что сейчас... Да, что она скажет «да». Она переходит уже к таким, как бы сказать, жестким либеральным, там, как бы сказать, ценовым таксам, да? Да, да. Каким таксам? Я же с душой всем остановился, а другой же с душой дальше.
0: И вот со всей душой ей работать не дают, и мне ехать
1: ей не дают. А потом в конце этой душевной очереди кто-то вдруг друга вляпывается, и там начинается душевная разборка, и поэтому вот там, где они концентрируются, я заметил, что на Ленинском проспекте их особенно много, там просто сплошные аварии. Проехать невозможно именно благодаря такой неразберихе.
0: Вот,
1: в принципе, вот, видимо, либерализм у нас все-таки не дал своих глубоких корней, потому что люди все-таки подходят более таким, более с человеческим отношением и видят, когда симпатичная девушка думает, дай подвезу.
0: Кстати, здесь я вот немножечко, опять же, не соглашусь с определением. То есть это не человеческое отношение, видит он симпатичную девочку. А если он видит, например, мы тут проводили как-то беседу, вот если он видит, например, мужика стоит, да, ну, может быть, этот мужик, он может быть там гений мысли, может, он стихи пишет, может, это Пушкин современный, вообще хороший человек, может, он врач, людей от смерти спасает. Никогда ни один хрен ему не остановится, если он, конечно, не голубой, не скажет, дружище, давай я тебя подвезу. А если девку видит, то это не человеческое отношение, он хочет все равно, как говорится, это хочет, поверьте, хочет. Иначе бы он...
1: Это тоже ведь хорошо, вы правильно говорите, конечно, что существует, как крайней мере, консервативная ориентация в вопросах пола. Мы вообще, страна, на самом деле, нормальная, здоровая. Вот на Западе наоборот, у девок никто не останавливается.
0: Конечно.
1: Либо останавливаются с какими-то конкретными, очень такими меркантильными деловыми предложениями. Тут же чеки, тут же квитанции.
0: Но, кстати, знаете,
1: вот мужчине, как раз, например, там особенно в Америке или в Амстердаме, просто невозможно остановиться на обочине. К нему либо подбегут маленькие такие негритята с ножичками,
0: либо
1: просто вот именно как раз выстроится тут уже другая, как бы, череда машин, лимузинов с совершенно такими извращенными намерениями. Слава богу, что у нас сохраняется определенный консерватизм. Вот здоровые люди, здоровые отношения, здоровое общество.
0: И меня еще радует наличие, так скажем, вот этого противовеса вот этому вот непонятному явлению, так сказать, да, проявление человеколюбия. То, что есть вполне определенные частники, которые бомбят. Ну, к примеру, самому мне приходилось добираться. Естественно, там заводится разговор, хотя я очень не люблю беседовать как-то с незнакомыми людьми, но тем не менее, иногда приходится. И он начинает рассказывать, вот стоит девка там, останавливается. Я говорю, симпатичная девка, к примеру. Да, говорит, классно. Я ей говорю, типа, там, полтинник. Она, вот это мало. Я говорю, он раз симпатичная девка, там, посадил бы да подвез. А, к тому же, видно, не проститутка, там, это вроде с душой. Говорит, пусть вот она там ездит на метро тогда. А у нее так же, говорит, как у меня, две ноги, две руки, пусть зарабатывает деньги, чтобы я ее возил. То есть вот совершенно меркантильный подход. Тоже, кстати, сам по себе не совсем грамотный. То есть и там перегибчик. Нам нужно...
1: Мне кажется, наоборот, это нормальный подход. То есть принципиально полагают, что нормальная, как бы сказать, порядочная девушка должна ездить на метро. Откуда у нее деньги? Если у нее есть деньги, это уже источник, как бы сказать, коррупции на самом-то деле. Ну, метро, хотя, конечно, дорогое, но не до такой степени, чтобы уже подозревать человека, ездящего на метро, в каких-то нетрудовых доходах. Да, до этого мы еще не дошли. Там 3 рубля или 4 рубля человек все-таки еще способен честным образом заработать. Но если он уже останавливает машину, на самом деле, это уже подозрительно.
0: Подозрительно.
1: И поэтому просто люди не могут прямо выразить своих идеалистических чаяний. Но они же не воспитывались в традиционалистском, скажем, консервативном революционном духе. Поэтому они косвенно, они находят свои формы изложения своего идеализма, своего романтизма.
0: Кстати, я вот сейчас так подумал, интересно, вот каким образом вообще наличие метрополитена в определенной местности влияет вот на

0: Вот есть такой французский философ Ален де Бенуа, он совершенно серьезно утверждает, что самая главная беда возникла из-за личного индивидуального транспорта. Индивидуальный транспорт, когда человек не покидает сферу приватного, частного, находясь на улице. Так вот, метро – это одна из форм наиболее массового такого транспорта, где действительно люди погружаются в это общение, это коллективная аура. Потом обратите внимание, символизм спуска и подъема.
1: Да, да,
0: раньше такими формами были, скажем, в таких формах происходила инициация в древних традиционных обществах. Человек спускался куда-то под землю, в темные или какие-то в особые храмы, а потом поднимался оттуда. Вот этот спуск и подъем означают прохождение определенной очень, как бы сказать, духовной, символической практики, поскольку это как бы рождение, смерть и новое рождение. Он покидает свет, покидает плоскость людей, спускается Десан Ананфер, так называемый спуск в ад, он спускается вниз, потом опять выходит.
1: Поэтому... Типа очищенный даже уже.
0: Да, в каком-то смысле да. Поэтому существует столько легенд и мифов относительно метрополитена. Например, несколько людей мне рассказывали, что есть станции, которые все время проезжаешь, особенно на кольце. Вот стоит так чуть-чуть немножко выпить, и на этой станции совершенно невозможно выйти.
1: В частности, абсолютно,
0: к таким относится, да, Новослободская. И ее проезжают вот люди, чуть-чуть выпившие даже, ну так, немножко задремавшие, да, они проезжают постоянно. Они
1: Добрынинскую все время проезжал. Вот она тоже относится. Вот у меня,
0: да. Это связано с какими-то такими географическими аномалиями метро, поскольку это только внешне на карте этот круг является круглым.
1: На самом деле, конечно, то есть не пойми как. Он может быть эллипсом, а может быть даже у него аппендикс какой-то есть, о котором никто не знает, кстати. И может быть эти станции находятся вот в аппендиксе. Причем он может быть внутренний аппендикс, а может быть наружу выперды у него быть.
0: Потому что люди внимательны, когда немножко выпили, у них ощущение более, как бы сказать, более, что ли, чувствительное к тонким, субтильным движениям, к рельефу психологического, скажем, пространства, не только материального, грубого или рационального. Надо там на Новослободскую, поеду на Новослободскую. Это логика очень поверхностная, дигитального сознания. Ведь на самом деле человек в большинстве своем мыслит аналоговым сознанием. Не едет не туда, вот строго там, а так, Б, или там от нуля к единице, не в двоичном коде, он едет куда-то.
1: Он едет даже к запаху.
0: Он едет по делу, на
1: по
0: самом деле.
1: Да,
0: по делу,
1: да.
0: А это дело, оно на самом деле тоже представляет некий, ну, как бы сказать, элемент психического рельефа. И поэтому, если он выпил, и есть станции, заколдованные, зачарованные станции, которые не предрасполагают к выходу, он их просто проезжает и болтается по кольцу, пока там не кончается последний поезд уже. Все, его там рассаживают или отправляют домой. Причем очень гуманно. У нас до сих пор относятся к людям очень гуманно. Ну, заснул человек, ну, его как бы в этом в делении линейном милиции его, как бы сказать, приведут в себя, дадут там чайку и отправят домой.
1: А, кстати, мы предлагали, писали даже в Госдуму, чтобы каким-то образом, ну, знаете, как бывает, что уже метро закрыто, они все шастают, мешают нам, мешают. И мы предлагали, чтобы вот весь мусор, который набирается в двух или в одном контейнере у входа, выносили два последних пассажира самых, с тем, чтобы вот как-то люди спешили оттуда уходить. Ну, почему-то этот законопроект не прошел у нас.
0: Хотя... А двум первым пассажирам или трем, можно давать призы. Например,
1: конечно,
0: за то, что они рано встали,
1: за то, что
0: отправились
1: рано...
0: по делу.
1: Да, стимуляция вот жизни, стимуляция активности, сокращенно СА.
0: Да. Да, и в принципе, на самом деле, мне кажется, что вот забота о том, что человек бы сталкивался в своей жизни с неожиданностями, это забота социальной среды. Например, едет там, вдруг ему на какой-то станции открываются двери, ему дарят цветы, к примеру. Просто
1: конечно,
0: так.
1: Да,
0: от
1: вот...
0: метрополитена. Просто так. Не всем подряд, а то слишком жирно, но какому-то одному случайному человеку, который сталкивается с неожиданностью. Или, например, какая-то станция проезжается без остановок.
1: Да,
0: вот, например,
1: да,
0: в электричках это частый случай. Это тоже дает определенную спонтанность. Например, сел в поезд там Москва-Калуга, да, поехал, как бы сказать, хотел выйти на 119-м километре. Там написано, 119-й километр, остановка есть. А электричка раз ее
1: и проехал.
0: Что это, не это, конечно, может
1: это
0: вызвать,
1: бодрит.
0: Да, это может быть на первом уровне негативное отрицание, ощущение. Мол, сбивка плана. Но да, что есть лучше, чем сбиться с плана, сойти с этой убогой и грубой рациональной прямой, в которой человек живет.
1: Это почувствовать того, свободным,
0: конечно,
1: себя и независящим от обстоятельств.
0: Попасть в некое неопределенное
1: пространство. Бывает ведь так, что вот не зависишь от обстоятельств настолько, что зависишь от них полностью. наоборот. В данном случае это зависимость от обстоятельств. Проехал станцию, но сразу становишься от них независимым.
0: Совершенно вот, верно. То есть
1: переключатель такой, да.
0: Предел, кстати, в...

0: например, в теории сновидений электричка является пределом несвободы, поезд, поскольку он не может свернуть с пути. И таким образом, например, вот проезд какой-то станции анонсированной или уход с другой платформы. Все ждут на одной платформе, раз поезд минут на 5 раньше уехал, с другой.
1: Да, да.
0: Люди, вначале ощущение бешенства, конечно, возникает. Но это
1: и обиды у многих, обиды. Да. Обиды.
0: Но это реакция рациональная. На самом деле, если бы люди более внимательно относились к культивации, собственно говоря, душевных качеств, они были бы рады, поскольку возникает столкновение с спонтанной стороной реальности.
1: Конечно, конечно. Но вот в силу того, что все-таки оковы эти мешают им, так сказать, раскрыть свою черепаху, сейчас мы прервемся буквально ненадолго.

0: И мы продолжаем беседу с философом Александром Дугиным. Вот скажите, исходя из всего выше вот нами изложенного, многим нашим радиослушателям наверняка и в голову пришла мысль, что, дескать, зачем быть тонко организованным? Это же невыгодно. То есть невыгодно чувствовать вот эти потоки. Гораздо выгоднее жить от них, так сказать, изолированно, быть счастливым. Ну, пришел там, например, сказал, там, Нина-то пельмеша поставь, она ему, значит, сделала пельмеша. Ну, то есть то, что как-то многие называют серой жизнью, на самом деле это и есть вот эти кирпичики вот того самого фундамента, на котором стоит, в общем-то, могучее дерево, дающее плоды.
1: Ну, в чем-то вы правы, но не совсем. Дело в том, что как раз попытка сублимации вот того глубинного онтологического беспокойства, которое испытывает человек высокоорганизованный, это одна из форм защиты. Дело в том, что вот кто... Вы можете себе представить, что философ, например, выпадет, катаясь на американских горках и не пристегнувшись, да, оттуда. Явно философ или человек, который погружен в утонченные формы, скажем, осознания метафизического риска, он постережется от таких, как бы сказать, экстремальных форм физического. Но ведь именно люди, которые совершают, попадают в самые нелепые, например, истории, или кончают жизнь, когда им на голову падает кирпич или там как-нибудь плита. Явно это люди как раз и представляют собой некое такое, ну, серое большинство, потому что в истории нет ни одного факта зафиксировано глупой смерти известного человека. Это очень интересный момент. В Кабале, в еврейской традиции, существует даже кодификация различных смертей. Есть смерть номер 72. Смерть от идиотизма. Например, человек идет, он нагло упал в балкон. Раввины считают, и талмудисты считают, что это самый глупый человек, который может, как бы сказать, существовать на земле, если с ним приключается смерть номер 72. А поэтому вот, как раз с теми, да, вот, простите, с теми людьми, которые, ну, как бы не задумываются о тонких аспектах существования, рано или поздно приключается самое дикое, самое жестокое и чудовищное приключение, потому что они откладывают, как бы сказать, столкновение с серьезными проблемами на потом, там, пельмешей до пельмешей. Потом, в конечном итоге, им в пельмешах попадается просто кусок, например, отрубленного пальца.
0: Человек... Или стекло.
1: Или, да, огромное стекло, это еще физически опасно, а кусок пальца с ногтем, это уже как психически опасно.
0: Психически опасно.
1: Ест пельмень, у него вдруг там что-то там хрустит, он выплевывает, смотрит палец. Представляете, что с таким вот серым обычным человеком становится? А с человеком, который привык видеть в мире неожиданное, необычное, загадочное, тонкое, ускользающее от таких банальных клише восприятия, с ним просто не случится. Или даже если такое, например, произойдет, он глазом не моргнет. Он в своих видениях, чувствах и подозрениях сталкивается с такими сложными вещами, что для него это просто не произойдет никакого впечатления.
0: Ну да, как песчинки. Но тут встает такой, в общем-то, резонный вопрос. Вот, к примеру, да, когда, ну, например, как-то публично высмеиваются там идиоты, да, то идиоты не чувствуют вот этой насмешки в свой адрес, да. Также вот вы сказали, если человек не задумывается о том-то и том-то, ну, как он может вообще об этом задуматься, если он просто этого не видит? Для него данных субстанций не существует. Есть ли, вот, на ваш взгляд, какие-нибудь формы тренинга, когда вот просто, вот, например, вот взять его, ну, вот не этого, потому что это конченый, а вот который левее стоит, и заставить его, например, немножечко переосмыслить свое «я», вот, и место своего «я», вот, в данном вот окружающем его сосуде, не побоюсь этого слова. Как это сделать? Если ты ему, например, об одном, ты ему говоришь, понимаешь, там, ну, образно говоря, там, Шаде выпустила пластинку новую, да, а он говорит, а мы вчера вот с Васькой ключ сперли и пропили. Это, ну, конечно, вот, банально, но он этим живет.
1: Вот хорошо, но вот, например, разницы между выпуском пластинки Шаде или, как бы, ключом, я не вижу в ней такого неснимаемого метафизического противоречия. В принципе, ключ может быть насыщен, как бы сказать, огромным смыслом, там, как бы сказать, особенно если это краденый, потому что существует метафизика кражи. Мы знаем, что в древней мифологии боги кражи – это были боги одновременно воспитатели человечества, так называемые культурные герои, в частности, Геракл, например, и Гермес, особенно бог Гермес, бог кражи. Одновременно он был психопомпом водителей душ. То есть банального как такового нету. На самом деле вы задали очень интересный вопрос.
0: Ну да, я, может быть, неправильно сформулировал, но очень сложно. Мне все-таки кажется, что вот эта, так сказать, способность воспринимать вот какие-то тонкие вещи, она, ну, как-то скорее в генетике заложена, и ее нельзя приобрести.
1: Вот трудно сказать. Это Ницше ставил перед собой такой вопрос. «Ist die Verhandlung möglich?» Возможно ли облагородить людей? Он так на него не дал такого какого-то однозначного ответа, но, по крайней мере, воспитывать людей в уважении к таким, ну, скажем, к священным аспектам реальности, спонтанным аспектам реальности, к внутренней свободе бытия, это на самом деле вполне возможно. Это свойство традиционных или сакральных цивилизаций. Другое дело, что где-то, ну, в разные страны по-разному, мы гораздо позже, чем Запад, но человечество мало-помалу переместилось в рациональные формы мышления, где сновиденческому, психологическому, интуитивному, вот, утонченному, сакральному было отказано в праве на существование. И возникла реальность, которая на самом деле на внешне производит впечатление вполне разумной, четкой, строгой, логичной. Но это сакральное измерение, оно по большому счету не исчезло только из-за того, что люди перестали его воспринимать. Оно просто стало приобретать некие более зловещие черты. То есть если мы отказываемся видеть, скажем, признавать потусторонний или субтильный рельеф параллельного мира, это не значит, что он исчезает. Но он, это значит, что он переходит в некую иную форму, начинает нас беспокоить, взрывать и подталкивать к вещам уже помимо нашей воли и вне нашего осознания, к вещам подчас экстравагантным и странным. Ведь, по большому счету, ну, во-первых, человек смертен. Рано или поздно он столкнется с собственным концом и с тем, что находится за ним. И находится там что-нибудь или нет. Если раньше смерть соприсутствовала в человеческой жизни, в сакральной, традиционной цивилизации, и людей не то что готовили к умиранию, они просто жили внутри смерти. Поэтому отношение между посторонним и потусторонним было более прозрачное, более относительное, более гибкое. Вот отсюда-то они и замечали то, что мы сейчас не замечаем. На самом деле.
0: Нет, ну не мы, а вот
1: там. Большинство людей. Да. И я полагаю, что необходимо, безусловно, просто переосмыслить, исходя из полноты представления о реальной структуре реальности, полной структуре реальности, необходимо переосмыслить наше к ней отношение, наши с ней отношения. И я думаю, что западный рационализм, философия нового времени, философия просвещения полностью исчерпала себя. Вот в ответ остались эти такие, как бы, макаронники, пельменники.
0: Окорочкисты.
1: Да, люди, как бы сказать, руководствующиеся банальными рекламными паузами или каким-то набором советов, потом как на намазаться очень дорогой мазью, чтобы потом на следующий день вместо лица там 30-летней женщины там вылезла
0: грудничина.
1: Ну, так, она, наверное, вот считает, что она помолодела, но на самом деле, намазавшись этой там зеленой глиной за $100, там, 2 грамма, на следующий день просто у нее нет лица вообще, фактически. И этот, как бы сказать, способ просто, ну, такого пирамидального одурачивания. Это результат, последний результат некого рационального отношения, рационализированного механистического отношения к миру. Нам нужно просто действительно фундаментальную духовную революцию. И тогда пельменники станут на нашу сторону. Не сами они плохи, что они, ну, как бы сказать, грубовато живут, да, или крадут гаечные ключи. Но необходимо насытить жизнь всех слоев общества, не культурой, но, по крайней мере, уважением к сакральному. А это можно добиться путем ритуализации, например, ну, самой простой деятельности. Ведь в традиционной цивилизации, например, каждая профессия имела своих, ну, свои, как бы сказать, специфические ритуалы, обряды, своих духов, в дохристианском мире своих богов. То есть у каждого ремесла были свои боги-покровители, были специфические ритуалы, поэтому цеха, братства. Они жили совершенно особой, насыщенной жизнью. Даже башмачники, например, казалось бы, достаточно простая, да, конфрария, то есть братство, башмачников, на самом деле они, делая башмаки, они почитали так называемое одноногое божество, или божество зимнего солнцестояния. Связь поэтому вот с пяткой, с Будды иногда изображаются в виде стопы. Вот все, что связано со стопой, с ногой, с ботинком, с обувью, все это имело в традиционной цивилизации сакральный характер. И башмачники тоже были, скажем, духовным братством. Хотя, может быть, они соответствуют нашим пельменникам. Но у наших пельменников украли культ. Понимаете? Вот в чем беда. У наших автомехаников, автослесарей...
0: Вот я как раз украли культ. Даже у гаишников украли культ.
1: У гаишников, конечно, это были милиция. Да? Это же, как бы сказать, древние воины, которые поклонились Митре. Да? Ну, в христианстве там были другие формы. Архангелу Михаилу и так далее. Но когда у людей отнимают культ, они превращаются вот наконец-то в таких по-настоящему бессмысленных тварей, когда у них нет культа, нет сакрального. И они восполняют это. Я думаю, что, кстати, на Руси русские люди все-таки более традиционные, более священные, намного более традиционные, чем западные. Это восполняется пьянством. Потому что, например, если вот, как бы сказать, люди, которые клеили обои у себя дома, они видят, что нет ни одного прямого угла в советских квартирах. Просто не существует, потому что все обои не сходятся. Просто можно мерить сколько угодно, но они все будут находиться совершенно странно произвольным образом. Когда люди доходят до угла, они видят, что обои иксом так вот складываются, потому что одна стена по одному и по другому, их сопоставить невозможно.
0: Все почему? В расперды находится.
1: В каком-то смысле. И почему так? Просто люди, строители, когда они пытались восстановить отсутствие сакрального элемента приемом алкоголя. И когда вот стоит выпить, например, если клеить обои выпившим, то все сойдется.
0: Все, да. Ну да-да. То есть войдешь в, так сказать, фазу с настроением.
1: В резонанс, да. Люди, которые строили это, они были смещены. Вот это вот смещение некоторое, отсутствие прямых углов, прямых линий, это свойство сакральности, в конце концов. Потому что в жизни нет прямых линий. Дерево растет приблизительно прямо. Или там ветка, она где-то делает...
0: А что вот эта попытка человека все выпрямить как-то очень странная. Вот единственное достижение, это, я считаю, и успех, да, что еще никто не выпрямил саксофон, попросту говоря. Потому что, по идее, он должен бесить людей своими этими формами. Да? Они должны его выпрямить, флейт выгнуть. Но тут встает другой вопрос. А вот, может быть, вот этот рационализм, он, ну, не так уж плох. Не хочу показаться кощунственным, да, но, тем не менее, я совершенно недавно понял, какое великое вообще дело и великий большой вклад вносят именно в духовность. Да, вносят в духовность, например, группа «На-на», Алена Апинда, Филипп Киркоров и же с ними. То есть, попросту говоря, подкармливая вот людей, лишенных ритуала, вот, ну, именно той прикормкой, которой они и требуют. Может быть, этот рационализм был вызван, скажем так, попыткой как-то не сделать вот это духовное общедоступным, попросту говоря. Ну, и правильно, а кто же будет работать-то тогда?
1: Вот это разумно, разумно, да. Потому что духовно предполагает к созерцанию, на самом
0: конечно.
1: Деле. И поэтому русские люди не работают, они не любят работать, любят работать, но сами по себе, как Бог на душу положит. Они любят, делать что-то такое особое, сплясать, например, или там раз и сгасить поле, окажется, что не то, или там...
0: Или приделать к «Жигулям» колеса от «Большого Беларусь», да.
1: Но это от именно полноты творческих, солярных, солнечных сил внутри. Вот я недавно был на научной конференции, где говорили, что люди почему-то работают, есть области у нас, где зарплату вообще не выплачивают. И люди тогда сами изыскивают средства и платят заводу, чтобы они просто ходить и работать. Это избыток, совершенно нарушающий закон любой экономической деятельности. Просто человек есть существо солярное, солнечное. Да. Поэтому он работает не потому, что он там должен, да? А вот он как-то иногда ему хочется работать. Чем меньше он платит, ему больше хочется работать. Русский человек. Он живет по сакральным нормам. А с другой стороны, обратили внимание, что если, например, платить людям, они все говорят, буду я там за 3 тысячи работать.
0: Да, платить там 10 тысяч. Ситуация,
1: я за 10 тысяч работать. Если он платит 30, нашли дурака за 30 тысяч в месяц там вкалывать на вас. Он, что не корми, ему все равно мало. Это тоже признак нормальной живой природы. Человек не хочет быть измеренным материальных. Наш человек, российский. европейский человек. Поэтому он саботирует, успешно саботирует либеральные реформы. Он привел к развалу эти, как бы сказать, попытки выстроить по какой-то более-менее жесткой материальной логике всю ситуацию. И фактически он выигрывает цивилизационную дуэль с теми наивными реформаторами, которые решили загнать наш великий, огромный, непредсказуемый народ в какие-то жесткие рамки.
0: В кошелечке рассадить.
1: Да, причем так. Я хотел спросить, а что же рационального вот в Киркорове или Вапиной? Это же наоборот
0: культ. Нет, не то, что рационально. Я и говорю о культе. Я говорю о том, что эти люди на самом деле весьма и весьма непросты.
1: Конечно. Мы с Сергеем Курехиным ходили на концерт Филиппа Киркорова. Я, конечно, удивился, когда меня Сергей пригласил. Там была Алла Борисовна, мы сидели в ложе портера, люди, которые видели нас, они просто, как бы сказать, это был наибольший шок, чем вообще, чтобы марсиан увидеть, да, на концерте Киркорова. И мы отсидели там два отделения. Я могу сказать, во-первых, название концерта было интересно. Скажи «Солнцу да».
0: Отличное
1: вообще нас
0: название.
1: Интересует солнцепоклонники, лунопоклонники. Да, это да, явно да. Вписывалось. Потом кардебалет киркоровский был весь в арестантских робах. Представляете, девушки в арестантских одеждах. Явно это было...
0: Это такой даже элемент фетишизма.
1: Ну, я думаю, что это был очень довольно тонкий такой, как бы сказать, ироничный намек в адрес Сергея Адамовича Ковалева просто. И действительно, как бы очень многомерная ирония. Ирония двойной точности.
0: Мне почему-то кажется, что вряд ли вот они даже слышали друг о друге. Ну, Ковалев-то, может быть, слышал о Демоне, а вот этот вряд ли о нем. Ну, я, конечно, могу ошибаться.
1: Может быть. Но, во всяком случае, это была довольно тонкая аллюзия. Он тогда и Зюганова поддерживал. Возможно, это и, как бы сказать, Киркоров. Вот. То есть в поддержку таких, как бы сказать, вот легкая банализация так называемого зла, то, что для либералов зло, сталинизм, там, ГУЛАГ, это одна из форм очень тонкой, на самом деле, пропаганды реставрации каких-то более-менее нелиберальных, как бы, режимов. В общем, Киркоров произвел очень хорошее впечатление. Пугачева произвела отличное впечатление. Также вот, ну, как бы Апина, она сама конечно. По себе очень... Она описывает те, вот, например, там, «Уехал в ночь на ночной электричке».
0: Да,
1: это
0: да,
1: же
0: да.
1: Патриотический пейзаж, ситуация, которую люди там наблюдали, наверное, проезжая за желтыми окнами.
0: Даже сам запах, вот как «Уехал в ночь на ночной электричке». Вот запах, эти дачные поселки, сирень, то
1: все. Это ностальгия, это совершенно специфический патриотический пейзаж и эмоциональный пейзаж. В этом отношении мне представляется, что здесь как раз ничего рационального нет.
0: Абсолютно согласен. Я как раз это имел в виду, Александр Борисович. Да. Меня даже более удивляют люди, которые вот как-то говорят об этом фи. Вот, и пытаются найти себя в каких-то других формах искусства, например, там, в глубоком андерграунде или в какой-то там музыке индепендент, там, я там слушаю только Свонс, или там, а я слушаю только там, так сказать, авангардный джаз, потому что все остальное музыка для быдла. Не понимаю, что эта музыка, она и является вот как раз культом, она же его же и спасает, она ему позволяет, наличие Филиппа Киркорова позволяет вот ему слушать этот самый там авангардный джаз, как ни парадоксально. Не
1: вот
0: будь, да.
1: Сколько, я вот неплохо знаю людей, которые любят там современную музыку, но сколько среди них банальных, умственно неполноценных людей, фанатов, там, Гефтер или какой-нибудь совершенно такой же полный, или Мамардашвили, полных идиотов. То есть, на самом деле, чем отличается Мамардашвили, Гефтер или кто-то аналогичный от, там, скажем, от, как ведущей программы «Дядя Володя, спокойной ночи, малыши», я не знаю. По сути дела, с точки зрения реальной метафизики, эта разница незаметна. И, кстати, если говорить о там, нашем роке, да, большой разницы с нашей эстрадой тоже нет. Зато у рокеров огромная претензия, что, мол, они такие вот нонконформисты, а эстрадники, попсовики.
0: Вот я об этом
1: на самом же, деле да. Банальным является не там эстрада или, там, скажем, рок-музыка, банальным или профессия, да, банальным является отношение людей к тому, что они делают и что делают другие. Банальность
0: самая оценка оценка того, что вот находится вне зоны твоего действия.
1: Среди людей эстрады, среди людей... Вот я на не скажу, я был, как бы сказать, вообще в недоумении перед этим явлением. Вот есть несколько вещей, которых я просто не могу осмыслить. К ним относится на Валерий Леонтьев, да?
0: Да.
1: И вот, еще да. Какие-то персонажи, которые, на мой взгляд, они и в эстраду, ну, ни с какой точки, ни с банальной, да, ни с метафизической не входят. И тем не менее, они вот даже Моисеев в Арис входит.
0: А... Ну, тоже да. Странный персонаж очень. Более чем.
1: Странный,
0: я, моему мозгу он непостижим.
1: Я думаю, он болен, на самом деле. Но, с другой стороны, есть люди, которые принципиально не останавливаются перед тем, чтобы эксплуатировать какую-то форму, скажем, определенных расстройств. И это, кстати, было традиционно именно в западной либеральной культуре. Ведь Моисеев — это именно проявление либерального отношения к эстраде, когда над болезнью человека, как вот, например, «Лилипуты», есть такой театр «Люди», страшное название, я видел их выступление, там лилипуты изображают не лилипутов. Да, представляете? Это... И вот над это люди ходят, хлопают. В этом есть некая, скажем, особая форма такого извращенного воеризма. Я полагаю, что вот больной Моисеев, это, выставленный на показ, да, хотя ему, конечно, безусловно, такие люди, не то, что их надо скрывать, пусть он ходит где-то по своим делам.
0: Куда. Да, ну нельзя, я целиком...
1: Ну как-то это уже переходит...
0: Вот, кстати, вы открыли мне прям буквально глаза, потому что я как-то мыслил по-другому о данных людях, то есть я думал, неужели вот в их окружении нету друзей каких-то хороших, подруг, да, или просто умных
1: это
0: людей...
1: Это жестокий менеджмент. Это
0: которые очень... скажут, дружище, кто же тебе сказал, что ты красиво танцуешь? Кто тебе сказал, что хорошо поешь? Уже уйди, уже сядь, не позорься. А оказывается, все по-другому.
1: Это гораздо более страшная вещь. Эксплуатация порока.
0: Эксплуатация фрикс.
1: Скажем, фрикс — это садистическое наслаждение уродством другого человека, его неадекватностью оценок, да, когда бывают сумасшедшие, которые говорят, что я Пушкин, или я Жириновский.
0: Или я посланник Бога. Вот,
1: да, недавно если с таких людей, например, начать постоянно брать у них интервью, это будет странным образом занятно, поскольку в каком-то смысле такие люди представляют собой шок для нормального восприятия. Мы видим их на улицах, мы периодически с ними как-то сталкиваемся, но если они будут интервьюироваться в программе, Михаила Леонтьева или где-то в программе «Итоги» Киселева, да, будут с такими людьми всерьез беседовать, то на самом деле будет ощущение некоторого шока медиакратического. Вот с Борисом Моисеевым, мне кажется, его продюсеры — это жестокие садистические люди, они таким образом и работают.
0: Но они видно, выжили его мощно. Он уже совсем не тот Боря, которого мы знали молодым.
1: Вы знаете, я в таких нюансах, специфических клинической картины развития болезни ничего не понимаю. Но вот я привел пример этих эстрадных исполнителей именно как стоящих вне жанра, да? Но, тем не менее, есть прекрасные метафизические эстрадные исполнители, Валерия Меладзе.
0: Да, целиком согласен.
1: Который просто действительно адекватно делает эстраду, или группа Пепси, или еще какие-то.
0: Не, Меладзе он работает профессионально, хотя, в принципе, я больше всего не люблю музыкальных журналистов. Вот для меня это самое печальное. Или когда, существует на какой-либо радиостанции программа о музыке. Например, спрашивают человека, а ты чем занимаешься? Я музыкальный журналист, на таком-то радио веду программу о музыке. У меня даже есть конкурс, например, о группе Rolling Stones. Вот это меня поистине удручает. Не знаю почему.
1: Это, наверное, если посмотреть на среднего музыкального журналиста, то этот уже человек далеко, за 30, с очень какой-то странной внешностью, в таком засаленном свитере, с нехорошей посадкой глаз, которому просто не далось другое, поэтому он и стал этим. Есть тоже такие профессии, в принципе, само занятие, которым предполагает некоторую, милосердие с нашей стороны. В частности, я думаю, музыкальный редактор, они, имеют право на долю милосердия. То есть то, чтобы мы их, по крайней мере, не обсуждали.
0: Согласен. А вот, музыка, понятно, каким образом она, дефрагментирует общество. А вот что касается изобразительного искусства, и вот и скульптура особо. Ведь одно дело, просто человек взял, нарисовал холст какой-то, получился, не получился, это неважно. А вот что касается скульптуры, то есть, к примеру, Петра поставили, ведь это уже объемное нечто. То есть, если как смотришь на картину, нужно обладать каким-то воображением, чтобы представить объем, как бы он хорошо не был прорисован. То вот любая скульптурная композиция, тоже можно пошупать. То есть, как на ваш взгляд, не является ли скульптура, более таким примитивным, видом искусства, нежели холст? К тому же и появилась она позже гораздо, нежели картины. Рисовать-то люди начали на скалах, а лепить позже.
1: Вы знаете, существовало в разных формах традиционных цивилизаций табу на объемное изображение. Вот это действительно верно.
0: Да,
1: дело
0: да.
1: в том, что в сакральных знаках, как правило, не акцентировался объем даже в живописи. То есть не было теней, не было еще тех форм, как не было перспективы. Мы знаем, что перспектива появилась в эпоху Возрождения. Существовала определенная сакральная табуированность на это дополнительное измерение, потому что человек не должен был изображать своими руками с помощью трехмерных идолов.
0: Извините, что я перебью, просто пока это в тему. Как вообще вот, считаете ли верна ли теория, что вот наши далекие предки, так сказать, находясь на достаточно примитивном уровне развития, обладали на самом деле... То есть у них два уха, два глаза, но при этом у них было монозрение и моновосприятие с монозвука только. То есть они не воспринимали объем, поэтому вот те художники, не подавлялось их стремление нарисовать там объемно, а просто они сами объемно не видели, попросту говоря.
1: Конечно, на самом деле существовало, во-первых, монозрение, поскольку существовали определенные как бы органы восприятия, которые находились в шишковидной железе. Они иногда изображаются на индусских картинах в виде третьего глаза на лбу, который, в принципе, это как бы сказать, если наше зрение двойственно, да, то это было монозрение.
0: Конечно.
1: У нас дуальное зрение, два глаза. А отсюда история про киклопов и одноглазых и так далее в древности.
0: Ну, реально существовали, видно.
1: Да-да-да, и это память о том, как бы, иной форме существа, которое, на самом деле, схватывало вещи не в дуальном аспекте, а сразу. Например, но это не то, что они видели, как бы, не видели каких-то измерений. Они видели сущность вещей, они видели эссенциальную сторону. Они как бы проникали в некую духовную суть вещей, которую и изображали. И там, конечно, не было той отчетливости, той трехмерной фиксированности, которая существует в обычном взгляде. Поэтому-то, собственно говоря, древние сакральные изображения, они как раз были двухмерными.
0: Двухмерные.
1: И как бы сказать, как отсутствие такого как бы банального зрения, увиденное бы третьим глазом. Это сохранилось в русской иконописи.
0: Скульптуры вот появились, это как первые люди, которые, может быть, их можно назвать мутантами, у которых начали проявляться вот признаки стереозрения.
1: И это признаки объемного. Деградации сакральной цивилизации.
0: Например,
1: в Греции, когда возникла рациональная философия, стали делать скульптуры. Потом аналогично это было на Западе после раскола. А в православной, например, культуре совершенно не принято делать скульптурные изображения ни святых, вообще никого. Только плоскостные изображения. Ну уж в полной мере это началось в эпоху Возрождения при наличии перспективы, так называемой. Это действительно форма определенной духовной, спиритуальной, в том числе импрессионной, как бы сказать, впечатленческой деградации людей.
0: А вот как вы считаете, все-таки сейчас происходит, опять же, ну, плохая еда, плохая пища, мутации. Может ли произойти такой резкий скачок, что в одно прекрасное утро все люди проснутся и опять будут обладать монослухом, монозрением?
1: Вот. Я думаю, что мутация, которой все так боятся, она, конечно, в каком-то смысле и негативно, да, но если брать за позитив то, что мы имеем в виду, а если отнестись с традиционалистской точки зрения к тому, что мы имеем в качестве современных людей, и понять, что это на самом деле есть объект, предмет такой последней формы деградации полноценного человека, соответственно, хуже уже, как бы сказать, некуда, то мутация, наоборот, поможет открыть какие-то незаведомые, как бы дремлющие или спящие качества в людях. Я как раз не особенно не фанат генной инженерии, да, но я считаю, вот единственное, что меня с ней примиряет, что, ну, как бы хуже, чем то состояние, в котором живут современные люди, с точки зрения их духовного призвания, большей бездны между ними и их архетипом просто уже сложно себе представить. И поэтому любое изменение, любая модификация этого человеческого существа, она либо даст улучшение, либо не даст ничего, потому что ухудшение, оно уже как бы будет принципиально неважным. Ну, там, как бы сказать, может быть, эстетические какие-то параметры нарушатся, но современные люди эстетически уже настолько, как бы сказать, в глазах традиционного человека, который видит суть и, например, условно, сохраняет монозрение, да, и монозвук, и монослух. Потому что монослух — это то, что называли древние пифагорейцы, например, музыкой сфер.
0: Да.
1: Потому что помимо гаммы звуков есть еще так называемый альтон по-немецки, всезвук, который является недифференцированный, еще не разложенный, как вот цвет, раскладываясь на спектр, хроматические, да, порождает цвета, а он един цвет, да, точно так же монозвук.
0: Это практически альтон, это канат, который, по которому они и шли, руководствовали своей жизнью. Да, да. А сейчас его раздробили, этот канат.
1: Поэтому если сейчас они, как бы сказать, начнется определенная генная биологическая мутация, есть шанс, что из человеческого существа вылупится что-то более интересное.
0: Интересно.
1: Шанс небольшой.
0: Есть.
1: Но есть.
0: А вот мы еще забыли о таком еще аспекте, как-то, в общем-то, запах. Мы тут буквально несколько дней назад провели эксперимент, посадили, значит, подопытных добровольцев вот там в комнате и дали им, в общем-то, нюхать. Да, дали нюхать, знаете, обычную землю, привезенную, как ни странно, вот из Индии, вот из Тибета, попросту говоря, землю, да. Причем из таких, из достаточно непроходимых джунглей, там, где не ступала, как говорится, нога человека, да. И вы знаете, многие из них вот уходили, у них в глазах, в общем-то, какое подобие разума появлялось. Не просто там деньги, там НТВ, он кисель, а именно вот что-то такое свое. То есть было видно, что вот еще ему дать чуть-чуть понюхать, а может там и инъекцию сделать, и он, так сказать, произведет какую-то идею, он сгенерирует какую-то мысль. Ну, буквально там проходило минут 10, опять бах, тупо телевизор, плеер и так далее.
1: Правильно, вот запах, помните у Платонова, ну вот по поводу запаха это сомнительный тезис. Дело в том, что запах в традиционной, скажем, классификации относится к самым низшим аспектам, низшим танматорам человеческого
0: существа. Это единственное,
1: существа,
0: что осталось у нас сейчас. Да, да. Но с чего вообще надо начинать?
1: Вот что, это, что касается запаха, да, то есть это вещь, например, люди, которые раз различают запахи, это люди, как правило, низкой такой организации. Дело в том, что люди, когда говорят, хорошо пахнет, например, духами, или там фук от вас там как бы воняет.
0: Или так, откуда-то шашлычком понесло.
1: Вот это вещи, которые, в принципе, ну, в таком, в более нормальном состоянии общества считались абсолютно неприличными. То есть не только плохие запахи оценивать или вкусные запахи, да, в принципе, говорить о запахе, о духах, о там, о благовониях, в принципе, это вообще непристойно. И есть эти системы этикета до сих пор, которые говорят, что если человек, например, сказал, здесь запахло, или там от вас духами так очаровательно, это что, там, Шанель или Камей, да?
0: Это типа прям можно прям...
1: Да, это вот пощечины. Потому что, в принципе, люди, обращающие внимание на запах, это как бы такие уродливые, похотливые карлики, на самом деле, которые реагируют на тот срез реальности, который человек культурный и воспитанный должен не замечать. Но это апропо.
0: Я целиком согласен. Кстати, извините, я перебью немножко. Вот насколько тонкое издевательство, вот сейчас новая мода как раз в парфюмерии, да, это как раз вот запах земли, запах там дизельного двигателя. То, что мы давно предлагали, запах рыбьего жира. То есть натуральные запахи, они стали это производить. Естественно, эти все схавали, считая, что это новинка. А реально, попросту говоря, вот люди, так сказать, не лишенные, скажем так, духовности, но вышедшие за рамки, скажем так, рационализма, причем прошедшие его и уже вышедшие, то есть уже они далеко, они, попросту говоря, таким образом, ну, пошутили, мягко сказано. Видимо. Ну,
1: да, скорее всего. Но вот что вы сказали про землю, вот это очень интересно. У Платонова в Чевенгуре есть такой персонаж, который считал себя богом и питался землей, на самом деле. Это очень интересно, что когда происходит магический Чевенгур, когда люди возвращаются к сакральным истокам своего существования, они действительно начинают питаться землей, питаться, поскольку земля мать, земля сакральна.
0: Даже
1: я слышал
0: земля,
1: такую теорию о человеке, что жизнь коренится в гумусе. Есть такой, по-моему, Ушаков, если я не ошибаюсь, какой-то сбрендивший фермер, который создал теорию о том, что гумус, покрытие земли, является живым истоком. И он создает, он все, как бы сказать, не сажает ничего, не пашет, он просто делает землю. Он насыщает ее, он как бы холит, леет. Он купил себе несколько лет, я слышал выступление назад, купил себе несколько гектаров земли, который просто всячески удобряет, ничего туда не сажает, сажает и не собирается, не дает никому сажать.
0: Так это же
1: просто
0: правильно.
1: Ее взращивает саму землю.
0: Вот считаю, что... у нас, у фермеров это принято, то есть сегодня это поле отдыхает, а это мы засеем.
1: Он
0: не
1: хочет,
0: спрашивает.
1: Чтобы она отдыхала всегда.
0: Так это же правильно. Это же...
1: Всегда отдыхала, чтобы она находилась под паром. И она тогда у него, с его точки зрения, гумус, каким-то образом накопив свой внутренний потенциал, даст новые формы жизни. Он считает, что мифология, та вот древняя греческая мифология, что если засеять, например, поле зубами дракона, то вылезет армия, это на самом деле воспоминание о тех древних эпохах, может быть, совсем такого золотого века, когда люди росли, как пшеница на поле, сами по себе. И он как бы предполагал, что при правильном таком освобождении земли от такой излишней растительности он тщательно выпалывал любую травку, чтобы, не дай бог, чтобы на этом огромном пространстве хоть что-то выросло, он только ее удобрял, полагая, вот, как бы, что в какой-то момент из земли
0: вырастет нечто.
1: Вырастет нечто. В частности, да. Есть шумерский миф о неком гиганте Улликуме, который вырос из земли. И также вот в каббалистических традициях из земли, из специальной, специфически очищенной и возделанной земли, каббалисты создают големов, живых, человекоподобных существ. Вот как в какой-то степени можно рассмотреть сакральность почвы. Я думаю, что, конечно, этот фермер, у него тоже не совсем все, как бы сказать,
0: благополучно.
1: Но это такая экстремальная, может быть, экстремистская форма работы с традицией и как бы некое воспроизводство некоторого полузабытого архетипа человеческого.
0: Ну, я вот реально видел, да, как повлияла, в общем-то, земля на людей. Я предлагаю, если вы не против, обратиться к звонкам наших радиослушателей, да. И напомню телефон.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Гельевич Дугин, философ. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Александр Гельевич тоже. Вот вы, Александр Гельевич, такой умный человек. Вы, может, мне объясните человеку, ну, не весьма далекому, как-то вот понять такое обстоятельство. Человек лежит 3 года на диване, плюет в потолок. У него высшее образование, не глупый. Предлагают различные работы ему. Но он все отказывается. Он предпочитает такую жизнь, которую ведет. Но подсознательно желает наступления тоталитарного прихода к власти каких-то тоталитарных сил, чтобы его поставили насильно в строй и заставили работать.
0: Спасибо. Ну, хотя зря вы, конечно, на себя наговариваете, но вопрос интересный. Хорошая какая мысль,
1: вы
0: а?
1: Знаете, удивительно, да. Во-первых, он описал, мне кажется, вообще почти идеального человека. Что кто же это с высшим образованием полученным?
0: Он даже, по-моему, так четко сформулировал то, о чем мы когда говорили. Да. Вот. О деньгах, помните?
1: А еще говорят, что у нас как бы слушатели не догоняют. Этот просто высказал самый тайный смысл, самую тайную подоплеку, который мы с вами, Александр, и гнули. Вот нам идеал нормального русского человека. Во-первых, он проводит 3 года в созерцании. То есть это человек созерцательный. Лежа на диване, ну и как бы сказать, плюя в потолок в каком-то смысле, он осмысляет, как бы, как оно есть на самом деле. Поскольку как оно есть на самом деле, все вместе, не поддается конкретному разложению на части, сколько ни старайся, все равно это все будет ускользать, познать можно только какую-то конкретную часть. Поэтому он в стремлении своем познать целое не мелочится.
0: Не может ничего.
1: Да, во-первых, он получил высшее образование, посмотрел, как вот ему дают какую-то определенную форму такого примитивной дрессуры, да, что-то узнал, понял, что это какая-то капля в море, и залег на диван. Вот, кстати, в свое время, если не ошибаюсь, вот у Достоевского блестяще была эта сцена описана, когда, если не ошибаюсь, Шатов укорял Степана Трофимовича Верховенского, он говорит, что же вы говорите, что надо укоризной стоять, а сами все время на диване лежите. А Степан Трофимович в «Бесах» и отвечает, у нас, говорит, в России миленький мой, то укоризны, и стоять-то можно на диване лежа, потому что тот, кто на диване лежит, тот укоризный, по сути дела, и стоит. Поскольку если уж делать начнем, то это уж совсем, как бы сказать, все разрушим. И самое главное – это копить, или обломовщина наша. Это же очень тонкая вещь. Мы просто созерцательно в дреме копим гигантские силы. Теперь второй аспект. Чего ждет этот как бы сказать, замечательный диванный лежебока? Он фактически, который воспроизводит архетип русских народных сказок. Ведь вспомните, Илья Муромец сиднем сидел, Иван Дурак лежнем лежал. То есть традиционный русский архетип обычно находится неподвижно в некой таком созерцании всего вместе. Да? Он не спешит размениваться на мелкое. И что он ждет, этот человек? Он ждет наступления тоталитарной власти. Тоталитарная власть сейчас, конечно, оплеванная. Слово стало пежеративным, оскорбительным. Но по сути, что такое тотиус? Да? Это всеобщее, цельная власть. Тоталитарная – это значит всецелая власть. Он ждет не то, чтобы его заставили работать. Его заставят, конечно, работать. Но он ждет того, когда как бы все, вот как бы общество, государство, все придет ко всему. Алис и налим. Все сольется со всем.
0: Комочек и... слепится, наконец.
1: Да. И из частных вещей. Ведь что больше всего раздражает человека, да? Что он видит частности. Одно с другим не сходится. Там, как бы сказать...
0: Он еще не знает, какой из частности отдать предпочтение, конечно, в созерцании. Да, вдруг вот ошибусь, думает.
1: Совершенно верно думает. Вот да, пойду да, я этим, пойду я в эту фирму устроюсь. Да?
0: А вдруг там... Прогадаю.
1: Ну, лучше никуда
0: лучше
1: не
0: лучше выждать.
1: И в этом отношении люди, которые не спешат потратить себя в этой жизни, которые, как бы сказать, правильно все пытаются осмыслить и дождаться, наконец, наступления золотого века в виде тоталитарного режима. Он должен быть гуманным. Мы с вами воспитанные люди. Этот тоталитаризм не должен быть жестоким, отвратительным. Он должен быть гуманным, мягким, но, да, тем не менее, именно тоталитарным. Для того, чтобы ничто не осталось вне его внимания. Для того, чтобы излечить раз и навсегда причину, внутреннюю причину психоза и паранойи. Ведь это источник, как говорит современная психология, особенно гештальт-психология и клиническая психотерапия, источником невроза, шизофрении является неспособность человека совместить в единую модель, свести разные вещи. Да, например, да, на одном канале говорится у нас по телевизору одно, на другом другое, на третьем третье. И так ему, если он начнет рационально в это погружаться, у него сразу возникнет ситуация расщепления сознания, которая очень быстро приведет к неврозу. Поэтому человек должен выключить телевизор и спокойно сосредоточиться на себе в ожидании тоталитарного режима. Я считаю, что вот это то, что описал нам наш уважаемый радиослушатель, это просто идеальный, нормальный русский человек. Правильно ждет, он дождется своего, все будет в порядке, работа ему будет гарантирована, и он молодец.
0: Да, и не занимается, кстати, особо, так скажем, самокопанием, которое тоже... Да,
1: тоже приводит к тому же.
0: Еще звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы к вам полны внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я уже лежу на диване лет 10, наверное. Вот. Как долго это может продолжаться?
0: Спасибо за
1: спасибо. Вот видите, наши радиослушатели решили, что мы предлагаем...
0: Что-то панацею какую-то мы тут принесли.
1: Мы предлагаем своего рода соревнования, кто дольше пролежит. Я думаю, может быть, эту тему... То есть я следующий должен пролежать, следующий звонящий. 15 лет, 20 и так далее. Вы знаете, ну, конечно, всему есть предел. То есть нельзя понимать все так уж, да, действительно, буквально. Вот вы 11 лет, да? Но вам совсем недолго. Вот тот 3 года всего лежит. Ему, конечно, еще придется подождать. Но вы уже... 8. Судя по нашим представлениям о предсказаниях, футурологии, вам совсем немного осталось ждать. Срок вашего лежания, с нашей точки зрения, с социологической точки зрения, подходит к концу. Безусловно, вы можете с этим делом заканчивать и, как бы сказать, уже стараться приблизить вот желанный, как бы, результат, тоталитарное общество, которого все мы ждем, все мы хотим, ради чего, собственно говоря, мы и лежим на диванах, уже своими собственными руками. То есть, вот, я думаю, Много уже вам прояснилось?
0: Опять же, я сожалею, что решимость, а это плохо. Заметьте, первый голос был очень такой спокойный.
1: Мало лежал.
0: Я считаю, что, так сказать, обращал внимание на маленькое количество вещей. А вот второй лежал и при этом лежал активно. Вот в чем дело.
1: Может быть, он даже перележал.
0: Может быть, перележал. Ну, давайте сейчас, опять же, ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу. Напоминаю, что в гостях у программы «Монмаранси» Александр Гелевич Дугин, философ. И мы продолжаем беседу с философом Александром Дугиным. Вы можете задавать ему ваши вопросы. Номер мы несколько позже напомним. Соответственно, тему, если вы не уловили, то уловите из наших дальнейших рассуждений, поскольку, в общем-то, ее постоянно напоминать нет нужды, собственно говоря, да? Вот, Александр, скажите, пожалуйста, ведь я этот вопрос многим задаю, но мало кто на него может ответить. Не помню, в прошлый раз мы беседовали об этом или нет, да? Но, тем не менее, ведь есть масса факторов, которые объединяют людей. Там туристическая поездка, к примеру, да? Раздача призов, там, да? Вот, революция, защита демократии или там нападение на демократию. Концерт, опять же, да, концерт, безусловно. А есть ли хотя бы одна вещь, которая, ну, разобщает людей? То есть можно ли сделать какое-то одно единственное действие, чтобы после него в течение очень короткого времени все стали хотя бы на 10 минут совершенно дикими индивидуалистами?
1: Конечно. Эта вещь есть, эта вещь – деньги. На самом деле деньги действительно никогда не бывают общими. То есть когда они являются общими, то у каждого человека возникает желание их как бы этот общак как бы разбить, развести. То есть либо присвоить, либо поделить и так далее. Дело в том, что на самом деле то, что объединяет людей, это, скажем, интеграционные, солидаристские моменты, они связаны с природой монохолизма, с природой целостности, тотальности, о которой мы говорили. Чем более, скажем, духовным является существо, тем менее оно, как бы сказать, смиряется с разделенностью, тем более хочет интеграции, хочет быть, войти куда-то в общее, и хочет сам почувствовать, ну, как бы сказать, связанность всего. Деньги – это та реальность, которая разрушает любую инициативу, любое предприятие. Есть такой деятель, такой политический, финансовый, Валентин Евгеньевич Цой. Вот ему принадлежит такая знаменитая фраза, что «к деньгам идут все вместе, получили врозь». Вот в этой формуле, мне кажется, вот Валентин Евгеньевич Цой очень точно понял метафизическую природу капитала, о которой столько написал Карл Маркс. Относительно того, что деньги являются продуктом предельной формы отчуждения человека от чего-то целостного. И, в принципе, само представление о том, что любую вещь или какие-то вещи можно перевести в цифровой эквивалент в виде там, наличия такого или отсутствия такого-то количества долларов на счету или в руках, НКЭШ, само разрушает любые формы цельности, поскольку то, что переводится в частный эквивалент, то на самом деле не является всеобщим. И вот в этом отношении там, где начинаются деньги, кончается солидарность. Это отсюда мистика, темная мистика капитала. И, как бы сказать, не случайно люди говорят, либо деньги, либо Бог. Да? Или для кого-то есть Бог в качестве золотого тельца, в качестве денег. То есть вот есть люди, которые ставят на разобщение и поклоняются божеству разобщения, поклоняются деньгам. Это капиталисты, либеральные реформаторы.
0: Но ведь многие из них, видимо, чувствуют, что вот, так сказать, поставили не на ту лошадку, дико ходят в церковь, посещают все службы, являются людьми так крайне верующими, по крайней мере, показывают это всем окружающим.
1: Это им не поможет.
0: Нет, однозначно нет. Да, ну, в смысле...
1: Дело в том, что церковь — это объединение, церковь — это соборность, это соединение. Люди, приходя в церковь, они на самом деле растворяются с таким с общественным явлением, на самом деле. Это очень важная вещь. Люди, которые погружены в стихию денег, они, по большому счету, утрачивают вот эту солидарную религиозность. Ведь капитализм возник на основании протестантской этики, как показывает Макс Вебер. Когда вначале была нарушена идея церковной соборности, каждый был за себя, протестантская идея, кальвинизм, реформа, после этого, примененная к экономической практике, возникла практика капитализма, частного предпринимательства, буржуазный строй, и потом возник капитализм. Это началось с раздробления церковной системы. Для русского человека деньги всегда воспринимались как зло, просто откровенное как зло. Поэтому мы у нас, это та страна, в которой произошла революция. Это секуляризированное, обмерщленное, если угодно, продолжение нашей православной и народной национальной этики.
0: Ну, кстати, вот тут вы абсолютно верно подметили, что зло. Потому что даже сейчас вот эти тенденции, вот они сохранились, вот эти генетика все-таки сильная. К примеру, если человеку, который вот мне вспахал поле на своем коньке, да, таком уже горбатым унтпегом, я там какой-то предлагаю денег, он обижается. То есть гораздо лучше он возьмет, в общем-то, бутылкой буквально, либо какой-то там мешком картошки.
1: Это называется экономика дара. Это очень интересная вещь, она изучена специально. Вот Серж Кристоф Кольм, современный экономист, занимался философией дара. Жорж Батай, и, в общем, это очень интересная тема. На самом деле, в традиционных сакральных обществах не существует понятия обмена. Существует понятие дара. Например, приходит один традиционный человек к другому, видит, у него там шашка висит на ковре.
0: Да.
1: Он на него так смотрит, тот говорит, ну, дарю тебе этот шашка, да?
0: Да.
1: Тот ему дарит, тот достает, дарю тебе свой баран. На самом деле, если бы пришел циник, он сказал обмен, да?
0: Да,
1: а
0: да,
1: это экономика дара. Потому что обратный дар не предполагает эквивалентности обмена. Понимаете? Это предполагает некий позыв души отдать человеку нечто дорогое. И, а как ни странно, на этой экономике дара основаны довольно сложные системы натурального экономического обмена. Считается, что это некая черта устаревшая и так далее. Но посмотрите на новых русских. На самом деле, они в значительной степени, я знаю достаточное количество новых русских, психология у них очень архаичная. Они, например, обирают и, как бы сказать, грабят и насилуют огромное количество людей, чтобы собрать свой капитал, да, а потом, казалось бы, они должны его рационально использовать, ничего подобного, они закатывают какой-нибудь пир, приглашают цыган, медведей, Бориса Моисеева, то есть всю, как бы,
0: сказать, людей
1: политиков,
0: стороны,
1: да, людей со стороны.
0: Женщин тоже зовут часто.
1: Женщин, и вот, кстати, чем богаче люди, тем у них более, скажем, мне кажется, такие корректные женщины, то есть их зовут из эстетических соображений, потому что,
0: да,
1: как бы,
0: да,
1: утилитарное отношение к действительности, оно заканчивается там, где вот он всех обирает, как бы грабит и так далее. Но когда он уже приглашает, он устраивает праздник, он выбрасывает, он сжигает свои деньги. Это очень тонкий момент. Происходит некая экономика жертвы. Потому что есть такой принцип у индейцев Северной Америки, называется потлач. Когда люди собирают урожай и излишек просто сжигают, уничтожают. Все опиваются, как бы объедаются, хотя завтра уже есть нечего будет. Вместо того, чтобы распределить это рационально, собранный продукт, там, зажать прибыток, как бы разделить.
0: Или его продать людям из соседнего, да, села, сокращенное.
1: Они его просто пропивают и сжигают. Это называется уничтожение, сакральное уничтожение прибавочной стоимости. Но отсутствие вот этой прибавочного продукта и прибавочной стоимости, уничтожение его распыления,
0: да, да,
1: в жертве,
0: да, да, да, не дает его практически применить.
1: Совершенно верно. Оно,
0: да, да,
1: изымает, да, вот то, что создает инструменты отчуждения и препятствует развитию буржуазных феодальных отношений. То есть сохраняет общество в золотом веке. Вообще, в мире справедливости, даже если это, как бы сказать, косая справедливость, да?
0: Но тем не менее, искренность порывов,
1: конечно,
0: вот этого.
1: Солидарность,
0: но,
1: да. И его все там, поэтому наши новые русские во многом очень архаичные типы. Это надо приветствовать. И их поведение, конечно, на самом деле, вот, ну, говорят, это они с жира бесятся, ничего подобного. В них работают глубинные архетипы. Им очень, они понимают природу денег, потому что природа деньги, как Прудон, Жозеф Прудон говорил, что собственность — это кража. La proprietesse, le vole. То есть, поэтому они понимают, что деньги — это отчуждение, это кража, это отнятие у реальности ее целостного, солидарного характера. И вот именно чтобы избыть эту такую неприятную истину, с которой новорусские сталкиваются, они и устраивают это потом, как бы сказать, такое разгульное мракобесие, как и русские купцы. Эта, да, традиция, да, очень серьезная и очень позитивная.
0: Позитивно.
1: Я надеюсь, ответил на ваш вопрос.
0: Да, безусловно. Но тут же ведь возникает вот в этих отношениях сложных, да, еще возникают какие-то потусторонние моменты, третьи моменты, к примеру, вот теория Льва Вениаминовича Кегеля, которая гласит, что стимуляция любого, скажем так, процесса производственного или процесса, скажем так, даже вот, так сказать, дарования, она должна, значит, производиться, скажем так, похвальбой. То есть, к примеру, вот там человек постирал носки тебе, а ты ему говоришь, за good, дескать, молодец. тем...
1: причем, моральный дар.
0: Да, моральный дар. Вот, то есть люди ввели некоторый моральный дар. Вот является ли тут, на ваш взгляд, вот моральный дар, ну, этим искаженным, но тем не менее прототипом от прибавочной стоимости ПС сокращенно?
1: Нет, на самом деле как раз моральный дар и вся экономика дара, в том числе и моральное, и этическое поощрение, это фундаментальный механизм как бы действительно адекватного, справедливого хозяйственного устройства. Людям вообще многие... Знаете, здесь такая фраза: ради красного словца не пожалеет ни матери, ни отца. Кажется, что об этом плохом таком, о демагоге, о болтуне, да, речь идет. А на самом деле человек, в принципе, живет ради, ну, как бы сказать, слова, ради славы, ради того, чтобы его похвалили, чтобы его отметили.
0: Это с детства еще у них.
1: И это нормально, потому что на самом деле не ради материального, а ради более тонкого, ради более субтильного и духовного человек существует.
0: Ему чтобы скажут, им восхищались.
1: Ну, ты, как бы сказать, друг и молодец, например.
0: Да.
1: И это, по большому счету, самая высшая награда. Пусть она эфемерна, пусть это лишь колебание воздуха.

0: даже более чем вот по ошвительной форме, даже больше, чем за Иргут, вот по Кегелю. Это практически это какое-то пророчество во благо другого. Причем оно не свыше, а просто человека как-то в силу своей такой математической более, что ли, организованности просчитал все фишки в чужом совершенно раскладе, разложил их и показал. А его не...
1: Тут есть два момента. Да. Во-первых, на самом деле, ну, часто люди упорствуют в своем узком понимании мира. Они слишком передоверяются себе. Да, и поэтому считают, что другой, как бы сказать, чтобы он не сказал, это он себе выгоду только, как бы сказать, говорит, что, например, там не ходи туда, а думает, а там, наверное, клад зарыт. Да. Поэтому пойду-ка я туда, провалится в болото, тонет и так далее. И еще говорит, о, сволочь, как бы сказать. То есть он, люди не доверяют друг другу, поэтому пророчество...
0: А это всегда так было?
1: Вот. Вы знаете, ну, трудно сказать. Вообще, раньше к пророкам относились довольно неплохо. Были институты пророков, школы пророков. Как периодически сбивали камнями, то есть были срывы. Но сейчас к пророкам относятся плохо почти все. Единственное, что исключение тем пророкам, чьи пророчества не сбываются. Вот очень интересно, было такое движение эсхатологическое, карго-культистское в Малайзии, такого некого цека, который сказал, объявил, что скоро придут мертвые на кораблях и вернут все товары, которые там сделали черные аборигены и которые отобрали у них белые и заставляют их теперь работать. Скоро мертвые вернутся, вернут товары, белых можно будет прогнать, можно будет не работать и ждать, как бы веселиться, пить, обобществить там жен, свиней и других животных, которые, как бы сказать, у них птицу и так далее. И вот, как бы сказать, все действительно переломали орудие труда, лудизм своего рода, стали танцевать, напились горячительных напитков, устроили огромную общую хижину для всех, для там женщин, мужчин, общий брак. Вместо мертвых приехали отряды полиции и, как бы сказать, все это так команду как бы привели в чувство колониальной администрации и так далее. Что любопытно, пророчество Цека в данном случае полностью вот этого вождя карго-культистского движения полностью не оправдалось, да, потому что мертвых не поехали. И тем не менее его забрали там за порчу госсобственности английской королевы, где-то он там отсиживал, но тем не менее люди стали поклоняться его следам, потому что говорили, нет, на самом деле они приходили мертвые, приходили ночью, и мы их не встретили, мы там перепились, там, как бы сказать, в своем этот общей хижине там занимались каким-то блудом и так далее, вместо того, чтобы встречать настоящих мертвых. И мертвые походили по берегу, даже видели их ступни, и, как бы сказать, уехали. Поэтому культ этого цека продолжается до сих пор. В этом отношении, вот в наше время, как ни парадоксально, люди верят несбывающимся пророчествам. Вот есть целый ряд политических аналитиков, таких дичайших, которых мы видим по телевизору ежедневно. Все, что они говорят, как правило, вообще не сбывается, и сбывается прямо наоборот. Тем не менее, не их ставки, там, да, их как бы гонорары, они не только не уменьшаются, они увеличиваются. И в то же время есть некоторые, очень редкие, как правило, неизвестные всеми презираемые более-менее футурологи, которые говорят все правильно, которые говорят точно-точно так, как будет. И, как бы сказать, предсказывают верно. Это самое такое неприкасаемое. Считается, что это люди уж как бы просто бредят на самом-то деле. Поэтому, как всегда было, трудно сказать,
0: понял,
1: но
0: почему.
1: Сейчас
0: я...
1: верят не в сбывающиеся пророчества.
0: Вы знаете, мне кажется, почему это происходит. Потому что люди не любят, когда кто-то умнее их. То есть, если человек, попросту говоря, облажался в своем пророчестве, он и становится любимым. А, дурак, догнал, дурак, ну на тебе еще денег наговори, еще, а мы посмеемся. А тот вот сидит себе тихо, раз сказал, вот так сбылось. Ага, так он же скотина все знает, он все видит. Так надо его затолкать подальше, потому что там, глядишь, в душу заглянет.
1: А
0: потом...
1: откуда такая идея? Вот смотрите, правильно, Александр. Идея из очень неверной концепции предпосылки равенства. Ведь на самом деле, вот экономическое или материальное равенство — это вещь хорошая, потому что какая разница, у тебя там есть как бы лучшая машина, или ты на велосипеде, или на самокате гоняешь. Но, в принципе, вот в экономическом аспекте, да, люди должны быть равны. Это было бы неплохо, или отличаться не сильно. Но никто не может заставить сделать, например, пророка, или там, скажем, талантливого человека, гений, или отважного человека таким же, как какой-то тиховатый полудурок, да, беспонтовый, трусливый, как бы сказать, осторожно почесывающуюся у себя где-нибудь в углу. Естественно, вот тут неравенство само по себе такое духовное, неравенство, неравенство, оно налицо. Неравенство там удачливого пророка или там, скажем, полного балбеса, футуролога, который предсказывает. Вот есть такой, если я не ошибаюсь, Ольшанский, он предсказывал, что Брэнсалов наберет что-то 15%, что ли, на выборах президента. Брэнсалов набрал 0,000 целых, и тем не менее Ольшанский

0: Шанский, который публиковал и рассылал везде вот эти, как бы сказать, вот рейтинги по 15%, он не только не, ну, как бы сказать, не был заушен, или, как бы сказать, ну, там, как бы сказать, такая ошибка, при этом было приведено какие-то массы исследований, все оплачено, там, как бы упаковано, таких море я просто Шанского вспомнил, но, тем не менее, он считается... очень таким как бы адекватным аналитиком, да, хотя, в принципе, вот если следовать логике, таких персонажей вот после парочку таких, как бы сказать, операций следовало бы просто изолировать от общества и от сообщества аналитиков, да. Тем не менее, вы правы.
1: А вот самооценка у него какая интересная, я прошу прощения, что перебиваю, мне просто интересно,
0: он,
1: что
0: я он... думаю, очень недоволен, вот как бы сказать, всем миром, который не позволил сбыться его прогнозам, он уверен, что просто это некоторая нелепость, то есть некоторая случайность, что все так должно было бы быть. Иногда люди, которые, ну, как бы сказать, не способны объяснить рационально свой собственный провал, да, они приводят какие-то самые очень нелепые объяснения, что это уже почти было, но тут вмешался то-то или так далее. Или, в принципе, говорят, как есть еще такой один из самых неудачных аналитиков, это Сергей Кургинян. Он, например, создает 15 анализов того развития ситуации. 15 сценариев.
1: То есть у него много дартов.
0: Много. И казалось бы, да, что эти 15, ну, один из 15, ну, уже попадет.
1: Он, у него большая 16.
0: И тем не менее, всякий раз события развиваются 16-м, 17-м, 18-м пунктом. И что вы думаете? Ну, его, как бы сказать, выгнали, там, подвергли остракизму. Ничего подобного. Продолжают люди, как бараны, как к этому цеку, ходить на его вечера, слушать его вот эту паранойю, которую он, как бы...
1: Так это знаете, почему хорошо? То есть они ходят, потому что они не берут в расчет предложенные 16 вариантов.
0: Я думаю, что они еще глупее просто, чем этот, как бы сказать, Кургинян. И поэтому возникает, хотя это уже трудно сказать, где эти уже там границы, но как бы на всякого как бы идиота есть еще более глупые люди. Поэтому вот какую бы инициативу человек не выдумал, да, я раньше когда-то был наивен, и приходили люди с разными идиотскими идеями. Например, мертвая вода концепция. Говорят, что мистерия произошла от слова истерия, да. Я так послушал, и говорю, это очень интересно, но вы там, сударь, вы больны просто, вы идиот откровенный с мертвой водой. И думал, что на этом закончится. Ну, еще там к трем людям обратиться, его...
1: А помните, извините, вперед это да. Магниты привязывали еще. Ну, стояли стакан, типа живую воду делали.
0: Живую воду?
1: Магниты привязывали. Да, была это... мода такая в середине.
0: Кашпировский, по-моему, да?
1: Нет, раньше. Раньше было.
0: Живую воду, да. А этот вот мертвую воду, да. И, как бы сказать, и тем не менее, что вы думаете? Они издают газету, там, у них есть свои почитатели. И довольно серьезные люди, которых, ну, совсем, ну, из идиотов не примешь, и военные часто.
1: А сколько им лет вот физически? Что за
0: особь? Это группа шизофреников, вроде татара, может быть, из Питера, но какие-то явно там у них генетическая какая-то есть специфика, которая бывшие военные, ну, знаете, когда военный выходит там на пенсию, ему делать абсолютно нечего, просто на диване он не может смириться, он должен там командовать, писать планы, да. Их вот занесло, вот есть, как бы сказать, люди, которые как бы продолжают заниматься якобы полезной деятельностью, но уже вне командного пункта, он продолжает там строить, что-то там создавать, планы.
1: Хотя его никто вот не просит, а он...
0: А он, да, продолжает. Да, продолжает. И вот это, как бы сказать, такая форма, ну, как бы пожилой, пенсионный, военный паранойя, очень такой многословный, целая группка таких его персонажей. И вы знаете, есть сторонники, то есть у этих, как бы, как у цека, да? То есть после этого, столкнувшись рядом таких вещей, я понял, что какую бы идиотскую идею вы не услышали, найдутся всегда люди еще более ограниченные, еще менее наделенные фантазией, чем сидящий перед вами какой-нибудь там лунатик, которые действительно будут это читать, вычленять что-то для себя полезное.
1: Конспектировать.
0: И даже, может быть, вот этих, как бы сказать, следуя этим рецептам, они, как ни странно, до чего-то дойдут.
1: А может быть, просто вот эти все вот люди, вот эти бывшие военные, да, может быть, просто рядовые солдаты статистики, которые пытаются, так сказать, ранжировать до максимального количества глупости, чтобы понять, что уже за ее пределом. То есть сколько придет людей в процентном соотношении на, так сказать, человека, выдвинувшего самую дебильную идею, собственно говоря. Ну, они же военные, это что, большая...
0: В принципе, да. Может быть, это, да, даже такая, есть такая версия, что это какой-то спецотряд,
1: конечно,
0: который действительно, вот вы правы, я слышал, но это, как бы сказать, это не обращало серьезного, должного внимания. Есть модель, действительно, что существует, кто-то говорил, спецпрограмма, засекреченная спецслужб, по исследованию границ, как бы сказать, таких полевых исследований глупости, что да, человеческая глупость, она все-таки действительно имеет некую статистическую структуру, то есть во что-то, ну, самый глупый человек поверит, а во что-то нет, да, но на самом деле, расширяя рамки, исследуя вот эти границы того, во что можно верить и какую чушь можно принимать в качестве некой серьезной и адекватной вещи, действительно, исследуя это, можно познать, ну, как бы сказать, человеческую душу, ее тайны, ее секреты.
1: А в дальнейшем этим и управлять. То есть представьте себе, для людей, которых развели вот на мертвой воде, да, если нужно как-то подвергнуть их, скажем так, мощному апокалипсису, пусть там не всемирному, а именно вот эту вот группу социальную, которая на нее повалит, сказать, ой, я расплескал всю мертвую воду по залу. Они умрут просто от того факта, что вот она расплескалась. То есть, в принципе,
0: это
1: манипулируют.
0: Как, совершенно верно, как гипноз. Да-да-да-да. Кстати, да-да-да. Тут далеко за примером не надо ходить. Здесь такой Евгений Киселев, комментатор. Однажды он сказал...
1: Диктор, я его называю.
0: Диктор, да. Диктор. У него есть была такая модель. Он говорит, что он пытался квалифицировать Жириновского в политике. И он вдруг говорит, а Жириновский еще левее, чем коммунисты. Потом он как-то закусил ус, посмотрел как-то вот хмуро, да. Вот, вы знаете, для политолога любого, ну, такого в своем уме, вне мертвой воды, вне Кургиняна, у Кургиняна тоже мы можем встретить там в таком же духе что-то, какую-то полную абсурдность, да. Но вот с точки зрения рациональной политологии, я не склонен ее переоценивать, но она есть, понимаете. Это высказывание, ну, это как бы просто настоящий, откровенный такой вот, ну, как бы смаченный дебилизм, потому что Жириновский ни по каким параметрам, крайним левым, не подходит. Он куда угодно подходит, к правым, крайне правым, там, к республиканцам, как бы, кстати, к конферансье, да, к изобразительным танцовщикам канкана, к Пав Дэдди, например, можно сказать, что...
1: Роллинг Стоунс я буду.
0: Ну, Роллинг Стоунс тоже немножко... Ну, Пав Дэдди.
1: Да, Пав Дэдди.
0: Пав Дэдди, это там как бы канкан. Но какой он крайне левый, то есть он не может быть... Вот есть вещи, которые, ну, там можно сомневаться относительно чего-то, да, например, нацизм — это левое или правое движение. Вот тут есть сомнение, что национал — правый, но социализм — левый. Ну, тут как бы... Ну, Жириновский-то, как он может быть крайне левым? И тем не менее, вот болтай усом, как бы сказать, Киселев, это ничтоже сумняшись, да, он высказывает это в телевидении. Значит, надо предполагать, что люди, которые немедленно не уничтожили телевидение, вот, телевизор в этот момент, да, еще глупее, чем Селезнев. И либо они, чем Киселев, прошу прощения, либо они вообще ничего не понимают, то есть они не слушают, что им говорят, и вообще ни с чем не сопоставляют, как за сущность изображения, как Мамлиев говорил, ценит это произведение, как бы сказать, телевизор, да? Либо они просто настоящие дебилы просто. И как они могут такого человека... Это была не оговорка. Он просто чертил и дочертился просто.
1: Я совершенно не сомневаюсь
0: мертвую
1: в этом.
0: Вода ему, товарищ.
1: Просто тут ситуация в том, что непререкаемый авторитет. Во-первых, это внешность, эти усы, мудрый взгляд сверху очков. Да, может, он неоднократно меня вопрос такой мучает, когда он выходит из телецентра, он, может, дождевых червей специально давит, не перешагивает. Но при этом в массовом сознании засела фишка, что плохого дяденьку не пустят на телевизор. Ну, не пустят, понимаете? Да. Вот в чем беда.
0: Но он, может быть, и неплохой. Я не говорю, что он плохой, потому что он дебил просто. Да. Это разные вещи. Может быть, он и вполне хороший, не давит он никаких...
1: Я, собственно говоря, сразу переключаю. Я не в силах просто это выносить. Это действительно говорю искренне.
0: Ну, с телевизором у меня, вот я вам рассказывал, Александр, перед началом программы, у меня вообще более сложная ситуация. Я, в принципе, из телевизора... через какое-то время выделил только одну, как бы, единственную, как бы сказать, программу. Это клип группы «Карамельки», там пам-пам-парам «Капает дождик». И я поэтому, когда подхожу к телевизору, я прощелкиваю все программы и ищу, где показывают клип группы «Карамельки». Если его не показывают, я тогда выключаю телевизор, потому что мне все остальное неинтересно. Я действительно фанат, как бы сказать, я такой телевизионный минималист, если угодно. Мне вот что-то понравилось искренне. Мне нравятся вот эти девушки, мне нравится мелодия, как бы сказать, ну, некий специфический тембр этой песни. Вот, но все остальное я просто прощелкиваю. И это уже длится какой-то... Я давно их не видел, уже несколько лет их просто, ну, либо показывают, либо я на них не нападаю.
1: Даже в каком-то пребываете. У меня точно такая же ситуация. Я вот единственный фильм, который люблю, это вот «Бриллиантовая рука», и каждый раз включаю телевизор, не находя его, я, собственно, листаю программы, там все одно и то же, а то показывают, и даже смотреть нечего. И сразу тоже выключаю. Ну, а что?
0: Вы знаете, оказывается, у нас сходный подход. Я тоже несколько друзей, которые, как бы сказать, у них есть свои любимые передачи, свои любимые, причем те, которые хорошо знают. Самое интересное, что, вообще говоря, информацию в наше время можно получить из массы других источников. Вот я работаю с интернетом, например. Я знаю новости из таких вот, как бы, оперативных источников, комментарии к ним смотрю на разных языках и так далее. Но я привык вот к этому клипу. Пам-пам-парам, капает дождик. Да, я знаю, да, что будет в следующий момент, что мигнет, как какая-то из девушек это улыбнется, запоет, забежит, как бы сказать. И мне хочется узнавать знакомое старое. Это какой-то своего рода консерватизм, понимаете? А все остальное, что мне навязывают, да, мне неинтересно.
1: Это вот то же самое. Я даже чувствую столпление людей вот в грязных ботинках у себя дома, когда вот не вижу бриллиантовой руки, а вижу что-то уже другое совершенно.
0: Мне, кстати, посоветовали записать этот клип на видео, да, я так и сделал, но это совершенно не
1: совершенно
0: то.
1: Совершенно другое.
0: Абсолютно интересно, когда не только ты один, вот тут одиночество.
1: Конечно, очень верно, очень верно.
0: Надо, чтобы все смотрели этот вместе со мной. Да. Вся страна, попав на этот клип, она его видела и вместе со мной подпевала или как бы реагировала, кивала, или даже возмущалась, например, что многим этот клип не нравится.
1: Главное, реагировала.
0: Да.
1: Вот тут очень важно. Мы, кстати, хотели провести эксперимент, вот момент показа определенного, скажем, там, видеоролик или еще там, ну, что бы то ни было, да, чтобы люди светили фонарями из окон, а спецвертолет бы летал и смотрел, какие сектора Москвы в данный момент отдают предпочтение какому виду от искусства. Но, к сожалению, нам не предоставила мэрия вертолета, сказали, что не дадим, но мы эти надежды не теряем.
0: Можно разноцветные фонари, например.
1: Конечно, разноцветные, да.
0: Люди, которые любят бриллианты в руках, они светят, например, синим.
1: Да.
0: Люди, которые любят клип «Карамелек», светят красным. Люди,
1: да,
0: которые любят там «Меладзе» или там «Моисей», оранжевым, да?
1: Да,
0: и
1: да,
0: таким
1: да.
0: образом Москва будет залита разноцветными, красивыми, многомерными такими свечениями. Из вертолета эта картина представится очень интересной. Это форма солидарности. Можно, конечно, подсчитать количество, сейчас современная техника позволяет подсчитать количество разных
1: со спутника.
0: Да, со спутника или с вертолета. И на этом основании очень много настоящая статистика, не отчужденная,
1: конечно,
0: не фальсифицированная.
1: А вот многие наши радиослушатели наверняка мучаются вопросом границ. Я имею в виду границ вот административных, да, территориальных. Ведь по сути своей это какая-то определенная группа людей, называемая там нацией. Надо бывает многонациональная группировка. Отгораживается от остальной части как бы мира, да, вводя вот свои правила, свою там валюту национальную и так далее. Вот если сейчас брать, начать вот это такое серьезное ранжирование возможностей вот границ, да, доколь задаем мы себе вопрос, можно измельчить, изрезать территорию на эти границы. В конце концов, и мы с вами можем сейчас вот здесь сделать свою границу, да? То есть, где, скажем так, граница границам?
0: Это очень интересный вопрос. На самом деле, непроходимость границ возникла в то же время, когда возникла финансовый строй, когда возникла экономическая система капитализма. Тогда границы действительно приобрели вот этот таможенный и полицейский контроль. В свое время, например, в средневековье или в традиционном обществе, границы были очень условны. То есть очень условны. Приблизительно где-то там начиналось нечто другое. Но это другое, оно могло вот сегодня не находиться за этой горой, там завтра за этой рекой, послезавтра они могли приблизиться. Да,
1: да,
0: плавающие границы.
1: Плавающие границы.
0: Традиционное общество, оно не может согласиться с наличием строгой, четкой, конкретной границы. В принципе, это очень искусственная вещь. Граница где-то есть, но точно где она, никто не может сказать. И поэтому люди, которые знают границу, они мне рассказывали пограничники, у меня много друзей, возникают даже какие-то странные в наше время мистические явления. Вчера здесь был столб, да, например, пограничный, а завтра ни следов нет, и как бы они своих верных полканов и джульбарсов они натравливают. Кто-то переносил, как бы сказать, спрашивают у них столб.
1: А джульбарс нет, отвечаю.
0: Нет, говорят, чисто, все, просто столбы мигрируют. Вот в этом есть некое, как бы сказать, даже, видите, в технотронную цивилизацию рациональную, и которая предполагает у каждого явления свою казуальную, четкую, детерминированную причинность, все равно вторгаются какие-то силы, которые двигают эти границы. Поэтому на самом деле я полагаю, что надо стараться, ну, если совсем нельзя избежать границ, стараться сделать что-то более общее, то есть замкнуть,
1: конечно,
0: в единую,
1: да,
0: границу как можно больше всего, чтобы все это вместе
1: чтобы
0: спокойно...
1: Чтобы вообще общим контуром оплести. По-моему.
0: Да, это есть евразийство. Вот я теоретик евразийской идеи. Это идея, чтобы наши естественные границы – это береговая зона Евразии.
1: То есть, попросту говоря, это
0: континент.
1: Будет такой аналог Англии.
0: Да.
1: То есть, островное,
0: да,
1: государство,
0: это будет огромный,
1: большое.
0: Да, очень
1: согласен,
0: большой. Согласен. С одной стороны, монголы играют.
1: Извините, а вот это же серьезные изменения, скажем так, психологии, поскольку островитяне, там, не знавшие сухопутных границ, они же и злобные такие, вот на, скажем так, на остальной весь мир. А мы добрые. Получится как бы два острова.
0: А мы не будем плавать. Мы просто, не вот будем. Японцы, например, они жили на своем острове, не стали морским государством.
1: А, то есть,
0: да?
1: просто
0: да, согласен. Да, мы просто будем ходить по нашему континенту, там ездить в гости, например, монголов будут обязательно ездить в гости в Британию, как от Бреста до Владивостока. Брест, да. Вот я имею в виду города в Британии, во Франции, крайне западного, или там даже вот там добираться до Ирландии, до Дублина, от Владивостока до Дублина будет ходить разные такие поезда, причем, в принципе, потом можно и на кибитках. Представляете, проехать Евразию на ишаке, или там как бы пешком пройти, или на телеге.
1: Это причем пройти другое. По хорошей дороге, в хороших кроссовках.
0: Да можно, вы знаете, можно, как бы сказать, и по плохой. Ведь иногда приключения, которые человек, например, испытывает, попадая в болото или в тайгу, да, они могут открыть ему самые невероятные, как бы сказать...
1: Его силы.
0: Да, его силы.
1: Взбодрить.
0: Он увидит природу, у него будут легкие, как бы очиститься от как бы озонов, и он выйдет из какого-нибудь загаженного, серого, покрытого пеленой, недотопленного Владивостока, отправится по пути в Британию, без границ, совершенно да, спокойно. И дойдет он уже здоровым, сильным мужиком. Он у него будет...
1: И с переломленным сознанием
0: все это. Конечно.
1: Да, а вот, а как же тогда, например, быть с валютой в этом случае? Евразийская единая валюта как-то?
0: Да, такую валюту, причем валюту надо сделать тоже, единую евразийскую валюту, безусловно, совершенно верно, да. Но такую, которая бы не разъединяла людей. Вот, в частности, есть такое понятие у Сильвия Гизеля, есть очень интересный Сильвия Гизель, немецкий, он уже умер 20 века, экономист. Он предложил фрайгельд, так называемая концепция свободных денег. Денег, которые как бы каждый месяц утрачивают свою покупательную способность. Да? Угу. Поэтому совершенно деньги, сразу люди стараются от них избавиться. Ну, купить на них чего-то. Вот получил 100 рублей, если ты его не истратил за месяц, да, через месяц у тебя же 90. Червонца нет, да?
1: Да.
0: Поэтому ты срочно побежишь эти 100 рублей, тут же на них там пока еще да, какой-то месяц не наступил. Вдруг забудешь истратить.
1: А, да, сразу... называется карман жмут еще.
0: Да, и вот это сразу вложил деньги, и как бы сказать, у тебя есть предметы, а предметы не отчуждают. Ты его можешь подарить, предмет денег все равно нет, потому что от них избавляются постоянно. Это инвестиции в реальный сектор.
1: Можешь даже с собой спать положить предметы или
0: предмет,
1: что угодно.
0: Да, да, предметом можно, как бы сказать, заниматься самыми разнообразными вещами, потому что предмет, как бы сказать, он ближе к людям, чем деньги. Они не отчуждают сам по себе.
1: И, кстати, предмет является, скажем так, предметом индивидуальным, а деньги эти, черт знает, через кого ходят.
0: Конечно.
1: Там, инфекция, может быть. Нет, серьезно,
0: конечно,
1: это нет, же...
0: Деньги разделяют людей, и поэтому да. Евразийская валюта, она должна быть основана по принципу Сильвия Гизеля на отрицательных деньгах, фрайгельд. О свободных деньгах, и тогда мы все будем братьями. Монголы сохранят свою монгольскость, не обязательно им смешиваться там с другими. Китайцы будут особыми, индусы будут сидеть в своих медитациях, там, снимать замечательное кино. Его можно при этом смотреть, а можно, те, кто любит там бриллиантовую руку, например, или карамельки, могут спокойно не смотреть
1: могут
0: его.
1: Не смотреть,
0: вот да. Это будет евразийская свобода. И одновременно это будет тоталитарность, которую ждет человек, который спал на диване.
1: Двое,
0: 11-3 года.
1: Да,
0: вот, они дождутся как раз той евразийской тоталитарности, поскольку это общество будет тоталитарным, в смысле всеобщим. Все будет, как бы сказать, целостно и абсолютно свободно.
1: Ну, такая хорошая картинка. А вот ведь действительно, если реально посмотреть, вот территориальные вот эти все границы, да, так же, как, кстати, и календарные праздники, это, по сути, своя фикция, то есть выдумано какими-то людьми непонятными. Вот, например, я понимаю, да, там Иран и Ирак дерутся вот за нефтяную лужу, да, конкретно. Вот нельзя там проложить границу, это емкость, ну, нельзя там отсосать одним, извиняюсь, нефть отсосать одним больше, другим меньше. Вот это реальная вещь. То есть, как только начинается борьба за реальные какие-то ресурсы, да, начинаются войны. Вот, например, взять сейчас то, что происходит между вот, Израилем, вон, арабами, пожалуйста, да. То есть, тоже, вот что люди, кажется, не поделили. Там же пустыня, вон, одевай челму и иди.
0: Но вы знаете, тут такой вопрос. Да. На самом деле, израильтяне в данном случае, их в каком-то смысле можно понять. Они борются за сакральные вещи. Для них, вот, например, гробница Хеврона,
1: ну,
0: гробница Иосифа, Иерусалим, Стена Плача, для них это элемент их души. Вот многие говорят там, вот, что евреи, они материальны, они, как бы сказать, как бы, в каком-то смысле да, но это часть еврейской души. Другая часть еврейской души, она на самом деле глубоко иррациональна, глубоко сакральна, глубоко традиционна. И вот сейчас, на самом деле, евреи-рационалисты и материалисты говорят, давайте уйдем уйдем оттуда, давайте мирный процесс, давайте мы отдадим арабам, выкупим у них, там, гешефт сделаем и так далее, и так далее. А противостоят такому подходу евреи-идеалисты, на как раз то, ну, может быть, особое и самое интересное в еврейском народе зерно фундаменталистов, таких как бы мистиков, каббалистов, для которых эти святые места Израиля, они представляют нематериальную ценность. Не вопрос, это не вопрос нефти, там, ни в Рамале, там, ни в Хевроне, ни в, вот, ни в Иерусалиме, да, там нет никаких природных ресурсов. Это святыня для евреев, это святыня, за восстановление которых, ради вот возрождения которых они, как бы сказать, терпели 2000 лет. Это удивительный народ, который 2000 лет сохранил веру в свою собственную сакральность. Да, уже за это время многие народы прекратили существовать или появились, а те все, несмотря на разные свои перипетии, шли к этому. Я не говорю, что они правильная линия. Да? Формально они, может быть, не правы. Они оккупировали эти земли и, как бы сказать, установили там свой порядок. Это никому не понравится. И есть, наверное, справедливость за палестинцами. Я просто говорю, что то, что держит Израиль, израильтян в этих территориях, это именно идеалистический компонент. Идеалистический компонент, которого так не хватает нашей жизни. Это евразийский, скажем, компонент. В той степени, в которой, вот, скажем, арабы или, скажем, Хезболла, да, движимы тоже такими духовными ценностями, да, а они тоже правы, у них тоже есть своя правда. Но вот я хотел подчеркнуть, что обычно у нас сейчас доминирует в обществе тенденция такая, что Израиль поддерживает либо либералы на данном конфликте, ну, это по какой-то такой, по этнической, да, принадлежности чисто, либо официальная поддержка палестинцам. Но на самом деле справедливо, как раз, мне кажется, отчасти именно такие духовные люди, да, как бы сказать, евразийцы должны очень там взвешенно отнестись к этой ситуации и отметить этот духовный фактор в борьбе за израильтян, за свои святыни. И израильтяне дают нам, как и сербы, которые бились за свои святыни, дают нам в каком-то смысле пример, как надо относиться к своим сакральным местам, как их надо защищать, как надо отстаивать, даже перед лицом достаточно...
1: Вот, действительно, более странно, вот когда более чем странно, когда какая-то святыня находится вот в арабском районе, и тебе там, например, говорят, давай сейчас отсюда беги, потому что сейчас тут волнение, меня это, например, повергло в шок, да я не пойду, говорю я, а, в общем, увели меня, вот. Действительно, это хороший пример.
0: И на самом деле, то есть тоже такой вопрос границы. Вот мы правильно вы говорите, что границы только разделяют. Здесь невозможно провести черту. Вот в этой сфере, на Ближнем Востоке, да и вообще нигде в мире четкой черты между твоим и моим, между евреями и палестинцами, между там, русскими, нерусскими, татарами или кавказцами провести четкой границы невозможно.
1: Нереально.
0: Это абсурдно. И надо учиться быть вот в тоталитарном или в тотальном обществе. Надо учиться, как бы сказать, видеть все в целом, видеть такие как бы имперские ансамбли. Да? Надо понимать и одновременно учитывать мнение, духовное, глубинное мнение, сакральное, священное мнение каждого народа. И я думаю, если бы мы на этот перешли уровень, а не на уровень этих абстрактных международных норм, отвлеклись от американского крючкотворства или побряться не силой, да?
1: Когда это ужасно. Кстати.
0: Это отвратительно. Особенно самое худшее, это, конечно, введение войск ООН в эту зону. Как должны люди разобраться сами. И Россия, мне кажется, наше руководство должно препятствовать, скажем, такому, ну, как бы гуманитаризации, что ли, абстрактной гуманитаризации этого конфликта. Пусть все решится само по себе.
1: А откуда тогда Чироки брать, а? Если препятствовать. Чироки откуда брать?
0: Ну, вот в том-то и дело. Вот на самом деле вот и получается, что мы плетемся в хвосте у США, хотя на самом деле нам от этого
1: держава... Я бы даже сказал под гуской.
0: Да, совершенно верно. Нам от этого ничего, кроме зла и унижения для нашей национальной не экономики, не жизни, мы от этого не видим. У нас собственный путь в России, и мы должны свою собственную имперскую, по сути, открытую евразийскую модель, которую мы сейчас начинаем реализовывать в СНГ и у себя самих, нам надо ее самим научиться у себя, с одной стороны, как бы сказать, применять, но и экспортировать, тут же экспортировать, не ожидая, пока у нас там экономический уровень возрастет. Мы сами себе цивилизация, мы сами себе ценность. И нам как бы совсем неплохо с нашими друзьями, с татарами, там, с кавказцами. По большому счету, мы жили прекрасно в одном стране, в империи, в Советском Союзе, и были и как-то не трения, да, но и были как в любой семье, в любом коллективе.
1: Были. Они скорее тоже ведь были на уровне вот людей, которые пытались границу-то сделать, да, а простым ребятам нечего было особо. делить.
0: И никогда. До сих пор, вот, например, чеченец уезжает на Запад, он считает себя русским, его считают русским. Он видит,
1: типа из России,
0: да. Да, и там каком-нибудь на, как бы квасят русских с чеченцем, которые здесь у нас сейчас противостояние, попадя они в Турцию, кстати, вас уверяю, мне много таких примеров, чеченцы и русские рассказывали. Они воспринимают себя как носители одной и той же культуры. По сравнению с этими турками, которые из них выжимают последний там доллар. Они сидят тихо, квасят где-то там, где нельзя, например, пить, да, и самую принесенную, куда нельзя приносить. И этого просто как бы понять не желают этой вот жесткой такой вот сволочной шкурной европейской западной цивилизации. И в этом отношении, конечно, надо искать какие-то обобщающие, модели именно без границ. Ну, не совсем без границ,
1: Я понимаю, естественно.
0: Пограничники должны быть. Может быть, даже границ не должно быть, а пограничники быть.
1: Обязаны. Причем я даже считаю, что должно быть, вот подумайте, это же очень важно, пограничница. Не пограничники, а пограничницы. В будущей Евразии границы, так называемые в скавочках, должны охранять женщины.
0: Да, это вот очень интересный момент, потому что, собственно говоря, это будет так, приманка, да? Вот смотрит женщина, стоит на границе, да. А там варварские народы осели, там за ее пределами,
1: да.
0: Ага, думает, потирает руки, точит зубы, достает кинжалы и крадутся с мешком.
1: Да.
0: А тут, как бы сказать, только подойдут к ней.
1: Там Мухтар.
0: А там уже, во-первых, свора собак, совершенно жестоких, да. Евразийских, и потом мужики с берданками, там, как бы сказать, и с автоматами, из кустов. Вот
1: конечно,
0: и все. Раз,
1: а это называется мирные люди.
0: Да, раз-два полезут к пограничницам, на третий раз не захочется. Или у нас будет основание начать, как бы сказать, продвинуть еще наши границы
1: с
0: нашими пограничницами еще шире, чтобы наказать такой, как бы, невоспитанный, преподать урок добрых манер и хороших манер окружающим соседям. Показать, что можно, а что нельзя.
1: Давайте сейчас ненадолго прорвемся.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Александром Гельевичем Дугиным, философом. Напоминаю вам, что вы можете звонить по телефону. Номер я сейчас напомню.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Дабы узнавать для себя что-то новое, вы имеете возможность пообщаться с Александром в прямом эфире. Я думаю, может, прям сразу сейчас и не будем откладывать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Еще раз здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Это снова вас беспокоит тот фашист, который лежит 3 года на диване. Александр Гельевич, вот представьте на одну минутку. Что будет, когда тоталитарная власть поднимет нас с наших диванов, и мы своей гневной мощью раздвинем все существующие рамки, раздвинем все границы, нам не будет хватать жизненного пространства, и мы подчиним весь мир своей воле. Какая прекрасная жизнь наступит.
0: Фантазер.
3: Да, но, как бы сказать, мало еще, явно мало лежит. Вот что.
0: Мало лежит, и голос молодой.
3: Да.
0: Ну, давайте следующий звонок.
3: Да, давайте.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, уважаемый, это Василий Солнцевский.
0: Здравствуйте, Василий.
4: Вот у меня вопрос к господину Александру. Что в вашем представлении есть добро и зло? Ведь это расплывчатое понятие. Вот, допустим, даешь денег человеку, вроде, ну, в долг. Как казалось бы, доброе дело сделал. Он пошел на эти деньги, купил пистолет и застрелил кого-нибудь.
0: Нет, подожди, Василий, вопрос другой, да? То есть он пошел и купил пистолет, это его право, в принципе, купить. Вопрос в другом. А вот если он не отдает, так сказать, прайс назад, вот твое личное отношение, не отдает, прячется от тебя, бегает, говорит, что у него баба в босоножках зимой ходит.
4: Да, но
0: и все это, извини, что и все это происходит именно из-за того, что ты ему дал эти деньги. Вот, может быть, энергетика твоих денег. Ты сам-то хороший парень, да? Но когда ты даешь деньги друзьям взаймы под какие-то дела, да, то их дела начинают идти крайне плохо. Не замечал ты такое за собой?
4: Было.
0: Вот оно в чем проблема. Поэтому он и пистолет покупает, Василий. Поэтому и пистолет покупает, а не цветы своей бабе. Вот. Ну, спасибо, тем не менее, за вопрос, Александр. Да, я извиняюсь, что я как-то... Просто очень близкая тема, знаете, там...
3: Вообще есть, как бы для мы русские люди, православные, то есть у нас такое правило. Дал денег, назад не жди. То есть, как бы, с точки зрения христианской, давать деньги взаймы можно только в случае, если ты точно знаешь, что они к тебе не вернутся. А если вернутся, будешь очень, ну, как бы удивлен, да? И не настаиваешь на этом. Это некий такой безвозвратный долг, безвозвратный кредит. То есть это, в принципе, надо давать, а как бы ждать возврата не надо. Вот тогда, когда ты с такой, вы правильно поставили вопрос, что если Василий Солнцевский будет давать деньги, не ожидая, что ему вернут, то на них купят цветы или, как бы сказать, сапоги или валенки.
0: А другой-то вопрос, значит, с позиции берущего мне бы хотелось вот рассмотреть этот момент. Если вот тебе дают деньги, ты их берешь. Человек, который их берет, он намерен ли их отдать? А что гласит вообще, да?
3: Вот с нашей точки зрения православной этической традиции он не должен отдавать. Он должен быть, во-первых, безмерно благодарен человеку, который дает ему взаймы. И явно по глазам видно, что он и не будет ждать возврата. Но при случае он ему что-нибудь сделает хорошее. Построит сарай, например, там, как бы сказать, подкинет какие-нибудь продукты, да, или что-нибудь подарит. Приедет, подарит. Просто так. Это экономика дара. То есть, может быть, или вернет эти деньги, например. Вот вернет деньги, которые, в принципе, он может и не отдавать. И это будет уже как бы дар. А тот уже с ними простился. И к нему приносится, он говорит, вот ты мне давал там $1000, я тебе возвращаю. Тут скажешь, ну, слушай, ну, это отлично. Давай пойдем ее вместе тут же там где-нибудь просадим.
0: Получается, что финансовая добропорядочность, финансовая, скажем так, справедливость какая-то, да, и доверие, это, в принципе, ну, грех, назовем так. То есть, если, например, берешь в долг, святое дело отдать долг, это получается
3: это
0: и не святое.
3: Это по-протестански. Не святое.
0: Не святое дело. Понятно.
3: И давать, как бы сказать, не обязательно. Да?
0: Ну, а как же карточный долг, Александр Григорьевич? Карточный долг.
3: Карта вообще православного запрещена являть.
0: А офицеры? Хотя какие они? Да. Что-то я не в тобус, прошу прощения. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, уважаемый Александр.
0: Здравствуйте,
5: уважаемый господин Дугин. У меня вот такой вопрос. Я недавно беседовал со студентом одним. Вот это по поводу тоталитаризма.
0: Со студентом?
5: Ага. Он говорит, вас всю жизнь нещадно обманывали и обкрадывали. Вот посмотрите, как их запугали тоталитаризмом. То есть мы, значит, ели там дешевую колбасу, не могли слушать нормальную музыку. То есть он сейчас бежит в институт, а в наушниках там Бон Жови. А мы, значит, жили вот при орденоносном человеке с бровями. И были, значит, дико обмануты, там, зажаты, то есть, понимаете? Вот, то есть их напугали, вот, то есть тоталитаризм в их понятии, выступление каких-то, значит, плохо колбасных времен, так понять. Вот, и второй, значит, вопрос, вот посмотрите, вот эти кошельковые люди, которые всех положили в кошелек, они же, в общем-то, допустили дичайшую ошибку. Значит, с анархией, там, допустим, в ту же армию никто не хочет, с наступлением анархии, в ту же армию никто не хочет идти. Потом некому им печь выпечку уже посмотреть, ведь действительно же никто не хочет работать в мастерской. А хотел как папа, там, на БМВ, там, понимаете, то есть, вот где же здесь разум, логика, либо это ошибка их, и они все это попытаются как бы исправить, вот как вы считаете?
3: Ну, интересный вопрос.
0: Спасибо.
3: Да, здесь такой момент, во-первых, надо было устраивать этот беспредел и разрушать великое государство, чтобы слушать идиотов из Бон Джови, у которых просто это как бы не музыка, а вот, ну, как бы тут, по сравнению с ними, Марис Моисеев, это просто звезда, по сравнению с этими козлами.
0: Ну, есть еще, например, такие подобия, как-то Сандерелл, ансамбль такой. Ну и вообще, в принципе, вот помните, как же они назывались, их еще дико над ними издевались, пресловутые Бивис и Батхит, такие пудели накрашенные. Вообще вся вот эта культура вот этих фриков в кожаных штанах с какими-то фабрикушками, которые вот с гитарой ласточкой.
3: Это какие-то страшные не наши гомы, которые
0: вообще
3: просто,
0: непонятно.
3: Мне кажется,
0: откуда
3: вообще,
0: это любовь?
3: Анти, как бы за гранью. И, кстати, по поводу колбасы. Вот да. Колбаса советская, она делается, конечно, из отходов. И делалась, да?
0: А сейчас?
3: Сейчас тоже говорят. Но тут важный момент, что на западная колбаса делается из химии, из гормонов. Это как бы маленькие свиньи, которым вкалывают гормоны, которые за несколько дней превращаются в огромных, жирных, в пол быка и гигантских свинин, которых тут же там забивают, закалывают и рассовывают. Это страшная, ядовитая вещь. Людям вот питаться такой, как бы новой, в упакованной колбасой просто опасно для жизни. Потому что, на самом деле, вы знаете, что в Америке от этой еды, от гормональной пищи, у мужчин отрастает женская грудь. Они все огромно жирные. Поэтому, на самом деле, вся Америка и худеет. И вот эти все огромные диеты, потому что средний американец, американец за 35 лет весит 120 килограмм. Это статистика. То есть, представляете, конечно, там есть худые, но сколько же весят те, которые, как бы сказать, остальные, да? То есть, если худые весят, например, там 80 или там 70, да, то, значит, соответственно, за 200 зашкаливает средний статистический американец. Поэтому это все продукты этой знаменитой вот как бы либеральной колбасы, которая состоит просто из химических отходов и гормонов. Наша колбаса и наши мясопродукты состоят, конечно, в значительной степени из отбросов, в том числе из, как бы сказать, из каких-то там рабочих смазочных концов и так далее. Но это все абсолютно съедобная вещь, потому что это живые как бы отбросы. Даже если это не первая свежесть, они все, ну, в лучшем случае расстройство желудка. Но они не приводят к физическим, биологическим мутациям, в отличие от... А уж музыка наша, кстати, сейчас огромная мода на нее. Посмотрите, как расходятся советские пластинки. Да и потом как бы всегда были параллельные какие-то музыканты. Вот мы Ганса Зиверса слушали сегодня, или там Неумоева. Они же советского периода как бы барды и музыканты, и рокеры, и так далее. У нас была великолепная, прекрасная, сейчас есть нормальная, аутентичная наша музыка, которая может называться спокойной, без гитар, ласточки, и без кожаных штанов, и без, как бы сказать, и без этой, как бы, из Макдональдсов, и без колбасы. Поэтому ваш студент, просто вот, уважаемый радиослушатель, это действительно продукт как бы подмены. И второй вопрос. Вы говорили, что не хотят работать и что новые русские кошельки будут делать. Я думаю, что они уже начинают одумываться. Они уже все понимают. И все они уже постепенно за нас. Сейчас идет единение в обществе на нашей основе. Слава богу, что это настоящая консолидация, настоящее прекращение социальных битв. И богатые, и бедные осознают, что дальше в западном направлении идти нельзя, и что все мы будем идти в нашем собственном родном российском направлении.
0: И при этом хотелось бы, конечно, отдельно все-таки сказать, ну, это необходимо, мне кажется, признать, что вот... с помощью, как это ни странно, ну, культуры это нельзя назвать, безусловно, Бон Джови и прочих, да, но тем не менее, это такая, ну, бомба все-таки, ну, культурного, скорее, плана. Она, в общем-то, удачно прилетела к нам. Удачно прилетела. Все-таки они и здесь немножечко выиграли. Этот студент, он в дальнейшем вырастет в мужчину.
3: Вот я что... думаю, что, во-первых, этот студент, он может еще поменять свою точку зрения. Сейчас, когда наши профессора, ведь самое главное, что не студенты. У нас несколько, так как бы сказать, в маразм впали наши профессора. Вот когда в МГУ приходишь, люди, с какими у них глаза, как они носятся, бегают, им мало платят, да? Это люди, которые там программировали перестройку, экономизм, либеральный. Оказалось, что эти экономисты, когда все это смоделировали, обучили превосходство западного строя, там, молодежь, они оказались без, вообще без поддержки, получают 2000 рублей, которых они платят. И они с безумными глазами, у них борода растрепана, седые патлы вьются по ветру. Вообще смотреть на них страшно. Пиджачки уже заклеены какой-то лейкопластырем, лейколентой.
0: А под пиджачком вот такая еще тепловка с надписью «Adidas».
3: Приблизительно, да, порванная так, такая. Да. Это от внучка какого-нибудь, да, оставшейся, да, да, с физкультуры.
0: Это печальное зрелище.
3: С физкультуры принес, у товарища свистнул, и вот, как бы сказать, профессор напялил и выхаживает у себя с другими. И вот такого рода, как бы сказать, бомжи фактически, да, отщепенцы, иногда, когда я выступаю в МГУ, подкатываются ко мне и говорят что-то о Хайке, о Поппере. Уже в глазах, уже пузыри, как бы сказать, а все о Хайке. И на самом деле, конечно, в общем, я думаю, что в ближайшее время эта, как бы, ну, такая темная магия пожилых людей, профессорская педагогическая остава, она рассеется окончательно. Эти люди недолго еще бегать в кроссовках, как бы по этим кабинетам научных кафедр, которые явно предполагают все-таки пусть скромные, но ботиночки, как бы адекватные, хорошо почищенные. То есть возврат к традициям нашей нормальной преподавательской профессуры, он идет, он на глазах идет, и, соответственно, и студенты поменяются. И, кстати, таких студентов, которые оболванены и хотят быть такими жирными там мужиками с грудьми, весить там 240 килограмм и, как бы сказать, бродить под грязным, вонючим, полным мутантов
0: улицам Нью-Йорка. Не про...
3: Ну, к сожалению, это правда. Американская правда.
0: Хочешь... Я просто сейчас только себе представил, но у меня воображение, слава богу, так сказать, его отсутствием не страдаю. Вот именно вот профессура, какое слово, да? В этом доме живет, например, профессор Коломейцев. Раньше, как говорилось.
3: И с уважением люди... Даже
0: да, конечно.
3: Голос, когда они шли, там, орали, там, с гитарами бренчали, и вдруг кто-то говорил, а здесь живет профессор Коломейцев. Сразу притихала пьяная компания, как бы сказать, заталкивали в бутылку какой-нибудь суррогат или, как бы сказать, заменитель пробки. Не то, что они как бы уж боялись его, но просто из уважения к науке,
0: уважение к духу,
3: к тем, да, ботиночкам и отсутствию майки Adidas под пиджаком, пусть заплатанным, да, которое было у советских людей, которое должно быть и у русских людей, вообще у нормальных людей, не у западных людей. А вот эти, как бы сказать, первертные нарколыги, уже посидевшие какие-то такие гомоэротического направления молодящиеся дедушки, которыми полны кампусы, там, американские или французские салоны, это отвратительное зрелище. Они дискредитируют знания, дискредитируют традицию, передачу. Профессор должен быть патриархом такой, он должен быть действительно в собственном достоинстве, он не должен унижаться до студентов, да? Студенты должны выстраиваться перед ним во фрунт каким-то образом. Если они опаздывают на заседание, должны проникать в такую тонкой струйкой дыма, просачиваться в аудиторию, ожидая получить какое-то невероятное, но тонкое, но душевное оскорбление. Ведь человека можно не обязательно бить. Человека можно уязвить или унизить просто словом, определенным сравнением, метафорой или остроумным замечанием. И вот профессура должна обладать именно этим садистическим таким, как бы сказать, вербальным аппаратом для того, чтобы каждый человек, который попадает в сферу их внимания, приходят студенты, сдают семинары или пропускают семинары, чтобы они могли быть уязвлены по-крупному, получить душевное обиду. Только тогда на самом деле они будут разговаривать со старшим поколением в нормальной, адекватной манере. Не жевать, не себе в нос не вставлять серьги и, как бы сказать, не слушать по дороге в институт. институт, вот всякую ерунду. Они
0: не
3: должны слушать лекции. Стенах
0: института Бон-Жови.
3: Да, они должны слушать лекции. Представляете, идет студент. Ну, если ему дали, наконец, плеер, он не знает, что с ним сделать. И он никому не нужен. Он предложил его в качестве экономики дара всем своим знакомым, друзьям и подругам. Никто не берет, да? Ну, хорошо, пусть он вставит себе в ухо вот эти две да, ушные затычки и слушает лекцию какого-нибудь уважаемого профессора по древней античной культуре. Идет вот... и повторяет. Представляете, а прохожий, поняв, что он бормочет что-то там про
0: Эмпедокла
3: или, да, или про Архимеда, они будут почтительно расходиться, говорит, студент прошел.
0: Студент прошел, да, да. Вообще, кстати, вот, так сказать, половозрелые особи в плеерах меня, например, вгоняют в страх. Не знаю почему, но для меня это немножко вот ненормально. Как можно, например, перемещаться по улице в общественном транспорте с этими затычками? Вообще, это же... Не хотел к музыке возвращаться, но тем не менее. То есть, какое-то легкомысленное, неуважительное отношение к музыке. Может, поэтому и музыка такая, что и музыкой нельзя назвать Бон-Жови, да? Ну, как можно?
3: Это вот... обычно с плеерами ходят пожилые инженеры, я заметил. Это люди, которые глубоко за 40, и у них есть ощущение, такие часто бывают посетителями, ну, как бы сказать, пациентами психиатров, потому что люди прожили жизнь, и вдруг оказывается к 40, что они не реализовали и тысячные доли своих, вот там, ну, скажем, эротических, подсознательных фантазий, не добились каких-то властных функций, потому что у человека все-таки очень фундаментальна воля к власти, да, что необходимо как-то строить. Они не попали в экстремальную ситуацию, не стали защитниками и воинами, да, а просто сидели, пили чай, например, у себя в лабораториях, кипятили в пробирках.
0: Сухарики ели.
3: Вот им сороковник, да, и тут перестройка на самом-то деле. Это так дезориентированные, в общем-то, бросовые люди, да, и вдруг им дают плеер, на самом-то деле. И они как бы хотят за счет этого плеера восстановить все то, что упущено, например. Что они с ним делают, конечно, можно себе представить. И это страшно, на самом деле. Но, тем не менее, психология именно такая. Это в каком-то смысле тоже карго-культ. Это магический объект. Это те бусы, за которые Манхэттен купили у индейцев-переселенцы. То есть плеер для него... символ свободы. И он вставляет себе в уши, полагая, что теперь все изменится на самом-то деле, какую-нибудь кассету.
0: Я начал новую жизнь, говорит он себе.
3: Да, поставив кассету.
0: Поставив кассету.
3: И что? Вот, и представляете, какое разочарование постигнет их, как еще немножко, когда они послушают и увидят, что все остается прежним, только еще разваливается на глазах, что уходит жена, которая уже, казалось бы, была надежно там закреплена за квартирой там, и так далее. Да, потому что та же перестройка внушила этим демократизации ей, что в 40 лет начинается активная там половая жизнь у женщины, и что пора теперь массажистов и там визажистов, пора там уже эмансипацию, как бы сказать, бильярд, там сигареты. И
0: а
3: так
0: что
3: далее.
0: Делать ей с этим бором в застиранном свитере, думает она.
3: Да, и он уже надоел за 20 лет, он уже как бы действительно скучный человек. То есть это понятно, своим плеером особенно. Она смотрит на него и понимает, что иметь дело в предшествующем варианте это было, ну, как бы, скудно, да. Ну,
0: тут еще с плеером это уже. Молодящийся как бы,
3: да, это уже переходит все границы. Естественно, семьи рушатся, да.
0: И... Дети не рождаются или остаются без родителей,
3: да,
0: попросту.
3: Да. Или рождаются, но лучше бы они такие не рождались, да, на самом деле. Да, и возникает критическая социальная ситуация. Всех этих людей надо срочно как бы отучить от следующего тезиса. Там, наслаждайся собой, будь собой. Надо ему говорить, ты инженер. Во-первых, вытащи из ушей, как бы
0: эту гадость.
3: Тебя находится в них, да. И слушай внимательно. Тебя больше не зовут Петр Петрович там, Самогонов или Золотогорский. Ты теперь будешь там, как бы сказать, член общества, нового евразийского общества, номер 687. Да? Твои задачи там, как бы сказать, копать, звенеть, там, говорить. То есть им
0: наливать дать, в пробирку.
3: Да, строго, причем очень жестко и с полной внутренней свободой. Вот люди, все, кто работает, кто слушает плеер, и студенты, и одичал. И преподаватели в Адидасах. Все это ждет на самом деле, когда им действительно придет настоящая, как бы сказать, настоящая жизнь, отложенная, забытая, как бы сказать, которой они говорят, что им не нужно, что они осваиваются с рынком, адаптируются к инструкции.
0: Дескать, мы новые люди.
3: Но ждут они прихода того, что действительно вот-вот придет. Они ждут настоящего. То, что все построит, выстроит. Причем тоталитаризма такого уж сурового, жестокого не надо. у людях есть желание общности, цельности, того, что называется тоталитаризм. Они сами все построят. В принципе, надо просто сделать символическую заявку, что, ребята, с этим мы закончили. Значит, всем сдаем. Кто сдает там, как бы, банд формирование сдают оружие, значит, как бы сказать, плееры, инженеры сдают, как бы сказать, плееры, визажисты сдают визаж свой собственный, и, как бы сказать,
0: приезжие арбузы.
3: Да. Да, совершенно верно. Приезжие сдают арбузы, психоаналитики сдают свои кушетки, на которых они как бы развлекались, все. И по большому
0: счету... начинают уже заниматься, в конце концов,
3: страна делами. Всех страна. Требует, потому что всем найдется место, и все смогут реализовать свою свободу по делу.
0: А вы знаете, вот тут буквально вчера мы провели такой эксперимент, правда, не на добровольцах, прям на станции, то есть мои люди со шприцами, с релашкой гонялись, и всех, кого тут отлавливали, вкатывали дикую дозу, те, значит, падали где ни попадя, их потом стаскивали в определенную комнату, и когда срок действия лекарства уже так по расчетам подходил к концу, их резко будили и спрашивали: «Кто ты?» В лучшем случае люди называли свое имя, но ни один из них, даже находясь практически на служебном месте, он уснул, да, не назвал свою должность. То есть постепенно вот название со своей функцией в обществе у людей стирается из памяти. Помните, как раньше было при таких экспериментах? Кто ты? Я фрезерный станок М-16, он говорит. То есть у него полная ассоциация со своей ячейкой в этом вот гигантском муравейнике, где он чувствует себя нужным, полноценным, свободным человеком. А сейчас что? Он, например, а почему вы спрашиваете? Это что за американизмы? Или, например, я у него спрашиваю: ты кто, да? А он: а ты кто такой? То есть ответ, в общем-то, вопросом на вопрос оскорбителен. Пришлось еще ему релашки сразу, чтобы...
3: Ну, вы знаете, на самом деле вот есть такое, как бы, поговорка не совсем адекватная, что когда людей, например, разбуди среди ночи, он тебе ответит. На самом деле люди тоже это ставили эксперименты. Это, знаете, кого касается? Западных людей. Вот западных людей можно разбудить среди ночи, мужчин или женщин, да, и спросить, задать им вопрос. То, что они хорошо знают, они ответят, да, то, что они плохо знают, они, ну, как бы сказать, будут сомневаться. Вот что интересно, что в евразийские народы, особенно русские, отличаются совершенно иной чертой. Если их разбудить среди ночи и что-то спросить, они лучше скажут то, что они в нормальной жизни, в бодростном состоянии вообще не знают. Кто будет там следующим президентом? Точно скажут: «Э, там такой-то, там Путин, например», да? Сразу же. Вот, половина, 50% русских, если разбуди их там года три назад, да, и спроси, кто будет президентом, они говорят: «Ну, Путин, конечно, там не мешает», там, и так далее. Yeah. То есть, а при этом, как тебя зовут, вот тут бы они смутились и стали говорить часто, вот русский человек, если его разбудишь ночью, например, там: «Маш, а Маш, какая Маша», там, и так далее. На самом деле, как бы сказать, людям снятся другие судьбы, русским людям, другие имена, другие, как бы сказать, функции. Поэтому обычные, известные, они, как правило, воспроизводят в просоне с трудом. И в этом отношении поговорка «разбуди», как бы сказать, «разбуди», он скажет, это относится к западным людям, с людям с очень таким четким рационализмом, которые во сне, ну, как бы продолжают жить обрывками этой рациональной жизни. Русские люди живут во сне совершенно иной жизни. Вот это наш секрет.
0: Вот, я в этом убедился.
3: Мы нация сновидений, на самом деле. И чем больше сновидений, тем более, как бы сказать, нормально у нас проходит бодрствование, как некий промежуток, небольшой промежуток между нормальной полноценной жизнью, где, как бы сказать, Ваня, он одновременно и Ваня, и Петя, и Федя, например, и цветок, и горшок, и станок, там, и, как бы сказать, и главный, да.
0: И в то же время он един.
3: Он един. Он, как бы сказать, един во многих-многих формах. И вот такое, как бы, онерическое, сонное существование, оно гораздо полнее, чем вот эти скудные фрагменты. Ну, пошел, ну, там, поработал, ну, получил, как бы сказать, свою зарплату, или там поругался там с приятелем, остановил гаишник. Все это на самом деле... Ну, такая, как бы сказать, химера. Русский человек понимает, как бы, относительность, ценность бодрствования. А, и очень любит сон. Он даже спит, даже бодрствуя спит, понимаете? В принципе, вот нормального русского человека, если вот толкнуть в бок, вот даже бодрствует: «Как тебя зовут?» Ответит какую-нибудь ерунду или начнет вилять. Потому что он не хочет строгой определенности.
0: Но показать, может его... он не хочет показать, что спит.
3: Да-да, что на самом деле он внутренне видит сновидение. И что все это ему кажется и чудится на самом деле. деле. И как бы вот обратили внимание, как люди рассматривают все, что вокруг. Русские, наши.
0: Да-да-да.
3: Они, как бы сказать, рассматривают так, а в глазах-то у них совершенно другие отражения. Вот посмотрите, обратите внимание. Кажется, что у человека в глазах, в зрачках отражается то, что стоит напротив. Это так кажется. Если мы приглядимся в зрачки людей, в их глаза, мы увидим, что отражается совсем другое. Например, стоит напротив рекламного щита, а у него, например, там в глазах ресторан.
0: Или,
3: посмотрите,
0: да,
3: там
0: да,
3: написано
0: да,
3: даже. Вот, я подчас или, подхожу, или... меня даже пугаются на улице к людям, и начинаю к ним в внимательно, глаза, пристально глаза, смотреть да, глаза. Там даже иногда веки случайно автоматически поднимают.
0: Я тоже так делал несколько раз, да, сотрудникам нашим часто подходишь, она в компьютер смотрит, раз глаз ей, а там не компьютер, там Анька.
3: Вот, да, да, ну или там еще более сложные картины.
0: Еще сложные картины, да. А вот еще такой момент. Ведь вот есть, ну, как бы черта, да, переход, межрамья между вот сном все-таки и такой и бодрствованием, да. То есть, когда человек, ну, назовем это так, все-таки проснувшись, испытывает по поводу сновидения определенные чувства. Как правило, они все-таки, мне кажется, здесь, на данной территории, носят негативный характер, да. Или я вот тут не прав? Вот не проводился ли такой опрос, статистика, в каком состоянии вы просыпаетесь? Люди разных совершенно укладов, разных территорий, там, например, в Намибии, да, как они просыпаются? Сожалеют ли они о сне? Или, или, то есть, нравится ли им больше, чем сон, реальность? Ведь можно таким образом как-то...
3: Конечно, построить специальную карту, как да, сказать, новую географию относительно да, снов, да, да, географию сновидений.
0: Не делал это никто еще.
3: Есть такие исследования статистические. Очень интересно, кстати, что они тесно связаны с проблемой границ, вот о которой мы говорили чуть раньше. На самом деле, граница между сном и бодрствованием, она, по большому счету, отражает то, вот есть ли у государства границы и четко ли он ощущает. Например, швейцарец, живущий в очень маленьком пространстве, или, например, житель, скажем, он как бы сказать, какого-нибудь небольшого Монако, графства Монако, он, разница между сном и бодрствованием у таких маленьких государств, четко видными границами, колоссальна. Просто колоссально. Более того, что люди маленьких государств с явными границами вообще не помнят сновидений. Они с огромным трудом могут их вспомнить на самом-то деле. И между ними просто существует некий такой зазор. Поэтому даже есть специальные школы у жителей для маленьких государств, где их учат видеть сны, хотя бы немножечко их вспоминать. Потому что у человека без сновидений совсем как бы тоскливо. У него есть только рациональная жизнь, там банк, работа, да, там, как бы сказать, какие-то обычные увеселения, гамбургер, пепсикола, машина, да, а между ними просто паузы. Вот сегодня пепсикола, да, и завтра пепсикола, и вчера пепсикола, а между ними просто черные паузы, в которых ничего нет. Это границы. Границы настолько сильны, что душа ночью их, она как бы не контактирует с ними в бодрости, у них нет никаких чувств. Эти люди просыпаются абсолютно спокойными, как будто ничего не было. И наоборот, русские люди, как правило, от снов отойти не могут вплоть до вечера.
0: Да, да, иногда,
3: у них
0: да,
3: как бы они забывают о своих заведениях, когда уже спать ложатся. Вот тогда они как бы думают, ага, ну как бы сказать, вот избывают свои чувства.
0: Даже общение. Вот тут, знаете, подслушал одна, значит, другая говорит, что такая грустная. Говорит, ты знаешь, я все еще, вот прям дословно говорю, я все еще нахожусь под впечатлением сна. Я так раз на свой ролик золотой. Ой, кстати, да. А время-то уже 9 вечера.
3: 9 вечера, вот да, впечатление. Вот. И вот она отойдет от этого впечатления сна, и тут же опять уже скоро там спать. И как бы вы говорите, да, поэтому такой простой модели, например, как человек воспринимает свои сны, проснувшись, нету. Потому что сны, они сами по себе имеют некий очень многомерный характер. Они не бывают хорошими или плохими. Они не бывают, например, счастливыми или несчастными, да? Даже когда человека, например, ну так как-то там мучают, издеваются, его садируют, все равно во сне может быть параллельно с этим какие-то очень, очень странные, тоже неквалифицированные как приятные, но, например, ну, особые ощущения, да? Или наоборот, он там летает, ловчит и чувствует, что что-то не так, что у него, например, отрастает там хвост или кожа горит в этом полете, например, да? И он покрывается каким-то волосяным покровом. Параллельно этому. То есть возникает очень сложная гамма восприятий, которая не укладывается в рациональную двоичную логику. Поэтому, когда человек просыпается, русский человек, он

0: излучением именно Земли, территории. Может быть, и животные наши, ведь животный вид, сны, птица там, да? Может быть, среднестатистическая российская кошка, да, видит более яркие сны, чем, например, там, новозеландская или чикагская.
1: Несомненно. Дело в том, что, конечно, во-первых, ведь этнос, да, вот такой широко понятый этнос, он включает в себя не только людей, но включает и животных, которые живут на этой территории, да, которые обучились, приручились в данном этническом контексте. Поэтому существует... Вот русская кошка, она в каком-то смысле может иметь право своеобразное гражданство.
0: На самом деле. Так же, как египетская кошка.
1: Да, конечно. Или, например, там русская собака, русская свинья, русская птица, да, русский индюк, например. Это совершенно специфические и не просто породы другие, да? Но вот, например, если американский индюк поживет некоторое время среди русских индюков, возникают очень фундаментальные способы адаптации. Во-первых, у них общение совершенно другое. Во-вторых, у них действительно реакции экстенциальные другие. И либо он адаптируется и станет русским индюком, да, то есть начнет уже так же там в развалку ходить, халява и так далее. Либо, на самом-то деле, его просто клюют, потому что птицы, это говорит, что только ежи пожирают своих, ежихи пожирают своих младенцев, ничего подобного. Очень часто внутри видов, на самом деле, существует, это малоизвестный факт, но у меня есть группа биологов, которые занимаются такими аномальными явлениями, в частности, пожирание видами
0: себе подобных.
1: Да, каннибализм. И это часто бывает. Например, вот кошки могут пожрать другую кошку.
0: Легко.
1: Разорвать. Легко. Если эта кошка будет, например, там из Германии.
0: Птицы могут также залетные,
1: да,
0: тоже.
1: Да, легко. Залетные они могут, например, как бы сказать, голубь, куда тише и дружелюбнее, да, и оказывается, среди голубей существуют агрессивные особи, которые, в принципе, могут задрать другого голубя. Они, правда, его не едят, но они его заклевывают. И так могут заклевать, если, вот, например, какой-то европейский особь или там
0: американский. Или из Парижа кто-нибудь придет.
1: Да.
0: Например, из площади этой
1: Трафальгарской. Даже такие вещи есть на самом деле среди насекомых. То есть вот животные сложнее. У них есть своего рода душа. Пусть не такая, как у нас. Хотя, может быть, даже и в чем-то и поинтереснее. Поэтому сны муравья или сны комара, например, или грезы бабочки, они могут представлять совершенно вот такой, ну, как бы сказать, полноценный мир. Мне кажется, надо избавиться нам от нашего чванства, да, что мы, мол, такие молодцы, что ходим в Макдональдс. Например, там, я вот сейчас, когда искал, где у вас вход, у вас по ночам баррикадируются, все,
0: да, здесь, я заставляют забиваю этим кирпичом. Кирпичом, чтобы не прошел он.
1: Да, я с трудом прорвался, и вот смотрел... Вот
0: там за шнурок надо было за этот вот дергать, а она выжалит.
1: А я не сообразил, я ногой поэтому как раз...
0: Ну, это ничего, ну, Саша, с утра починит утренний, да.
1: Да, я разнес эту стену, к сожалению, но там стоял несколько человек, и когда я в первый раз пытался прорваться, они там стояли, и второй раз, и они, как бы сказать, там, видимо, гуляли по Арбату, да, но глаза у них были абсолютно пустыми. Вот если в этот момент взять увеличительное стекло, посмотреть вот там глаза муравья, или там, как бы сказать, зрачки таракана, на самом-то деле, внимательно исследовать, я думаю, картина, которая в них была бы гораздо более интересная. Тараканы очень жестокие, кстати, народ.
0: Да, я, кстати, видел, как они пожирали своего раненого, прямо вот очень, у меня на глазах.
1: Очень осмысленный, очень тонкий, агрессивный народ, поэтому мне кажется, вот наше такое двуногое чванство, да, по отношению к животному миру, оно, ну...
0: Это гордыня, попросту говоря.
1: Да, гордыня.
0: Грех.
1: Именно видовое гордыня. Мы должны, как бы сказать, мне кажется, внимательно относиться к нам или к этнической принадлежности, к бихевиоризму наших братьев, и даже надо называть не меньшими, а большими. Ведь коровы, вот мы говорим, братья меньшие, да, но коровы больше.
0: Больше, чем, да.
1: Значит, они, получается, братья наши большие.
0: Да. Может быть, обратимся опять к звонкам, да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте. У меня несколько вопросов к уважаемым собеседникам. Если можно, я их расположу в таком порядке.
0: Да, конечно, да.
2: Первый вопрос такой. Существует ли, по мнению, так сказать, глубоко уважаемых, абсолютные критерии добра и зла? Второй вопрос такой. Теория, скажем так сказать, сверхчеловечества в интерпретации Ницше и Стругацкие, скажем, «Волны гасят ветер». Ну и, например, «Матрица». Ну, фильм такой, да?
0: Мыши вот, да, по телевидению, извините, что перебиваю, как-то уже определились, кто из нас вот с Александром что смотрит. Ну, извините, продолжайте, да.
2: Да, но я уже третий вопрос забыл, так что мне интересно...

0: интересно послушать мнение, вот, так сказать, глубоко уважаемых.
1: Хорошо, спасибо. До свидания.
0: До свидания.
2: Ну вот что касается абсолютных добра и зла, да? Вы знаете, добро и зло – это понятие морали. Понятие морали, оно резко сужает в каком-то смысле как бы специфику многомерности мира. Вот православная традиция, она как раз, конечно, есть представление о добре и зле, безусловно, но это как бы один пласт. И вдруг мы видим, что очень много парадоксов на самом деле в оценках, которые даются там духовная традиция, православная традиция. И добро теряет в подлинном священном учении, теряет свою, как бы сказать, такую узкорациональный характер. Добро становится очень сложным понятием. И также зло теряет свое представление. Вот есть, как бы сказать, представление о скрытых святых. Святые, которые ведут внешне, кажется, что они ведут греховный, злой образ жизни, но внутри, на самом деле, они являются святыми. Вот есть византийские легенды, например, о том, как один святой старец спасался в пустыне. Он был абсолютно чистым, и к нему пришел другой старец, который... Они занимались только тем, что постились, молились, ничего не ели, питались акридами, носили лосеницы, спали на камнях, постоянно вели аскетический образ жизни. Пришел другой старец. И эти два старца спрашивают, один у него спрашивает пришельца, он говорит, кто есть более святой, чем мы? Есть ли кто-нибудь в мире? Тот отвечает, ты знаешь, есть. А кто? Это зеленщик, который живет там в таком-то городе, в Яффе. Да? Он говорит, как зеленщик? Ну, известно, что он же всех обвешивает. Это же очень греховный человек. А тот отвечает, вы знаешь, говорит, дело в том, что в этом человеке вселился дьявол, который в дьявол жадности. И он постоянно заставляет его обвешивать еще больше. Да, он всех обвешивает и обворовывает. Но на самом деле он, тем не менее, дико сдерживается для того, чтобы не обворовывать еще больше. И если бы вы знали, какие муки в борьбе с собой этот человек преодолевает, вы поняли, что наши усилия по отношению к тому, что мы там постимся, молимся и бодрствуем, да, бдим, они ничто по сравнению с тем человеком, который обвешивает там на полкило, но не обвешивает на 700 грамм. Да? Просто вот это такое жестокое испытание. Там, он говорит, ну это, говорит, зеленщик, это удивительно. Значит, он святой. А есть ли еще более святой? Есть. Император. Как, говорит император? Ну, император живет в роскоши. Но на самом деле, говорит, да, что император... Дело в том, что он очень любит скачки. И когда он приходит на скачки, его просто так и подмывает, когда его конь, там, на который он, как бы сказать, на который он болеет, проигрывает, так и подмывает закричать, застукать посохом, завопить, а он сдерживается, не показывает виду того, что он переживает. И по его каменному, абсолютно бесстрастному лицу на скачках ничего прочитать невозможно. Так он преодолевает невероятные муки в борьбе со своей гордыней, со страстностью и так далее. Вот пример того, как определенным образом парадоксально отвечает на проблему добра и зла православная, вот, мистическая византийская традиция. У нас на Руси всегда почитали юродивых, вот, например, Ивана Яковлевича Корейшу, который был заключен в сумасшедший дом, но, тем не менее, был крупнейшим вот, русским юродивым, к нему просто потоком сходили все. А этот человек был, наверное, вне морали. В пост он ел мясо, да, как бы сказать, испражнялся на голову дам, которые, как бы сказать, посещали его такой, как бы, грязной клиники, и тем не менее он почитался святым. Даже вот песок, который он обмачивал, собирались людьми и как бы служило исцелением. Ну, было ли это добро или зло? Трудно сказать. Мы вообще вне этих категорий. Я полагаю, что добро и зло, конечно, есть. И правильно все. Все, что сказано в церкви, это все или в церковной духовной традиции, все верно. Я не хочу поправлять. Но я просто хотел обратить внимание на стремление обычных людей как-то вульгаризировать и банализировать эти сложнейшие темы. Все гораздо сложнее. Если люди вам вы встречаетесь с проповедником добра или, как бы сказать, с таким же проповедником зла, ну что реже гораздо, да? Потому что, и вообще это уже более, ну как бы сказать, интересно, потому что если человек проповедует зло, значит, ну хотя бы как бы немножечко поинтереснее, чем тот, кто проповедует добро.
1: Это надо иметь определенную смелость.
2: Смелость, кстати, да. Хотя, да, может быть, это недалеко от первого случая, да, проповедника добра, но это уже что-то, да? В принципе, я считаю, что по крайней мере все-таки надо не отрицать существование добра и зла, я считаю, что необходимо относиться к этому не относительно, упаси бог, но именно тонко. То есть самое страшное, самое неприятное, я не говорю злое, это лицемерие, тупость и ханжество, когда люди начинают оперировать с вещами, которые не прожили, не выстрадали, которые, вглубь которых они не заглянули, которые им просто ничего не стоили. Самое неприятное — это бесплатный, неоплаченный душой, кровью и сердцем, жизнью своей высказывания. Какое бы оно ни было, например, и в частности там Пучини какое-нибудь, которое не выстрадано и не вынесено. И это, мне кажется, цена ему ноль. Поэтому я думаю, что проблема добра и зла — это проблема очень сердечная, очень духовная, очень внутренняя. И поэтому ответить на это формально нет никакой возможности. Что касается сверхчеловека, то эта концепция очень интересная, потому что действительно периодически возникает ощущение некой явно неадекватности нашего вида, или, по крайней мере, неадекватности того, как он пользуется, наш вид, человеческий вид, пользуется тем набором качеств или предпосылок, которые ему дан. И, конечно, хочется чего-то так фундаментально, радикально иного. Ницше говорил, что есть обезьяна для человека – это стыд и жалкое уродство. Что есть человек для сверхчеловека – это стыд и жалкое уродство. Когда мы испытываем от нашего вида стыд и жалкое уродство, значит, в нас проклевывается клюв, очень странный, непредсказуемый и, возможно, рискованный клюв сверхчеловека.
1: А вот известно ведь такое чувство, как совершенно дикий стыд за кого-то, то есть стыд за другого человека. Вот не за себя. Вот он как квалифицируется в данном случае?
2: Ну, смотря какой, иногда ну, вот, настолько стыдно, что это уже, как бы сказать, уже и стыдно, что тебе стыдно даже, да?
1: Вот, да-да-да-да.
2: Иногда есть персонажи, которые, ну, как бы действительно, мы некоторых упоминали в сегодняшней передаче, которые вызывают такое щемящее чувство стыда, что
1: стыда, да,
2: как бы противно жить после этого. Возможно, как бы предельная эскалация этого чувства действительно может быть распространена на стыд за человечество, за его в пределе, да? Тогда вот возникает некое подозрение.
1: Ну вот стыд, стыд за человечество, вот, является ли необходимой, на ваш взгляд, необходимой частью, ну не то, что частью, неправильно я сказал, необходимым атрибутом, так сказать, сверхчеловека? Должен ли он испытывать стыд за братьев своих, но не меньших, а за братьев своих, вот да, просто.
2: Просто за братьев. Да, ну, говорят, да. Ницше писал, что когда вот у него есть такая в конце Заратустра, есть такая сцена, когда собрались на горе высшие люди, да, и Заратустра сидел с ними в пещере, поучал их, потом вышел, говорит, да, говорит, хороши эти высшие люди, высших нет их никого, но все-таки слишком от них дурно, как бы сказать, несет. Вот как бы у Заратустра был, как бы сказать, устыжен не низшими, да, не, как бы сказать, не такими племенными, а высшими, как бы, и здесь, конечно, наверное, там, если представить себе сверхчеловека или его потенциал, да, или как бы даже волю к сверхчеловеку, какое-то чувство стыда, наверное, за двуногость и двуногих, наверное, присутствует. Причем интересно, что за четвероногих или крылатых, или забатых, или рогатых, хвостатых, такого вот за этого чувства нет. Потому что, ну, они как бы бобры, например, они удивительные архитекторы, да, муравьи, суперстратеги. И в каждом животном есть что-то, орлы – это такие дерзкие, индивидуалистичные, но одновременно очень такие прозорливые и зоркие, жестокие хищники. В каждое животное чем-то характерно, да?
1: А корова добрая, вот.
2: Корова добрая. Добрые, спокойные, умные глаза.
1: Очень умные.
2: Особенно, да, русских коров.
1: Кстати, знаете, вот я просто немножечко в отвлечении от темы. Недавно, то есть мы там ездили со спецзаданием в Смоленскую область, значит, едем, смотрим поле, да, стоит мужик, держит корову вот так за рога и просто ничего не делает. Уперто вот так вот на нее смотрит. Мы думаем, ну, может, помощь нужна, может, она он забодала, и он так типа мертвый завис. Значит, вылезаем из автомобиля, подходим, мужик, что там, что такое? Вот, оказалось, это так называемая глазотерапия. То есть он смотрит корове в глаза и питается от нее вот этой, в принципе, нейтральной, но тем не менее позитивной энергией, не скорректированной никакими там положительными моментами или отрицательными, а просто позитивной, вот, и теплая. Вот так, ну, вот.
2: Это традиционная русская, кстати,
1: занятие.
2: Безусловно. Есть сейчас у нас полный, вот, рядом с домом, полный сад таких, как бы сказать, пожилых людей с сединой в бороде, которые гладят деревья.
1: Да.
2: Вот это новаторство, да?
1: Нет, они обнимали раньше, а сейчас, видать, им запретили.
2: Ну, да, что... вся кора уже потрескалась, на самом деле. Деревья бедные от этого как бы стонут, а они все, как бы сказать, гладят и обнимают их. И на самом деле, вот это новизна, да? А коровотерапия, это как раз очень один из самых традиционных форм. Козотерапия, но самая свинотерапия.
1: Свинотерапия, да. Еще есть куротерапия, но это для маленьких. То есть вот для маленьких детей, которые боятся еще большого, крупного, рогатого скота. Еще телефонный звонок быстренько послушаем, хорошо? Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер.
1: И вам аналогично.
3: Меня зовут тоже Александр, как и вас, вашего гостя. Вот я в последнее время стал наблюдать такую тенденцию, что люди как бы стремятся отталкивать общение.
1: Что пытаются?
3: Отталкивать общение, то есть перестают общаться с другими людьми. И заменяют это какими-то другими вещами, как, например, просмотр вот телевизионного ящика. Потому что вот на своем личном опыте я убеждался, просто, допустим, возвращаешься вечером домой и думаешь, вот, отдай загляну к старому другу, да?
1: Да.
3: Звонишь ему в дверь, и он так удивленно открывает дверь, и вот видно в его глазах прям такой испуг легкий и недоверие. То есть он сразу начинает думать, вот что мне от него нужно, то ли я у него денег хочу занять, то ли еще что-то. А я вот просто к нему захожу пообщаться.
1: А вопрос-то, собственно, в чем, простите, мы немножечко не поняли. Вероятно, вы, может быть, действительно до того момента заходили-то к нему не просто так. Но если уж не за деньгами, то, к примеру, надеялись, что за общением вот он вам даст, там, например, еды какой-то. Ну вот, а это же тоже не всегда приятно. Он на себя любимого наготовил, например, колбасы, он сарделек. А тут вы, понимаете. Может такое быть? Ведь общение у вас с вашим другом происходит не за пустым столом, но вот скажите честно.
3: Ну, в основном не за пустым.
1: Вот.
3: Да? Ну, так однако же, когда он ко мне заходит, я всегда просто, вот, меня это приятно удивляет, и я всегда ему говорю, проходи, садись, там,
1: вливаем. Угу. Ну, вот. Понятно, но мне все-таки кажется,
3: так что... Так вот вопрос, вот сейчас я сформулирую.
1: Да, давайте,
3: вопрос,
1: конечно, да, извините.
3: Почему
1: да.
3: вообще вот такое происходит, что человек предпочитает вместо общения себе подобным, да, там, допустим, телевизор или что-то другое? И почему он боится своих, как бы, даже друзей?
1: Понятен вопрос, спасибо.
3: Пожалуйста.
2: Ну, я думаю, во-первых, что есть такие люди, которых все боятся. Просто есть фундаментальный зазор между тем, как человек воспринимает себя сам и как воспринимают его, как бы, окружающие. Есть очень, как бы сказать, ужасные, малоприятные люди, косые, хромые, с кривой ухмылкой, достаточно ограниченные, малообразованные, очень навязчивые, которые, тем не менее, как бы глядя в зеркало или оставаясь наедине с самим собой, они считают, что они подарок просто для всех друзей, знакомых.
1: Да, для окружающих. Да.
2: Для них удивительно. Удивительно, что как бы люди от них как-то несколько стараются вежливо ускользнуть. Вот первая такая, как бы сказать, гипотеза.
1: Но это ни в коем случае не намек на нашего позвонившего радиослушателя.
2: Нет,
1: конечно.
2: Бывают такие, как бы сказать, случаи известные статистические.
1: Бывают. Отсутствие, так сказать, по самокритичного взгляда просто на себя.
2: Да. А во-вторых, здесь действительно сейчас каждый как бы с едой, как на Западе, да? На Западе ведь люди в гости ходят обязательно со своим пакетом. Причем садятся и свой пакет лопают. Причем, если кто-то не подтянется к вашему пакету, это просто будет скандал. То есть тогда, как бы сказать, гость, пришедший, пожирающий свой собственный пакет, как бы сказать, когда к нему потянулись, он за что, что вы делаете, как бы сказать,
1: ну и поскольку Александр Гельвич Дугин достаточно редкий гость в нашей программе, по, кстати, вполне понятным причинам, поскольку такого рода фундаментальных людей мы приглашаем только когда накапливаются определенные, скажем так, моменты, аспекты, которые имеет смысл обсудить. А так, по пустякам, я считаю, нет смысла растрачивать, скажем так, вот вашу энергию, да. И поэтому...
2: Раз в тысячелетие получается.
1: Да. Мы сейчас предлагаем вам звонить по телефону номер. Сейчас я еще раз напоминаю вам.
4: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: А, да, но прежде, сейчас я посмотрю, вот тут такое сообщение. Александр, это к вам. Если вы на самом деле в прямом эфире, то скажите «Hello, Маша». Поздравляю с днем рождения. Целую Машу. Вот Маша, видимо, много смотрит МТВ. Но, тем не менее, если вам не сложно, может, просто вот непонятно...
2: По-моему, это к вам обращаются.
1: Нет.
2: К вам. Давайте вместе скажем.
1: Да.
2: Здравствуй, Маша.
1: Поздравляем с днем рождения. Да, да. Ну, а теперь телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно говорит.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
5: Ваша. Уважаемый, это Вася Солнский.
1: Да.
5: По два вопроса. Первый. Как вы относитесь к гипотезе, что наша Вселенная является всего лишь навсего клеткой какого-то неведомого нам организма, существа такого? А второй вопрос. Какие перспективы развития человечества в будущем? Как будет развиваться человеческое мышление, логика, мозг и так далее?
1: Понятно, спасибо. Ну, такой объемный достаточно вопрос. Вообще, кстати, есть тут один тонкий момент, если позволите, я его скажу. Дело в том, что очень часто некие гипотезы и прогнозы, причем они, ну, скажем так, без всякой какой-то пафосности в нашей программе делаются. Да, они сбываются, имеют тенденцию сбываться. Поэтому, если мы сейчас, например, начнем говорить о путях там, развития человечества, мы-то это будем, ну, как-то делать, как положено, это делать там в 4 утра, да, так особо не напрягаясь. И тем самым назначим, попросту говоря, человечеству путь, откроем ворота, оно туда и пойдет. Мы не хотели бы брать на себя такую ответственность.
2: В прошлый раз, если помните, Александр, да, мы говорили о карстовых образованиях, которые находятся под асфальтом Москвы.
1: Да,
2: мы предупреждали мэра Москвы, уважаемый Юрия Михайловича Лужкова, чтобы он не так не топал своими ножками короткими и плотными, выплясывая с Лайзой Минелли чечетку, поскольку, да, несмотря на усердность и такую обоснованность его как хозяйственника, как бы его политической позиции, мы предрекали, что эти карстовые образования коварны, и аналогичная экспрессия до добра его не доведет. Это как бы предсказание, которое было сделано, оно сбылось дважды. Во-первых, через 2 недели после нашего эфира напротив Совета Федерации здание ушло под землю. Там даже «Мерседес» один как бы провалился. То есть это сбылось в физическом аспекте. Но мы знаем и политические неудачи Юрия Михайловича, которые тоже, в принципе, связаны с карстовыми образованиями, но уже в таком, в более политологическом аспекте. И в этом отношении, мне кажется, ваши опасения относительно прогноза развития клеток вселенных и других как бы солнцецентричных систем вполне оправданы, поскольку мы не хотели быть столь точны, но принадлежа к категории людей, которые как бы не очень... которым не очень прислушиваются, в отличие от теледикторов, мы как раз говорим то, что действительно на самом деле будет происходить. И я все больше и больше начинаю понимать необходимость определенного утаивания информации.
1: Конечно, конечно.
2: Есть четкое представление о том, что будет с клетками Вселенной, что будет с Вселенной и с клетками человеческого мозга. По правде сказать, это очень тревожно, то, что мы наблюдаем, и особенно те перспективы, в которые это может развиться. Но лучше об этом умолчать.
1: Хотя бы, да, хотя бы потому, чтобы потом не сказали, что, дескать, вот, ну, чтобы нас не отблагодарили затем. Нам это не надо.
2: Да?
1: Да.
2: Пусть как идет, так и идет.
1: Конечно, конечно. А следующий звонок, да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Вы что вы говорите?
1: Да.
6: Сашка, привет.
1: Приветствую.
6: Это, ну, наверное, пора к вам... мне поздравить. Это Маша. Вот 2 часа я уже как родилась.
1: Угу. Ну, вообще, Маш, я прошу прощения. Вот сейчас мы спросим, да, и вот мнение Александра, да, Гельевича. Вот я, например, о чем честно и заявляю, да, уже практически...
6: Терпеть не можешь, да?
1: Лет 5 я как не отмечаю собственные дни рождения, поскольку...
6: наверное, уже...
1: Нет, послушай, я совершенно серьезно считаю, что это глупо отмечать свою старость. Вот это всего лишь календарный праздник.
6: А я знаю, что делаю.
1: Да.
6: Я беру пробки из бутылок,
1: угу,
6: и бросаю их за 2 метра вот до моего умывальника. а там у меня стоит литровая бутылочка такая. Вот, и вот за 3 дня уже там штук 30. Вот.
7: То есть вы просто алкоголичка, Маша, да?
6: Бросали.
1: Вот. Да.
6: Ну, толку-то никакого.
1: Понятно. Ну, Маш, мы поздравляем, да, еще раз.
6: Ну,
1: есть...
6: ну, поздравьте меня, я все-таки еще...
7: Что еще?
6: Девчонка такая еще молодая. 71-го года.
1: Ну, мы вроде как уже даже хором это делали.
6: Ну, плиз.
7: Знаете, вот то, что имеет, как бы сказать, сериальное качество, например, поздравление, да, то теряет свою уникальность.
6: Ну, например, happy birthday.
7: Мы по-английски не понимаем.
1: Да, мы...
6: Тогда...
7: По-немецки только.
6: Ну да, на брудершафт я не пью.
7: Так, опять пьете. Смотрите, вас, вы сказали 3 предложения, у них алкоголь звучал раз 10.
6: Ну, короче, как у Довлатова, алкоголь,
7: а кто такой Довлатов?
6: Меня переборол, да?
7: Маша, кто такой Довлатов?
6: Здрасте, я ваша тетя.
1: Нет, у меня тетя зовут Тамара.
6: Да? Здрасте, я ваша Тамара.
1: Привет. Ну, понятно, Маша, поздравляем, конечно.
6: Во всяком случае, да, я целую очень-очень-очень-очень моего любимого, самого любимого ведущего. Все, пока.
1: Пока-пока, Маша. Да, ну, с днем рождения, что же, да. Следующий звонок телефонный. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно, говорите. Безусловно, оно самое.
8: Вот то, что ругаетесь в телевидении.
1: Да.
8: А раньше-то нас как снимали знак качества, потом пригласили вот еще программу про семью.
1: Что?
8: Программу про семью.
1: Угу.
8: А еще и дали даже там денег на билет. Вот к вам же приедешь, денег не дадут.
1: Понятно, понятен. Понятен звонок. Я думаю, что его можно как даже оставить без комментариев, потому что практически все, что делаем мы, это мимо денег. И как мы уже сказали выше, да, деньги это не наше. Деньги нам приносят просто так, за то, что мы есть, а не за то, чтобы там на дорогу или за участие в какой-то программе, или тем более передачи. Передачи, я неоднократно говорил, в тюрьме бывает, у нас программа. Мы же занимаемся подарками. То есть, к примеру, вот я даже не буду говорить, какими подарками мы обменялись вот с Александром Дугиным. Они, в общем-то, как выяснилось, он тут приезжал сразу оценщик, посмотрел, да, и то, кстати, растаможено оказалось приблизительно одной цены.
7: Я с трудом этот тюк дотащил.
1: Так, а я как пёр его тоже. И самое парадоксальное, что предметы, которые, так сказать, содержатся в тюках, совершенно не идентичны.
7: Они очень похожи, не идентичны, я бы не решился. Но они действительно все не имеют никакой практической надобности. То есть вот самое любопытное, что смысл дарова в бессмысленности. То есть вещи, которыми мы обменялись с Александром, они не в хозяйстве, не в личной жизни. Просто пригодиться не могут. По крайней мере, при нашей профессии. Это явно атрибут какого-то совершенно другого. Ну зачем, собственно говоря, вот эти вот, ну как бы, инструменты, которые мне подарили, куда я могу их применить? Я не резчик по дереву, не занимаюсь там кладкой асфальта. Что я с ними как буду делать? Но я понимаю, что приблизительно и мои подарки, они также вам бесцельны и бессмысленны. Но, тем не менее, в этом и есть открытость и солярный принцип, как бы сказать, от широты души.
1: Нет, ну вот я могу сразу сказать, что лопаткой я в состоянии, скажем так, вот буду что-то переворачивать. Такие некрупные предметы, не тяжелые, но, тем не менее, как-то уже я практическое применение нашел.
7: А вы мне объясните предназначение этого огромного свинцового кола, который, вот, как бы сказать, завернули в эту вату
1: вот
7: и
1: этот...
7: передали мне? Вот этот огромный кол с какими-то зубцами и с этими такими круглыми. Он похож на какой-то предмет от эскаватора шагающего. Но я не могу никак осознать его артикул.
1: Я могу сказать, да. Вот знаете, в аккумуляторах есть свинец, да? Вот. И в детстве наверняка все баловались, его оттуда отливали, и там мечи разные вырезали, и все такое, да, так вот этот, как вы изволили выразиться, колышек, это на самом деле свинец из аккумулятора любимой машины Элвиса Пресли.
7: Ну тогда совсем другое дело.
1: Вот, да.
7: Я подарю ее Троицкому.
1: Сергей будет очень признателен.
2: Отлично.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Да. Алло.
1: Да, говорите.
9: Здравствуйте, это...
1: Да, вы в прямом эфире, задавайте ваш вопрос.
9: Сейчас там эхо по радио немножко, сейчас, минутку.
1: Ну, давайте, давайте. Ага. Так, да, слушаем.
2: Это... Вы не спешите, подождите.
1: Пожалуйста. Да, не торопитесь, пока
9: ладно,
1: все.
9: Ладно, ладно.
1: Да.
9: Это Леха Алхимик звонит.
1: Очень приятно.
9: Вот, я по какому вопросу? Вот у меня в жизни так получается, везет мне или не везет, что встречаюсь с такими организациями, вот, которые как бы все время борются за российское, так сказать, будущее. Вот. Ну, в смысле, духовное развитие и прочие такие дела. Вот. И одновременно есть такие организации, ну, америкосские всякие. Вот, которые, ну, понятно, ну там.
1: Ну, не совсем, но вот но это все-таки интересно было бы, если бы вот насчет америкосских как бы вот уточнили нам поподробнее.
9: А, ну в смысле, их рекламировать не хочу.
1: Нет, просто не рекламировать, а попросту говоря, в негативном свете передать нашим радиослушателям суть их действий, которые вот так вот вы...
9: Ну...
1: Секунду, я сейчас просто запишу. Да.
9: Вот. Ну, их действие в чем заключается? Допустим, выискивать довольно-таки активных молодых людей, правильно? Uh-huh. Вот, которые, ну, там, метро подходит или где, неважно, да?
1: Да, мы понимаем.
9: Вот, подходит, приглашает к себе, допустим, молодой человек заинтересован, светлыми глазами там какого-то активиста, вот, приходит тоже. И что дальше?
1: Да,
9: что а вы? Дальше, ну, собираются, хлопают в ладоши, вот, рассказывают о том, что, ну, допустим, там, какие-то благотворительные мы вечера, ну, куда деньги, я не знаю, уходят.
1: А кто, вот, извините, деньги откуда берутся в этой цепочке сложной, вот вами нарисованной?
9: А, ну... Это вопрос уже другой. Ну,
1: нет, имеется в виду, то есть как он другой. Вот вы упомянули о неких деньгах. Буквально вот до определенного момента в вашей, вот, скажем, в вашем монологе это не присутствовал данный предмет.
9: А, ну да. Ну, может быть, эти деньги собираются на какие-то пожертвования.
1: В смысле, с кого? С кого деньги собираются?
9: Ну, с тех, кто туда поступает. Ну, в смысле, те, кто приходит, вот, хотят организовать что-то такое, ну, начинает, я не люблю это слово, там, бизнес разворачивать какой-то дурацкий или еще что-то, и часть этих денег в эти американские вот эти организации вкладывает немножко, вот, и они якобы идут на пожертвование, может быть, идут часть какая-то, ну, для рекламы.
1: Все понятно, спасибо большое, вот. Спасибо.
9: Нет, я не насчет этого, а вот... Другие организации.
1: Да.
9: Вот, другие. Допустим, они наоборот хотят, чтобы душевное развитие, вот их очень много, они маленькие такие, и вот им бы объединиться, а возможно ли, вот черт его знает. Вот. И дай бог, чтобы это было. Как вы думаете, возможно?
1: Понятно, спасибо, Александр Георгиевич. Как вы думаете, возможно?
2: Уважаемый Алексей, сейчас 4 часа 21 минута. В принципе, уже как бы пора либо видеть сны, либо проснуться для трудовой деятельности. Мне кажется, достаточно досужий вопрос. Вот вы сами подумайте, вы задаете досужий вопрос. Вы рассказали про каких-то америкосов, которые к молодым людям пристают, куда-то их ведут, что-то чем-то хлопают. И как бы сказать, вот...
1: Он сказал, хлопают?
2: Хлопают, да.
1: А, хлопают чем-то.
2: И, в принципе, по-моему, с нормальными людьми таких историй вообще в жизни не происходит. Я допускаю, что они могут случиться чисто теоретически, но у меня как бы сотни знакомых, ни одного из них никакие перекосы никуда не звали и нигде вместе с ними не хлопали. С другой стороны, про какие-то альтернативные организации, которые не хлопают в ладоши, не призывают молодых людей, и которые, как бы сказать, другого типа, я тоже не слышал ни про маленькие, ни про большие. Поэтому вы рассказали целое количество неизвестных вещей в 4:30 утра, которые с трудом как бы соответствуют, находят аналог в моем собственном опыте.
1: Меня они даже немножко напугали, потому что со мной тоже такого не было ни разу, чтобы к нам подошли, что-то хлопали. Плюс, насколько я понял, все это делается еще за мои кровные бабки.
7: Да, на самом деле, как бы много неизвестных, задача с многими неизвестными, она решается с трудом. К сожалению, ответить на такой абстрактный вопрос. Другое дело, человек про Вселенную спросил, очень чисто конкретно. Да. Спросил, что делать с мозгами Вселенной, если одна клетка развивается как бы по огромной спирали. Вот это конкретный вопрос. Это действительно можно ответить. Мы на него не ответили, но уже не потому, что не знали ответ, а потому что...
1: Поостереглись. Да. Причем не ради себя.
7: Совершенно верно. А в данном случае я действительно не понял исходных, вводных условий задачи.
1: Я тоже как-то обескуражен. Следующий телефонный звонок.
10: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: И ваши вопросы Александру Дугину. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
11: Добрый день. Ой, точнее, ночь.
1: Ну, это не важно, да.
11: Да. Я хотела уточнить, как долго будут ваши передачи сегодня? Вот я уже слушаю где-то, наверное, 3,5 часа. Уже давно хотелось бы лечь спать, но такое состояние, что от вас, извините, мне оторваться невозможно. Сегодня... Большое вам спасибо.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо вам. Сегодня мы намерены где-то до 5 часов тут пребывать.
7: А после 5 мы сделаем небольшое философское по радио, такое как бы небольшую конференцию о философии, об истории, как бы сказать, истории жизни.
1: Где-то до полудня она продлится. Вот. А затем...
7: Рабочий полдень потом.
1: Да, а завтра где-то часов, наверное, с 6 утра и до 9 в ДК «Строитель» мы будем делать, так сказать, вот повтор всей сегодняшней программы, только вживую. Живьем, безусловно, так сказать, лайв, выступление живое. Следующий, да, телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно говорит.
12: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
12: Я никак не могу понять, то ли... Это все совы наглотались уже таблеток, звонят какие-то странные вообще люди.
1: Почему, извините, таблеток?
12: Этих снотворных.
1: Может быть, у них там, например, просто внутривенный или внутримышечный релашка.
12: Вот не похоже на это. Или это жаворонки, которые после вчерашнего, так сказать, не могут еще проснуться и тоже задают какие-то вопросы.
1: А вы знаете, как вы попробуете по себе определить вот остальную аудиторию?
12: Я
1: вот
12: еще ничего не принимал, никаких таблеток. И зациклилась, я давно звоню, и зациклилась я, знаете, на каком вопросе?
1: Так.
12: Вот звонил когда один человек и сказал, что между друзьями уже сейчас какая-то пропасть, что входит, и тот удивленно на него смотрит. Раньше они были такие более близкие, теперь вот что-то случилось. А вы знаете, вот, например, в семьях уже происходит такой раскол. Вот мои племянники, например, понимаете, разбогатели. Вот. И теперь вообще вот как-то перестали общаться. Вроде бы между нами произошел какой-то разрыв. Это меня ужасно расстраивает, и я просто не знаю даже, что делать.
7: Простите, пожалуйста, а вы знаете, да, куда вы позвонили?
1: Ну вот, да.
7: Дело в том, что это сонное радио, это сновиденческое радио, которое вещает одновременно не только на эфирных волнах. То есть люди, которые действительно, как вы говорите, что-то наглотались или, наоборот, не добрали. И в этом отношении они могут слушать нас в прямом эфире, то есть как бы в реальном мире. Но одновременно идет параллельное вещание, это фактически один и тот же передатчик, только разные частоты, которые вещают на волнах сновидений. Дело в том, что человеческое сновидение, оно прекрасно может быть описано с помощью неких волновых функций. Так называемый пучок волновых функций достаточно с простой S-матрицей. Любой физик вам объяснит, о чем идет речь.
12: Это подождите, просто...
7: И в этом отношении мы, как бы сказать, добавляем, смешиваем, вот как бы сказать, микшируем.
12: А я подумал, что вы ответите мне на мой вопрос.
7: Да, вот мы как раз начинаем отвечать. Дело в том, что из-за чего происходит...
1: Спасибо за вопрос.
7: Происходит такое как бы смешение понятий. Вот вы думаете, что вы звоните в радио, как бы сказать, в такой рациональный, где вам ответят то, что вы хотите. Например, что, к сожалению, отчуждение является производным феноменом от того индивидуалистического настроя, который несет в себе либеральный социальные реформы. Вот так мы и отвечаем. Это ответ как бы по нашей основной частоте, для основной, для тех, кто не спит. Но поскольку все-таки большее количество людей спит и видит сейчас сны, то, соответственно, тут вопрос становится так. Основная ли это частота? Либо та анаэрическая сонная частота, на которой мы даем такие более серьезные, более планомерные, развернутые ответы, где, по большому счету, за неимением возможности многие вещи высказать словами, мы стараемся как бы пояснить их, проиллюстрировать определенными образами, которые транслируются с помощью некоторых эфирных волн с более наглядной, убедительной точки зрения. И вот если вы сейчас как бы выключите, наконец, радиоприемник и спокойно, как бы сказать, не особенно замутняя себя заботами о грядущем дне, попытаетесь расслабиться и настроиться на нашу волну уже во сне, вы получите гораздо более развернутый ответ там, с цитатами, с определенными убедительными доказательствами.
1: И на при этом, деле, информативное ваше восприятие информации будет более тоже...
7: И более того, вы увидите, как избежать этого отчуждения. Ваши племянники, они, как бы сказать, после этого правильного, организованного, точного, анаэрически скрупированного и структурированного сновидения, они опять вам позвонят, поделятся своими доходами. И на самом деле, как бы структура во многом восстановится. Ведь потому что искусство правильно спать, правильно получать сигналы анаэрических радиостанций, это не такая простая вещь. Вот понимаете, когда многие психиатры или психотерапевты, они говорят, все в тоби. Вот такая старая русская поговорка была бегунского согласа, старобряческого, все в тоби. Поэтому исправь себя, и племянники вернутся.
1: Может быть, это произойдет. Может быть, только не нужно притворяться, что вы, так сказать, изменились. Нужно измениться по-настоящему.
7: Изменить себя и других.
1: Да, и все, что вокруг. А еще лучше посадить дерево. Вместо того, чтобы спать, поскольку посадка дерева, она, так сказать, под собой подразумевает непосредственный контакт с мамой, то есть с землей мамой, с живым деревом, да.
7: Еще полезно есть землю, как мы говорили часа два назад.
1: Ну, немного.
7: Ну, много, конечно. Ну, много, или... это, во-первых, очень действительно гумус тогда много будет потрачено.
1: Вот, или хотя бы понюхать землю. Тоже это иногда бывает полезно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
13: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
13: А вот хотелось бы знать, что вы кушаете, чтобы не спать. Вот я, например, наелась через шоколадных конфет. И чай напилась, поэтому вас слушаю, мне очень нравится. А вот я удивляюсь, как у вас столько энергии. Мы уже и мебель передвинули, и книжек не читали, и вас послушали, в карты поиграли.
1: Спасибо.
7: Мы, знаете, с Александром играем параллельно в лото, едим блины и твороженники, которые мы нам пекли из соседней комнаты, здесь девушки работают. Они тоже не спят, но они не спят, как бы сказать, утверждают, что мы им не даем.
1: Они, в общем-то...
7: занялись изготовлением вареников.
1: Да, они дико фанатеют от нас, во-первых. А во-вторых, практически действительно все эти действия, которые вы перечислили, мы тоже переделали. За то время, пока идет программа, мы уже дважды сделали перестановку в студии. Вот. Один раз так, как нам удобно и кардинально. Другой, это опять так же, чтобы те, кто с утра пришел, не заметили, что что-то переставлялось. Вот. Так что практически мы с вами живем в едином ритме. Следующий звонок. У нас такой экспресс, да, идет звонок. Доброе утро уже, наверное. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
14: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
14: У меня такой вопрос всяких ум. К вашему
1: пути. Да-да-да.
14: Какой вас к школе принадлежит?
1: Интересный вопрос. Спасибо.
7: Дело в том, что я принадлежу к философской школе, которая называется евразийство. Я как бы теоретик неоевразийства. Вот эта философская школа возникла в 10-20-е годы в белой эмиграции. Савицкий, Трубецкой, Сувчинский, Алексеев. И потом русский историк великий Лев Николаевич Гумилев ее развивал в историческом аспекте. А вот где-то на рубеже 80-х-90-х годов я эту философскую школу как бы реанимировал и придал ей определенное новое дыхание. Называется неоевразийство. Это философская школа. И одновременно я являюсь последователем традиционалистской школы. Это очень близкое понятие. Но традиционализм возник тоже в 10-20-е годы, связан с именем французского мыслителя и философа Рене Генона, итальянского последователя Юлиуса Эволы, швейцарского Титуса Буркхарта. Я продолжаю также вот, ну, на русском православном поле эту историческую философскую традицию. Сочетание традиционализма и евразийства, наверное, описывает в той или иной степени, описывает те философские взгляды, которые я исповедую, а в политологической сфере это называется консервативная революция, консервативно-революционный подход.
1: Буквально на 2 минуты сейчас мы, если позволите, прервемся.

0: И остается у вас совсем немного времени для того, чтобы успеть задать вопросы гостю нашей сегодняшней программы, философу Александру Гельевичу Дугину. Вот. Но прежде всего тут приходила женщина, шепнула мне, которая, да, вы обратили еще внимание, она спросила, как вообще договориться с самой собой. То есть как договориться с самому с собой. Вот в чем вопрос. Как уладить внутренние противоречия по любым вопросам? Есть ли универсальный какой-нибудь рецепт?
1: Это очень просто, на самом-то деле. Во-первых, существует не один, а два универсальных рецепта, как решить все, практически все проблемы. Но, вы знаете, дело в том, что один из них очень, как бы сказать, он универсальный, но удивительно сложен. То есть там предполагается очень серьезная форма диеты, гигиенических упражнений, как бы посещение определенных, как бы сказать, специфических мест, определенной природы, пейзажа, ландшафта и так далее, что все вместе должно решить практически, стабилизировать все человеческие проблемы. И есть другой экспресс-вариант. Он заключается, конечно, в неком начале, о котором мы сегодня уже часов, наверное, 7 или 8 эфира, вот с 11 или с 10, да, когда я появился в студии, мы подробно обсудили. Я полагаю, что по большому счету за все эти 8 часов эфира мы практически полностью изложили специфику этого краткого рецепта, как решить эту фундаментальную для каждого человека проблему. Я думаю, не составит труда достать запись нашей программы у каких-то коллег, друзей. Прослушав ее, фактически вы поймете, поскольку в развернутом последовательном изложении мы дали этот вот интересующий вас ответ.
0: Кстати, еще хотелось сказать, что в сегодняшней программе самыми главными моментами было даже не какие-то глобальные рассуждения о каких-то вещах, а всего лишь 5, ну даже я буду более точен, 6 ключевых слов, именно даже не фраз, а слов.
1: Я думаю, что вполне можно объявить конкурс, кто их, эти 5 или 6 слов вычленил из нашего дискурса, из нашего, как бы, нашей беседы, те, пожалуйста, обращайтесь на «Эхо Москвы», присылайте ваши варианты этих 5-6 ключевых слов, на ваш взгляд, те, да, кто прослушал полностью всю ткань нашей беседы. И я думаю, что вот человеку, который угадает все 6, будет какой-то приз.
0: Да. Например, мы можем бесплатно вот анализы его как бы исследовать, потому что анализы идут. Вы знаете, анализы идут, и это хорошо. Люди заботятся о здоровье. Я, кстати, опять же, за всеобщую диспансеризацию. Вот помните, как раньше было, а сейчас что?
1: Сейчас одни чумные и холерные люди по улицам ходят.
0: Посмотрите, да, страшно ходить. В ум не возьму. Как такое могло быть?
1: Извините, гепатит, я простужен. Гепатит, да. С кругом.
0: Ну что, звонки, да. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорим.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Господа, это вас Карина беспокоит.
0: Здравствуйте, Карина, да.
2: Александр, скажите, а можно вот Александру задать вопрос?
0: Ну, конечно, конечно.
2: Вы знаете, у меня вопрос, может быть, не совсем по теме, но он такой вот из прошлых часов. Скажите, пожалуйста, а как вот бороться с бессонницей?
0: Что еще раз?
2: Как бороться с бессонницей?
1: Бессонницы.
0: Спасибо.
1: Есть, знаете, лучше всего, вот самый такой, как бы, серьезный проект по борьбе с бессонницей, это хороший продолжительный сон. То есть вы должны глубоко дышать, вы должны считать до каких-то больших цифр и постепенно переходить из состояния бодрствования. Желательно отключить радиоточки, желательно, как бы сказать, выключить свет.
0: Окно закрыть надо.
1: Да, создать спокойную атмосферу, способствующую расслаблению и переходу из бодрствования в сонное состояние. Обычно бессонница является продуктом такого долговременного отсутствия сна, когда человек не может окончательно войти, ну, как бы, в расслабленное.
0: То есть нервное перенапряжение.
1: Да, нервное перенапряжение и отсутствие отрешенности.
0: Да.
1: То есть человеком заботит проблемы, он не может прекратить поток, прервать поток сознания, не может отвлечься от бытовых тем, которые гнетут и не позволяют, собственно говоря, перейти в состояние сна. Единственным способом который в данном случае, мне кажется, применим, это лечь и уснуть. То есть, да, забыв обо всем. Вы знаете, как будто как ни в чем не бывало. Закройте глаза, спокойно растянитесь на постели, выбросьте из головы абсолютно все, что в нее за день или во всю вашу жизнь туда, как бы сказать, было заложено, и попытайтесь совершенно от всего отключиться. И вы уснете.
0: А то вот знаете, как было у нас недавно у одного, то есть тоже вот так перенапрягся, да, у нас там ракушки под окном, ну, автолюбители заезжают, выезжают, хлоп, им. Так вот он всю ночь с интервалом там в 5-10 минут открывал окно и в открытое окно орал: «Не хлопай ракушкой, скотина!» И так продолжалось 3 дня практически, 3 суток. Вот такой у человека стал психоз, попросту говоря. Пришлось забрать. Это слишком, так сказать, близкое восприятие реальности, да, вот такой, и слишком острое реагирование на такие вещи. Следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Будьте любезны, вы можете ответить, сколько вы получаете за свою болтовню в эфире?
0: Спасибо. Спасибо. Значит, сегодня я получил 2 первых, 1 второе и 2 компота. Ну, Александру Гелевичу...
1: Я с собой все принес.
0: Да, ну, потому что все-таки человек тактичный, вежливый. Хотя омлет вот я выложил, и вполне нормально. Как я уже говорил, да, и, конечно же, сегодня с утра придет главный, который, в общем-то, я так надеюсь, возьмет нас за петличку и скажет: молодцы, ребята. Это самая главная награда для нас. Самая главная награда. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Говорите, говорите.
4: Я уже в эфире, да?
0: Да, да, да, безусловно.
4: Вас Алексей беспокоит.
0: Очень интересно.
4: Значит, я проработал много лет с радиотехникой.
0: Угу.
4: И накопилась некоторая статистика. Вот сейчас ваши передатчики работают в эфире, к примеру. Значит, отказы, наибольшее количество отказов приходится в дни полнолуния, магнитных бурь плюс-минус 2 дня. Это статистика.
0: Uh-huh.
4: Это просто, не знаю, хотел бы послушать ваши комментарии.
0: Понятно, спасибо.
4: Ну, одно.
0: Да.
4: Вопрос к Александру. Значит, работал со многими людьми, и вот честно, большая часть людей просто не может работать с аппаратурой. Энергетика этих людей так плохо влияет на аппаратуру, что, в общем-то, аппаратура начинает ломаться в непредвиденные случаи.
0: Понятно, понятно.
1: Это большая проблема.
0: Да, спасибо. Проблема действительно большая, и она реально существует.
1: Люди, лунные, конечно, циклы, магнитные бури.
0: Приливы,
1: они,
0: так, отливы.
1: Они практически не дают возможность работать большинством радиопрограмм и радиосетей. С этим, насколько я знаю, сталкиваются просто практически, ну, как бы все крупные вещательные радио и телекомпании. Вы заметили, кстати, иногда на телевизорах изображение ребит.
0: Да-да-да, есть такое.
1: Это тоже, на самом деле, во-первых, персонал, может быть, будет недостаточно подготовлен.
0: Или возможно, не выспался, например.
1: Ну да, там разные могут быть причины, но, по крайней мере, энергетический сбой налицо.
0: Конечно.
1: И эфирные бури. Эфирные бури, которые просто фактически в определенных секторах глушат зону приемников, прослушать ничего невозможно из этой каши, которая там трещит из как бы сказать, из динамиков.
0: Да,
1: и,
0: да,
1: конечно, это огромная проблема. На это тратятся колоссальные деньги. На Западе. У нас, к сожалению, такие исследования практически в зародышевом состоянии, но влияние персонала на качество...
0: У нас, я извините вас перебью, у нас давно эту проблему решили. И вот, кстати, вот вы так с удивлением это восприняли, вот этот тазик. Но, тем не менее, именно ноги в тазике с теплой водой, с хвойным отваром и успокаивать персонала. Посмотрите, у нас все от главного редактора до секретарши. Если куда-то бежать надо быстро, так на нем или на секретарше, на какой-то, на ней специальные такие обувка водонепроницаемые, внутрь которой залит, опять же, хвойный раствор теплый. То есть ноги всегда в тепле. или друг другу мы делаем массаж, бывало идешь, ну, по своим делам, вдруг к тебе подходит кто-нибудь с задумчивым лицом, начинает там шею мять вот так, чтобы ты как-то успокоился, скинул напряжение. Это они там в своем таком-то рациональном мире видят ли, ищут, куда вложить капиталы, как, где какой экран поставить. А здесь, слава богу, пока что вот все еще на уровне такой взаимопомощи, он бескорыстности. Следующий звонок, да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Александр Гелевич, скажите, а возобновится ли действие нового университета? И второй вопрос. Как поживает движение России и что вы можете сказать по этому поводу? Спасибо.
1: Ну, новый университет, да, планируют восстановить. Это курсы лекций, которые разные люди, Евгений Васильевич Головин, Юрий Витальевич Мамлиев, читают периодически.
0: Был вот. У нас в программе, кстати, Евгений
1: Головин. Да, он мне рассказывал. Очень интересный, глубокий человек. Вот новый университет, я там тоже как бы делал курс своих лекций. Мы планируем с Нового года его возобновить. Был некоторый такой перерыв, но сейчас мы, наверное, восстановим. Что касается движения России, то где-то около 5 утра я не, как бы сказать, не уполномочен. Я как бы вхожу в состав Центральный совет этого движения. Оно достаточно, ну, как бы так, спокойно и гармонично, на мой взгляд, может быть, не очень бурно развивается. Есть определенные проблемы, которые связаны с ростом политического движения. Единственное, что что-то определенное пока сказать я не могу. Например, в Санкт-Петербурге во вторник будет научная конференция, где я выступаю, которая продлится 2 дня. Там будут, наверное, обсуждены ряд серьезных теоретических вопросов относительно программы этого движения. А также благодарю вас за звонок, что среди людей, которые не могут заснуть, играют в карты,
0: двигают
1: мебель, пьют, празднуют 3-й день своего дня рождения.
0: Пробочки кидают.
1: Спрашивают, да, про влияние персонала на качество радиоаппаратуры. Вот удивительно рациональный и приятный ваш звонок. Благодарю.
0: Тут вот еще и на пейджер для всех пришло сообщение. Этот позвонивший парень имел в виду активистов американских религиозных сект. Если вы прогуляетесь по Новому Арбату пешком, а не как обычно на джипе, вы обязательно, к вам обязательно кто-нибудь подойдет и не один раз, пишет Татьяна. Татьяна, вот когда закончится программа, мы, конечно же, не пойдем к нашим, так сказать, точилам модным, а, видимо, сделаем, так сказать, по-вашему. То есть мы пройдемся, прогуляемся по Арбату. Но хочу сразу сказать, если ни одна вот нам к нам не подойдет вот такая вот американская, в общем-то, сволочь, то мы приедем к вам с вопросом и с претензией.
1: Потому что, на самом деле, все адреса на пейджере высвечиваются сейчас.
0: Да, конечно.
1: Любой человек, посылающий на пейджер нам определенное сообщение, мы видим здесь в отдельно маленьком окошечке в компьютере.
0: Адресок.
1: Ну и данные все основные.
0: А есть специальная программка компьютерная, которая по адреску вычисляет IP. Телефон, да, и по всему этому показывает местоположение вашего дома на карте Москвы со всеми подъездами и даже с зелеными насаждениями. Так что вот, Татьяна, так... Обязательно пройдемся, да?
1: Безусловно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
6: У меня вопрос вот к уважаемому гостю.
0: Давайте.
6: Значит, вот вы говорили о стремлении человека к сакральному, о стремлении человека к культу, которое, если не удовлетворяется, то он... переходит, значит, к пьянству, Филиппу Киркорову и тому подобным вещам. Вот. Также вы говорили о стремлении, о поиске сверхчеловека и тому подобных вещах, что, на мой взгляд, есть в действительности другая сторона той же медали. Вот. В связи с этим у меня такой вопрос. Как вы относитесь к теориям, которые предполагают, что человек был создан некой внеземной цивилизации в результате целенаправленного и осознанного генетического конструирования, в связи с тем, что такого рода теории очень естественным образом объясняют и стремление человека к сакральному, и богоискательство, и также, кстати, такое явление, как гипнотизм. То есть если кто-то создавал биороботов для исполнения своих каких-то, значит, целей, то очень естественно было, скажем так, намертво зашить в психику генетически конструируемого существа образ хозяина. Угу. Вот. И тогда многие вещи, которые кажутся странными в человеческой психике, начинают очень легко сходиться.
1: Вы знаете, это...
0: Спасибо.
1: Благодарю вас. Это очень интересная вещь. То, что вы сказали, мне никогда в жизни в голову не приходило. И я вам очень признателен. Действительно, какой-то бросает совершенно неожиданный взгляд.

0: которые там страдают манией преследования, разговаривают с инопланетянами. Я не имею в виду там какие-то такие научные совсем уже фобии, да, вот примитивно, да, или там белая горячка, белочку он схватил. А где гарантия, что это родилось не в его воспаленном мозгу, а что просто он открыл рамки и увидел то, что вот, так сказать, мы не видим? Да, почему считаются такие люди как сумасшедшими?
1: Ну, здесь как раз можно вспомнить, что в сакральной цивилизации, в традиционном обществе понятие сумасшедших, оно, наоборот, было достаточно позитивным. Эти люди считались одержимым, обленными высшими существами, которые продлевают и расширяют человеческое сознание, показывают те уровни, которые скрыты от нашего восприятия. В этом отношении, на самом деле, почитание безумия. В Библии, в Евангелии сказано, если ты скажешь брату своему «рака», ты будешь проклят. «Рака» — это значит «безумный». То есть нельзя не в уничижительном смысле говорить человеку, что он безумный. Безумие — это не является, скажем, негативной характеристикой человека. Это, по большому счету, открытие сознания к неким дополнительным сферам. Это, безусловно. Другое дело, что происхождение этих сфер, их как бы консистенция, их структура, это в каждой традиции рассматривается по-разному. Но вообще говоря, лишь атеистическая, обмерщленная западная цивилизация нового времени, она действительно денигрировала, скажем, очернила безумие. И существует вот замечательная книжка Мишеля Фуко, французского структуралиста, «Универсальная теория безумия». «Универсальная история безумия», где он прослеживает то, как понятие сумасшедший, как бы безумный из достаточно специальной характеристики в средневековом обществе, особой характеристики, стало вот ругательством, когда этих людей стали изолировать от общества, помещать в специфические заведения, которые поначалу, ведь сумасшедшие дома, носили именно пенитенциарный характер. То есть людей помещали в сумасшедшие дома для того, чтобы их наказать, поскольку постепенно при переходе от католической или средневековой этики к протестантской этике, безумие как некая компетентность или там обращенность сознания в потусторонние сферы, оно девальвировалось постепенно и становилось чисто отрицательным признаком. В более полноценных сакральных аспектах, мы уже говорили о Иване Яковлевиче Корейше, о русских традициях, российских безумиях, безумных, юродивых, на самом деле, конечно, в полноценной сакральной цивилизации к безумию никто так не относился. И вспомним, что при советской власти, вот революция 1917 года началась с того, что все открыли дурдома. Они практически были полностью ликвидированы как институт, поскольку, как бы сказать, считалось, что это буржуазные предрассудки. Человек рассматривается как подлежащий госпитализации, если он немножко ненормален или совсем ненормален. Это буржуазный предрассудок. В 1917 году открыты были все дурдома и стали восстанавливаться только при переходе страны к сталинизму. А уж расцвета пенитенциарной психиатрии достигла при вообще уже когда этот большевистский импульс окончательно исчерпал себя, истощился в советские годы, когда психиатрия приобрела репрессивный характер, и любой человек, который вообще отличался немножко от какой-то формальной нормы, которой практически никто не соблюдал, и она была некой абстракцией, помещался в сумасшедший дом. То есть там встречались, начиная с 60-х годов, наиболее разумные, нормальные люди. Таким образом, безумие, разумность просто поменялись местами. В этом отношении вы совершенно правы. И сейчас, слава богу, такого репрессивного рационалистического отношения к проблеме безумия нет.
0: Ну, я предлагаю вот сейчас все-таки пойти пройтись, потому что уж больно хочется проверить реальность, так сказать, Татьяниного послания. А заодно я покажу вам одну комнатку, я там содержу одного. Интересный персонаж.

0: И я рад приветствовать в нашей студии заслуженного педагога России Назара Ефимовича Клычка. Здравствуйте, Назар Ефимович.
1: Доброй ночи.
0: Ну, во-первых, я хочу узнать, почему вы, будучи в таком, ну, уже, скажем так, почтенном возрасте, не побоюсь этого слова, все-таки перебрались из Москвы. Я знаю, что у вас, как у персонального пенсионера, были все практически блага, которые...
1: Да, в свое время у меня были и автомобиль персональный, и деньги были.
0: Вот, и все-таки вы сейчас перебрались в Смоленскую область, конечно, должность тоже старший инспектор Смоленского областного отдела народного образования, но тем не менее, что повлекло вас в такие далекие края? Видимо, забота о регионах, о
1: населении. В немалой степени и забота о регионах. Но дело все в том, что столица живет своей жизнью, и ее жизнь не всегда сродни жизни страны, той большой страны, где я родился, вырос, где я жил и работал плодотворно на благо нашего нового поколения. Я избрал своей стезей воспитания подрастающего поколения в общечеловеческих ценностях, придание гуманизма. И когда началась перестройка, я понял, что оставаться в Москве мне не по силам больше. И здоровье, знаете ли, пошаливает. И московская атмосфера, насыщенная, не побоюсь этого слова, порнографической, сексуальной революции, которая льется на нас с экранов, вызывает у меня отвращение, и я поэтому избрал местом своей такой уже прикладной деятельности полюбившийся мне с ранних лет город Смоленск. Ну, предложили мне там в областном отделе народного образования работать старшим инспектором. Должность, собственно, не такая ответственная, скорее должность, если так можно выразиться, корректора. То есть я корректирую работу областных организаций города Смоленска, областных школ, находящихся в этой области, профессионально-технические училища, детские сады, ясли. Вся моя долгая жизнь была связана с тем, что дети, эти цветы жизни...
0: Как я вас понимаю, да.
1: Да. Ну, такие... меня Бог, к сожалению, обидел.
0: Они
1: у меня
0: такие розовые,
1: своих
0: такие,
1: нету.
0: Такие прям пухлые.
1: Своих детей у меня, к сожалению, нету.
0: Ну, это ведь поправимо.
1: Но я не побоюсь сказать, что я усыновил 10 человек.
0: Да,
1: сейчас я... уже старшему 42, младшенькой Анютке 12. Вот. Ну, в Смоленске там с жильем попроще, поэтому все они, в общем-то, уйдя из-под крыш родительского дома, обустроились, живут хорошо. И мои методы воспитания и те навыки, которые я прививал своим усыновленным детям, я применяю и в своей профессиональной деятельности. Так, например, моя книга «Принципы отношений родителей с детьми» введена в обязательное при подготовке педагогов для младшей группы детского сада. Моя книга
0: «Будьте здоровы.
1: Общение со взрослыми ребенка» рекомендована Министерством просвещения Российской Федерации для подготовки педагогов младших классов средней школы. Вот так, такова, в общем, в двух словах история моей жизни.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, Назар Ефимович, мы с вами сегодня здесь встретились для того, чтобы обсудить такую тему очень важную, как уважение вообще. Что это такое? И возведение этого явления, а это явление все-таки в отношении между людьми, в ритуал. Вот давайте немножечко начнем приближаться уже непосредственно к нашей, к теме нашего сегодняшнего разговора. Уважение. Вот на ваш взгляд, что такое есть уважение? Является ли уважение в понятии современного человека, нашего с вами современника?
1: Да. Ну, понятие уважения с малых лет должно прививаться ребенку. Почему?
0: Нет, я к тому, что вот, например, если взять первобытного человека, который...
1: Да, я все-таки хотел бы закончить свою мысль.
0: Да, извините.
1: Почему оно должно прививаться ребенку с малолетства? Да потому что на уважение человека к человеку, старшего к младшему, младшего к старшему...
0: И средних тоже надо.
1: Да, братьев и сестер...
0: Ну и, кстати, и также и родственников, скажем, с параллельных ветвей, как-то дядя, он тоже вот очень уважаемый.
1: Очень важно уважение к деверю.
0: Да.
1: Оно в последнее время не так...
0: Практикуется, да. К сожалению. Даже бывают случаи вот побоев, когда деверю наносят побои, и он приходит весь и говорит,
1: защити. Да, в прошлом году в Смоленске это было очень...
0: Модно просто деверя отлупить.
1: Писали об этом все газеты.
0: Да.
1: Нет, ну все-таки я хотел бы свое мнение о понятии уважения докончить. Так вот, уважение, на мой взгляд, это та основа, тот базис, на котором зиждется общественный строй.
0: Да.
1: Будь то строй, при котором мы жили, строй, при котором становилась моя личность. Будь то современный строй, при котором процветают такие пагубные культы, как культ наживы, культ Эроса.
0: Культ фаллоса.
1: Да. Так что же есть уважение?
0: Ну, это с точки зрения нашего современника, нашего, то есть вот человека, психолога, современника.
1: Да.
0: То есть, вот скажем, давайте на конкретном примере разберемся. Вот если вот он, например, сегодня не набил деверю морду.
1: Но это не значит, что он его уважает.
0: Но тем не менее, он уже близок к этому.
1: Да, это первый шаг. Вы правы.
0: А вот скажите, а если он, скажем, набил и пришел к вечеру к деверю и сказал: «Деверь, извини», и скупая мужская слеза скатилась по его небритой щетине. Ну, это что? Это жалость или срамота?
1: Это луч света в темном царстве, как говорил великий классик прошлого века.
0: Чехов.
1: Да, вы совершенно правы. Что же касается как такового понятия уважения, я все-таки углублю свою мысль, чтобы она была понятна.
0: Да.
1: Уважение есть пренебрежение собственными интересами ради интересов другого человека. Уважение перед старшим в примитивном понимании заключается в выступлении ему места в общественном транспорте. И более того, раньше практиковались такие формы общественного проявления уважения, как уступление очереди, место в очереди для покупки какого-либо дефицитного товара. Сейчас, конечно, мы с этим перестали сталкиваться. Что-то ветер, по-моему, стал задуть. Вы не можете попросить закрыть?
0: Нет.
1: Хорошо, я буду... Сейчас я курточку одену только. Подождите.
0: Да.
1: Так вот. Сейчас же проявление уважения...
0: Здоровы.
1: Спасибо. Проявление уважения членов общества друг к другу заключается... Вверх проявление уважения заключается в выступлении места для парковки, уступление места при, то есть водителям автомобиля, водителю другого автомобиля. Вот если бы все мы уважали интересы друг друга, то есть если бы мы подразумевали в другом гражданине, другом члене нашего общества, равного себе, или к чему нас призывает вообще, на чем основана педагогическая наука? В уважении, вернее, не в уважении, а в чувстве того, что другой член общества не только является равным тебе, но и, возможно, обладает какими-то скрытыми превосходством, каким-то скрытым превосходством.
0: Ну, вот, это уже в данном случае мы приближаемся все-таки к такому немножко первобытному уважению, основанному все-таки на понятии силы.
1: Уважения были, да, вот, вы правы. Оно было
0: так же основано... здесь, то есть если человек обладает чем-то большим, ну, к примеру, у него автомобиль более модный, да, или сопля более длинная, сотовая, я имею в виду, то, соответственно, уже к нему испытывают уважение. Почему? Вот, например, очень многие наши сограждане молодые, они как-то ходят всегда так, чтобы сотовая сопля у них висела на виду.
1: Да, заметили? Они пытаются таким примитивным методом. Ведь раньше в моей-то молодости не было таких атрибутов, как наличие сотового телефона и уважение пытались вызвать
0: ношением шапок,
1: ношением кепок, шапок. Да. Уже после, в 70-е годы уже появились норковые шапки.
0: А вот бампера блестящие.
1: У меня в 65-м году появился.
0: Вот скажите, пожалуйста, Назар Ефимович, вот вы сказали о том, что уважение проявляется в частности вот...
1: Это внешне, внешне, так сказать.
0: Безусловно. Но с другой стороны, можем ли мы стопроцентно утверждать, что, например, вот этот данный старичок или эта данная старушка, пожилая женщина, достойна уважения, ну, как личности? То есть вот само уважение за возраст, оно, ведь проявление вот как-то уступить место в метро, это же уважение за возраст. Должно ли оно быть все-таки в нашем обществе? Может быть, этот человек был, там, скажем, во время войны предателем Родины.
1: Да, полицаем.
0: Да, или там, да, или, может быть, он сидел долгое время там за...
1: Вы понимаете,
0: за изнасилование детей, к примеру. А сейчас ты уступаем место.
1: Мы подходим к такой сложной проблеме.
0: Нравственной.
1: Да, в первую очередь нравственной проблемы. Как требование уважения к себе. То есть вот эти пожилые люди, ровесники мои во многом.
0: Да.
1: Они требуют к себе уважения. Хотя истинное уважение проявляется без какой бы то ни было инициативы со стороны человека, которого должны уважать.
0: Вот простите, я вас немножко перебью. Вот Денис, интересное нам прислал сообщение. Уважение – почтительное отношение, основанное на признании чьих-либо достоинств.
1: Это энциклопедия,
0: да, я прочитал. Ну вот в данном случае получается, что старость – это достоинство.
1: Вы знаете, в какой-то степени да. Сейчас я это понимаю, но когда я был молодой, вот как вы, я не разделял вашу точку зрения. Сейчас, конечно, я целиком и полностью с ней согласен. Но раньше у меня было отношение к старости пренебрежительное, как и у остальных многих молодых. Тем, кому сейчас по 20, по 25 и 30.
0: Ну, может быть, здесь как раз вот основная заслуга старости в том, что все-таки вот до такого возраста, как человек дожил, и еще в состоянии спускаться в метро, то есть каким-то его физическим данным, может быть.
1: Вы знаете, тут вообще мы, педагоги, это уважение для наших обучаемых объясняем тем, что человек прожил жизнь, он уже достаточно усталый, много повидал. И только заодно это. То есть уважение, как бы не вдаваясь в достоинство человека, которое мы с вами, к сожалению, знать не можем по одному его виду. За исключением тех случаев, когда человек расписывает себя татуировками, по которым наметанный глаз оперативника делает вывод о том, что с человеком было на протяжении его жизни. Вот если этого не происходит, то есть если вы не обладаете наметанным глазом, то, конечно, уважение только по первому взгляду, то есть такие признаки старости яркие, как седые волосы, выпавшие зубы. И можно вывести такую зависимость арифметическую, что чем меньше зубов у человека во рту, тем больше его должны уважать. Это на первый взгляд, но это не так.
0: А, вот получается, да. Вот, кстати, то есть, если прислали сообщение, нам интересно, да? По-моему, уважение к возрасту – это предрассудки современной. Ну, дальше вот.
1: Это не современные предрассудки. Это предрассудки, как раз я согласен с вами, что это предрассудки, хотя приятно, когда тебя уважают заочно. То есть не знаю твоих истинных возможностей интеллектуальных. Это, естественно, приятно. Вот вы, доживя до моих лет, с этим столкнетесь. Вам будет действительно приятно, когда молодой человек или тем более девушка проявит учтивость к вам. А все-таки что же касается... Напомните, пожалуйста.
0: Ой, осторожней, пожалуйста. Назар Ефимович, ушиблись, да?
1: Да.
0: Вставайте, садитесь. Да, ну это наш прок. Ой, простите, пожалуйста. Выйдем отсюда. Да. Как вы... Ладно, забыли. Как вы, уважаемый Мазай Ефимович, можете рассуждать об уважении с Сашей Лаэрским, человеком, которому чужды всяческие этические категории, который сам никакого уважения не заслуживает? Протагор пишет. Ну, уважаемый Протагор, во-первых, не Мазай, а Назар. То есть проявляйте к нашему гостю все-таки уважение, он человек пожилой. Вот. А на вопрос ваш, я думаю, сейчас Назар Ефимович ответит. Кстати, я очень быстро подбежал, поднял старческую тушку.
1: Я отвечу на него стихами.
0: Да.
1: Я не всезнайка, поэтому я и не буду пытаться быть им. Я хочу, чтобы меня любили.
0: О, это ваше?
1: Да.
0: Кстати, вы, Назар Ефимович, занимаетесь еще и такой легкой писательской деятельностью, да. В основном воспитательного характера. Да. Я знаю, что многие ваши произведения публикуются в учебниках для
1: детей. Помимо методических трудов, которые я издаю с 56-го года, я еще в последнее время стал, если так можно выразиться, баловаться поэзией.
0: Да.
1: Но я думаю, что попозже я что-нибудь зачитаю. А давайте все-таки вернемся. О чем мы с вами говорили?
0: А вот хотелось бы узнать. Вот вы издаете свои замечательные стихи с 56-го года. Вот мне бы хотел послушать, если вы, конечно, не возражаете, что-нибудь из раннего, из современного, и понять, насколько изменилась стилистика, и насколько вообще вы, скажем так, реагируете на изменение психологического состояния современных грудников.
1: Дело в том, что начальным... этапе моей творческой деятельности мое поэтическое творчество было несколько политизировано.
0: Ну, это понятно.
1: Это было вызвано в первую очередь тем, что в то время многие писали об Ильиче. И я не совершенно не отказываюсь от того, что мною было написано.
0: Не
1: вот.
0: То,
1: я
0: что,
1: даже,
0: говорится, как написано этим пером, не вырубить топором и кистенем не выбить. Это ошибка.
1: Но это не то, что ошибка, это приятные воспоминания.
0: Но она была, и даже если она уже вот была, то ее не выкинешь. Да. Это не дар, который раскидал, там, взял, снял и кинул, как тарелку.
1: Что не раскидал.
0: Неважно, это раз.
1: Так вот, а сейчас меня стали заботить проблемы вечного, проблемы здравоохранения. И мои стихи, во многом, вот современные стихи, которые я пишу в настоящее время, они отвечают таким моим уже философским воззрениям, которые сформировались вот за всю мою долгую жизнь. Вот и мои дети очень любят, когда я вечерами, когда мы собираемся дома, вечерами им читаю у камина.
0: Не могли бы вы что-нибудь нам все-таки прочитать?
1: Давайте я сейчас...
0: И всем детям, потому что сейчас вот многие дети только-только сейчас уже, вот, как говорится, на горшок и в люлю прыгают.
1: Сейчас вот ранее, это 57-й год, август. Здесь все наполнено далеким эхом. И шир полей, и лес, и водоем. Сюда в 20-м сам Ильич приехал с Надеждой Константиновной вдвоем. Какое время, посудите сами, в хозяйстве неустроенность, урон. Россия вся истерзана врагами, которые ползут со всех сторон. А что в деревне? Черная краюха, нет керосина, даже соли нет. Сиротство, запустение, разруха. А тут в избе горит электросвет. Ну, вот, собственно, то вот ну, мое первое...
0: Это поэзия, Назар Ефимович. Да. Причем просто... это же вы писали, когда, я знаю, вы как раз вы в Буденновском в полку служили. Нет, это чуть ли не в траншее.
1: Я первый раз увидел электрическую лампочку в 55-м году.
2: Ну и как впечатление?
1: Вот этим впечатлением вот здесь был Ильич.
0: Чувствовалось. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, а вы, уважаемые, для тех, кто только что подключился к нам, я напоминаю вам, что в гостях у нас заслуженный педагог России Назар Ефимович Клычок.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: И я хотел бы начать вторую часть нашей беседы с Назаром Ефимовичем Клычком с ваших писем. А писем приходит достаточно много. Сейчас я их по порядку зачитаю. Аллочка сообщает: Саша, уважение — это когда тебя слушают и слушаются. Совершенно верно. Вот Дмитрий сообщил, что в Марьино упал огромный воздушный шар 5 минут назад. Дима, я уверяю тебя, что я тут совершенно ни при чем, и никакие намеки на это я не принимаю. Я в прошлый раз, да, я был, я согрешил, согласен. В этот раз я не причастен. Вопрос господину Клычку. Если вы увидели лампочку в 55-м году впервые, то какова была ваша реакция на запуск первого человека в космос в 61-м году? Ну, хороший, кстати, вопрос. Что случилось? Дайте, пожалуйста, салфеточку гостю. Ага. Ой, сейчас стаканчик. Дело в том, что, прошу прощения, Назар Ефимович очень пожилой человек, и в перерывах он...
2: Нет, я ничего еще.
1: Ага, ну да.
2: Напомните.
1: Ну, только, пожалуйста, осторожней.
2: Что-то там про мою реакцию.
1: Да, ваша реакция на запуск в космос человека в 61-м году и как это повлияло на ваше уважение?
2: Вспомнил.
1: Да.
2: Ну, какова была моя реакция? Естественно, как и многие миллионы советских людей, я высыпал на улицу. Тогда я уже жил в Москве.
1: Ну, кстати, я бы тоже высыпал.
2: Вот.
1: Но я тогда не
2: жил. Были манифестации. Я нарисовал портрет Гагарина. Ну, и потом это отразилось на моей профессиональной деятельности таким образом, что я решил в плане воспитания художественного навыка у ребенка.
1: У вашего?
2: Нет, у моих. У меня тогда еще... Нет, старшенького-то я уже усыновил.
1: Тот, которому 42 года, да, Анатолий,
2: да,
1: я знаю.
2: Толик, да. Mm. Так вот, я такую ввел в свою практику, такой метод, как «Нарисуй космонавта», такую игру.
1: Ой, это да, интересно, я тоже со своими часто занимаюсь, рисуем. Причем мы рисуем мелком на асфальтах, вот вместо того, чтобы расчерчивать глупые классики.
2: Это не важно где.
1: Нет, ну почему, важнее. То есть, ну представьте, они же рисуют классики, кстати. Сейчас почему-то игра в классики отошла, заметьте.
2: Сейчас
1: вот
2: игра в ролики.
1: Да, да, уже вот классики, да, битки, пробки, уже игры, да, нашей молодости ушли. Да. А ведь
2: лапта,
1: у вас у вас была лапта, потом вот эти городки у вас были.
2: Расшибалочка у нас, да, была, гусек.
1: Ой, ну гуська я еще застал. Вот пробки у нас были, пристенок был, ножички, ну картишки, конечно.
2: У нас еще была игра «Камень на камень».
1: Вот расскажите, пожалуйста, интересно.
2: Ну, выбирался камень, то есть, ну, как бы игра коллективная.
1: Безусловно, да.
2: То есть выбирался...
1: Но молодежи же свойственно объединяться, коллективизация, это все.
2: Выбирался ведущий, упражнение выполнялось в парах.
1: А вот извините, а ведущий, вот он выбирался, ну, какими он должен был обладать характеристиками?
2: Ну, это на усмотрение детей. То есть нельзя так сказать какие-то характеристики. Ну, кто-то, то есть принцип, дети выбирали сами между собой. Они вставали в круг. Выступали, ведущий выступал в роли, как бы, своим примером, значит, пересказывал какую-то там историю, вот, а дети в вагончике должны были повторить то, что изображает ведущий. И если он показывает не просто набор движений, а какого-нибудь животного или человека, то отгадать, кого он изображает. Вот самым сложным считалось изобразить камень.
1: Угу.
2: Вот, но тот, кто изображал удачно, вот, и игра эта в первую очередь была направлена на замкнутых детей, потому что послевоенные годы
1: будьте здоровы.
2: Очень большое количество детей было замкнутыми. Это не секрет. Так вот, эта игра «Камень на камень» помогала замкнутым детям вступать в контакты со сверстниками. Все у нас была интересная игра, паровозик, вот как я уже говорил, новоселье. Ну, масса игр, может быть, впоследствии, попозже я дам 2-3 наиболее распространенные игры моего, так сказать, педагогического расцвета.
1: А вот скажите, пожалуйста, а в «Дочке-матери» доводилось вам играть?
2: Мне нет, я же был мальчиком, а это
1: нет,
2: игра,
1: которая... Нет, не вам, я тут неправильно выразился, конечно же, вашим сверстникам.
2: Это... Да, это была достаточно распространенная игра, но это классическая игра, то есть каждая группа детей под этим названием подразумевает свою игру. Так, например, в Марийской АССР под да, этим... Под игрой «Дочки матери» дети подразумевали ухаживание за теленком. Они имитировали маму-корову. То есть игра была направлена на воспитание профессиональных навыков.
1: Ну, это правильно,
2: да.
1: Совершенно, я согласен. Да. А вот скажите, вот на ваш взгляд, вот игра в «Дочки матери», она каким-то образом формирует уважение к юности. Ну вот она же играет, девочка с.
2: Да, она имитирует маму. И она пытается в процессе этой игры неосознанно ощутить себя женщиной с большой буквы, женщиной-матерью.
1: А здесь сразу встает другой вопрос. Мы сейчас, вынуждены были этим заняться, разместили рекламу по одному из телеканалов грудничка куклы. То есть, никуда не деться, понимаете, жить надо на что-то. Вот на ваш взгляд, когда ребенок будет возиться вот с такой куклой, вы, наверное, может быть, не видели ее. Это такая, прям модель грудничка, конечно, выглядит она страшновато.
2: Вы не первый, кто использует пупсиков, так называемых.
1: Но это механический пупсик специально.
2: С достижением современной электроники достаточно прогрессивные. И мы видим такие игрушки сейчас дорогие в магазине «Детский мир». Вот я заходил сегодня. Которые во времена моей юности, моего детства, да и во времена, когда я усыновил Толика, были просто... Даже невозможно было представить такого богатства электронных игрушек, которые сами двигаются, ходят. И в то же время это то, что сейчас происходит, вот обилие технической игрушки. Это очень пагубно, потому что это идет в ущерб такой классической детской игрушки, как деревянный конь.
1: Или живой конь. Вот когда мы
2: плюшевый мишка.
1: Ездили в ночное, бывало, мы.
2: Да.
1: Нет ничего лучше, чем общение с живым конем.
2: Конечно. А тем более с его деревянным муляжом.
1: Безусловно, на каталке.
2: Ребенок развивает при игре с этим деревянным конем, он развивает в себе спинно-опорно-двигательный аппарат.
1: И уважение, опять же, к труду, потому что выпилить коня деревянную, непросто.
2: А покупая техническую игрушку, родители объясняют, да и сам ребенок видит процесс производства данной игрушки по телевизору в рубрике «Достижения японского народного хозяйства».
1: Нет.
2: И у него формируется пагубное отношение.
1: Не видит.
2: Ну почему?
1: Как раз вот здесь-то, на мой взгляд, и происходит. То есть, когда ребенок играет... А ведь раньше как было у нас?
2: Вы словно со мной играете в путанку.
1: Да. Как у нас было, вот я помню... в крестьянских семьях, то есть игрушкой для старшего братика выступал...
2: Младший.
1: Да. Также, как у вас в семье. Да. То есть, к примеру, Толик играет со Санюткой. Вот.
2: Да.
1: И все у них было нормально.
2: И Василек тоже там.
1: Да. А если... И Коля тоже ваш младшенький вот сейчас. То есть, в смысле, тогда, старшенький Анютки. Он старшенький Анютки, но Анютка сейчас младшая у вас. Вот. Сколько ей сейчас? 3 месяца, по-моему, всего. Это же вам удалось. Так вот, что касается этого, да, или, например, если семья была не многодетная, там один был, да, или близнецы, или пятерня родилась сразу, их там, да, все одного возраста.
2: Да.
1: В таком случае, как вы правильно сказали, они игрались там с теленкой, с куренком, то есть практически...
2: С домашним, да, с домашним
1: животным,
2: да.
1: Со скотом, попросту говоря.
2: С тем, что было наиболее просто, и я считаю...
1: Нет, это не просто. Нет, вы не правы.
2: Я тут с вами не соглашусь.
1: Почему? Я считаю, что нет.
2: Что...
1: Да, нет, в этот, это
2: в
1: да.
2: Ребенке элементарного чувства гигиены. Гигиены в быту.
1: А как вы хотите сказать, а из чего конь, например, сделан? Ну, я имею в виду не живой. А из чего он выпилен? Из какого ДСП? Может быть, этот ДСП добывался из древесины, которая находится в радиоактивной зоне? Вот о чем речь. А когда ребенок, например, видит, как его младший братишка, вот у него на руках, типа, ну, сходил под себя, он его переворачивает. Это все жизнь, понимаете?
2: Да,
1: а когда он видит эту поделку, он не знает, из чего она сделана, как это не жизнь. И практически у него прививается уважение не к живому теплому существу,
2: к голой деревяшке.
1: Да, или к пластиковой игрушке. Вот.
2: Да,
1: и представьте себе, что целое поколение, скажем, вот людей сейчас подрастает, да? Оно воспитывается на монстрах этих.
2: 6 поколений пережил.
1: Ну вот. И вы, наверное, заметили динамику, с которой менялся характер, да?
2: Эта
1: вот
2: динамика интересна тем.
1: Роботы все вот эти, извините, я волнуюсь очень. Вот эти все.
2: Ну, не волнуйтесь.
1: Это трансформаторы или как
2: это. Не волнуйтесь.
1: Нет, я не могу. Нет, послушайте, я переживаю. Ладно, хорошо. Ладно, мы раньше были пупсики розовые, гагарины были такие вот, помните,
2: маленькие,
1: да, игры, маленькие,
2: да,
1: гагарины,
2: да. Я,
1: были,
2: кстати,
1: да.
2: Рекомендовал.
1: Безусловно. А сейчас что? Сейчас какие-то трансформеры, это чебурашки, ниндзя,
2: да,
1: какой-то.
2: И
1: как вы считаете, что же может вырасти? К чему прививается уважение у грудников?
2: Вот вы посмотрите на...
1: Нет, я не хочу даже это смотреть. Вот это вы уберите, пожалуйста.
2: Это же моя последняя книга.
1: Ну, я вижу, она прям...
2: Вы
1: принесли сюда
2: и... симптоматика какая раскрылась вот
1: да,
2: в последнее
1: да,
2: время.
1: Да.
2: Раньше дети делились на 3 группы. Беспокойный ребенок. Ребенок с затрудненной функцией языка, то есть нуждающийся в услугах доктора-логопеда. И ребенок умственно отсталый. Остальные, 4-я категория детей, была дети так называемые нормальные. Сейчас же мы подразделение, это дошло уже до 11-12 рубрик.
1: Да.
2: Туда входят, помимо классических, беспокойный, умственно отсталый, такие новые аспекты поведения.
1: Как раз, извините, она беспокойная. Я посмотрел, что вы посмотрели на этих словах умственно отсталый в ее сторону, и я как-то заступился.
2: Ну, я... Просто дело в том, что она привлекает мое внимание уже с самого моего появления.
1: Значит,
2: у вас
1: вы ей понравились, а?
2: Может быть, я многим
1: она
2: нравлюсь.
1: Вам тоже, наверное, она вам
2: нравлюсь.
1: Тоже. Я вижу такую искринку в ваших
2: мудрых
1: очах. Недавно с меня писали
2: очах. Портрет.
1: А вот расскажите, как это? Вы были ногой?
2: Нет, ноги... У меня 2 ноги.
1: А,
2: и
1: нет,
2: я сидел,
1: ну, в смысле, голышком.
2: Нет,
1: просто я знаю, что вот,
2: нет,
1: особое уважение
2: костюм,
1: было
2: это,
1: у натурщиц, к натурщицам, у художников. То есть, бывало, эти 2 подружки говорят, и одна другая говорит, я натурщица.
2: А
1: как ты устроилась?
2: Он же... Учителей.
1: Да.
2: И я там занял третье
1: ну, да.
2: место с левой стороны. На первом
1: натурщица,
2: месте был
1: ну, да.
2: у нас Макаренко, сами понимаете.
1: Это который Сергей Васильевич.
2: Да.
1: Не, ну все-таки смотрите, вот уважение натурщица к художнику, художника к натурщице.
2: Присутствует.
1: Так они же считались как? То есть, если. Ведь мама, она обычно как говорит, дескать, дочка, ты же сидишь голая перед посторонним мужчиной.
2: А я вам скажу,
1: а вы
2: открою
1: сидели...
2: тайну.
1: Да, вот это интересно.
2: Натурщицы тайна. Мамам не рассказывают, что они делают.
1: Что?
2: Почему? Потому что...
1: А, уже сразу почему, правильно.
2: Почему? Потому что...
1: Почему они
2: правило,
1: это делают?
2: Как
1: осторожней,
2: правило,
1: пожалуйста,
2: как
1: сидите.
2: Как правило, да. потенциальные художники выбирают, сталкиваясь с непониманием взаимоотношений родителей и детей, подбирают себе в натурщице для рисования тела одного человека,
1: а голова
2: для рисования
1: другое.
2: Лица другого.
1: Совершенно верно.
2: Поэтому мы видим... Многие задумываются, почему на классических картинах, представленных Третьяковской галереей, изображены такие совершенные женщины,
1: ну,
2: совершенные мужчины.
1: Знаете,
2: то
1: с другой
2: есть,
1: стороны, мы тут задумываемся.
2: В природе мы этого не наблюдаем.
1: Но мы задумываемся еще о другом, будьте здоровы. Бывает, что как бы головка непропорциональна вот тушке, и наоборот.
2: Да.
1: Вот это происходит как раз от того, что художники в то время, они
2: тоже
1: вот эти пропорции...
2: Тоже побаивались уже тогда.
1: Безусловно. А вот скажите, вот другая ситуация, скажем, действительно, в мире художников, а я знаю, что нашу программу слушают многие художники, работая ночами над своими полотнами. Вот, считается, что натурщица — это уважаемая профессия, именно натурщица.
2: Уважаемая, конечно.
1: Девушка. А вот,
2: Она стала уважаемой только на современном этапе.
1: Ну, вот это опять же я и говорю о коррекции уважения вообще с течением времени. А представьте себе, что раньше, например, если женщина была художницей, это вообще считалось занятие живописью вот, для женщины. Как так? Баловство.
2: В Англии началось. В Англии в середине прошлого века.
1: Баловство, дескать, да? Вот считалось.
2: Да. Вот. Да и сейчас я считаю, вообще занятие женщиной каким-либо несвойственным ей, как природному существу, занятием, оно неестественно и вызывает отвращение.
1: Безусловно.
2: Из женщин получаются хорошие педагоги.
1: Подождите, пожалуйста, Назар Ефимович. Вот вы наверняка знаете, как явный философ. Тут, кстати, приходил вопрос, как вы относитесь к философии, преподавали ли ее.
2: Да. Я не преподавал.
1: Вы наверняка знаете мадам Жизель Люк, это первая французская художница, которая набрала себе на натурщиков мужчин. И ее за это под мостом убили практически. То есть
2: безусловно.
1: Это, наоборот, можно. Давайте разберемся в гранях уважения.
2: Давайте,
1: то есть, кстати, натурщиков мужчины тоже под мостом убили, но под другим ее в пригороде, их около сены. Так вот, посмотрите, давайте проследим. Почему общество, даже есть такая пословица, по-моему, у Геннадия Толстого, проститутки на короткие сроки презираемы, а на долгие сроки уважаемы. Вот также и здесь, натурщица это уважаемо, а натурщик это как-то презираемый, причем тень ложится и на художника.
2: Тут мы сталкиваемся с вами со взаимоотношениями полов.
1: Да.
2: Во взглядом общества на взаимоотношения этих полов. Действительно, факт, когда женщина занимается какой-либо мужской профессией, не свойственной ей, как я уже говорил ранее, вызывает у меня лично отвращение, у многих людей непонимание, но в целом в обществе не сказать, чтобы приветствуется, но общество относится к этому лояльно.
1: Ну, лояльно, без уважения. Лояльно, кстати, вот смотрите,
2: слово лояльно, да, я понимаю
1: с точки зрения тоталитаризма, да.
2: Задор.
1: Давайте вот представим себе такое, вот, скажем, возьмем фашистский режим и скажем, что этот режим лоялен к творчеству какого-то человека. В данном случае эта лояльность автоматически мы можем ее назвать уважением.
2: В какой-то степени, да. И более того, из этого мы можем с вами сделать вывод, что нам с вами, как неприемлющим данный тип общества, будет казаться, что те принципы, та культура, к которой лояльно данное общество, неприемлема для нас. Но это не так.
1: Нет.
2: И почему? Потому что существует понятие, как такое понятие в культуре, как понятие классики. И уважаемый мною Владимир Ильич с удовольствием слушал произведения классических композиторов, так же, как равно как и неуважаемый мною лидер Кампучии Пол Пот, также грешил любовью к классике. Да тут можно привести и массу других примеров.
1: А вот давайте разберем вот такой. Да. Как раз к слову, вот письмо нам пришло. Парень из соседней школы пригласил меня наконец на свидание. Теперь вот какая проблема. Куда пойти и о чем говорить? Подпись Геннадий Гайка.
2: Посоветуй. Я не понял. Парень пригласил парня?
1: Да.
2: А с какой целью он его пригласил?
1: Вот, это и ответ, Геннадий. Вот об этом вы и поговорите с вашим будущим партнером.
2: Существует современная педагогика, разделяет общение подростков на три типа. Первый тип – общение по интересам. То есть это совместное выпиливание лобзиком.
1: Запуск дельтаплана.
2: Да,
1: ракеты в коробочке из-под валидола, я помню.
2: Моделизм.
1: Моделизм, да.
2: Да. Вот. Второе. Корыстные интересы. Интерес к обогащению за счет своего менее умного приятеля.
1: Угу.
2: И третье. Разговоры о половом вопросе. Вот это самая щекотливая тема.
1: Для юношества подрастающего.
2: Да, да и для девичества.
1: Кстати, еще для девичества тут примешивается очень важный вопрос. Это выйти, в общем-то, вовремя замуж, и главное,
2: да,
1: выгодно.
2: Да, потому что проблема сейчас... эта очень остро стояла. Сейчас она стоит меньше.
1: Нет.
2: Это было связано, в свою очередь, с чем? С тем, что после войны ощущался дефицит мужчин, которые погибли на фронтах Великой Отечественной.
1: Причем ощущался дефицит не только в России, а вообще по всему миру,
2: да,
1: кроме разве что Швейцарии,
2: да,
1: потому
2: да,
1: что туда-то они все и хлынули.
2: В Соединенных Штатах не так.
1: Туда
2: Современные исследования показывают, что там ситуация была более...
1: За счет афроамериканцев пополнялся,
2: да,
1: в общем-то, потенциал мужской.
2: Да.
1: А в Швейцарии пополнялся за счет этого прихвостни, которые бежали от победоносного шествия советских войск в
2: Швейцарию. Совершенно с вами согласен.
1: И, кстати, мы там ищем сейчас концы...
2: Понимаете, тут еще сказывалось на нынешнем поколении и на предыдущих 2-3 поколениях сказывалось так называемое бабушкин совет о том, что выходи глупо сейчас, потому что в 25 ты уже никому не будешь нужна.
1: Да, а, кстати, бабушка-то вот в данном случае...
2: Потому что семейная женская мудрость и основывается на уважении к бабушке. Вот заметьте,
1: знаете, а с другой стороны,
2: всегда уважают больше, чем
1: вот
2: дедушек.
1: Смотрите, Назар Ефимович, вот здесь-то я вас подловил. Ведь существует противовес.

0: стихотворение написано мною 3 месяца назад.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заслуженный педагог России Назар Ефимович Клычок. И хотелось бы продолжить нашу беседу за чтение посланий, которые нам присылают. Ну, тут очень много их. Начну со своей скромной персоны, которую прям-таки очень любит человек по фамилии Протагор. Уважаемый Назар Ефимович,
2: как вы...
1: Сейчас я Протагор. Такая фамилия. Видимо, уроженец Латвии. Уважаемый Назар Ефимович, как вы думаете, является ли собой личность Лаэрского пример предела морального падения индивидуума? Или же можно пасть еще ниже? Но я сразу хочу рассказать, просто дело в том, что я, ну, не опохмелил данного господина, потому что, ну, действительно уже нельзя. Я выношу ведро в тапочках, в домашних сапушках иду, да, ну, послали меня. Вот. Ну, и, ну, вон, ну, просто...
2: А я
1: к тому же, я думаю, что
2: могу
1: вредно уже это так.
2: Добавить,
1: да,
2: что нарушение у ребенка самооценки, ярчайший пример которого мы с вами наблюдаем, читая вот эти вот послания, является наиболее распространенным в настоящее время таким проявлением дефектов в младенчестве, который очень сложно избежать. Поэтому я могу молодым родителям дать несколько советов, чтобы таких явлений впредь не повторялось. Совет первый. Не оберегайте своего ребенка от повседневных дел. Не стремитесь решать за него все проблемы. Совет второй. Не перехваливайте ребенка. Вот я чувствую, что Протагора в детстве перехваливали. Но и не забывайте поощрить его, когда он этого заслуживает. Потому что поощрение в разумных пределах, то есть своего рода метод кнута и пряника. Вот. Третий совет. Поощряйте в ребенке инициативу. То есть вот сейчас маме Протагора я могу сказать, что, конечно, она с одной точки зрения должна пожурить его, а с другой стороны, она должна порадоваться, что ребенок проявляет инициативу.
1: Причем постоянно на нашу радиослушатель,
2: да,
1: уже в течение,
2: да,
1: длительного,
2: да,
1: времени. Это говорит о многом.
2: Это очень важно поощрять в присутствии Протагора и других детей.
1: А вот как? То есть, видимо, нужно сажать их в кружок и как-то, чтобы...
2: Да, ну, то есть...
1: Ну, как вот вы ветераны приходите в школу и,
2: да,
1: говорите ему...
2: Да, да, да. Отмечать же не только заслуги своего, но выделять еще на фоне него и достоинства других. Показывать... И самое главное, вот чем страдает данный индивидуум, не сравнивать его ни с кем другим. Противопоставляя вас мне... И принуждая меня дать оценку кому бы то ни было, он проявляет свою больную самооценку, понимаете? То есть сравнивать ребенка можно только с самим собой.
1: Да, безусловно. Или с животным, тем, с каким-нибудь. Например, что, ну, ты, что ты не ешь, будешь слабым, как барсик.
2: Да,
1: как...
2: да. Потому что сравнивать надо всегда с тем, каким ребенок был вчера и,
1: да,
2: возможно, будет завтра.
1: Вот вы знаете, Назар Ефимович, продолжим зачитывать письма, которые к нам приходят. Я бы разделил взаимные интересы подрастающего населения на 3 категории. Первая – совместное развитие горячительных напитков. Вторая – совместное запивание, иглоукалывание и вдыхание. Третья – совместные прогулки об асфальт. Батька Махно по сотовой сопле из парка Горького. Кстати, хочу вас обрадовать, наша программа транслируется сегодня в этот замечательный парк.
2: Они меня видят на телеэкране?
1: Безусловно, безусловно.
2: Сейчас.
1: Правда, с некоторым запозданием. И вот от Рудского, от радиослушателя по фамилии Рудской, пришел вопрос. Назар Ефимович, расскажите, пожалуйста, о детских проявлениях садизма. Эта тема действительно интересна, и опять же, хотелось бы увязать это с уважением. То есть, если это садизм над мертвыми, так скажем, животными, это часто бывает, когда детей интересует очень.
2: Да,
1: почему?
2: Внутреннее строение.
1: Да, либо...
2: Поэтому в наших школах, да, Смоленска, начиная со 2 класса, мы...
1: Я выключу двигатель, можно?
2: Хорошо. Мы применяем так называемые филиалы биологических музеев, где в разрезе даны основные типы доступных животных, которые обитают в нашей полосе.

0: куда входят такие животные, как крыса, мышь, кошка, собака, свинья и корова, поскольку внутреннее строение этих животных достаточно хорошо освещено в литературе.
1: И очень похоже.
0: Да. Специальные таблицы
1: лягушка,
0: нами разработаны.
1: Лягушка там тоже он сюда.
0: Да.
1: Это тритоны, кстати. Помните, вот куда же делись тритоны из водоемов? Вы помните, были тритоны?
0: Нет, сейчас у нас в Смоленске как раз я хотел сказать, что вот в связи с введением этих нововведений в школах, то мы имеем картину увеличения популяции как мышей, крыс, так и кошек, собак, свиней и поголовья коров возросло.
1: Поскольку, это, кстати, хорошо.
0: Поскольку дети,
1: кстати, знаете, сходив поголовья
0: в музей,
1: коров
0: сейчас... они не...
1: Вы знаете,
0: им неинтересно резать.
1: У вас, ходит сейчас вот по Смоленской области такое явление, как СК, то есть сорная корова. То есть
0: да,
1: они плодят, они не дают молоко, но их есть нельзя.
0: Коровы.
1: Да, они опустошают. Ну, это в основном, то есть, такая же пища, их долго вымачивать, это что-то
0: не
1: кролика.
0: Естественно. А как вы хотели? Без труда не выловишь и рыбку из речки.
1: Ну вот давайте снова сейчас займемся прочтением посланий, то есть про садизм вот целиком, я думаю, полностью рассказали.
0: Нет, еще встречается, особенно в мегаполисах садизм встречается. И в качестве профилактики явлений садизма я разработал игру «Путанка».
1: Вот, кстати, подождите, прежде чем вы о ней расскажете, еще одно послание от Протагора. Вот он, видимо, сильно обиделся. Ну, дорогим вас называет дорогой Назар Ефимович. Хотя, если бы он обиделся действительно сильно, он написал бы «золотой», а так «дорогой». Дорогой Назар Ефимович, только что связался с руководством Смоленской психиатрической больницы, за вами уже выехали, чтобы водворить вас в родные пенаты, пишет Протагор. То есть, вот такое вот мышление, кстати, штампами, оно говорит о том, что все-таки человек не совсем пожилой, потому что, как правило, пожилые люди, они...
0: Я склоняюсь к возрасту 24 года.
1: Ну, вот, видимо, где-то так, поскольку
0: я много перевидел.
1: Такая линейность мышления.
0: Я много перевидел и много инспектирую. Я же еще практикующий педагог. Угу. Так вот, о игре «Путанка».
1: Вот да, это вы сейчас вот разработали.
0: Да, это последняя разработка, направленная на снижение влечения детей к садизму.
1: Угу.
0: Со садизмом, да. Игра – это для группы детей. То есть один человек.
1: Не может. Он.
0: Один нет.
1: Он только в бассейне
0: если
1: может
0: сейчас
1: в нее играть один.
0: Хотят эту игру
1: отдохнуть,
0: да, то надо разбудить спящих и созвать, так сказать, некоторую группу. Выбирается водящий, который выходит из комнаты. Остальные дети берутся за руки и становятся в круг. Обязательно, чтобы круг был не более 4 метров в диаметре, иначе не позволит просто размеры квартиры.
1: Кстати, здесь мне очень понравилась ваша методика, вот как детям замерять диаметр круга.
0: Да.
1: То есть я просто сейчас поясню немножечко. Дело в том, что действительно, если круг будет меньше, то это может вызвать даже травму при игре.
0: Да.
1: Поэтому 4 метра – это наиболее безопасное расстояние. Как детям замерить и не встать в более узкий круг. У Назара Ефимовича есть схема, я вот сейчас даже ее разверну, она меня очень позабавила. Нет, ну действительно, хорошая. То есть, в зависимости от возраста. То есть, если ребенок развивается нормально, только при условии, вот ему, скажем, 9 лет, то нужно 4 детишкам лечь ну, как говорится, пяточки к макушке. Пяточки
0: да,
1: одна.
0: Вальтом.
1: Да. И таким образом происходит замер. Если, значит, ребенку написано 13 лет, то 3 ребенка ложатся, а 3 полусидя. Это составит как
0: да,
1: раз 4
0: метра.
1: Да,
0: если ребенку 23-24 года, то достаточно двух.
1: Двух положить, да.
0: Да.
1: Да, то, кстати, хороший. И что дальше происходит?
0: Дальше происходит...
1: Будьте здоровы.
0: Дети должны взяться за руки, становясь вот этот круг.
1: Угу.
0: Не разжимая рук, дети должны запутываться.
1: То есть, да, это интересная игра.
0: Кто как может.
1: У нас она называлась «Канатик».
0: Когда образовалась путанка, входящий заходит в комнату и пытается распутать то, что получилось, также не разжимая рук у игроков. Эта игра помогает детям почувствовать свою принадлежность к группе, формирует у них чувство коллективизма, А как вам известно, Александр, садизм – явление сугубо интимное.
1: Да, это
0: как
1: даже...
0: правило, направлено на одного-двух человек. В группе детей садизм не возникает. Садизм возникает только, когда мы имеем одного-двух ребят. И эта игра также формирует ощущение у ребенка, ощущение понимания, как неприятно быть вне этой группы детей. Вообще в играх детей полезно использовать разыгрывание какого-то определенного сюжета. Например, сюжет просмотренного кинофильма, мультфильма, прочитанной книги.
1: Разыграть.
0: Да.
1: Я помню,
0: да,
1: что у нас был школа-интернат во дворе, как раз когда я работал в мастерских, ну вы знаете,
0: да,
1: эпизод. Вот они играли как раз и все время в эпизод, когда вот Штирлиц стреляет, вот когда Марина спряталась в люке с тремя детьми.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: а Штирлиц расстреливал автомобиль с
0: геймерсами,
1: который
0: отъехал.
1: Да, вот они все время стреляли. Вот вопрос из Казани пришел. Нет, это не из Казани. Это Изольда Исаковна спрашивает. Назар Ефимович, каково ваше отношение к теории Фрейда о психосексуальном развитии грудничков? Кстати, вопрос и о садизме. Ведь поскольку это, как вы правильно заметили, Назар Ефимович, интимное достаточно дело,
0: да,
1: садизм, то
0: да,
1: тут недалеко
0: да,
1: и от сексуальных каких-то
0: недалеко
1: уже.
0: Недалеко.
1: Ведь все это очень, очень связано. То есть там мощный шнурок, психологический шнурок с цветными концами. Понимаете?
0: Дело в том, что исходя из позиций Фрейда, которые я разделяю, но не полностью. Не полностью.
1: Угу.
0: Формирование личности ребенка происходит с момента беременности. И во многом поведение матери формирует будущего ребенка. Так вот, если беременная испытала на себе какие-то формы уважения, то есть если
1: место
0: она была
1: уступали,
0: да, элементарно примитивно, если уступали ей место,
1: обласкивали взглядом,
0: вовремя получала пособие, что сейчас очень актуально.
1: Актуально, да.
0: Да, то, конечно, ребенок в последующем будет расти нормально. Ну, более-менее, по крайней мере, на момент родов он будет в наиболее лучшем
1: состоянии. В комфортных условиях.
0: Да.
1: Вы нормативны, кстати.
0: Да.
1: Как вы относитесь все-таки к моей идее вот, аренда одного из бассейнов и устроения там массовых родов в воде?
0: Вы знаете, явление это массовости же, да, и коллективизма, как я уже говорил ранее,
1: нет, ну
0: это
1: подождите,
0: положительно.
1: Вот смотрите как, давайте представим. Вот ребенок.
0: Вместе и в омут бросаться легче.
1: Да, да. Появляется ребенок, да, на свет. Первое, что он видит, это каких-то здоровых существ, которые на нем
0: сейчас
1: склонились. Да. Электрический свет какой-то. А тут представьте, рождается ребенок, вокруг
0: да,
1: видит он, во-первых,
0: видит
1: себе подобных,
0: да,
1: видит пузыри, видит солнце, птиц там всяких.
0: Да,
1: это,
0: там, да, всякие, потому что обычно дно бассейна разрисовывается. Mm-hmm. Поэтому, ну, тут кто-то птиц любит рисовать, кто-то сами.
1: Крокодилов,
0: да,
1: рисуют.
0: Да, кстати,
1: женщин,
0: очень много зависит от того, как разрисовывать.
1: Кладем,
0: дно
1: обводим просто. Мы
0: да,
1: когда сухо,
0: да,
1: кладем, обводим, получается
0: да,
1: прям такая.
0: Да,
1: спасибо.
0: Да.
1: Это мне вот тут передали.
0: Я вам могу
1: докладную
0: сказать, что если дно бассейна в полосочку,
1: mm-hmm,
0: то в последующем ребенок может испытывать страсть к арбузам.
1: Да, это статистика.
0: Это доказанный факт.
1: Вот, кстати, насчет игры в путанку. Тут написали в буданку. Ошиблись, видимо. Уважаемый Назар Ефимович,
0: вообще-то игра называется путанка.
1: Путанка,
0: я просто
1: да,
0: перепутал.
1: Нет
0: ударение
1: ли опасений, что дети, играющие в путанку, так и будут всю жизнь общаться с себе подобными? Не повлечет ли это их отчуждение от социума?
0: Простите, а с кем
1: не,
0: же
1: ничего
0: хочет
1: страшного, ничего страшного.
0: С кем же хочет общаться наш радиослушатель? С не себе подобными, что ли?
1: Вот, кстати,
0: тогда
1: насчет
0: пусть идет в зоопарк.
1: А, ну, да, вот и сейчас интересный хочу вопрос вам зачитать насчет себе подобных. Мне нравится одна девчонка из нашей школы. Мне казалось, что ей тоже нравлюсь. Но вот что странно, когда мы сталкиваемся на улицах, она делает вид, что меня не узнает. Подпись Оксана К. из города Сергиев Посад. Кстати, мы расширяем регионы.
0: Подождите, теперь тогда звонил юноша, сейчас звонит девушка.
1: Да.
0: Проблема та же?
1: Та же. Как быть?
0: У девушек все намного сложнее. Как правило, юноша получает первую информацию о половом воспитании и вообще о половой принадлежности, о половых особенностях от людей сверстников, и да. что наиболее пагубно от старших сверстников хулиганов, которые в извращенной форме
1: это все делают обычно.
0: Доносят до девственного сознания юноши.
1: Организма юного.
0: Да. Все особенности полового воспитания. У девушек ситуация намного хуже, поскольку мужчина более защищен от воздействия на его мозг, поэтому юноши склонны к оценке услышанного, подчас даже к проверке услышанного на личном опыте.
1: Или к проверке реакции. То есть вот мы да, сколько раз наблюдали, да. когда он брал, например, и кидал авоську ей вслед с криком «Держи!». Вот, да. И да. девчонки с визгом разбежались. Ну, это да. понятно. В общем, вы ответили на вопрос. Из Казани пришел очень интересный вопрос. Видите, какие, где нас слушают, в каких да.
0: жалко, хороших что местах. Дом меня не слышит.
1: Ну, понятно, потому что в гостинице, к сожалению, сложно с радиопроводкой. Рад слышать здоровые мысли. Расскажите что-нибудь о медитации, о культуре Тибета.
0: Ну, вам...
1: Нет, не мне, вот из Казани просили.
0: Я-то все... Вам, в смысле радиослушателю, о культуре да. мы уже говорим 2 часа.
1: Ну, это хороший ответ. Вот давайте перейдем дальше. Значит, сейчас... Про Смоленск, про вашу вторую родину, сокращенно ВР. Назар Ефимович, ответьте, пожалуйста, с чем связано появление в городе Смоленске всевозможных фашистующих элементов в виде бритоголовой молодежи? Может быть, это недостаток образования в школе?
0: Да, недостатки у нас есть. Но связывать напрямую появление коротких причесок у молодежи с плохой работой наших школ нельзя. Почему? Связать это можно скорее с увеличением цен на услуги парикмахерских. Средняя стрижка, так называемая молодежная,
1: называется
0: в городе сексон, Смоленске да. стоит на сегодняшний день 35 рублей.
1: Совершенно верно. А про машинку купила, всем домом скинулись, да, она отмеряет. И,
0: да,
1: и да. кстати, я могу
0: стоит
1: сказать,
0: на порядок дешевле. То есть
1: я
0: в
1: тоже
0: в силу,
1: ряда причин отношу такую стрижку. Это же не значит, что я как-то...
0: А у нас в Смоленске да. очень тяжело заработать
1: да.
0: деньги.
1: Да, да, да, совершенно. Это я заметил. Вот... Ну что же, сейчас еще я хочу вам зачесть ряд сообщений. Вот он, очень интересный вопрос к господину Клычку. Как вы относитесь к развитию дружественных отношений между детьми? Ведь еще узбеки говорят, сила птицы в крыльях, а человека в дружбе, спрашивает
0: Сергей. Да, поэтому ребенка надо заставлять с детства, особенно в 3-4-летнем возрасте, подражать. Причем не индивидуально, а коллективно. Заставлять группу детей посидеть, как пчела на цветке. Наездник на лошади.
1: Кстати,
0: как вот, Карабас-Барабас.
1: Да, мы, кстати, делали, я помню, в бытность моей
0: очень моей важно работы. Научить попрыгать ребенка, как кузнечик.
1: Я когда работал Козлик. С завхозом,
0: кенгуру.
1: Когда завхозом работал в детском саду, я очень любил...
0: Очень важно, чтобы да. научить его прыгать, как кенгуру.
1: Я делал грибки.
0: Очень
1: повсюду важно. У меня стояли грибки, и детишки там скучивались во время дождя и очень мило общались. То есть я заметил, что наибольшее сплочение и дружба между ними все-таки была...
0: А вот, кстати, есть стишок.
1: Да. Ваш?
0: Да.
1: Отлично.
0: Шел король-боровик. Через лес напрямик. Он грозил кулаком и стучал каблуком. Был король-боровик не в духе. Покусали короля мухи. Это ну, детский стишок для 5-6-летних детей.
1: Ну я прям в восторге. Как же вы вот можете...
0: Просто вы сейчас начали говорить о грибах, и я его...
1: Послушайте, ну чтобы писать такие замечательные
0: надо
1: детские стихи...
0: Надо быть добрым сердцем.
1: Это во-первых. А во-вторых, вы же должны как-то научиться мыслить двояко. С одной стороны, вы уже человек в возрасте, с другой стороны, вы должны как говорить...
0: В этом и заключается искусство педагогики. Мыслить как ребенок. Несмотря на мои седые волосы, душой я молод, и глаза у меня голубые.
1: Да. Как влияет на детские умы телевизионные рекламы, интересуется Ниточкин. Вообще, мы рекламе уделяем очень
0: пагубно,
1: много времени.
0: Пагубно влияет.
1: Но, в принципе, мы не разрешаем смотреть нашим
0: нельзя.
1: Детям здесь на
0: станции. У нас
1: станции.
0: В Смоленске, даже в наших школах, по этой причине было отменено телеобразования, внедряемые в советское время, были так называемые, внедрены с конца 70-х годов, так называемые телеклассы, то есть классы, оборудованные телевизионными приемниками.
1: Компьютерами,
0: тренажерами
1: ставим всюду.
0: Позже.
1: Оборудуем сейчас, кстати, и бассейны, чтобы они как-то могли спать.
0: Но, понимаете, это у вас здесь в Москве, а у нас в Смоленске с финансами немножко сложнее.
1: Ну, зато я знаю, что вы являетесь участником гольф-клуба. Это, кстати, очень дорогое увлечение. И клюшка у вас есть семенная, я знаю.
0: Дело в том, что мои труды, естественно, не прошли незамеченными мимо руководства.
1: Да.
0: Как областного отдела народного образования, так и муниципалитета города Смоленска. Вот, поэтому, естественно, я являюсь почетным, как вы правильно отметили, членом гольф-клуба. То есть я освобожден от уплаты членских взносов, которые, кстати говоря, составляют приблизительно 2/3 моего оклада.
1: Вот, кстати, пришло новое послание от нашего замечательного радиослушателя, который подписывается словом «Протагор». Сейчас я зачитаю. «Принял эфиралган у пса. Похмельное состояние прошло. Прошу прощения за предыдущее дебильное послание».
0: Ничего
1: страшного действительно не случилось. И послание, это было просто ваше мнение.
0: Самое главное, чтобы все было на пользу.
1: Да, да. Ну что же, я предлагаю сейчас прерваться ненадолго.
0: Давайте я в заключении этого часа прочитаю свой стих.
1: Конечно.
0: 76-го года.
1: Вот интересно, вы же, кстати, как музыкальные артисты, ансамбль молодежный, любите, я понял, датировать вот свои стихи.
0: Прям. Поэтическое творчество тем и славится, что подписывают его именно с точки зрения датировки. Потом на склоне лет так приятно вспомнить себя молодым не просто, а подкрепляя это воспоминание документом.
1: Был это же своего рода ведь дневник.
0: Так,
1: некоторые ведут дневники, а вы сможете читать стихи и вспоминать, в какой обстановке вы писали.
0: Да, это была обстановка. Был майский день, весна. Ловили дети в скверике друг дружку. А молодая женщина несла тугую кислородную подушку. Чье это горе? Матери, жены. Мне не забыть, как из аптеки выйдя, она пошла вдоль каменной стены, бела как мел, никого не видя. В глазах у женщины была такая ночь, так горько были сжаты губы эти, что можно было все отдать на свете, чтоб ей хоть чем-нибудь помочь.
1: Вы знаете, Назар Ефимович, по-моему, я видел ее, но только с полотенцем, с махром сегодня в бассейне.

0: И мы продолжаем нашу беседу с заслуженным педагогом России Назаром Ефимовичем Клычком. Если позволите, Назар Ефимович, я зачитаю вам письма, которые пришли именно вам. Так, тут огромное количество, то есть прям... Ну вот, на мой взгляд, очень интересный вопрос задал Сергей. Как вы относитесь к воспитанию детей в Суворовском училище? И как это влияет на их психику и развитие?
1: Ну, вообще, девочку отдавать в Суворовское училище не стоит. Не потому, что женщине в армии не место. Нет.
0: Дефицит определенный ощущается, я сам помню.
1: Нет, вы знаете, в последнее время...
0: Повалили все-таки.
1: Да, это связано с тем, что...
0: Мода.
1: Мужчин, отток мужчин из армии связан в первую очередь с неплатежами.
0: Да.
1: Но в то же время, пусть небольшая, но стабильная зарплата привлекает многих женщин. Опять же, экономия на одежде. Поскольку женская военная форма многим даже очень к лицу. Но все же я бы воздержался от такой крайней меры, как девушка в Суворовском училище. Почему? Да потому что Суворовское училище воспитывает с малых лет мужчину-бойца. И воспитание женщины или бойца с малых лет пагубно отражается на ее дальнейшей основной способности деторождения.
0: Да.
1: И тут мы с вами подходим еще и к такому острому моменту, как женщина
0: офицер. А женщина-мать офицер.
1: Да.
0: Потому что по-настоящему, скажем, вот уже сейчас появляются дети, родившиеся реально в воинских частях. То есть, да, и когда спрашивают у них, он еще только говорить научился.
1: Место рождения в паспорте пишут.
0: Воинская часть 714, к примеру, да. У нас был нонсенс так такой. Вот. А вот скажите, как вы считаете, Ефим Назарович, вот женщины сейчас в армии, да, они же, как вы сказали, носят определенную одежду.
1: В основном сержанты, старшины и прапорщики.
0: Это же юбки все-таки.
1: Да.
0: А ведь неудобно в полевых условиях женщине в юбке. Почему бы нам не одеть?
1: Очень удобно.
0: Да, ну вообще правильно. Да, ну только что я вас перебил, прошу прощения, Назар Ефимович, да, продолжайте.
1: Дело в том, что в Суворовском училище девушку не смогут
0: никак
1: обучить
0: ничему.
1: Правилам личной гигиены. Поскольку гигиена подростка юноши радикально отличается от гигиены подростка девушки.
0: Да.
1: И вы не сможете с этим не согласиться.
0: Безусловно. Что?
1: К сожалению, педагогический состав в суворовских, нахимовских и пулицеровских училищ, он рассчитан в основном на воспитание юнош, как я уже говорил ранее. Поэтому воспитание девушки там не будет полноценным. Ведь представьте себе офицера, который объясняет, что опорожнение груди рукой во время кормления младенца является прекрасным импульсом для образования молока.
0: Это, кстати,
1: да вас сейчас... просто засмеют.
0: Вы сейчас,
1: вас,
0: кстати,
1: просто
0: прямо...
1: засмеет министр обороны Сергеев и будет прав.
0: Вы сейчас прямо зашли вот из нашей методички курса молодых матерей. Вот это же место там им.
1: Это классическая фраза.
0: Да, мы ее оттуда и взяли у классиков. А вот еще один вопрос. Я, кстати, даже не знаю, правда это или нет, вам решать. Назар Ефимович, когда вы были редактором Мурзилки, на последней странице печатались весьма вольные стихи.
1: Я не был редактором Мурзилки.
0: Да, все,
1: я был редактором журнала «Хрюша».
0: А там тоже стихи печатались?
1: Да.
0: А вот эти вот стихи, я позвольте, за что? Я купила кошке к празднику сапожки, прочесала ей усы, сшила новые трусы.
1: Нет.
0: Только как их одевать, хвостик некуда девать. Не вызывают ли эти ваши стихи раннего интереса к половой жизни у детей? Спрашивает учитель средней школы Михайлов Е.Ю.
1: определенный интерес вызывает.
0: Но это ваши стихи для начала?
1: Нет, мои стихи такие. Ой, ой, живот болит, ой, ой, меня тошнит. Ой, мы яблок не хотим, мы хвораем, то мы тим. Тут в этих стихах проявляется отвлеченное... Зачитывая эти стихи ребенку, мы отвлекаем его.
0: Безусловно.
1: От тех вопросов, которые он обычно задает мамы.
0: Кстати, вопросы порой бывают очень тупые, монотонным голосом они их.
1: Да, да.
0: Вопрос к Назару Ефимовичу. Назар Ефимович, в данный момент я занят тем, что на кухне из пневматички ИЖ-38 отстреливают тараканов. Должно ли у меня быть уважение к этому бесполезному звену природы, именуемому на латыни Блатоптера сапиенс? Спасибо, дядя Федор.
1: Ну, он неразумен, как вам кажется. В латыни не так сильно.
0: Да.
1: Я все-таки вам хочу сказать,
0: погасло, что... Погасло все у меня сейчас тут. Вот тиракан, прям светилось и погасло.
1: Тиракан, он занимает определенное звено, являет из себя определенное звено в экологической цепочке. Для того, чтобы устранить таракана радикально, я посоветовал бы вам завести его биологического врага, который относится к нему не с уважением, рассматривал тараканы как корм.
0: Как конкурента.
1: В качестве такого биологического поедателя, то есть следующим звеном в цепочке, в кормовой цепочке таракан, мусор-таракан является третий аспект этой цепочки, крыса домашняя.
0: Или муравей, это первый аспект обычный. Да, обычный домовой рыжий муравей какой-то.
1: Нет. Да. Последнее время нами учеными было доказано, что наличие муравья в доме не является
0: фактором уничтожения таракана. То есть
1: да.
0: Вы проводили исследование, потому что раньше всегда считалось.
1: Потому что все школы Смоленска на рубеже 92-3 годов были просто заражены.
0: Тараканы.
1: Мы побороли тараканов путем привлечения грызунов, которые питаются он ими.
0: А потом просто уже кошару туда и все.
1: Да.
0: А Сергей спрашивает, обучает ли девушек в Суворовском училище одевать портянки?
1: Дело в том, что по уставу караульно-постовой службы, если мы не изменяем память.
0: Что у вас, извините за интимный вопрос, с зубами? Ну,
1: понимаете, возраст.
0: Может быть, вам водички все-таки?
1: Да тут есть. Сейчас я глотну. Подождите.
0: Вы простите, вы можете так и повредиться, даже пораниться. Вот видите. Давайте я вам вытру.
1: Стало легче.
0: Так легче у вас?
1: Нет.
0: Все, по. Ну, хирург, он стоматолог, по-моему, вот верхний мозг у вас не очень хорошо держится, будьте здоровы.
1: Да. Все, я в порядке.
0: Да.
1: Так что же все-таки касается портянок?
0: Да, портянок.
1: Так вот, форма одежды женщины в войсках подразумевает ношение высокой обуви, то есть сапог. Скидка женщинам-прапорщикам и старшинам делается в том, что им выдаются офицерские сапоги. То есть сапоги...
0: Хромовые.
1: Да.
0: Не кирзовые, да.
1: Сделанные из натурального кожаного материала. Поэтому, естественно, что лучшим промежуточным материалом между ногой, стопой военнослужащего и кожей является портянка. Поэтому волей-неволей приходится обучать ее надеванию.
0: Угу. Да. Вот вопрос пришел от Рустама Каримовича Гмыри, человека, которого я очень уважаю. Вы знаете его, это известный очень искусствовед.
1: Да, я слышал.
0: Саша, спроси, пожалуйста, Назар Ефимович, чем отличается педагог от педофила? Поскольку существует пошлый анекдот, что педофил любит детей по-настоящему. Не кажется ли Назару Ефимовичу, что педагог обязан любить детей точно так же, как педофил, не прибегая к сексуальным перверсиям? Искусствовед Рустам Каримович Гмыри.
1: В какой-то степени любовь к детям является педофилией, если строго следует переводу с латыни, то это так. Но педофилия подразумевает в себе сексуальную ориентацию индивидуума на совокупление с ребенком. Угу. Педагог же рад уже тому, что формирует путем каких-либо умственных своих действий в ребенке будущую личность, формирует уважение его к труду, формирует те навыки, которые могут пригодиться ребенку в будущей жизни. Конечно, случается и среди педагогов случаи педофилии. Мы об этом знаем.
0: Причем даже бывает так, что она распространяется не столько на детей, сколько на своего товарища, коллегу по работе.
1: Да, это уже несколько другая система.
0: Ну, мы о ней не будем здесь говорить. Да. Давайте перейдем к более все-таки таким вопросам веселым. О том, что-то как-то грустным все осадили.
1: Да, чернушки добавили мы.
0: Вопрос Назару Ефимовичу. Чем отличаются чукотские дети от детей, родившихся на Аляске? И что будет, если Аляску придется вернуть за истечением срока? Спрашивает Савелий, наш постоянный радиослушатель.
1: Ну, отличаются они в первую очередь тем, как их вскармливают. Ведь известно, что...
0: Чукотские под оленями растут.
1: Да. А наши аляскинские братья...
0: На сухом молоке.
1: Выкармливают их, да. Причем сухое молоко так называемой южноамериканской ламы. Почему-то на североамериканском континенте считается это высушенное молоко наиболее подходящим для грудного ребенка.
0: Да.
1: Так вот, замечено нами, что чукотский ребенок высосет большую часть своей нормы в течение первых 10 минут. В то же время...
0: Ну, правильно, извините, время, у него каков сам всос-то мощный, это же...
1: В то же время аляскинский...
0: А знаете почему? Извините, я вот вас перебью, да. Назар Фимович. Дело в том, что, как вы знаете, старая русская песня «На Чукотке дуют ветры, на олени я несусь». Да, известная песня. Да. Вот всегда ветер ему в лицо, поэтому, чтобы каким-то образом не задохнуться, чукотцы, они должны выдыхать из себя, то есть у них легкие, будьте здоровы, должны работать на выдох очень мощно, и также, соответственно, и на вдох. И поэтому всос
1: Кстати,
0: молока...
1: Кстати, в свое время даже была такая теория, что выдох чукотцев приносит антициклон на Аляску.
0: Да.
1: Это этим оправдывались просчеты американских метеорологов.
0: А вот еще вопрос к вам пришли достаточно интересные. Во-первых, Ефим Назарович, ходит слухи, что к хромовым сапогам меньше прилипают собачьи лепешки, нежели к кирзовым. Только лишь этим обусловлен выбор в женских подразделениях Суворовского училища.
1: Ну, дело в том, что женщины, как правильно заметил радиослушатель, дублируются в армии наличием собак. Поскольку женщина реально в бою помочь может мало чем. Поэтому их применение в войсках ограничено контрольно-пропускными пунктами, то есть лицом войсковой части.
0: Да.
1: Да. Естественно, что войсковую часть наряду с человеком, в данном случае женщиной, дублируя ее функции, выбирается собака как наиболее древний и послушный
0: зверь.
1: Да. Поэтому действительно, я так думаю, что в войсках столкнулись с проблемой существования этих двух особей. То есть особи женщины и особи собаки. Неважно, кобель это или сука.
0: Но это тут нужно сказать, что вы правильно сказали, существование. То есть вы не сказали конфликт, да, или там конфронтация.
1: Не вынуждены существовать. Почему?
0: Да.
1: Потому что собака, как и женщина,
0: любит ласку очень, во-первых.
1: Правда жизни.
0: Да, это же и кушать хочет, а ласку любит.
1: Послушной. В противном случае с собакой расправляются, с женщиной тоже.
0: В запас просто.
1: Да, да. Боевая задача должна быть одинаково понята как собакой, так и женщиной. А их взаимоотношения между собой регламентируются уставом караульной патрульной службы.
0: Дорогой Назар Ефимович, в литературоведении не утихают споры. Являетесь ли вы автором приписываемого вам стихотворения? Вышла кошка из-за горы, нашла там мухомор. Мухомором отравилась, а от горя застрелилась. Проясните,
1: нет,
0: пожалуйста,
1: ситуацию. Нет, я не пишу такие стишки, потому что эти стихи, вот, которые сейчас привел радиослушатель, ну, я не буду, я не скажу, что это стихи его собственного сочинения, но на первый взгляд там существует явно такое суицидальное направление.
0: Да, вот. Для детей
1: мои
0: это очень...
1: Мои стихи отличаются радостью. Вот, например, «Синий домик у ворот, угадай, кто в нем живет, дверца узкая под крышей, не для белки, не для мыши, не для вешнего жильца, говорливого скворца. В эту дверь влетает вести, полчаса проводит вместе, вести долго не гостят, во все стороны летят». Угадайте, о ком здесь идет речь?
0: Ну, наверное, о воробьях.
1: О почтовом ящике.
0: Ну, почти угадал, почти угадал. Ну, все-таки вот давайте, что касается, опять же, уважения. Вы знаете, сейчас все более и более воспитание детей ставится, ну, на какую-то коммерческую основу. Издается много литературы всяческой и так далее.
1: Подчас эта литература никем не сертифицирована.
0: Безусловно. И вот я об этом и хотел поговорить.
1: Да.
0: Недавно мне в руки попалась брошюра, которую издал один этот вот, который гадает. Вот он, значит, там написал, что я, говорит, в случае, если семья ваша живет в малометражной квартире, и дети вынуждены спать в одной комнате с взрослыми, причем с людьми преклонного возраста, говорит, целиком их сканирую, их биополя, и смотрю, насколько влияют биополя пожилых людей на ребенка. И, как правило, мы проверили работу этого писателя. Выяснилось, что он всем дает отрицательный ответ, дескать, нельзя. Потом мы покопались в архивах и пришли к выводу, что никогда на Руси детей не клали спать в одной комнате с людьми пожилыми.
1: Клали.
0: Вот расскажите поподробнее, если можно.
1: Дело в том, что история повелась. Вообще русская изба состояла из одной комнаты, как вы знаете.
0: И синий.
1: Это было вызвано тем, что топить большую площадь было невыгодно. И это накладывало отпечаток. Недаром в старых русских семьях дед имел право, восседая за столом, дать ложкой по лбу не только самому младшему члену семьи, но и одному из уважаемых почетных своему сыну, который сидел по правую руку, как правило.
0: Да.
1: И в то же время расположение ребенка и пожилого человека в одной комнате приучает ребенка к выдержке. С этим вы не можете не согласиться, поскольку пожилой человек, помимо того, что он издает различные звуки, генерирует непроизвольные запахи и шумы, он является еще и объектом
0: пристального
1: внимания со стороны ребенка,
0: да,
1: поскольку
0: он его изучает,
1: жизнь пожилого смотрит, человека может в любую секунду оборваться.
0: А вот скажите, вот, он ждет?
1: Нет, он...
0: Но он, дескать, с любопытством наблюдает.
1: Он готов по предварительному научению своих родителей оказать первую помощь. И
0: нет.
1: Сигналом, который разбудит
0: родителей. То есть издать звуки какие-то.
1: Да, закричать, типа, деда не дышит. Или
0: не
1: баба что-то.
0: Ты там, уснула и не просыпается.
1: Да,
0: это мы неоднократно видели в кино.
1: То есть система так называемого алар.
0: Сигнализация, алар, да, алар. Совершенно верно, горничковый алар. А вот скажите, вот насколько зависит гримаса на лице, которое видит ребенок первым, вот появляясь на этот свет? Ну, то есть, скажем, если там он видит лицо, ну вот,
1: как
0: у Прохора, либо...
1: Лицо ребенок не видит, он видит несколько другую часть тела.
0: Да.
1: Своей матери, когда появляется.
0: Нет, нет.
1: Вообще мимика младенца заключается в
0: том, что
1: рот
0: младенец
1: раскрыт
0: и закрыт.
1: Брови и верхние веки приподняты.
0: Да. Или закрыто, все опущено. Ну что, да, я извиняюсь,
1: вообще
0: я глупый вопрос задал.
1: Первого введения на последующий характер личности, оно достаточно велико. В качестве корректировки этого явления мы рекомендуем спокойные тона в родильных домах. Просто не окрашенные в нейтральные цвета пастельных тонов.
0: Голубой,
1: розовый.
0: Желтый.
1: В зависимости от того, кого вы ждете.
0: Оранжевый,
1: вы ждете
0: цвет
1: мальчика,
0: очень хорошо тоже.
1: То надо красить цвет голубой. Если девушку, то в розовый.
0: Если пятерню, то оранжевый мы обычно красим.
1: Да.
0: Ну, вы знаете, давайте сейчас ненадолго прервемся. Потому что мне нужно сходить вниз, там привезли стекла еще.
1: А мне мост подточить.
0: Да, вот это осторожненько.

0: Sky DS9 couldn't catch them. Молвила собачка Монморанси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Для тех, кто только что подключился или пришел откуда-нибудь, например, с ночной рыбалки, ну или с какого-нибудь спортивного мероприятия, напоминаем, что вы слушаете программу «Монморанси», и в гостях у нас сегодня Назар Ефимович Клычок, заслуженный педагог России. И опять же я хочу зачитать, во-первых, хочу, то есть вопрос мне тут пришел, зачем вы, Александр, подглядываете в бассейне как маленький? Ну вы тоже меня поймите правильно, вот вы уже поплавали, уже сходили в душ и все, чего-то там возитесь, а мне нужно убирать, мыть бассейн. То есть я не подсматриваю со срамной какой-то целью, а просто жду, когда вы наконец уйдете, чтобы успеть вовремя приехать на радиостанцию, во-первых, и чтобы вам же на следующее утро было чисто в бассейне. А вот вопрос...
2: Я хотел бы со своей стороны добавить, что невольное наблюдение детей за взрослыми так или иначе происходит. И не нужно ограждать ребенка от таких вот эмоций, которые он может получить, наблюдая за поведением взрослых. Ведь недаром, что в Древней Руси, как я уже говорил, все спали в одной комнате, и проблема полового воспитания решалась тем, что дети наблюдали за поведением родителей, волей или неволей.
1: Да. Просят вас некто, подписавшийся просто НБ, рассказать что-нибудь о влиянии, но написано сразу о вредном влиянии игрушки Тамагочи. Я бы вот не стал так ставить вопрос, потому
2: я
1: что...
2: Я не знаю, о чем идет речь. Поясните.
1: Тогда это длинная история. А-а-а. Не хотелось бы в нее вдаваться. К тому же, вы знаете, у меня последний раз такая незадача произошла с моей любимой этой игрушкой, что я прям до сих пор весь расстроен. Да. Я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков наших уважаемых радиослушателей 203-19-22. И, пожалуйста, задавайте ваши вопросы Назару Ефимовичу Клычку. Только формулируйте их как-то конкретнее. Как говорится, не размазывайтесь травой по сапогу. Ну, да. Это такой, как называется, компомоз.
2: Да.
1: Вот. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
3: У меня вот назрело пару вопросов. Вот первый вопрос такой. Вот вы говорили об уважении молодых людей к более взрослым или вот даже более пожилым. Вот, это уступание места в транспорте и название по имени, отчеству и так далее. Но с другой стороны, от этих же самых пожилых людей в свой адрес все чаще и чаще можно слышать упреки и даже ругательства. Ну и, собственно, вопрос, почему же нет взаимного уважения и как его достигнуть? Вот, и вот второй вопрос, да? Вот, существует такая теория, что если мама хочет, чтобы его сын или, значит, ну, ее сын или дочь были как-то связаны с музыкой, то в период беременности мама должна обильно слушать классические музыкальные произведения. Вот так ли это и что можно сказать по этому поводу?
1: Спасибо, спасибо. Ну, нужно начать, видимо, с первого
2: вопроса. Да. А о чем был первый вопрос?
1: А вы разве не слушали?
2: Вы знаете, в последнее время я замечаю за собой такое странное явление. Я помню было очень давно. Но...
1: Это говорит о том, что у вас великая мудрость. То есть вы как дерево. Вот, например, да. Вы знаете, что почему дерево измеряют по его возраст, по количеству колец.
2: Да.
1: Потому что если взять дерево.
2: Я слышал об этом.
1: Если взять дерево и размотать его, то когда мы придем к самому первому кольцу, мы можем с уверенностью сказать, что именно на вот, скажем так, обивку этого кольца смотрел какой-нибудь Наполеон, понимаете? Затем нарастало. Так же и вы наш пенечек.
2: Ну, я еще крепкий.
1: Да, да.
2: Вы не смотрите, что.
1: Так вот, вопрос был, почему тогда люди пожилого возраста не отличаются.
2: Да. Я вспомнил. Да, и вызвано это тем, что эти люди чувствуют свою ущербность. Если эта ущербность по отношению к молодым раньше была для них естественной, то есть у них была обеспеченная старость, у них не было проблемы, где взять денег, куда поехать отдыхать летом, поскольку существовала большая сеть различных пансионатов для лиц пожилого возраста.
1: Санаториев.
2: Да.
1: С ванными хвойными. Я даже помню, мы опускали их в ванну. И, вы знаете, попадались ведь такие у нас пациенты, что вот уже нянечка Людмила тоже, она уже всю ванну помоет. Ванна блестит, так ему наполнили уже, хвои все положили туда. Он кричит: нет, вот там перед мной еще был, раз, еще раз, дескать, помойте при мне. И приходило, значит, Любе все это вот сливать, снова мыть, а у нее-то руки не резиновые. А сейчас... Кремов тогда не было, вы помните? Это же как кошмар был. А то сейчас там, пожалуйста, пришел тебе крем. А то, что был
2: тогда
1: крем?
2: Тогда солидолом мазали.
1: Безусловно.
2: Да.
1: И все, а куда еще? А солидола-то было много. Вы помните, у нас же было свое приусадебное хозяйство. Но. Кстати, как ваше приусадебное хозяйство от Смоленска? Я знаю, что это ваша любимая тема.
2: Редиска уже у нас поспела и клубничка.
1: Крупная? Крупная?
2: Ну, клубника до 20 грамм на ягоду, а редиска до 35 бывает.
1: Ну, что это? Что твои яйца?
2: Да.
1: Не, ну так куры, они вот у нас что... очень несутся сейчас в инкубаторе. Вы, наверное, видели. Вы их... Вас не водил еще Василий, не показывал?
2: Кур?
1: Яйца.
2: А зачем мне их показывать? Вы мне принесите, я их с собой заберу. Я люблю утром яичницу.
1: Принесите, пожалуйста, эту тарелочку.
2: А все-таки, что касается современного положения престарелых и пенсионеров, то всем известно его плачевное состояние.
1: Ну, еще и пожилых взять тоже, потому что ведь раньше как было. Вот смотрите, вот вы правильно сказали, пожилые, престарелые. А сейчас к ним уже относятся и пожилые. А пожилой что? То есть, например, он может быть там ему 40, а он уже,
2: стукнуло, уже пожилой.
1: Уже все.
2: Никому не нужен, оказался за бортом. Ничего тут удивительного нет, потому что вот то пагубное, что является современным в нашем обществе, тот цинизм, к которому мы относимся теперь к общечеловеческим гуманным понятиям, он в первую очередь отражается на малозащищенных
1: слоях населения. Да,
2: да. Туда входят как раз упомянутые вами престарелые.
1: И также вот входят малые национальности тоже.
2: Да, да. Очень
1: женщины беременные тоже, вы знаете, вот
2: да,
1: я
2: как ни странно,
1: помню, приходят как ни странно. Люди сюда, вся лица на ней нет, да, говорит, а с пузом ходила уже на 7-м, по-моему, месяце, да, Ген, на 7-м была она, да, вот, приходит, типа, вся бледная, лица нет, вся рыдает, говорит, в метро нет, чтобы там место уступили, еще, говорит, локтями запинались, говорят, а с другой стороны, ведь эти, легко, как яйцо бы вылетело, а сейчас вот, говорят, ведь и молодые-то тоже многие обнаглели, как подкладывают мечи, то а шары, чтобы место уступают. Она едет на службу, она работает, скажем, в магазинчике в коммерческом, да? То есть, ну там она и так, типа, положит,
2: особенно
1: и лежит, и сидит, и все, а тут, да.
2: В моменты посещения этих магазинов налоговыми инспекторами.
1: Да, они подкладывают сразу.
2: Да,
1: потому и, что... которые наркотиками торгуют, они тоже этим, к этому прибегают.
2: Что справедливо, и спрос меньше.
1: Конечно.
2: А все-таки, что же касается недовольства престарелых, действительно, поскольку их недовольство на бытовом уровне, оно выражается в кругу себе подобных, доступа к средствам массовой информации за редким исключением, вот возьмите меня, например, они не имеют и сказать открыто о своем наболевшем не могут, то они вынуждены компенсировать свой эмоциональный подъем вот этим вот, как им кажется, выражением недовольства на молодежь, на подрастающее поколение, которое, как престарелым кажется, чувствует себя сейчас намного раскованнее, чем они в свои молодые годы. Это является ярчайшим проявлением конфликта поколений. И ничего тут с этим не поделаешь. Придется ждать, пока все вот эти не перемрут.
1: И также читать книгу Ивана Тургенева «Отцы с детьми». А какие профилактические меры вы предпринимаете для недопущения возникновения чешуйчатого лишая у детей, проживающих в районе Смоленской АЭС? Школьный врач Юрий Парголов. Дайте я расскажу маленькую историю из вашей жизни. Уважаемый Юрий.
2: Вы об этом?
1: Да, ну а что ж ты? Дело в том, что Назар Ефимович Клычок прослыл еще, скажем так, достаточно известным диссидентом. То есть в свое время это был, по-моему, 82-й год. То есть еще ничего такого не было.
2: Расцвет.
1: Да. Он приковал себя собачьим ошейником к воротам Смоленской атомной станции с требованием закрыть ее, за что был подвергнут гонениям. И, кстати, я хочу сказать, что, может быть, именно этот факт в вашей жизни и побудил вас спустя вот столько лет, считай, по-моему, лет 12, да, уже вернуться назад туда. И бороться, и вернуться. А Толик, да. Кстати, Толика же вы подобрали, насколько я знаю, тоже там же, как раз вот этот лишает у него.
2: Ну, вы знаете, как показывают последние опыты.
1: Ну, кстати, не только последние, первые тоже это показывают.
2: Чешуйчатый лишай напрямую не связан с каким бы то ни было радиационным воздействием.
1: Скорее, он переносится утками. Вот.
2: Скорее, его вирусная там, природа. Ведь его по-другому называют и герпесом.
1: Слюнами там. Этими,
2: радиация же в Смоленщине проявляется...
1: На грибах в основном.
2: Да. У тех, кто потребляет грибы, это раннее выпадение зубов.
1: Да, иногда бывает, что даже вот такие моменты, что выпадение происходит, ну, прям и всех. То есть вот верхний, например, под тяжестью.
2: Нет, наиболее устойчивое к воздействию радиации — это клыки. Вот посмотрите, у меня они еще свои.
1: Вот эти, да, вот боковые? Да. Ну, уже там как-то я вижу коррозия.
2: Ну, знаете ли, годы.
1: Да, ну, давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Ваши вопросы Назару Ефимовичу. А, на второй-то вопрос мы не ответили нашего...
2: Напомните мне, пожалуйста. Что-то было связано...
1: Первый вопрос мы ответили, а второй тоже был ведь интересный.
2: Не помню, к сожалению. Склероз, знаете.
1: Вы простите, а я дело в том, что в этот момент тут

0: сито. Я один раз лично сито сделал для женщин. У нас женщина была педагогом. И она, вот, чтобы рис там сеять, горохи всякие, я и сито сделал.
1: А у нас мужчина. Ну, а сейчас же учителя вводят мыть машину своих учеников на практику. Вот как вы вот относитесь, Назаров Юмович, вы, Александр?
2: Плохо.
0: Спасибо.
2: Мы в наших
0: а какая машина, я хотел спросить? Потому что если, например, машина дорогая, то может быть...
2: Я слышал о проявлениях приучения детей к труду. Они мыли машины на стороне, но за деньги. Мы же у себя в области на уроках труда пытаемся дать возможность детям заработать деньги. Но не мытьем автомобилей на стороне, как это делают столичные преподаватели, а тем, что помогаем нашим шефам, промышленным предприятиям смоленщины, а также сельским хозяйствам, крупным колхозам и фермерским
0: хозяйствам.
2: Да. Приучаем детей к труду на земле. Ведь только контакт с природой может,
0: землей, да.
2: Да, может воспитать в человеке то светлое, доброе, гуманное, чего так не хватает.
0: Скажите, Назарович, а зачем вы вот всем вашим воспитанникам привязываете на веревочке на шею мешочек с землей? Это какая-то традиция или что, или ритуал?
2: Нет, дело в том, что в этих мешочках заключена вообще... То есть я ввел в обучебный процесс понятие «соль земли».
0: Угу.
2: Вот. И чтобы ребенок привыкал к своему общению с землей, чтобы знал, что вот этот кусочек его земли, на которой он родился, вырос. Вот. И где бы он ни был, он обязуется носить этот мешочек с собой, чтобы помнить то место, где он родился, вырос. Это воспитывает в детях чувство выдержки.
0: Ну, понятно. Вот тут житель города Десногорска, даже там нас слушают, пишет: уважаемый, вы ошибаетесь, Смоленская АЭС была открыта в 1984 году. Так вы простите, я же не сказал, что Назар Ефимович сел у работающей станции, он сел у строящейся, только в этом я ошибся. А в 82-м году строительство было в самом разгаре. Кто бы вот допустил к воротам работающей
2: радиостанции? Уранта завезли еще в 81-м.
0: Да, его складировали.
2: Промышленная, на промышленную мощность она вышла в 84-м, а пробный пуск реактора был в 81-м году.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте. Хотелось бы задать такой вопрос. Ну, к вам, Александр, как к музыканту, а к вашему гостю как к педагогу. Сейчас по телевизору множество, как правило, плохой и никуда не пригодной музыки. А насколько вы знаете, дети впитывают в себя все как губка. То есть, если мама с папой там под какого-нибудь там Валерия Укупника бодро трясут ягодицами, не впитает ли в себя ребенок то, что это, дескать, хорошо, то есть, дескать, это какой-то раритет для него, и не опасно ли это?
0: Спасибо.
3: Хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет.
0: Спасибо за вопрос. Ну, я начну с себя, если позволить, все-таки вопрос касается музыки. Хотя сильно сказано, что я музыкант, ничего подобного. Я сейчас в последнее время все больше по ремонтам, то есть, ну, разнорабочие. Это не вполне естественно, потому что, да. Так вот, буквально позавчера, включив диапроектор, я увидел какую-то подборку клипов современных артистов, артистулик, и вы знаете, более безликой волны я не видел. То есть другое дело, что эта безликость сама по себе осторожнее. Ой, Назар Ефимович, что же так обо все стукается-то? Вы вставайте скорее, кстати, садитесь. Вот. Каким-то образом. Подотри, пожалуйста, Вася. Вот. Каким-то образом режиссером этих роликов, автором.
2: Наверное, в душе это надо мной, пожилым человеком. Да, батенька.
0: Да, создателем этих роликов и автором музыки и текстов удается, тем не менее, вот свою безликость сделать агрессивный, тем самым ее индивидуализировать. Поэтому, конечно же, это все очень

0: грустно, на мой взгляд. Но, с другой стороны, не надо допускать детей к такому.
1: Не контролируемый просмотр телевизора ребенком очень опасен. Особенно в нынешнее неспокойное время.
0: Да.
1: Ведь сейчас по телевизору показывают то, о чем раньше и думать было преступно. Сейчас же мы видим это все выплеснутым на экран. Поэтому в меру возможности ограничьте, пожалуйста, пребывание ребенка у телевизора детскими программами.
0: А вот, кстати, Назар Ефимович, вот, по-моему, вчера, или позавчера, ну, неважно, были выпускные вечера у Грудничков.
1: 25 числа.
0: Да, и вот была трансляция,
1: я случайно
0: ее вот уловил, включил, то есть, значит, огромная толпа Грудничков собралась на какой-то площади, где вот как раз вся вот эта вот нечисть собралась и пела. И, как сказала ваша хорошая знакомая Надежда Дмитриевна Палье, я спросил, дескать, позвонил возмущенный, говорю: Надежда Дмитриевна, как, дескать, происходит, что вот вроде молодые, здоровые, сильные, взрослые люди, наше будущее поколение целиком заполнило площадь, и плюс еще пляшут под какую-то вот эту творящуюся на сцене скотобазу. На что она мне сказала: все нормальные молодые люди уже валяются по кустам пьяные или сидят дома и пьют. Меня это несколько утешило. То есть такая оппозиция вот всему этому жуткому базитизму, как раз скачущим этим животным, прыгающим по сцене.
1: Но это тоже неверно, вы понимаете?
0: Конечно.
1: Она существует, потому что существует, простите меня за каламбур такой, существует в настоящее время и трезвомыслящие люди, пускай они при этом должны напиться. Дело-то все в том, что процент нормально мыслящих детей на сегодняшний день снизился до 26-28.
0: Это вот на 50 человек, на группу детсад.
1: На 100 человек, 28-26 детей.
0: То есть все в процентах.
1: Поэтому, а раньше мы имели в лучшие года советской власти, процент доходил до 39. Понимаете, в чем дело? Естественно, что эти 26-28%, они не могут мириться с тем, что происходит на экране, в жизни и вокруг них.
0: Да.
1: Организм их протестует. Но найти выхода своим эмоциям они, к сожалению, в настоящее время не могут. Связано это с тем, что...
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Всеобщая волна коммерциализации культуры выливается в проблемы этого поколения.
0: Да,
1: то есть,
0: да, это я
1: вместо
0: с вами
1: того, чтобы пропагандировать добрые, светлые, истинные ценности и гуманизм...
0: Они поют: «Как я отдам сейчас блевака!» «Как я отдам сейчас блевака!» Поют.
1: Понимаете, что творится-то?
0: Жуть.
1: Вот.
0: Кстати, я вот хотел обратиться к господину некому Писюкову. Ну откуда, поймите, пожилой человек Назар Ефимович знает вот название тех групп, о которых вы спрашиваете? Я получаю ваши сообщения, но просто их не передаю, потому что это, ну в какой-то степени даже глупо. Не может он на этот вопрос ответить. А я все пытаюсь вспомнить о втором вопросе. Вот он был интересный.
1: Ну, вы знаете, вы не так не волнуйтесь.
0: Ладно,
1: пусть наш радиослушатель соберется с мыслью и перезвонит.
0: Да,
1: ничего
0: или, пожалуйста, да,
1: в этом
0: или,
1: нет. А
0: или пришлите нам
1: вас...
0: по почте, собственно, его,
1: да.
0: Мы ответим. Да, ну сейчас мы послушаем телефонный звонок быстренько.
1: Давайте.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, полный к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: У меня вопрос вот какой. Меня интересует архитектура школ, то есть их типовые проекты, а также внутренний как бы интерьер, то есть парты, доски, портреты. Это делают сами школьники или их тупые родители? Спасибо.
0: Спасибо.
1: Ну, я бы так не стал всех под одну гребенку.
0: Я бы тоже, потому что это все-таки предмет достаточно гигиенический. Я помню, сижу я в сквере, понимаете, вот играю на губной гармошке, подходит какая-то, в общем-то, женщина явно поддатая и говорит: дайте мне погудеть. Я говорю: милая, говорю, ты пойми, что это как зубной щеткой попользоваться, а тут это самое под одну гребенку. Откуда это все пошло? От гигиены, нам одного вошки. Или, например, в бане, да? Подходит один, говорит, дай бритву, говорит. Я, дескать, говорю, ну на, возьми, думаю, ну что там? А он давай ей мозоль срезать. Представляете? Нет, он говорит, представляете вообще, да?
1: Ужас.
0: Срам просто.
1: Дело все в том, что внутренним интерьером учебных заведений, таких как школы, детские сады, долгое время занимались архитекторы-женщины, которые, как я уже замечал ранее, хорошо проявляли себя на ниве педагогики. И, пользуясь неограниченным доверием к себе со стороны руководства страны, эти женщины стали вводить в обиход такие рутинные вещи, как школьная общетиповая парта.
0: Да.
1: Окраска в школах проводилась стен. В смысле, стен. Школ стены, проводилась
0: школа, стены, стекла, все, да.
1: Совершенно неподобранным колером.
0: То есть, как попало,
1: попросту. Да. Вы знаете, в последнее время мы стали с этим бороться. И даже для этих женщин я издал брошюру «Как мы боремся с запорами».
0: А есть у вас стихотворение на эту тему?
1: Вы знаете, на эту тему я стихотворение не писал. Но на тему генералитета, о чем мы говорили ранее, есть стишок, который я датировал 64-м годом. Разрешите, с вашего позволения, минутки на две.
0: Год рождения Прохора.
1: Минутки на две я займу ваше время.
0: Безусловно.
1: Полдень был, я отстоял в наряде. С моря шел, рубаху постирал. Эй, солдат! Гляжу, как на параде золотом сверкает генерал. Он стоит на самом напригорке. У него сегодня строгий вид. Почему идешь без гимнастерки? Распустились. Ну-ка позови замполита вашей батареи. Слушаюсь, сказал я, и кругом, и пошел. А он кричит, скорее, я скорей. А он кричит, бегом. Не бегу я. Хоть берите, режьте. А в уставе сказано не так. Словом, я иду себе как прежде. Только руки чуть согнул в локтях. Так и прибыл в офицерский лагерь. Замполита тотчас отыскал. Доложил ему как по бумаге. И сказал, товарищ генерал, рядовой. И только-то я начал, генерал как обухом. Молчать! Я тебя на 20 суток спрячу. Что, не слышал? Я велел бежать. Вижу. Ни за что я пропадаю. Но устав, защитник верный наш, вы ж, товарищ генерал, не дали исполнительной команды марш. Генерал подумал, удивился. Генерал сказал, смотри какой. И как будто прежний удалился. А явился генерал другой. А у этого и голос глуше. Что ж забыл, так просто и сказал. Вот до генерала, когда служишь, позабудешь, что солдатом знал. Память, знаешь, это вещь такая. И рукою хлопнул по плечу. Но а гимнастерка-то сырая. Мне неловко, я стою молчу. Если б дома у меня несчастье, или службу я б кончал уже, ну тогда, а то ведь как с начальством говорить прикажешь по душе. У меня таких талантов нету. Разговор хочу свести к концу. Мне, товарищ генерал, в поэты, а чины поэтам не к лицу. Не к лицу, и вдруг с какой-то грустью, словно что-то вспомнилось ему. Генерал сказал, ну что ж, допустим, что чины поэтам ни к чему. Скорой славы сердце ужирало. Но со славой мы повременим. Все равно, поэты, генералы, а сначала надо рядовым. И понятно, на слова на эти ничего ответить я не мог. Но так точно, как всегда, ответил. И пошел дослуживать свой срок.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Назар Ефимович Клычок, заслуженный педагог России, а ныне старший инспектор Смоленского областного отдела народного образования. Замечательное было стихотворение. И хотелось бы немножечко затронуть такую тему, если позволите, тему уважения среди животных. То есть можем ли мы сказать, что, например, когда в стае все подчиняются действиям вожака, что это уважение, или это просто рефлекторный какой-то страх? Вот и присущи ли, на ваш взгляд, на ваш клычковский взгляд, вот чувство уважения только людям? То есть является ли это, скажем так, очень эмоционально глубоким состоянием? Или оно все-таки на уровне инстинктов?
1: К животным применима древняя мудрость. Боится — значит, уважает.
0: Угу.
1: Этим объясняется все. Этим объясняется даже больше, чем можно сказать. В чем заключается основной смысл уважения в среде животного мира? Заключается он в подчинении любого действия животному главному инстинкту, присущему животным, инстинкту самосохранения, выживания и продолжения рода. Не секрет, что объединение животных в стаи заключается в том, что в стае животные выживают значительно более успешно. Естественно, что доминирование в стае вызвано тем, что некоторые особи животных отличаются более крутым нравом. Вот. Более лучшей приспособляемостью и в какой-то степени даже наличием в некотором роде
0: половой привязанности.
1: Интеллекта,
0: да.
1: Нет,
0: ну слегка разве что.
1: Некоторой степени, я же сказал.
0: Да.
1: Так вот, и вы не можете с этим не согласиться.
0: Безусловно.
1: Что на первый взгляд неопытного наблюдателя может показаться, что животным присуще уважение. Но тут я бы сказал, что в какой-то степени да. Но не во всем. Почему? Потому что истинное уважение основано на высоких чувствах, свойственных только человеку. И более того, тут я бы хотел отметить такой факт, что уважение в меньшей степени присуще женщинам. Особенно ярко это видно в сегодняшней нашей жизни. И примером тому может служить явление феминизма. Феминизм как таковой
0: отрицает всяческое
1: уважение.
0: Назар Ефимович, тут дело в том, что я вот рассматриваю явление феминизма, то есть женщина и феминизм.
1: Ущербность.
0: Нет, не совсем. Женщина и феминизм.
1: Ну, вы не думайте, что я так категоричен.
0: Ну, нет, ну что вы, как
1: за
0: я могу думать
1: за
0: о вас, что вы? И годы долгие, да. Разрушившие ваш организм до нельзя. Да. Так вот, я хочу сказать, что, например, синоним словосочетанию женщины на феминизм, вот подходит целиком мужчина, сотовая сопля, в принципе. То есть это единственный способ женщины самоутвердиться. Понимаете? А причем заметьте, что чем женщина старее, чем ее биологический возраст старее, тем она более, менее интересуется феминизмом, а она все более увлекается, скажем, какими-то...
1: Вязанием.
0: Да, или, скажем...
1: А тут мы с вами подходим непроизвольно к тому моменту, какое общество как рассматривает те или иные явления. Вот что вы сейчас сказали, явление мужчины с соплей, свойственно вот то восприятие, в котором тот контекст, который вы имели в виду, свойственно нашему ущербному обществу современному, в котором в разряд ценностей поставлены такие вещи, как наличие дорогого автомобиля при полном отсутствии средств жилья. То есть,
0: даже, вы знаете, я знал людей, которые...
1: Да.
0: У нас вот есть такой, да, не буду называть имя. Он купился очень дорогой джип. Вы, наверное, слышали «Навигатор», «Линкольн Навигатор».
1: Да.
0: И он в нем и живет.
1: То пиво есть, такое, я пил пиво. Это «Навигатор» я пил.
0: Да, и, кстати...
1: Крепкое, знаете ли, пивко.
0: Да,
1: автомобиль... В моей молодости такого пивка не было.
0: А автомобиль похож на Ниву чем-то, только большую. Вы наверняка видели.
1: Да, у нас опытное поле есть, мы сеем рожь.
0: Вот, да. Ну, вот он, типа, там и ночевал, представляете? То есть ему практически все деньги, вот, которые...
1: Что, ночевал в коробках с пивом?
0: Да, представляете. Ну,
1: видите, до вот... чего дошло извращенное понятие современности.
0: Ну, давайте вернемся от такого грустного к более прозаичному, скажем так, прозе жизни. Дорогой Александр, дозвониться к вам совершенно невозможно. У меня вопрос к господину Клычку. Как обстоят дела на Смоленщине со школьными завтраками? Я сама мать, поэтому вопрос этот очень меня волнует. Подпись «Девушка Мила».
1: Школьные завтраки у нас утверждены... как и по всей России, указом Министерства распоряжения Министерства просвещения от 95 года, номер 19-028. То есть калорийный состав, он соответствует калорийному составу московских школьников. Другое дело, что некоторые продукты мы используем местного, так скажем, происхождения. Но это не влияет на какой-то вкусовой или внешний состав продуктов. Все продукты отбираются, продукты наиболее высшего качества входят в детские завтраки, и ежемесячная сумма взносов родителей составляет приблизительно 82 рубля.
0: Угу, ну это нормальная вполне сумма. Вы знаете, кстати, у нас в гостях недавно был Альберт Борисович Пагер, академик, вы наверняка знаете его.
1: Слышал.
0: Да, и то есть он в общем-то занимался тут приготовлением и разделкой в прямом эфире поросенка. Вот.
1: Вы, по-моему, что-то путаете. Ну, Пагер общем... не занимался никогда разделкой ничего мясного, ну, он вообще готовить не умеет.
0: Ну, в общем, повар у нас был, который готовил еду для всяческих высокопоставленных особ. Ну, неважно. Как же его звали? Тут я забыл совсем, а? Ну, он же сейчас нас слушает, очень это, очень переживает.
1: Ну, вы так не волнуйтесь.
0: Сейчас. А, у него такая фамилия, собственно, Жим.
1: Что-то припоминаю я такое.
0: Но тем не менее, он специалист по питанию. Вот не обращались ли вы по поводу, вот, скажем так, реконструкции детских завтраков? Ведь заметьте, завтраки в школах остались, как и были, эти вот жуткие блины.
1: Нет, они стали поприличней. Поприличней стали завтраки. Не стыдно теперь привести иностранные делегации во время кормления учащихся. Потому что раньше ведь почему не допускали? Во-первых, все ходили в одной одежде. Мотивировалось это тем, что существуют различия в достатке семей. И не каждый способен одеть ребенка
0: в гольфике, в шарфик,
1: да,
0: в оранжевый.
1: Это была официальная точка зрения.
0: Да.
1: Но теперь-то я могу раскрыть истинное положение дела, истинную причину этого явления. Объяснялось это всего-навсего тем, что был огромнейший дефицит в средствах одежды.
0: Да, да.
1: Детскую одежду приличную для ребенка достать было практически невозможно. И, как, кстати, для мальчика, так
0: вот,
1: и для девочки.
0: Исходя из этого, такой вопрос. Как вы считаете, вот убивало ли чувство индивидуальности,
1: да,
0: в детях?
1: Да, да.
0: Уже понятно.
1: Как я уже отмечал ранее, вся система образования в советское время была направлена на коллективное развитие личности ребенка.
0: Поэтому все девушки были одинаковые.
1: Да,
0: все,
1: да,
0: это,
1: но
0: да,
1: в то же время...
0: А если, например, такое... вот она с собой приносила там сэндвич, вот, дескать, ее родители никогда не пускали, я помню, в столовую, и давали с собой.
1: Вынуждались
0: и обижали
1: в туалете,
0: там,
1: я,
0: да,
1: самым.
0: Дети, да, жвачкой, да, волосы залепляли, очень грустно. Саня, привет от Джулиан, слушай, тебя сейчас через интернет, но на сайте Эхо Москвы в списке ведущих тебя нет, наведи порядок, что за дискриминация, всем привет, пока. Дело в том, что это по моей личной просьбе, меня нет в списках.
1: Это, по-моему, вам позвонил сейчас преподаватель английского языка.
0: Ну, вполне возможно.
1: Что-то он какие-то слова сильные русские говорит.
0: Да, ну вот по моей личной просьбе я просто как-то не хочу в списках как-то присутствовать, так что это вовсе
1: не дискриминация. Нет, в некоторых списках, допустим, в списке почетных учителей России. Да,
0: или на доске висит в списке,
1: да,
0: на доске
1: приятно. Почетных. Да, это приятно. Я вам могу сказать, это очень приятно.
0: И престижно.
1: Да.
0: Безусловно. Ну, а вот скажите, такой момент. Вот, опять же, уважение, да, если мы рассматриваем... Вот в контексте отношений между людьми и животными, к примеру, когда люди заводят домой большую, страшную, зверскую собаку, вот в данном случае они, ну, во-первых, рассчитывают на нее как на охранника, да, там, с точки зрения безопасности. С другой стороны, это уже не шавка-балонка, которая вся присутствует при базетке, которую можно поколотить, там, отыграть на ней эмоции, заняться опекунством.
1: Вот здесь вы не правы.
0: Так.
1: Потому что больших собак хозяева будут намного больше, чем мелких. В этом и заключается страсть людей к большому животному. Ведь точно рассчитать направление и силу удара применительно к балонке очень сложно.
0: Очень сложно, да.
1: Были,
0: да,
1: случаи, что зашибали балонок даже мелкие дети.
0: Ну и даже вот я, кстати, сам один раз так вот...
1: Да и со мной случалось по молодости.
0: Бывало, пнешь, а она и...
1: Да, да. С большой же собакой такой контроль над усилием не нужен.
0: Но все-таки вот согласитесь, что в отношениях между... Даже вот то, что хозяин бьет большую собаку, это говорит о его подспудном уважении к силе и мощи этого прекрасного карликового добермана, поскольку мышцы же
1: горомыжут, он же... Дошли
0: нет,
1: к основной,
0: нет, нет.
1: К основному тезису, который, да, присутствует, да, во всех моих трудах. Так вот, этот тезис гласит следующее.
0: Извините.
1: Уважение,
0: да,
1: базируется, как я уже говорил ранее, целиком на силе. Поскольку интеллект человека появлялся только с ходом эволюции. На первобытном уровне, как и сейчас, уважение прививалось. Вот что есть уважение? Это есть почитание к другому индивиду, проявление какого бы то ни было подобострастия, непроизвольное или произвольное выполнение его желаний.
0: Да,
1: так
0: да.
1: Вот, на уровне отношений человек-животное мы как раз сталкиваемся на псевдоуважении, то есть не на природном уважении, которое человек может себе смоделировать, а на уважении, которого можно добиться кнутом. Всем известная система кнута и пряника.
0: Да, также палка о двух концах. Вот тоже.
1: Да,
0: а вы знаете,
1: кольца,
0: Назар,
1: два конца, посередине гвоздик.
0: Хороший.
1: Это загадка.
0: Это ваша?
1: Да.
0: А, Назар Ефимович, вот встает сразу вопрос о таком понятии, как авторитетность. Вот авторитетность, уважение и страх. Вот из чего складывается авторитетность, на ваш взгляд? Вот знаете, как пишут, вот у нас все стены тут исписаны, например, Боря плюс Галя равно любовь, да? Там.
1: Из этого никогда ничего не сложится.
0: Совершенно верно. Я и новое не ожидал ответ. Давайте послушаем телефонный звонок.
1: Давай.
0: Здорово. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Назар Ефимович меня, наверное, узнал.
1: Что-то не припомню.
2: Ну, это Михаил Абрамович Стоячий. Заслуженный педагог. Скажите, куда делись пионеры?
1: Они канули в лету, как и все, что было свойственно тому режиму. А вот мое стихотворение...
0: Да.
1: Сейчас, одну минуточку, я одену очки.
0: Давайте, давайте, давайте, я подержу вам просто вот ваш монокль.
1: Сейчас, просто дело в том, что я захватил рукопись.
0: Ну, я уже думал, заложников не уже ничего. Даже мне, знаете... Это...
1: Нет, а мое стихотворение нетленно, хотел сказать я. Я прочитаю лишь трехстишье. Ту осень...
0: Называется триптих.
1: Да. В ту осень меню с каждым часом скуднело. Народ у ловчонок толпился и дрог. Коснулась та осень и кухня маркела. И повар потомственный сел на паёк. Задумался мастер. Вот время настало. А сколько прибавилось лишних забот. Над плитами лампы горят полнакала. Из крана вода с перебоем течет. Куда ни взгляни, все лежит не на месте. Куда ни шагни, все разбито войной. Кому же с фронтов неотрадные вести? А самое тяжкое — Ленин больной.
0: Да, я вижу, у вас все-таки вот такая болезненная тема. Ну, а вы лично знали вождя?
1: Дело в том, что это очень тяжелый вопрос для меня. Я часто бывал у цехов Михельсона.
0: А, да, семья Михельсона.
1: Бывал у кремлевских обветренных стен. Расспрашивал.
0: А, это стихи, простите, пожалуйста. А я передаю, слушаем внимательно.
1: Одну минуту. Мне тяжело это читать.
0: Ну, давайте водички, может.
1: Сейчас. Нет, ничего.
0: Давай.
1: Я продолжу.
0: Да.
1: Читал у болезни вождя бюллетени. Бывал у кремлевских обветренных стен. Расспрашивал, как себя чувствует Ленин. И слышал, опять никаких перемен. В чем сила этого произведения?
0: Ну, дескать, в том, отсутствие вести тоже весть. Да, да, да.
1: Фамилию Ленин можно заменить на какую хотите. Хотя апологеты могут противопоставить мне, что Ленин — это не фамилия. Да. Бурлят разговоры и толки вокруг. Владимир Ильич на работу выходит. Владимир Ильич пересилил недуг.
0: Савелий спрашивает, как пещерные люди воспитывали своих детей, с чего начинали и чем заканчивали? Ну, с моей точки зрения, они вообще их не воспитывали, а как птицы. Они их охраняли некоторое время, пока те не научились ходить,
1: вы
0: питаться,
1: знаете,
0: падалью. И
1: вот
0: было
1: вы
0: отпуска.
1: Очень интересное явление сейчас затронули. Действительно, как показывают современные исследования, в прошлом половое созревание у детей наступало раньше.
0: Где раньше?
1: Ну, как где? В основном признаки полового созревания на организме отпечатываются в трех областях. Паховая, подмышечная.
0: Нет, я имею в виду у этих первобытных?
1: Да.
0: А у современных?
1: У современных волнами. Так, в 70-м году мы сталкивались с явлением акселерации, которая усиливала, приближала срок полового созревания.
0: Да, да, да. Ну, а это ведь раньше
1: время,
0: они быстрее созревали, я помню, уже в 12 лет. Он сапожник уже, он уже овлашен, он уже, считай, самец.
1: Да.
0: Да, а сейчас-то чего? А почему?
1: Дело в том, что повышение интеллектуальных способностей человека снижает его способность к размножению. Поэтому так сложно увидеть интеллигента-профессора, обладающего большой маскульной силой.
0: Да, да.
1: И так сложно увидеть женщину, обладающую высоким интеллектом, которая свойственна...
0: Сейчас, Прохор там. Сейчас. Прохор обгорелся.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: И мы продолжаем нашу беседу с Назаром Ефимовичем Клычком, заслуженным педагогом России. У нас остается совсем немного времени. Если вы не против, Назар Ефимович, я предлагаю вам занять его отслушиванием телефонных звонков 203-19-22. Мне кажется, что в такой уже ранний час только люди, которых действительно искренне заинтересовала тема нашей сегодняшней беседы, могут...
2: Наша тема не может быть обойдена вниманием радиослушателей. Просто по той причине, что она живет трепещущей.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Хотелось бы задать в связи с прослушиванием вашей передачи такой вопрос. Вот у меня здесь живет соседка, у ней сын, сколько ему, лет, наверное, сейчас 8. Он постоянно отовсюду все волочет. То есть он крадет то, что плохо лежит. Например, там он тащил всяческие трофеи там из детского сада, потом, будучи в школе.
1: Хозяйственный
3: мальчик.
1: Даже
3: вот положили его в больницу, и он там умудрился тоже каких-то оловянных солдатиков украсть. А если возле магазина стоит чужой велосипед, то он вообще считает плохим тоном пройти мимо. Как вы можете объяснить детскую клептоманию и вот как с этим бороться?
1: Спасибо. Я вот считаю, что детская клептомания не столь опасна, как вот клептомания взрослой. Может быть, это даже вовсе не клептомания, а зачатки так называемой хозяйственности именно. Если направить правильно, знаете, как говорится, дескать, вот как встречаются базетки, да, и они, дескать, моют все в дом. Все, вот, дескать, может быть, вот с этой задачкой.
2: Определенных слоев населения это может вызвать даже положительную реакцию. Мы же, педагоги, рассматриваем любую проблему, начиная с ее корня. Так вот, я думаю, что в этом ребенке проявляется очень ярко страх войны. То есть на своем уровне он начинает запасаться привычными его быту вещами. А подрастая, он может начать запасаться пищевыми продуктами, когда уже ярко будет представлять себе заинтересованность человека в пропитании, поскольку молодой человек, ребенок, он еще не оценивает, перед ним не стоит проблема пропитания. Как только она перед ним встанет, то тут же это увлечение велосипедами и оловянными солдатиками может перерасти в увлечение запасами крупы и других малопортящихся продуктов.
1: Есть другая сторона у этой медали, как говорится, другой бок у этого самовара и другой конец у данной палки. Дело в том, что дети...
2: Другая
1: в таком...
2: петля у этой веревки.
1: Да, другой узелок у этого шнурка.
2: Ага.
1: Дело в том, что мы наблюдали за детьми вот именно в таком возрасте, в 8-7 лет, и обнаружили странную вещь, что у большинства, по крайней мере, вот современных детей такого возраста отсутствует, скажем, понятие «чужое». У них присутствует понятие неустроенное. То есть ребенок не понимает, что этот велосипед кому-то принадлежит, какому-то физическому лицу. Он просто думает, что этот велосипед брошен, его подбирает. Также эти солдатики. То есть это не есть факт кражи ради кражи или какой-то корысти. Вот.
2: Нет, просто...
1: Это хозяйственность.
2: Да. В качестве профилактики я могу порекомендовать разучивание с ребенком такой стишок.
1: Да, вот стишки.
2: Наши руки отдыхают, ноги тоже отдыхают. Отдыхают, засыпают, напряжение улетело, и расслаблено все тело. Губы не напряжены, приоткрыты и теплы. И послушный наш язык быть расслабленным привык. Дышится легко, ровно, глубоко. Можно также использовать и другой стишок. Напряжение улетело и расслаблено все тело, будто мы лежим на травке, на зеленой мягкой травке. Геет солнышко сейчас, ручки теплые у нас. Жарче солнышко сейчас, ножки теплые у нас.
1: Как-то вы это грустно прочли.
2: Понимаете?
1: Очень вот про
2: про губки?
1: Да.
2: Ну, губки теплые и вялые, и нисколько не усталые. Губы чуть приоткрываются. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
2: Все чудесно расслабляется. Таким образом, период кризиса, то есть период оседлания младенцем велосипеда чужака, вы можете, прочитав этот стишок, отбить у него всю охоту продолжать свои пагубные действия в дальнейшем.
1: Да, да, с человеком с вами согласен. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
4: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте.
4: Я только проснулся. Угу. Соломон Миконович.
1: Здравствуйте.
4: Успокоить. Сашенька, скажите, пожалуйста, я к вам вопрос задам и к Назару.
1: Да.
4: Назар, как его?
1: Ефимович.
4: Назар Ефимович. Сашенька, у вас собачка есть? И к Назару. Я сейчас сразу два вопроса задам вам и к Назару. И у меня баллончика. Вот. И скажите, вот она у меня лысеет. Что вы посоветуете? Спасибо большое.
1: Извините, пожалуйста, а сколько зверьку лет вашему?
4: Сейчас я скажу точно. Так. 3-6 месяцев.
1: Угу. То есть 3 года 6 месяцев.
4: Да, 3 года и 6 месяцев.
1: Спасибо за свежий автомобиль. Ой, свежая еще собачка. А вы знаете, дело в том, что у меня собачки, к сожалению, нет. У нас тут есть своя собственная псарня. Все сотрудники радиостанции ухаживают за нашими животными, выгуливают их постоянно. И я тоже активно в это внедряюсь. Но вот частной собачки нет, я не могу себе позволить в силу жилищных условий. Что касается вот лысей собак. Во-первых, это может быть от недостатка, конечно, фосфора в организме,
2: да,
1: и кальция. Вот.
2: Да.
1: Но другое дело, что у животных, как правило, которые перевалили уже, то есть если он наездил, пробег у него большой, там уже за 2,5, то есть она вышла по годам, вряд ли она восстановит свое ошерстление, поэтому мы здесь, в нашем ларьке, продаем в данный момент специальные парики для собачек. То есть практически это парик плотно облегает всю ее тушку. И, вы знаете, животное, во-первых, тепло. То есть он, кстати, сделан из донорских волос других собак. Во-первых, вы можете выбрать расцветку любую. Единственное, конечно, нельзя одевать его на шерсть. То есть если ваша собачка не лысеет, то как косметически он подходит только для голой тушки собачки. То есть вам нужно целиком все у него повыдергать, заказать вот этот парик. Он снизу крепится на брюшке под сосочками, очень удобно, если у вас самочка, и, соответственно...
2: Ну, сосочки встречаются и у кобельков.
1: Да, и, в общем-то, совершенно со стороны и не будет...
2: Ничего в этом нет удивительного.
1: Ничего. Ну что, у вас есть что-то добавить?
2: Вы понимаете, наличие собаки в доме, где воспитывается ребенок, я все-таки считаю отрицательным моментом. Почему? Потому что собака на сегодняшний день является воплощением всего отрицательного, что есть в животном мире. Вот возьмите любое животное, которое...
1: Давайте возьмем вот лучше конкретное, а не любое, например, СК, сорную корову.
2: Да, даже взять сорную корову. Казалось бы, корова не может выжить.
1: Одна.
2: В отсутствии человека.
1: Да.
2: Нет.
1: И, кстати, вот другой вопрос у меня сейчас встает. Каким образом данная корова...
2: Писайте.
1: Каким образом данная корова вскармливает свое поколение?
2: Мне тяжело поднимать голову, смотреть на вас стоящим.
1: Все, я сажусь. Как она вскармливает, если у нее нет молока? Я не понимаю. Ну ладно, давайте дальше о сорной корове.
2: Сорная корова вскармливает таким же молоком, как и домашняя корова.
1: У нее же нет молока.
2: У кого?
1: Ефимыч. У коровы, у сорной молока нет. И есть ее нельзя. Они плодятся повсюду.
2: Вопросы сейчас кулинарных пристрастий очень спорно.
1: Ну да,
2: вот
1: вымачивать
2: ее
1: надо.
2: Вы же не будете есть сырого осьминога.
1: Нет, что вы.
2: В то же время юкагиры и тофалары очень, у них это является изысканным блюдом.
1: Да. У этих самых уйгуров тоже.
2: Да. И я не раз подмечал, что то, что для одной этнической группы является вызывает отвращение, что у другой считается деликатесом. Так же и с сорной коровой. Вот вы считаете, что у нее нет молока.
1: Ну, а когда вы же признали
2: факт водянистых выделений.
1: Выделения признали, ну что?
2: Да.
1: Но
2: да,
1: нет, для человека пищу мы не можем потреблять, разве только гимнасткам или смысл, худеющим женщинам.
2: А смысл, думаете, коровы в чем? Чтобы человеку жилось хорошо?
1: Ну, что совершенно, то есть поэтому получается как корова бы и не сорная того, корова, а это получается своего рода корова. Естественная корова, эволюционный да. шаг такой да. вперед, да. через назад, да. то есть планка сзади, а он вот прыг назад, собакой, но вперед обошел.
2: С собакой такого никогда не получится.
1: Никогда.
2: Потому что собака да. это штор ваша крыса. Это верный спутник человека, паразитирующий на его шее. И ничего с этим поделать нельзя. Поэтому я всячески против поселения собаки и ребенка под одной крышей.
1: А вот говорят, кошки благотворно воздействуют на детей.
2: Тут картина совсем иная. Кошка, несмотря на долгий процесс становления ее как домашнего животного, вот известно, что в древнем Египте кошка была приручена человеком, и ей поклоняются до сих пор во многих странах.
1: Будьте здоровы.
2: Да, спасибо. Ничего с этим поделать нельзя. Кошка прошла через века и тысячелетия в неизмененном виде.
1: Да.
2: И, будучи выброшенной сейчас в лес, дичает и выживает, поскольку...
1: А это объясняется индивидуальным подходом к образу жизни, поскольку собаки, они сбиваются в стаи, да. тоже дичают. Но
2: кошки
1: стая это уже организм. Это стая,
2: кошки сбиваются стая, это в стаи только в период совокупления и размножения.
1: Ну, как и змеи, мотыльки, так же, как кони и все, да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Меня зовут Борис.
1: Здравствуйте, Борис. Вот, мне, кстати, понравилась ваша последняя пластинка очень.
5: А, да, я вот иногда пластинки тоже рисую. Вот я занимаюсь хозяйственным вопросом. Угу. И у меня вопрос к профессору. Можно ли вырастить в домашних условиях великого ужасного гоблина или нет?
1: Спасибо. Ну, вы знаете, уважаемый Борис, дело в том, что вам совершенно нет необходимости растить великого ужасного гоблина. Достаточно походить по подъезду, там, опросить соседей, присмотреться, и вы наверняка найдете в вашем подъезде их добрый десяток. То есть они стоят, орут неработающему крану Майна Вира, как правило, неряшливо одет или, наоборот, чересчур изысканно.
2: Это все обученно. Связано, мне да. кажется, знаете, с чем? С тем, что во многих республиках Советского Союза, бывших, в том числе и той, где жили вот эти вот народности, там сейчас тяжелая финансовая и экономическая ситуация.
1: Да,
2: и вынуждены
1: да.
2: приезжать сюда, чтобы да. заработать себе на хлеб.
1: Да и другие вынуждены.
2: И незачем этих людей приручать ходить к вам домой. Они могут вас и ограбить.
1: Легко, легко. Так что, да, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Слушаем ваш вопрос.
6: Доброго вам утра, Назар. Доброго Скажите, пожалуйста, какая форма должна быть у учителей, а также портфеля меня волнует?
1: Спасибо. Действительно, вот, кстати, если у детей все-таки форма одежды всегда была как-то сшита, вот эти костюмы с солнышками, с раскрытой книжкой у меня до сих пор хранится в музее, я его отдал в музей радио имени Попова. А вот учителя, они не как-то раньше уже учитель гимназии, у него была своя форма, там, как у околоточного,
2: вот что твоя Аксель Вандер.
1: Ну, что думаешь, академик?
2: Ну, вы понимаете, я считаю, что
1: будьте
2: форма
1: здоровы.
2: Спасибо. Форма у учителей не должно быть на современном этапе, поскольку современные ученики не отличаются большой избирательностью.
1: А вы знаете,
2: то есть
1: какое,
2: они
1: как
2: не
1: вы,
2: в состоянии бывает отличить учителя от одного от другого.
1: Как вы смотрите на предложение лидера российского феминистического движения Анастасии Каждой, которая предлагает, чтобы учителя были и учительницы в бикини, то есть перед детьми, чтобы те привыкали к женскому телу и к мужскому телу. Потому что тело это лучшая одежда, как сказал классик Ефим Зоб. Так что...
2: Да, я с ним совершенно согласен.
1: Ну, то есть как вы относитесь к рассказам Каждой?
2: Я думаю, что знакомство с телом учителя не является важным аспектом педагогического процесса, поскольку Ведь не секрет, что учителя идут в основном люди, которые, ну, скажем так, достаточно усердны.
1: Да.
2: Эта усердность проявляется в основном в физическом плане. Вы не найдете среди учителей красивых, молодых, высоких, стройных.
1: Но вы в молодости были даже...
2: За исключением меня. Поэтому я и являюсь заслуженным педагогом. Я заслужил это, простите, своим кровью и потом.
1: Да.
2: В отличие от некоторых, которые висят в одной со мной галерее слева и справа от меня. Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Александр, значит, вопрос к вашему собеседнику.
1: Угу.
7: Что-то у него с дикцией там?
1: Человек очень пожилой, поэтому, сами понимаете, меня вообще удивляет, что он говорит при таком наличии в нем разных трубочек. И...
7: Это не важно. Александр, я вам послал на пейджер... просьбу для пожарников. Это к вам обращается сейчас майор Ермаков.
1: Здравствуйте.
7: И если вы можете, передайте. Вот у вас как-то японский саксофон. Вот у вас ребята были в гостях. Такая мелодия прекрасная. Может быть, в конце поставите?
1: Понимаете,
7: в конце этого часа.
1: Уважаемый господин Ермаков, да, дело в том, что...
7: Сергей меня зовут.
1: Да, Сергей. Я несколько раз говорил, что все вот сообщения, касающиеся каких-то музыкальных пожеланий, лучше посреди недели присылать, потому что где я сейчас буду бегать и искать этот саксофон? Вот поймите.
7: А, ну с собой нету, да?
2: Да это просто даже некорректно по отношению к кому.
7: Александр, ну какую-нибудь красивую музыку, а то что-то вы болтаете, но музыки мало.
1: Ну, спасибо вам. Но, тем не менее, я что хочу сказать в наше оправдание с вами.
2: Назар, вообще уроки музыки действительно сейчас забиты в угол. Уроков музыки сейчас в педагогике мало.
1: Это, во-первых. Во-вторых, достаточно огромное количество радиостанций, где музыка...
2: Да.
1: Да, поэтому, к тому же, я считаю, что вы хоть и клычок, но такой остренький еще, и достаточно любопытные вещи рассказываете. А вот что касается действительно обучения музыки,
2: Я не обижаюсь на то, что люди отмечают мои физические недостатки. Я уже не в том возрасте, в котором я бы мог на это обижаться. Что вы говорите?
1: А насчет уроков музыки. Вот я знаю, что вы были основоположником теории универсального учителя, как универсальный солдат, да? То есть учитель
2: была
1: должен знать все.
2: Была система Ковалевского, одно время внедрялась.
1: И Софья Ковалевская. Очень многие спрашивают, почему улица, и кто такая Софья Ковалевская. Вот это жена его.
2: Совершенно верно.
1: Да.
2: Но практика показала, что применение метода Ковалевского в средних школах России не дает того эффекта, который ожидался. Поэтому было решено пустить все на самотек. То есть каждый преподаватель музыки выбирает тематику уроков сообразно своим вкусом.
1: То есть, ну, кому-то нравится грить, кому-то гайдно.
2: Да, но в основном, конечно, используются классические произведения. А молодежной музыке мы не уделяем внимания, поскольку, как вы справедливо отметили в начале беседы, полным-полно различных радиостанций и телевизионных каналов, по которым все это можно увидеть, услышать и... Да.
1: А вот что касается хореографии, хореографической подготовки, я имею в виду танцы и так далее, как вот сейчас обстоят в современных школах с этим? Потому что это ведь тоже уважение к Майе Плесецкой, к нашим звездам балета.
2: В советской педагогике хореография на общеобразовательном уровне никогда не применялась. Связано это с тем, что все дети различны.
1: Да.
2: Понимаете?
1: Да.
2: Заставить, тем более сейчас мы имеем такое поколение, если я говорил о акселерации в 70-х годах, то сейчас мы попросту практически дегенерацию наблюдаем. Причем дегенерацию в хорошем смысле этого слова. То есть
1: что
2: увеличение
1: редко,
2: веса.
1: Достаточно редко увеличение.
2: Веса учащихся. И представьте себе, допустим, девушку, которая в свои 14 лет весит добрый центнер,
1: Да, такие уроды.
2: Занимающимся хореографией. Никакого педагогического эффекта вы этим не достигнете.
1: И уважение к танцу тоже не в душе не пробудешь.
2: Да, вы только закомплексуете эту девушку,
1: да,
2: и она в дальнейшем, несмотря на свой широкий таз, будет иметь проблемы с беременностью.
1: Безусловно, потому
2: поскольку
1: что
2: узкий таз
1: сжиматься, узкий таз сжимает почки, матки, печени, простаты.
2: На еду с прогрессивной дегенерацией, о которой я говорил ранее, сейчас мы зачастую сталкиваемся на первых медосмотрах девочек с проблемой узкого таза.
1: А вот расширяйте как-нибудь, потому что мы, в общем-то, расширяем, у нас есть целый комплекс упражнений.
2: Да, да.
1: Есть, ну, это вообще интимная вещь.
2: Это
1: давайте.
2: дело индивидуальное.
1: То есть расширение, кстати, хирургическое, мы не советуем расширение костей таза. Сейчас многие предлагают в клиниках. Вот, ну что же, я предлагаю, уже совсем немножко времени остается.
2: Давайте послушаем наших радиослушателей.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: У меня вопрос к Назару Ефимовичу.
1: Говорите, пожалуйста.
8: Назар Ефимович.
2: Да.
8: Вот скажите, вот я недавно был в одном прекрасном городишке российском. Вот. Люди везде грызут семечки. Плюют их, значит, в грязь на разъезженной улице.
2: Вот. А
8: эти семечки. Мне кажется, что вот досуг человека заполняется вот движением челюстей, а мозг начинает дремать. Это так ли? Или это приводит к легкой форме деградации? Или вот возврат к такому бытию уже каменного топора? Все-таки объясните вот это.
1: Спасибо. Ну, вообще, изначально первобытные люди, как мы все знаем, они жевали очень мало, то есть только в самые необходимые моменты. Почему? Потому что таким образом увеличивали ресурс службы своих зубов.
2: Да.
1: Хотя, это делалось на уровне совершенно таком...
2: Подсознательно.
1: Да, и вот, что касается вот, что жуют, понимаете, гораздо опаснее, это когда в культ возводится вот... какая-то жевательная резинка. Типа, мы всегда жуем, и дальше вот этих показывают молодых людей. Вот здесь действительно мы сталкиваемся с агрессивной рекламой, которая рассчитана на то, чтобы наша отечественная молодежь полностью деградировала, поскольку кто бы из нас хотел иметь своими друзьями хоть одного из этих вот молодых людей, рекламирующих подобную дрянь?
2: Да никто.
1: Никто.
2: Более того, я вам скажу, что повальное увлечение россиян жевательной резинкой основано на таком же повальном увеличении в прошлом семечками.
1: Но семечки, это, по крайней мере, действительно приносят пользу.
2: Да не
1: окружающей
2: они
1: среде.
2: Никакой пользы.
1: Не, птицам, вы же сказали. Птицы потом подбирают.
2: Птицы склюют жмых. Тем самым происходит псевдонасыщение птицы. Птица в конечном итоге погибает. То есть вред.
1: То есть как бы зоб забит, а пользы нет у нее.
2: Да.
1: Да.
2: Понимаете?
1: Хорошо.
2: В конечном итоге мы имеем недоношенных детей.
1: Дохлых птиц повсюду.
2: Да,
1: и семечную чешую, которую они не доклевали.
2: Вот представьте себе Маркса и Энгельса жующими семечки. Да вам в страшном сне такое не приснится.
1: У них в бороде эти все будут ошметки.
2: В том-то и дело. Поэтому профилактика заболеваний кишечных заключается в отращивании бородок.
1: Совершенно верно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Скажите, пожалуйста, до коих пор вообще будет преподаваться в школах это безбожное учение Дарвина? Почему дети должны вообще вот отвечать про эту эволюцию дурацкую, когда всем ясно, что Бог сотворил Землю за 7 дней? Что за безобразие? Почему вы с этим не боретесь?
1: Спасибо.
2: Я, батенька мой, материалист.
1: Да, дело в том, что Назар Ефимович Клычок в свое время был секретарем одного из районных комитетов партии, между прочим. Поэтому здесь он с вами готов спорить.
2: И
1: здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте.
10: Я вот тот радиослушатель, чей вопрос в прошлом часу вы забыли.
1: Да, простите нас.
10: Можно,
1: да.
10: Я его повторю.
1: Да, конечно.
10: Вот, вопрос был такой. Существует теория, что если мама хочет, чтобы ее ребенок стал близок к музыке, то беременная должна как-то обильно слушать классическую музыку.
2: Я вспомнил.
1: Да, спасибо.
2: Ну что я могу сказать? Это спорная теория. Вообще явление беременности это достаточно плодотворная почва для излучения как женщины вообще, так и человечества в частности.
1: Да.
2: Поскольку любой человек так или иначе проходит через это явление. То ли в качестве носителя, а то ли и в обеих
1: качествах.
2: Во время беременности надо заботиться о будущем плода, но однако при этом не следует переходить меру. Не следует думать, что будущему ребенку пойдет впрок, если вы будете принимать различные порошки, слушать музыку, а также различные укрепляющие средства.
1: Как это, например, гантели и тренажер.
2: Да. Поэтому во время беременности надо быть крайне внимательны к себе, к ведению своего организма и пополнять те минеральные соли, которые расходуются во время формирования плода. Это залог успешных родов, которые пройдут безболезненно и отсутствие токсикозов.
1: И пятерня может родиться здоровой и бодрой. И на этом замечательном пожелании мы и закончим нашу беседу с Назаром Ефимовичем Клычком. Спасибо большое, Назар Ефимович. Единственное, о чем...

стесняйся, дружок, на стол самовар поставит, в печи испечет пирожок, и будет с тобою вместе чаек распевать до темна, и старую добрую сказку расскажет тебе она. Но если ты в этот уютный дом начнешь кулачком стучаться, поднимешь трезвон и гром, то выйдет к тебе не старушка, а выйдет баба-яга, и не слыхать тебе сказки, и не видать пирога.

прилечу я, ты пригласи меня на ношу, на день свой.

круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И я рад приветствовать в нашей студии Светлану Разину, Сергея Гурева и Игоря Смирнова. Светлана здесь единственная женщина, насколько я догадываюсь, хотя так
2: не
1: подробно...
2: Не возбуждайте меня.
1: Да, вот, но тем не менее это так. И вот, ты знаешь, Светлана, здравствуй. Во-первых, здравствуй, уважаемый Игорь, здравствуй, Сергей, все здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот мне хотелось узнать, то есть, как ты считаешь, вот... Эта тема волнует меня постоянно и тревожит. Я не сплю ночами, мне очень постоянно душит от этого. Вот заметь, бывает, скажем так, женщина-адвокат, женщина-врач, женщина-секретарь, женщина, ну, космонавт, да? Вот, и женщина-певица. Вот почему в данном случае слово «певица», на твой взгляд, приобретает, ну, скажем так... Склонение по полу, правильно, Сергей?
2: Какое склонение?
1: По полу.
3: Пупола.
2: По...
3: А, это
2: сказать,
3: итальянское
2: врач...
3: слово.
1: Да, ну...
2: Врач, да. Космонавт, это все как бы...
1: Вроде да, то есть
2: род,
1: не скажешь,
2: как бы
1: врачиха,
2: женский.
1: Да, то есть, типа, как получается, по-школьному, там, врачиха, да, или там,
2: да,
1: космонавтка.
2: Да. Я понимаю, это такое вот... склонение к Фрейду, да, что зонтик там ассоциируется с фалосом и так далее, нет. Все очень просто, мне кажется, что певица — это очень нежно, ласково, и, по-моему, действительно, женщины созданы для того, чтобы занимать именно вот такие вот посты, такие мягкие, ласковые, хорошие, где можно красиво выглядеть, хорошо, то есть был стимул хорошо выглядеть, был стимул как бы хорошо одеваться. Наверное, это так. Ну, лично для меня, я для себя выбрала эту профессию тоже как-то не просто так, потому что сначала я хотела быть этим самым инженером, который кончается на букву «Р».
1: Инженер.
2: Да, так что я ходила в институт, то есть у меня высшее образование, все я получила в достатке, я умею водить машину. Я, кстати, вот чувствую по себе, что я по натуре-то не совсем даже женщина. Наверное, у меня
3: андрогин.
2: Как-то, так сказать, на 50% того и другого, потому что я очень много умею делать сама по себе и очень достаточно самостоятельная. То есть, ну, я вам сказала уже, да, вожу машину, шью сама себе, допустим, костюмы, могу это делать.
1: А выпечку умеешь делать?
2: Выпечку вот это не умею. Вот чисто женские вещи я просто ненавижу. Я вам скажу честно, должна покаяться, я не люблю очень убирать квартиру. Я безумно люблю чистоту, но ненавижу убирать квартиру.
1: Послушай, ну, извини, что я возвращаюсь.
2: Да, мы вернулись, назад. Да, к вопросу вернемся, да?
1: Да, вот хотелось бы узнать, смотри. То есть, в принципе, как мне кажется, женщина-адвокат, опять же, женщина-врач, да, это своего рода есть проявление, ну, скажем так, воинствующей эмансипации, Сергей, ну, согласись.
3: Оголтил,
1: я апеллирую. Да, ну вот. А с другой стороны, когда женщина-певица, то есть, значит, очень такой резкий получается вот резкий контраст между эмансипацией, за которую женщина так борется. То есть, неужели вот певица, актриса, опять же, это слабое место женщины? То есть, вот где женщина настоящая, адвокат или певица, актриса, да? Вот поясни немножечко, ну, эмоционально, как-то сама вот...
2: Ну, я думаю, во-первых, ты сам знаешь ответ на все эти вопросы. Это такое, это такое кокетство, да? Что как бы я ничего не понимаю. На самом деле, наверное, понимаешь больше, чем я в женщинах, я так думаю.
3: Шура, он честный парень.
2: Да. Нет, ты знаешь, последнего честного парня я здесь, так сказать, знала, так скажем, недели две назад. Я еще думала, что он честный. Сегодня я уже поняла окончательно, что он абсолютно бесчестный. Еще,
1: а что он сделал,
2: еще и коварный.
1: Секрет с тобой.
2: А знаешь, вот мужское коварство, в чем оно заключается, например? Хочешь, я тебе поясню? Вот
1: да.
2: Я сегодня смотрела какой-то фильм. Я опять отвлеклась от твоего вопроса, потому что он...
1: Да, да и ладно.
2: Бог с ним.
1: Да, проехали.
2: Я сегодня смотрела какой-то фильм, и вот Игорь, кстати, тоже со мной смотрел безумно, значит, в телевизор.
3: С Ван Дамом.
2: Я не помню. И он сказал такую фразу: «Да, женщины коварны». Это сказал Игорь, он сказал: «Женщины коварны». А я тоже вспоминаю...
4: Это был фильм «Не может быть».
2: «Не может быть».
3: Оу,
2: я не знаю такого фильма.
3: Это русский Ван Дам.
2: Да? Ну, все дело в том, что... И тут же мне звонит по телефону и вариант мужского коварства. Суть разговора такая приблизительно: «Дорогая, безумно по тебе скучаю, как жалко, что мы с тобой не увидимся в эту субботу-воскресенье». То есть человек не говорит, что «ой, я буду безумно, мне не хватает». И дальше начинается лирика, я не буду перечислять все эти амурные инсинуации, там вся эта любовь-морковь. Ну, то есть мужчина не говорит, что он: «Привет, давай завтра встретимся», правильно? Или: «Давай сейчас за тобой заеду, мы поедем гулять по Москве». Вот это я понимаю, да? А вот
1: подожди,
2: мужчина звонит,
1: вот если, например, тебе позвонят,
2: начинает...
1: скажут: «Давай, вот, давай поедем гулять по Москве».
2: Да, вот это конкретно, это
1: конкретный
2: мужчина,
1: да.
2: А все остальное вот это...
1: Почему-то у меня так никогда не получается. А кому не позвони, говорю: «Поедем по Москве гулять». Мне говорят: «Идиот,
3: не тем звонишь
1: завтра». Не тем,
2: вот именно, наверное, вот сегодня у нас будет роковая встреча. Вот. А получается, что и не сегодня, и не завтра, как бы вот так вот абстрактно человек растекся и сказал, что по древу, и сказал, что, в общем-то, как бы очень жалко, что я тебя не увижу. А и все. Это... И на этом как бы сказал, все это, я говорю, это все, что ты хотел сказать? Да, это все, что я хотел сказать. А причем увидеться, там 150 возможностей. Ну вот, вот к чему? Вот объясните мне, пожалуйста. Вот до сих пор я завелась после этого. Объясните. Вот зачем так обращаться с женщинами? Мужчины,
1: мне кажется, что вот у данного конкретного персонажа это, скорее всего, связано, ну, скажем так, с синдромом хорватов на чемпионате футбола. То есть вот, по футболу, когда они там гоняют мяч один, то есть... Естественно, тут проявляется элемент боязни, что, дескать, получишь отказ, да, вот, поэтому он ходит вокруг да около, что твоя коза, вот так вот этот, он тусуется вокруг столбика, вот, и никак не может подойти, понимаешь?
3: К воротам?
2: Это да. А, это первый пункт, но еще есть главный, и может быть другой аспект, потому что человек знает, у нас исторически уже так длительные отношения, он уже знает, что отказов как бы не было с моей стороны таких.
1: Может быть, ты чем-то обидела его, ну, к примеру, сказала, что, скажем, у тебя с утра очень некрасивое лицо, например.
3: Нет, зря, Шур, от этой символики уходишь в сторону. Там можно подчеркнуть, что в этом случае вратарь выполняет роль клитора. И вообще на этой теме так серьезно поспекулировать.
1: Не, ну, тема действительно достаточно серьезная. Почему-то...
2: Слушай, такие слова про меня, пожалуйста, не произноси.
3: Ну, футбол-то это очень сексуальный вид спорта.
2: Ну, и роза тоже.
1: Сексуальный. Сергей не сказал, кстати, ни одного плохого слова сейчас. Вот я могу, как специалист по плохим словам.
2: Уж это да.
4: Как специалист по футболу.
2: Уж это да.
1: Да. Я хочу...
2: сегодня с трудом вписываюсь в ваш формат, но я попробую вписаться.
1: Вот, Света, ты вроде бы как водишь автомобиль.
2: Да.
1: Но тут приходят нам постоянно послания разные. Вот спрашивают, если в автомобиле отказали тормоза, что делать?
2: Скорость тормозить. Я все смотрела, безумный фильм.
1: А хорошо, а если автомат, коробка?
2: А вот я не знаю.
1: Нет, а вот так, а вот если автомат.
2: Ну, понимаешь, если вот автомат, то у меня просто не было такой машины. Если бы я, это была моя машина, я бы знала, что делать. А так я не могу ничего сказать.
1: А вот я могу, знаешь, что сказать? Что нужно выбирать.
2: Ногой затормозить. Надо открыть дверь и
1: затормозить. Нет, можно вылететь.
2: Копытцами.
1: То есть нужно делать по-другому. Нужно выбирать автомобиль, который стоит перед тобой подешевле, типа москвича. Не тормозить об него.
2: Знаешь,
3: особенно если он соблазнительно стоит.
2: Не получается. Вы знаете, ребят, сейчас вам расскажу историю. Я разбивалась на машине. Это было так лет 5 назад. Я попала в автомобильную катастрофу.
4: Могильную,
2: да.
3: Очень символическая оговорка.
2: Вот. И как ни странно, я никого не разбила при этом, потому что меня страшно закрутило на трассе. Я, наверное, раза три обернулась вокруг собственной оси вместе с машиной. Вот. И разбилась.
4: Слушай, прям как в сказке.
2: И разбилась,
4: три раза обернулась.
2: Три раза. И врезалась, ну, в общем, так скажем, в заграждение, то есть в столбы. Хотя сзади меня там ехала была рижская эстакада, полно, в общем, машин, и почему-то никого я не задела.
1: А скажи честно, ты купила права или сдала честно?
2: Нет, я сдала честно.
1: Честно
2: сдала. Да, тогда еще, дала, я
1: даже,
2: тогда еще
1: даже 200
2: была
1: долларов
2: честно.
1: Не дала.
2: Нет.
1: Нет, да? Нет, да? Нет.
3: А женская честь это вам не у Пронькиных?
2: Нет, я вам... Вот сегодня вы имеете дело с абсолютно честной женщиной. На 90% где-то.
1: Вот вопросик нам пришел. Светлана, взяли ли бы вы Александра Лаэрского, то есть меня, на подпевки для своей композиции? А также, что вы думаете о творчестве Саши? Ну, вы видите, Свет, видишь, вот вокруг висят мои картины, вот эти,
2: чувствую,
1: видите,
2: да.
1: Вот это маслом называется, да. Вот эта картина, которую мы сейчас наблюдаем, она называется «Грибок и гусеничка». Вот сверху на грибке сидит гусеничка, это мое творчество изобразительное, рамку я тоже сам выпиливал. Я вижу, вам не нравится, наверное.
3: Света, она более застенчива, чем может показаться на первый взгляд. Когда тут такие картины начинают показывать женщинам порядочным. Тут,
2: да,
3: знаешь, Шура.
2: Очень неприличные картинки. Нет, на самом деле, давайте ответим на вопрос. Если там на самом деле был вопрос, да?
1: Да, действительно.
2: Честно говоря, мне кажется, что в такое время могут слушать 3 человека радиостанцию.
1: А так и
2: или,
1: есть.
2: Или
1: вот, причем я знаю, где они все собираются.
2: Где они живут, да?
1: Нет.
2: Радиостанция такая местного значения для троих. На троих.
1: Да.
2: Да, понятно. Поэтому в формат трудно вписаться, я понимаю. Так, насчет того, что пели бы мы или не пели бы, да?
3: Да.
2: Могли бы мы совместно петь. Ну,
3: гармонический вокал это называется.
2: Это, во-первых,
3: у музыковедов.
2: Судя по всему, по вокалу, судя, у Саши безумно сексуальный голос, очень низкий. мне очень нравится. Вот, так что я даже вся в смущении. Даже не знаю, что сказать дальше. Я бы с ним с удовольствием спела, но, конечно, не его песни.
3: Но лучше дуэтом, на
2: самом деле. Что-то такое, компиляцию какую-нибудь сделали. Что-то такое среднее.
4: Давайте споем мои.
2: Оригинальный парень.
1: А я вот немножко даже обижен этим вопросом, вот, потому что, заметь, вот спрашивают, да, дескать, спеть там, да, или такое, вот не спрашивают потанцевать. Почему вот, например, всегда у певцов молодежных, например, у Василия Маликова, да, у Геннадия Буйнова, у брата его Светланы Буйнова тоже вот. Сергей, ты знаешь. Ну, певцы молодежные. У них все сзади танцуют такие девки. По телевизору, я видел. Да. Вот. А, например.
2: В Австралии, вот, наверное.
1: Нет, тут у нас. Да, вот. А, например, представь себе картинку, то есть поешь ты, а сзади танцую я. Вот никому в голову это не приходит, что я еще могу и красиво двигаться. Сергей это видел. Я вот тут по коридору иногда делаю шаги Майкла Джексона. Ты видел, Сергей, как
3: мне
1: я хожу?
3: Бежар, кстати, нет,
1: как я хожу по канатной дороге, ты наблюдал это?
3: Болезненное.
1: Да, ну вот.
3: Я помню, что очень сальная поговорка на эту тему кончается словами «тот ее и танцует». А с чего начинается, я забыл.
2: Кто девушку, по-моему, то ли кормит, то ли...
4: Нет, ужинает.
2: Ужинает. Да, вот это безобразие. Вот.
3: Я просто не знаю, что такое ужин.
2: У меня никто не ужинал. Вот лучше бы спросили вы этот вопрос, задали бы, а?
3: Так, пожалуйста.
2: Вот если бы Лаэртский, меня бы накормил в ресторане. Вот это было бы дело, я понимаю. А что там песни петь? Мы потом бы спели бы. Это уже дело.
1: А вот тут, кстати, вопрос пришел такой. Что нужно для паэлья морискада? Ракушки или креветки? Стоит ли покупать казаки за 80 рублей, Алексей спрашивает.
2: Это, наверное, вам вопрос.
1: Нет.
2: Мне?
1: Да.
2: Я уверен. Он думает, я специалист по таким вопросам. Да что?
1: А что такое паэлья морискада вообще?
2: Вот я тоже не знаю. Мало того, у меня есть недавно...
4: Тем более казаки за 80 рублей.
1: Ну, за 80 тысяч, то есть, видимо, какие-то поносные, знаешь ли.
3: Я думаю, это усеченные казинаки.
1: Ну, какие-то, да, то есть, явно. Светлана, расскажите о недостающих 5% своей честности. Саша. Подпись. Что значит за 5% честности?
2: Я, во-первых, сказала, что 90% у меня 10% не достают до честности. Но это касается, наверное, Саша, истории, каких-нибудь любовных историй, потому что всегда, когда ты хочешь как бы увлечь мужчину собой, надо немножко привирать. Ну, совсем чуть-чуть. Просто для того, чтобы его заинтриговать. Наверное, такие мелкие женские уловки. Ничего серьезного. А все остальное я никогда не обманываю ни в чем. Это видно по моим глазам, по всему. Правда, посмотрите мои глаза. Честные сегодня глаза? Нет, сегодня у меня не очень честные глаза, скажу вам правду. Потому что я безумно смущаюсь. Потому что меня смущает вот господин Лаэртский. Я знаю, что какая у него есть песня. Она у меня сейчас крутится в голове. Вместо того, чтобы у меня крутилась моя песня... Ой, я вспоминаю одну его песню, мне прям стыдно.
3: Это про чекистов?
2: Да нет, там хуже, про муравейник там.
1: Про муравьев, да. А вот скажи, Свет, вот такой момент есть, да?
2: Нет, мне хотелось вот всегда с тобой поговорить, вот выяснить, почему люди пишут такие песни. Вот почему ты пишешь такие песни? Ты безумно циничный мужчина, у тебя очень много женщин. Вот в чем дело? Вот почему надо... Или просто тебя они вообще не интересуют. Ну, я не буду говорить про твою, там, допустим, ориентацию в сторону мужчин, это вряд ли.
1: Да.
2: Вот. А вот почему такие вот люди пишут песни? Вот почему?
1: А вот. Ты знаешь, как это происходит? То есть, ну, сам процесс, если...
2: Да,
1: ну,
2: как у тебя происходит как процесс? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, как это происходит со мной? Ну, то есть я, в общем-то, все это, когда пишу на бумаге, у меня нет такого понятия, как править текст. Ну, то есть как-то его редактировать. То есть он выходит сам собой легко и просто. А когда часа через два уже я читаю то, что у меня получилось, я в каком-то недоумении пребываю, поскольку я уже забыл, что я делал. То есть мне кажется, что в тот момент, когда вот это все делается, это не я делаю. Это действительно так. То же самое и с музычкой. То есть музычка, она...
2: Она у тебя сразу ложится на текст? Или
1: вот
2: это как
1: вот
2: бы...
1: ты знаешь, тут дело в том, что это мой, видимо, недостаток, и именно поэтому я не могу, там, скажем, работать в каких-то дорогих студиях, потому что я сочиняю именно вот в студии. Я не могу, скажем, взять гитару, сочинить песню. Вот я сажусь и основываюсь на звуках, на каких-то...
2: Вот я-то, да, то есть вот здесь мы похожи, потому что я, например, если передо мной, допустим, стоят клавиши, и если в одном регистре как-то с одним звуком ты сочиняешь что-то одно, чуть-чуть другой звук, и ты уже думаешь совершенно о другом. Ну, это же понятно. То есть мы, это в этом, что мы с тобой просто эмоциональные люди. Это уже хорошо.
1: Совершенно верно. А что касается вот текстов каких-то, мне очень сложно из себя, скажем, выжать что-то, что... Ну, вот, например, ты мне сейчас скажешь, Саша, напиши текст. Я, естественно, какой-то напишу, но он будет слабоумный, потому что я считаю, что для написания текстов и музыки должно, как говорится, просто переть.
3: Промысел страшно. Божий.
1: То есть это...
2: Не, не всегда. Иногда мучаешься, но все равно получается потом неплохо. Вот я, например, с «Каменным львом» мучилась. У меня никак не получался образ. А потом раз, и получился совершенно внезапно. То есть по-разному бывает. А бывает, действительно, пишешь... Вот «Позвони сама», кстати, песню я написала просто на одном дыхании.
1: А вот это мне тут нравится. Тут написано «Позвони сама», и сразу стоит как композитор.
2: Разная, и как... Да. Да, вот она логично получилась. Так же, как и «Охотник». Вот «Охотник» песня, которую вот можно сейчас послушать, кстати, она у меня получилась каким образом? Еще, вот видите, какие пути интересные, вдохновения. Я люблю группу Deep Purple, так скажем. Я
3: решила
2: очень люблю...
3: написать кавер-версию.
2: Нет,
3: давайте
2: назовем
3: вещи своими именами.
2: Нет, я не знаю таких имен. Это не русские слова, не надо. Нифига, будем говорить по-русски. Так вот, я послушала Deep Purple, мне понравилась песня «Sail Away». Безумное вступление.
3: Альбом
2: вот это,
3: Burn,
2: оно очень сексуальное. А самая сексуальная песня, знаете, какая? У Deep Purple. Вот вы не знаете.
3: Mistreated.
2: О, точно.
1: А я знаю, какая. Вот,
2: вот
1: это «Шалина».
2: Ой, ужас какой. Нет, это не сексуально. Это у нас с тобой, вот в сексе мы с тобой точно не сойдемся. Для меня сексуально совершенно другое.
3: То есть вот, тебе нравится, когда вот очень медленно и мощно.
2: Медленно и мощно, точно. Как ты догадался?

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Светлана Разина, Сергей Гурьев, известный журналист. Вы часто видите его портреты на автобусах, на троллейбусах, которые ездят по нашему городу. И, конечно же, Игорь Смирнов, тоже достаточно известный человек, музыкант. Он сегодня пришел с инструментом, называемым гитарой. И мы также будем иметь с вами возможность уникальную послушать такой микроакустический концерт Светлана Разина.
2: Вот та музыка, эфире, которая звучит на заднем плане, как раз она и есть.
1: Это забавляются наши два главных редактора в соседней комнате. Один дудит такую дудку, а другой бьет.
3: А другой просто надувает щеки, на самом деле. А этот тоже дает звук.
1: Вопрос к Светлане. Вы вот назвали песню «Речной охотник». Однако в ней нет ни слова ни про сети, ни про удочки, ни даже на худой конец про червяков. Объясните, пожалуйста, что бы это значило, спрашивает Анисим.
4: Речной охотник? Ну, я не знаю, видимо, либо это ошибка... кто сидит вот это на пейджерах? Пейджинговой компании?
1: Женщины,
4: да,
1: женщины сидят, но это женщины. Да.
4: Наверное, слушай, это
2: вот
4: просто
2: Свет, это,
4: ошибка.
2: Наверное, те 5%, про которые ты говорила.
4: Может быть. В общем-то, наверное, неправильно поняли. Речной охотник. Нет, ночной охотник – хорошая песня. Хорошо, что вы ее послушали. На самом деле, я ненавижу охоту. И даже рыбалку не люблю, на самом
1: деле. Я тоже не люблю. Мне всегда жалко снимать рыбу с крючка, и я всегда ее выпускаю. А спрашивают, зачем? То есть поймал, да?
4: Про сети так, кстати, есть, дорогой мой. Если кто там слушал невнимательно. В твои попавшие сети, в плену ночных огней. Видите, даже свои стихи могу прочитать. Я так хотела быть твоей.
1: А вот тут скабрёзный пришел вопрос. Можно я знать, что?
3: Сальность.
4: Слушайте, кто-то слушает, оказывается.
1: Света, скажите, пожалуйста, правда ли, что вы в последнее время путались с Женей Осиным, поклонники Жени?
4: Ой, боже мой. Я не хочу, раз это поклонники Жени, я, конечно, не могу ничего сказать. Нет, он не в моем вкусе просто, совсем. Нет, это просто...
3: С ним путалась Елена Супрун, вообще-то.
1: Это мужчина такой, по-моему.
3: Андрогин.
4: Я с певцами вообще, с мужчинами не путаюсь никогда. Так что такого быть не может. Это было однажды. У меня был, так скажем, путалась я когда-то, 10 лет назад, с солистом «Ласкового мая» Костей Пахомовым. Такой был красивый мальчик. Он меня очень любил, но и в 16 лет хотел на мне жениться.
1: Он сиротка-то был, в смысле, да?
4: Нет, у него был только папа, по-моему. Он меня сразу с папой познакомил. Все было очень серьезно. В 16 лет первая любовь. Я не хотела ранить его сердце, поэтому не могла ему так уж прям отказывать. Но я с ним, кстати, не допуталась до самых интересных отношений. У нас как бы не дошло, потому что я
3: еще раз говорю, мой принцип. Это, на самом деле, Свет, брось, это самые неинтересные отношения.
4: Почему же?
3: Самое интересное — это как раз те, в которые ты с ним вступила.
4: А, ну, наверное. Угу. Нифига, не с тобой не согласна, нет.
3: Ну, а какая интрига, собственно, в
4: какая?
3: Том,
4: вот
3: чего
4: вы,
3: между
4: мужики,
3: вами
4: вот
3: произошло?
4: Грязные, знаете почему? Вот, ну, потому что вы вот быстро вот это вот все. Вот я недавно эту школу прошла, еще раз свои 38 лет, понимаешь?
3: То есть ты считаешь, что вот секс — это что-то интригующее?
4: Вы все насыщаетесь, пересыщаетесь. А я считаю, что я могу быть интересной достаточно длительное время. Я не на одноразовое, понимаешь, не на одно использование. И очень много вот мужчин, они как бы ошибаются. Но потом у меня вот все мои случаи, мои личные всякие истории, они всегда пролонгируются, они не кончаются просто так. От меня люди никак не отвязываются. Они потом появляются даже не через день, через два, через год, через два-три. Но они появляются. Вот сейчас мне стали появляться мужчины, с которыми были со мной. Ну, там лет 15 там назад, понимаешь, так что очень смешно.
3: То есть ты не согласна со мной в том, что половые отношения — это очень скучно и банально?
4: Нет, половые интересы — это не скучно, нифига. Значит, ты не умеешь ими заниматься просто.
1: Не, ну главное, чтобы они не были, скажем так, слишком длительные и постоянные, потому что половой партнер должен меняться в среднем раз в год. Да. Света, помогите мне, пожалуйста. У меня есть девушка уже полтора года. Но недавно я познакомился с другой. Она очень красивая, но у меня обязательства перед старой девушкой. Как мне поступить, спрашивает
4: Стас.
1: Если
4: она уже старая девушка, то какие обязательства? Уже, раз она постарела, тогда уже никаких обязательств как бы нет, они автоматически снимаются.
1: Ну, то есть старость и мудрость одно и то же. Кстати, как ты считаешь, вот, скажем, понятие фашизм и молодость — это одно и то же?
4: Фашизм и молодость? Нет, почему? Почему это должно быть одно и то же?
1: Ну как, скорее... я сказал же, великий поэт, по-моему, Владислав Гюго, да, что переставая быть к другим жестокими, быть молодыми, мы перестаем. Читай, фашизм.
4: Я не знаю, я не привержен... Вообще, я как бы не... считаешь, надо придерживаться какой-то... Не догматик, так скажем, я по жизни. Не считаешь, что надо верить в какую-то одну дурацкую теорию, которую кто-то, очередной такой же смертный, как ты и я, взял... Извините, не могу слово сказать... Где-то что-то.
3: Может, назовем мы вещи своими.
4: Да. А другие записали, идиоты, и начинают это все трактовать, и думают, что это умно сказано. Да ни хрена это не умно сказано. Это тупость, глупость и нелепость. Потому что жестокость есть, она присутствует у молодых, действительно, она в большей степени развита. Но это все равно не фашизм. Есть, и, допустим, я, может быть, была жестокой и амбициозной, допустим, в 16 там, лет. Но, тем не менее, кто-то нашелся жесточе, чем я, и в конце концов, я пострадала, понимаешь? Поэтому как бы...
3: И вообще не лишнее
4: вспомнить. И были другие люди, которые были добрее, чем я. Совершенно разные девочки, с которыми, правда, я не совсем дружила. Добрые — это скучно. Совсем злобные — это, ну, это тоже плохо. И вот я всегда... Я была такая, вот я всегда раздваивалась. Наверное, из-за того, что я близко к близнецам родилась, я всегда раздваивалась. То меня потянет сделать какую-нибудь гадость. И вроде меня потянет... Вот я, кстати, не изменилась с тех пор. Потянет кому-то отомстить. Но все равно моя месть как бы... Потом вот у меня есть Игорь, он мне всегда говорит, что это не нужно. Он вот у нас большой философ, на эту тему лучше к нему обращаться.
1: А, кстати, вот тут спрашивают, почему молчит Игорь Смирнов?
3: Потому
1: почему
3: что молчит? Игорь хиппи, а Света панк.
1: А, ну я вот смотрю, он же у них странный. Вот ты прям...
4: В том все дело, он мне всегда говорит: Светка, а стоит ли? Я говорю: Игорь, ну пойми, у меня там... Я ему всегда все рассказываю, у меня разрывается сердце, я там люблю, я там страдаю, я не могу больше. Что же мне... А вот он так себя ведет, Игорь говорит: Свет, вот что ты мне говоришь в таких случаях? Он так сразу все это опускает, что просто хочется умереть. Я не знаю, все пройдет. Типа мы все умрем. Типа готовь доски на кладбище там, и так далее, на гробик. Ну, типа все будет хорошо, и все будет вечно. А нужно ли это счастье? Оно где-то там. Вот ты летаешь во сне, и хорошо. Ты выходишь из тела, классно. Этого не все достигают, а ты достигаешь. Я достигла этого. Но я полетала, сейчас больше не летаю. После того, как я влюбилась, у меня произошла сердечная драма, я больше не летаю. Вот теперь говорю, когда я опять полечу, тогда я опять стану умной, хорошей. В общем, расскажи что-нибудь, а то у меня сердце заболело.
1: А давай географический вопрос сейчас задам. Знакома ли тебе территория Москвы, именуемая Юго-Запад?
4: Ненавижу. Не люблю этот район.
1: А не было ли у тебя там выступления в одном вот доме пионеров? Давно-давно.
3: В «Молоке» «Мираж» играл, по-моему.
4: «Мираж» играл,
1: нет,
4: да.
1: Имеется в виду, это очень давно было, до того, как был «Мираж».
4: Да не может быть.
1: Было.
4: Ты что, мне хочешь сказать, помнишь таких лет?
1: Помню. Мы жили, стоя напротив друг друга, я тебя дергал за косу, а ты сейчас это уже вот даже не помнишь. Короткая девичья память.
4: Нет, у меня точно, помню, с 3-летнего возраста у меня был мальчик, его звали Виталик.
1: А помнишь, дворец пионеров на Юго-Западе? Был конкурс вокально-инструментальных ансамблей.
4: Ну, был, наверное.
1: И вы там пели. Вас было трое. Ну, нет, в смысле, там стояли какие-то люди, там дудели в горнство. Ну, то есть у нас-то был ансамбль полноценный, что твой Назарет, понимаешь? А у вас, типа, такой был пионерский, вот вы так стояли в таком. Было дело. Да, помнишь?
4: Да, конечно. Я помню, я в школе ставила эти постановки все. Я, кстати, была очень правильная. Правильно ты меня, так скажем. Я была очень правильная в школе. Я была председателем, как это называется, совет дружины или чего там, нет?
3: Отряда.
4: Отряда, нет, в дружину я никогда... Вот, кстати, о протусовке. Вот почему у меня не все супер складывается? Я была председателем отряда, да, допустим, в классе. Но вот никогда меня тянуло, не тянуло, вот как считаете?
3: В
4: вот
3: дружину.
4: Тоже, в дружину. А дружины, это вот как раз вот,
3: если это перевести слово,
4: на другой
3: Игорь,
4: уровень, да, то это
3: такое,
4: уже типа политбюро, там тролливали, вот
3: а
4: туда меня никогда
3: это...
4: не тянуло. И, кстати, там мужики, вот я вам хочу вас заклеймить всех. Вот в школе, кстати, поговорим о школе, в школе я была такая правильная пионерка, там за правду, за матку, с барабанами, с горнами ходила ходить. Ты правильно прочитала мои мысли, правильно. Это у меня была просто голубая мечта, я ненавидела ансамбль «Самоцветы», которые пели какие-то непонятные песни. Мне казалось, надо петь песни с горным, с барабанами, ходить по улице, собирать. Как это здорово! А почему? Потому что это энергетика. Это энергетика, когда люди объединяются на базе какой-то идеи, пусть это идеи коммунизма, идеи фашизма, идеи еще чего-то. И они все объединяются
1: зачем
4: и идут отрядом,
1: маршируют. Зачем
4: маршируют?
1: Ты убила вот сейчас вот это животное? Зачем убила?
4: Какое?
1: Ну вот сейчас ты махнула рукой. Убила мушку, которую мы тут воспитываем. Сергей, ну что такое?
3: Я стараюсь эту как-то
4: уговаривать
3: от таких шагов.
4: Да у вас выживут, прекратите вы говорить ерунду. Что я хотела сказать? И вот мужчины, дайте мне поговорить о своем, о девичьем. И вот все в школе как бы складывалось так, что я была лидером, то есть я ставила постановки и так далее. Пришла в институт. И как бы женщины были более активны, девчонки, да? Пришли в институт. И началось. Вот когда надо было пролезть куда-то, потусоваться, там хорошее место работы себе оттяпать. И мужики все полезли, все комсорги, все комсомольские значки нацепили. Вот какие вы гады.
3: Цацки.
4: Какие вы гады. Поэтому вот в политике надо всех вас нахрен убрать вообще, чтобы был матриархат полный. Потому что вы все фальшивые насквозь. И вы, вам интересны только бабки. Еще что вам нужно? Чтобы у вас были машины, тачки. Опять для чего же? Ваши незаменитые,
1: чтобы
4: снимать
1: были,
4: телок. Блин, ненавижу все.
1: Очень люблю когда деньги. Когда есть деньги и
4: вот,
1: девки.
4: Вот он, вот да. Деньги и девки. Правильно, про что я говорю?
1: Сергей, тебе не больно? Да. Саша, не пытайтесь выглядеть философом. Это вам все равно не идет. А что касается Светы, то я бы с удовольствием пригласил бы ее к себе домой на портвейн. Но сейчас у меня нет денег, поскольку взяток никто не дает. Протагор.
4: Я люблю бедных мужчин. Это моя карма. Это беда просто. Сколько раз ко мне обращались, так скажем, с просьбами богатые мужчины. Вот.
3: Денежные мешки.
4: Денежные, да, и говорили, что сейчас вот я дам денег, только пойдем вот там зайдем в бильярды.
1: Послушай, а почему не бывает наоборот? Вот смотри, вот к примеру, да, вот.
4: Вот наоборот, я как раз написала по этой песне «Позвони сама», потому что меня все это достало. Ненавижу, когда меня снимают, ненавижу, когда ко мне клеются.
1: Не, ну ты же ездишь на концерты, да?
4: Да.
1: Вот, например, когда какая-то молодежная группа популярная, например, «Мумия Труль», да, или там другая какая-то, едет на гастроли, к примеру, куда-то, да, то там девки вокруг них крутятся, это, ну, получают, так сказать, поклонницы и так далее. Как обстоят дела с женщинами. То есть ведь вокруг тебя должны крутиться какие-то поклонники, и ну, тебе это должно, во-первых, льстить. И вот тут немножко непонятно, Сергей, я просто возвращаюсь к половому вопросу, понимаешь? Дело в том, что для нас, ну, чем больше девок, тем лучше. А почему же вот, ну, к примеру, вот ты там поклонников, ты же не будешь их всех принимать и говорить, да, ну, понимаешь, о чем я такой щекотливый вопрос несколько, но мне правда интересно, ведь... Да.
4: Нет, я понимаю, ну, мне это на самом деле не нравится, меня это очень смущает. Вот сегодня, кстати, я выступала, меня окружила толпа мужчин. Я на самом деле очень растерялась, и надо было вспомнить, что в таких случаях делает Мерлин Монро хотя бы, что ли. Я не знаю, я очень засмущалась, а когда они сказали, что я сексуальна, это для меня прозвучало просто как призыв. Я сразу спряталась в машину, раздала им быстрее какие-то календарики. Я теперь думаю, что я их испугалась. В принципе, они нормальные ребята, спецназ. Так и целая толпа. И все говорят, что они меня любят, что я сексуальная. Почему бы и не послушать, и просто порадоваться.
1: Это чебурашки,
4: я не смотрю
1: это, да,
4: на них, спецназ? Как на мужчин.
1: Они были в этих... с прорезями?
4: Нет. Они были с какими-то пантерами. Они были очень симпатичные. Но я, кстати, не смотрю и, кстати, не оцениваю их сразу как... половых партнеров. А вот вы чем и занимаетесь? Мужики, они сразу, когда их облепят бабы, они начинают сразу выбирать. Так, это нормально у этой такси. Вот я сама просто общалась недавно с такими журналистами, гребанными здесь выражения. О, сисечки такие, о, какие там эти, какие там, какая задница, какие ноги у этой кривой. И главное, вот иногда просто хороших девчонок обижают вот так вот словами. Так противно все это слушать. Удивиться, может, там извилин-то в 35 раз больше, чем у него. А у него только одна, как за сиську подержаться, понимаешь?
1: А вот ты знаешь, кстати, тема журнализма, она вот меня, например, тоже волнует. Вот мне
4: вот
1: кажется,
4: Гурев
1: что...
4: тоже смотрит на меня сальными глазами. Я все запрещаю. Даже не смотри на меня так.
1: А что, Гурев,
3: я
1: он журналюга. Полнейший журналюга.
4: Да?
1: Сергей, вы
3: больше
1: не журналюга.
3: Я не пытаюсь в глазах увидеть похоть. Я там пытаюсь увидеть...
1: Нет, а вот вместо журналистики, вот мне просто интересно узнать. Вот как думаешь, вот смотри, ведь журналистика, это должно быть, знаешь, что, ну, из серии, скажем так, справочного ларька на вокзале искусств, как мне кажется. Вот люди должны подходить и спрашивать, дескать, поезд отправляется туда-то, во столько-то, да, к примеру, и они должны давать какие-то рекомендации, то есть быть путеводителем в мире искусства. Вот, а советская журналистика, мало того, что она, собственно говоря, пидорская целиком, вот и до, ну, Сергей, не, ну, да, то есть конченая, да?
4: Вот сразу рявкну так пониже, чтобы не дай бог кто подумал,
1: да,
4: чего.
1: Плюс, да, плюс следующий момент, что здание ее, вот это вот, справочного этого ларька, оно возвышается уже над зданием вокзала, то есть это уже не просто журналистика, а какая-то тоталитарная, я бы сказал, структура мощная. То есть от слова там журналиста какого-нибудь зависит судьба артиста. Политика, кстати, нет, не зависит. И это говорит о том, что вот эта вся журналистика, она хоть такой, ну, пидорская по-настоящему, понимаешь? Потому что вот...
3: Пидоросия, да, она то есть, когда, паразитирует скорее либо, на толерантности, чем на тоталитаризме.
1: Нет, либо от слова, сказанного тобой, зависит судьба всех. То есть, к примеру, ты выдал разоблачительный документ, правительство ушло в отставку, да? Вот, либо, если правительство не уходит в отставку, несмотря на разоблачительные документы, да, а только ты влияешь, к примеру, на судьбу того или иного артиста, там ну, музыканта и так далее, то есть получается какая-то вот дебильность. Но при этом пафос сколько, то есть там уже у них свои звезды есть, мы все это видим.
4: Да, да, это безумно. Ну, вот, ну, самое смешное, считаешь, что да, иногда вот они приглашают, и я тоже на это смотрю и ужасаюсь. И потом я знаю, насколько это... Ну, я не говорю про тебя, Сереж, просто на самом деле протусовываются...
1: Но все мы думаем.
4: Нет, нет, на самом деле протусовываются самые бездарные из них, на самом деле.
1: А знаешь кто, как правило, самый страшный? Это бывшие менеджеры, которые не удались.
4: Может быть. Да. Которые знают, как на этом варить деньги, которые знают, как разводить артистов на рекламу. Вот, это, вот эти люди становятся потом чем-то. И они считают себя кем-то, самое смешное. Но на самом деле они никто. Ну вот это, ну как никто? С какой-то точки зрения кто? Ведь как бы есть две точки зрения. Один человек, есть духовное, есть материальное. Правильно? С материальной точки зрения они, может быть, становятся звездами. Но духовно они никогда им не будут. И никогда с ними будет неинтересно разговаривать. И даже неинтересно, как на определенном этапе с ними даже неинтересно становится выпить пиво. Вот и все, потому что с ними не о чем разговаривать. Вот и вся история. Поэтому я оцениваю людей только через внутренний мир, с теми, с кем мне интересно разговаривать. Вот я хочу сказать в данном случае о своем муже, например, Валера Соколов, который был автором текста «Миража» и так далее.
3: Это они он написал вместе, «Музыка нас связала».
4: «Музыка нас связала» и так далее. Вот тут совершенно вот, вот и с Игорем не зря мы все дружим, потому что он абсолютно бескорыстный человек. Он как бы всю жизнь ну, занимается, и вот всю жизнь все посвящает мне. И у меня нет никаких, в принципе, вот проблем. Что я хочу, то, то мне и предоставляют как бы. То есть он совершенно спокоен на эту тему. Он написал, я знаю ему цену, он знает мне цену. И все, и вот мы живем как два дурака на острове, понимаете? На острове надежды. И так вот и живем. Но тем не менее, в принципе, может быть, это хорошо, потому что, с другой стороны, если, допустим, в один прекрасный момент я так же, как вот эти звезды журналистики, поимею все, как Мадонна поет, знаете, «And once when you've got all...» Там, помнишь, «Та-да-там», «I want more», это песня есть у нее, «I want more, more, more».
1: Да!
4: Да, ну, вы, конечно, не знаете, но неважно. В общем, и кончается, и однажды, там, суть, я не буду петь там по-английски, тем более я не совсем помню текст, но я его перевела, и просто получается, и однажды, когда ты поимеешь уже все... Единственным твоим желанием уже все ты поимел, и яхту, и деньги, все, и одним последним твоим желанием остаться, останется еще больше, больше, больше, больше, больше хапать, понимаешь? И все, и на этом человек, в общем-то, кончается. А бедность, как бы, вот то положение, которое у меня сейчас есть, такое среднестатистическое, так скажем, такая полупопулярность, так, на самом деле, ну, расставим точки над «и», так оно и есть.
1: Не, ну, кофточка у тебя ничего.
4: Ну, кофточка-то да, у меня и брючки ничего.
1: И брючки нормально.
4: Да, блестящих даже похоже.
3: Брючки Шура не видит.
1: Ну, почему? Я видел там, я наблюдал.
3: Не с той стороны смотрел.
1: А, ну да.
2: Слушай, внесу раз предложение. Почему мне сделать там зеркало, как на таможне? На паспортном контроле, чтобы...
1: А почему ты решил, что у нас нет зеркала такого?
2: I'm sorry.
1: Ну что, песенку послушай.
4: Какую песенку?
1: А вот с компашки.
3: Да.
4: Нет, не хочу песенку слушать. Подождите, я еще вам не все сказала.
1: Рассказывай.
4: Что я вам сказала? Да черт вас подери, опять вы грязные мужчины. Перебиваете мои умные мысли, только начинаю о чем-то серьезном говорить.
1: Вот про кофточку стоило сделать комплимент, она все и поплыла.
4: Давай, да, кофточка. Думаешь, мне интересно, какая у меня кофточка? Что ты думаешь о моей кофточке? Мне даже все равно, что ты думаешь о моей внешности. Давайте посмотрим.

0: шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот, на выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
1: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: Я напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монморанси». Сегодня у нас в гостях Светлана Разина, Сергей Гурьев, Игорь Смирнов. В ближайшее, видимо, время мы начнем принимать и ваши телефонные звонки. На всякий случай напоминаю, телефон 203-19-22. А вот также приходят ваши всяческие письма и так далее. Вот, например, Алексей Фисюков спрашивает: дорогая Светлана, почему вы постоянно применяете в отношении нас, ну, имея в виду Фисюковых, прилагательные грязные?
3: Неужели я так часто говорила это слово?
2: По-моему,
3: наверное,
2: нет,
3: в связи с тем, что у меня сейчас нет горячей воды, и мне приходится к Алексею Щукину ездить мыться.
2: А вот ты знаешь, у меня вот на 2 недели максимум отключают, потом дают даже все раньше срока. Хотя живу я в спальном районе, недалеко от Черемушек. Ты где живешь территориально?
3: Динамо.
2: Вот Динамо. Ну,
4: вообще,
2: чем ближе к центру. Хватит. Знаешь, когда тебя за пьянку как-нибудь поймают с правами, да, отберут их, никогда не иди в высшие милицейские инстанции, решай вопрос на месте.
3: То есть, я пока не ходила.
2: Если что, ты звони. Без имен, да. Можно к Сергею Гурьеву вопрос?
3: Конечно,
2: да?
3: Конечно.
2: Сергей, удалось ли вам написать мощнейшую рецензию на ДК? Это группа 10-й молодежный альбом тут написан, да? Спрашивают, как у тебя с этим, с рецензиями вообще? Вот, кстати, Сергей, я Свет, вот Сергей, я уважаю, знаешь почему?
3: Я тоже.
2: Из всех журналистов, поскольку он сам поет.
3: Он придумал термин «вербальная казуистика».
2: Да, мало
3: нет,
2: того.
3: Сейчас поют все, но это уже, кстати, неудивительно.
2: Просто
3: что он поет, это интересно.
2: Да.
3: А то, что все остальные поют, это неинтересно.
2: Безусловно. Вот так. Так что вот к твоему мнению мы прислушаем. 10-й молодежный концерт.
4: Вот я хотел
2: где
4: бы
2: можно
4: сказать,
2: прочесть,
4: что,
2: да,
4: наверное, не все знают, что старый Светин аранжировщик Андрей Лисягин нередко работал в студии с группой ДК, а последний вокалист ДК Костя Брагин был вхож в Светин дом.
3: Не надо.
4: Притаскивал как раз ей 10-й молодежный альбом. Там
3: он меня возил, кстати, первый человек, который меня вывез на Майка Науменко.
2: Костя Брагин, я вспоминаю, у меня где-то в записной книжке даже есть телефон, но я хорошо, что вы напомнили, кто. А что он сейчас делает?
3: Вот это я не знаю.
2: Ну как же вы так забываете легко друзей?
4: Маргинальность оказалась возведена в куб. От женщины.
3: Да, от женщины, от солистки.
2: От женщины никак нельзя хотеть много. То есть женщина – это цветок жизни, ее нужно нюхать, любить и ласкать. Много хотят, это когда говорят, давай жрать или пельмени. Вот это уже много.
3: И не срывать, и не ставить в вазочку.
2: А, кстати, как ты относишься? Вот смотри, вот на самом деле, вот помнишь песню такая вот была у этого слабоумного певца Андрея Разина? Вот это «Белые розы, беззащитные шипы». Я плакал, когда слушал.
3: Причем здесь Андрей Разин? Кстати, давайте вот об этом поговорим.
2: Да.
3: Я сейчас пою песню вот в своем новом компакт-диске. У меня песня написана, если вы заметили, песня такая «Зима», ее написал Сергей Кузнецов. Так вот, Сергей Кузнецов имеет отношение к группе «Ласковый май». А Андрей Разин – это промоутер, это директор, это, в конце концов, Остап Бендер. Это кто угодно. Ну что вы творите? Боже мой, что здесь творят? Это говорю, как не говорить слово «грязный»? Смотри, они уже залили пивом здесь пульт. Я вообще чудом удивляюсь, что мы в эфире еще кто-то нас слышит. Господа, откликайтесь, звоните.
2: Свет, вот что я люблю в женщинах, это наивность. То есть ты до сих пор думаешь, что на радио, да? То есть я тебе скажу честно, это моя квартира. Я тут оборудовал, играю в радио просто. Никакой трансляции.
3: А зачем? Опять для того, чтобы потом мне что-нибудь предложить, интересно?
2: Нет,
3: что ли? Вы обычно так делаете. Мужчины называются всякими, да. Да я...
4: Чтобы девчонки запудрить мозги.
2: Причем самое, знаешь, такое, что...
3: Мы так и не договорились на тему, что ты говоришь, что мужчины любят, когда вокруг них полно
2: А зачем ты сейчас положил руку на плечо Сергея Гурьева?
3: Это не плечо, это кресло. Мне так удобно. Я люблю иногда раскинуть руки и ноги.
4: Плечи в форме кресла, как известно.
3: Так вот, что я хотела сказать. Потому что артисты идут в артисты.

0: то Москва — это отдельное государство. И что род занятий мужчин в этом государстве вовсе по нему нельзя судить о том, чем занимаются остальные мужчины. Если хочешь, я тебя свожу на экскурсию в такое место, где... Вот, просто ты посмотришь, и вот там мужчины, знаешь, какие? Я тебе расскажу маленькую такую историю. Дело в том, что у моей мамы есть любимый кот, кастрированный, его зовут Чарли, в честь великого актера. Вот, размера совершенно дикого, я тебе прямо скажу. И вывезли его там куда-то в деревню, и там получилась с ним травма какая-то, с кем-то он подрался, не поделил что-то, в общем, бачок он...
1: Кастрированными котами обычно не дерутся.
0: Вот представляешь, тем не менее это произошло. Вот, соответственно, значит, мама берет эту байду под мышку и приносит к человеку, который живет на том конце села, говорит, дескать, вот принесла вам, дескать, лечите, а там какой-то ветеринар. Значит, женщина-ветеринар, ой, это сигнализация моей машины сработала, да. Ну вот, женщина-ветеринар, а муж у нее, вот именно, как видишь, мужчина такой, он, знаешь, вышел, посмотрел, говорит, слушай, говорит, давай его утопим.
1: О, да, такие тоже есть. Вот именно, да, как правило, они бывают
0: это прагматичный же подход. Вот он, ну, в этом прагматизме они и выживают.
1: Да. Нет, такие тоже есть персонажи, но не всегда грубость, или, как считаешь, такая грубость нарочитая, такая мужская, не всегда соответствует внутреннему миру. Вот мне, кстати, всегда было это интересно выяснить, почему я в массе своей, в времени своего, я западала, так скажем, на мужчин, которые немножко ниже меня уровнем. И даже мне экстрасенс сказал, в принципе, что я обращаю внимание, вот это моя карма такая, на мужчин, которые ниже меня как бы духовным уровнем.
2: Потому наверное, что... обладая мужчиной, ты хочешь чувствовать свое духовное превосходство.
1: Во-первых, да! Может быть, да. А во-вторых, мне почему-то кажется, меня папа, так сказать, по-пионерски настроил, что когда все девчонки у нас увлекались там отличниками всякими, у нас интересными парнями, у нас были такие Ликерман фамилии там в школе, Дзурун, понимаете? Угу. А я интересовалась нашими...
2: То есть евреи
1: нашими,
2: все-таки попирали там
1: нашими,
2: ногами.
1: Они были красивые, они были там половина русские, половина евреи, поэтому это безумное сочетание давало красоту, конечно. Все сразу на них обращали внимание.
0: Это лет до 30, потом они осыпаются, целлюлитируют уже и все, и приходится одевать на них целлофаны. Целлюлитируют, конечно. Вообще целлюлит – это главная болезнь этого века, вот. Обсуждали в прошлый раз с господином Черепахиным, психотерапевтом, который, кстати, имеет частную практику для нашей страны. Это
2: да, это, как известно, садомазохизм лечится исключительно.
0: Нет, дело в том, что целлюлит – это болезнь века, это же не зависит от ожирения или еще от чего-то. Это инфекция, всем известно.
3: От головы зависит.
0: Да, безусловно, все идет от психики. А вот скажи, вот, извини, что я как-то влез...
1: Не хотелось бы всех исправить мужчин, в том-то все и дело. Вот, как бы наставить на путь. Но я понимаю, что бороться бесполезно. Если человек и здесь,
3: Подожди. Ты хочешь быть мамой, что ли, для них?
1: Ну, как бы, да, наверное. Потому что вот своих, как бы, детей у меня нет. Поэтому, наверное, я как-то инстинктивно стараюсь стать мамой.
0: А вот скажи, вот я тут обратил внимание на интервью певицы Маруси Салтыковой. Ну, это такая, знаешь, это клонированная копия Ветлицкой. Угу. Знаешь ее, да? Вот, она, во-первых, первое, что она сказала, что, дескать, я хочу стать бизнес-вумен и куплю себе компьютер. То есть такая, знаешь, тяга к бизнес-вумен. Но, опять же, непонятно, где вот в этой стране становится бизнес-вумен, что такой тут бизнес, тоже не ясно.
1: Да,
0: в Колумбии можно торговать
1: с компьютера
0: кокаином.
1: Или,
0: да.
1: Или кончается компьютером, хочется выяснить.
0: Да, ну и следующий момент. Дело в том, что все певицы, они как-то пытаются... в своих интервью журналистам, ну, так или иначе, намекнуть о своих знакомствах, ну, скажем так, среди деловых людей. Дескать, что в случае чего там приедут за меня, все поотрывают, понимаешь, знаешь, чем речь? Причем это все у них происходит, так, значит, с одной стороны, они говорят, что, дескать, я сама всего добилась, я вот такая очень талантливая, с другой стороны, если чего, если мне фарку побьют у моего автомобиля, то есть кому заступиться. Вот как у тебя с этим обстоит дело? Вот я вижу, вот Игорь, да, вот не преступник, нет. Вижу честное лицо. Ты тоже, у тебя тоже честный глаз. Сергей Гурев, я знаю, давно, то есть у меня все доски собраны, все фотографии.
1: Нет, ну есть какие-то персонажи, есть у меня друзья, которые сейчас томятся за... пока время, ну, я думаю...
2: В темнице сырой,
1: да. Узники. Ну, я думаю, что там,
2: совесть
1: так сказать...
2: Ли?
1: Они мне помогут, если что. Но это, собственно говоря, все я мои... как бы свои проблемы. Я вообще считаю, что женщина и женщина, не женщина. В принципе, смешно на самом деле человечество делить на полы. Это очень такой примитивный уровень.

0: Неважно.
1: Я в детстве, кстати, мечтал написать басню «Девушка и диссидент».
2: Это скорее на скульптура.
3: Ты знаешь, Игорь, по-моему, это скульптура даже лучше.
2: Подсумякина.
3: Ладненько, вопрос. Вопрос тут пришел. На мой взгляд, интересный. Чтобы вы знали, я, естественно, тоже. В артисты идут только те люди, которые не могут рано встать. То есть самые настоящие совы. Поэтому в связи с таким режимом им негде работать, нигде не примут, ни на завод, ни на фабрику. К тому же они самые невыносливые, в общем, могут проработать всего 2-3 часа, и то вечером. И то потому, что когда часов в 12-14 подсутствие им надо не менее 5 часов. Ой, ужас. В общем, 5 часов им нужно, чтобы разойтись. Вот ты же сова, я же вижу.
0: Сова.
3: Вот скажи, пожалуйста, вот как считаешь, вот все светлые существа, скажем, как-то птицы, рыба, опять же, какие-то такие, они питаются все-таки энергией солнца. Поэтому, например, вот мы сейчас сидим, да, головами вверх, как вы заметили.
2: А все. Что ты скажешь, рыба, которая плавает головами вниз?
3: Это редкая рыба, она только одна.
2: Редкая рыба долетит до середины Днепра, что ли?
3: Безусловно. Нет, а на самом деле, вот мы сейчас сидим, да, у нас наши головы повернуты вверх, но мы ничего не впитываем, мы сейчас отдаем энергию Луне, дебильной Луне фашистской, которая просто производит отсос из нас всего, да?
0: Ничего подобного, я питаюсь Луной, Луна, это, по-моему...
2: А Света делает
0: отсос? У меня самая, да, любимая планета, так скажем.
3: А если бы тебе сейчас пришел, например, вот этот старый мужчина, который играл волка в этом, Сереж, ты знаешь...
1: Папанов?
3: Нет, иностранный. Этот,
2: иностранный Папанов.
3: Не Ник Кейв, нет, Ник Кейв постоянно сейчас присылает.
1: Вот
3: да, совершенно верно. И сказал, Света, сейчас тебя укушу за вену, и ты будешь, в общем-то, монстром и вампиром. Ты бы согласился?
0: Нет.
1: Ты бы не хотелось, чтобы тебя Джек Николсон укусил?
0: Нет. Я сама лучше укушу, ребята.
1: Ты бы стала кусать Джека Николсона?
0: Я вообще-то кусаюсь, да. Если мне мужчины делают хорошо, я могу укусаться.
3: Маргарита.
1: Сведения Джека Николсона. Вот обычно факсы такие надо посылать. Сведения Джека Николсона.
0: Кстати, чем мужчина лучше, тем больше кусаешься.
3: Светлана, ярые представительницы феминистского клуба приглашают вас в свои ряды. Маргарита.
0: Да, спасибо большое. Кстати, у меня с Ритами хороший контакт всегда получается. У меня в детстве была подруга Рита.
1: Вот. Одна Рита, твоя подруга, Рита тут недавно была в эфире, кстати.
3: Да.
1: Да, под видом Маруны зашла.
3: Да, да.
0: Ну, это я не знаю, кто у вас здесь был. Вообще, я не знаю, что у вас здесь было до меня.
1: Шура тут Суханкину пас на днях.
0: Не надо мне рассказывать.
3: Ну, давайте обратимся к телефонным звонкам. Хотите? Давайте послушаем, что у нас хотят спросить в прямом эфире. 203-19-22. Ваши вопросы Светлане Разиной, Игорю Смирнову, Сергею Гуреву. Вася, может, тоже у Васи спрашивать. Правда, не знаем, кто это и где он находится. Но, тем не менее, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня вопрос вот к гостю и к ведущему. Угу. Я прошу прощения, я поведу себя немножко не по-джентльменски. Сначала вопрос задам ведущему, потому что вот он держит кнопку на палец на кнопке.
3: На бутылке.
4: Да.
3: Да.
4: А бутылка на кнопке.
3: Нет.
4: И
3: у меня есть сцепление есть под столом. Вы знаете, я могу уехать в любой момент.
4: Наготовить, как бы, чтобы никто ничего не сказал.
3: Ну, что таксист.
4: Поскольку он это самый...
3: Слабоумный.
4: Вот, точно.
3: Да.
4: Вот, значит, вопрос такой. Вот, это, хорошо, я гость задам.
3: Послушайте, вопрос. Вы можете сформулировать как-то конкретнее?
0: Мужчина, что... определитесь.
3: Да,
0: определитесь.
3: Вы, дескать, как-то это самое, размазываете,
0: вы
3: что Маргарит.
0: Больше.
1: Один долго запрягает,
3: а может быть, вы перезвоните нам, потому что я так понял, что вы не готовы к звонку.
4: Да.
3: Да. Давайте перезвоните, хорошо, все, договорились. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи, уважаемый.
3: Здравствуйте, уважаемый.
5: Замечательная беседа.
3: Ваш голос мне очень знаком.
5: Что?
3: Ваш голос мне очень знаком, вы не Ник Кейв.
5: Знаете, ваш голос мне тоже знаком, какое совпадение.
3: Какая ночь. Да.
5: У меня замечание и несколько вопросов. Вот по поводу целлюлита, вы сказали, что это болезнь века. По-моему, вы что-то путаете, это больше как с ляжками связано. А веки это что-то по базе
3: заходит. Нет, дело в том, что, извините, я вас немножко перебью, с ляжками связано волошение. То есть, когда женщины едят окорочков много, то мы встречали, что у них происходит оперение ляжек. Они приходят. А целлюлит это несколько другое.
5: Ну, теперь вопросы можно?
3: Ну,
5: вы не переубедили, ну ладно.
3: Ну, давайте, задавайте.
5: А вопрос следующий. Ко всем присутствующим, как они относятся к творчеству Сергея Довлатова? И вопрос к вам, Александр, и к Сергею Гурьеву. Угу. Были ли вот в прессе печатной и в радио прессе какие-нибудь рецензии на последний альбом дяди Саши Лаевского? И какого рода они были, то есть позитивные или негативные? Я вот, например, ни одной не видел.
3: Угу. Спасибо.
5: Спасибо.
3: Ну, я думаю, насчет Довлатова, это мы все-таки к Светлане. Да, потому что... Отвечаю, ну что, у тебя спрашивают.
0: Не меня спрашивают, неправда.
3: Игорь, я вижу по твоим глазам, что ты да. Просто.
2: Я знаю только со слов своей знакомой, что она очень любит Довлатова. И как бы...
1: Но странную
2: любовь. Черпает оттуда, да, но она черпает оттуда что-то для себя такое, что позволяет ей оставаться нормальным человеком в этой жизни.
3: Ну, фамилия хорошая очень, Довлатов.
2: Довлатов, да. Я как бы с ней согласен, хотя и не читал его.
1: Вот цикл рассказов «Чемодан», на самом деле, если взять оттуда квинтэссенцию, то получится Светина двустишье, но не стать сильнее от любви своей.
0: Переведи.
3: Я тоже не понял.
1: Она просто в сжатой форме сформулировала все, что Довлатов хотел сказать в этом ярком цикле.
3: Да ты льстец.
1: Новеллу.
0: Вот так-то, вы поняли? Я безумно умна. У меня еще есть очень хорошая песня, которую я записала, называется «Чувство». И, в общем-то... А вы знаете, кстати, историю одну, я вам скажу?
3: Рассказывай.
0: Дело все в том, что вот эта история песни «Позвони сама» и вот «Чувство», которое, к сожалению, ваш компакт, или как там, что у вас стоит, не читает и не играет.
3: Не играет никак.
0: Безумно хотела вам показать песню а-ля Led Zeppelin, как Сергей Гурьев сказал. Вот, это дело в том, что это мое такое подпольное творчество.
1: Наша маленькая лестница в небо.
0: Для себя, да. И вот я очень удивилась, когда я узнала, что вышел такой проект, как «Маша и Медведи». Дело все в том, что 2 года назад Слава Мотылев, который играет сейчас в этой группе, он был гитаристом вот на песне «Позвони сама» и песне «Чувство».
3: Он на гитарке играет?
0: Он на гитарке играл, доделал «Чувство», вот эту песню. И аранжировщик был совершенно другой. Видимо, этот аранжировщик не приложил свою талантливую руку к проекту «Маша и Медведи», поэтому все получилось несколько более, так сказать, кастрировано. Но дело все в том, что вот эта идея-то оттуда-то и пришла. Вот самое смешное, потому что песня «Позвони сама» и «Чувство» написаны 2 года назад. И вот после того, как Слава поиграл у нас на гитаре, он очень запал, так сказать, на эту тему. Ему очень понравилось, что женский вокал в сочетании с гитарной музыкой. Они сделали такой проект, так сказать, уже после меня, как бы. И аранжировщик мне потом их заложил, сказал: а ты знаешь, что Славик вот сделал такую фишку, он называется «Проект с девушкой», там, «Маша и Медведи», сейчас они будут выпускаться, там у них будут складываться безумно рекламные там деньги и так далее.
1: Он даже, по-моему, на обложку журнала «Столица» в твоей куртке снялся, мне кажется, да?
0: Нет, ну не знаю насчет того, что в моей куртке, но вот поэтому я как бы немножко расстроена тем, что... Чем я расстроена? Собственно, нет, наплевать, я как бы работаю в другом жанре, но мне жалко, что вот...
3: Ну, ты так
0: прошло,
3: не переживай, потому что...
0: Да, я уже вся переживала, что как бы вот эта вот группа-то не настолько сильна по текстам. Там очень все так слабо.
3: А вот послушай, а на самом деле-то, если так честно вообще сказать, то есть речь-то идет даже не о том, что там сильна ли она по текстам, просто речь идет о нейтральном явлении.
1: Речь идет об Агнии Барто там.
3: А чисто о нейтральном явлении.
0: Нет, я уже говорю не о Агнии Барто. Там это, ну, это, допустим, какой-то прикол. А вот что касается дальше песни, я послушаю.
3: Вот мы сейчас с тобой говорим.
0: Бабство, такая лирика обычная. Ну а зачем петь бабские песни под такую?
3: Вот сейчас вот, то есть мы говорим, по-моему, ни о чем. То есть, ты сказала хорошую фразу, что, дескать, Майк Науменко был, да, понимаешь, что это есть явление культуры. А зачем нам говорить о действительно нейтральных вещах? То есть, меня, например, не бесит Андрей Губин ни в коей мере, там не бесит это самое Маша с Медведем,
0: мумия
3: тролль не бесит. Потому что я знаю, что это не, ну, собственно, приходящий
1: уходящий. Это культура, а цивилизация.
3: Это просто мода, как ботинок, что твой ботинок. Вот,
0: Нет, моду-то сделают, пусть она поет. Понимаешь, эту моду можно сделать и по-другому. Ну в том числе дело можно сделать более круто, более достойно. И, кстати,
1: Света, она просто очень любит Шпенглера, и она переживает, когда цивилизация хоронит культуру.
0: Дело все в том, что правильно он сказал, 100%. Но, правда, одно слово я там всего не поняла. Гурьев, мне перед тем, как с тобой общаться, надо, чтобы ты мне какой-нибудь так словарик такой... такой толковый давал в помощь. Так, что я хотела сказать? Я уже забыла. Вообще, мы хотели сегодня спеть свою новую песню. Давайте споем, а?
6: Новую?
0: Да.
3: Давай. Песенку, да?
0: Да, мы хотели спеть песенку.
3: Спасибо,
0: мы хотели
3: Вася.
0: С Игорем спеть песенку.
3: Тогда я выключаю, закрываю дверь, чтобы не доносились звуки наших главных редакторов.
0: Да, да, давайте я вам спою. Да.
3: Игорь, захлопни, да? Спасибо.
0: Нет, пускай аплодисменты будут.
1: Не, вратарю.
0: Почему бы нет? Ой, как громко ты играешь.
6: Правда, я себя не слышу.
0: Ну, знаешь, зато я тебя слышу.
6: Дайте в уши.
0: Вот совсем такая новая песня, которую написал. Ну, правда, это стиль тот самый, который ты называешь Андреем Губиным, наверное, больше. Давай.
6: Подожди, а что мы сегодня поем?
0: А мы сейчас споем. Нет, мы чувствуем, что любим петь. Чувство хотите, чтобы я спела?
1: Да.
0: Ну, давайте, ладно, давайте споем про чувства. Давай чувство будем петь.
6: Про чувства.
0: Да, ну, который Led Zeppelin, но который, правда, сегодня нету в эфире. Будем так изображать.

огня. Ой, перепутала всех. Это силы. Ой, ребята, чума, забыл, что стихи. Знать слово нельзя.

0: что я текст забыла в одном месте. Нет, просто я необычно себя очень слышу, я себя очень тихо слышу, как бы без обработки, не так, как я привыкла на студии. Вот сейчас я стала громче.
1: А, потому что я подвернул ручечку.
0: А, вот видишь, как? Да.
1: Хорошая действительно песня. И вот когда человек все-таки поет вживую, ты знаешь, даже Бадун прошел, честно тебе скажу. И...
0: Да, прекрасно.
1: Да, правда, это такая была, ну, прям психотерапевтическая выходка с твоей стороны. Не побоюсь этого слова. На самом деле, когда человек вживую что-то делает, когда звучит прекрасная гитарка, это же есть настоящий вот цимус, Сергей.
2: Я вообще даже думаю, что был такой великий русский поэт, не знаю,
1: безусловно,
2: русский
1: был.
2: Александр Блок. Может быть, вот все живые песни надо прямо блоком дать, чтобы они сконцентрировались в одном месте нашего эфира. Как вам кажется?
1: Думаешь прямо еще? Света, а как ты?
0: Насчет чего?
1: Ну,
3: насчет цимуса.
0: Я что-то прослушала.
2: Еще живую
3: песню.
2: Сразу
3: Александр Цимус.
1: А ну давайте, давайте сейчас сделаем по-другому. Давайте послушаем телефонный звоночек.
0: А, давай.
1: Нет, сажать сейчас мы не будем вот ее. То есть это потому что корни нужно нам помыть еще, потом отдельную клумбу сделать. Сергей, кстати, ты его пока помой кувшинчик.
2: Да,
0: ну, вы меня хотите пересадить?
1: Нет.
3: Нет, мы хотим посадить.
0: Не, на самом деле мне надо поменять почву, это точно. И меня надо поливать почаще.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемые.
4: И вы здравствуйте, уважаемые, все уважаемые, которые находятся рядом.
1: Да.
4: У меня первый вопрос к Светлане, и потом очень короткий к ребятам будет. Светлана, я недавно прочитал в последнем номере «Экспресс-газеты», там есть такая рубрика от Стаса Садальского, что Светлана Лазарева... Вы Лазарева, да?
0: Нет, я Разина, в том числе.
4: Ой, Разина,
0: наверное,
4: да.
0: Наверное, вы не про меня прочитали.
4: Нет, это вот именно про вас. Разина, Разина, вот она у меня газета, я просто ее сейчас отложил.
0: Да.
4: Значит, написано, что вы выступаете против Greenpeace, и кому-то из участников этой вот организации Greenpeace вы разбили бутылкой, в общем, голову по башке.
1: Ну, да.
4: Это первое, значит, к вашему отношению к Greenpeace. А у ребят я хочу спросить, все-таки какое пиво лучше, 9-й номер Балтика или Хамовники?
1: Нет, Хамовники. Девятка Балтика – это тяжелое пиво, это я сразу...
4: Саша, а вообще да. Балтика, это хорошее пиво?
1: Вы знаете, вот мне, то есть, сперва на него я как-то подсел, но потом от него начинает пучить. То есть, я...
4: Вот, и меня тоже пучит.
1: Вот, при этом, знаете, как пучит хитро, то есть, вот вроде вот пучит, да, а не лезет ничего, это как идиот себя чувствует.
4: Александр, вот эту тему с ребятами обсудите и скажите, пожалуйста, да. Вот я сейчас положу трубочку, буду по приемнику слушать.
1: Да.
4: Все-таки и вы, и ребята, какое же наше отечественное пиво, вот вы Хамовники похвалили, и еще что-то, я хочу все-таки выбрать, уже от которого не пучит, и от которого все-таки хорошо и легко свободно.
1: Спасибо вам за звонок. Можно я по пиву, больная тема очень, расскажу, ладно, чуть-чуть? То есть, дело в том, что я очень люблю пиво вот в пивном ресторане «Ангара», который здесь рядышком, потому что они сами там его варят, вот, но оно стоит сейчас 26 тысяч уже, они подняли цены, то есть это неразумно. Вот, а так, мне кажется, что пиво должно быть все-таки... Начнем с того, что не пастеризованный. В общем-то, я возвращаюсь к тому пути, который был у нас раньше в молодости. То есть просто берем в разлив пиво в обычном ларьке, но в проверенном.
3: Кстати, про разлив. Зимой я был в парке культуры с ребятами, со знакомыми, на дегустации российского пива.
1: О, я тоже был. Подожди, я был на этом пивной парке.
3: Я работал с группой «Экстра» там.
0: И,
1: почему в туалете? Нет, он на сцене был.
3: И там...
1: А, Сергей, тазик-то не для этого тебя подставили.
3: Так там среди всех пив я обнаружил три для себя. Ахтуба.
1: Ахтуба, хорошее было пиво.
3: Майкопское и тульское.
1: Правильно.
3: Тульское?
1: Но тульское, оно все-таки не очень. Оно, вот из,
3: оно
1: вот
3: немножко
1: майкопское
3: горчит.
1: Майкопское было хорошее.
3: Отлично, да. Но тульское немножко горчит. Люблю это горчичный такой вкус. И недавно я его обнаружил в разлив на станции Тургеневская в Москве. Прямо на улице стоит ларек, в разлив продают тульское пиво. Отлично.
1: Ну вот тоже, я вот тоже люблю такое самое разливное.
0: Вы любите разливное.
1: Свет, ну ладно, вот скажи честно, вот тебя как-нибудь срам колбасил бодунистически в жизни? Ну вот так вот, типа вот когда ты просыпаешься, не то, что там тушку всю там мучает просто, а вот еще и срамота, то есть ты не помнишь, что ты вчера делала.
0: Нет, такого не было.
1: Да ладно.
0: Нет, никогда. Даже иногда бывает как-то по безумию, даже в таком состоянии можно кого-то обнять, поцеловать. Я на следующий день прекрасно помню, что я это сделала. Мне бывает безумно стыдно. Вот.
3: Вот стена.
0: Да. Ну, допустим, если это был не тот человек, то мне бывает стыдно. Ну, не стыдно, ну, конечно, так, но...
3: Обидно.
0: Нет, стыдно мне не бывает, вру я, мужики. Вот тут я вру.
3: Вот,
0: не бывает,
3: вот
0: мне стыдно.
3: Те 5%, про которые мы говорили, значит...
1: Не, вообще, как когда-нибудь было стыдно тебе?
0: Нет, мне бывало стыдно очень часто, нет, ну, тут, наверное.
1: Послушай,
0: но не с бодуна, на самом деле.
1: Должно быть чувство стыда такое, ну, как-то анализированное. То есть вот понятно, что, например, мне вот сейчас, ну, стыдно, что Сергей уронил сейчас наше растение, к примеру, да? Но это же ко мне вроде как не имеет отношения, да? То есть стыд, он же тоже бывает как-то бодунистический стыд, называемый в простонародье срамом, да? Это же совсем другое. То есть это не...
2: Бывает зоологическая стыдливость юношеская.
1: Да,
0: вот
1: тоже.
0: Вот она у меня была, да, была. Когда-то.
1: Не, ну а мы ее не считаем, а именно вот стыд, когда ты, например, такая вот... Ну, вот лежишь там вечером дома, да, и вдруг ты вспоминаешь какой-то эпизод своей жизни, за который тебе стыдно.
0: Бывает, конечно.
1: Вот расскажи, ну, а какой-нибудь такой эпизод.
0: За который бывает срамно. Стыдно. Я, как срамно. Я вам расскажу, вы что, с ума сошли?
1: Ну, срам. Нет?
0: Нет, нет, я не могу это рассказать. Это очень... Во-первых, я не могу сейчас это вспомнить, потому что это действительно вспоминается тогда, когда... Кстати, ну, это не связано с состоянием. Вы так все это привязываете к...
2: Нет, нет,
0: бутылкам.
2: Это со школой связано обычно.
0: У меня это связано просто со школой.
1: С фермой тоже связано. Связано.
0: Со школы, да, с селом, со всем.
1: Ой, девчонки, как я за вас всех рада, как же я рада и за Таньку, и за тебя, Светик, вы просто все молодцы, Маруна.
0: Отлично.
1: Была у нас певица Маруна тоже вот здесь, ты знаешь, хороший голос у нее очень.
0: То есть Суханкина, что ли?
2: Да, она сменила фамилию.
0: Так это она и есть, которая,
1: да.
0: Которая Суханкина.
2: Ну вот, позвонила, да. На пейджер.
3: Позвони ему сама, это называется.
0: Нет, ну, она просто для меня так и осталась с этой фамилией, потому что я, вот эта новая фамилия, я никак ее не запомню, она очень сложная для моего...
1: Но вы общаетесь сейчас вот как-то... Вот,
0: нет, мы, к сожалению, не общаемся,
1: как
0: мы
1: подружки.
0: Как бы потерялись, но...
1: Ну, а можно, например, как-нибудь вот вас двоих пригласить в Ангару и напить пиво там, собственно?
0: Я думаю,
1: например,
0: она пиво не пьет,
1: скажу,
0: потому что у нее все-таки голос.
1: Нет, ну что, ну почему? Выпьет немножко.
2: Вот. Да у всех у нас голос в какой-то мере.
1: Например, такой. Я вот могу спеть. Вот кто-то с горочки спустился.
0: Он сейчас что-то поет. Ну, посмотри,
1: да. Ладно, ну давайте послушаем телефонный звонок.
2: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Пашок, это я опять.
1: А, привет, привет, Вить, да, привет.
5: Я взял разминку.
1: А ты взял?
5: Я взял.
1: Угу.
5: Вот я это... разминялся, и, в общем, я готов задать вопрос.
1: Да.
5: О Светлане Распутине. А, значит, вот как она относится к таким мужчинкам, которые косят от слабоумных, вот, типа Санька?
1: Угу, спасибо. А почему я тебя кошу?
0: Нет, ну, знаешь, парень молодец, он все правильно сказал.
1: Свет, ну посмотри, вот как думаешь, я могу сейчас как-то производить навигацию? Ты знаешь, да, что я летчик, то есть я вожу самолеты,
0: ну, вот
1: летаю, да? Могу я сейчас вот вообще провести самолет куда-то, нет?
2: За нос.
1: Только так, то есть я могу буксировать, даже не за нос, а толкать в турбину. Ну что, все, почему?
0: Толкать в турбину, вообще, это вы любите, да.
1: Вот. Хороший выражение, толкнул ее в турбину. Надо запомнить. Нет. Не, ну в принципе, вот послушай, вот что значит проявление слабоумия? То есть это не способность.
0: Нет, слабоумные мужчины мне вообще как бы не нравятся. Я вообще на них не реагирую. Поэтому даже тот, кто косит под слабоумного, тоже не может на меня произвести впечатление, если мы имеем в виду как самец, как человек, с которым можно пообщаться, да. Вообще, кстати, вы заметили такую фишку? Вот мы с Игорем ее заметили, что человек, с которым интересно разговаривать и общаться, с которым складывается нормальное интеллектуальное общение, с ним как бы на секс и не тянет. Поэтому вот...
3: И наоборот.
2: Это трагедия, друзья, это трагедия.
0: Это трагедия нашего человечества.
3: А почему? Может вообще, быть, наоборот, вот... плюс.
0: Какой же это плюс-то? Вот я по жизни все время вынуждена раздваиваться, потому что с одним мне интеллектуально хорошо, а с другими мне хорошо, так, грубо говоря, физически, понимаешь?
1: Света, еще Достоевский сказал, что вот дружба между мужчиной и женщиной не бывает бескорыстной, рано или поздно перерастает вот в отношения.
0: И потом она сразу кончается. Нет, ну не всегда
1: не обязательно,
0: кончается.
1: Почему?
0: Не обязательно, да. Если люди умные, то они могут, так сказать...
1: Дело в том, что они...
2: Если умные, то они бессильные. Только если один из них кабан, тогда вот есть шанс.
1: Ты имеешь в виду по знаку гороскопа, то есть это овен, видимо, да?
0: Нет, кабан
2: это погоду, отец.
0: Так вот, кабан, у меня в последнее время было два кабана, оба такие суки, извините за выражение.
1: Ну, безусловно.
0: Вот которые так и обманывают. Вот так вот, про что я говорила, вот это кабаны и есть. Я не знаю, ты, кстати, тоже, что ли, кабан по году рождения?
1: Отвечай, кабан.
2: Я просто с кабанами как бы...
3: За кабана ответишь.
1: Нет, я это самое, то есть...
0: Я тигр, между прочим, я благородное животное.
1: Я могу привести пример...
2: Дерзкое. Можно с тиграми все-таки разобраться.
0: Ласковое, я могу быть любой. А кабаны всегда грязные. Вот, черт, опять это слово.
2: Пример. Кабаны бывают доверчивые, да, вообще, как и дети.
0: Бывают доверчивые, пример... если они близнецы.
2: При этом ужасные свиньи.
1: Хочу, ну подожди, да, это же
2: тоже, вот, кстати, свиньи. У меня первая жена была, да, кабан-близнец.
1: У тебя была жена?
2: Да.
1: Да ладно, врешь ты, он не был ты никак женатый. Сергей, ну что ты гонишь это?
2: Ну, хоть горшком назови.
1: Нет, просто дело в том, что прихожу я как-то в зоопарк.
3: Как в бутырку не сажай.
1: Наблюдаю следующую картину. Загончик. Ходят кабанчики, да. И один кабан, естественно, у него все его мужские причиндалы вот тут на месте.
3: А что ты имеешь в виду?
1: Яйца.
0: Вот, с Игорем на эту тему очень интересно поговорить.
2: Это очень важно. Он считает, что сам приезжал, кстати. Нет. Помнишь, там летал этот под потолком,
1: да,
2: в Олимпийском?
1: Да.
2: И как раз вот мы все наблюдали.
3: И про яйца?
2: И очень были расстроены.
1: Но смысл в другом. То есть я прихожу, значит, первое, что я говорю, сейчас буду взять рогатку и засандалить ему. Ну, слабоумие проявил такое. Значит, стоим, дальше смотрим. Я был с компанией. Подходят еще какие-то люди, значит, и в точь говорят ту же фразу. Понимаешь? То есть вот...
3: Это говорит всего лишь о том, что в одном месте собираются...
1: Дебилизм, слабоумие.
3: Собираются аналогичные люди.
2: Это то, от чего свет укрючит.
1: Музычку.
3: Колбасит и...
0: Да, меня крючит, а вас...

0: я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Светлана Разина, журналист Сергей Гурев, в хорошем смысле этого слова, и гитарист Игорь Смирнов. И хотелось бы зачесть послание, которое к нам пришло в вопрос к Свете. Свет, как тебе удается петь такую же байду, как и мы все, и выглядеть такой интеллектуальной, и участвовать во всяких авангардных программах? А откуда ты так хорошо знаешь рок-музыку? Подпись Черникова.
1: Ну, откуда я хорошо знаю рок-музыку? Наверное, потому что у меня достаточно большая коллекция, и я уже такая древняя, что у меня есть просто все. Наверное, я здесь посчитала на днях, у меня компактов дома, наверное, штук 600, если не 1000. Поэтому... Правда, из них я с удовольствием слушаю буквально несколько, в том числе Билли Айдл, в том числе Гёш Пати, в том числе Квин.
2: Мне бы еще, кстати, хотелось напомнить, что Света первая в России назвала солиста Velvet Underground Луридушкой.
1: Было.
2: Луридка.
1: Что хотела сказать? Это, во-первых, что касается моих знаний. Потом мне нравится действительно все соединять, потому что на самом деле музыка... Я не считаю, что музыка делится, как и мужчины и женщины, по половому принципу. То есть есть попса, есть рок, есть... Нифига, ребят, все не так. Есть драйв музыки. Если он есть, то он есть. И я не считаю, что я пою лабуду. Мои песни «Каменный лев», например. Ну, пойдите, напишите такой же текст. Давайте, попробуйте. В лучшем случае у вас получится «Я люблю тебя, Леша». Вот. Но это просто, понимаете?
0: А ну, еще если «Люблю тебя, я Дима».
1: Нет, ну, да, ну, допустим, или Леха там, или Ксюша.
0: А
1: там,
0: что, тебе не нравятся мои стихи вот в этой песне? Вот
1: как-то какие
0: я не понял.
1: Твои стихи?
0: Вот это «Я люблю тебя, Дима», это так необходимо.
1: Нет, ну это хорошая песня. Она, кстати,
0: хорошая?
1: Вот эта песня хорошая, потому что в ней есть... На самом деле, я, правда, не пою именные песни, не посвящаю никаким ни Васям, ни Колям, но мне нравится, что в ней есть какая-то искренняя эмоция. Но она достаточно простая. В песне «Каменный лев» посложнее, в общем-то. В моих песнях всегда есть двойное дно. И в «Мираже», именно почему «Мираж» отличается от тех неудавшихся проектов, которые пытались ему подражать. Немногие это понимают. А вот тут я недавно поняла, думаю, боже мой, какие есть олухи. Приехала на студию к одному человеку, и он мне показывает свои песни. Он называет их безумными хитами. Вот, смотри, здесь, говорит, хит написал. И ставит. Хит, компиляция «Миража» и... группа «Комиссар». Текст приблизительно такой. Если у нас была песня «Эта ночь сможет нам помочь», «Эта ночь», сейчас, «Эта ночь сможет нам помочь», эта ночь, он уносит прочь, эта ночь, да? Заметьте фонетику, давайте будем разбирать. Если вы не врубаетесь в текст, я вам объясню. Заметьте, фонетически звучит и слова, и как они звучат. «Сон уносит прочь». И человек... пытается, значит, в «Комиссаре» была песня «Ты уйдешь, но вернется злая ночь, ты ее, признайся, дочь, что ты делаешь со мной». Вот это все писал Валерка Соколов. Человек, значит, соединил всю эту ерунду, и получилась такая приблизительная вещь. «Эта ночь одиночество уносит прочь, ты, наверное, ее дочь». Вот, собственно, что он написал, этот человек. А теперь вот заметьте разницу, вот, уважаемый человек, который мне писал вопрос. Кто писал вопрос?
0: Черникова.
1: Ой, боже мой. Вы мне сразу бы сказали. Вот, в общем, короче говоря, я даже смущалась. Так. Я так что-то говорила не то, наверное. Вот, и разницу, почувствуйте разницу, что называется. Вот почувствуйте, сон уносит прочь или одиночество уносит прочь. Песня, слово «одиночество», плохое слово, оно фонетически не вписывается в формат. Вот как вот есть передача ваша там, да? Оно не вписывается в формат
0: программа,
1: попсовой
0: передача
1: музыки.
0: Программа, передача у нас, да. Мы обычно в тюрьму носим.
1: Я тоже ношу, не волнуйся.
0: Да?
1: Да, так вот.
0: А ты куда?
1: Я? Не скажу.
2: Устижма, Шур.
0: Туда, о, нет, туда далеко ехать.
1: Нет, недалеко, все в Москве.
0: А-а-а.
1: Так вот, одиночество и признайся, ты ее дочь, понимаешь? Одно дело утверждать, ты ее признайся дочь, и здесь ты, наверное, ее дочь. Что такое «наверное, ее дочь»? Это какой-то полоумный. Ты, наверное, ее дочь, а может быть и нет. То есть нет, уже нет ядра, нет мужчины, а есть какой-то слюнтяй, какая-то размазня. И считает он, что это хитовый текст, потому что он содрал, и он даже не понимает, что он мимо уже проехал на сивой козе. Он даже этого
3: подожди,
1: не понимает.
3: Подожди,
1: попробуй,
3: подожди.
1: А?
3: Подожди.
1: Ну, что ты хочешь сказать?
3: Давай перейдем на другой текст.
0: Не, вот смотрите, вот.
1: Потому что
0: вот,
1: текст должен быть естественный.
0: Вот я,
1: давай, молчи секунду.
0: Нет, ну, Света,
1: нет,
0: подожди,
1: ты помолчи,
0: ну,
1: нет, уступи мне, пожалуйста, я женщина, все. Давай,
0: да.
1: Ладно, хрен с ним. Половым принципом нельзя
3: кстати,
1: пользоваться.
3: Кстати, интересный момент.
1: Все, я молчу, все.
3: Уступи мне, я женщина.
0: Игорь,
1: все,
0: осторожно.
1: Я не буду.
3: Но тем не менее,
1: я не права.
3: Женский принцип – это уступать.
0: Уступать.
1: Я никому не хочу уступать.
3: Вот. Интересный момент.
1: Я могу...
0: А скажи, тебе часто в метро место уступают?
1: Мне не уступают, я не езжу в метро.
0: Почему?
1: А если я езжу...
0: Ну, а почему ты не ездишь в метро? Ты скажешь, что брезгуешь общаться с пролетариатом, с простыми людьми. Вот давай сегодня твою машину поставим на стоянку, напьемся и поедем в метро.
2: Так было до падения советской власти. Сейчас абсолютно переменились плюса.
1: Кстати, я езжу в метро, я вру. Я недавно ездила в метро.
0: Вот видишь, как я тебе рассказывал.
1: Пару раз я ездил в метро, мне понравилось, все нормально.
0: Смотри, вот тут написано, что касается фонетики, да, авторства и так далее. Например, песня «Дорога длинная», да?
1: Ну или... что ты говоришь, эта песня вообще чужая. Это она... Какая песня в альбоме 13? 13-я песня обычно поется для того, чтобы альбом скомплектовать, и чтобы он был...
2: Кстати, это единственная русская песня, которая исполнялась группой Beatles, правда, на бутлеге, который назывался «Spicy Beatles Song».
0: Не, ну, в принципе, вот меня всегда удивляло, знаешь, что вот бывает поэт такой-то, детский композитор такой-то. То есть получается,
1: а здесь
0: что...
1: все Светлана Разина, представляешь?
0: Да, вот за это я тебя, конечно, уважаю и люблю.
1: Ну, уважаю, уважаю.
0: И защищу. Смотри, а кто такой С. Кузнецов?
1: С. Кузнецов, это я тебе уже говорила, ласковый май, это Сергей Кузнецов, который написал те самые «Белые розы». Вот
0: один
1: можем справился. Эту песню сейчас и послушать, да, «Зима».
0: «Зиму».
1: Так вот, я вам что хочу сказать. Давайте по текстам так быстренько пробежимся. Вот бегло так. «Каменный лев» — образ, да? Найдите этот образ. Там «Ураган твоей любви» — образ. Ну, не провожай, допустим, просто сказано, да? Это чижовская идея. Дальше «Демон» — образ. Дальше «Бабочка ночь» — образ. Дальше. Если вот чисто так, ну, примитивно рассуждать. Дальше что у нас там идет в моем последнем альбоме? «Позвони сама» — идея. Это не образ, это идея, это новый взгляд на вещи, так скажем.
2: Это однозначно новый взгляд на вещи.
1: Так, дальше. Везде, у меня нет просто текста, где «Светка, конфетка, сядь на табуретку».
2: Вообще,
1: понимаешь?
2: «Позвони сама» я хотел заостриться на этом месте. Это первый случай, когда вот Тарантино там дал ростки на русской почве.
0: Вот вы знаете, уважаемые, пришло интересное сообщение. Мои песенки все равно лучше. Чего только стоит одна только за «Зайка моя», подпись Филипп Киркоров. Далее читаем, да?
3: Так это не его песня.
0: Безусловно, но он поет ее. С бабой своей поет. «Света, подари,
1: нет, Зайка моя,
0: подари компакт с моей музыкой Лаэртскому. Лушенька Рид».
1: Вам какие-то вообще эффективные люди звонят, поэтому я и
0: вот
1: и
0: тоже
1: присылают.
0: Эффективный человек, смотри, Пыжер, Светлана, да. А почему бы вам не спеть какую-либо «Байду о родине» или «Москве»? Подпись Олег Газманов.
1: Я не пою песни про родину, про Москву принципиально, потому что я считаю, что для этого есть определенные
0: певцы. А спортом
1: ты
0: занималась каким-то вообще?
1: Певцы, которые этим занимаются, а я вот как бы не занимаюсь.
0: Нет, спортом ты занималась, вот, ну, имеется в виду каким-то таким, не просто для поддержания фигуры, она у тебя замечательная, а имеется в виду вот...
1: Да не такая же замечательная.
0: Блоуна.
3: Гребли.
1: Ну,
3: гребли.
0: Не, конечно, у меня лучше.
1: Гребли, но у тебя безусловно.
0: Да, да.
1: Особенно легкая горбатость придает окрыленность.
3: А вот, кстати, интересно, кёрлингом никто из вас не занимался?
0: Чем?
3: Кёрлингом.
1: А что это такое?
2: А там еще был один вид спорта.
0: Какой?
2: Вот, который похож чем-то на футбол. А чем-то нет.
0: Сергей, подожди, ты сформулируй. Потому что как ты так говоришь, это муторно и непонятно.
2: Но все говорили, что вот мы проиграли Олимпиаду, потому что не сформировали сборную по этому виду спорта.
0: О, Света, а ты разве не до того свалила, как они записали «Наступает ночь»? Подпись «Укупник».
1: Слушай, какие люди вам звонят? А Ельцин не звонил еще?
0: Был, он постоянно нас часто слушает в Барвихе, на самом деле, и
3: приходит письма.
1: А почему вы, вот, кстати, власть меня не любит? Они никогда не звонят. Они чувствуют, знаете, почему? По моей фамилии. Они чувствуют, что... И улицу Разина переименовали. Все, зато звезду назвали моим именем, уже хорошо.
0: Давайте послушаем телефонный звонок.
1: Давайте.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, уважаемые. Вот у меня назрело пару вопросов к Светлане. Первый вопрос такой. Мне понравилось сочетание акустической гитары вашего голоса. Вот. И не было ли у вас желания записать такой некий амплактный альбом с
0: Ну, в общем, амплакт.
1: А куда-то человек пропадает просто периодически в наушниках. Что-то у вас техника неправильная.
0: Ветер просто.
1: Ветер с моря дул, да.
0: Ветер так вот, с моря дул. Подожди, а как мы это самое сказали, это самое толкать?
3: Ребят, подождите. Да, там был два вопроса, кстати, у человека.
1: Почему два?
3: Он сказал, у меня пару вопросов назрело.
1: А, ну вот.
2: Надо, на самом деле, ему спеть.
1: песня. Насчет того, что проект под гитару, вот я как раз этим и занимаюсь, у меня сейчас новые песни, которые как раз такой стилистики, но все дело в том, что я-то могу это написать, и я записала, я же говорю, у меня уже есть эти песни, но я не могу это выпустить. Присылайте деньги, господа, на радиостанции, давайте откроем расчетный счет, я запишу эти песни, потому что вот мне нравится, всегда Гурьев тоже ко мне приходит и говорит: Разина, почему
2: ты не поешь Портисхед?
1: Портисхед, пожалуйста, да, я говорю: Гурьев, денег дай, я тебе спою, что хочешь вообще, я тебе просто спою арию Снегурочки. Люблю и таю. И так далее, и так далее.
3: $25 песня.
2: Летягин сказал: 70 тысяч, я и сделаю Портисхед.
1: Хо-хо-хо. Я сама себе все сделаю и напишу, и у меня уже есть идеи, гениальные идеи. Не просто там «я без тебя с ума схожу». Нет, это, в принципе, тоже хорошо, но просто есть другие идеи, которые не буду вам говорить, потому что кто-нибудь сейчас послушает, и тем более, раз такие люди слушают, они имеют манеру быстренько их переписывать и потом выпускать как бы свое. А я... У них есть деньги, а у меня нет. Так что, как бы... Шансов мало. Да у них нет никаких воров. Давай сейчас спою вот песню, которую я написала совсем недавно, она скоро выйдет, поэтому, как бы, наверное, я так думаю, она выйдет скоро. Давай споем. Кстати, очень простая песня, в отличие вот от всех этих концепций про чувства и так далее. Эта песня будет очень простая, чисто на эмоции, чисто вот потому, что я пережила в последнее время. То есть вот любила-разлюбила, трагедия, сердце, драма, слезы, истерики. Поэтому она вполне естественная. Нет, рояль у меня дома нет. Естественная очень. У меня есть диван. Он вполне заменяет рояль, в принципе. И кресло тоже ничего. И подоконник у меня широкий.
0: А как вот ты любишь кожаную мебель?
1: Да.
0: Вот
1: к ней
0: тоже.
1: Прилипаешь,
0: во-первых, а потом постоянный запах какого-то такого салона. Какого-то
1: нет,
0: мерина.
1: Запах как раз мне нормально, мне нравится.
0: Либо, что... Не, мне тоже нравится, но тем не менее, он не постоянный.
1: Главное, я сейчас, чтобы слова не забыла. Ребят, давайте так договоримся. Если я что-то забуду, вы уж не журите меня, не ругайте, потому что
3: мы
1: это вот
3: поем.
1: Просто... Да,
2: а мы просто
1: очень
2: сделаем
1: сложно.
2: Проигрыш и куплет по новой.
1: Поехали, да.
0: Да.
1: Давайте.

0: ля минор на ля мажор вовремя не переходил, но ничего.
1: Мало кто в этом понимает. Вот, очень много приходит сообщений к нам. Уважаемые Света, вы, должно быть, очень чувственная девушка, если прилипаете к кожной мебели. Подпись Грецкий. Далее.
2: Микрофон смесит.
1: Вот Паукан. Паукан нам прислал сообщение. Небезызвестная Светка толкнулась бы ты слоярским в турбину. Сергей Троицкий. Да, да. Светлана, как ты относишься к моему творчеству? Или есть ли у тебя мои пластинки? Яшенька Остерберг. Друг Лушеньки. Я не знаю, о чем речь.
0: Я тоже не знаю. Я тоже не знаю.
1: Вот вопрос хороший. Наверное, Светлана, ну так.
2: Какой-то кризисный состав Velvet Underground.
1: Светлана, что значит чувства новые Дая? Ведь Дая это обычно коров. Подпись Грибник.
0: Ну, Дарья, наверное, я спела. У меня просто СР, да, проблемы возникают. У меня часто на записи, на студии я пою то прибалтийское Че, то английское «Р», поэтому как бы сложно это воспринимается ухом.
1: Неправда, что у нас плохие отношения со Светой. Евгений Осин, подпись. Светлана.
0: Слушайте, я такое впечатление, что артисты просто сегодня никто не работает. На самом деле, в такую ночь обычно артисты все работают.
1: Нет, они сейчас уже это самое. Время 3 часа, в казино даже ставки все сделали. Они уже домой приехали.
0: Как бы я слушаю, скорее всего, Хит-ФМ.
3: Время, как говорят,
1: Светлана,
3: слить
0: себя как бы по
1: Светлана. Светлана.
0: Да.
1: Как вы думаете, была бы Милен Фармье, той Милен Фармье, которую мы все знаем, если бы не ее постоянные конфликты с отцом по поводу ее увлечение бейсболом, который тот не любил, как все американское, приводившее к некоторым инцидентам. Подпись Вениаминников.
0: Ну, просто человек хочет сказать, что он увлекается Милен Фармер. Наверное, в общем-то, это все. Да?
2: Милен Фармер старая садомазохистка, все же это знают.
0: Сейчас что-то сегодня заклинил на садомазохизм. У меня есть плетка, здесь... приходи, я тебя отстегаю.
2: Это мне одна украсительно Волкодавов предлагала. Я говорил, что я хотел бы, наоборот, самую привязать к дивану, и мы не нашли общего языка.
1: А почему ты, кстати, Сергей, вот можно тебя спросить, почему ты не заходишь у нас в секс-шоп? Вот раньше там хорошо было свиные хвосты у нас, а сейчас что-то исчез. Вот,
2: там
1: в чем
2: власть
1: причина,
2: сменилась, есть... там сейчас очень плохой ассортимент.
1: Но дело в том, что
2: там
1: налоги нам
2: повысили.
1: Там
2: торгуют какой-то, да? Вот пятнёй совершенно непроходимой.
1: Но я буду стараться это самое как-то. Света, а вот если бы тебе сказали, вот, к примеру, да, вот секс-шоп, открывай свой и товар завози, вот какой хочешь. Вот что бы ты в секс-шоп вот завезла и поставила на полку, вот прямо от Светланы Разиной.
0: Знаешь, что, наверное. Ой, гидромассаж.
1: Да. Джакузи.
0: Да.
1: Я бы тоже.
0: Вот, собственно, и все.
1: Здравствуйте. Потому вы что... в прямом эфире.
0: Ой, там уже кто-то говорит?
1: Нет.
2: Да, дайте сказать, девчонка.
1: Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Да.
4: Саш.
1: Да.
4: Вот я хотел бы задать вопрос.
1: Да.
4: Вот как она относится вообще к диджейству?
1: Вы имеете в виду к диджейству это к клубному или к радиостанционному? То есть, если вы имеете в виду саратовскую школу диджеев, которую закрыли в 92-м году, это одно. Если вы имеете в виду вот музыкальное диджейство, это другое.
4: Музыкальное.
1: Музыкальное, да?
0: Музыкальное.
4: Да.
0: Угу. Музыкальное.
1: Спасибо, да. Ну, имеется в виду, знаешь, это когда они так чик-чик-чик. Вот так.
0: Я не понимаю, это как бы, как я спела в одной песне «Шоколадной девочки» нонсенс про себя, как бы про себя и как бы про всех остальных, которые поют «Байду», как кто-то выразился.
2: Черникова.
0: Нет, ну я просто слабо верю в то, что действительно это люди... Я не хочу, поэтому... Зачем я буду говорить, произносить фамилию Черникова, если ты звонила какая-нибудь, понимаешь, Маша Гришина, условно говоря.
2: Маша Гришина, кстати, так бы не смогла, кстати.
1: Не смогла, потому что дело в том, что по слабоумию она...
2: Я отлично
1: знаю. Да,
0: а кто это?
3: Гриша Машина.
1: Дело в том, что человек...
2: Центровая очень такая...
1: Она центровая, но она подсела сейчас на пенициллин. То есть обычно люди садятся на героин.
0: Я взяла условно. Я могла бы сказать... Иван
2: Бенос,
0: Сусанин,
2: кстати, если кто не знает.
1: Иван Сусанин, который татар завел в болото. Так за вот, что его сейчас ищут везде. Так,
2: она вылитый гермафродит из фильма «Сатирикон».
1: Да! Извини, пожалуйста, Тёша, что мы тебя перебили.
0: Да, собственно говоря, какая разница? Говорите. Говорите, мне интересно. Так вот,
1: Света,
0: это нонсенс,
1: а так смеешься
0: звезда
1: сейчас, вот?
0: В хит-параде. А вот что касается диджейства.
3: Света, кстати, интересно, твоя фамилия очень сочетается с разницей хорошо.
0: И вообще с тем, что с разностью, да, ну правильно, да. Разная я, да.
1: А как ты думаешь, вот...
0: Поэтому вот, я и пою вам разные песни, поэтому меня и позвали сегодня.
1: Свет,
0: понимаешь?
1: Вот, Свет, когда тебе будет 60 лет, что ты будешь делать?
0: Я буду ездить на костюме. Я уже придумала, я буду... Я, во-первых, обрасту вся шерстью, я буду ездить
1: на... Подожди, эпиляторы уже будут такие, которые выдирают ее навсегда.
0: Я жила... Лучше бы они были такие магнетические, просто поднес, и все, и больше волос нет. И причем на голове тоже.
2: Свет, скажи, что я как Род Стюарт.
1: Что-то
2: там
1: булькаешь-то так. Что нет с тобой, пап? Вот так забулькала. Свет, дай ему по спине ударило.
0: Я буду ездить на каталке.
1: Не, ну, в принципе, вот как ты планируешь свою старость, да? То есть вот люди, они должны планировать, как говорится.
0: Слушайте, я что не могу понять с вами. Вы же упились пивом, они теперь просто ненормальные. Я сижу, как, знаете, вот тут единственный человек на пляже, который одетый, а все раздетые. То же самое. У нас здесь происходит приблизительно такая история.
1: А, кстати, ты знаешь, вот на наше устройство, вот на пейджер, часто приходят такие вот предложение, вот как-то просто посоветую, как женщина, да, взрослая, и, в общем-то, я вижу, что ты умная женщина, действительно, вот там две девушки хотят устроить стриптиз, к примеру, бесплатно, приехать сюда и прямо во время нашего эфира устроить стриптиз, раздеться и так далее. Как думаешь, стоит вписываться в этот расклад, или все-таки это не совсем бескорыстно?
0: Думаю, наверное, все-таки не стоит. Поэтому для этого здесь, во-первых, не очень такая, я бы сказала, эрогенная атмосфера.
1: Ну, это из-за моей картины, я ее сниму, вот грибок с этой со,
0: да, вообще очень много дырок на стенах, это тоже не очень...
1: Это я стрелял с духового пистолета, ну, заметьте, как симметрично.
0: Это будет не очень красиво. А вообще меня как бы это возбуждает, и поэтому я не знаю, что будет происходить с вами, но я боюсь возбудиться.
1: А скажи вот такой вопрос тупорылый.
0: Я вообще, кстати, иногда удивляюсь, как вот женщины смотрят на эротические вот шоу.
2: Конечно, обилие дырок, оно притупляет сексуальность.
1: Безусловно. Скажи, у тебя...
0: Как я вам сыграла,
1: Свет,
0: на руку.
1: У тебя были вот опыты лесбиянской любви?
0: Ну, допустим, да.
1: То есть это была лучшая подруга твоя или как? Ну, в смысле...
0: ну была подруга, да. Но это был один раз.
1: Было хорошо?
0: Нет, ей было хорошо, мне нет.
1: Послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Ваши вопросы Светлане Райзной, Сергею Гурьеву и, конечно, Игорю Смирнову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Алло, это Сергей, вас беспокоит.
1: Сергей, вы только так не волнуйтесь.
5: А, не, я нормально.
1: Не, ну если вы волнуетесь, то, может быть, вы попозже перезвоните.
5: У меня вопрос к Сергею Гурьеву. Можно?
2: Да.
5: Вот. У меня есть кассета, где вы обозначены. А именно на кассете Егора Летова. Какое вы имеете к нему отношение? И что бы вы могли сказать о его творческой деятельности сейчас?
1: Спасибо, Сергей.
2: Ну, я уже писал, что он просто продал душу дьяволу и стал писать еще более сильные песни, но это не путь настоящего художника, чтобы не думал Гёте по этому поводу.
1: Это что, отвергнул, да?

0: не к вашей ли передаче все это начинается? Сегодня, вы представляете, сегодня град был прям, ну, очень крупный.
1: Вы знаете, вот когда был ураган, вот в прошлый раз, да, как раз я направлял эту свою тушку вот сюда, в сторону радиостанции, передвигался как мог, и как только я приехал, он закончился.
0: Как у вас там на кухне, ничего не разбилось?
1: На кухне?
2: На кофре, спросила девушка.
0: Нет, на кухне.
1: На кухне, вы знаете...
0: На кухне было открыто окно, я помню.
1: Да, было открыто, упал Себастьян, вы знаете, кто это? А что смешно, он упал.
0: Нормально, нормально.
2: Стив Харли, 11-й трек с альбома 76-го года.
0: А я сегодня пришла, у меня опять лужа на полу. Одна форчика
1: была. А может, это внучок что-нибудь напутал?
0: Да нет, одна форчика открыта была. Вот форчика все это залетела. Ну ладно, всего вам доброго.
1: Вам также.
0: Светочка, вам успехов.
3: Спасибо большое.
1: Ну что, послушаем песенку.
3: Нет, кстати, что касается ураганов, просто ураган я ехала... Я ехала на машине, прям вот прям вот.
1: Только
3: во
1: не говори, что
3: события.
1: Ехала на Бережковской набережной, потому что если там ехал, то значит ты справа это самое ехала и.
3: И ничего не случилось, как бы, понимаете, ребят, там это все произошло просто как-то вот и нас не тронуло. Я удивлялась, думаю, боже мой, такая стихия, сейчас что-то должно произойти. Все деревья попадали, не проехать. Но самое интересное, что около моего дома ни одно дерево не упало. Это говорит о чем? О том, что я люблю деревья, которые растут около моего дома.
1: А ты знаешь, что?
3: И не даю их спиливать этим противным бабкам, которые постоянно одолевают, ходят с пилами, то им темно. Я уже одну здесь говорю, приходит, говорит, мне темно, у меня окна, у самого балкона занавешен там тряпками, всем чем угодно. Мне, говорит, темно, я не... А я говорю, а вы что, ботаникой занимаетесь? Вот вы что, под микроскопом работаете?
1: Вы что, дескать, селекционер?
3: Да, вы что, да. Чем вы занимаетесь-то? А, в принципе, анонизмом можно заниматься и как бы...
1: Да, в индивидуальном порядке. Мы все этим, грешим, да, Сергей? Во время программы нет-нет, и выйдем. Да, и...
2: Ну, я говорите. Не стал бы так педалировать латентность этого...
1: Я что, твой конь фыркнул. Послушай, Света, вот смотри, такой момент. Я просто хочу рассказать интересную историю насчет бури вот этой. Может быть, кому-то будет познавательно с нашим большим другом, с другом нашей программы, Добрыней Кремезным, известным психотерапевтом. Дело в том, что он так это самое испугался. Вот, а у него автомобиль с люком. Вот. В общем, он, ну, я понимаю, что это может вульгарно будет звучать, но как есть. Вы уж извините меня, уважаемый гость. Он сходил под себя так мощно, что поднялся на откуда своего производства и выбил люк головой. И ехал, что проблесковый маячок. Грустная какая история.
4: Было бы удивительно, если бы он сходил под другого.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Светлана Разина, Сергей Гурьев, Игорь Смирнов.
1: Это не я пела. Сейчас подумают, ты меня подставляешь, подумают, что я фанерша. И ты меня озвучиваешь. Окей, let's go.
0: Света, зря ты так про меня, Андрюша Губин.
1: Я? Это ты про него сказал?
0: Я вообще молчал, ничего не говорил, нет. У нас есть эта запись всего эфира.
1: Ты сказал, да, что есть.
0: Я просто сказал, что человек нейтральный.
1: Он очень, кстати, со симпатичным мальчиком.
2: Ранимый, мне кажется, ужасно.
1: И мне кажется, что он не этот, не голубой. Нет, нет.
0: Какой у тебя вкус?
2: Тонкий, хрупкий. Ну,
1: не, мне нравится, он очень сексуальный. Вот, да? Тебе не кажется, у него глаза очень сексуальные? Да? Да, да.
0: Угу. В таком случае...
1: Нет, он просто маленького роста, вот это беда.
0: Мне нравится Марина Королева, вот эта супруга усатого человека. Света, как вы относитесь к творчеству группы «Калибри»? Филимон спрашивает.
1: Никак.
0: Вот я тоже никак. Очень грустно их воспринимаю.
1: Не знаю, почему, да. Очень пахнет плесенью, наверное.
0: Совершенно верно.
1: Или не нафталином, плесенью точно совершенно.
0: Ну, такой сыровой. То есть вот вроде как бы съедобно, а вот...
1: Да, да.
0: Вопрос к Светлане разный. Вы все время говорите о плетках, о толкании в турбину. Вот,
1: мы говорим,
0: а ведь женщина прежде всего мать. Не хотите ли вы в ближайшем будущем обзавестись кучей грудников, стирать пеленки, выносить горшочки, спрашивает Сергей.
1: Я не хочу этим заниматься, к сожалению. Почему-то у меня нет такого... Я, если хочу иметь ребенка, во-первых, я хочу, чтобы это ребенок был от страстной любви, безусловно. Вот, это во-первых. Во-вторых, что ты наделал, змей? А, я не, змей кабанов нельзя обижать, я забыла. Я сегодня их не обижаю.
2: Я думала, это разъемная
1: штука.
2: Тигры
1: сегодня кабанов не трогают. Так, что я хотела сказать? Я уже забыла.
0: А, вот скажи, вот как ты думаешь, впечатление, полученное взрослой особью, способной произвести потомство? Ну, я имею в виду матерью.
1: А, детей говорили, точно. Да. Так у меня 6 кошек, понимаете, мне уже детей девать некуда. Я хочу быть матерью природы, понимаете, я охраняю природу, я убираю санитарную зону после того, как вы, господа, там мусорите, как вы приезжаете на пляже, оставляете кучу разбитых и неразбитых бутылок. Ну, бутылки, правда, я не совсем убираю. У меня есть с собой человек, который это помогает мне делать, убирает. Вообще, под моими, с моей подачи, как бы с моей... Ой, господи, я заговорилась уже. Уже, видимо, у меня с русским языком начинаются проблемы. Короче говоря, как это сказать, Сереж? Переведи, пожалуйста, на свой маргинальный язык.
2: Ну, не всегда интеллигентный человек может точно выразиться.
1: Точно, абсолютно. Главное, чтобы он мыслил вообще. Мыслил, у него были некие идеи. Вот и вот. Я собираю мусор и не брезгую этим, несмотря на то, что я... там, допустим, что-то пою, где-то там выступаю. Какая разница? Я обычный человек, который следит за лесом. Я считаю, что лес, в который я приезжаю, первый попавшийся любой лес, это мой лес. И я по-хозяйски к этому отношусь. И мне безумно не нравится, когда я приезжаю в лес пожарить шашлыки, причем со своим мангалом, со своим, там, со своим, так сказать, мусорным ведром, можно сказать.
0: Да, со своим семьей, потому что мы обычно тоже свою...
1: Ой, какой ты мерзкий. Вот. А рядом стоят газовые плиты кинутые, там, холодильники, там, типа, куча металла, куча еще чего-то. И люди с детьми, причем, приезжают и все это кидают на моих глазах. Я просто говорю, люди, ну, что же вы делаете? Ну, к чему вы учите своих детей? Это же ваша планета, это ваша земля. Как можно так безрассудно к этому относиться? Это просто, это, наверное, не люди. Это случайность.
3: Они люди, но они живут в Америке уже.
1: Вот скажи, поэтому нет, мне ничего подобного. Да. В Германии я нашла, как бы.
3: В Германии.
1: Ну, вот я была, здесь. Когда там на гастролях, очень было все хорошо. И там, кстати, очень хорошо мои компакты продались, как мне сказали, потому что, как бы, я пришлась по вкусу и по формату, и по всему. Видимо, это какое-то внутреннее такое вот единство. Потому
0: вот
1: что там
0: скажешь,
1: как раз чисто все, и с деревьями хорошо обращаются.
0: Скажу вот так: вот смотри, вот, вчера, когда я вот присутствовал на открытии нового заведения, называется «Оракул божественной бутылки». То есть это ни в коем случае не реклама, но тем не менее сильно напились мы все, естественно. А что, срамота колбасит? Но я вышел на мостик и говорю, дескать, всем окружающим меня людям, дескать, говорю, смотрите, поскольку вы половозрелые особи, у вас в будущем будут дети и так далее, и впитывайте образ глазами, потому что глаза — это просто окуляр, а мозг, он в дальнейшем эту информацию обрабатывает. И, в общем-то, я просто хочу сказать, что проектирует даже каким-то образом даже сперму. То есть генетическая вот эта память — это серьезная штука, и здоровье, мне так кажется, будущего поколения, вот ребенка, скажем, твоего будущего ребенка, он у тебя наверняка будет, зависит от того, что ты видишь вокруг себя, там, приятных для себя людей, там, или уродов каких-то, да, там, слабоумных. Как ты видишь, вот, например, холодильник разбит, или ты видишь какой-то красивый пейзаж, вода и так далее. То есть вот как ты сама считаешь, вот, правильно ли эта теория? Стоит ли заниматься зачатием ребенка, начинать зачатие ребенка с впитывания в себя, скажем так, положительной информации, прежде всего визуальной? Красивые предметы, там, красивые женщины, красивые там, для тебя мужчины и так далее, красивые пейзажи. Или все это чушь собачья?
1: Мне кажется, что это чушь собачья. Потому что, ну, я, так сказать, так, мне предоставил два варианта ответа, я выбираю второй. Ну, вообще-то, я, может быть, ответила как-нибудь по-третьему, более мягко. Но...
0: Ты что, уходишь уже?
1: По-другому. Нет, он хочет ответить по-другому. Ответь, пожалуйста, по-другому.
0: Ну, ответь, Игорь, правда.
1: Я считаю, что просто нет, должна быть сила некого чувства.
2: Будем ждать.
1: Не знаю, ребята. Мне кажется, от вот, своего собственного интеллектуального уровня, потенциала и так далее, и так далее.
0: Угу. Ну, давайте послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вот, у меня вот вопрос к Светлане. Ну, это, я вот тут, ну, в общем, это, различными там оккультными, значит, науками занимаюсь, там, эзотеризмом всяческим. Вот сейчас, кстати, дождь был хорошо, то есть там лягушек много. То есть, ну, в общем-то, эти лягушачьи языки, они, как известно, для некоторых обрядов очень полезны. Вот, и, значит, в этих книгах, там, в общем-то, не все понятно. То есть, вот, например, говорят, что вот у человека, да, вот есть такой энергетический стол, который выходит из головы и идет вверх. Вот, и, значит, он, значит, черпает этим столбом космическую энергию, вот, ну и, соответственно, в общем-то, за счет этого, в конце концов, и вот. Ну, то есть, допустим, когда там приворот делают, а вот ни в одной из этих книг почему-то не написано, что происходит, когда человек ложится, то есть что, в общем-то, этот столб как-то изгибается или он отцепляется, в общем-то, от космоса. Так вот, вы говорили, что вы как-то были у экстрасенса, который что-то вам говорил, что, значит, у вас карма такая, что вы, значит, вот, мужчин там, значит, более примитивных, вот. А вот на эту тему, вот он вам не говорил чего-нибудь, вот что со столбом бывает, когда значит, человек ложится? А то вот я что-то кучу книжек таких перерыл, но никак не найду. Может,
1: чувствуется, вы переувлеклись этими оккультными науками, потому что с русским языком у вас тоже уже проблема. Вот, вот, вот. Я тоже заразилась, в общем, как бы уже этим. Вот так вот. Я думаю, стол перемещается, он просто на уровень живота где-то. Вот. А у мужчин обычно по утрам этот столб тоже очень хорошо функционирует.
0: Да, по утрам
2: крокодил,
0: с бодуна.
2: Тоже
0: крокодил, с бодуна хорошо,
2: крокодил.
0: Кстати, очень функционирует. Утрам, я заметил,
1: да.
0: Что у мужчин
1: по утрам это
0: потенция очень это самая сильная с бодуна.
1: Вот, всегда, наверное, да. Это стол просто туда переходит. Так что
0: так
1: ему,
0: послушай,
1: вам проще.
0: Ведь на самом деле, ведь это же серьезное учение, что человек должен получать все-таки вот теменем, выменем. Главным
2: информацию.
0: Насколько
2: хорошо лежащая женщина контролирует ситуацию, надо так сформулировать.
0: То есть ты имеешь в виду лежащая женщина, как контролирует
1: ситуацию? Ты хочешь сказать, вот, наверное, это есть ответ на тот вопрос, я догадалась, просто игра во что, где, когда. Это, наверное, говорит о том, что надо заниматься сексом стоя и детей делать стоя. Тогда будут столбы взаимодействовать. Да, что? Что? Что ты хочешь сказать?
0: А ты в микрофон лучше говори, ты не бойся. Там уже ос нет, потому что у нас однажды свили ос и гнездо, там покусали утреннего ведущего, сейчас мы вычистили. Игорь, чё?
3: Просто Света очень торопится. На самом деле на этот вопрос надо отвечать за одну минуту.
0: А, ну да.
2: Пообстоятельно.
0: Уважаемая Светлана, а что, на ваш взгляд, самое главное в мужчине? Вопрос такой, прошу.
3: Ты можешь ответить в двух вариантах. Как женщина и как человек.
0: И как мужчина.
2: Еще как израильская военщина можно.
1: Я что-то погрузилась в такие раздумья, что мне нравится в мужчинах. Ну, конечно, не бицепсы и не задница. 100%.
0: А вот некоторые женщины любят задницу в мужчине. Я вот сам удивлялся.
2: Вот первый раз опровергли.
0: Я сам слышал, как в бассейне работал.
1: Нет, может быть.
3: Подождите.
2: Али Гусейн, человек бассейн.
1: Что ты хочешь? Он меня на что-то провоцирует. Я никак не могу понять, на что. Да.
0: Игорь.
1: Так вот, что я хочу сказать. Нет, ну нет, имеет, наверное. Но это первое впечатление, опять же. Это, опять же, первое впечатление. А как бы дальше-то что?
0: Не, ну послушай, вот смотри, вот, например, мужчина видит женщину, да, когда на улице, он себя думает, какая задница и так далее. Да,
1: ну какие, вот, вот вы так да. и думаете, главное так продолжайте думать. Ага, я могу зацепиться за это, но дальше я уже оценивать буду совершенно по-другому. А вообще есть, я вам сейчас скажу такую вещь. Мне нравятся мужчины, от которых как бы я чувствую просто с ними какое-то взаимодействие, контакт и некую сексуальную энергию. Вот если она из него исходит, как бы я чувствую, что вот я трогаю его коленкой, и от меня, то есть и в меня входит какой-то вот энергия, какой-то электрический ток. Да, меня начинает... Я не люблю это слово. Вы можете им увлекаться, я знаю, что это модно, но я его не произношу.
2: А крючит?
1: Не крючит меня, нет, меня просто... Ой, это такое чувство.
3: Прет,
1: какое крючит?
3: Как удава.
1: Нет, не прет, нет. Током прошибает. Ну вот, как я не знаю.
2: Главное как навести мозг между послушайте, задницей и душой, согласитесь.
0: Ну а как вот в таком случае вот ты оценишь вот женщин, которые...
1: Или за руку его потрогаешь, неважно. Вот сразу раз, и есть разряд. Вот тогда да. А так вот, если ты Свет, трогаешь, подожди. Есть люди, которых трогаешь, трогаешь, все бесполезно. Неужели? Это мы говорим о том, что ну, как мужчина, как половой партнер нравится. Потому что женщина, я судя по тому, что женщина задавала вопрос, ей, наверное, это интересно. Потому что, в общем-то, как бы отношения между мужчиной и женщиной, это более типично.
0: Нет, ну ты сейчас...
1: Отношения между мужчиной и мужчиной.
0: Ты сейчас рассматриваешь такой несколько эмоциональный все-таки уровень. А вот я вот, то есть реально случайно стал свидетелем разговора между некоторым количеством женщин, которые говорят, слушай, говорит, такая, извини, у него жопа, ну, про кого-то. Вот, то есть такая сексуальная. То есть и для меня было это, ну, шоком определенно, потому что, то есть, как бы обычно такие, о, такой мужчина красивый. Там,
1: нет,
0: да,
1: ну,
0: а тут раз
1: известно.
0: Они задницу
1: ты
0: оценили,
1: так, понимаешь? Для тебя было только что это удивлением, я это знаю.
0: Нет,
1: уже
0: не только что, это было 4 года назад, когда я работал в бассейне, в еще там, где сейчас построили церквушку, вот, я там работал, сидел под землей, вот это и наблюдал пловцов, пловчих, и вот женщины так разговаривали. То есть, прям...
1: Нет, ну ты понимаешь, есть разговоры просто действительно серьезные разговоры.
0: Нет,
1: у тебя есть праздные базары. Понимаешь, когда люди сидят...
0: Нет, это серьезно было. Это
1: да,
0: серьезно
1: ну,
0: было.
1: Послушай, бабы сидят, между собой им делать нечего.
0: Да ладно,
1: значит,
0: ты хочешь сказать, что они просто так
1: им
0: вот...
1: Просто
0: да, вот,
1: было
0: вот,
1: не о чем разговаривать. Вот
0: но все равно, то есть это же был разговор.
2: В праздном базаре нельзя раскрыться.
0: Конечно. Люди обычно раскрываются в праздном разговоре. И, то есть, у них это было, то есть, ну, вот не было, то есть, понимаешь, не проскочило такой фразы, что, дескать, вот там, он там красивый, у него много денег, у него есть сотовая сопля, вот такого не было. Вот просто именно про задницу он сказал, у него красивая жопа.
2: А
0: извиняюсь,
1: значит,
0: я...
1: Значит, они его оценивали на этот предмет, потому что женщины часто оценивают мужчин, как бы... Двух аспектов. Первый как раз это вот задница и все остальное, наверное. Может быть, второй.
0: Ну вот видишь, вот, то есть чисто физиологически, если мы переходим
1: да.
0: к качеству. Да,
1: а второй это как бы уже...
3: Спереди.
1: Что это второе? Нет, спереди меня не интересует. Ну вообще прекрасно.
2: Это очень правильно, кстати.
1: Вот. А второе, ты уже рассматриваешь его с точки зрения денег, вот то, что ты говоришь, сотовых и так далее. Я никогда не рассматриваю мужчину с точки зрения денег, поэтому мне это непонятно, и они меня вообще не интересуют. Самый... Это, кстати, беда моей жизни, потому что очень много женщин, кстати, я вам скажу, что даже когда со мной знакомились некие такие богатые мужчины, они меня подталкивали к тому, что... Вот я им рассказываю, что вот со мной знакомился там какой-то хозяин какой-то там фирмы, да, условно говоря. И мне сразу девицы начинают, вот за что я женщин периодически не люблю. И я начинаю сразу, о, давай с ним познакомься, давай, надо, сходи с ним в ресторан, давай, давай, это чего, у него бабки есть, давай, крути его, понимаешь? Вот, ну я что, в конце концов, я песни пою, а не чем-то еще занимаюсь. Вот, поэтому я это делать не умею, и, собственно, поэтому, наверное, много у меня проблем в жизни. Но их приятно решать, и они мне помогают эти проблемы держаться на том уровне, на котором я держусь. И почаще, побольше думать, наверное. И меньше ходить по этим самым заведениям с этими так, мужчинами, потому что они безумно тупые в своей массе. И Свет. Так как они помешаны...
0: Тупые,
1: ну, не тупые, они, как бы сказать,
0: они
1: замешаны на деньгах, это другая природа
0: человека. Это называется, знаешь, что это называется профессия.
1: Это, понимаешь, замес
0: профессия.
1: Теста.
0: Это
1: есть тесто дрожжевое, есть тесто, понимаешь, какое-то еще там...
3: Я думаю, ты сейчас скажешь, то же самое называется спонсор.
1: Песочное там и так далее.
0: Светлана, да. Что это за фраза в песне «Я тучи разведу руками»? Что это за белиберда? Как вы оцениваете эту фразу и всю песню, и певицу? Иван Кулебякин с пробитым черепом, к сожалению. Видимо, кто-то ему дал все-таки.
1: Вот, наверное, за этот вопрос.
0: Да? Ладно, тогда проходим. Уважаемая Светлана, что, на ваш взгляд, самое главное в женщине?
1: Обаяние, наверное?
0: Нет.
3: Подожди.
1: Это уже на твой взгляд.
3: Вопрос.
2: Нет, Свет, ты кошек любила вспоминать в этом контексте?
1: В кошек. Ну, дело все в том, что я сама кошачья порода, как я могу сама себя оценивать? Мне нравится...
0: Слушай, Баня, ласка должна быть. Она должна быть ласковая.
1: Должна быть игривая. Вот мне безумно нравится моя порода.
0: Должна защищать. То есть говорить, что, дескать, вот в случае чего, если плохо, она должна сказать, я тебя защищу.
1: Да, они сразу очень хорошие, но в то же время они самостоятельные и как бы независимые. Они не такие. Вот если бы женщина была как собака, это было бы, наверное, ужасно. Представляешь, ты приходишь к своей жене, она тебя бросается, облизывает. Ну, раз облизала, два облизала, как три облизала. Свинья, четвертый раз ты уже с ума сойдешь, я думаю. Понимаешь, а когда как бы... Вот я прихожу домой, меня Люси кто встречает, то не встречает.
0: А Люси это у нас кто?
1: Люси это вообще-то кот, но я его зову почему-то Люся. Ну, потому что он безумно ласковый. Это такой Стёп. Он просто очень ласковый, он рыжий, я его безумно люблю. Вот я ухожу, он меня провожает. Я прихожу, он меня просто достает. Вот та самая ласка уже, которая перегибает палку. Уже в туалет невозможно сходить. Идешь в туалет, он на тебя набрасывается, давай тебе ласкаться, залезает на тебя верхом, пока ты в беззащитной позе, в общем-то, и делает все, что хочет. Он меня ласкает.
0: А скажи, вот с этой точки зрения... Вот,
1: целует меня в нос.
0: Как ты относишься к такой вот женщине, известной как Чичалина? Ну, вообще, то есть, как считаешь? То
1: есть, у меня есть стоматолог, он к ней как-то относится, а я к ней никак не отношусь.
0: Нет, ну вообще, вот ты, ну, то есть вы в какой-то степени...
1: Ему нравятся ее зубы конкретно. Он просто когда смотрит, говорит, какие зубы?
0: Так нет, у нее же дело в том, что у нее два зуба всего. Один верхний, другой нижний, сплошные. Не как у всех нас, это же всем известно. Сергей, что ты на меня так смотришь, кого-то я что-то тебя удивил.
1: И может быть, там еще и жало, да?
0: То есть там нет промежутков между зубами. Вот вообще, Свет, скажи, как думаешь, вот как тебе, во-первых, идея протезирование зубов, вот, вместо зубов вставлять клювы птичьи. Во-первых, они прочные. Вторая фишка, да, почему у людей вот между зубами есть щели? Вот объясни. Вот как думаешь, почему есть щели? Там застревается, ну, неправильно. Был бы один сплошной зуб, что у чечалины твои, да, и снизу. И все. Вот он так щелк-щелк.
2: Ну, Сергей, это, Шура, кстати, старый макиавеллистский лозунг. Щель оправдывает средства.
0: Ну, а Свет что думает?
1: Нет, ну они нужны щели, вы что, не понимаете?
0: Зачем? Вот подумай, зачем?
1: Фильтровать.
0: А!
1: Базар.
2: Рынок.
0: Послушаем звоночек телефона, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да вы не молчите, не стесняйтесь, а то сейчас выключим. Да-да, громче говорите. Вы знаете, вас очень плохо слышно. Вы так волнуетесь, давайте вы перезвоните потом. Правда, просто там ничего не понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый.
0: Вот, это хорошая слышимость. Видно, что у человека почтенный телефон. Не тайландский, понимаешь. Да.
5: Советский телефон.
0: Какой?
5: Сладковый телефон.
0: О.
3: Отлично.
5: Вот. Я хотел вам задать такой вопрос. Я тут несколько дней там назад слушал интересную программу о Led Zeppelin. Вот. Если будут повторения или продолжения этой программы.
0: Угу.
5: Вот.
0: А то мы вам сообщим, позвоним в квартиру. Хорошо, а сейчас песенку слушаем.

0: И для тех, кто только что включил свои эти передатчики и приемники, я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Светлана Разина, певица, журналист Сергей Гурев и Игорь Смирнов, музыкант. О, какие тут идут от багера на сообщение нам с тобой,
1: Свет. Нету рекламы насчет того, что не птица человек, мне будет сегодня сниться.
0: А, Светлана,
1: да.
0: Кто послужил прототипом каменному льву, спрашивает Алексей. И еще сразу вот насчет...
1: Алексей и послужил. Ну, я не знаю, этот ли Алексей.
0: Я, именно он. Алексей. Я знаю, да.
2: Алексей. Ты Щукин имеешь в виду?
1: Не, не Щукин. Алексей. Нет, я хочу сказать, что... Нет, это был собирательный образ. Никаких прототипов конкретных здесь не было. Дело все в том, что... Песни же можно писать не только конкретно на какую-то ситуацию. Если человек творец, он может написать любую песню без всяких прототипов.
2: Он же обобщает
1: прототипов.
2: Жизненный опыт все равно. Как-то.
1: Обобщает опыт. Опыт как раз именно состоит в том, что я люблю первое проявлять инициативу, и поэтому как бы эта песня заигрывание-уговаривание мужчины. Правильно?
2: А он сидит
1: вот это мне нравится. Мне кажется, что настоящая женская... Лучше, вот мужики, поверьте мне, хуже, когда ты снимаешь тетку, она тебя крутит, крутит, крутит, крутит, и не так, а ты бегаешь. Вот вам кажется, что это здорово. Вы увлекаетесь, как дураки. Баба за мотыльками гоняется со своими совками. Это все скучно, надо наоборот. Вот когда женщина начинает... Вот, и причем женщина, она же ненавязчива, как вы. Вы будете звонить каждый день, будете... Маня, пойдем сюда, Маня, пойдем сюда, Маня. Не хочу, не буду, не
0: да,
1: хочу,
0: я
1: не
0: наблюдал
1: буду.
0: Сегодня такую картинку.
1: Да,
0: утра,
1: понимаешь? Ты. А вот она тебе позвонит всего раз в неделю, но там будет такое желание, такая страсть. Знаешь, это нельзя не оценивать. Надо быть полным дураком, чтобы не понимать.
0: А вот скажи, интересно, к примеру, да, вот нет, ну вот, к примеру, я эту вещь понял, да? Вот, но сделал вид, что не понял, и так бы улизнул. То есть сказал, что, ну, скажем, я чиню автомобиль, или там у меня сегодня там, например, сборы о зимах происходят, или засев там каких-нибудь груш.
1: Ну.
0: Вот, а в таком случае, вот я слабоумный. То есть, ну, дело
1: нет,
0: в том...
1: ты все равно клюнешь так или иначе, ты не нет, сможешь это не понять. Ну, так и все, я это знаю, ты
0: нет,
1: это знаешь.
0: Эмоционально
1: ты же,
0: я
1: ты
0: это
1: все равно
0: понимаю.
1: Позвонишь, и я эмоционально
0: хорошо,
1: это
0: а
1: понимаю.
0: Вот, а вот как она
1: ну,
0: оценивает это?
1: Сначала.
2: Да,
1: вот,
2: такое поведение может
0: когда происходит отказ, когда происходит
2: там,
0: отказ ну, от мужчины в том случае.
1: Отказ может быть разный. Тоже в том, вот,
0: нет, ну, естественно, вежливый.
1: Мужчины, я понимаю, что вежливый. Нет, дело не в этом. Просто мужчины, когда, допустим, отказывают, но... Во-первых, такого редко бывает, если мужчина все-таки нормальный и полноценный, и если он уважает себя, он не должен отказываться, это раз. Поэтому как бы на это надежды-то мало. Но даже если он откажется в силу того, что он занят или что-то еще, то это же ты чувствуешь, интересно ему или неинтересно, это чувствуется, ведь правильно? А вот мужчины, кстати, этого не чувствуют. Когда мужчины начинают звонить, им говорят, что ты достал, понимаешь, он очень долго думает, игра это или не игра. Вот. Вот в чем разница? У вас вы не так тонко чувствуете, поэтому у вас есть.
2: Может,
1: такие
2: просто
1: проблемы.
2: Мужчины более ранимы?
1: Хо-хо-хо! Я же говорю, что наоборот, не тонко чувствуете, ранимы.
0: А вот скажите, приходилось ли тебе как-нибудь драться в жизни? Ну, это я не к тому спросил, что Сергей сейчас агрессивно очень себя ведет, и вот, а просто так.
1: Да, мне приходилось драться, я дралась с своим первым мужем. Это было в 20 лет. И, кстати, сегодня смотрела такую передачу интересную по телевидению. Возразилась передача «Ищу тебя» или «Ищу себя», не знаю, там, в общем, все друг друга ищут. И почему-то мне как-то стало так интересно. Думаю, может, тоже кого-нибудь найти. Вот. Может, найти своего первого мужа и шарахнуть ему еще раз по голове. Я его не добила все-таки.
0: А он же наверняка сейчас слушает нас.
1: Нет, он наверняка не слушает, потому что он наверняка живет уже не в этой стране. Приятного аппетита, хотел сказать.
0: Будь здоров. Уважаемая Светлана, умеете ли вы летать? Дэвид Ньюман спрашивает. Летать умеешь, Свет?
1: А почему он не по-английски спрашивает, если он Дэвид Ньюман?
0: Не, ну это я уже перевел. То есть он, конечно, тут длинный текст, так что не поместилось даже на...
2: Так короткие слова.
1: Нет, я, как сказать, ну, буду охвастаться, что ли? Нет, умею. Умела.
0: А вот как ты считаешь, вот это же теория, да, о том, что вот люди во сне летают, да?
1: Это
0: вот
1: не во сне это происходит, это не сон. Это
0: не сон, да.
1: Совершенно другое состояние, это третье состояние, которое просто получается так, что ты выходишь из своего тела и путешествуешь по комнате. Потому что во сне ты никогда не будешь путешествовать по своей комнате. А когда ты летаешь, проходишь сквозь стены, пролетаешь, причем сквозь стены не надо проходить, достаточно просто захотеть и оказаться в другой комнате. Но я никогда не вылетала за рамки своей квартиры, я только выглядывала в окно и видела там своих безумных соседов. Вот, ну не видела, ты не видишь, у тебя нет глаз, у тебя есть только, ты слышишь их, слышишь, и ты чувствуешь, что это... То есть это совершенно другие чувства, ты не видишь людей, ты видишь какие-то сущности просто. То есть вот ты ощущаешь, что вот они там, вот энергетически просто они там. Вот интересно, наверное, так чувствуют какие-нибудь кроты или еще кто-нибудь, да? Вот как они сейчас без глаз там живут? Как-то живут ведь?
0: Обоняние хорошее, плюс терморегуляция.
1: Слушайте,
0: плюс,
1: а, кстати, смысле, давайте Сергей. Поговорим о крысах. Вот мне крысы так... Я недавно видела картину. Мы сидели... Сергей. Слушайте, издавать такие звуки. Я сейчас по голове тебе дам уже, честное слово.
0: Сергей, да что случилось?
1: Мы здесь сидели с Валерой. Вот у нас полное взаимопонимание только с моим мужем. Я это уже понимаю. Он очень умный человек. Можно его тоже позвать на эфир отдельно. Он этого заслуживает.
0: Свет, да. Извини, просто я хотел еще вот...
1: Мы говорили про крыс.
0: Да, нет, сейчас вот немножко ко снам вернуться. Вот у тебя был такое, например, что ты спишь, да, и вот ощущение, что падаешь там, да, падение во сне.
1: Да.
0: Вот есть такая теория, что...
1: это плохо.
0: Это, нет, что это все перешло от обезьян, ну, имеется в виду, то есть,
1: сейчас
0: если...
1: Сейчас ты верить... все это упростишь? Все
0: нет,
1: это...
0: почему? Да, просто, ну, просто если мыслить, знаешь, с позиции дарвинизма тупорылого, да, то вот обезьянки, то есть, ну, наши с вами далекие предки, они когда падали, да, то есть те, кто из них разбивался, те, естественно, не могли рот продолжать. А те, кто уцеплялся за ветку, то есть они во сне сидели на дереве, падали, и вот этот ужас, кошмар, они цеплялись и выживали. И вот этот сильный такой, ну, шок на уровне генетики передался нам. Вот. Такая бытует.
1: А почему бы им падать? Они что, были слабые обезьяны?
0: Не, ну во сне, знаешь как, я даже видел, птицу один раз упала. Там сидела и
1: страва во сне ужасно.
0: Нет, ворон.
1: Знаешь,
0: вороны. Кстати, к крысам я очень люблю ворон.
1: К крысам плохо относишься?
0: Ну, к крысам, ты знаешь, нет. То есть я вообще...
1: Вот очень многие просто женщины боятся крыс. А мы здесь сидели в машине, смотрели, как крыса выбегает, значит, из подворотни, а там кто-то выбросил помойное ведро. Крысы, санитары просто. Ребята, в нашей стране крысы главное животное. В этом сральнике только им и место. Когда нет мусорно-уборочных машин вовремя, когда это все гниет и разлагается, тогда крысам здесь просто сейчас пир, на самом деле. Им здесь очень хорошо, и это нормально. Чего надо? Это вот, понимаете, как не любить свои испражнения. То же самое. Потому что крысы – это естественно для нашей страны. Вот она, они вышли, и все это дерьмо все собрали, съели, унесли себе в нору. И спасибо большое. И не надо было приходить дяде Васе с метлой и вызывать машину, убирать все это, правильно? Нет. Они сделали,
0: в принципе,
1: это дело.
0: В принципе,
1: они
0: правильно.
1: Симпатичные такие.
2: Они доверчивые, на самом деле.
1: Да,
2: они очень такие, большие.
1: С лапками такие выбегают. Сначала папа выбежал, типа там большой такой. Посмотрел. Ситуация, типа, нормальная. За ним тут же еще кто-то. А потом маленький такой выбегает, только учится летать еще.
0: Да, ну, естественно.
1: Мы тоже поели, видно, все поели. Видно, так у меня муж захотел сразу пойти им вот этой палкой подвинуть эту еду, чтобы они поели нормально. Ну,
0: видно,
1: жалко.
0: Какие вы добрые люди. А я вот могу сказать другую. Выхожу я, значит, из лифта. С охраной весь, как положено. Автомобиль у меня же с проблесковым маячком уже стоит у входа. И сидит крыса. Смотрит. Ну, просто, она даже не уходит. И знаешь, что она? То есть, она чисто человеческим голосом мне говорит прям фразу такую: свиньи, блядь. Вот так, просто плюски. Мы сели назад в лифт и уехали, дождались, пока она ушла, и все. То есть, хочу сказать, что мутация их, она очень серьезная. Дело в том, что это, ну, как сказать, вот, кстати, к теме о гомосексуализме. То есть мы...
1: Неожиданно, прямо.
0: Да, скажу. А я тебе объясню. Дело в том, что выживание популяции определенной, ее устойчивость зависит от отношений внутри этих популяций. Да, вот крысы — это серьезные конкуренты людям. А вот гомосексуалисты, они помогают в данном случае крысам, поскольку нарушают естественный ход развития популяции людей, на мой взгляд. То есть я ни в коем случае не осуждаю, но с точки зрения вот, нас с вами, то есть мы же хотим, чтобы вот, к примеру, предположим так, что вот мы сейчас все уснем, проснемся лет через 200, да, вернемся на эту планету, и что мы увидим? Крыса-ворон, да? Мы же хотим увидеть себе подобных, а если процветает гомосексуализм и крысы, которые...
1: А зачем
0: которые...
1: это нужно? Все должно происходить своим чередом. Значит, мы недостойны того, значит, мы должны отсюда уйти. Вот и все. Все развивается так, как должно. Все естественно. И поэтому, ты знаешь, даже когда смотрю на ураган...
0: Нет, ты не права.
1: Нет, я могу
0: нет,
1: так
0: нет,
1: говорить.
0: Не можешь,
1: я считаю, что
0: это, знаешь,
1: природа
0: что?
1: Сама разбирается с нами, и она там просто вот иногда мстит, честно говоря,
0: Света,
1: вот этими ураганами.
0: Света,
1: за все наше хамство, свинство, за все эти реакторы, за ядерную энергию, за войны, за все.
0: Знаешь, дело в том...
1: Что-то за убийство живых. животных. Да, за все человек должен нести ответственность, потому что он homo sapiens, он должен отвечать за свои поступки.
0: Вот животные, они, как говорится, не думают. И при этом
1: они живут
0: умудряются
1: инстинктами. Да.
0: И вот эти инстинкты
1: живут.
0: Позволяют
1: Может
0: им свою популяцию сохранить. А вот ты вот сейчас занимаешь пораженческую позицию. То есть ты подключила интеллект, то есть ты координируешь свои действия и свой образ жизни.
1: Вот Игорь, подскажешь, он тебя сам быстро все объяснит. Игорь, скажи что-нибудь умное.
0: Игорь, скажи что-нибудь там.
3: Давайте послушаем песню.
1: Ну вот, представляешь, на самом деле безумно умный человек, он на эту тему очень любит разговаривать, но не сейчас.

0: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Масса приходит к нам вопросов всяческих, ну, конечно, к Светлане. Вот один из них я хочу зачитать, с вашего позволения. Светлана. Свет. Светлан. Свет.
2: Три раза? Ну, хватит.
1: Сергей. Ну, ну что это такое, да? Светлана, как вы можете сами назвать стиль своего исполнения, спрашивает Алексей.
2: Разный. Я не думаю, вообще никогда не задумывалась над этим вопросом, какой у меня стиль. И вообще себя не стилизую, как бы. И вот меня безумно раздражает слово «имидж». И очень меня достают вопросы на тему, кто вам делает имидж? Ну как это можно? Кто мне делает имидж? В клипах я снимаюсь, я играю то, что нужно играть. А на сцену я выхожу под ту песню, даже, допустим, если я пою «Ночной охотник», то я выхожу в леопардовом платье, это, по-моему, как бы естественно, я похожа на Эльвиру немножко, немножко еще Мадиган. На кого-то. На Мелани Гриффитс мне сказали, что я похожа.
3: Может быть...
2: Кстати, кто такая Мелани Гриффитс? Расскажи.
1: Ну, негритянская актриса, которая играла в мюзикле, который называется «Божья коровка».
2: Негритянская?
1: Да.
2: Бог мой.
1: Нет,
4: она
1: я Саша.
4: Она высветленная.
1: Светлана, а как вы относитесь к творчеству группы ХЗ, спрашивает Илья.
2: А что такое группа ХЗ?
1: Ансамбль такой. Ну хорошо, вот скажи,
2: правда,
1: пожалуйста.
2: Да?
1: Вот,
2: никак можешь... не отношусь. Мне нравится «Сектор газа». Ну, надо, если уж на то пошло. Ну, я знала, что ты скривишь лицо, я знаю. Да? Мне очень нравится «Яву, Яву, купил я на халяву». Мне очень нравится эта песня. И что здесь такого? Вот и все, собственно говоря.
1: Ты меня огорчил. Ну ладно, послушаем телефонный звоночек.
2: Про ХЗ просто я ничего не знаю. Не буду врать.
1: Сергей, ну а где же твое? Ты же был политработником в нашей части.
4: Я Свету.
1: Антимировской дивизии был. Я Свету, ты Свету. Ты Свету не просветил. Света любит «Сектор газа». Скоро мы дойдем до того, что она будет это танцевать под Алену Апинду и под Вадима Буйнова. Срам, ты что?
2: Нет,
1: где,
2: никогда
1: где?
2: Не буду под это танцевать.
1: Будешь
2: нет,
1: скоро.
2: Я всегда танцевала,
1: раз любишь «Сектор газа», будешь плясать
2: нет,
1: скоро.
2: Нет, под... я же не танцую под это разные вещи.
1: Да ладно.
2: Можно один раз послушать,
1: да
2: я некрофилирую, то
1: слушаю
2: с удовольствием.
1: А что ты в плеере сейчас слушаешь? Ну, я вижу, у тебя плеер
2: постоянно. Я твой голос, сказали. Низкий сексуальный голос. Говори там чаще.
1: Послушаем телефонный
2: и
1: звонок.
2: И потише говори, это больше возбуждает. Давай дальше.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Мы
1: вас внимательно слушаем. Зашити, рассказывайте. Испугались. Мы вас выключаем, извините, вы очень долго думаете. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам почтения и внимания. Говорите, пожалуйста. Молчит.
2: Вот это меня сейчас видовой там.
1: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте, привет.
6: Я вот хотел...
1: Вить, ты что ли?
6: По поводу...
1: Вить.
6: Да.
1: Ты что ли?
6: Да.
1: Ты взял?
6: Да.
1: Угу.
6: На днях, в смысле, на одной из прошлых передач... Албанская была передача.
1: Была.
6: Повтор.
1: Про Албанию, да.
6: Да, вот я хотел записать один кусочек, но моя тушка предательски уснула, и не получилось. Вот как бы можно это самое...
1: То есть повторить про Албанию, да?
6: Ну, или повторить, или...
1: Ну, Сереж, давай сейчас у Света спросим.
2: Ну, отстаньте от меня.
1: Свет.
2: Да. Вот я не знаю, что такое Албания.
4: Ну, Косово. Давайте все-таки Косово.
1: Давай, действительно, что ты думаешь насчет Албании? Вот, хорошо, ладно, по-другому. Куда мы с тобой поедем летом отдыхать?
2: В Антарктиду.
1: Нет.
2: Ну, там летом же должно быть теплее же. Я хочу пингвинов посмотреть. И мне хочется... Вот мне хочется тебя, знаешь, испытать. Test your love. Например, вот если наш корабль вдруг пойдет ко дну, вот интересно, меня так же спасешь и вытянешь, а сам погибнешь. Вот сможешь ты так вот... Не сможешь.
1: Что же, я идиот, киногерой, что ли? Я обопрусь на всех, на кого могу, и спасу только
2: себя. Или ты быстрее меня потопишь?
1: Да, естественно, я буду упираться всячески.
2: Я тоже. Я, наверное, вот ты знаешь, когда начинаешь так вот задумываться, вот, вроде кого-то любишь, и начинаешь рисовать ситуацию. Да, вот я люблю.
1: Вот интересно, вот как, да, вот она же, любовь — это спасение, да, спаси меня, любовь, да, вот такая.
2: А вот смогла бы я
1: кого-нибудь? А ты бы смогла меня вот спасти, вот, к примеру, сейчас бы я неожиданно воспламенился и загорел бы. Прям вот, прям... Что твой факел? Что бы ты стал делать? Убежала бы. Не, убежала бы. Убежала бы.
2: Спасла, неправда. Нет. Ну вот что касается воды, наверное, если бы мы все потонули, я даже не знаю, как мне бы, наверное, ноги свело, потом бы еще что-нибудь свело.
4: На эту тему, кстати, Шахрин там пел совсем неприлично, когда ты снизу.
2: Наверное, скорее кого-нибудь утопил.
1: Шуфутинский тоже пел про это же.
2: А сама бы вылезла. Вот, наверное, человек так
1: устроен. Ты знаешь, кстати, насчет, чтобы ноги не сводило, я даже сейчас в трусах ношу, извини за такие подробности, иголки 4, и всегда колю себя, даже когда не сводит.
3: Именно в ноги?
1: У меня 2 раза свело, да, ноги тут прямо-то. А самое опасное, когда ногу на сцеплении сводит, поэтому никого не держите.
2: У меня сводит правую ногу в основном, а правая нога, она как бы на газу, поэтому все нормально.
1: А, Светлана, вы могли бы спеть на тувинском языке вместе с Сашей Лаверским подпись «Алтайские козочки».
2: А у них же такое, по-моему, такое раздвоение вокала. Это нет, я бы, конечно, не смогла. Но если бы... Нет, не знаю, если бы ты, конечно, помог, и мы бы как одно лицо бы выступили, тогда получилось бы что-то тувинское.
4: А Гребенщиков в свое время научился очень хорошо мурлыкать тувинское горловое пение.
3: То есть он опорный голос, а кто-то там верхний,
2: да,
3: что
2: да,
3: ли?
2: Да, типа того.
1: А мне вот очень нравится вот манера пения с заплевом. То есть то, что вот в наших студиях, да, вот именно это, то, что в наших студиях, как правило, давят компрессорами, а люди используют голос как музыкальный инструмент. Вот Том Вейс этим пользуется.
3: Как
1: Алёша
3: Птицын, что ли?
1: А кто?
3: Такой имитатор.
1: Так, да, извините, я разошелся. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
5: Алло.
1: Рассказывайте.
5: А, здравствуйте.
1: Вы только так не волнуйтесь.
5: Да я не волнуюсь.
1: Нет, по-моему, вы волнуетесь. Если вы волнуетесь, давайте вы, может, попозже перезвоните.
5: Нет, я не волнуюсь.
1: Нет, ну как-то вы волнуетесь.
5: Я предельно спокоен.
1: Да?
5: У меня вопрос к вашим гостям. А вот есть масса продюсеров, да, вот которые, у них очень много звезд, они за счет них вроде бы живут, паразитируют, так сказать. А у меня вопрос, кто продюсер...
2: Ваша фамилия Огурцов?
5: Не-не-не-не. Кто ваш продюсер, во-первых, и во-вторых, не паразитирует ли он на вас? Спасибо.
2: Нет, у меня продюсер мой муж, и я паразитирую на нем, так что все очень просто.
1: А кто у нас муж?
2: Валерий Соколов.
1: Ну, он занимается бизнесом. Нет, у него просто... есть сотовая сопля, там,
2: нет,
1: модный
2: у него
1: автомобиль.
2: Нет. Вообще у него
3: у
2: нет
3: него
2: сопли.
3: У него мини-сотовая.
1: Игорь, а как же он тебя терпит? Вот ты ходишь со Светланой повсюду. Не было каких-то конфликтов, драк?
3: Я с ней не хожу, я с ней езжу.
1: А Сергей скромно промолчал.
2: Нет, у меня...
3: Потому что он ходит.
2: Демократичная обстановка в квартире. Я могу вообще сказать мужу, например, я ухожу в театр, там, допустим, с Васей. И совершенно спокойно уезжаю, приезжаю там в разумное какое-то время, можно даже чуть позже театра. И это приветствуется. Ну, не совсем приветствуется, но это понимается. Так что...
1: А можно я Сережу сейчас спрошу? Сереж, как последний раз был в театре? Вот это вообще? То есть я вот...
4: В пятницу собираюсь, да? А до этого не было года.
1: Что там
2: сейчас
1: происходит?
2: Слушай, не ходи, я тебе точно скажу, я была в театре.
1: Срамата, да?
4: Света, кстати...
2: Я была в Сатириконе, пошла...
3: Один срам.
4: Да
3: пошла...
4: театр и раз. Срамата, ты да? Что, ну... Что? Очень хороший театр, надо в него
2: какой
4: пойти.
2: Сатирикон?
1: Нет, подожди.
4: Нет, нет, другой.
1: Вообще глобально, то есть... вот это же искусство...
4: Да нет, там есть на что пойти. Ужасно.
1: То есть вот все-таки это самое, знаешь, правильное дело, что 10 лет оберегаюсь от похождения.
2: Нет, я вот ходила несколько раз подряд, единственное...
3: Срама не испытывала?
2: Нет.
1: А ты знаешь, вот Игорь правильно спросил, то есть бывает так, что вот, срам испытываешь за актеров, за людей
2: нет,
1: на сцене?
2: Нет, не то, что за людей, а скорее даже за публику. Мы сидели, вот удивительно, мы были как... Наверное, может быть, нас было не двое, может быть, нас было чуть больше, но мы не реагировали на все эти дурацкие тупые шутки, а зал смеялся, и сзади, когда женщина сидела, и на сцене актер там сказал какую-то глупость немеренную, или... Нет, женщина-актриса сказала, что вот, типа, всех мужиков надо мочить, там, бить или что-то такое. Какую-то такую фразу. Ну, это по спектаклю, там, по сюжету, я не знаю, не помню, к чему это было сказано. Там вообще весь спектакль все друг друга, по-моему, били и разбирались друг с другом.
1: То есть слабоумная постановка.
2: Вот, и сзади девушка сидит, говорит, так ему и надо, правильно. И сидят, смеются. И я думаю, боже мой, ну какой же примитивный народ. И у них аншлаг. Я смотрю, они собрали этот стадион полностью, сидит аншлаг, вот с этими соплями, с сотовыми сидят. Вот они, вот для них это искусство, они же не врубаются ни во что, на самом деле. Ему главное, что вот показаться в присутственном месте.
3: Пошла пальцовка.
2: Да, и вот посидеть там, типа, я привел свою барышню сегодня погулять. Я ее выгуливаю, у нас культурная программа.
4: Ты все перепутал. Это был круглый стол о шоу-бизнесе на российском телевидении.
2: Вообще у нас нет ни кинематографа, ни театрального как бы искусства на должном уровне, я считаю, уже давно. Может быть, театральный еще есть. Большой театр, конечно, стоит сходить, я думаю.
1: Ну, послушать чисто локальный
4: парень. А потом
1: догнать
4: и еще сходить.
2: Да.
1: А вот скажи, вот смотри, вот в принципе, знаю, такая ситуация. Одна моя очень хорошая знакомая, даже я, так сказал, подружка в какой-то степени, тут ездила в Америку. Вот. И она приехала, и там, ну, к русским друзьям, которые уже давно там живут, да, вот, и заставят следующую картинку. То есть, ну, она приехала, естественно, как напряженная, знаешь, первая фраза, которая была: расслабься, это же Америка. Далее, в кинотеатрах. То есть все, знаешь, жрут попкорн и смеются вот совершенно жутко вещам, которые, да, ну, то там, есть понимаешь, о чем
2: там
1: речь.
2: Там,
1: да?
2: Я знаю, там уровень это еще ниже, чем у нас.
1: И следующее выражение, которое меня вот, ну, уже серьезно насторожило, то есть ты что, это же так же гениально, как Битлз. То есть, ну...
2: А я не пойму, почему вот я не люблю вот рокеров, вот так называемых. В нашей стране есть клан как бы попсовый и рокерский, да? И вот рокеры, вот эти стенания постоянными по Битлз. Угу. Прям вот такие вот прям лизоблюды. Готовы прям задницу вылезать им. Вот сейчас привези Макар, мне кажется, все соберутся рокеры и будут у него лизать коленки там, я не знаю. Но и ведь когда это... Когда ведь это был Битлз, кто слушал? Где они были, хочется спросить? Где вы были с 8 до 11?
1: Нет, я сейчас хотел, то есть я там, ну, не хочу ни в коем случае.
2: И вот сейчас
1: здоров.
2: Они как-то
1: умолять там их музыкальные какие-то, да. Просто послушай, вот смотрите, вот то, что раньше людей объединяло, ну, к примеру, типа, да, вот это были там 70-е годы, я помню, аж сам 70-ник, я старый больной человек, уж ты видишь, это бороденка моя и тросточка, это же неспроста, это не... В коем случае не антураж, я хожу, а не опираюсь. Да, ну, что-то я о себе всем больше. Вот. Значит, дело в том, что раньше, типа, вы любите Битлз, да. Значит, сразу единомышленники. Сейчас, как ни странно, мне кажется, что людей объединяет не любовь к Битлз. То есть, к примеру, если человек говорит, я люблю Битлз, то говорить с ним сразу не о чем. Вот. Если человек говорит, я ненавижу Битлз, то, значит, уже тема для разговора появляется. Видно, что это не
3: он. Не просто. Появляется, говорит, я люблю Продиджи. Тогда появляется тема для разговора.
1: Ну да, даже так, лучше Продиджи, понимаешь, ну, Игорь, ну согласись.
3: Да, сам с этим не столкнулся.
1: А вот тут недавно была передача, где вот всякие молодые музыканты наши отечественные вообще говорили, что, дескать, Пушкин — это как 4 Битлз. Какие-то у них странные ассоциации. То есть то же самое, что, извиняюсь, там это одна душевая кабина, это не 5 автомобильных моторов. То есть какой-то полный бред они несли. Все это делалось очень так, вот как ты говоришь, именно о рокерах, очень так, ну, со знанием дела и с ароматом. Меня пробило за них свет.
2: Пробило. Пробило. Не одни рокеры еще у нас, а всю историю, сколько себя бьют в грудь, чтобы мы все рокеры. Покажите мне хоть одну грамотно саранжированную песню, хорошо сыгранную, хорошо записанную, на хорошем должном уровне, как это делается там на фирме. Ну вот покажите. Но ни одной же песни с таким же драйвом, с таким же голосом там. Либо будет голос, либо не... Точнее, если будет текст, не будет голоса, либо и будет аранжировка, не будет еще чего-то. Но в синтезе полноценного я не видела, я не могу назвать ни одну группу. Просто, ну, ни одну. Даже если Мумитроль, допустим, мне нравится,
1: то там не хватает очень многого, на самом деле.
2: Нет, ну я тебе говорю просто, что
1: есть. Сектор Газа нравится, Мумитроль, и Алена Апина тебе нравится.
2: Нет, Алена Апина, ну, не важно. Нравится.
1: Хорошая группа «Квартал».
2: Нет, мне не нравится «Квартал». Я здесь написала песню в стиле «Квартал», и от нее просто... тошнит меня. Я прям хочу ее куда-то сбагрить.
1: А как ты относишься
2: к вообще?
1: Ты знаешь такую певицу Шаде?
2: Да, мне очень нравится Шаде.
1: Вот. А мне кажется, что вот «Квартал» — вот такая альтернатива советской Шаде. Ну, в том смысле, что по музыкальной грамотности.
2: Пародия на Шаде?
1: Нет, ну Шаде — это...
3: Плагиат.
1: Шаде — это великая певица, конечно.
2: Ну, вот именно.
1: Придумывают эту фразу. Кстати, ты не слышал? Ничего она не выпускала нового
2: участника. Придумывают эту фразу. Пусть они так же от проникновенно спят. Ведь я же перевожу все тексты, я же слушаю, я понимаю, о чем люди там поют. Для меня это не просто так. Это, и там есть идеи. Я оттуда, между прочим, черпаю свои идеи, вот все свои фишковые тексты, «Ночной охотник» и так далее. Это Бонни Тайлер пела песню, допустим, Да у них полно этого слова. Hunter, prey, это у них модная очень тема. Охотник, жертва.
4: А про prey?
2: То есть у них очень много интересного. У них интересный там текст. А что там есть в этом в квартале, кроме какого-нибудь стенания, какие-то по непонятному образу?
1: Послушай, а у тебя есть на тушке татуировка где-нибудь?
2: Нет.
1: А почему?
2: У меня...
1: Ну как считаешь, то есть вот такое бережное отношение к скафандру или просто ты как-то не хочешь быть приметной в этом смысле?
2: Ну, не хочу быть приметной, я не хочу обращать внимание на свою тушку, как ты выражаешься.
1: Дай послушаем телефонный звонок.
2: Да, чтобы не меньше цеплялись, да.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло?
1: Да, вы ударились, вам больно?
7: Никак нет. А. Можно вот задать вопрос вашей собеседнице?
1: Конечно.
7: Значит, дело в том, что как она себя относит вот к мировым константам? Скажем, в джазе Элла Фицджеральд, да? Вот, Луи Армстронг.
2: Уже поняла.
7: Вот, вот кем в этом, как говорится, мировом рейтинге она видит себя?
1: Спасибо. Ну как, Света?
2: Я не могу отвечать на этот вопрос. Это потому что как бы это публично заниматься самоудовлетворением. Знаешь, я не могу это сказать, потому что я не могу себя оценивать никак. Это должны оценивать другие люди. И я думаю, что пока на данный период времени я вот могу, если похвастаться, я могу сказать, что я считаю себя полезным ископаемым. Может быть, сейчас недостаточно раскрученным, как это принято считать, но когда-нибудь меня откопают, если мои песни перепоют, переаранжируют и выдадут за свои, либо там отчислят авторские на мое кладбище, там, на памятник мне. Ну, хрен его знает, как оно будет. Вот я, скорее всего, так считаю и так вот вижу. Потому что достаточно и миража в попсе, это достаточно весомо. Так же, может быть, как и Фицджеральд.
4: Я вот как художественный критик здесь хотел бы там вклиниться и сказать, что корнями Света уходят, конечно, в популяцию таких групп, как Флирс, Фэнси и Сиси Кэтч. Но базируясь на этом фундаменте, она сейчас от них ушла настолько же далеко и вырастила свой собственный стиль, точно так же, как вот Битлз развили идеи Элвиса Пресли.
2: На самом деле, у Битлз-то тоже разные. Ой, ребята, кстати, давайте сейчас просто о плагиате. Там был какой-то вопрос. Мы сегодня с Гариком, значит, посмотрели. Он мне приносит компакт «Назарет» группы и ставит песню. Послушай, говорит, эту песню. Датированную каким годом?
3: 76-м.
2: Поближе к микрофону. 76-м годом. И потом...
3: Play the Game.
2: Play the Game. Дальше у Queen песня, которая через 10 лет Play the Game. И причем... Да. Another One Bites the Dust. Yeah. Там. Another One Bites the Dust. Так вот эта песня очень похожа, просто безумно похожа на песню «Назарет», которая написана 10 лет вперед, как бы назад, точнее. То есть плагиат, он как бы перетекает плавно, и все гениально рождается на стыке жанров, на самом деле, на плавное переливание
4: пустого
2: в порожнее. Да.
1: Смотри,
2: из дипепла в попсу и так далее. Потом я не занимаюсь плагиатом. Абба, я написала на своем компакте, что я спела песню Аббы и не стала присваивать себе никакого авторства, везде об этом говорю и заявляю. Я не знаю, почему в Мусабозе на меня набросились, типа,
4: не
2: что
4: то,
2: я...
4: что чиж.
2: Что я это сделала, как бы там... Это было заявлено, я сказала при этом интервью, что я пою песню Абы, и, собственно говоря, ничего в этом такого нет. Да. Это авторитарный, говорю, перевод. Авторизированный перевод, на самом деле. Если у меня хорошо получился, но авторитарный.
3: Да, авторитарный.
2: Авторитарный перевод.
1: Светлана.
2: Да.
1: Нет, это я...
2: Я уже 40 лет.
1: Светлана, ведь ископаемые очень древние вещи, на которые все смотрят в музее, но дома никто иметь не хочет, Сергей спросил. Не знаю, о чем.
2: Почему? Кто-то хочет, и причем платит за это безумные деньги.
1: Безумные. Да. А вот хорошее сообщение. Светлана, рок-музыка и качество записи несовместимо. Борис так считает.
2: Ну, пусть считает. Я просто не люблю вот это вот КСПшное. Ну, это
1: КСПшники
2: звонят. Да, вот это вот гитара и шпага под окном. Это я не люблю.
1: Ты неправильно говоришь, а солнышко мое, ты знаешь,
2: я люблю драйв, понимаете, мужчина,
1: не ходит,
2: у нас с вами ничего не получится.
1: По утру и ищут друг друга по запаху в лесу. Понимаешь, если они валяются повсюду у костров. Да.
2: Аранжировка.
1: А как ты вот, скажи, извини,
2: это,
1: пожалуйста.
2: Это
1: вот,
2: все равно, что
1: подожди, ты не уходи,
2: помолчи.
1: А ты ответ. Нет, подожди, ты не уходи, дядь, ты подожди.
2: Вот есть компьютер, понимаешь, а есть саха, а есть счеты. Вот сравните счеты и компьютер. То же самое сравнивать музыку с аранжировкой и музыку.
1: Вот дома, в чем ты ходишь, как ты одеваешься? У тебя тапочки с помпончиком есть? тапочки с помпончиком, шаровары спортивные. В чем ты дома ходишь?
2: У меня есть балетные тапочки.
1: Не, ну как дома? Вот ты дома
2: просто как ты ходишь? И белые тапочки я тоже уже приготовила.
1: Подожди, как дома ходишь? Ну скажи.
2: Как белые, я дома хожу? Белые тапочки на ногах.
1: Нет, имеется в виду в одежде.
2: Ползком бывает. Бывает ползком. Если вдруг позвонит мужчина, которого я жду, я иногда и могу поползать его встретить. Ничего
1: а вот смотри,
2: страшного.
1: Какое там сообщение пришло. Алекс, ко мне. Если хочешь, чтобы я был у тебя на передаче в начале августа, пошли сейчас в прямом эфире гостю на три буквы Мик Джаггер.
2: Ну пошли, ради бога.
1: Да, это из ансамбля Rolling Stones, мой старый хороший знакомый. Ну он так и так, он просто капризничает. Естественно, мы тут увиделись, и он обещал дать.
2: Ты же сказал, что ты не пойдешь и так, потому что там
1: не пойду никуда, не пойду. Спринт будет группа, зачем мне это нужно? Что же я идиот, что ли, слабоумный ходить? Я вообще избегаю вот больших количеств людей. То есть неважно, что это концерт Rolling Stones или взятие там Белого дома или его оборона.
2: Еще раз прочитай это сообщение, что ты меня послал. Я торчу, когда меня посылают. Мужчина, вы меня уничтожите, вы пойдете сам туда.
1: Давай другое. Уважаемая Светлана, не вы ли та самая соперница Алены Апиной,

0: Москвы. Хочу сообщить, что я очень люблю Лену Витину. Все, спасибо.
1: Спасибо. Кстати, вот Петр и Лена, у них тут постоянно какие-то проблемы возникают. То, что он ее кипятком, видимо, полил или что-то такое сделал. Вот сейчас только забрал из больницы, говорит, сам ее все обжег. Типа говорит, что в ожоговом центре, дескать, и какую-нибудь просит песню для нее успокоительную. Вот, Свет, может, исполним что-нибудь? Но прежде вот на вопрос такой интересный. Саша, передай Светлане вопросик. Как она относится к виртуальным женщинам, виртуальным мужчинам и прочей фиговине?
2: Виртуальные женщины, но если так, к моим примитивным мозгам, это примитивные, те, которые...
1: У тебя компьютер дома есть?
2: Которых посылаешь, они возвращаются, да. Ты не, туда,
1: у тебя,
2: они обратно.
1: У тебя есть
2: туда,
1: дома компьютер? Вот
2: у меня компьютера дома нет.
1: А ты умеешь им пользоваться?
2: Не умею.
1: И я не умею. Поэтому мы с тобой передовые люди, потому что все остальные слабоумные присели к этим компьютерам и играют в них, и, в общем-то...
2: И играют в слова. Это словоблудием занимается.
1: Да.
2: Ничего совершенно. Не понимаю, потому что это слово очень ёмкое,
1: его
2: применять к кирпичам нельзя.
1: Давай какую-нибудь песню споем.
2: Что значит споем?
1: Ну как, давай споем. Знаешь, какую там песню, например, вот кто-то с горочки спустился.
2: Я не люблю петь народные песни.
1: Хорошо, давай любую другую.
2: Ты понимаешь, у меня почему-то с детства вот это вот алкаши напьются, и вот под окнами вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идет.

0: у нас остается совсем немножечко времени. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Светлана Разина, певица, Сергей Гурий, журналист, и Игорь Смирнов, обладатель шикарной гитары Ovation, по-моему, да?
1: Врешь, как всегда.
0: Да, вы можете задавать Светлане ваш вопрос по телефону 203-19-22. Вот сейчас пришел вопрос. Девочка Света. Ну что-то это не то. Ладно.
2: Ну, давай, читай, читай.
0: А я тут не понимаю, о чем речь сейчас. Ну давай,
2: читай. Ладно, читай. Да.
0: Став пенсионером, очень нравится передача Саши. Девочка Света не суетится под клиентом. У него дергается микрофон Надежды Клюшкина. Видишь, какие проблемы у людей возникают с утра.
2: А переведи, пожалуйста.
0: А я не понял, о чем речь. Я не хотел читать. Ты сама сказал, читай.
2: Не, ты, наверное, уже понимаешь,
0: ну,
2: это твои пациенты.
0: Нет. Мы по сцеживанию все больше. Давай послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Нашего внимания к вам беспредельно. Простите, а кто у вас мычит на заднем плане? Спасибо.
2: По поводу чего комплекса?
0: Действительно, видимо, такое было.
2: По поводу твоего комплекса?
0: Да.
2: Что я думаю? Нет, мне уже нравится. Ты знаешь, я думаю, если еще час посидим, может случиться страшное.
0: Я отбацал.
2: Мне придется тебе позвонить. Как-нибудь не в эфире.
0: Ну, послушай, на самом деле, вот честно, как ты считаешь, вот хороший у меня получился он?
2: Он меня где-то...
0: Ну, торговые ряды, все вот эти комплексы.
2: Сереж, меня где-то раскритиковал, что ли?
0: Раскритиковал, я вспоминаю. Дело в том, что в свое время была такая программа, которую вели музыканты и приглашали в гости музыкантов по телевидению. То есть это был детище программы А. Там был твой действительно клип, и я сказал, группа Ace of Base запела по-русски. Было такое. А что я буду скрывать?
3: Это была группа Якида, на самом деле.
0: Да!
2: Да.
0: Не, ну это почему раскритиковал? Я же не сказал, что это там...
2: Нет, да почему это? Да, плохо. Это нормально, потому что потом этим Ace of Base запела полстраны, и потом это сделала тут же Таня Овсиенко, потом еще кто-то это сделал, и понеслось, и понеслась душа в рай. Я-то была все-таки первая, поэтому я очень часто успевала быть первой, что касается и своего гранжа, что касается и своей песни о любви, поэтому лучше играть с хорошей фирмы, чем с совка, понимаешь?
3: С плохого совка.
2: Не с плохого, даже с хорошего совка тоже не стоит.
0: Александр, убедительная просьба. Перестаньте пользоваться эфиром в корыстных целях. Подпись Нельсон Мандела. Ну, вряд ли уж такой человек нас слушает, но имеется в виду, опять же, о моем торговом комплексе. То есть тут речь шла про свет. Ты немножко не в курсе. На самом деле, да, у меня существует ряд коммерческих предприятий. А вот еще хорошее очень сообщение. Перестаньте отпускать грязные ситуации в адрес уважаемой Алены Апиной. Вы ведь даже не погнушались исказить текст ее песни, ведь на самом деле она поет, что на таких, как она, уже не сердится. Как вам не стыдно? Прекратите немедленно. Группа поклонников.
2: Да мы уже прекратили, да, во-первых. А потом это они же сами и прислали.
0: Сами и прислали, мы пели, да.
2: Это было прислано кем-то, кто сказал, что вы сядете. Это же было сообщение по пейджеру, не мы сказали.
0: Не мы.
2: Слушайте, пожалуйста, ушами.
0: Да.
2: Радио, желательно, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Нам совершенно все равно, что...
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Саша, у меня вопросы хотя к тебе, но касаются леди. Когда кончала Света и какой институт?
0: Угу. Свет.
2: Ты должен быть в курсе, когда, понимаешь, какой, ты же всегда, да, в курсе, кто когда кончал.
0: Ну, Светлана заканчивала институт, я, насколько я знаю, вот МВТУ имени Баумана. И она, то есть я помогал ей, действительно, мы давно знакомы, я помогал ей, создавал шаговый двигатель для изучения микропленок.
2: Для машины времени.
0: Да.
2: Сейчас машину времени обидим.
5: Монмаранси. Концерт для Коубелла с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: И я приветствую в нашей студии огромное количество лиц мужского, судя по всему, пола, поскольку оволошенность на их телах говорит за данную сентенцию.
1: Ну, помимо оволошенности еще кое-что.
0: Но данного я не вижу, поскольку я нахожусь в специальном кабинете и вижу только ваши, скажем так, да, ваши чиполины. Это, ну, то есть есть новое выражение, сейчас получишь по чиполине. Ну, неважно. В общем, Алексей Заев, гость нашей сегодняшней студии. Здравствуй, Леша. Здравствуй, Леша.
1: Ну, мне да. Грубо говорить, конечно, но как будто мы с тобой только что увиделись.
0: Не, ну надо же сделать вид, дескать.
1: А, вот, да, да. Вот так. Кого-то... Здравствуй, Саша.
0: Привет,
1: здравствуй,
0: да.
1: Бим, здравствуй, Бом.
0: Чего? А, ну да. Да, соответственно, на гитаре будет сегодня исполнять партии гитарный Илья Шаповалов. Здравствуй, Илья.
2: Здравствуй, Саша.
0: Ну и сидит достаточно, в общем-то, мрачная личность, демоническая, не побоюсь этого слова. Это Андрей Горохов. Здравствуй, Андрей. Давно мы не виделись с тобой. Что у тебя случилось? Почему, так сказать, вот на твоем челе печаль вышита кружевами?
3: Хотелось бы сказать пару слов.
1: А лучше не надо.
0: Почему? Пусть. У нас же это демократия.
3: На такой вопрос я не могу отвечать локально, нужно отвечать развернуто.
0: Правильно.
3: Вот, поэтому я воздержусь, потому что сегодня все-таки эфир не мой. Я хотел бы сегодня быть таким фоном. Вот если мне дадут слово для ремарки, я обязательно его возьму. А сейчас сольно я отступаю.
0: Ну вот тут волнуются наши уважаемые на тему того, услышим ли мы сегодня твой райский голос и гитарное звучание.
3: Ну они новички, им положено волноваться. А мы-то с тобой договоримся, я думаю, правильно?
0: Да!
3: Конечно.
0: Ну что, Алексей, тогда, видимо, слово, как это принято говорить, тебе и гитаре.
1: Чужой.
0: Да. А почему ты сам-то сегодня не будешь?
1: Да,
0: я вижу состояние твоей, да, конечности.
1: Души.
0: Я же говорил, будь осторожен в момент уединения.
1: Ты говорил о том, что о мужчинах разговариваешь.
0: Поближе подвинь, пожалуйста, микрофон на эту вот конструкцию. А вот как тебе... Ты прям ближе к столу двигайся.
3: А пусть они начнут играть, а я попробую это сделать так, чтобы все было слышно.
1: Вот здесь можешь протащить.
0: Да, ты не пугайся, ты садись ближе. Все вот так.
1: Садист ближний.
0: Ну попробуй, издай звук как-то. Мощнейший звук. Хорошо.
1: Отлично.
0: Ну что, мы слушаем пьесы. Ты так подальше, Алексей, от микрофона. Ты подальше.
1: Я когда начну кричать, я буду все дальше, дальше. Потом я сбегаю в покой.
0: Упал у вас товарищ. Ну что же, ну... Да.
1: Фотограф.
0: Ну, почему-то сейчас в моде стали пожилые фотографы. Я заметил, что и пожилые люди, они ослабели, видимо. Хотя такое понятие, как авитаминоз, оно свойственно, насколько я знаю, вот весне, но а по осени он должен был наесться яблок, в которых много железа. Но, однако, слаб и немощен. Это чей дедушка? Уберите его.
3: Это бабушка.
0: О, боже ты мой. Ну что, Алексей?
1: Насчет боже ты прав.
0: Начинай.
1: Поехали.

0: А, я так подозреваю, что это песня об автомобиле, да?
1: Да.
0: Вот ты знаешь, что тут
1: жучок такой.
0: Петр Кошкин прислал тут нам письмо, вот такое, да, говорит, Александр, это у меня, как и у вас, есть борода. Расскажите, пожалуйста, как ухаживать за населяющими ее насекомыми. Но я, честно говоря, постепенно готов сдаться и сбрить ее. Вот ты, как древний носитель бороды, я вижу, это уже сделал. А у Андрея, у Горохова она такая маленькая, в общем, я пытался дернуть, что тебя не выходит.
1: Поэтому маленькие насекомые.
0: Опыт твой борьбы или все-таки ты рекомендуешь господину Кошкину сдаться и тоже, в общем-то, сбрить всю растительность на луковице?
1: Я не знаю, на самом деле, вот как писал...
0: А ты говори, как ты думаешь.
1: А, да? Да. Как писал Довлатов, у меня жопы-то нету, я поэтому вот. Не совсем.
0: Но я вижу, что, однако, действием ты подтверждаешь. То есть то, что у тебя сбрив произошел, Кошкин, брейте. Растительность, да, и тут это...
1: Нет, одно уже то, что он Кошкин, то есть ему надо брить-то всего... Получается.
0: Да. Маринка Бестыжая тут заходила, пока вы пели, и шепнула, значит, на ухо, чтобы вот ты исполнил песню «Тополиный пух». Ну, знаешь этот «Тополиный пух, весна и осень». Нет, не знаешь? Ну, ладно, тогда песня «Тополиный пух» не состоится. Давай следующую.
1: Да, лирическая начинается.
0: Безусловно. Будьте здоровы.
1: Спасибо.

Ночь для тебя лишь предлог для прихода зари. Скорбь для тебя лишь возможность для новой утехи. Кто угадает тебя, кто угадает тебя?

0: тебя. Так ты стала моей, моя милая Энни.
1: А вот, тем не менее, заходят периодически люди, задают тут всякие вопросы. Вот, к примеру, вопрос такой. Слушал, говорит, Бегемотова по некой милицейской волне. И вопрос, он что, с дуба упал? Поскольку вы, в общем-то, все, так я понял, тусуетесь видным, вам виднее. Потому что последний раз я видел его падающего с коня на Новом Арбате. Он решил тут... Ну, это, конечно, было смешно, но ушибы, полученные данным лицом...
2: Данным бегемотом.
1: Да, ну что там с дубом у нас? И зачем? Потому что бегемоты желуди не едят. Я подозреваю, что, может быть, с трудом, если вот вы, уважаемый, кто сейчас шепнул мне, вы поподробнее расскажите, в чем там вообще дело? Вот что вас такое встревожило и удивило? И мы тогда как-то сможем, наверное, проанализировать. Да. Андрей, у тебя нет никаких комментариев вообще по... Вот...
3: По поводу чего? По поводу песен или по поводу...
1: Ну, по поводу песен, по поводу дубов. Ну, вообще, по поводу деревьев. Тут вот очень много спрашивают насчет деревьев. Типа, как сохранить зелень зимой? Имеется в виду зелень деревьев.
3: Давай тогда будем говорить сразу о корнях.
1: Вот это очень важно, да.
2: И
1: да.
2: Давайте лучше о зелени. Когда ее много, это хорошо.
3: Значит, у Заева ярко выраженные корни
2: зелени.
3: У творчества Алексея Заева явно выраженные корни андеграунда.
1: Да.
3: Ты не будешь.
1: Не,
3: да?
1: Буду. Не буду.
2: Новенькое, кстати, говорит.
1: Да, ты совершенно прав.
3: Несмотря на то, что он сейчас спел совершенно попсовую балладу, типа Энджи Роллинг Стоунс, тем не менее... все равно какая-то инъекция существует, которая напоминает о том, что все-таки он не прост.
2: Я даже...
3: Или излишне прост.
1: Совершенно верно. Я всегда уважал в тебе вот такой дар аналитика.
3: Да что говорить, отличный дар.
1: А, кстати, вот тут люди волнуются, очень многие говорят, дескать, почему мы не участвуем вот в марафоне «Москва-петушки». Но я могу сразу...
2: Слово «петушки» уже...
1: Я могу сразу сказать, что Андрей Горохов моментально отметил данное событие. Это день рождения Венедикта Ерофеева. Придя сюда, он сразу разбил об стол бутылку водки, тем самым дав салют... Две разбил? А, я вот вторую не видел, потому что он стоял ко мне левым профилем. Вот. И тем самым дал салют в честь великого русского писателя. Алексей, в общем, ты так все время смеешься. У тебя что, как-то...
2: Вот... У меня грустная песня следующая, поэтому...
1: А до того у Алексея были песни веселые и жизнерадостные. Кстати, вот... Люди, вот, например, подходят постоянно, например, просят «Нечего жрать» исполнить песню тоже.
2: Там, «Нечему срать».
1: Для железных неких коней просят вот что-нибудь повеселее одновременно как-то. Вот, может быть, про «Нечего жрать» веселая песня должна быть, судя по названию.
2: Я думаю, что не стоит.
1: Не стоит. Ну, да. Все, тогда играй то, что считаешь нужным, да.
2: Ну, вот так вот сразу две подряд без перерыва, да?
1: Да.
2: Будем, не
3: стоп.
2: Будем?

Аминь, прошептала земля в печали, когда его гроб в нее опускали. Аминь, прошептала короткое слово, а может, какое другое слово, но не кричала, вот что бесспорно, да и он ведь тоже молчал упорно.

А это французский поэт Гильвика, перевод Мориса Вахсмахера. И сразу следом тоже совсем грустные песни. Я спросил, мне не разрешили петь здесь.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы сегодня Алексей Заев, чей голос вы сейчас слышите, Илья Шаповалов и Андрей Горохов, который сегодня выступает в качестве аналитика. Кстати, анализы не обязательно присылать нам, потому что сейчас у нас лаборатория временно закрыта, но все ваши анализы хранятся, и мы обязательно, в общем-то, пришлем вам уведомления. Вот интересный цыпленыш зашел и интересную тему предложил. Раскрыть просят механизм действия рекламы на сознание рядового потребителя. Реклама, если расположена на бортах общественного транспорта, и вот данный транспорт попал в ДТП. Есть ли у вас какие-нибудь мысли? Дело в том, что...
1: Есть.
0: Давай, рассказывай, Леша.
1: Сразу в 15-ю больницу. Я даже могу порекомендовать кого с такими вот сообщениями.
0: Нет, а ты, кстати, как-то, по-моему, очень несерьезно относишься к затронутой цыпленышем теме. Вот,
1: наоборот, очень цыпленый.
0: Представим себе, вот, например, люди, вот вас я нашел сидящими на автобусной остановке. Мимо проезжает огромное количество автомобилей, там, каких-то транспортных средств, на бортах у которых расположено, там, дескать, там, покупай, или там, реклама радио и так далее. Это уже примелькалось. И многие сейчас вот рекламные компании, конторы специально провоцируют, скажем так, ДТП с целью привлечения внимания вот общественного сознания.
1: Саш, я не успеваю следить за твоим...
0: Ну, тогда давай спросим мнение Андрея Горохова.
1: Вот
0: я
1: да.
0: вижу, как...
1: Аналитик уже, да. Психоаналитик еще.
0: Андрей, у тебя есть какой-то комментарий к данному?
2: Давайте так. Давайте я вам так. Даю комментарий, вы мне даете успеть хотя бы один раз.
0: Безусловно. А можно прямо сейчас это
2: сделать? Потому что меня немножко ломает. Я настолько не привык сидеть в роли... В роли зрителя, да, но в роли психоаналитика.
0: Ну, ты прокомментируй, может, все-таки интересно узнать твое мнение. Мы, кстати, об этом спросим у нашего следующего гостя, потому что тема затронутая вот цыпленышем очень серьезная. Это действительно не шутка, Андрей, на самом деле, да.
1: Но... Больше всего волнует вот это вот. Часы, не, ну вот часы это... которые 23, 52, 25 показывают.
0: А у меня 24. Ты выиграл, с меня рубль. Ну что, Андрей, будешь комментировать?
1: Или пойдешь бить бутылки.
2: Я не буду комментировать, я просто скажу с самого начала то, что не ты нас нашел на остановке.
0: Ну, в принципе, да, ты меня нашел идущим мимо.
2: Не то, что идущим мимо, я вижу, парень катится по дороге.
0: Я упал, тоже с лошади. Естественно, я пытался смягчить удар, что каскадер ловко перекатится через спину и встать на клумбу.
2: У тебя было немножко глуповатое лицо. Я уже ребятам не стал говорить о том, что Шура совершенно в нелепом положении, и сказал, а вот он идет, его только что подвез Мерседес. На самом деле он выкатился вообще, ну просто из подворотни.
0: Весь пыльник был такой грязный, побил все предметы, которые при мне были.
2: Вот, и все, в конце концов, довольно сносно смотрелось.
1: Предмет что-то ну, перепутал, да. побил-то другой человек.
0: В качестве амортизатора послужил такого, ну, морального для меня, да, я да. тебе благодарен. Да. Ну что, может быть, послушаем какую-нибудь композицию в исполнении Андрея Горохова?
2: Можно, Илья, я немножко...
0: Да, если можем, ты вот данный микрофон это вот подсоедини туда, пожалуйста, спасибо. Ну вот, когда Андрей возьмет туда.
1: Можно я буду хохотать иногда?
0: Мы тебя выключим из эфира сейчас.
1: Жалко же.

0: Это была песня Андрея Горохова. Я так понял, новая, потому что до того я, например, ее не слышал.
1: Я тоже.
0: Вот постоянно люди волнуются на тему. Вот Илья заходил, сейчас спрашивал, как повлияет переход на зимнее время.
1: Не он заходил.
0: Нет, другой там такой дедушка совсем. А как повлияет сегодня вот переход на всякое зимнее время, на длительность нашей программы? Также меня просят, пользуясь служебным положением, перевести часы на 2 часа назад. Вот мы это, конечно, сделаем, но потом с утра придется вернуть это. И как влиять она никак не будет, потому что я все равно уйду раньше на 2 часа. Вот вопрос к Заеву и Волкову. Ну, Волков сегодня не смог прийти. В каких вес, спрашивает, в общем-то, вы раньше играли? Какую музыку вы слушаете? Читали вы книгу мою, книгу Александра Лаэрского «Хомяки в неволе», спрашивает Ангелина Вовк. Я, к сожалению, не мог вам подарить данную книгу, поскольку сейчас кризис в стране. И
2: тем была... более у меня день рождения был 21 числа.
0: Тогда я тебе преподнесу рукопись, ладно?
2: Будь так, там, бобр.
0: Там, кстати, мои иллюстрации, там нарисованы замечательные хомяки в графике. Ну, вот. Но это я что-то хвастаюсь и хвалюсь, в общем-то. Ну, тем не менее,
2: ну,
0: да.
2: В общем, мог бы что-нибудь подарить. Ну, так ты в воскресенье у меня был День Ангела, значит, в среду день рождения.
0: Да.
2: Да.
0: Когда у человека...
2: Да ты не плачь.
0: Когда у человека день рождения, я чувствую, как к нему подкрадывается...
2: Старость.
0: Во-первых, немощность, нищета, беззубие и, в общем-то, выпадание прямой кишки. Поэтому я никогда не поздравляю людей с днями рождения. Вот. И сам свои дни рождения не праздную.
2: Мог почему, бы сделать хотя бы.
0: К чему приятное пусть тебе сделает твоя женщина.
2: Ага.
0: Ну ладно, давай.
2: Какая из всех...
0: Композицию, может быть, твою послушаем.
2: Композиция. Ну, и что-то очень болею, какие-то мрачные.
0: Ничего.
2: Какая разница?
0: Вот я тоже люблю нюхать полиграфию. Вот Андрей Горохов нюхает сейчас полиграфию. Знаешь, нет, я правда. То есть, во-первых, я раньше любил вот в детстве запах свежих газет. Читать я до сих пор не умею, к стыду. Вот, но пишу. Вот да, писать умею, заметил, читать да. не умею. Знаешь, как бывает, люди, например, по-английски, вот они понимают, что им говорят, а сами говорить не могут. Или там, я говорю, читать по-английски могу, а разговаривать не умею. Вот у меня писать я умею, читать не умею, и только нюхаю. А поэтому вы не обращайте внимания, что у меня такой распухший нос. Это ничего.
3: Да. Слушай, а ты не мог бы добавить высоких на вот этот микрофон? Или ты не знаешь, как?
2: Не, или на любой.
0: А, сейчас я сделаю. Я просто лучше уберу низких.
3: А то я пел, подумал, что гитара звучит гораздо ярче.
0: Безусловно, потому что гитара сделана руками мастера. Ну, я не то, что в твоего папу как бы кинул камень в огород. Я как-то неловко.
3: Ладно, Лаэрский, я лучше полиграфии понюхал.
0: Ну что, Алексей...

0: Вот так вот.
1: То есть это такая внезапная концовка в традициях панк-рока.
0: Да нет, это вообще как-то в традициях Марка Болана. Что я тут блеял, сидел-то?
1: А вот тут заходил человек, не представился, передает, говорит, привет Васе и Сереже из Лефортово и из Митина. То есть они как-то дислоцируются, в общем, раскиданы по всем городам. И такая телега, ваше радио, мне очень нравится. Уважаемый, я никогда не куплю радиостанцию, которая не будет не нравиться вам. Я покупаю только хорошие вещи. Я петь сегодня не буду, потому что у меня-то времени эфирного хоть отбавляй, а вот наши гости, они, в общем-то, не так им богаты. Вот, ну что тут еще? Вот эротическое просят исполнить в стиле «Дети хоронят коня». Ну, это я так про себя что-то сказал.
2: Да я не понял.
1: Да нет, это не обращай внимания. Александр, с вами сегодня...
0: А с твоей стороны это эротическое вообще про конятка?
1: Все, что я, то эротика. Александр, с вами сегодня отличные пацаны. И даже один врач из 15-й. Не играйте на пятиструнке шестернёй, мы уже спим. Это из соседней просто комнаты прислали, я знаю.
0: Из палаты, я знаю.
1: Да, вот, кстати, тут спрашивают насчет того, странное сообщение было, что, дескать, копытные собираются в МДМ, и как мы к этому относимся. Я со своей стороны очень хорошо отношусь. Дело в том, что у одного средства массовой информации день рождения как раз вот в плане средств массовой информации, я присоединяюсь и поздравляю. Я считаю, что данное средство массовой информации очень, очень хорошее. Я постоянно его слушаю, мне нравится музыка, которую они транслируют. Так что привет копытным данным. Что еще? Что еще? Вот хороший очень заходил тут человек, шепнул, очень хорошо, говорит, спел Андрей Горохов, очень хочется что-нибудь в его исполнении. Он пел интонационно. И дальше шепнул, привет, говорит, любимому Лаэрскому. Я думаю, что это женщина, скорее всего, послала. Они пожимают по друг другу руки. Может быть, ты что-то еще, какую-нибудь композицию? Как ты? Твоя тушка готова?
0: Он уже тут сразу стал двигать микрофон.
2: Нет, я, честно говоря, мне хотелось бы очень послушать Лешу, потому что я никогда до сих пор вживую его не слышал.
1: Ну, я как-то...
0: Обычно в мертвую как-то.
1: Ну, давайте-то Алексея Заева послушаем. Не будем терять времени. Друзья, не будем терять времени. Его у нас очень мало. Нет, я это не к тому, что я вас выгоняю. Мы, конечно, еще будем тут пребывать. Просто я к тому, что чем больше песен, это же история.
2: Так я к тому, что я не отказывался. Я просто... Я хотел сначала про Лешу рассказать.
1: А то есть ты хотел так покапризничать?
2: Да, пококетничать, а потом уже сдастся.
3: Покахлетничать.
2: А тут на тебя обломали.
0: Ты думал, что мало того, что разбил две бутылки водки, а еще теперь...
1: Это ж салют был, Алексей.
2: Девичий, ты че? Безалкогольной водкой.
0: Ну я должен пошутить как-нибудь микрофон. Ты не сильно там себе микрофонов понаставил?

0: Скажи outside. Не ожидал, да, что так закончится?
1: Хорошая песня, мне она правда понравилась. Андрей, действительно хорошая песня.
2: А ты знаешь, я перевел outside, это как бы на обочине, да, Леш? Mm-hmm. Да?
0: Ну, можно и так.
2: А как надо?
0: Да вообще... Понимаете, тут
1: двояк вот сейчас в данный момент вот смысл, например, на обочине, да, вот слово, он подразумевает расперды, потому что на обочине
2: слово
1: находится...
2: Это, я не понимаю, почему-то слово ты переделываешь в мужской род, слово «он».
1: Он. Почему потому что там находится, там, потому что род. На обочине находится он, в том числе, там, скажем, мощный супермаркет. Вот, и в данном случае находиться на обочине весьма нехило. Там можно купить окорочков, водки.
0: Разбив две можно еще.
1: Да, но тем не
2: менее. Я же уже принес свои извинения. Сколько можно? Тем более оплатил следующий.
1: Сколько, во-первых, их намеков?
0: Во-первых, скажем так, не ты их принес.
2: Я их нес.
1: Дима тут заходил. Дима спрашивает. Алексей говорит, собираешься ты что-нибудь записывать после общих частностей? Ну, так и экскурс, знаешь, то есть вопрос сам по себе.
0: Слушай, я несколько в России, а кто, что?
1: Что, не знаешь, значит, не собирается.
0: Собирается немедленно, и... а что?
1: Да
0: а
1: ничего так... страшного.
0: Так мы их можем просто спеть и...
2: Разволновался?
0: Я просто в неожиданности.
1: Вот тут это, говорит, слип-маты человек забыл некий, его выкинули из МДМ. Что такое слип-маты, кто мне скажет?
0: А что такое МДМ, интересно?
1: Вот, Саша, когда говорит, я сообщал о копытных, я имел в виду тех, что в лосинах и свитерах. А если тебе нравится их уровень, то тогда... Сейчас тут, ой. То тогда поставь Иосифа Кобзона. Спасибо, Руконогов. Вот пришел сейчас, такую телегу мне прогнал. Уровень нравится. Я что, по уровням? Я же не гири, там, это, которая там как-то у Галича гиря говномера, покуда это самое. Да, ну что, у нас, кстати, вот радостное сообщение. У нас пошли, наконец, часы. Если вы заметили. Вот.
0: Да, кстати, вот. Уже без 3:12.
1: Есть ли какая-нибудь у вас пьеса, которая длится 4 минуты? Я думаю, что мы еще задержимся, потому что не так много было спета. Еще послушаем Андрея, вполне вероятно.
0: Если захочешь, если не будет больше.
2: Еще надо очень попросить.
1: Или послушаем...
2: Музон. Нет,
1: давайте послушаем лучше тогда.
0: Давай, да.
2: Аудиозапись?
0: Аудиозапись.
1: А у тебя есть аудио?
0: 11 номер, можешь поставить?
1: А у меня есть видео, не могу.
0: Ага.
1: Да поставлю. Вот так, поставлю. Что, мне жалко, вот, что ли?
0: А то я так обижусь.
3: Если плачет грудничок и краснеет густо,

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: И я напоминаю нашим глубоко уважаемым и широчайшим в плане души, что в гостях у программы «Монморальность» сегодня Алексей Заев, Илья Шаповалов и Андрей Горохов. Андрей Горохов – лидер группы «АДО», Алексей Заев –
2: просто лидер.
1: Просто лидер. Он да. Сегодня в желтой майке. Это такая у меня тупая шутка. Да.
2: Потому что слово «жёлтый» сразу она как-то...
1: И сейчас готовится к своему выступлению. Мне, кстати, предлагали работать спортивным комментатором.
2: Да выступает, кстати.
1: Андрей Горохов, ты вот...
2: Может, я пока «Битлз» пойду?
1: Послушай.

0: Тем временем, пока пел Андрей, тут заходил человек по фамилии Блумберг и спросил: Саша, говорится, правда ли, что твоя тушка застрахована каким-то крупным швейцарским банком на очень большой прайс? Подтвердили, опровергли. Да, реально, моя тушка была застрахована на 50 тысяч американских долларов, но срок страховки вышел в связи с кризисом.
1: Мы только что их потратили, по-моему.
0: Да, мне пришлось заняться членовредительством, как раз вот один из его этапов и созерцали вы, когда вот мы встречались на улице, дабы получить страховку эту. Вот Алексей шепнул мне: Настя, у вас очень приятный меццо-сопрано. Я, говорит...
1: Да,
0: ну вот я вот...
1: Это женский голос такой.
0: Да, ну я же говорю: Настя, сказал, я, говорит, полюбила вас навечно, так что она будет ждать тебя у выхода.
1: У выхода где?
0: Ну, где у любого выхода. Что ж ты такой?
1: То есть, откуда бы я ни вышел?
0: Тебя будет ждать Настя. Ну, я думаю, что сейчас мы послушаем твое меццо-сопрано.
1: Нет, слушай, может быть, я уже тогда просто свалю?
0: То есть, кого ты свалишь-то?
1: Пойте петь.
0: К выходу, к выходу.
1: К выходу
0: пойдешь, да? Ну, ты бы из окна сперва выглянул, потому что надо как-то подстраховать свою тушку. Ведь не всякая Настя, она, в общем-то... Ты зачем убил насекомых? Нет, вот приходит человек, да, как в гости ко мне в квартиру. Я тут в радио играю, забавляюсь, понимаешь, это убивает просто насекомых, не спрашивает. То есть, может быть, это вот, я вывожу их, может, специально. То есть, может быть, я член Гринписа. Может быть, я сейчас обижусь и уйду.
1: А знаешь, как... Как эти сказали-то?
0: Эти?
1: Однажды вечером это самое... Они сказали: член, извините за выражение. Ну, короче, сейчас
0: какой
1: мы...
0: Какой каламбур. Ну что?
2: Леш, ты лучше пой.
0: Да.
2: Мы за тебя все скажем.
1: Лучше не разговаривай, я знаю. Для Насти песня.
3: Которая ждет у выхода.
1: А, да, кстати, которая ждет у выхода. И, собственно, неожиданно. Ты не подставляй туда себе, там у тебя тут звуков нет. Песня на самом деле очень печальная и посвящается умершему бас-гитаристу, на самом деле.

0: Сергею Гришину посвящаю.
1: Александр, мы просто ваши фэны, но это имеется в виду и ваши тоже. Шлем привет от...
0: Видимо, это Алексей имел.
2: Ой, морда. Он сам сидит, придумает сообщение.
1: Нет, можешь вот прочитать, я прям дам тебе или
2: стаю. Бэджер, между прочим, обычно пикает.
1: А у меня он игрушечный. А тут дальше. Громоздкий поцелуй от Ани. Представляешь, от Ани громоздкий поцелуй. Мне нравится эта формулировка. Вот интересный тут там... Тема. Вот дядя Федор спрашивает. Саша говорит, у меня начали расти зубы мудрости, а все по-прежнему называют меня слабоумным. Что делать? Но я, со своей стороны, посоветовал бы дяде Федору чаще вот эти бивни мудрости обнажать на людях, чтобы как-то видели, что человек уже взрослый и серьезный, на мой взгляд.
2: Ну, во-первых, иногда люди носят очки.
1: Ну да,
2: абсолютно ничего не значит, что там...
0: Я перестал все...
1: Что там как-то что-то есть внутри, да? Снял,
2: Лешка так комплексует, он все, что бы мы сегодня ни говорили, он принимает на свой счет. Счет.
1: Защищается, ну, даже когда на него не нападают. Смотри, человек пьет из бутылки, в которую ты, Андрей, сделал это. Попал, да? У нас тут шутка такая.
0: Опа! Ой.
1: Ну что, следующую пьесу, может быть, послушаем?
0: Давайте, какой, прощай. А как она...

0: люблю в таких тональностях петь.
1: Ну что, Алексей?
0: Весь я.
1: Ну, мы чувствуем, но мы уже это самое включили обдув. То есть ты не волнуйся, у нас специальные беруши для носа, поэтому запах нас не сильно беспокоит.
0: Я думаю,
1: потей на здоровье.
0: Не-не, да. Я думаю, что обдув, но надо выключить. А просто дело в том, что...
1: Выключен, да? То есть ты боишься подхватить, значит, воспаление легких. Значит, мы заботимся о своем здоровье, называется, да? Вот так, да?
0: Не так. Угу. Дело в том, что когда происходит обдув, то пахнет ты еще больше.
1: А, вот об этом я не подумал.
0: Вот я о чем говорю.
1: Кассета кончается. Кассета кончается. Ну, какая-нибудь, если есть коротенькая пьеска прям. А потом я переверну.
2: Дело не в слушателях, а в кассете.
1: Или давайте сделаем так. Давайте сейчас прям прервемся,
0: давай
1: послушаем
0: переведем,
1: пьеску.
0: Да, вот. Заодно.
1: А заодно сейчас обдув.
0: Уберем. И сейчас ты будешь как бы опять врать насчет того, что тебе на игрушечный плеер там приходят какие-то сообщения.
1: Ну, приятно же, знаешь. С песню слушаем в исполнении Алексея Заева. Уже студийно.

0: замок.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нас Алексей Исаев, Илья Шаповалов и Андрей Горохов. Андрей Горохов является лидером группы АДО. Алексей Исаев сам по себе вроде это как лидер, певец. Да. Лидер, да.
2: А Шаповалов, он вроде как лидер всех.
1: Да. Ну, сейчас, такое? Я так понял, поэтическая минутка настала у нас. Будьте здоровы.
2: Спасибо.
3: Пятиминутка.
2: Пятиминутка.
3: Послушайте,
4: как-то как прозвучит. Как из нас прет сейчас, да? Фонетически мы очень сильны. Алексей, хорошо, пожалуйста. Саш, давай посерьезнее.
2: Да. Значит, стих очень серьезный. Называется «Милитаристическое».
4: Подожди, «Милитаристическое»?
2: «Ское», да. Дело в том, что, знаете ли...
1: Можно я четверостишие предупреждение?
2: Да, да, да.
1: В маскировочном халате и с большим кустом на каске кто-то жопу шевелит у меня на огороде.
2: Теперь мне вот что.
1: Теперь ты начинаешь.
2: Да. Хорошо. На самом деле это очень сложный стих, так как я и так мрачный.
1: Спасибо, Алексей.
4: Попытаемся все-таки понять.
2: Я закончил.
1: Все? Что, та песня?
2: В мирное время я бы вам всем показал, а нынче война. И не время для пустяков. Вот для отправки на фронт покидают вокзал тысячи тысяч таких же, как я, мудаков. Мы разгромили свой старенький военкомат. Патриотических чувств не сумев избежать, нам объявил благодарность комбат, йо комбат, и самолично принялся нас всех снаряжать. Я ухожу бить проклятых, не знамо кого. Жди меня, милые, только не очень-то жди. Это война, это тьма для ума твоего. Так что не жди, если грусть навевают дожди. Сфотографируйся в милом своем неглиже и запиши мне порнушку на пару кассет. С однополчанами спирту глотнув в блиндаже, будем смотреть эти фильмы, встречая рассвет. В нашей печурке так тесно, что бьется огонь, и у бойцов под глазами слеза, как смола. Темная ночь, только пули свистят, да гармонь. Скоро атака. А значит, и куча мала. Отпуск у нас 40 дней. Я приеду домой радовать собственной доблестью вражеский тыл. Выпью сивухи и вдруг залюбуюсь тобой. А в мирное время я бы тебя убил.
4: Ну, слушай, Саш, по-моему, неплохо, верно?
1: Неплохо.
4: Благожелательное впечатление осталось.
1: Очень недурно.
3: Да, главное, это психиатрическая больница все сочинялась.
1: Поэтому... Тут вот заходили братья меньше и сказали, что им не нужно сообщать о переводе вашего и нашего времени. То есть они сами все соображают. Вот Шурик интересуется нас, как я отношусь...
2: Твой игрушечный плеер вот этот.
1: Плеер. Все, что на П, то, в общем-то, у него игрушечный.
3: Ну, другое просто неудобно.
1: Будьте здоровы, это я сам себе. Спасибо. Как спрашивают вы? Относитесь к жизни на окраине, на отшибе. И с приятелем мне свежий воздух спрашивают. Я специально завожу канистры такие с воздухом из города Норильска себе, чтобы как-то иногда вот ностальгию по... Что, Андрей, ты потерял чего-то?
5: Мобильник свой.
1: Да, его уж давно сперли. Ты знаешь, и все. Уже позвонили.
2: Саш, есть другое слово совершенно.
1: Да.
3: Ну, мы с тобой потом это обсудим.
1: Ну что, вернемся, наверное, к прослушиванию ваших композиций музыкальных или про свежий воздух порассуждаем. Ну, видите, Алексей потеет сильно, поэтому ваш вот этот вот вопрос, он как издевка сейчас звучит, Шурик.
4: Да не, ничего, мы как-то еще...
1: Будьте здоровы.
4: Терпим еще. Ну, вообще, он хорош, конечно. Хороший. В плане попотеть. Это вообще труба.
1: Будет кличка у него теперь «Цыпленок табака».
3: Почему?
1: Не знаю, как что-то в голову уступило. Вы не обращайте на меня. Нет, не будет.
2: Огромный привет трубе. Я думаю, что он сейчас слушает. И вся квартира у меня...
1: В кучах мала.
2: Ты ошибаешься.
1: Извините.
2: Даже...
1: Мне очень стыдно.
2: Вся квартира в крови того самого трубы, который сказал мне, сегодня позвонил, сказал, слушай, мне так, говорит, так плохо.
1: Я так понял, что у трубы просто трудные дни какие-то сегодня, критические, что ли, так? Пускаешь к себе домой, кого ни попади вообще. Зачем ты ударил по щекам гитариста? Ты сколько, 4 раза по репе дал? Поднимите его.
4: Ничего, не он привык.
1: А, ну я смотрю, такой мозолистый парень. Мозолистое, мощное лицо.
4: Ты знаешь, Лёшка, он побьет, а потом...
1: Потом какой ласковый становится, да. Заботливый, лечит.
4: И подарок хороший.
1: Подарок, да. Ну что, Алексей, песню, наверное, надо исполнить.
2: Что за слово такое «песня»?
1: Песня. Пой.
4: Леша, можно заказ? Ты не помнишь сейчас Мондеганду? Я даже попробовал тебе, может быть, построить что-то там. Нет, да не получится, жаль.
2: А понимаешь, дело в том, что он не помнит.
4: В принципе, можно петь один этот рефрен.
1: Она на компакте. Нет. Давайте вживую. Ну, с компактом мы успеем.
2: Идите вживую. Там же есть она записана, может, ее поставить.
1: То есть ее ставим.
2: Конечно.
1: Как ты... А, слушай, кстати, засада не считывается. Он так же, да, вживую. Правда, вот я вот все не считывается. Давай, давай, не капризничай. Давай, давай, песню, давай вживую. Давай, давай, не капризничай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай.
2: Что там?
1: Это я так просто разговариваю.
2: Да нет, мы
1: просто... А, о своем, здесь, извините. Извините, Алексей.
4: У них просто программа из 283 песен, они выбирают.
1: А какую вы хотели, ты сказал?
4: Умная эротичная. Мондеганда. Это самая музыкальная песня.
2: Ну, в принципе... А вот, допустим, такой стих такой. Ты же знаешь, как бывает, жизнь то лупит, то простит, убивает, убывает, а потом и воскресит. Вот такой.
4: Опять, опять неплохо.
1: Неплохо.
4: Опять
1: не дурно.
2: Да, да, не дурно. Я думаю, что если бы это было дурно, я бы это и не читал.
4: А мы бы и не слушали.
1: А мы бы и не стали слушать.
2: Так вы, главное бы, а там всего 4 строчки, вы бы не успели выключить.
4: Не, мы бы тоже заговорили на втором слоге.
2: Ну, у меня девушка ждет там внизу.
1: Песню пой.
2: Да, перед выходом. Давай.

Легко, апатично. Там Андрей Горох какие-то сообщает вещи. Вздрагиваешь с ничего от балды, до дерева дотрагиваешься во избежание беды.

0: тут просто произошли комментарии со стороны...
1: Нет-нет, я просто хотел, чтобы немножко помягче играл, поскольку ты, у тебя динамика пропала, пение.
2: Это во-первых, а во-вторых, ты...
0: Ну да, я потому что тебя слушал, поэтому, конечно, какая там динамика.
1: Ну это понятно. Ну сдавили мы тебя.
2: Давай сразу дальше, песни. Нам же нужно больше песен, мы же делаем живую историю.
0: А, вот, то есть, вот таким
2: образом. Да.
1: Yeah.
2: Yeah.
0: Yeah, come on. Everybody.
1: Вот хорошее стихотворение «Я не спал».
0: А вот это вот.
1: Или это песня?
0: А вот такую. А это, я не знаю, если вот сейчас Илья вспомнит ее. Это Альберт Роденбах, перевод Евгения Витковского, «Мечта».
1: Обе фамилии хороши.
2: По-моему, он просто издевается над нами.
0: Зато если...
2: Ой.
0: Твой микрофон сворачивает здесь. Давай. Да вот нагни, пожалуйста.

0: Ну,
1: давайте еще спамим до последней куплет. Я, кажется, въехал в гармонию.
2: А ты возьми себе отдельно вот микрофон, вот этот четвертый, вот который нет, Андрей. Вот этот вот бери его, да. Потому что нет, ты его. А, ты там читаешь еще, понял. Параллельно человек читает, поет, еще вяжет под столом на зиму носки себе. Кстати, это, я вижу, научился.
0: Да он не себе, он мне вяжет, потому что у меня же здесь.
1: Да поем или нет, такая приятная песня.

0: такой есть певец, знаменитый Александр Лаэрский.
1: Я сделал «ы», мне нравится.
0: Ну, я поэтому, да, мне тоже нравится. Я поэтому очень сильно смеялся.
1: Я очень старался. Ну что, может быть, предоставим сейчас Андрею Горохову музыкальное слово.
0: Немедленно.
1: В нашем, так сказать, формате.
2: Мне, да?
1: Да.
2: А что, зэка? Это гитара, да?
1: Это клёво.
0: Это круто.
1: Ух ты, фашистский крест у него.
0: Да ладно, там кул написано, круто написано, прям фашистский крест. Кстати говоря, фашисты сейчас нас тоже слушают.
1: Нас кто только сейчас не слушает?
0: Баркашовцы.
2: Я так... Ампиловцы. Жириновцы.
0: Я боюсь, что я только что это произнес, и, по-моему, мне лучше домой теперь не ехать.

0: рука. Что вы смеетесь все время, ребята?
1: Пахнет сильно.
0: Пахнет на своем. Я засунул. Я засунул.

0: это можно поставить крест.
1: Тем более тут заходили поклонники группы «Маша с медведем» и выразили фи вашим гостям. Тут так написано. А Павел вот говорит, какой-то зэк снял с меня часы на Тверской, пока я вас тут слушал. Паша, нечего шляться по неосвещенным улицам. Надо ходить по освещенным улицам, Паша. А на неосвещенных улицах Паша могут не только часы снять, могут Паше по морде дать. Могут печень отшибить, рубашку порвать.
2: В разговорную речь могут дать. Блин, стоп. Слушай. Ну ладно, не буду я ничего говорить. А я на самом деле насчет Маши и Медведя хочу сказать.
1: Маша с медведем?
2: Да. Ты знаешь...
1: Нет. Давай-ка лучше послушаем песенки с компакта, Алексей. Что мы будем говорить?
2: Да, зоофилия какой-то там.
1: Совершенно верно.
2: В конце концов. Я хотел спеть одну маленькую очень песенку.
1: Тогда давай быстрее, потому что тут, да, а потом мы уже будем прощаться.
2: Все, да. Она очень коротенькая песенка.
3: Я разбежался прощаться. Наивняк, Шура.
2: На самом деле песня была сочинена аж на 86-87 году. Вот, поэтому такие слова, как советские граждане, они внезапно. Потом такие же слова, как вохровцы. Я думаю, что.
1: И волхвы.
2: Не, волхвы. Нет, ну не настолько старая песня.
1: Извини, Алексей, извини, опять я что-то не то сказал.

0: Граждане. Вот так вот успел.
1: Я очень часто... Моего опоссума.
2: И у нас в гостях, как я уже говорил, независимый продюсер, журналист, филолог Назим Надиров. Я рад приветствовать вас в нашей студии. К тому же сегодня такой день достаточно мрачный, ну, потому что юбилей любой, на мой взгляд, вот, когда люди отмечают, например, день рождения, да, делают из этого праздник. На самом деле, как бы особь стареет, особь ближе, наоборот, к своей естественной кончине, чему ж тут казалось радоваться. Ну, это мой взгляд на вещи.
3: Доброй ночи, Саша. Спасибо за приглашение. Доброй ночи, москвичи. Поздравляю вас всех с праздником города. Я шел и видел на улицах много красивых молодых людей, веселых очень. Вот. Но я думаю, есть повод порадоваться. Все-таки нашей матушке столице исполнилось энное количество лет. Вот. А что касается дней рождения, вы знаете, мне вот в Москве заставили на 20-м году жизни, по-моему, праздновать день рождения. И праздновал ее потому, что меня вот обвиняли в том, что я зажимаю все это. Mm-hmm. А вообще это не принято. Я до сих пор не знаю, когда день рождения у папы моей, у мамы. И когда я пытался это выяснить после московской моды, когда уже в Москве меня заставили, что ты зажимаешь, старик, в университете мне надо же вот, мол... Я приехал, и такой модный весь, говорю, папа, когда у тебя день рождения? Мам, когда? Вот,
2: да. И они сразу в обидку.
3: Они сразу говорят, что это такое, чего радоваться, чему праздновать.
2: Вот, вот. Вот это все очень разумно. А что касается, кстати, дней города, вот я тут недавно, мне довелось оглядеть, обозреть ряд городов зарубежных, ну и наших. И я вот понял одну странную истину, что современная цивилизация, населяющая большие урбанистические центра, она как ни странно живет на халяву. То есть, поясню, практически ведь, согласитесь, ничего нового и красивого, особо красивого не строится в архитектурном смысле. И толпы туристов, которые дают большие, так скажем, деньги муниципалитетам отдельных городов, эти толпы туристов едут смотреть то, что было построено далекими предками нынешних обитателей этих городов. Вот как, на ваш взгляд, это не есть ли, так сказать, прям непосредственные признаки вырождения цивилизации и грядущего апокалипсиса?
3: Нет, я не думаю. Частично я согласен, конечно, в том, что самые гениальные там высоты архитектуры были достигнуты, может быть, в прошлых временах, потому что вот, например, Франкфурт, город, где я часто бываю, и вот я последние разы бываю у своих друзей, которые прямо в самом центре банковском сити живут, и у них пентхаус. То есть такая терраса на крыше, вот сидишь там, пьешь пиво и смотришь на весь город сверху, и кругом такие банковские вот эти стеклянные здания. Что-то в этом есть, конечно, но мне лично не нравится.
2: Ну, вряд ли это привлечет как-то там любителей искусства, туристов.
3: Как бы, насколько... Японцев привлекает, я не знаю почему, потому что каждый второй турист, по-моему, во Франкфурте японец. Я не знаю почему, они толпами просто дикими бродят во Франкфурте. Вот именно туристы, не азюль-бевербер, как это, иммигранты, которые там приезжают, а вот из туристов почему-то японцы, видимо... А, ну, видимо, что-то родное, они видят, наверное, да. А вы знаете, хоть и не Япония, но похоже на нее.
2: В принципе, такая же ситуация. Я тут недавно побывал в музее Шерлока Холмса, который в городе Лондоне расположен. Ну, и так обычно, конечно, идешь, не особо обращаешь внимание на там цвет лиц, глаз и прочего вот в толпе туристов. А там вот в этом музее Шерлока Холмса лежит книжка такая толстая, где все, значит, посетители расписываются и пишут, откуда они. Так вот, меня удивило, что Джапан встречается, ну, просто настолько часто, вот как курица в колхозе. То есть мне так кажется, что вот страна восходящего солнца компенсирует этим свою ту давнюю изолированность. Просто вот они как ломанутся.
3: Да.
2: Ну, а как еще, вот если вы говорите во Франкфурте, тоже такая же ситуация.
3: Да. Да, Саша, а музыку мы будем слушать или?
2: Конечно, да. И я, кстати, предлагаю тогда уже непосредственно перейти к разговору о музыке. Вы как бы независимый продюсер. Само по себе, на мой взгляд, очень обидное слово. Ну, независимый продюсер, это, знаешь, продюсер, от которого ничего не зависит, правильно?
3: Это в серебряной калоши, да. Я надеюсь, что это меня не касается.
2: Вот, но тем не менее, как бы, хотя, с другой стороны, что, на ваш взгляд, зависимый продюсер?
3: Зависимый, я лично считаю, зависимый тот, кто работает на кого-то. На Бекар, на Зосимова, на Лисовского, там, на...
2: То есть при какой-то?
3: Да, там, на, не знаю, на кого еще, там, на Западе, допустим, это неважно. Я ни на кого не работаю, я работаю на себя. То есть я вот, то есть даже не на себя, а на музыкантов, на талантливых людей, в основном из Средней Азии, с Востока. И своей целью я поставил их как-то донести их музыку, их творчество до широких масс общественности во всем мире. Поэтому я ни от кого не завишу, я делаю то, что я считаю нужным. Когда мне это не нравится, я схожу с дистанции, перехожу, впадаю в спячку и вот так далее.
2: Один из ваших подопечных, Олег Фезов, фамилия, по-моему, весьма далека от восточной. Как вы считаете, вообще он, я не знаю его, к сожалению, сейчас с нами тут рядышком нет. Вот он вообще восточный человек или европеец?
3: Я думаю, что это гибрид, так же, как я, так же, как много моих друзей, потому что, ну как, я вроде бы вырос и родился, и крови все восточные, но, с другой стороны, вроде бы я считаю себя как-то, не знаю, космополитом, в общем. Фезов также, он, отец его был осетином, он, когда ему было 2 года, скончался отец, вот, он единственный ребенок в семье, а мать с Памира, с гор Памира, поэтому он взял фамилию своей матери. Файзов должен быть правильно. Ну вот Олег, видимо, это христианское имя, потому что отец был христианином. Вот. Сам он вырос в Бадахшане, в горах Памира. И поэтому он человек, не знаю, восточный ли, западный ли, или россиянин. Я думаю, то и первое, второе, третье. Главное, что он человек, он творческий человек. Угу. Если мы сейчас послушаем музыку, я думаю, потом можем уже более сознанием дело, так сказать.
2: Ну что же делает Олег Фезов? Интересно узнать.
3: «Худат Медони», песня со сборника «Ла Лайки Памир». Это сольный диск, который был издан в Германии в 1993 году на Blue Flame Records. А песня переводится как «Ты же сама знаешь».

0: Да, такая композиция, которой в мелодичности не откажешь. Дело в том, что вот как бы музыка именно восточная у большей части нашего населения воспринимается как нечто вообще такое очень экзотическое. Вот, к примеру, у меня приятель сдает квартиру как бы гражданам из Баку, и они сейчас уехали, типа говорят, ты ему там приди, что-то забери, попросили. Он туда зашел, и там куча кассет с местной музыкой какой-то. Вот он поставил, говорит, вообще не смог я там ничего послушать, только это истинно народные дела. По-моему, то, что вот мы сейчас слышали, вот эта композиция господина Фезова, она немножко все-таки, ну, в хорошем смысле этого слова, попсована, европеизирована. Это ваша, наверное, заслуга, вы же продюсер. Наверное, до этого Олег там типа говорил, типа, Назим, нет, я не буду там, я буду там более ближе к народу, а вы ему, Олег, если хочешь выйти в люди, ты должен... Вот так, да, было?
1: Что касается музыки, наверное, нет. Я думаю, что все-таки заслуги мои менее такие доблестные по сравнению с тем, что вы описываете. Потому что к тому времени, наверное, когда мы познакомились, я начал его раскручивать и работать с ним как продюсер. Он уже был сложен как лицо творческое, как творческий человек. Но что касается второй части, вот менеджмента, да, может быть, я хотел вывести на Запад, и это сделал потом, да. Но он уже был, в принципе, он, наверное, нужно немножко рассказать о нем. Все-таки он художник-иллюстратор. По профессии он художник, и даже в 90-м детскую периодику, детские сказки он иллюстрировал. И в 90-м году даже был признан лучшим художником-иллюстратором Средней Азии и Казахстана. И что-то вдруг его потянуло. С детства он ненавидел музыку, потому что мама его заставляла, что за даханум, заниматься скрипкой там, и прочими делами. Это ему претило, все было противно. Ну, как-то вдруг он вспомнил об этом, да. И начал аранжировать, как мне недавно научили, аранжировать музыку. Вот. Потом потихоньку начал как-то сам сочинять. И в 91-м году даже уже, ну, он еще был художником в это время, певица Наргиз Бандишоева заняла первое место гран-при на фестивале «Голос Азии» с его песнями. Вот, к сожалению, потом через 2 недели она скончалась в автомобильной катастрофе. Ну вот он объясняет свой выход на сцену в качестве певца, а к тому же он сам играет на ситаре, на гитаре и так далее. Вот, что вот вроде бы не было людей, как-то кто-то уехал, кого-то уже нет с нами, кто бы мог адекватно, как он считал нужным, исполнить его музыку.
0: Ну, это, кстати, очень похоже. Я иногда задумываюсь просто, если бы старик Бах или старик Бетховен так вот на часик ожили бы и сходили в какую-нибудь консерваторию на исполнение вот своего же концерта, мне кажется, они вряд ли бы узнали просто, что это. Как вы считаете? Ведь не секрет, что, как мне рассказывал один умный парень, который разбирается в музыкальных инструментах, композитор весь из себя, он рассказывал, что раньше, вот в те давние-давние века, вот даже нота до, она звучала гораздо ниже, чем современная нота до. И какой-то постоянный нестрой вот, музыкальных инструментов между собой, это было весьма естественно и ласкало слух. Поэтому, как бы, нынешнее, опять же, поколение, оно слушает уже музыку, ну, как бы это сказать, немножко, может быть, даже кастрированную такую, подогнанную прям математически под свой слух. Также то же самое, что с цифрой. Кстати, вот что-то я такое прогнал телегу. Вот, mm-hmm. Скажите, как вы считаете, вот такая музыка, вот которую мы сейчас слушаем, вот цифры ее не убивает? Я имею в виду компакт-диск. Вот этот. Может быть, стоило бы там винил какой-то. Есть же люди, которые ненавидят компакты?
1: Ну, это, я думаю, в данном случае, наверное, это их проблемы. Потому что я стараюсь себя смотреть в будущее. И поэтому я принципиально не выпускал никогда на компакт-кассетах музыку. Потому что все-таки время идет вперед. И вот лучше быть экономически, может быть, не совсем выгодно. Потому что на кассетах это бы продалось, особенно в Средней Азии, вы представляете, там же сколько миллионов экземпляров пиратских кассет продается. Его же, например. Мы с этого ничего не имеем.
0: С компактов, да, печатают.
1: Да. Вот. Но я принципиально считаю, ну, пусть, ладно, мы проиграем. Но надо смотреть вперед. Лучше CD-ROM или что-нибудь новое, чем назад.
0: А вот мы сейчас слушаем композиции сольного, я так понял, компакта Олега Фезова. Музыканты, которые там участвуют, вот если взять, например, певицу Офрухазу, замечательную, на мой взгляд, певицу, у нее в одном из альбомов, например, принимал участие Игги Поп. Ну, особо там он, конечно, ничего не делал, просто пару раз что-то умное сказал в середине песни. Но, тем не менее, это имя, да? Вот в этом альбоме господина Фезова кто ему помогал играть? Есть ли какие-то известные, так сказать, широким массам фамилии?
1: Саша, широким массам, видимо, нет, потому что и сам Олег Фезов еще широким массам неизвестен. И, как ни странно, как бывает парадокс, нет пророка в своем отечестве. Он к нам ведь пришел на наши в музыкальные оптово-поставочные эти круги, я имею в виду «Горбушку» и так далее, то есть широкие там продажи, через Америку. Вы представляете, то есть музыканты из Душанбе, вот я через Москву продаю в Германию, выходит в Германии диск, потом его лицензию покупает BMG в Нью-Йорке, и через уже нью-йоркскую пластинку BMG-вскую тогда начинают на Горбушке покупать. То есть если им рассказать, что Олег Фезов очень хороший музыкант, там, и показывать им, никому это не интересно. Но если они видят фирменный диск BMG Нью-Йорк и Олег Фезов из Таджикистана, то всем сразу мне: ой, старик, это твой, вот, который ты говорил, и которому никому не было интересно. А теперь, кажется, крутой, BMG же в Нью-Йорке вообще. Я говорю: ну и что? А музыка-то не изменилась. Какая была, такая и осталась. Вот. Но почему-то, когда это из Америки, то это становится. Ну, хорошо. Но что касается музыкантов, широким кругом они неизвестны. Это в основном ему он студийный, как вот Андрей Миссин, вот, о котором мы тоже вспомним, наверное, его. А вот студийный музыкант, композитор, аранжировщик. Поэтому, когда речь пошла о гастролях в Германии, в 93-м году ему делал тур по 10 крупнейшим городам Германии, мы взяли в сопровождение группу Далера Назарова. Это к тому времени это звезда Таджикистана и даже Средней Азии всей. Его песни поются как народные. Лет 20, да, уже звезда в Средней Азии. Тут был такой щепетильный момент, потому что это было все равно, что заставить группу, например, Аллы Пугачевой поехать на подпевках или играть, допустим, Кате Семеновой. Понимаете, да? Но мне все-таки, слава богу, удалось. Все-таки ребята как-то так все это поняли ситуацию. И состоялся успешный тур в Германии по 10 крупнейшим городам. А сейчас мы вот стараемся уже привлечь других музыкантов. Например, на концерт, который будет в Центральном доме художника 19 сентября, мы хотим пригласить Гасана Мамедова. Это скрипач из ашхабадской группы, которая называется также «Ашхабад», который выступает с Питером Гэбриэлом. И вообще многие вот в Европе, я когда слышал, что считали, что один из лучших скрипачей мира считается он. Потом мы можем его послушать, кстати, наверное, да? Будет, да?
0: Но Питер Гэбриэл известный затейник. Я знаю, что он ездил там по каким-то степям Казахстана и просто нарывал лопаткой какие-то самобытные там таланты.
1: Вот мой первый проект «Ашхабад». Это первый лазерный диск на Западе, который я издал. «Ашхабад City of Love». Он издан как раз на Real World Virgin, фирмы Питера Гэбриэла. И это был один из немногих проектов из СНГ. Кроме Покровского, по-моему, квартет «Балалайка». И вот это был третий из СНГ проект, который был издан у Петра Габриэла. Это свадебные музыканты Туркмении, которых я собрал на разных свадьбах. Тогда они были запрещены еще 90-89-90 год.
0: А почему? Чем это?
1: Ну, тогда это мусульманские, там были комсомольские, коммунистические времена, вы помните их. И вроде бы пережитки прошлого, эти свадьбы, Колымы, да прочее, да пятое. Да, и свадьбы, да, вот эти бахши, певцы выступали на свадьбах. Была официальная культура, если вы помните, народные там артисты Туркмении, там какие-то там, да, Бибигуль там какая-то, вот, которые там получали пенсии, деньги на гостелерадио числились, которых никто, естественно, по страхам смерти не загонял. Гонишь и трех человек в зал на них. Вот. И были народные певцы, которые вообще были запрещены, их нельзя было слушать по радио, по телевидению. Вот. Их имена не упоминались в прессе никак, никоим образом. И которые, да, на свадьбах каждый по 2000 человек. И были
0: такой типа андеграунд, как бы.
1: Да, может быть. И были такие смешные ситуации, например, когда в Ашхабаде очень многие, часто со мной случалось, что таксисты не брали с меня денег. Они видели, там, на местном телевидении я вел программу тогда «Добрый вечер, Ашхабад», о музыке там, вот, и впервые начал их приглашать. Ну, хитрым образом, от троянского коня туда. То есть приглашал Азизу, с которой тоже работал, звезд из Москвы, а встречи устраивал в домах местных звезд. Например, Азиза в гостях у Атабая, у певца. Атабай запрещенный. И вот мне говорят на гостелерадио: ну нельзя ведь. Атабай ведь запрещенный. Я говорю: хотите Азизу? Они: хотим. Я говорю: ну, снимайте у Атабая в гостях.
0: Как к этому относилась Азиза? Я, кстати, скажу прямо, вот совершенно не воспринимаю ни это имя, ни ее искусство, если это вообще можно так назвать. Может быть, я ошибаюсь, но для меня это настолько чужое. А вот она-то не понимала, что ее так как бы, ну, используют в данном случае... конкретно, в общем, ее используют.
1: Да нет, Саша, ну дело в том, что вот Шлагер Джей, там были ее концерты организованы, она получила гонорар. То есть, поэтому передача на телевидении служила в то же время промоушеном ее концерта.
0: Ну, она могла сказать, то есть, предположим, вот опять же провести аллегорию. Например, если бы снимать Аллу Пугачеву в гостях у Кати Семеновой, я думаю, Алла Пугачева бы сказала, да вы чего, я лучше вот на дерево залезу, снимусь. Вот, а Азиза, она что, глупее, или она как бы не придавала этому значения, или деньги решали все там?
1: Нет, я думаю, не думаю, что деньги. Это, Азиза, конечно, очень сложный человек, но не нужно умалять ее достоинства. Я считаю, что она из самых... Она артистка прирожденная. Не будем говорить о других ее качествах. Но что касается... Вы знаете, артист, когда он выходит на сцену, и зал его... Это прирожденный артист. Можно быть гениальным артистом и играть, и все будут скучать на твоих концертах, думая, что какой-то гениальный музыкант, очень хороший, он так любит народную музыку, он такой прям, там весь прям, не знаю, положительный. Ну, скучно, прослушал 2-3 композиции. Ну, как вроде из чувства долга нужно слушать, если ты считаешь себя интеллигентным, но скучно. Вот. А Азиза, какая бы она ни была, все-таки она артистка. Я ей многое прощал в тот момент, когда вот всякое было, мы по-всякому говорили. Но когда она выходила на сцену, весь зал, я видел, что 99,9% зрителей, они в ее рабстве находятся. То есть она полная царица. Как она вышла на сцену, они ничего не видят. Они смотрят на нее, а они все, забывают обо всем.
0: Ну, а скажите, а вот как вы считаете, повел бы себя этот зал, я имею в виду людей, в случае, например, если бы к ним вышла Шаде или Офра Хаза? Может быть, просто как бы зависит от уровня зала, восприятия объекта. То есть некоторые, например, на Марии Распутиной тоже прям начинают закатывать бельмы и пучить канаты. Это как...
1: Правильно делают. Я тоже, мне единственная, по-моему, первая песня понравилась недавно на 4-м канале. Я случайно увидел какую-то песню. Мне первая песня, которая понравилась в исполнении Маши Распутиной. Но я считаю, что она талантливый артист тоже. Понимаете, можно по-разному относиться. Это люди, которые умеют, это люди, обладающие харизмой, в Германии говорят. Греческое слово харизма, знаете, излучение, ауштралиум, к немцам говорят, которые имеют колдовские такие чары на зрителей. Когда они выходят, люди забывают обо всем. Это не все обладают. Допустим, вот есть известные актрисы, которые там по телевизору показывают каждый день. Но они такие, ну, фригидные, можно сказать. Ну, то есть они выходят вроде бы так, ну, ничего, и диск расходится. Но в то же время смотришь, и как-то вроде
0: это бы... Это называется пластилиновые люди, то есть их, да, кто-то вылепил. Ну, давайте все-таки послушаем следующую композицию Олега Фезова. И затем дальше будем общаться уже.
1: Я бы хотел предложить вниманию композицию Олега Фезова, которая называется... «Марав», это «Не уходи». И эта песня была опубликована на сборнике «Voice of Europe» в Германии. Лучшая музыка Европы, по их мнению, 93-го года. То есть там разных стран Европы представляют разные композиторы, музыканты. Например, Грецию представляет Теодоракис, там Бельгию, не знаю, что еще, «Deep Forest». И сразу после «Deep Forest» идет Олег Фезов. Вот он наряду с Андреем Мисиным представлял СНГ в этом сборнике «Voice of Europe». Итак, «Марав», композиция Олега Фезова «Не уходи».

0: Пока у нас вот осталось немножечко времени до выхода новостей, может быть, если это вообще реально, может быть, вы как-то расскажете суть этой песни, о чем она вообще, о любви или там... Что в ней поется?
1: Если учитывать то, что песня пелась на таджикском языке, а он поет еще и на шугнанском, это его родной язык памирский. Но мараф — это по-таджикски фарси, обозначает «не уходи». Значит, красавец, лоля бадахшани, рубин бадахшан, драгоценный камень бадахшана. К девушке обращение «не уходи, ты не услышала там все слова». Типа, я тебе сказал не все слова, короче, только на таджикском.
0: Ну, а это как бы поэт он же или это что-то народное?
1: Нет, нет, слова Саадат Кадама, поэт из Таджикистана, который славен тем, что он сочиняет, будучи современным человеком, на классическом персидском тексте. А его музыка, аранжировка, инструменты, вот там, и вокал. Это Олег Фезов.
0: А насколько тяжело живется вообще поэтом в Таджикистане? Вот у нас, например, модно быть поэтом таким, ну, по крайней мере, если ты скажешь, что когда пьяный, ты скажешь, например, я поэт, то сразу вот то, что ты пьяный, тебе могут и срезать. Потому что, ну, поэт и поэт. Вот насколько там с этим все-таки страна такая, на мой взгляд, восточная, нравы строгие, и как бы поэт, может быть, там люди подневольные. Я вот знаю, что, например, Юсандур тот же, он пишет под заказы каким-то очень богатым людям, может быть, даже связанным где-то с криминальным миром. То есть может ли поэт позволить себе на Востоке делать то, что ему захочется вообще?
1: Может позволить себе делать то, что захочет. Да, но это никому не нужно, видимо, или мало кому нужно. Вот. А в основном, наверное, так же, как музыканты, композиторы, исполнители делают то, что нужно. Вот ведь... Не секрет, что музыканты и звезды в Средней Азии, они же обслуживают, видимо, традиции придворных музыкантов, которая была в средние века, там, в Бухарском Эмирате или там какой-нибудь Самарканде когда-то. Эта традиция осталась. Музыканты ведь зарабатывают 95% прибыли их от свадеб. Они на богатых свадьбах выступают и этим зарабатывают себе деньги на жизнь. Поют, вот им платят деньги. А то, что им хочется, видимо, они делают и показывают это искусство, видимо, на Западе. Вот, например, вот туркменские музыканты, которые с Питером Гэбриэлом вместе выступают уже 3 года, вот группа Ашхабад выступает в общих концертах по всему миру. Та программа, которая показывается на Западе, она никому не нужна в Туркмении.
0: Грустно это. Ну что же, я предлагаю послушать интереснейшую песню под названием «Новости», а после новостей мы вернемся к беседе с Назимом Надировым. И напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. У меня такая сейчас мелькнула мысль. Вот как вы считаете, восточная культура, вообще музыка, изобразительное искусство, даже обычаи, гораздо легче воспринимаются и больше интересуют европейцев, нежели европейская культура Восток. То есть, ну, например, очень модный, это, скажем так, исполнитель Юсандур здесь, многие его любят, опять же, да, но никогда не будет, скажем, слушать какой-то человек восточный, тот же Sex Pistols. Хотя Sex Pistols является, на мой взгляд, тоже

0: серьезной прослойкой культуры европейской, а культура, она вообще-то, в общем-то, мировая. Чем это объясняется? Что за странный менталитет? Вот мне нравится, да, вот музыка Олега Фезова. Вот, но я не думаю, что Олегу Фезову, например, понравится музыка, ну, возьмем опять, чтобы не перерасти, тех же вот Sex Pistols. То есть...
1: Ну, вот Sex Pistols я не знаю, но Led Zeppelin точно ему нравится. Я думаю, тут ситуация адекватная, Саша. Я думаю, что столько же есть людей на Западе, которые любят восточную музыку и поклоняются. Ей ходят на все концерты. Были такие частые случаи, когда люди на машинах, я помню, по Голландии ездили. Вот по всем концертам, которые вот у нас были, они, вот, видимо, было у них время свободное. И примерно такой же процент, наверное, на Востоке, который любит западную музыку. Другое дело, почему... На Западе люди, наверное, более состоятельные, они в состоянии платить за свои удовольствия и за вызов и прокат восточных музыкантов. А люди на Востоке, которые в каком-нибудь Самарканде слушают там Sex Pistols, они не могут этого себе позволить, даже купить оригинальный диск, например. И поэтому их любовь остается анонимной, невостребованной.
0: Ну вот, как бы у меня сейчас в группе играет человек, он бакинский еврей, из Баку сам по себе. И он был одним из основателей бакинского рок-клуба в те времена, когда там еще все было спокойно и нормально. Вот если верить ему, а я ему верю, нет оснований не верить, он говорил, что даже времена лучшие для Баку, так называемая рок-н-ролльная жизнь, была там очень-очень бедной. При этом, конечно, национальные мотивы, они занимали прям-таки привилегированное положение. Вот как вы это все-таки объясните?
1: Я считаю, что тут есть философская проблема восприятия рок-музыки. Вот я не знаю, с чем это связано, я не могу объяснить это более какими-то глубокими причинами, но я знаю, что на Востоке не воспринимают рок, особенно хард-рок, тяжелый, не говоря уже о этих других направлениях, которые я даже, будучи продюсером, не знаю ни названий их, ни вот такие шумные такие группы, которые там дергают струны, вообще орут, визжат там. Вот. Я вот с детства не слушал ни одну рок-группу, к своему стыду. И вот я знаком с Scorpions, я работал с ними вообще. И мне, к моему стыду, я не знал, как его зовут, Клаус Томайн. Я познакомился, говорю, извините, а вы кто? Вот. Он говорит, Клаус Майн, я солист Scorpions. Я говорю, очень приятно. Говорю, вот я никогда не слушал. Говорю.
0: Правильно.
1: У меня...
0: Это разумное действие.
1: Ну, воспитание, Саша. Я не говорю, что это хорошо или что такое плохо. Вот, потому что, ну, это не слушалось, я вырос в деревне, как-то это была тяжелая эта музыка, она как-то... Я до сих пор не могу слушать, через пять минут вот спустя, после того, как я слушаю тяжелую музыку, у меня начинаются головные боли. Зачем мне эти неудовольствия? Я их избегаю.
0: Ну, как бы тяжелая музыка, это, в принципе, еще и возрастное понятие, я тоже не особый любитель, за редким исключением этого, но здесь-то я скорее вот имел в виду как бы познание через музыку культуры другого народа. Вот мне кажется, что европейцы в этом смысле более все-таки...
1: Вот смотрите, на Западе, например, считается интересным познать то, что не знаешь. В частности, музыка. Например, людей привлекает, если висит афиша, там концерт «Лалайки Памир», «Колыбельная Памир», Олег Фезов, Таджикистан. Фесов, как они говорят. Им это интересно. Они начинают, Таджикистан, Бадахшан, что это, где это вообще, на границе, там где-то с Китаем, Афганистаном. И они хотят, вот люди, которые приходят на концерт, они говорят, мы увидели афишу, так это интересно, мы не знаем эту страну, мы никогда не слышали этой музыки, нам нужно это узнать, все. А у нас же наоборот. У нас, если смотрят там программы или слышат по радио, если Пугачева, Распутина, понятно, там Браво, понятно, там Олег Фезов, Таджикистан, не знаю его, на какой черт он мне нужен, что я пойду на музыку, которую я не знаю. Очень редко вот такой познавательный момент, что я не знаю, поэтому мне нужно, ну, зачем слушать то, что ты слышишь каждый день в день по 100 раз на всех радиостанциях, там какой-то синий понедельник или там, я не знаю, там,
0: зеленые,
1: проще говоря.
0: Зеленые глаза всякие, да.
1: Да, там синий, там зеленый, голубый. Вот. А ведь это же новое, ты же познаешь. А у нас как-то мало вот, чтобы такая тенденция. Ну, есть, конечно, такая прослойка, которым интересно там, да. Но вообще вот философски вообще больше такая направленность на то, чтобы вот знаю, пойду. Хотя непонятно. Вот я, например, не могу понять, зачем эти то, что ты знаешь наизусть, в день слышишь по 100 раз. Что ты можешь увидеть нового там? Mm-hmm. А вот пойти услышать новую музыку из Таджикистана, как-то у нас с этим делом сложно. Вот немцы и на Запад, и особенно голландцы, там же фан-клубы создают. Юлдус Усманов, Олега Фезова. Смешно. Приезжают люди, звонок в дверь, открываю, говорю, здравствуйте. Говорит, вы нас не узнаете? Я говорю, кто? Ну, были на вашем концерте, там, в Хертогенбосше где-нибудь в Голландии. Я говорю, ну... мы создали фан-клуб Юлдус и Олега Фезова. Там мы хотели бы вот то-то, то-то фотографии, диски получить, купить. В Москву люди приезжают. Зачем? Спрашивают людей. Представляете, в Голландии, там, на Западе, в один день 20 концертов в любом городе, ну, вы же знаете прекрасно. Все расписано, там, 10 звезд минимум в разных клубах, там, везде все выступают. И в то же время вот заполняются залы, люди приезжают в другой город, в другую страну, чтобы собрать материал, фан-клуб. Значит, это им нравится, значит, цепляют. Видимо, они в этой музыке увидели, услышали то, чего им не хватало или чего они не могли найти в их музыке западной.
0: Ну, а в принципе, вот если так, опять же, посмотреть немножко шире на эту проблему, да, ну, может быть, это не проблема, не знаю, вот сейчас мы это выясним, то все-таки действительно существует очень серьезное сейчас вливание восточной культуры в культуру европейскую. Я, например, сам люблю, хотя это, конечно, не восточное искусство, но я сам люблю рэп-музыку очень, нет, там, Осетии, да. Вот, это уже, на мой взгляд, немножко ненормально, потому что это музыка достаточно экстремальных негритянских персонажей, в общем-то, тем не менее. Что говорить о регги-музыке, то есть Боб Марли, он там покорил вообще всю Европу, правильно? Вот, и вот опять же, как говорится, я была на Пикадилли, и что на Пикадилли? Я наблюдаю, что, в принципе, англичан коренных практически не встретишь. Очень огромное количество индусов, огромное количество там вот негров, каких-то вообще людей, ну, непонятно.
1: Бангладешцы.
0: Да, да, да, да. Вот. Как вы считаете, не является ли это, опять же, признаком вырождения европейской белой расы? Потому что если какая-то раса теряет постепенно свою культуру и начинает легко совершенно впитывать чужое, что ей не свойственно, по большому счету, падение рождаемости. То есть действительно получается, что все коренные англичане, значит, как сказала одна моя хорошая знакомая, там нюхают кокаин и колются, и вообще не спят со своими женами. Вот. А вот бангладешцы, вот эти все люди, они там, у них рождается по 5 человек в семье, они принесли ту свою культуру целиком, открыли свои рестораны, то есть уже европеец, не всякий европеец пойдет в итальянский ресторан или в родной там американский хот-дог, он пойдет в индийский, он привык там жить и есть.
1: Вот. Моя подруга университетская киргизка, из Киргизии, Рахима, мы вместе защищали диссертации. Она 3 года назад уехала к моим друзьям в Германию, осталась там. Сейчас она купила вот в июне 4-этажный дом в Касселе, в Германии. То, представляете, люди родились и выросли в Германии, вот они сидят на пособии по безработице, что-то там жалуются на свою жизнь, говорят, как плохо, у нас боюнцы свидер де кризы, у нас снова кризис, у нас так там плохо живется, и так все плохо. Приезжает человек вообще из Киргизии, девушка, которая филолог, занималась древнеиндийским языком, то есть совершенно не зная немецкого языка. Через 3 года она покупает 4-этажный дом, основала 2 галереи и так далее. И она мне говорит, какие идиоты, господи, это у них палец о палец ведь не ударит, ничего ведь не сделают. Дело не в том, конечно, я когда я шучу, я говорю своим немецким друзьям, говорю, вы выдаете свою доброту, ну, то, что принимаете, азюлянты, так называемые, знаете, иммигранты и так далее. Я говорю, просто у вас единственный выход, говорю, как-то освежить свою кровь, потому что, ну, действительно, ну, как, один ребенок там из мужчин 30% принадлежат там 40, наверное, к меньшинствам. Там, если кто там женится, там 40 лет, и живут гражданским браком, детей почти нет. Я говорю, так у вас бы через 10-15 лет бы не осталось населения-то в Германии. Поэтому якобы вот под видом там доброты к азюлянтам, к иммигрантам, туркам и так далее. Они просто освежаете там, да, потому что очень много смешанных браков, конечно, с турками. Вот, и, ну, и с другими. Там я говорю вечером, допустим, такой сюрприз, просто сюрприз. Я сегодня видел немцев во Франкфурте.
0: Во.
1: Я говорю, просто обнаглели до нельзя. Говорю, идут и по-немецки прям говорят. Говорю, своими глазами видел. Говорю, во Франкфурте сегодня, говорю, в Кауфхофе видел немцев. Говорили по-немецки, сам видел. Просто можно было снять. Потому что действительно, югославы, турки, греки, испанцы, португальцы, курды, не знаю уж кого только там, наши, естественно, там евреи, переселенцы, шпетаузидлер, так называемые, волжские немцы. И действительно складывается впечатление, что настоящих-то родных-то немецких немцев-то и как будто не осталось там.
0: Вот. Да, да, да. А вот, насколько я знаю, я слабо в этих разбираюсь областях, но существовал, и может быть и сейчас существует какой-то дяденька, он негр чистокровный, и у него есть такая телега, типа теория, которую приняли на вооружение вот самые разные экстремисты именно черной расы, что, ну, в общем, это можно сказать так, что, типа, Иисус Христос был негром, все, вот этим все сказано, то есть черная раса — это главная раса, белые вообще, они, типа, родились где-то на мыле, вот, как вы считаете, вот все это не управляется ли как-то, ну, я не хочу сказать, может быть, политически, но, может быть, экономически, потому что серьезно, очень сильно заметно, вот, с каждым годом практически полное херение белых рас и какой-то расцвет достаточно буйный вот Востока и Африки, если так и можно назвать.
1: Ну, экономические рычаги тоже играли роль, по моему мнению. Что-то мы в ночи такие на умные темы такие стали говорить. А ведь это дешевая рабочая сила. Ведь то, что делают иностранцы, ни один немец не сделает, понимаете? У него же большой плюс. Надеюсь, вот даже если немцы даже и слушают, согласятся со мной, не будут как-то возражать, что у них большой плюс, что они немцы. Поэтому любой немец-бездельник, даже будучи бездарем каким-то и болтуном, а очень много среди них таких, вот это, конечно, это довольно расхожее представление, допустим, о трудолюбивости немцев, о ленивости русских, ну и так далее. Это просто я знаю, я с 80-го года работаю с немцами, я же подолгу, по полгода иногда живу в Германии, и я заметил, что это, конечно, все это довольно такие сказки для детей. Там.
0: То есть часто встречаются посредственные дяденьки весьма.
1: Ну, очень часто, да, и ленивые. Вот большинство немцев, которые встречал, ленивые, например. Их честность тоже является довольно сомнительной вообще в делах. То есть они честны до тех пор, пока есть инструмент наказания. Вот налоги, налоговая инспекция. То есть они когда знают, что если они неправильно заплатят налог, они потому честны, что они знают, налоговые. В тюрьму ведь сядешь, Штеффи Графи ведь не пощадили. Хотя налог, наверное, приносит государству, наверное, от нее поступает столько же или больше денег, чем какое-то министерство энергетики какого-нибудь, понимаете? У нее же миллионные доходы, миллионы она платит 60%, наверное, там налог. И то в то же время чуть отца ведь в тюрьму не засадили за того, что вот он как-то неправильно платил налоги. То есть, в принципе, немцы них... боятся, они поэтому да. А когда они знают советский партнер, я, Назим Надиров, и они знают, что юридическая система не развита, контракты советские недействительные в Германии, я ничего не смогу сделать, чтобы там выбить как-то это все. Тогда они очень даже с большим удовольствием обманывают вообще.
0: То есть такой у них получается как бы приобретенный инстинкт.
1: Да, я говорил экономически, поэтому...
0: Законопослушность да, вбита палкой.
1: И вот экономические рычаги, что турки вот почему были любимы, не потому что так же, они что такие... Был, конечно, Schlechtesgewissen понятие у немцев после Второй мировой войны. Была у них плохая совесть, буквально переводится. То есть у них, ну, типа, неловко им было, ну, мягко говоря. Вот,
0: чувствовали какую-то...
1: Да, да, дискомфорт. И вот эта, кстати, волна интереса к world music, музыке разных народов мира, по моему личному мнению, была частично обоснована этим. То есть считалось плохим, дурным тоном среди интеллигенции любить немецкую музыку народную, например. Если ты вдруг тирольскую, там какую-то, ну, Австрию, или там какие-то там тюрингские напевы, ой, ну это же чуть ли не фашист уже. Ну как это? Ну как же мы там народные песенки там слушать немецкие-то? Это вроде как неприлично, потому что ну, столько было всего уже там... Вот эти марши, вот это все как-то. Поэтому отход интеллигенции, те, кто считали, что вот себя виноватыми, хотя бы во второй степени, там, дети, там, тех, кто воевал, вот, значит, нужно любить. То есть они там иммигранты, им помогали, как будто бы под видом помощи, ну, может быть, это, конечно, помощь. Германия больше всех принимала иммигрантов до последнего времени. Но, с другой стороны, это дешевая рабочая сила, как я уже сказал. Но ведь ни один немец пойдет подметать.
0: А с третьей стороны...
1: Ни одна не будет немка ведь не убирает. Путцфрау, уборщицы. Ну, нет, да, нет да. Немки ни одной. И все перестали там. В лучшем случае финка какая-нибудь. А так Африка, Азия, грузинки даже в Гамбурге в отеле с высшим образованием, со знанием трех языков грузинка, потому что у меня ребенок болеет в Тбилиси там. Ну а немка ж уже напустится убирать что-то. Она лучше на пособие по безработице будет получать 1500 марок, сидеть себе в потолок и говорить о философских проблемах, как она любит Гессе.
0: А потом они, кстати, могут и не заметить, как у них станет там министром какой-нибудь экономики вот эта самая грузинка. Элементарно.
1: Почему элементарно. Нет?
0: То есть это получается такой пригрев своего рода змеи.
1: Ну почему змеи?
0: Нет, ну то есть я имею в виду...
1: Я не думаю, что во вред Германии будут использовать люди, добивающиеся чего-то. вот, как я уже сказал, как мои друзья, которые там чего-то там сделали как-то. Вот, не знаю, мне лично хорошо работает, честно говоря, то ли на фоне, вот это законодательная база, то есть я позвоню на любую фирму, через 5 минут мне ответят, перезвонят. Всю информацию сообщать по факсу, вежливо, все там как-то вот, не то, что у нас, вот узнать что-то, ты же не можешь узнать, какие налоги,
0: там, куда нужно. Витька позову, сейчас Витек, какие да, налоги?
1: Да. Там, вот, так вот они... смешная история, вот я вчера звоню на диски нашем России, потом я о нем расскажу, стоит дистрибьют, оптовые поставки, диск, который я выпустил в России, первый диск в России, который я выпустил в этом году. Оптовые поставки, компакт-диск, компакт-кассеты. Я звоню, но друзья мне просили узнать, как их можно, сколько заказать и так далее. Они, какой диск? Я говорю, вот такой-то, красавица. А что, где это? Я говорю, алло, у вас оптовые поставки диска, это вы занимаетесь поставками? Они, да, мы. Коль!
0: Коль!
1: Слышал про диск такой? Да нет, вы позвоните в среду, мы вам скажем. Я говорю, вы же занимаетесь дистрибьюцией уже третий месяц диском, они о нем не слышали. Понимаете?
0: Вот так. Вот так. Сервис. Ну, следующую композицию.
1: Отслушаем. Я бы предложил, да, Саша, вам и слушателям композицию Олега Фезова, композитора, аранжировщика и певца из Таджикистана. Я объясняю, потому что нить может теряется, мы так долго говорим. Она называется «Армония». Это такой таджикский, афганский народный инструмент. А эта песня сольного диска, вот его, вошла такой сборник, вот мы сейчас включим, который называется «Crossing Cultures». Да, пересекающиеся культуры, так можно сказать. И там музыканты из Таджикистана, Японии, Грузии, Узбекистана, Швеции, Индии и так далее, всех стран мира представлены. И вот СНГ, опять же, представляет Олег Фезов с композицией «Армония».

0: «Эхо Москвы».
1: И в гостях у программы «Монморенси» независимый продюсер, журналист, филолог Назим Надиров. Вот филолог, как бы это достаточно научный термин, как я уже говорил, и к нему применять слово «независимый» или «зависимый» не имеет смысла. А журналист вы как бы зависимый или нет?
2: Нет, к филологу тоже это разное. Можно быть филологом нанятым, допустим, работать в институте языкознания или в институте там чего-то еще, востоковедения, например. А я с 88 года, у меня всего год была такая официальная карьера моя в жизни, была всего год. Это с 87 по 88. Я нигде не числюсь никаким ученым, при этом являюсь кандидатом наук, а доктором в Германии, востоковедения, специалист по древним восточным языкам, и издаю свои труды просто так, для вот развлечения ради.
1: То есть хобби.
2: Хобби, да. То есть я не просто существовать за счет этого, естественно, не могу на 100 тысяч или 200 тысяч работы в Институте востоковедения или языкознания. Но при этом совсем уж бросать то, чему я посвятил 9 лет, тоже не хочется. Это очень интересные студии. Поэтому я так время от времени, так лениво что-нибудь где-нибудь печатаю.
1: Ну а что касается вот журналистики, я тут как бы включив недавно диапроектор, телевизор имеется в виду, был поражен такому нововведению в журналистской среде. Вообще журналист для меня это как-то немножко тоже обидное название, потому что такой, согласитесь, это все-таки трутень, по большому счету. Так вот, сейчас создаются программы, где журналисты встречаются с журналистами и говорят о журналистах. Причем говорят так, а сейчас вот я уже все сказал, сейчас вот вам о нем расскажет еще более крутой журналист, круче, чем я, и выходит какой-то Ваня Иванов, которого никто не читал. Но весь в пиджаке при этом от Кардена с такой пухлой мордой садится и начинает что-то гнать. Совершенно непонятно, откуда появилась вот эта новая волна этих персонажей. На мой взгляд,
2: кстати, непонятно.
1: Да, вот интересно узнать вашу
2: очень
1: версию.
2: Даже понятно, это болезни роста, Саша, по-моему. И ведь Россия очень развилась в последние годы, и так все, метаморфозы такие страшные происходят в стране, и все принимает, естественно, болезни роста, и вся детская болезнь левизны в коммунизме. И все принимает. Вот, допустим, раньше не было у нас визажистов, или там, как эти называют у нас все эти визажисты, да?
1: Модельеры.
2: Люди, да, звери, вы там, да, вот эти. Да. Вот. То есть до 90-го года никто понятия не имел, что они в природе существуют. То есть каждый одевался совершенно ужасно. Если мы сейчас записи посмотрим 89-90-го года, там, песни года, это кошмар. Просто каких-то там...
1: Адские
2: какие-то костюмы, да. Потом вроде пронюхали все, значит, это самое, что существуют такие люди, на Западе это модно. Начался необычный интерес. Ну, вы можете представить, чтобы на Западе, вы же там были, чтобы пол статьи, там каждый, в принципе, вот, который посвящен эстраде, шоу-бизнесу посвящается, там, дизайнер, там, или визажист, там, Зверев, ну, просто звезда. Ну, кто такой? Ну, это прикладное значение имеет.
1: Исключительно.
2: Наложили на морду там что-то такое, вышел человек, выступил. Ну, бывает дешевые, бывают богатые визажисты, там, ну, наложили прическу, память. А тут... Варум сидит, ей Зверев там прическу делает, все это прям, ну, главный человек, просто шоу-бизнеса, просто там звезда, визажист. Вот. Также журналисты. Журналистика должна служить музыке, освещать какие-то события, о чем-то повествовать слушателям и как будто бы делать удобоваримую информацию. Может быть, как-то пояснить, может быть, как-то приблизить. А в принципе, это посредник, это мост между слушателем, который не знает ничего, и между самой музыкой или искусством.
1: То, что называется в компьютере интерфейс.
2: Да. И во что превратилась у нас журналистика? То есть есть журналистика ради журналистики, есть журналисты, которые пишут для себя, для своих коллег, чтобы выпендриться. Мнение слушателей их абсолютно, или там читателей, абсолютно не интересует. И я считаю, что позором вообще, я не хотел никого обличать, но я считаю, что при суждении премии лучшему журналисту года, вы сами знаете кому, я считаю, что огромным унижением вообще России... пощечина вообще всем слушателям, зрителям.
1: Я, к сожалению, не знаю.
2: Кушанашвили.
1: А, я видел,
2: лучший, кстати, журналист России.
1: Случайно. Вот,
2: а что там у внимательных журналистов?
1: Объясните, пожалуйста. Что перебиваю, я ни разу не читал, о чем он пишет, но один раз видел по телевизору его, и один раз видел этого же человека на, по-моему, вот когда презентация была компакт-диска «Любэ», вот «Битлз», где они исполнили, вот, и меня поразил вообще вот тот вид, с которым человек вышел к освещенному, значит, месту перед сценой с этой сотовой радиодудкой. То есть, в принципе, вообще-то принято, когда тебе звонят по такому телефону, встать, уйти в тень, переговорить очень скромно.
2: Нет, во всем мире, только не в России.
1: Ну, да, но здесь-то тем более человек, значит, он должен быть культурным очень.
2: А в Германии, знаете, кто по сотовым телефонам говорит? На Западе не замечали?
1: Ну, я видел.
2: Турки и греки только.
1: И еще вот рабочие, которые овощи грузят.
2: Рабочие там, да, где-то работают. И вот считается огромным. Просто вот, ну, стоит сотовым телефоном в центре там, временно. Можно сразу, сдалека не видя, спиной стоит турок. Или еще там кто-то, понимаете? Потому что цивилизованный человек не позволит себе в общественных местах говорить по сотовому телефону. Но это выдумка. Ну, прям такие срочные дела, ты понимаете. Клинтон просто, он не может 3 минуты подождать, пока... Для этого есть автоответчик. Люди могут туда позвонить, сбросить информацию. Вы можете по биперу прослушать ее. Там, или, слушай, перезвони через секунду, я тебе там... Да, я на совещании, я на концерте, я на презентации. У нас прям, ну, такие прям... Посмотреть по их многочисленности их разговоров по сотовому телефону, можно подумать, они уже развили всю мировую культуру и двинули ее куда-то вперед. При этом они чем занимаются? Господи, из пустого порожня все переливают.
1: Ну, а как вы считаете, в принципе, ведь на этих людей, как это ни странно, но придется, видимо, признать и вам этот факт, что на этих людей равняется огромное количество как бы населения.
2: Тем хуже им.
1: Населению?
2: Да, естественно.
1: Но так тем хуже и нам, потому что мы-то живем тоже здесь, среди них. И не исключено, что завтра, если, например, вы не будете, когда вам будут звонить по сотовому телефону, предположим.
2: У меня нет, да.
1: А вот скажут, нет у тебя сотового телефона, на тебе по морде. Все. Мы можем дойти до этого.
2: Ну, может быть. Ну,
1: а как?
2: Лица кавказской национальности, есть же всякие, мы идолов и создаем и врагов. Поэтому... Не принято, например, там принято на машине там подъезжать на чем-то. У меня этих нет, понимаете? При том, что у меня изданы там первые лазерные диски. Я уже в 88-м году жил в Штарнберге, это самый богатый город Запада. Это все звезды Голливуд, эти вот немецкие, ну, типа европейский Голливуд под Мюнхеном. Тем не менее, до сих пор у меня нет сотового телефона, например, или машины. Ну, была, я продал. Мне эти стандарты, и мне никто не должен указывать, что я должен делать, на какой машине должен подъезжать, что это прилично или неприлично.
1: Это правильно, но когда люди видят, что их кумиры, есть поговорка смешная, да, не создай себе кумира, но здесь получается, что люди сами себя в кумиров превращают, и когда видят, вот, пожалуйста, пример, вот, значит, и мы должны так себя вести, значит, и мы должны быть такими, значит, и мы должны вот ходить, как вот, например, певица в какой-то юбке, там, краситься так же без вкуса, вкусно, с сотовой дудкой выбегать к рекламному щитку разговаривать.
2: Ну, помните моду, когда пошли интердевочки, все наши фильмы, и по опросам общественного мнения, очень на первом месте стояли все там девочки, чуть ли не школьницы, там первоклассницы. Кем вы хотите быть? Типа проституткой валютной.
1: Да, но это же ответственность. Эти люди, вот о которых мы сегодня вот рассказываем, да, журналист этот же, да, и его коллеги, многочисленные певцы, певички, все вот эти, они же несут ответственность перед теми, на кого смотрят. У них что, нет чувства самооценки какой-то? Или нет рядом с ними умных людей, которые не могут сказать, слышь, ну ты же лох, ты это сам посмотри, что ты делаешь, ты же вот убийца
2: детей.
1: Во-первых,
2: да, видимо, нет продюсера. Потом я не хочу быть, я не люблю быть пафосным или там что-то рассказывать, но я считаю, мое глубокое убеждение, что будет страшный суд, конечно, теме. Ну, каждый, совесть у каждого должен потом ответить, зачем ты снимал фильмы со сплошными убийствами, кишками на стенке и мозгами. Ну, что ты двинул вперед? Кому ты что объяснил? Ты приблизил ли людей к познанию красоты или красивого, познанию души? Или ты добро нес, или богатство? Ну, что вот дал людям, снимая многочасовые фильмы с кишками на стенках, там мозги, все, кровь тоннами льется, всех убивают подряд. Я не видел ни одного такого фильма, или один и тот же фильм постоянно я вижу, где куда ни приду в гости. Мне кажется, один и тот же фильм, я никак не могу понять, как чем они отличаются друг от друга. Все такие, Рэмбо, я сказал тебе, Джон! И такие ужасные голоса. Вот. И что-то там убивают постоянно с автоматом. Никак не поймут, один фильм или разные фильмы. И вот мне племянники рассказывают, там, дядя Назя, мне начинают, я никак не могу, что за фильм? И зачем? Я никак не пойму, не могу понять. Для чего они снимаются?
1: Давайте прервемся на музыку, а после музыки обсудим тему кинематографа. Она тоже весьма, так сказать, популярна сейчас в рядах наших слушателей. К нам вот пациенты тоже постоянно сейчас интересуются этим. Давайте следующую композицию.
2: Олег Фезов из Таджикистана исполнит «Амину». Есть такая песенка у него, песенка «Амина». Как объясняет сам композитор, аранжировщик, исполнитель, это собирательный образ девушки с Востока. Но злые языки рассказывают, что это совершенно конкретно, а не собирательная девушка из Алматы, которой он когда-то посвятил эту песню. «Амина».

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, который является независимым продюсером, независимым филологом. И, кстати, этот вопрос мы так и не выяснили насчет журналиста. Вы независимый журналист?
1: Да, я вот сотрудничаю в основном с немецкими средствами массовой информации, являюсь для них неудобным и не таким капризным журналистом, потому что мое правило — не освещать актуальные, жареные такие факты. А для них это же хлеб, вот Чечня, там какие-то ситуации, там это нужно освещать, все, а этого терпеть не могу. Я вообще не люблю актуальное с детства. Вот. Я люблю вещи, которые не модные сейчас, но модные всегда. Вот музыка, я надеюсь, что она вот, конечно, это не Алла Пугачева, там, и не та музыка, которую сейчас слушают, там кислотные какие-то там непонятные. Но, с другой стороны, мне хочется верить, и это проверено уже, что это музыка, которая была популярна 10 лет назад там среди определенных людей. Через 10, через 20, 50 лет будут ее еще слушать. И также филологии в журналистике. То есть я пишу очень редко, как меня не просят немцы, я пишу очень редко. Например, такие репортажи, например, как о Скорпион в Москве, я с ними делал большую статью о Солженицыне, возвращении там его. И такие какие-то культурологические, типа больше обзоры или эссе, я так скажу. То есть анализ чего-то. То есть ни в коем случае что-то актуальное.
0: А вот хотелось бы вернуться к теме кинематографа. Все-таки мы ее так затронули. Но прежде я хочу напомнить нашим радиослушателям, что если у вас появились какие-то вопросы или соображения по, так сказать, по теме, они даже по темам, которые мы сегодня здесь обсуждаем, то звоните. Телефон в студии 203-19-22, и мы с вами тоже с радостью пообщаемся. Ну вот о кинематографе. Как бы раньше все-таки этим занимались в основном люди не от сахи, скажем так, мастера, которые положили на это свою жизнь и занимались только этим. Сейчас, как мне кажется, там любая жена любого там самого замшелого музыканта, что она делает? Либо она, значит, снимает какое-то кино, либо она музыкальный редактор на какой-нибудь радиостанции, ну, либо на самый хреновый случай она визажист. Понимаете? Вот даже такой, например, пример. Недавно открыл белый лист бумаги, газету, в смысле, и так, типа, наткнулся на какую-то паутинку, смотрю, статья, значит, одна базетка какая-то, певичка. Имя ее вам, я уверен, ничего не скажет. Мне оно тоже ничего не сказало, хотя там написано, что она популярна и где-то мелькает. Вот она типа говорит: я вот типа сейчас собираюсь снимать о себе документальный фильм. Вопрос. Вот этот человек, причем взрослое в имя уже, оно там, ну сколько там, за тридцатничек, наверное, ей. Вот. Оно вообще как оценивает, кому нужен будет этот фильм? Скажем так, если даже, опять же, я, может, так прицепился немножко, но если даже сейчас снять музыкальный фильм о Шаде или там о Нине Хаген, то и он-то не всем будет нужен. Так кому же будет нужен фильм о ней? Как вы считаете, вот самооценку, когда люди утрачивают, это что, возрастное? Или это, так сказать, мутация каких-то вот вещей, связанных там, с плохой экологией? Что это?
1: Саша, к самому большому сожалению, фильм будет нужен. Его будут смотреть. Вот даже мои любимые родственники, бедные подопечные, мои кролики, которых я всегда общественное мнение на них изучаю. Казалось бы, вот не самые такие последние семьи, воспитание, все. И вот я спрашиваю: Камалчик, ну что тебе нравится? Он там Синчукова там. Господи, ну кто это такая? Ну почему он там? Проще говоря, начинает мне напевать. Я говорю: ну как тебе, чем это нравится? Ну как вот, потому что показывают каждый день.
0: А я тут придумал такую вещь, что вот эти люди, которых вот показывают каждый день, это на самом деле сникерсы, только живые. Но опять же, сникерсы не понимают, что они сникерсы, а эти-то вроде мозг есть.
1: Ну понятно, что вот эти, если о кинематографе, о там документальном фильме, понятно, что это никому не нужно. Одно дело, например, снимать документальный фильм. Это просто перед эфиром мне звонили, рассказали, что снимают фильм о моем учителе. Василий Иванович Абаев, это осетин. Ему 95 лет исполнилось в декабре прошлого года. Сейчас идет 96-й год. Он в 24-м году выпустил свою первую монографию. Друг Бердяева. Представляете? Крупнейший специалист, иронист в мире, почетный профессор, академик там каких-то академий мира. Я изучал древнеперсидский язык, авесту у него в Академии наук. 96-й год. энциклопедист. Он говорит там на 7-9 или там с каких-то языках в совершенстве. Он свободно переходит с одного языка на другой. Фильм о нем снимают. Сейчас документальный, кстати, Аким Силбиев сказали, вот снимает этот фильм.
0: Ну, здесь хотя бы можно да, сразу понятно, сказать, что это будет интересно хотя...
1: людям. Да. Да. И не стыдно, вот, что о нем снимают фильм. Он очень скромный человек, он тоже считает, что кому это интересно.
0: Он, наверное, сам да. типа говорит, да ладно, да нет, вам, что, кому это как любой надо, нормальный да. человек. А это же, оно же само о себе снимает.
1: Ну, почему? У меня дядя тоже любит, вот он, академик. И он издает книжки, там, 60 лет, там, академику такому-то моему дяде. И он фотографии, издает свою биографию.
0: А не мешает ли это работе?
1: Вот он на день рождения, например, может подарить книжку свою? О себе. Да? О себе, не свою книжку, а о себе. И считает, что очень хороший сделал подарок. Мы вместе шли гости к художникам, очень хороших. В Москве есть такие художники, куртки, Джавоева, да. И он говорит, вот такой подарок у меня. Я, ты что приготовил? Вот то-то, то-то, то-то. Говорит, а я свою книгу подарю обо мне. Я говорю, слушайте, говорю, дядя, а может им-то не очень-то интересно, да, а тебе бы... читать-то? Он, ты что? И вот он так расписывается, такая подпись, знаете, вот 50-е годы так... Подпись такая уверенная, за корючками да, такая, да. Долго над ними ночами не спал, видимо, выдумывал. И на полном серьезе, на обложке его фотографии, 60 лет академику такому-то, и вот он все, ну, не знаю.
0: Ну, а скажите, вот на мой взгляд, скажем, настоящий хороший журналист, настоящий хороший музыкант, настоящий хороший, там, я не знаю, ученый, тем более ученый, он, как мне кажется, должен немножко напоминать внешне от Эйнштейна. Я хочу сказать о том, что какая-то такая отрешенность от повседневных дел, тем более от саморекламирования. То есть человек, когда действительно занимается своим любимым делом, он занимается только им, его не интересует, что за окном. То есть музыкант, если, например, он записывает трек там, какой-то гитарки, и вдруг за окном будет ядерный взрыв, я уверен, что он довесит последний аккорд, только после этого помрет. Настоящий музыкант, я не беру, опять же, тут, например, вот этих мелькающих баллонок и пуделей по телевизору. Так объясните тогда, вот дядя, да, академик ваш, вот это вот, о которой я рассказывал про себя, фильм снимает документальный, в чем же тогда секрет их успеха, если они занимаются вот этой саморекламой, когда же у них остается время на серьезную работу, что же они оставят после себя, кроме книжек этих, да
1: фильмов? Это их мало беспокоит, Саша, по-моему.
0: А секрет в чем?
1: Секрет в том, что их деятельность, я анализировал, долго об этом думал, видимо, построена на то, чтобы открыть что-то новое, оставить после себя, а на философию карьеры. То есть такие, понимаете, такая философия интриг. Есть целая жизнь вот построена, понимаете, не так, что вот мы такие простые сидим с вами, говорим непонятно о чем и зачем, и искренне, главное, это делаем, к сожалению. А, видимо, нужно, чтобы сделать карьеру, никогда не быть искренним. И вот они знают, что вот там... подставить. Если вот предложите компромисс, мне предлагали в академии, говорит, вот, вызвали мне партком в 86-м году и говорят, вот, скажи то-то, то-то про свою научную деятельность, Татьяну Николаевну Пахальну, царство небесное, прекрасного ирониста и помироведа. Вот. И все. Раз-два, и ты в дамках. Все тебе будет вот то-то, пятое, десятое. Там. А, кстати, кто мне предлагал, он сейчас почетный чуть ли не там академик Российской Академии Наук. Его через день показывают по телевидению. Аферист несчастный. Вот. И они мне говорят, вот сделай то-то, то-то, придай. Сделай, скажи про свое. Все, у тебя будет вот то-то, то-то. Я говорю, ну я не могу, это мой учитель. Понимаете? Они говорят, вот она такая, сякая, вот сложный у нее характер. Я говорю, да, сложный характер, но это мой учитель, я не могу предать. А если бы я предал, понимаете? То есть мой дядя бы в этом случае, конечно, не философствовал бы. И делать карьеру, значит, там нужно было предать, там предать. И очень легко же делать карьеру на предательстве. Это очень быстро делается. Если бы мы предавали всегда, когда это нужно, мы бы уже давно достигли чего-то очень большого. Я очень часто отказываюсь просто от каких-то там выгодных предложений, потому что считаю это неприличным.
0: Кстати, может быть, я уже сейчас подумал, у них тоже, прежде чем первый раз это сделать, они переступили какой-то серьезный барьер, а потом, видимо, это втягивает как либо наркотики, либо бухло вот у них, и понеслась. И дальше это становится, может быть, образом жизни. Может быть, кстати, отсюда вот исчезновение всяких комплексов. Я ведь как-то сперва думал, что у всех этих персонажей, у них все вот эта наглость, их показуха, там, да, такая любовь к себе от большого комплекса. Но потом я подумал, что наоборот, у них нет комплексов.
1: Нет, я все-таки... А я пока пребываю на том этапе вашем первом, что это большой комплекс. Вот. Потому что я замечал, что они очень... с ненавистью какой-то вот ко мне относились вот эти люди именно такие вот. Потому что, ну что, я вообще абсолютно им плохого ничего не делал. Но они почему-то вот ненавидят, что вот если человек не похож на них, и он не может вот там переступить через что-то, и, то есть соблюдать какие-то, у него есть принципы, которые он не может предать. Это их бесило. То есть, ну почему? Мы-то можем, мы же предали, мы уже разменяли себя, мы уже стали ничем. Ну а ты-то, дрянь такая, неужели ты не можешь сделать то же самое? Вот, и чтобы опуститься на тот же уровень, тогда будет ты на ты. Тогда на ты будут отношения. А тут вот вроде бы и младший, и все такое, и все нет домов, как-то. Дач таких, да. А вот как-то вот не нравится. Ну мы... Ну, вот я... об этом может быть песня, кстати.
0: Давайте.
1: Чаро. Песня называется «Чаро» Олега Фезова. Почему? И она такая на библейско-философские, коранские темы. Почему, мол? Ну, вечный вопрос, почему?

0: По телефону 203-19-22 вы можете позвонить к нам в студию, задать вопросы ваши Назиму Надирову. И, собственно, если у вас есть какие-то соображения по тем темам, которые мы сегодня затронули, вы тоже можете этими соображениями с нами делиться. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Соображений нет, испугался. Кстати, скажите, вот чисто психологически, вот человек звонит, да, куда-то, вот у вас такое было наверняка тоже, например, вы звоните и вдруг забываете, куда, там берут трубку, а вы не помните, кого позвать.
1: Это у меня часто бывает, последний раз сегодня. Это когда при повторах, знаете, радио, да, когда звонишь, и когда вот занято все днем, бывает, что вообще ужасно, ненавидишь свою работу, что куда ни позвонишь, часами сидишь. И вроде чем занимаешься весь день? Что звонишь туда, где все занято. Вот. И когда потом в очередной раз набираешь куда-то, вдруг что-то берут. И уже я не помню. Я говорю, кто? Позовите, пожалуйста, там к примеру, там того-то, Сашу. Вот. А никакого Сашу? Я говорю, ну это же вот рекорд, стакает? Нет. А что тогда? Нет, совсем вы не туда попали. И вот полчаса нужно выяснять. Нет, я уже понял, что не сразу нужно бросать трубку, потому что выяснить. Я тогда представляюсь. Говорю, меня зовут Назим Надиров. Мое имя не вызывает у вас эмоций? Ой, Назим, привет. Так это же Таня, ты же... Значит, это я тоже ее набирал, потом забыл, куда я ее набирал потом. Так что нормально, ничего страшного.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Алло.
2: Алло, меня зовут Майя.
3: Приветствуем вас.
1: Здравствуйте.
2: Я счастлива слышать Назима. Я очень давно его знаю. Очень рад слышать его голос.
1: Ой, спасибо, Майя. А как вы слушали на других радиостанциях, да?
2: Мы только что с мужем в течение часа слушаем твой голос и вспоминаем все хорошее, что ты сделал для нашей семьи.
0: А кто у нас муж?
2: А, муж у нас Миша.
1: А что мы сделали вам хорошее? Я очень рад, конечно, но...
2: Да, 10 лет назад ты предоставил нам комнату в общежитии для того, чтобы мы сделали своего ребенка.
1: Майя, ну почему вы пропали?
2: Мы не пропали.
1: Я думал, вы в Германию уехали 10 лет назад еще или когда-то там.
2: Нет, мы в Германии тоже периодически бываем. Вот 10-го Гишка летит туда один.
1: Ага.
4: Назим, я присоединяюсь. И мои наилучшие пожелания. Ну, вот пожелания видите. Творческих успехов.
1: Спасибо, спасибо. Вот видите, эхо Москвы.
2: Да,
1: музыка
2: рады,
1: нас связала, называется.
2: Рады тебя слышать с эхом, без эха и вообще в любом варианте.
1: Майя, тогда вы останетесь, потом не кладите, да? Можно будет как-то оставить телефон? Тогда?
2: Пожалуйста, в принципе, я продиктую, да.
0: Нет, вы в эфире не диктуйте, вы как бы пока подождите.
1: Да, подождите.
2: Хорошо.
1: Мы включим музыку, а потом я продиктую свой телефон. Все-таки нужно поддержать, я не постоянно буду на эхо Москвы.
0: Да.
1: Я уйду когда-нибудь отсюда, нам нужно поддержать.
0: Так что не кладите трубочку.
1: Да, а я хочу предложить Майе,
0: прежде хочу, извиняюсь, что перебиваю, сказать, что вот и вы, Назим, как бы, так сказать, сделали свой вклад в повышение деторождаемости.
1: Да, я очень рад, конечно, Майя. Я хотел, Майя, процитировать твои слова, когда мы говорили о культуре Востоке и Западе. Я на других радиостанциях часто это делаю и говорю, что моя университетская подруга Майя говорила, что культура в Россию идет с Востока, цивилизация Запада, а Россия находится в зоне антициклона. Вот слова сказанные, помнишь, мы когда первый раз познакомились, мы сидели с 8 вечера до 12 дня, не вставая, по-моему, 16 часов с тобой разговаривали.
2: Такую мысль родить, оно, конечно.
1: Помнишь, вот...
2: Это какого-нибудь там пацаненка.
1: Да, да, да.
2: Это значит труднее.
1: Да, вот ты... Эту глубокую мысль, вот я рассказываю всем, помню авторство, не присваивая себе авторство, я говорю, что это говорила моя университетская подруга Майя.
0: Ну что же, композиция.
1: Я бы хотел предложить сейчас перейти на Юлдуз Усманова. Это певица и композитор, автор текстов, вообще гениальный человек из Узбекистана. Мы с ней делали первые туры, гастроли по Германии. Сейчас она уже в европейских хит-парадах. Ну вот ее композиция, которая мне очень нравится, называется с диска «Олма, Олма, яблоко». «Шохвагадо» — это шахи и нищие, то есть богатые и нищие.

0: Весьма мелодичная композиция. И нельзя, конечно, сказать ничего плохого про нее, по-моему, про эту песню. Интересно было бы узнать, опять-таки, содержание текста.
1: Насколько я понимаю, Саша, узбекский язык, шох вагаду, значит, шахи и нищие, богатые и нищие. Шахи и нищие идут одним путем уходят. Все мы приходим равными, голыми в этот мир, и все мы через определенное время равными, голыми тоже уходим из этого мира. Зачем же в этот короткий промежуток, в котором мы все здесь находимся, на этой земле, мучить друг друга, издеваться друг над другом? Ведь все равно мы все равными уйдем отсюда. Шахи нищие, Юлдуз Усманова.
0: Да, эдакие философские у нее прямо. А вот мне интересно узнать вообще, как бы есть мнение... Как я начал-то круто. Есть мнение, что женщина Востока — это нечто такое...
1: Весьма... Танцует жестоко.
0: Танцует жестоко, да. Но все равно такая, значит, вся забитая вот этой в паранже. Мне тут довелось побывать в Египте. Там вот как бы тоже они все такие вот как-то ходят небодрые, прямо скажем. А вот женщина, скажем так, которая поет, да еще и такие философские телеги она как бы вот выдвигает, мне кажется, там не должна восприниматься. То есть мужики должны просто доставать ятаганы и прям рубать.
1: А, помню рекламу, которая была в Шпигеле даже, по-моему, во время ее, перед ее концертом в Гамбурге. И статья называлась так. Юлдуз Усманова из исламского Узбекистана 3 раза замужем и до сих пор жива.
0: О.
1: А вот для них, и она любительница всех феминисток, даже феминистский банк в Амстердаме пригласил ее как звезду на празднование 10-летия. Ее обожают на Западе женщины. Потому что, ну, вроде бы с Востоком связана такая скромная, такая вообще, ну, вся, да, в паранже. Но эта женщина-революционер же. Она
0: а просто... сколько ей лет?
1: Ну, она 66-го, по-моему, года сейчас.
0: Ну, молоденькая.
1: Да. Дочка у нее, вот она вот уже несколько раз была замужем. Сама уходила, бросала там и там гнала мужей.
0: Ну, местные были мужья?
1: Местные, да, да.
0: Местные.
1: Местные, да. А вот, и... Она революционный человек, конечно. Она так... Во-первых, она талант. Гениальный просто. И один из самых... Вот я говорю, у меня 3 певицы в жизни, которые я считаю действительно, с кем мне... Нет, с одной из них мне не привелось работать. Это вот Юлдуз Усманова, Марина Цхай из Петербурга и Эни Ленокс. Это вот те, которые я признаю их вообще, не знаю, вот они для меня стоят где-то высоко. Вот, и Лусман такая. То есть это из типа людей, представьте, допустим, она будет с температурой 40, недопустимо, это была такая ситуация, температура 40 под капельницей в клинике лежит. И у нее 6 аншлаговых концертов подряд в одном и том же зале. Она приезжает, из-под капельницы ее вынимают, привозят. Она 1,5-2 часа работает, ну, живьем. А нужно видеть ее, этот танцующий дервиш, или называют ее в Германии еще. Queen of Uzbekian Music, королева узбекской музыки. Она в хит-парадах опережает Офра Хазу. Ее второй диск «Джанон», она первый был на 9-м месте в европейском хит-параде World Music, второй диск на 3-м, 4-м, рядом с Юсендуром. А новый сейчас «Бинавша» уже за 4 недели продали 15 тысяч копий. То есть она, понимаете? То есть, да,
0: занимала.
1: И, да,
0: занимала.
1: И она на сцене танцует, поет. Костюмы довольно революционные. Вот был случай, когда узбеки, иммигранты, вот первая какая-то, вторая волна тех еще, которые до войны, Второй мировой войны, уехали туда, пришли на концерт. Было очень

0: много их в Мюнхене. И начали вот философствовать, что нехорошо, мол, Юлдус Апай, вы там в таком костюме эротическом, там живот открыт, вот ноги где-то там видны, и вообще кисти и так далее.
1: Ну, самое базедовое
0: поколение. Да, да, да, и она так все это слушала. Ну, такие пожилые, в общем-то, люди уважаемые, вот. Ну и послала их, честно говоря, по-русски. Так она мне говорит, на земляке, а можно их? Я говорю, ну делай, что хочешь. И она так по-русски их послала всех подальше. Потом тоже сделала по-узбекски. Говорит, а вы тут, говорит, сидите умные в двухэтажных домах на BMW разъезжаете и учите, как мне нужно жить в Узбекистане.
1: И забыли, что такое тюбетей, где?
0: Да, люди, говорит, там. Ну, ну такая девушка эволюционная, конечно.
1: Скажите, Назим, вот, собственно, неотъемлемой, как мне кажется, частью восточной культуры является курение, в частности, кальян. Мне самому доводилось попробовать. Не буду, так сказать, говорить, хорошо это или плохо, так сказать, слабо я понял именно вот это искусство. Но, тем не менее, нельзя, видимо, отрицать, что курение кальяна способствует приведению в порядок мысли, поскольку это такое неторопливое очень занятия созерцательные даже. Вот этот дымок, там ты сидишь, смотришь на вот эту улочку, там и на туристы какие-то пройдут. И так хорошо. Вот смогли бы вы, например, как специалист по этой музыке, отличить, сказать, ага, вот этот исполнитель, тоже восточный, он там дует. А этот, например, нет. Он как-то вот хороший, талантливый, но нет у него вот этой... Ну, понимаете, о чем я говорю.
0: Я понимаю, но это не обязательное условие. При всем моем желании, конечно, это было бы занимательно и пикантно подтвердить вашу теорию, но, к сожалению, по-моему, это не так все-таки. Я отличаю, да, когда дуют, и первый раз я столкнулся в Москве, когда подходили, обнаружив мою фамилию в списках проживающих в общежитии ДСВ на Ленинском проспекте, ой, на Вернадского.
1: Это МГУшный.
0: Да, МГУшный, это общежитие на Вернадского. Ко мне подходили, вот вы такой, да. Травку можно купить? Я даже не понимал, что это такое вообще. Я когда говорю, откуда? Вот оттуда. Как это? И травку вы не привезли? А я, какую? Зачем она нужна? Что? Какая трава? Я очень долго не понимал и вообще не видел в глаза этого всего. Вот. Ну, потом, да, пришло время и попробовал. Вот. Многие артисты в Туркмении, да, нужно говорить правду, да, в Туркмении, например, без этого и не вынести. Дети с детских лет, вы знаете, дети уже принимают, вот дают какую-то траву, когда вот, допустим, в семье там 13-15 детей, а женщина, чтобы зарабатывать эти гроши, должна работать в поле, собирать хлопок там под солнцем 45 градусов, а дети плачут, есть хотят, что-то такие дети, понимаете, вот, неинтеллигентные, что-то хотят всегда. Ну и они дают вот с чаем или вот как-то смешивают, я технологии не очень знаю, но вот я видел сам это. И чтобы дети успокаивались. Дети успокаиваются, спят, дают матерям возможность собирать хлопок, зарабатывать свои там тугыки. Вот. Свадебные музыканты почти все. Я знаю очень много людей, к сожалению, не очень много, но пару людей, которые сгубили просто. Вот был гениальный клавишник Вашхава, гениальный просто. Гитарист есть один в Баку. Ну, это просто супер вообще уровень, который вообще можно только представить. Ну, они вот загублены, они все сидят.
1: То есть, ну, видимо, на чем-то более серьезном.
0: Да, ну и потом переходят более серьезные. Вот. Ну, травку курят почти все. Но, к сожалению, часто это мешает карьере. Я вот не сторонник, я не такой прям. Ой, нет, этого нельзя, того можно. Но все-таки нужно как-то держать себя в рамках, по-моему, чтобы это не вредило. Потому что часто я отказывался, несколько раз я отказывался от работы с интересными музыкантами, очень талантливыми. Потому что они уже не контролировали себя. То есть я не был уверен в них, что они вовремя придут в аэропорт, вовремя выступят. Если заканчивалось западных турне, там это дело, они не могли. Мы должны уехать на земляка, мы должны уехать, нам не хватает того, нам не хватает всего, у них ломки начинаются, и все на смарку, все турне, и в общем... Поэтому раз золотую середину. Вот трава, не знаю, может быть, это, не знаю, можно ли говорить это в радиоэфире, она не вредная вообще.
1: Конечно, нет. Травки совершенно. Даже, мне кажется, наоборот, я считаю, что это хорошее масло, ведь сколько поколений.
0: Да, это она не вредная. Табак вот вредный, да, там то-то, что-то вредное. А травка, это совершенно доказано, что это совершенно никому не вредит, если это, как, ну, и вино же ведь можно пить красное там, если, конечно, в день по стакану два, то это не вредно.
1: Не, ну если перебрать, если сделать из этого уже, видимо, какой-то серьезный там для себя.
0: Да, и что касается вопроса, сейчас я хотел бы сказать, что да, по глазам видно, что вот человек... Я потом начал это отличать с годами, в глазах что-то такое, такое безумное, такие светящиеся такие глаза какие-то прям. Это да, значит, там уже
1: как пыхнул, озера,
0: или
1: как
0: там
1: озера.
0: Как пыхнул, или там как пыхтит, или как называется, я уже не знаю.
1: Ну что же, я предлагаю вернуться к общению с нашими уважаемыми радиослушателями. По телефону 203-19-22 вы можете пообщаться в прямых. Это все после того случая со мной. Еще и простудился я. Ну это ладно, это что, я все о себе. Вы можете пообщаться с нашим гостем, с Назимом Надировым, и, собственно, расспросить его о том, о сём. Поделиться также своими соображениями по сегодняшним нашим темам. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Будьте добры, еще раз имя гостя. Надим?
1: Назим Надиров.
2: А, Назим.
1: Да.
2: Простите, пожалуйста. Назим, у меня... Спасибо, кстати, что вы пришли на эфир. Вообще, у Александра замечательно становится все лучше и лучше эфира.
0: Вам спасибо, что вы звоните.
2: Вы знаете, у меня первый вопрос будет несколько неожиданным, может быть. Я услышал слово «Авеста». Да?
0: Да-да-да, я говорил об этом.
2: Вот. Вы, очевидно, в этом разбираетесь хорошо?
0: Я изучал 4 года язык «Авеста» лучшего специалиста в Европе Василия Ивановича Абаева.
2: Вот я бы хотел вас спросить, что вы можете посоветовать на русском языке? Есть какие-нибудь хорошие труды, вот что касается там «Авесты», «Зороастризм» и так далее?
0: Ой, извините, а как вас зовут?
2: Павел.
0: Павел. К сожалению, по-русски нет, у нас не было никогда переводов. Потом вышло в последнее время, по-моему, 90 или 80 в каком-то году, «Культура народов Востока» или что-то такое, этот ИСАА издавал, «Институт стран Азии Африки» при МГУ. И там отрывки из «Авесты» Брагинского, в переводе, по-моему, Брагинского. Мы изучали в оригинале, естественно, мы читали саму «Авесты», «Гаты», самые древние части и так далее. А вот этот письмена этого Зороастра, Заратуштры, так называемого, да. Вот. И мы в оригинале. Переводы были немецкие, словари были Райхельта, по-моему, еще кого-то. Это было уже давно и неправда, но вот некоторые имена я помню. Это немецкие были самые лучшие словари и переводы. По-русски вот единственное, не очень мне нравится, но есть вот отрывки. Вот, по-моему, 89-90 год. Красного такая книжка, там какие-то лошади нарисованы, по-моему, на обложке. Институт Транс-Азии Африки издавал. Там выдержки всяких и китайских письмен, там авестийских, древнеперсидских и так далее, и так далее.
2: Павел. То есть я просто еще вот что хотел спросить. Может быть, вы сталкивались в Москве с каким-нибудь обществом, или вот, которые этими вопросами увлекались, были, занимались?
0: Обществами, Павел, по-моему, нет. Но я работал год в Институте языкознания, вот здесь рядом на Арбате, вот рядом с Домом дружбы народов, год. В секторе сравнительно-генетического исследования языков разных семей. Вот. И вот там, да, там вот есть люди, которые вот понимают в этом что-то. А с обществами, к сожалению, я не сталкивался ни с какими.
2: Понятно.
1: А что, Павел, вас так интересует вообще? Вот почему эта тема вас заинтересовала?
2: Ну, это вообще тема потрясающая, по-моему, зороастризм.
0: Да, это гениальная тема. Я считаю, что мы до сих пор зороастрийцы. Вот, например, у меня папа курд, Павел. Вот. И что зороастрийская языческая религия. Ведь мусульманство, ладно, в 11-12 веках, допустим, да, в курдов это выживлялось или как-то навязывалось, да. Но очень многие курды до сих пор, если вы в курсе, езиды, так называемые. Вот их много из Грузии в основном. Езиды.
2: Есть еще парсы в Индии.
0: Да, парс это Queen, этот Меркурий, да? Вы знаете, что он парс, да?
2: Да?
0: Он же сам парс из Бомбея, вот этот сект. В Калькутте, по-моему, или в Бомбее сохранилась секта вот до сих пор. Это поклонники Заратуштры, Зороастра. Так что Фред Меркурий мой родственник, так сказать.
2: Дело в том, что, насколько я понимаю, слишком много источников, в том числе, кстати, наверное, и Александром Македонским, было уничтожено просто.
0: Да, Персеполис, столица древняя, это самое, Ирана. Потому что одно из древнейших... Это, если вы знаете, наверное, эту тему, это что... вы знаете, что парсы — это арии. Самые настоящие арийцы, арии. Это и есть вот это древние индийцы, иранцы. Ну и их последователи, естественно, потомки. Вот, эта история была, сейчас вам скажу, извращена 30-е годы. Один языковед, кстати, к сожалению, тоже мой коллега-филолог, Хирт, по-моему. Но я не буду сейчас врать. И это потом это фашисты взяли на вооружение эту теорию, они примазались корейцам. Немцы никакого отношения к корейцам не имеют абсолютно никакого. И не имели. До сих пор не имеют.
1: Своровали просто
0: медаль. Просто теорию перенесли на... Вот понравилась им вот Ария. А Ария, вот Иран, это родительный падеж, но числа Иран. От арийцев. То есть страна арийцев, Иран. Это вот были самые настоящие вот зороастрийцы, и древние вот эти были арийцы. Ну и, да, что я хотел. Персеполис, да, был разрушен, да, македонским, по-моему, да, кстати, это давно.
1: А, извините, Павел, можно такой нескромный немножко вопрос задать? А вот, как бы, читая вот эти писания Заратустры все, да, иногда, как бы, волей-поневоле хочешь представить себе, как он выглядит. Вот у вас... Какой образ визуальный возникал? Вот не могли бы вы описать, как выглядит Заратустра? Какого роста?
2: На самом деле это же не один человек, это целая, как скажем,
1: Нет, но если вот,
2: семья.
1: Вот если как бы именно представить себе одного человека.
2: Ну это вот что-то, если представить мужчину вот с шумерских табличек, что-то вот, наверное, вот высокой шапки, с такой с большой бородой.
1: И вот мне кажется, он рыжий.
0: Седой.
1: Такой, ну...
2: Не знаю, седой может быть.
0: Вот я только сейчас подумал, и мне показалось, что, возможно, что-то типа Рабиндранат Тагор.
2: Вот, вот да, кстати.
0: Да? Да. Но да. Это же тоже Северная Индия, вы знаете, вся эта культура в классических танцах, в классическом искусстве. Очень сильное, блядь, влияние было у индийцев великих моголов, и в поэзии, и в музыке, в культуре, и так далее. Так что...
2: Вот меня именно как раз вот и интересует, вот, мне как бы нащупать эту связь и Шумера, и Индии, и...
0: Я был на исторической родине.
2: Естественно, человеческое желание набрести на некий первый источник.
0: Павел, я был когда в 91-м году на исторической родине, в горах в Анатолии, озеро Ван, если вы знаете, где Ахтамар, вот это, да, это было это когда-то поместье дедушки моего. Вот, и я сам об этом только узнал в 91-м году, и туда же, тогда же меня пригласили туда. И я вот увидел, вот люди пасут баранов, там родственники, там, в горах. Я вижу хетские эти клинописи, представляете? И я просто как вкопан, поскольку я изучал хетский язык, правда, ничего не помню уже, но изучал его тоже семестра 4. И когда это все увидел, я так уставился, а родственники мне говорят, они же не понимают русский, не видели никогда русское письмо. Они говорят, а что это, что ты здесь читаешь? Говорят, что это на русском языке написано? Очень была такая смешная история. Ну вот там вот такое ощущение, что это земля, горы, эти, все пахнет этой древней историей, Месопотамия, это Анатолия, это... Там вот так все как-то, вот оттуда все как-то пошло, и там такой дух витает какой-то
2: древний. Ну, там же время, так скажем, медленнее движется.
0: Видимо.
2: Мы здесь бежим, несемся.
0: Да, там совсем по-другому, на востоке вот, кстати, все воспринимаешь. Все.
2: Да, тем более кальян всегда под рукой.
1: Вот, да.
2: Это...
0: Там нет, там не было, вот именно в горах.
1: Ну, там природа как кальян.
0: Да, солнечный удар я там получил. Да.
1: Спасибо, Павел.
2: Да, вот, в принципе, да. Вопрос у меня был вот в чем заключался. Вот как бы это... Что вы думаете, вот как найти эту грань, вот это вот смешение вот всех этих культур, то есть вот такой наплыв сейчас всего западного, не лучшего западного, то есть самых дешевых образцов. Это с одной стороны, вот, с одной стороны, как бы вот разврат Запада, то есть разврат не физический, а духовный, а с другой стороны Азия, там, типа, не дай бог Ирана. Вот, и вот как эту грань установить между нашим исконным русским и чтобы поставить заслон все-таки каким-то дешевым вещам?
0: Павел,
1: спасибо.
0: Хороший вопрос.
1: Спасибо,
0: Павел, вопрос. Да, у вас хороший вопрос.
2: Спасибо вам, всего хорошего.
0: Павел, всего хорошего. Очень хороший вопрос. Я считаю для себя одной из самых сложных задач – это грань. Это вообще философская проблема – грань. Где та грань? Где вот доброта, например, для меня очень важный вопрос. Где моя доброта переходит в мою глупость? Вот. Потому что вроде помогаешь человеку, да-да-да, вот артистам. Артистам нужно помогать, потому что они талантливые. Но когда тебе на голову делают, все, и постоянно-постоянно. Где та грань, когда нужно послать подальше, сказать «ты»? Есть много талантливых людей, которые нуждаются в помощи, понимаешь, чтобы не злоупотребляли ею. Должна быть доброта, а где-то грань и так далее. Поэтому я считаю, вот что касается этого вопроса, грань там, в душе, наверное, как вы чувствуете? Вот то, что мне нравится, я и воспринимаю. Я никогда не комплексовал ни в университете, ни сейчас, что я многого не знаю, например. И не собираюсь, честно говоря, знать. Это минус, я не собираюсь им хвастать. То есть эти Шерон и Стоуны, там какие-то вот постоянно все что-то знают. И это они выступают, и все клавки Шиффера какие-то. Я их никак не могу отличить друг от друга, я этого не знаю. И вот группы какие-то западные вот сообщают, там, в Бестиви включу, ничего не понимаю. Барабанщик того-то, там, Дженсен Адамс перешел там в такую-то, я ни имен не знаю, ни одной группы. Думаю, господи, вроде продюсер, думаю, ни одного имени не знаю. Думаю, почему такие новости, о ком они должны сообщать? Я знаю, вот эта музыка мне нравится. Вот я взял там казахскую музыку, попозже послушаем, средневеку. Я просто секунду где-то увидел так, краем глаза. Мне это понравилось. Через 5 лет я вернулся и нашел их, этих людей, и сделал потом диск на Западе. Мне нравится там что-то, там, Герман Гесс. Я его читаю. Вот, кстати, о западной культуре ведь не все, ведь нельзя так воспринимать. Если на то пошло, Павел, они целомудреннее нас, если немцы, например. То есть мы считали, что у них публичные дома, секс-шопы и так далее. И когда я начал сталкиваться с ними, а теперь общаюсь, вот Майя, наверное, подтвердит, и другие люди, которые были в Германии, что в целом, в принципе, немцы целомудренные. То есть они относятся, например, к сексу проще, чем мы, потому что для них это не проблема, это все равно, что покушать. Вроде познакомились, но должна быть фестефройн, постоянный бойфренд и так далее. То есть, ну, нормально, физиология у них, до уровня физиологии это все спущено и все. Но в принципе, в каких-то вопросах, они целомудренные, и мы считаемся очень развратными. Я такие разговоры веду с немцами, что они все краснеют, бледнеют и вообще... Хотя это нормальный разговор, в Москве с своими друзьями всегда об этом говорю, например. Они нет. Поэтому грань. Вам нравится там Марлен Дитрих? Меня я обожаю, считаю, одна из самых светлых личностей. Рабиндранат Тагор. Ну, берите все положительное. Авеста вам, учение Заратустра нравится, берите его, воспринимаете. Его нравится Герман Гессе. Это глубокая философия, прекрасный писатель. Вот.
1: А вот не кажется ли вам, что вообще вопрос о гранях, да, он поднимается... То есть я не имею в виду Павла конкретно. Это свойственно многим людям из-за того, что человек как бы сам себя мучает. Ну вот, например, взять у нас... Вот сейчас он отсутствует временно, сиамский близнец Энджел Сатоши. Но чуть что не по нему, он сразу берет за губу и выводит просто. Вот и не нравится. Ну, у нас один из наших тут соведущих, вот, как бы, или Генриетта Варфоломеевна Шерст, например, еще конкретный пример, Фаина Раневская. То есть это люди, которые не ставили себе никаких препонов. Не нравится им человек, они говорят, да иди же там, и все. Вот, может быть, из-за того, что как бы насилие над собой постоянно производится в плане оценки окружающих явлений.
0: Я считаю,
1: что-то я сказал умное такое вам.
0: Я вначале, кажется, понимал, что вы говорили, потом не понял. Но в любом случае, раз вы сказали Раневская, мне захотелось еще раз вспомнить, недавно был юбилей. И я думаю, не грех вот в 10 миллионы раз вознести это имя, как Фаина Раневская. Царство небесное. Я думаю, что гениальный это человек. Я думаю, она же слышит ее дух. Я думаю, ничего страшного, мы еще раз ее похвалим и скажем ей, что Фаина Георгиевна, мы вас любим. Вот, а все остальное, что-то я так это не совсем...
1: Да, ладно, я уже тоже забыл, что было. Давайте послушаем музыки.
0: Музыки. Раз мы говорили о кальяне, Саша, а Амстердам и Голландия вообще, вы понимаете, да, к чему я?
1: Да.
0: Там с этим делом все нормально как раз, да. А вот и музыка, это и слушатель, который приходит, ой, был курьезный случай, можно?
1: Конечно.
0: В декабре 93-го года подходит женщина... Мелахвех, такой крупнейший зал в Амстердаме, где выступают музыканты. Вот Юсендур там постоянно. Вот. И говорит, нет лазерных дисков. А в этот момент не было во время концерта Юлдус Усман из Узбекистана, после концерта. Я говорю, слушайте, бабуля, он такая лет 56, ну, молод, в джинсах, да. Говорю, так у вас же нет лазерного проигрывателя, там меньше курить надо, бабуль. Она, ну, и был шок, конечно. А я ее просто запомнил. Она за полгода до этого, после концерта, она подошла и говорит, сколько стоит вот лазер? Да. Я говорю, вот столько. Она говорит, ой, что дороговато, денег надо. Говорит, нужно вообще меньше курить, говорит, мне. Что-то, говорит, все деньги уходят на эти травки, говорит, вообще. Говорит, вот брошу курить, говорит, куплю лазерный проигрыватель, или первым диск, который куплю, это будет Юлдус Усманова. И вот она подождала через полгода. Я говорю, так вы, наверное, продолжаете курить, наверное, у вас диска-то нет до сих пор. От проигрывателя, в смысле, CD-плеер. Она, откуда вы знаете? Я говорю, да я вас запомнил.
1: Говорит, то есть, кстати, такая на измену ее.
0: Да. Она, откуда вы знаете? И вот в Амстердаме особенно любят Юлдус Усман, вообще восточных музыкантов. Амстердам — это, я считаю, Вавилон. Новый Вавилон — это Амстердам.
1: Кстати, прошу прощения, что перебиваю. Вот немножечко, как ни парадоксально, Прага. превращается.
0: Да? Может быть. Вот я давно не был в Праге. Но Амстердам это действительно, где дружбу народов не изображают, как в Германии. Дружбу народов изображают, потому что они обязаны быть цивилизованными. Нельзя против евреев говорить, потому что да, ну как бы так дурной тон считается. Я поднимаю проблему евреев. Но почему не говорить они, что в этом есть положительное, отрицать, как в любой проблеме, безработица, нужно же, ну что прям. А немцы это прям неприлично. Ну что неприлично? Я говорю, нужно обсудить все, да, против. Я же не призываю ни к чему, наоборот, у меня все друзья, можно сказать. Вот. А у голландцев они не изображают, они так, они не видят, они смотрят, ты темный, ты курд. Ты черный африканец, ты сомалиец. И они не видят разницы. Для них это один ряд. Не потому, что я такой добрый немец. Я вижу африканца, но я знаю, что нужно дружить даже с темными. Вот. А потому, что действительно они так воспитаны. Вот, видимо, для них это одно и то же. Вот, вот темный, 70%, по-моему, иностранцев.
1: Может быть, это все-таки объясняется вот такой раскрепощенностью всех восприятий, связанных с... То есть они же все сидят на этом. Там.
0: Немцы
1: все
0: не очень вообще любят. Да.
1: Не любят. А, кстати, вот отдельная тема. Немцев... мало где любят.
0: Что-то мы совсем, Саша, давайте немцев поставим в покое, а лучше вернемся к музыке. Так вот, в Амстердаме на фестивале Мелехвех, всемирном фестивале, были разные страны, вот Мавритания тут. И вот по результатам этого фестиваля World Roots был выпущен диск «Лучшая музыка». Начинает этот диск, естественно, с Юлдус Усмановой, в частности, с ее песни «Мави-Мави».

0: В гостях у программы Монморанси независимый продюсер, журналист и филолог Назим Надиров. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать нашему гостю ваши вопросы, делиться всяческими соображениями. А мы слушаем сейчас, так сказать, композиции в исполнении подопечных нашего гостя. Скажите, в принципе, ведь исполнителю, скажем так, не совсем выгодно, когда его продюсер занимается еще какими-то людьми. То есть это значит, продюсер распыляется. Вот даже у нас были периодические конфликты, что, как бы, дескать, ты уж разберись, парень, с кем ты будешь, как бы. Может быть, вот у вас на этой почве какие-то были конфликты?
1: Да, трудный вопрос. Конфликты, громко сказано, нет, конфликтов не было, но такие подводные течения, всякие такие скрытые осложнения и дискуссии, конечно, были. То есть, например, вот Юлдуз, вышеуказанная, выше прослушанная нами, гениальная совершенно певица, я считаю, вот запись, кстати, была лайв, живьем, наверное, если вы поняли, в Амстердаме сделано вот то, что на этом диске мы сейчас слушали. Она, например, когда я начал заниматься таджикскими музыкантами, Олегом Фезовым, вот, она считала, что вот она говорила, Назим Акян, ну как же, вот, ну вот у нас так все хорошо, вот я звезда, а она была действительно звездой, когда начала с ней работать, она уже около 5 миллионов копий было, кассет, ну, пиратских, в основном продано и пластинок виниловых, в Узбекистане она звезда номер один, в Средней Азии, Казахстане, вот, и она говорит, ну я вот звезда там, да, ну а кто Олег, вот Фезов? Он тогда не был совершенно неизвестный, был человек, он только начинал свою деятельность. Я говорю, ну вот я чувствую, что он будет. Она говорит, ну зачем, когда я есть, мол, зачем же заниматься кем-то другим. Туркмены так немножко ревновали, когда я начал заниматься. Я долгое время только занимался туркменами, когда вот удалился от Москвы. Я же в Москве сначала, там ступеньку Парнасу и прочие всякие такие тусовки, а потом я как-то отошел от всего этого, и вот Туркмении. Они тоже как-то, когда начал еду заниматься, ну а зачем, когда есть мы?
0: Так нет, ну согласитесь, что их тоже можно понять, потому что как бы, как показывает история, вот обычно независимый продюсер, который занимается продюсированием нескольких групп, обычно приходит к чему? К созданию какого-то продюсерского центра, этакий, знаете, микростаснамен. И это получается, что как бы я не имею в виду вас, но тем не менее музыканты это расценивают как попытка взять их под колпак. Это новая филармония под управлением одного человека. Поэтому вот такая непонятка у музыкантов, она вполне естественна.
1: Ну, это философия отношений, как между творчества и посредничества. То есть это же продюсер как мост, призванный, так сказать, соединить. Вот я вот, например, мост, я знаю музыка или культура Востока. Я ведь не только музыкой занимаюсь, я делаю выставки восточных художников, среднеазиатских, таджикских, узбекских, других, в Германии и так далее. И в то же время западных артистов я из Германии приглашал, делал в Средней Азии концерты. Напрасно. Я сейчас понимаю, что это совершенно бесполезное было занятие, никому это не нужно было. Оперных певцов там приглашал, джазовых там. Ну и меня свистывали там и говорили вообще, давай свадебного музыканта, там гони этого в шепч. Один раз даже Яна Раймер из Германии, который 5 дисков и пресса его считает лучшим гитаристом и композитором от Германии, огрызками яблочными закидали в Ашхабаде, да.
0: Представляю, что он рассказывает об Ашхабаде у себя на родине.
1: Да, вот мы вспоминаем по этому поводу, всегда выпиваем вообще в Кёльне, когда встречаемся, он говорит, это было такое сильное, встряска.
0: Но с другой стороны, ему полезно, а то что купаться-то все.
1: Да, и вот это философия отношений, конечно. С одной стороны, да, ну те, кто меня знают, наверное, я пытаюсь, не знаю, как это получается, не давить на нервы и как-то так мягко. То есть заниматься тем, что только вот тем, что касается, тем, что не может сделать артист. Артист, настоящий артист, если он настоящий, а не пройдоха какой-то там, то он не может быть, как вам сказать, не шустрым.
0: Не может говорить о деньгах.
1: Да, допустим, он не может. Ну вот тут Фезов, он не умеет, он не может продать свою музыку, он не знает куда. И он, кстати, вот 3-4 года назад я вот понадобился месяц, по-моему, у меня дома, мы уехали ко мне, к моим родителям, и там я его месяц загружал, что это нужно делать. У меня месяц, вот мы пили до 7 утра, там, извиняюсь, и вот я ему доказывал, что нужно вот это кому-то. Он не верил, говорит, мне кажется, только мне нужно. Неужели, говорит, если у меня на родине никому не нужно, кто же в Германии или в Америке будет слушать мою музыку? И вот сейчас вот первый этап пройден, он уже видит диски, 5-6 дисков уже выпущены во всех странах мира, его включают лучшие европейские сборники. И он через, вот, как уже говорил, через Америку приходит в Москву. То, что вот концерт ЦДХ, которому, скажем, позже это будет его живой концерт с ситаром, Ут, Канун, там, Канун не будет, Ут, САС, Гасан Мамед, скрипач, группа Ашхабад, которую мы сейчас, наверное, послушаем попозже, прилетит специально на один концерт, чтобы помочь ему, они дружат между собой, познакомились у меня дома. И он не умеет, он не знает, вот, что нужно делать, вот как выгодно сказать кому-то что-то.
0: В данном случае, как бы, продюсер, это, понятное дело, как рессора такая.
1: Да.
0: Но, с другой стороны, поймите правильно, как бы, вот продюсер, каменная стена, которая должна отгораживать артиста от каких-то вот столкновений с дебилами извне. Ну, с дебилами я не хочу кого-то обидеть, просто с людьми, которые... Вот, но если эта же стена, опять же, работает, защищает многих, то надежность ее сильно падает.
1: Нужно, я считаю, артистов нужно защищать, да, потому что они ведь... Ну, они беспомощные, а настоящие, я имею в виду, артисты. Вот Олег Фезов, там, Юлдус в чем-то, хотя она очень деловая женщина, эволюционная, но в каких-то вещах она беспомощна совершенно. Марина Цхай, совершенно талантливый, гениальный человек из Петербурга, вот певица. Вот, ну, они не знают, вот они не умеют продать себя, они скромные, и какая-нибудь певичка из Парите, там, зарабатывающая там $30, гораздо шустрее и быстрее может найти контакт с кем-то и продать себя, там, чем такие талантливые вот люди, потому что они, ну, не знают как. Ну, давить я не собираюсь, и продюсерский центр, это были эксперименты в разных отраслях музыки и с разными группами из разных республик. И сейчас, по-моему, пришло время собирать камни или как-то подводить итоги. Я уже начинаю творчески уже, то есть из того, что было разного хорошего в разных группах и в разных республиках, делать один коллектив, например. Вот, мне интересно экспериментировать, например, чтобы Олег Фезов, например, с Гасаном, скрипачом, который мы сейчас услышим, в одном коллективе. Может, это один будет проект. Может быть, с Андреем Мисиным, может, с певицей Сабиной. Такие, мне интересно, одноразовые проекты такие. Собирать разных людей, всех объединять, что-то делать такое немногократное, одноразовое, как же приятно, одноразовое действие. То есть мне неинтересны турне, когда больше нескольких концертов, уже скучно, одно и то же уже.
0: Чесалово.
1: Да, чес вот этот, мне такие скучно.
0: Понятно. Я так, может быть, несколько не в кассу хочу задать вопрос. Помнится, была такая... певица очень давно, Роза Рымбаева.
1: О, конечно.
0: А что,
1: Розочка,
0: что
1: мы видимся там? Время от времени, да. Роза Рымбаева,
0: никто
1: она...
0: не знает, где она.
1: Она что? В Алма-Ате, у нее ребенок, не буду сейчас врать, сколько детей, но есть ребенок. Муж, вот композитор, по-моему, который написал «Алия», помните, Байтереков, я с ним боюсь соврать. Помните, была песня, с которой она «Алия», и мы все плакали когда, потому что вот такая была она... Хорош, про Алию Молдогулову же, якобы это про снайпера, героя Советского Союза. Да. Вот. И она по-казахски. Я-то жил, вырос в Казахстане, мы же место ссылки моих родителей, папа и мама Казахстан, и поэтому казахша сюлеймис, по-казахски говорим, и все это слышали. И было тепло как-то слышать казахскую, это был же шлягер, вообще передавали, она выиграла Золотой Орфей. Ошибка вот ее, вот что она. А может, не ошибка, может, ей это нравится. Все, она стала местечковой. Вот она вышла замуж за этого композитора.
0: А, ну, понятно.
1: Вот. Она стала там звездой номер один. Она, поскольку из простой семьи, там, каких-то железнодорожников откуда-то, то, видимо, ей показалось достаточно, что ее как-то вот в пределах республики ее знают. Вот была другая еще Нагима из Кальевы. Ну, вот она стала местная такая, домашняя, певица. Бывают у нее всплески, там, на Урус как-то хорошая песня. Я одну слышал такими, такой этно-поп прям казахский какой-то. Ну, она местная такая, спокойная, интеллигентная, тихая, поет.
0: Ходили какие-то
1: любят
0: страшные,
1: ее до сих пор.
0: Страшные слухи, что, любите. Дескать, там чуть ли не пол организма вырезали.
1: Ничего у нее не вырезали.
0: То есть, как бы, все чисто в быт пришло. Собачка, пуделек, муж, вот все такое.
1: Да, все быт, такая домашняя, там, в поношенном свитере, там, ходит.
0: Ну, пример. В спортивных штанах.
1: Там есть трико с этими, с отопыренными коленками, типа, домашние тапочки, да.
0: С помпоном.
1: Не, ну, пример, не хочу обидеть.
0: Да нет, ну, мы же любя.
1: Любя Розочку, да, Розочка совсем хорошая, это самая певица. Я считаю, голос у нее Конечно, талантливый был человек, это есть, она голос ее.
0: Немножко, вот. Немножко смахивает по стилистике вот на девоньку из «Мать в базар». На
1: да.
0: Помните, она такая хорошая очень группа, очень Ой. Люблю ее.
1: Белые перчатки.
0: Контрабас, электро. Но я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22. Ваши идеи, соображения, вопросы к Назиму. Звоните. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
2: Алло.
0: Да, говорите.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Несколько вопросов назрело. Вот первое, это мне просто очень интересно узнать. Вот вы человек, который родился на Востоке, и каким-то образом пытаетесь продвинуть его на Запад. И в то же время совершенно не уделяете внимания той же Юлдузе Усмановой, которая, в принципе, на мой взгляд, является продвиженцем Ислама Каримова, то есть таким неким таким официальным культурным, официальной культурной единицей, которая может представлять Узбекистан на международной арене. И в то же время вы совершенно не уделяете внимания развитию той же культуры в том же Узбекистане. Казалось бы, собственно, этническая близость к Казахстану, Узбекистану, вам, наверное, она понятна, и в то же время вы большую часть времени проводите, по вашим же, опять же, словам, в Германии. В Узбекистане положение просто критическое, и тем не менее вы вот просто...
1: Угу. Как вас зовут,
2: на Запад. Хотя, по вашим словам, вот, Назим, угу. очень было такое отношение к Западу, ну, крайне такое...
0: Негативное. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Вениамин.
1: Вениамин.
0: Спасибо, спасибо,
1: спасибо Вениамин. Вениамин, да, за вопрос.
0: Ну что же, кстати...
1: Это не совсем так, как вы сказали. Узбекистан, во-первых, я уделяю внимание. Все-таки первый диск с узбекской музыкой, это был диск, который мы выпустили с Юлдуз именно. Олма, Олма на Blue Flame Record в Штутгарте. Первые три тура по Германии за 93-й год по Западной Европе мы делали, начинали с нуля, мы гастролировали. Хлеба горбушку иду по полям.
0: Видимо, вы неправильно, может быть, или я неправильно понял, но я там сейчас интерпретацию Вениамина, вопросы, которые задал старина Вениамин, хочу вам передать по-другому немножко. Это понятно, что вы берете артистов из этого региона и везете их на Запад. А вот, видимо, Вениамин побывал в Казахстане и в близлежащих местах, увидел, что там не то, что эти артисты, а и местные свадебные музыканты никому не нужны. И все, например, на автомобиле Нева смотрят с большим удивлением, потому что такого не видели. То есть, как бы, я даже позволю себе немножко интерпретировать его вопрос в невыгодную для вас сторону. Вполне возможно, что Вениамин, так сказать, обвинил вас в вывозе последних, так сказать, алмазов Востока туда. И ни один из этих алмазов не захочет вернуться, извините, к себе в Казахстан, когда он там собрал зал где-то в Германии. Он приезжает в Казахстан, ему говорит, а ты кто такой? Ты что, овец не пасешь? Да и овец уже пасти, да их там, они кончились, видимо.
1: Во-первых, они почему-то возвращаются, а вот, и Олег Фезов вернулся после гастроли в Германию, уже 3 года опять провел в Таджикистане, он не выезжал. Вот после Германии все, что было, он опять уехал и почему-то решил, что он должен стать у себя. Именно в трудное время гражданская война. Юлдуз возвращается и выступает и на свадьбах, и в других залах, и туркмены все возвращаются и выступают у себя. Еще никто из моих музыкантов, никто не остался. Но второй вот то, что вопрос, я точно помню, что спросил меня Вениамин, это Ислам Каримов и прочее.
0: Вениамин, не знаю, кто это.
1: Это президент, по-моему, Узбекистана. Вениамин, к сожалению, у вас неправильная информация. Я знаю все тонкости, я сейчас не собираюсь их все рассказывать. Вы, наверное, не знаете, что она неделями сидела в подвалах узбекских служб, вообще ее не выпускали, что все поездки, сейчас я могу рассказать об этом уже, я делал через Москву. Мы делали ей паспорт в Москве именно, что именно Каримов и узбекские власти ее не выпускали на Запад, она была невыездной. И группа летела из Ташкента, а мы с ней вместе летели через Москву, чуть ли не там прячась вообще. И когда она возвращалась из первой гастроли после Германии, ее тут же в аэропорту чуть ли не арестовали. И она неделями сидела там на допросах. И только когда... И мы выступали на Радио Свободы в Мюнхене, других. У нее огромные статьи были в западной прессе. И она правдиво и честно рассказывала ситуацию. Она говорила, что люди умирают с голоду. Что верхи там делают то, что им хотят. А вот люди пухнут вообще там в деревнях, особенно в областях. Она же из Ферганской области, если вы знаете. У нее... Это история Золушки, в принципе. Она в семье родилась ткачей. И она сама работала ткачихой. В семье 11 детей. Ее случайно заметили на выступлении там ГПТУ или что-то такое. Мэр. Вот бывает просвещенный монархи. Мэр Ферганы, Маргелан, она из Маргелана. вот ее заметил и настоял, чтобы вот родители ее отпустили. Она из уйгурской семьи сама. Вот. И поэтому у нее очень много было проблем. И просто когда уже власти не могли ничего поделать, зная, что об Узбекистане знали меньше, чем о самой Улдус Усмановой. То есть Улдус Усманова была... Мы говорим Улдус Усманова, подразумеваем Узбекистан. Так на Западе говорили вот во многих. Они говорят, мы никогда не слышали Узбекистан. Это не Пакистан ли это провинция или там что-то такое. Но Улдус Усманова слышали. И тогда уже власти были вынуждены просто. Тогда Каримов на каком-то выступлении подошел к ней и сказал, что давайте жить дружно. Ей дали какую-то передачу на телевидении и так далее. Поэтому у них очень сложные отношения. Я бы не упрощал бы все. Она гражданка своей, хотя это пафосно звучит, но она гражданка. Она действительно страдает от того, что плохо в Узбекистане людям, и много детей, и все голодные, экология, и все такое. Она об этом думает, и это не просто слова.
0: Ну что же, перейдем к музыке.
1: Мы говорили о Гасане, скрипаче из группы Ашхабад. Это первый мой диск, который мы выпустили на Западе. Это на Real World Woman, на студии фирмы Питера Гэбриэла. И там же на студии Питера Гэбриэла он писался в 1993 году. Это лучшие свадебные музыканты Германии, объединенные мной в одну группу, которую назвали мы условно Ашхабад. И вот на скрипке Гасан Мамедов.

0: В гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. Вот, кстати, многие продюсеры музыкальные, да, они как бы не ограничиваются продвижением артистов. Они иногда пытаются и сами взять в руки какой-то инструмент, хотя бы бубен, на самый такой хреновый случай.
1: Нет, Саша, хотя я поклонник теории, и, может быть, и автор, о том, что именно дилетантизм позволяет шагнуть за какие-то пределы и достичь чего-то, избежать шаблона в своем творчестве каком-то. Например, если как филолог, вот я написал диссертацию, я считаю, что избежал шаблона, и она была скандальной. Вот на защите на меня орали, визжали все, потом полгода обсуждали ее, было 4 там какие-то ваки, обсуждали. В общем, долго это все продолжалось, пока скандалом все-таки присудили степень. Также в других отраслях, я считаю, люди, у которых нет шор, шаблонов, нет штампов, то есть у профессионала он все знает уже, поэтому он не может сделать какую-то глупость такую дилетантскую. Вот. И несмотря на то, что я придерживаюсь именно этой теории, музыкой я никогда не занимался, не занимаюсь и навряд ли ею займусь. Не знаю, потому что я не умею, я не знаю. Я не знаю нот. И зачем? Я же посредник, я считаю, что в этом я кое-чего могу достигнуть. Но что мне теперь лезть, хватать там? Как мне говорят, тем мучиться с артистами? Спой лучше сам. Вот сейчас много тоже всяких лысых вернувших, реэмигрантов поют чего-то.
0: А, кстати, вот ваше отношение к ним, ведь многие из них, не будем называть имен, но тем не менее честно признаются, там я никому не был нужен. Я там что-то записал, сюда приехал и круто тут поднялся. Сразу 600-й мерз взял.
1: Правильно, я считаю, что они правильно сделали, что уехали. Очень правильно сделали, что вернулись. Все-таки там бы посидели как-то. Может быть, лучше было бы всем.
0: Всем.
1: Трудно говорить. Вы знаете, кто-то ведь слушает. Тот, говорят, вот слушатель решает все. Кто покупает эти диски, слушает эту музыку, видимо, тому это нравится, тому это хорошо. Мне нет, лично мне нет, это меня не греет. Мне одни на одно лицо, все толстые, пузатые, отъевшиеся хари такие, да. Всем им хорошо, все поют одно и то же, все зарабатывают на этом деньги. Я не вижу в этом надрыва, нет русского в этом. Понимаете? Русское это же такое, российское, Достоевщина, надрыв, творчество, надлом, и вот что-то в этом нет. Поют все там.
0: Высоцкого здесь вряд ли кто-то перепрыгнет уже. Вот.
1: Да, а это же, видите, все по схеме, ресторанная музыка какая-то там. Ну?
0: А хочу узнать такую вещь, может быть, тоже странный немножко вопрос. Существует в России блатная песня? А существует ли в Узбекистане блатная песня? Но я не имею в виду, я пошел тюбетейку и у него сорвал, а именно, так сказать, на грани фолка такая. Как это выглядит? Уголовное творчество. Узбекское уголовное творчество.
1: Навряд ли, я не слышал такого. Вот. Но я бывал редко, я был по разу, может быть, на узбекской, таджикской или туркменской свадьбе, потому что это не самое мое любимое занятие свадьбы вообще, азиатские в частности.
0: Я ненавижу свадьбы.
1: Да, я даже на своей не был свадьбе. Вот.
0: А я на всех, на которых был, все разогнал прям. По крайней мере, делал попытки.
1: Вот. В Туркмении меня сажали, там какой-то президиум тащили, и ладно. Признаком блатовости, как сказать, блатной музыки, да, одним из признаков. Это клавишные, ненавидимые мне вообще просто. Вот если вот рестораны обычно, чтобы, сэкономить, что не тащить, там, тар, дойриста, там, еще кого-то. Клавишные, певец, да, вокал, и вот клавишные. Цык-цык. И вот начинается как клавишные. У меня... И все вот знали, что бзик. Вот есть маниакальные люди. Все знали, почему-то. Говорят, Назим, а вот так клавишные не нравятся. Слушайте, хорош у нас Ямах. Что вам так не нравится, наши клавишные? Ужасно. Вот стоит певец, и начинается вот это вот ресторанный вот признак блатной музыки. Все в клавишные вбиты. И вот они там чик-чик, и поехало вообще. Что это музыка? Туркменская вообще музыка, что это такое? Вот. Поют, та же Юлдуз поет, она даже блатные какие-то песни, вот я не знаю, по-моему, на русском. Она сама говорила, что на свадьбах другое. Она, естественно, исполняет не то же самое, что в Германии или Голландии или Америке. Она поет какие-то песни, соответственно, кто чего просит, видимо, какие-то и там полублатные какие-то, на восточных языках, наверное, арабские какие-то шлягеры, турецкие, это уже вот это признак блатной музыки.
0: Ну, да, да, да.
1: Ага.
0: Вот вы так часто говорите о свадьбах. Я, в принципе, на вас точно...
1: Почему часто? Я только один раз упомянул.
0: Нет, очень часто говорил о свадебных музыкантах. Я бы, вот, наверное, единственная свадьба, на которую сразу сходил, на восточную посмотреть, но сидел бы где-нибудь вдалеке, там, чтобы так, в случае чего бечь. Вот как это все выглядит? Видимо, это какое-то серьезное действие, раз есть понятие прям вот свадебные музыканты, это, видимо, какая-то определенная элита. То есть что это?
1: У меня, видимо, с детства не любовь, просто связана с тем, что папа и мама разных национальностей. И когда были свадьбы, мы вынуждены были ездить на них, к папиным вот родственникам. А сестры мои должны были, очень, у меня три сестры, прекрасные, талантливые, гениальные, красивые. А я их очень люблю. Вот. И они вынуждены были одевать национальную одежду. Вот. Потому что мы были нечистые, так сказать, гибриды. Вот. И мы вынуждены одевать национальную одежду и говорить на своем языке. И тетки, папины, всякие сестры вообще всячески нас клевали и говорили, ну что же вы такие, как русские вообще, одевайтесь как русские. Вот. Говорите как русские. Вот, и вот это с детства, а это на свадьбах обычно происходило, то есть мы должны были на свадьбу, так-то вроде не обязан к ним ходить, а вот когда свадьба нужна. И вот с детства у меня сказано, как все, мы же за неделю все бедные были вообще такие, зашкалил нас, мы, ой, свадьба через неделю, мы все такие шугались.
0: Уже, да.
1: Бедные сестры натягивали платки, там самые длинные платья, которые у них были, а тетки все, шлюхи. Нацепили там юбки. А сейчас вот так произошло. Время так изменилось, что никто уже почти не носит национальной одежды там. И понятие там шлюхности или морального облика уже не связывается с носимой тобой одеждой. И теперь уже сестры у меня святые. Говорят, вот святые. Вот тогда-то они уже вот учились, высшие заведения закончили. Вот носили европейскую одежду.
0: Продвинутые.
1: Да, и до сих пор сохранили целомудрие и вообще скромность. А эти-то, мол, носили, пока ребили, носили национальную одежду. А все распустилось, все. Так они вот... неделю по пять связи имеют, можно сказать. Пугал.
0: А существует ли там, ну, как бы сказать, Красные улицы, ну, типа нашей Тверской?
1: Нет, есть малины такие. Вот в последние разы, когда я ездил туда, то есть после какого-нибудь мероприятия возили на какие-нибудь сауны, домашние такие, трехэтажный дом, бассейн, сауна. И выписываются девочки, даже вот мы были в Чимкенте, из Алматы выписывались на одну ночь. Довольно интеллигентные, хорошие девочки, еврейки были такие вот, вот образованные, иньяз заканчивали. Они вот за $100, по-моему, специально прилетели в другой город на один вечер, да. Да, их вызывают, да. С хлопочными такими пузатыми директорами колхозов были, которые продают хлопок. Вот.
0: Они пузатые все,
1: да,
0: такие, на газиках ездят.
1: Какие-то. Но я не видел ночью, я не видел, на чем они приехали, на чем уехали. Вот, мы оказались просто в одной компании, и вот очень мило беседовали с этими девушками, они так вот, видимо, наше общество было более приятно, чем...
0: Насколько криминализирована сфера вашей деятельности именно? Ну, понятно, что как бы вообще любой шоу-бизнес, он подразумевает под собой.
1: Моей нет, к сожалению.
0: Почему?
1: Ну,
0: устроим!
1: Да, потому что я избегаю, это минус мой, я считаю, что у меня один есть минус, это то, что я избегаю обострений и столкновений. То есть это непременное условие, естественно, любого бизнеса, в том числе, естественно, шоу-бизнеса. То есть сталкиваются, когда интересы, нужно идти на пролом, естественно, вот. Я этого не люблю, я уступаю, потому что, ну, музыка, я не думаю, что нужно как-то это криминализировать. Вот. Ну, я понимаю, что есть определенный этап, когда нужно, какие-то интересы пересекаются. Вот, казалось бы, в Туркмене я сделал первый диск туркменской музыки, первых западных артистов привез туда, первых туркменов на Запад увез. А в Туркмене стал персоной нон-грата практически. Мне чуть ли не запретили въезд туда в какой-то момент, потому что вот они хотели там. Сначала запрещали, и музыканты эти не имели права выступать. Вот солист этой группы, Ашхабад, он числился полчаса на официальной работе, полчаса в ансамбле «Гунеш», с которым я тоже сотрудничал.
0: Там очень хороший барабанщик, по-настоящему хороший. Я не знаю.
1: Считается, Ришат Шафиев. Ну, я уже так не считаю, я работал с ним. Но это не важно. По сравнению с другим, наверное.
0: Нет, я как-то просто видел очень давно концерт.
1: Это шоу, да.
0: Да он какой-то вообще безумный.
1: Он безумный, то есть, да.
0: Конечно.
1: К сожалению, и в жизни такой же.
0: Да?
1: Что мешает работе, конечно, сотрудничеству с ним. Ну, вообще, в принципе, это... Вообще, «Гунеш» проект, это один из самых, вот как «По волне моей памяти» диск, также вот первые диски «Гунеша». Можно, вот я сейчас слушаю диск там какого-то 70-какого-то года там, ничего не изменилось, как тухмановская музыка, так же считаю, что все выстроено, все красиво, все хорошо.
0: Из этой же серии, кстати, ансамбль «Песнеры», на мой
1: да,
0: взгляд, тоже вот можно отнести.
1: Вот. И вот приняли на полчаса этого солиста свадебного таба. И тут же, когда узнали, что он свадебный музыкант, его тут же отчислили. И, казалось бы, все было сделано, чтобы признать это искусство на Западе. Ну все, диски, где это вообще было видано? И вместо того, чтобы сказать вам большое вам туркменское мерси, вот. Потом вот, да, они стали злоупотреблять. То есть присудили ему заслуженного артиста, потом народного, недавно, кстати. А трудовая-то у меня. И мне звонят, представьте, там, типа, как это называется, списки или что-то там, просьбу на выдвижение. Да, что-то такое. Я говорю, мне это не надо. Говорю, ему это не надо. Говорю, слушайте, говорю, начали наезжать на меня. Как это так, мы хотим? Я говорю, ну как же, вот 2 года назад вы запрещали, он не имел права выступать у вас вообще.
0: А те же люди.
1: Те же люди, те же сидят, да, те же там.
0: Адские дядьки.
1: Да, да, да. Вот, и они говорят, вот, а мы вот хотим.
0: А о чем они думают вообще?
1: Думают?
0: Вот вообще.
1: Вы думаете, что они думают? Не знаю.
0: Просто груднички еще, наверное.
1: Ну, наезжали. Говорит, вы знаете, мы вас не пустим в республику. Вообще, кто вы такой? Там мы с вами рассчитаемся, я говорю, господи.
0: Вот даже вот так,
1: да.
0: То есть уже...
1: Большое вам спасибо называется это самое. А немцы приезжали, когда говорят, давай пойдем в Министерство культуры, говорит, они же должны тебе помогать. Ты же делаешь, в принципе, выполняешь функции Министерства культуры. Они помогут, там оплатят дорогу в Германию.
0: Целое Министерство культуры в одном лице.
1: Я говорю, они так оплатят. И вот мы сходили, я не хотел, но пошли мы с немцем. Ну, сказали, говорит, мне сказали, вы обязаны платить процент за использование наших там, типа, музыкальных ресурсов. Вы же пользуетесь нашей, говорит, пол, а нам ничего не отчислили.

0: Сейчас послушаем, наверное, «Юлдуз». Такой достаточно эксперимент, и он оказался успешным. Эта песня, она называется «I wish you were here». Я хочу, да? Желаю, чтобы ты был здесь, да? А вот на английском и узбекском языках с диджеем Хербертом она это сделала. Хубертом, пардон. И этот во многие хит-листы вошел в Европе. Уже не «World» музыковые, не в серии World Music, а именно в попсовый. Тут в голландском радио на 49-м месте нашло там, наряду там с Джексоном и так далее. Давайте послушаем и узнаем. Юлдуз Усманова.
1: В гостях у нас Назим Надиров, и я предлагаю вам пообщаться с ним, позвонив по телефону 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, алло.
1: Опять тот забыл снова. Да вы запишите на обоих, кому вы звоните. Здравствуйте. И тут тоже, что ж такое? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
1: Приветствую вас.
3: Здравствуйте. Вот я хочу поговорить, а вот, кстати, вот последняя композиция. Uh-huh. Она мне, как говорится, менее понравилась, чем вот предыдущая.
1: Вы, наверное, не любите ходить на дискотеки.
3: Мне почему понравилось менее, потому что напомнило такие группы, как Deep Forest, там, Enigma и так далее.
0: Ну, может, в чем-то вы правы, она сделанная композиция, да. То есть она сделана на успех, рассчитана, специально все
3: спонсировано. Мне больше понравилось вот на узбекском, ну,
0: Шохлагадо, да? Богатые и нищие, то, что вот Шахин.
3: Да, вот чисто живые инструменты очень понравились. И вот чуть-чуть вот, я не знаю, как это охарактеризовать, этническая или орд-музыка.
0: Вам тогда, как вас зовут, извините?
3: Дмитрий.
0: Дмитрий, вам, наверное, тогда следующий, вот мы когда после разговора включим, наверное, казахов, это этническая, чисто музыка средневековая. Наверное, вам тогда это больше понравится.
3: Я просто хотел сказать, что в принципе такое мнение есть, было высказано в книге, по-моему, Натальи Медведевой, жены Лимонова, да. По-моему, мнение довольно-таки такое прямолинейное и, может быть, такое тупое, на мой взгляд, вот этой этнической музыки, которая... Смысл в том, что она говорит, что всю Европу заполонила вот эта африканская музыка, то есть такая тамтамовская, такая пестрая одежда и так далее. То есть, ну, я с этим мнением не согласен, но вот в книге было высказано такое.
1: Простите, но она же имела в виду, наверное, только статистику, а по статистике это действительно так.
0: Я слышал ее мнение, Дмитрий, она была в гостях у Артемия Троицкого в кафе «Обломов». Я слышал ее мнение такое же, вот Питер Гэбриэл, я была где-то в жюри, там она где-то была в Париже или где-то там какой-то World Music Festival, что ли, было. И она тоже так же прошлась, да, что вот, заполонили, все такое. Ну, это ее лично, я ее уважаю за экстравагантность, она, конечно, как женщина имеет право иметь, она это, я уверен, она так не думает. Она просто как женщина, которая просто экстравагантна, выбирает противоположную от общепринятой точки зрения, если вот ее разозлило то, что...
3: Возможно.
1: А она сказала об этом как-то с сожалением, с раздражением или как?
0: Да нет.
3: Я, это самое, эта точка зрения была высказана и в книге, в ее там «Отель Калифорния», по-моему.
1: Так это не точка зрения, понимаете? Это не точка зрения. Это констатация факта.
3: Ну, я с этим не согласен.
1: Почему? Ну, вот посмотрите. Посмотрите, вот сейчас давайте возьмем наших вот исполнителей любых, да? Если уж у тебя в альбоме нет ни одной босса-нова, а это отнюдь не европейская музыка, то этот альбом вряд ли станет популярным.
3: Вы вот, допустим, говорили, вот шел разговор о том, что можно на улицах европейских городов можно встретить, допустим, много негров, много выходцев из Азии. А вы представили такую ситуацию? Ну, я не знаю, может быть, это там туристы, может быть, это уже такие вот переселившиеся туда жить люди, не знаю. А вот я не знаю, почему такая неприязнь к неграм. По-моему, нормальные люди.
0: Совершенно. Я? Вы, наверное, не поняли, Дмитрий, меня. Я это не высказывал.
3: Нет, вы просто рассказывали, да.
0: Нет, я просто неприязни в этом не было абсолютно никакой.
1: Видимо, я
0: нормально отношусь.
1: Я констатировал этот факт, да, и я не сказал, что это неприязнь, я просто сказал, что это явление есть. Если вы как-то вот съездите и понаблюдаете, то вы не станете отрицать его существование. Плохо это или хорошо, я тоже не могу судить.
3: А вот я хотел узнать, плохо это или хорошо, мне кажется, по-моему, нормально.
0: Как в каждом, Дмитрий, деле. И хорошо, что это смешение культур, культуры, нации, крови, все.

0: пересекается, смешивается, это все ведет в итоге к настоящему интернационалу, как я считаю, да? Там ведь культура возникает и всплески на стыке культур, вот как Чингис Айтматов, самый продаваемый иноязычный писатель сейчас в Германии. Он же наполовину, там у него казахская кровь, он вырос в Южном Казахстане, вообще-то не в Киргизии, вот жил в Таласке, в районе Джамбульской области, он, по-моему, и так далее. То есть на стыке, он в то же время по-русски пишет. Вот. И тут люди, которые совмещают или на стыке грани нескольких культур находятся. И в этом отношении вот, переселенцы, их, они каждый привносит свою культуру, это хорошо. Другое дело, что 9,8 преступлений, например, сейчас в Германии, во многих городах, совершаются именно иностранцами. И друзья, вот, которые адвокаты, там мне говорили, что вот, ну вот из каждых там 10 преступлений 8 там турки или греки.
1: Ну, турок, в принципе, в Германии, сколько там, 1,5 миллиона, по-моему?
0: Нет, 4,5 миллиона.
2: Дмитрий, а вот скажите, вот вы когда-нибудь вообще ездили, скажем, в такой город, как Лондон?
1: Нет, к сожалению, нет.
2: Вот когда вы соберетесь, вам предстоит пройти очень серьезное собеседование. Mm-hmm. И в смысле этого собеседования вы усомнитесь сразу же, сойдя с трапа самолета. Я вам это гарантирую. Вот, вы пройдете собеседование, а когда вы увидите, что делается там и какие люди ездят в лимузинах там, очень, очень не похожие на англичан. Смею вас уверить. То есть Стинга там уже не встретишь. Вот в чем дело. Поэтому это уже не очень хорошо, понимаете? Хотя вот вы как бы так немножко обвинили нас в каком-то, может быть, даже расизме. Ничего подобного. Вот темнокожий Маркус Миллер, я считаю, это гений бас-гитары. Понимаете?
1: А вот, кстати, я хотел задать вопрос вот вашему собеседнику, Александр. Угу. То есть как бы вот хотел узнать, вот те исполнители, которые выступают вот из Средней Азии, выступают в Европе, они поют в принципе на родном им языке, да?
0: Да, Дмитрий, только. Вот да, это да, был да. эксперимент вот. Юлдус, то, что на английском вам меньше, по-моему, понравилось.
1: Да, да, да.
0: А обычно только на своем. Вот Олег Фезов, в частности, поет на таджикском и шугнанском. Это его язык, вот, ну, по мирской группе относится.
1: А можно узнать отношение, вот, так сказать, Европе. Ну, я слышал, что и в Голландии выступают. Угу, да. Отношение вот голландцев к этой музыке.
0: Я говорил, Дмитрий, что они воспринимают это как свою. То есть это
1: то есть такое... никак экзотику нет?
0: Нет, это нет. Такое нежное отношение. Не просто вот пришли посмотреть на что-то такое, нет, цирк какой-то, шапито. Какое-то нежное, трепетное. И, ну, не знаю, подходили просто, мы много ездили. Люди подходят, говорят такие теплые слова. Вот. И в Германии говорят, но вот почему-то я вот, мне голландцы больше нравятся. Германцы говорили, вот события в Золинге, не помните, как турецкие дома сжигали? Как раз в этот день мы выступали. Вот, и был концерт, они говорят, извините, это мы не такие, вот такие подлецы у нас тоже есть, говорит, ну вот не думайте, мы так любим вообще там всяких иностранцев, там культуру, тем более вы музыкант. Ну как-то это было вот как лозунги в Германии, это выглядело как лозунги.
1: А вам, кстати, не кажется, что вот в России к этой музыке отношение совершенно иное, чем европейцев?
0: Кажется.
1: Кажется. Совершенно здесь, мне кажется... Ну, я не знаю.
0: Кажется, очень сильно кажется, Дмитрий. И я же вот, понимаете, сейчас выхожу с концертом Олега Фезова в Москве, почему вот был повод прийти сюда. Это первый концерт восточной музыки будет в Москве после советских времен, по-моему. В те годы вот были советские по разнарядке, дни культуры там Казахстана, Киргизии, не знаю
1: да,
0: чего.
1: То есть...
0: Вот, Яла, Учкудук, Три колодца.
1: Были обязательные на телевидении программы. Это...
0: Да, такие. И все это, ну, кому-то это было интересно.
2: Посол выступал еще.
0: Да, там что-то говорил. Потом этого нет. Теперь уже вообще никак нет. И в 90-м году, когда я впервые пытался со своим приятелем, он работал на Радио 1, вот тогда, он тоже филолог, однокурсник.
1: А, кстати, вы не слышали, кстати, был какой-то, я краем уха как бы слышал и видел, краем глаза по телевизору, какой-то был проект, по-моему, где-то в Дании выступал, какой-то известный наш.
0: А, в Бельгии, Хунхорту, тувинский коллектив.
1: Да-да, вот это вот.
0: Я их
1: вот
0: знаю, это. Я их отправлял вот. В Германию.
1: Да, вы не могли бы чуть-чуть...
0: Это сказать. Очень интересно,
1: да, я это видел, да.
2: А, вам спасибо, Дмитрий.
0: Дмитрий,
2: просто...
0: спасибо.
2: Да, спасибо за звонок.
0: Вы имели в виду Хунхурту, это коллектив из Тувы. Потрясающий проект. В Америке им занимается Тед Левин, мой знакомый. Такой, ну, как я говорю, когда говорит, ну, кто он такой? Я говорю, Надиров только в Америке. Вот. И, ну, имеет, соответственно, больше только. А, в принципе, занимается тоже такими проектами этническими. Он выпускал музыку бухарских евреев, Шашмакама. Вот есть целая история вот этой музыкой. В Бухаре, в этих дворах этих эмиров занимались евреи, завезенные когда-то со своей родины именно туда. И они занимались именно вот музыкой. Он выпускал диск. Вот сейчас, естественно, все разъехались. И вот тувинскими коллективами он тоже занимается. Они, кстати, коммерческие в Америке. То есть они вот стоят довольно дорого, и у них туры по 2-3 месяца. Их диск расходится у нас на уровне, наверное, как вот наши звезды, наверное, типа Распутина, наверное, вот так. То есть тысячи продают такие приличные. И это в Германии...
2: Это такой субпродукт базитический, мне кажется, он уже не особо интересен тогда.
0: Интересен. Я вот как вот вроде занимаюсь восточной музыкой, но до прошлого года я тоже не мог въехать. Вот именно в тувинскую, потому что я вот все-таки азиатскую, какую-то мелодическую музыку. Ну, моя от уха-то привыкла, мы воспринимаем свои фреквенции, свои частоты. Вот я привык с детства, видимо, к какой-то среднеазиатской музыке. Мне казалось это красиво. А вот тувинскую никак не мог. При всем уважении, конечно. Ну, и потом, только побывав на их концерте, вот в МГУ, просто менеджер их мой приятель, вот он меня позвал, я в Германию их отправлял, как я уже говорил, вот они приехали, пригласили меня на концерт. И вот когда только во время концерта, вот в середине я въехал, все это такое тайное, как это, обаяние, скромное обаяние.
2: Завораживающее.
0: Завораживающее, да, такое, не бросающееся в глаза, но вот эти все эти обертона, тональность, я не в этом не очень-то понимаю, но вот это просто потрясающая какая-то мелодика. Они делали несколько совместных проектов в прошлом году, вот они записали осенью, а диск вышел сейчас. Болгарский, есть гениальный проект, там много-много бабулек с гор, Родопских гор, Le Mister de Voice Bulgares, по-моему, называется. Очень успешный в Европе и в Америке. Они с ними сделали, и с Deep Forest, по-моему, и еще с кем-то. И вот у них был концерт на фестивале в Бельгии, где было 45 тысяч. Вот это, наверное, вы и слышали об этом проекте, Дмитрий. Ну вот, надеюсь, что наступит времена, когда их диски можно будет купить. У меня там нет, они подарили, а вот вот Фезова Усманова уже можно купить в Москве. BMG-вский диск. Я был страшно удивлен. То, что я просто гулял, смотрел World Music там в Пурпурном легионе. Оказалось, что мои артисты, американские диски, продаются здесь. Я-то не занимаюсь дистрибьюцией ничем. Оказалось, вот так что надеюсь.
2: Есть плоды. Следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, вот Назим и Александр, меня удивляет, что вы вот сейчас немножечко так иронизировали дни культуры, которые были в Советском Союзе. Это же совершенно... Вот вы напрасно иронизируете, ведь благодаря этим дням культуры мы знакомились вообще с окружающими соседями. А вот теперь все наводнено вообще совершенно чуждой нам музыкой. Это с Запада, причем самые-самые, почти особенно вот эхо Москвы, это этим отличается. Подчас такой непотребный. Да вы не улыбайтесь.
2: Это извините, это я просто простудился. Мне нет, спину нет, насифонило.
3: Я вашей простуде уже слышала.
2: Да.
3: Вот.
2: Черт, да.
3: Да. И напрасно вы улыбаетесь. И очень замечательные передачи. Я вот пожилой человек. И очень интересуюсь и окружающими нас соседями, и говорю, что, живя в России, вот мы должны слушать свою российскую музыку, у нас же федерация, но разве мы когда-нибудь теперь слышим или татарскую музыку, или вот теперь Чечня? Вот мы за нее сейчас воюем, мы ее так отстаиваем, это наше, это тоже. Но я совершенно не знакома ни с одним чеченским певцом, ни с одним чеченским поэтом. У меня создается такое впечатление, что Чечня – это просто гнездо разбойников, которые не способны ничего создать. И если бы нас вот знакомили ближе именно с культурой, именно с искусством стран, мы бы, наверное, ближе были к своим даже вот корням.
2: Ну, знаете, вот я как-то видел по телевизору, что не только военный репортаж из Чечни был, еще показывали, вот они там кругом танец плясали, например.
3: Ну, к сожалению, я телевизор смотреть не могу. Я инвалид первой группы по зрению. Mm. И в основном воспринимаю все на слух.
0: А как вас зовут? Извините, пожалуйста.
3: Нина Федоровна.
0: Нина Федоровна. Вы знаете, вот вы сказали, мы надсмехались. Мы надсмехались, Нина Федоровна, над формой, не над содержанием дней культуры. Над просто формой, что это было, да, по разнарядке. Это была прекрасная вообще идея. Сама-то хороша. Что
2: но
0: представляли
2: она себя дискредитировала
0: музыку,
2: еще при жизни.
3: Бог с ней, с формой, если эта форма не была в каком-нибудь Манхэттен-клубе, или была во Дворце культуры, то чем это плохо?
0: Так нет, ну, простите. Ведь не всех просто музыкантов ведь приглашали, ведь я же рассказываю. Например, вот приглашали, Гунеш была в «Милости», например. Там и еще несколько артистов, заслуженный артист Туркмении. Вот, я, как я говорил, там Бибигуль такая-то. И вот ее же никто не знал. И вот они приезжали, поэтому не лучшие коллективы были представлены. Было очень много талантливых людей в каждой республике. Их не приглашали.
3: Потому что... извините, Вадим, а вы что хотите сказать, что... Сейчас очень много идет в эфире талантливых людей.
0: Нет, наоборот. Я это не хочу даже сказать.
3: Я считаю, что вот в те времена еще как-то можно было.
0: Да, я согласен.
3: Очень ведь много предоставляли национальным меньшинствам.
0: Сейчас еще меньше стало талантливых на экране, потому что сейчас показывают тех, у кого есть спонсоры.
3: А сейчас вообще почти нет. Сейчас, если есть деньги, если вот у Анжелики Варум кто-то композитор, папочка, да?
2: Нет, это у другой певицы.
3: То она может, нет, у Варум.
0: Папа, да.
3: Да, папа Юрий. Так вот, она может верещать так, что ее, по-моему, ультразвук только может воспринимать, летучие мыши.
0: Так Варум-то бог с ней. А сколько еще есть, которые петь не умеют? Каждую песню по 70 часов записывают же они. Каждую песню 70 часов накладывают голос.
3: Вот. Наши звезды. Так я про то и хочу сказать. Пусть это была форма, не содержание, допустим, вы считаете, что не то было. Но благодаря, может быть, этим даже крупицам мы имели возможность познакомиться все-таки. Я, например, обожаю музыку Востока, но я ее сейчас слышу?
2: Ну вот, вот вы, извиняюсь, что вас перебиваю, вы вот сказали, что вот на «Эхо Москвы» особенно какая-то музыка. А вот смотрите, вот сегодня, просто... сегодня какой замечательный вакуум вот вам заткнули. Вот сегодня вы слушаете действительно, так сказать, лучших представителей, исполняющих музыку Востока. Разве плохо?
3: Александр, я хочу вам задать вопрос, который, я думаю, вам польстит сейчас.
2: Да.
3: Что случилось с «Монморанси»? Почему она стала такая замечательной передачей? Я помню ваши первые выходы, от которых просто хотелось, ну, тошнило прямо.
2: Понятно. Ну, я отвечу. Спасибо вам за звонок. Действительно, первые выпуски передачи у нас была другая куратор. Сейчас не имеет смысла называть ее имя, а нынешняя наша куратор Генриетта Варфоломеевна Шерсть. Вот именно благодаря ей программа так изменилась. Потому что ведь не секрет, что как бы приглашаются специальные актеры. Вот, например, ведь Назим настоящий, он написал на бумажке все, что его роль исполняет замечательный артист. Имя не буду называть, имя, то есть Лаэртского исполняю я, понимаете? Вот. Ну и периодически, так сказать, мы работаем, мы ходим вниз разгружать, вот, моем тут все, вот, приходим все в маскарадных костюмах, поэтому мы все стали добрее.
0: Праздничное настроение. Да. Нина Федоровна, еще была замечательного смысла, что плохо представлена музыка разных регионов, вот, например, чеченцев и так далее. Я тоже считаю, если мы больше знали бы их искусство или культуру, мы бы не так же бы относились. Вот у меня была задумка выпустить, например, 11-томник музыкальный такой, антологию музыки вместе с брошюрой, так, на странице 50-60, с комментариями о музыке репрессированных народов. Было 11 народов, перед которыми российские власти, по крайней мере, в первую очередь, должны чувствовать вот нибудь, как, по крайней мере, комплексы какие-то.
2: Как испытывать. Немцы. Вот.
0: Немцы. Это корейцы, немцы, курды, карачаевцы, чеченцы, ингуши, калмыки, крымские татары. Это 11 народов, полностью, понимаете, тотально репрессированных. То есть 100% населения высылалось в 43-м году, 3 часа на сборы. И вот они 20-17 лет там в ссылке. Больше вот у калмыков, например, 40% населения первый же месяц вымерло. Просто от голода, от болезней в Сибири, там, в Узбекистане и так далее. Я считаю, что вот официальные инстанции, по крайней мере, в России, как является которая последовательница или как продолжательница СССР, должны очень серьезно задуматься над тем, чтобы представить их лучший акын балкарцев. Умер, это учитель Кайсына Кулиева. У меня с Кайсыном Кулиевым один язык по матери, у меня мать карачаевка. Умер в Джамбуле от голода. Понимаете, это человек, который старец, который там, ну, гениальный вообще был, там, может быть, носитель культуры этого народа. Он умер просто от голода.
2: Ну, все равно, что Ломоносов вот, умер.
0: Я не говорю, что русских не вот, та же Марина Цветаева, и то же самое было, так сказать, это самое. Ну, вот у меня была идея выпустить вот это 11 томов, эту музыкальную культуру. Чеченцев, ингушей.
2: Идея это весьма, конечно, хорошая, но я хочу сказать, что мне кажется, это как бы участь большинства людей гениальных.
0: Да, это по жизни вообще, это потому что судьба, горькая судьбинушка, но когда это еще усугубляется всякими репрессиями и прочими там делами, то, по крайней мере, если мы не можем вернуть, конечно, уже все назад, что произошло, то произошло. Хотя Сталин, сталинизм и все прочее. Во-первых, там намечалась какая-то тенденция, именно какие-то народы выселяли, соседи определенных народов, но это уже политика, ладно. Но второе, хотя бы мы как-то вот вернуть это все, хоть пытаться зафиксировать, помочь, субсидии, что-то сделать, потому что истребили людей, истребили их культуру.
2: А вообще, кстати, вот так вот что-то я хочу немножко опять к музычке перейти, если подумать, ведь весьма печально сознавать, что, например, вот при жизни Высоцкого он не видел своих легальных, так скажем, компакт-дисков, Майк Науменко тоже. Вот как бы, по-моему, даже Цой при жизни у него ничего такого не выходило. Как-то это все немножко несправедливо.
0: Ну, тем более мы должны делать все. Я, по крайней мере, пытаюсь, может быть, если не все, ну, как мне кажется, чтобы помочь этим музыкантам, потому что, мне кажется, не каждый, есть немного, наверное, людей, они не валяются на улице, которые возьмут и поедут в Узбекистан искать таланты, там, куда-то их вытягивать. Вот один из таких коллективов, это группа «Казына» такая, из Чимкента, это Южный Казахстан. Мусабек Джаркембаев, руководитель, просто энтузиаст, он откопал там какие-то музыку с средних веков, 9-10 веков, казахскую народную этническую музыку. Ну вот они получают там по $10 в пересчете на работе, сидят и отдают все последние деньги для того, чтобы вот у него инфаркт был недавно. Когда ему, кто же к ситуации как относится, я ему сделал гастроли в Германии, выпустил диск сам «Songs for Jamila». Это философия, знаете, песни для Джамили, этой айтматовской, цитаты из... Потому что песни Джамили пел же Данияр, а Данияр сам был наполовину казах, и он провел почти всю жизнь вот сознательно в Казахстане, а потом вернулся опять в Киргизию. Вот он пел казахские песни Джамили, киргизские. И вот песня называется «Songs for Jamila», то есть казахские песни для киргиза. Потому что, да, смесь Америку с Россией, в общем, нужно было, да. И презентацию. Ну, надо, нужны были какие-то деньги. Казахстанская авиакомпания, которая почила в базе недавно, вот, Казахстан Airlines, она отказалась спонсировать, посольство отказалось спонсировать. И самое смешное, мой брат, просто частный предприниматель, решил согласиться. Ну, последний момент, когда власти Чимкента не дали им разрешения на выезд. Вы представляете?
2: То есть уже он там, и брат все сделал.
0: И Мусабек, когда случился в этот день инфаркт просто, потому что он был, ну как, говорит, люди...
2: Ну, то есть уже все, типа, нормально.
0: Да, приехал курд какой-то вообще из Москвы, сделал диск в Германии. Его брат старший помог вообще купить билеты вообще. Все, говорит, ну эти, говорит, мои же земляки сами, ведь казахи, которые, для которых я 20 лет собираю культуру, вот эту музыку музыкальную, восстанавливаю все это... Все делаю, 20 лет работаю в Институте культуры, он работает. Поет на всех праздниках Дней города бесплатно, там уже 20 лет выступает. Затычка в каждой, это самое, в бочке затычка. Он такая, знаете, вот народную музыку нужно представить, значит, вот его коллектив нужно, это этнографический. Ну и в конце концов не дали разрешения на выезд.
2: Кстати, мне опять же так кажется, что вот население Востока, оно для него, вернее, характерно очень ярко выраженной положительной, отрицательной личности. Вот их прямолинейные сказки, там, злой бай и добрый какой-нибудь мальчуган, вот из этой серии. Вот эти же люди, вот, которые не выпустили, вот, весьма несложно себе представить их. Даже внешний облик такой, какие-то они... То есть, как-то я...
0: Вот это амплитуда, Саша. По-моему, идет речь о не злых или добрых. Я замечал это.
2: Ну, это как бы
0: амплитуда чувств вот, от запада к востоку увеличивается. То есть, если в Германии все нивелировано, например, вот как вежливые, там, «Guten Abend, Frau Hörnickel», там, и вот здороваешься, там, «Guten Abend, schön, tschüss, tschüss, tschüss». Говорит, нам, ну и все такие вежливые, и все. И тоже работаешь полгода, вот дверь в дверь я доработаю, например, там в галерее в Касселе. Каждое утро я встречаю без 5-10, приходя себе в галерею, там, эту фрау. Каждый там вечер, там, вместе мы пьем пиво в 2 часа, в 6:15 мы уезжаем с работы, там, вместе в дверях сталкиваемся. Вежливость просто потрясающая. При этом я абсолютно не знаю о ней, она абсолютно не знает о меня. Я не думаю, что поможет, если я попрошу или как. Ну, не знаю, по крайней мере, такая вот вроде бы вежливая оболочка, но за этим ничего не стоит. Никто никому не хамит, не грубит, все. Но в то же время наплевать. Вот такое ощущение, что вот когда я устаю от Германии, когда я чувствую, что всем наплевать на меня. Все улыбаются мне, конечно. Меня могут там в Чимкенте, в Ашхабаде и морду набить, и там плюнуть, обругать. Но я понимаю, что люди заинтересованы, они реагируют на меня какие-то признаки, по каким-то маркированные для них, то есть какая-то эмоция вызываю у них, отрицательная или положительная. У немцев, да, все вежливо, хорошо, да. Ну, вроде бы, ну, ноль эмоций таких вот, чтобы... Он не будет страдать, я знаю, ни один немец не будет до утра спать, потому что там я друг его не приду, например. Ну, спокойно уснет, ну, мало ли, завтра позвонит. Типа, в России посерединке, а на Востоке просто вот эта амплитуда. О. Как добрые люди, вот такая прямо, они могут, как вот верность, дружба мужская, они же могут убить, кровная месть, они же там, за сестры, там, я не знаю, всех перебьют, жизнь свою отдадут, там, я не знаю чего. А вот потрясающая доброта, я знаю прекрасно, нам как казахи помогали, когда мы после ссылки там это самое жили. Все могут отдать. Но в то же время совершенно непонятная злость, жестокость могут зарезать, убить вообще запросто, вообще не моргнув глазом. Вот, но это везде может быть такое. Просто говорю, что амплитуда чувств, она богаче, вот палитра такая может быть, вот разброс большой, если что можно ожидать от каждого человека. До поступков матери Терезы, дай бог ей здоровье, что-то она приболела в последнее время, до каких-то таких коварных. А музыку мы будем слушать? Нет?
2: Композиция.
0: Композиция, я бы хотел, наверное, послушать композицию «Бюзинген». Это вот этот казахский этнографический коллектив «Казна» с диска «Songs for Jamila». А такая история, это кьюи, это мелодии без текстов. А тексты подразумеваются, они переходят из поколения в поколение. Нужно знать историю. Они не поются вербально в словах, но нужно знать эту историю. И вот я восстановил эти истории, вот записал, и на немецком языке их издал. И вот Бузинген говорит о том, что верблюдица молодая, сверблюжонка, и доит ее мать, тоже молодая мать. Ребенок ее играет, вот, и навязали какие-то бандиты, аферисты там, ну, разбойники, угнали верблюдицу, а вот привязали женщину к спине верблюдицы, и вот она по степи бежит, молоко верблюдицы капает в песок, а молоко матери, молодой вот матери, в небо льется. Вот, и вот
2: она... беспредел.
0: Да, и вот она поет песню, вот эта мать, что вот как вот, что они оторваны от своих детей, вот верблюдица от своего верблюжонка, женщина от своего ребенка. И вот в порыве, так сказать, грусти и боли, верблюдица, когда слушает эту песню, она рвет кольцо, которое у нее в носу, и уносит себя и, естественно, свою хозяйку, эту женщину, в родные края.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. Я бы сказал, так сказать, тонкий ценитель Востока. Ну, это я так сказал, типа...
1: К слову,
0: да.
1: Проще говоря.
0: Кстати, вот такой вопрос несколько из другой области, может быть, не связанный с музыкой, но тем не менее. Какую пищу ты больше всего любишь сам?
1: Ой, Саша, вы знаете, я...
0: Я что-то на «ты» перешел.
1: Да? А мы уже пора, по-моему, на 4-й час эфира переходить стирание всех и всяческих граней и масок срывания. А вот я очень непривередливый, я вырос в многодетной семье, в деревне. Тем более родители так после всех этих ссылок и так далее. Когда-то имели много чего родители, потом потеряли, потом ничего не имели, потом что-то опять стали иметь. Поэтому я был страшно удивлен. А, кстати, вот мое впечатление от русского человека было, когда в 9 классе вот разговаривал, моя сестра говорила с русскими людьми, а обсуждалась проблема пищи. Вот даже помню, как звали парня Федоренко, он говорил, как он любит там какие-то пироги с чем-то, еще чего-то с чем-то. Я, к сожалению, до сих пор не отличаю мясо, виды мяса. Например, говядину от там, чего еще бывает, баранины, например.
0: Я, например, знаю, что вот свинина мягче просто,
1: да?
0: А по вкусу тоже не особо.
1: Я не отличаю. Я вот, мне дали, и слава богу, вот что-то поел, я сам никогда не готовлю почти, чай только. Вот. Ну, а что есть, есть. Нету, я, честно говоря, как верблюд. Я вот, дают, вот кормят дома, я поправляюсь, все сестры, мама меня впихивает, я такой довольный, пухлый, приезжаю. Потом неделю могу не есть вообще, там, пить там чай или не чай. Вот, ну, как-то не замечать. Для меня проблема еды как-то не актуальна.
0: Предлагаю обратиться в...
1: Плохой собеседник я, вот и в СМАК. Журналист
0: не возьмет.
1: СМАКа, да, не возьмет.
0: Не возьмет. Предлагаю обратиться снова к звонкам наших радиослушателей 203-19-22 и ваши вопросы на зиму. Кстати, это я так хочу немножко к музыке вернуться. Вы заметили, что музыка действительно самая разная. То, что мы слушали сейчас, коренным образом отличается от всего раннего материала. Вот. Хотя я сам, честно говоря, не являюсь большим любителем вот столь ярко выраженной национальной музыки. Хотя, может быть, в определенном месте, в определенном состоянии она бы мне хорошо бы вставила.
1: Вот этот как бы диск, Саша, «Songs for Jamila», диск казахской народной музыки, это было мое объяснение в любви моей вот вынужденной родине, Южному Казахстану, где мы были в ссылке. На каком-то этапе, когда я там это слушал по радио, Бегуль Телегенова, Роза, как это была еще Роза одна там, это не Рымбаева, другая. Вот, я это, Багланова, Роза Багланова, вот такая, народная артистка СССР. Я не тащился с этого, честно скажу. И только по истечению, уже не живя уже там где-то лет на 15-16 год, вдруг услышав эту музыку, я ощутил, что она мне органично напоминает. Не то, что она хороша или плоха, она просто напоминает мне вот то состояние, когда я был там на какой-нибудь сопке, на горе, ветер дует, ничего не происходит, пустыня такая, степь. Вот эта музыка такая настолько органичная, вот как...
0: На уровне, может быть, запахов иногда бывает, идешь по улице, и какой-то такой аромат, я имею в виду в хорошем смысле этого слова, и сразу какие-то начинают...
1: Помните пирог или бисквитный, или у Пруста «В поисках утраченного времени», как он, вся эта философия, когда он вспомнил этот пирог. У меня был такой случай, когда несколько лет назад попробовал что-то такое, мне мама дала, и мне стало плохо, буквально мне плохо. Вот что-то вот так что-то взбудоражен, я был чем-то, вот каким-то напоминанием о чем-то, что стало плохо. Я не хочу себе выдать сейчас такую экзальтированную там натуру, но это действительно было так. И потом, на второй день только я вот накручивая там и вспоминая чего-то там, восстанавливая, я выяснил, что это был кефир, домашнее молоко, хатык, с кукурузной мукой, который мы, будучи вот в детстве, когда жили на Кавказе еще несколько лет, меня всегда дядя кормил вот каждый день. Мне это было любимая моя пища. И вот по протяжении 20, там, скольки, 30 лет я первый раз вот после вот такого времени попробовал эту пищу. Она мне просто вот, я чуть не заболел просто. Это, то есть вызвало такие какие-то ассоциации, воспоминания, просто, видимо, на физиологическом даже уровне.
0: Может быть, это объясняется даже анатомически, ведь организм взрослого человека уже не расщепляет молочный продукт. Это все полная туфта, что там пить, там молоко взрослым людям. Ничего подобного. То есть молоко для взрослого человека — это хуже никотина.
1: Молоко я не люблю, никогда его не пил, только с кофе иногда.
0: Да, где-то такая же петрушка и с моей тушкой.
1: Вредно,
0: поэт.
1: Да. Поэт. Вы ну Александр. Что? А вы поэт, Александр. Да, молоко вредное, считаю. Еще вредно этот спортом заниматься, гири всякие тягать.
0: Бегать, а вообще любой вредно. Спорт, который, я считаю, что нужно, как вот, например, упал с дома, на крыше повис, вот нужно подтянуться и влезть. А 20 тысяч раз подтягиваться и на этом себя мучить.
1: Зачем? Все должно приносить радость. Удовольствие и радость. Ну какая радость поднимать тебя? Это на штангистов посмотреть, какие звуки они издают и что. Ради чего это так они мучают себе, извились и прям совсем. Зачем?
0: А вот еще есть люди, которые прыгают с шестом, побеждают сами себя. Вот причем у них же совсем недавно было запрещено. То есть один, короче, что сделал? Разбежался с шестом, да? Uh-huh. Начал прыгать и просто двумя руками перехватил руки, воткнул его, зафиксировался и перепрыгнул. С тех пор у них запрещают перехватывать руки. Это недавно мне рассказал один чемпион мира по прыжкам с шестом.
1: Бубк, что ли?
0: Или Бубкевич. Ну, кто-то из них двоих. А может быть, их брат.
1: А, у них тоже, да, были братья, как-то они были. А, наверное, они у них был бригадный подряд или семейственный кооператив.
0: Бубки. Один точил, шестые, другой прыгал. Да, другой прыгал, третий брусья ставил. Ну что же, к звонкам наших радиослушателей вернемся. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Опять Вениамин звонит.
0: Так, говорите только погромче, уважаемый Вениамин.
2: С удовольствием.
0: Вот так отлично. Да, так отлично.
2: Вот назрел такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, не отключайте меня, вот на зим. Что же вас подвигнуло, так сказать, к продвижению восточной культуры на Запад? Финансовые соображения или, так сказать, какие-то моральные?
1: Вениамин, финансовые, наверное, в последнюю очередь, поскольку в то время, когда я начал этим заниматься, мне было довольно недурственно, я себя чувствовал. Я был менеджером фестиваля «Ступень к Парнасу». Это первый был международный телевизионный фестиваль. Я приглашал артистов, делал им большие туры по Средней Азии, Кавказу. И, в общем, было все нормально тогда. А что-то, вы знаете, мне это же мы же не всегда... строители своих судеб или как. Нет, там, безусловно. Творители.
2: Просто у меня в свете ответа вашего возник второй вопрос сразу. А как же тогда вот с таким вот обстоятельством? Вы вот говорили о том, что немецкая публика, да и вообще, собственно, люди, они достаточно сытые, глупые и такие ленивые, что просто создалось у меня впечатление, я, правда, там в Германии не был, к сожалению. Создалось впечатление, что это, ну, люди, как бы, ну, второго сорта, по-вашему.
1: Да нет, ну что
2: вот
1: вы.
2: Вот есть ли смысл, так сказать, до этих людей доносить возвышенную культуру Востока, понимаете ли?
1: Сейчас уже, вот я решил, Вениамин, почему я на эхе Москвы, что вот попозже мы сделаем анонс на концерт Олега Фезова в Центральном доме художника. Так. И вот этап, когда творческий у меня очередной, что я уже решил, что и не имеет, пожалуй, с вами соглашусь, смысл.
2: Ну, бабки-то платят, ведь они.
1: Но тогда это имело смысл. Мы ездили с чужой компанией.
2: Вот это имело, наверное, большую часть финансовый смысл.
1: Ну, для меня навряд ли, если бы я хотел заниматься.
2: Для вас,
1: а вообще, то есть в самом, да, то, что мы ездили туда, это имело более, конечно, финансовые.
2: Ведь с точки зрения морали, наверное, было бы более логично, судя по звонкам, которые раздавались сегодня в эфире, привозить этих людей сюда. Потому что я думаю, что у незабвенной Юлдуз найдется много поклонников здесь среди. Этноса, который присутствует в Москве, вот, в общем-то, достаточно широко представлен.
1: Ну, я думаю, надеюсь, я верю, потому что вот...
2: Потому что мне вот, знаете, что показалось, что реакция такая, так сказать, немцев на эту музыку, это просто вот, ну, увидели что-то такое. Ну, знаете, как вот, вы хотя сказали, что это не так, что на диковину они не смотрят, это чисто у них какие-то романтические побуждения, но мне кажется, наоборот. То есть они просто любят что-то такое экзотическое. То есть они на них смотрят, прошу прощения, как на папуас с Новой Гвинеи, только что она еще не в юбке из пальмы, а, собственно, так сказать, в одежде, возможно, даже и от кардена.
0: Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Спасибо вам, Вениамин. А вы знаете, Назим, я прошу извинения, просто сейчас мы вынуждены совсем ненадолго прерваться, а после этой паузы мы продолжим обсуждение этого, на мой взгляд, весьма интересного вопроса.
3: Концерт для Коубелл с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: 73,82 МГц.
1: Ну что же, так сказать, ваш ответ Вениамину.
2: Да, тут было несколько даже вопросов. Что касается финансовой, положительной стороны финансовой, так сказать, на Западе, была такая история, да, было это время, когда гораздо выгоднее было давать концерт, например, в Германии, была большая разница между гонораром, который можно получить там в Бремене или в Москве. И вот сейчас как раз такое время, вот 94-95 год мы не делали никаких туров в Германии, я сознательно отказался уже от гастролей, потому что, ну, надоело это все. И вот сейчас я понял, что в Москве созрели уже, низы не могут, верхи не хотят, революционная ситуация назрела, и публика уже устала от ласковых моев там и каких-то там групп, и, по-моему, вот готова опять слушать музыку. Раньше мне казалось, что это не было той ситуации. Что касается, почему я начал этим заниматься, это судьба. Я уже не пытаюсь что-то объяснить это. Мне предсказали это в метро, во-первых, перед тем, как я еще писал диплом по филологии, подошел ко мне человек, Юра, вот лет 40 в очках, и мне сказал всю мою, рассказал мне всю мою жизнь. Я, естественно, не поверил, начал махать руками, говорит, отстаньте от меня, что вы глупости несете, у меня диплом, я буду филологом. Он говорит, глупости все это, вы будете тем-то, будете заниматься тем-то и тем-то. Я говорю, никогда в жизни, потому что к музыке не имею никакого отношения. Он говорит, будете, прекрасно даже. Правда, он меня назвал меценатом тогда, вы будете меценатом. Потому что не было слова продюсер, видимо, менеджер.
1: Ну да, да, сори,
2: вот, не знали. И он, вот, будете заниматься тем-то и тем-то. Ну, вот видите, спустя там 6-7 лет это и произошло со мной.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и ваш вопрос нашему гостю.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я почему-то так и знал, что вот вы так вздохнули, я так и подумал, что вы не мужчина. А, кстати, вот я заметил, что вот у женщин по-другому устроена гортань, и вздох вот женский легко отличается от мужского. Ну, извините, это я отвлекся, да, говорите.
3: Да нет, что, я очень рада вас слышать, потому что я, к сожалению, вас не слышу. Именно поэтому я и не выдержала и стала вам звонить.
1: Uh-huh.
3: Я с огромным удовольствием слушала вас где-то с половины второго и никак не смогла уйти спать. Uh-huh. А в 4 часа вы у меня, к сожалению, вырубились.
1: Вы знаете, дело в том, что
3: да,
1: Прохор, шалит девушка Прохор наша.
3: Да, все понятно.
2: А как вас зовут? У вас такой голос приятный.
3: Ксения, спасибо большое.
1: Ксюша.
3: Ой, вы знаете, вот...
1: Ненавидите,
3: это не,
1: да? Тоже не люблю.
3: Ненавижу.
1: Я сам не
2: ненавижу. У вас нет юбочки из плюши, значит.
3: Ой, вы понимаете, в последнее время всякое упоминание о подобном предмете приводит уже сразу же в ярость.
1: А кто вы по профессии, уважаемая?
3: По профессии это очень сложно сказать, потому что как бы профессия, то есть то, чем деньги зарабатываешь, это несколько одно, а то, что как бы...
1: По призванию.
3: Ну, не знаю, я... Как это сказать? Это довольно сложно. В одном месте я читаю корректуру, в другом пытаюсь учиться истории, а в третьем месте просто читаю что-то для себя.
2: А что вам понравилось больше всего, Ксения, из того, что слушали?
3: Знаете, мне очень сложно сказать, потому что я, конечно, этой музыки совершенно не знаю. Честно говоря, больше всего мне понравились вы. Вот простите за такую...
2: Ой, спасибо,
3: лезть
2: Ксения.
3: В глаза, потому что вас было очень и интересно, и очень просто хорошо слушать.
2: Это Саша, спасибо. Вот такой, когда собеседник интересный, интересно говорить откровенно. И Кате спасибо, которая позвонила Саше, а Саша пригласил меня.
1: И, конечно, Генриете Варфоломеевне Шерсть, это которая составила, расписала сценарий нашего сегодняшнего разговора, и артистам, которые
2: фонограммы
1: нас озвучили.
2: Записали, мы же под фанеру говорим.
1: Конечно, ведь это же в записи все.
3: Я с вами согласна, потому что, вы понимаете, на самом деле ваша программа сейчас осталась практически, ну, не то, что практически единственная, но почти практически единственная из того, что... И интересно слушать, хотя, конечно, нельзя сказать, что каждую ночь вот так вот не спишь и слушаешь, просто не всегда получается, не всегда, может быть, хочется.
2: Мы просим извинения, Ксения, что вот заставили вас долго не ложиться спать.
1: Да,
2: единственное, нас оправдывает, что завтра воскресенье вроде
3: конечно
2: бы, да, можно.
3: Я очень рада,
2: ну, что... Ну, давайте дружить с семьями, приходите на концерт, мы там познакомимся, и будет кружок составим такой.
3: А где у вас будет?
2: В Центральном доме художника 19 сентября в 7 часов вечера будет концерт Олега Феза. Группы. Это живые инструменты, ситар, Ут, там САС будет, скрипач Гасаномент, один из лучших скрипачей, я считаю, сейчас в мире, специально прилетит на один концерт после выступления в Англии, вот в Ирландии. Так что это будет, по-моему, незабываемое событие.
3: Какого сентября?
2: 19 сентября, это четверг, в 7 часов вечера. 25 тысяч стоит билет, сразу скажу, недорого.
3: Хорошо. Спасибо большое.
1: Спасибо вам за звонок и удачи.
3: Спасибо,
1: удачи.
3: И вам тоже.
1: Кстати, вот о ситаре. Инструмент весьма, весьма загадочный. И, по идее, это к нам в эфир должен был прийти господин Фезов, но опять с ним произошло это, и он не смог. Не смог. Но причина уважительная.
2: То же самое.
1: То же самое.
2: Вот тогда,
1: это.
2: Да.
1: Но, кстати, часто это случается, что-то с ним. Ну, ничего, ничего. Это
2: бывает,
1: возрастное.
2: Да, вот в этом возрасте бывает такое.
1: Да. Вот, тем не менее, он очень переживал за ситар, действительно, дескать, перепад температур, то все 5-10. А я вот видел в городе Праге, в славном, прямо на этой Староместской площади сидел крендель такой бойкий, разухабистый, и прямо на ситаре шпарил. И что-то он не переживал за жизнь своего ситара. И опять же, я знаю, что ситар вроде бы по истечении жизни и какой-то ему отведенный его хоронят как человека. Вот что вот с ситаром Олега Фезова? Сколько лет этому ситару?
2: Почему? Я думаю, это у Фезова нужно спросить. Может, или он когда-нибудь придет, или так как-нибудь другим иным способом, может быть, там мысли передать на расстоянии ему как-нибудь и выведать. Я то, что я знаю. А я не люблю говорить о том, что я мало знаю. Это я знаю мало. Вот. Я знаю, что его купили у заезжего музыкантов или приобрели каким-то образом, по-моему, у гастролеров там из Индии, по-моему, были. Они в Душанбе выступали. Вот после этого как-то ситар перешел, не знаю, каким путем, к Олегу Фезову. Вот. И знаю, что капризник, насколько он мне рассказывал. Я такой гениальный музыкант, прям я же толком инструмента друг от друга не отличаю. Вот. Поэтому я знаю, что он капризный и нежный инструмент. И не всякие климаты там и прочие какие-то обстоятельства может так стойко выдерживать. А вот что касается таких тонкостей, наверное, лучше вот самими ситаристами поговорить.
1: А вы знаете, что Общество защиты прав животных подало в суд на всех барабанщиков?
2: На всех ситаристов?
1: Нет, на всех барабанщиков за то, что те используют кожу животных на своих барабанах. То есть сейчас идет же серьезная борьба между барабанщиками всего мира и Обществом защиты прав животных, как бы за... И как бы... Дэйв Вейкл, известный очень барабанщик, является предварителем, значит, с одной стороны, а с другой стороны фамилию этой тетки я не буду называть, ну, чтобы лишний раз я не делал рекламу.
2: Француженка-то, что ли, это?
1: Да, по-моему, она, по-моему, алжирская какая-то, родом из Алжира, но, тем не менее, французская подданная. Вот. Как вы считаете, вот с одной стороны, и защитники прав животных правы, ну потому что, как же, как в том анекдоте про Котовского, вот вам барабан оторвался там, гвоздем себе лысину пробил. То есть практически с животных сдирают шкуру, нацепляют на барабан, чтобы потом услаждать уши себе подобных. А с другой стороны, ведь
2: а как же иначе?
1: Искусство же умрет, ведь настоящий барабан это же...
2: Каждый для себя должен, конечно, решить ту грань, где начинается, где кончается там доброта или какие-то тому подобные пограничные чувства, и начинается жестокость, и где необходимость, такая злая судьба, необходимость чего-то делать или что-то. Я для себя решил так, что я не убиваю. Я с детства, вот я давно, и это вызывало конфликт, я не режу кур, баранов. Ну, в доме у нас надо как-то, вот когда гости часто приходят. Я принципиально, это, ну, меня обвиняли, ругали мне, говорили, что вот настоящий мужчина должен резать там барана там и так далее. Я до сих пор, даже вот у меня, мама меня очень щадит, я даже вот был недавно на Кавказе там в семье, она даже сама, хотя женщина не имеет права, вот, она или сама, или соседи каких-нибудь, и даже внука 4-5-летнего попросит, но меня даже не просит она, потому что она знает, что это как-то я вот, ну, не люблю это дело как-то вот резать, вот. Вот поэтому я этого не делаю, а другим Бог судья, пусть они сами решают.
1: Хороший, хороший ответ. Ну что ж, послушаем, наверное, немножко музыки. Как я понял, сейчас будет что-то такое весьма веселое, да, у нас?
2: Ну, относительно веселое. Это Олег Фезов. Вот его песня, которая названа «Локотум». по которой будет назван новый альбом, тоже так будет называться «Локотом». Ну вот Фезов уверяет даже, вот как-то в этом погорячился и даже уверял меня, что он мне это посвятил, как будто бы песню. Вот я думаю, уже, он сейчас уже так не думает. А вот, но «Локотом» Олег Фезов.
1: Я сейчас что-то подумал, зря мы вот Ксюше про юбку что-то сказали, да?
2: Да.
1: Надо письмо написать с телегой извинительной.
2: Ну, да, вот это главное, что просто. Ксения не слышит теперь нас. Что...
1: Теперь можно про нее говорить, что хочешь.
2: Да, и юбочку другую можно в это самое послать. А «Локотом» — это вот его такое детское название. Знаете, в детстве вот так называют детей, как он говорит, его на Памире называли вот этим словом, типа там... Вот, но одновременно вроде сладенькие и вкусненькие, одновременно типа не шали. Вот. Ну и вот, ну такая детская кличка. Вот я не знаю, как в русском можно найти. Мы пока будет звучать песня, мы подумаем и обсудим, найдем ли мы какой-нибудь синоним в русском языке. Так, Олег Фезов, «Локотом».

0: Я предлагаю, опять же, обратиться к звонкам наших радиослушателей 203-19-22 и ваши вопросы Назиму Надирову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Да. Здравствуйте.
1: Знаете, хочу сказать, что у вас просто экологическая передача получилась, потому что что Назим Надиров, что эти песни, это действительно небо и трава, и, в общем, вот вы меня поняли.
2: Спасибо.
1: Это первое.
2: Спасибо.
1: А второе, так хорошо говорит Назим, ну просто действительно сахарозада какая-то, потому что вот уже четвертый час.
2: Спасибо за ваши слова. Как вас зовут?
1: Вот. И все с удовольствием. То есть не могу оторваться.
2: Угу.
1: Вот, так хотела я сказать, что что-то созвучно, что-то не созвучно. Во всяком случае, серьезный какой-то отклик возникает. Скажите, это неудобно, если бы я захотела написать вам?
2: Почему? Представьтесь, пожалуйста.
1: А?
0: Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Как
1: Нина
0: вас?
1: Александровна.
2: Нина Александровна, почему? Очень даже удобно. Я буду очень рад. Спасибо за ваши слова. Если вы напишите на радио Александру в программу, Александр, наверное, не зажмет письмо, а мне передаст.
0: Конечно,
2: да, Александр?
0: Конечно. Я, кстати, напомню и адрес заодно. Я сам его забыл, потому что после того случая у меня плохо с ориентацией. Адрес наш, индекс 121. 803. Улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14. Эхо Москвы, программа «Монмаранси».
1: Хорошо. И одно соображение можно?
0: Да, конечно.
1: Вы знаете, это только вот серьезность и какая-то такая гармоничность большая вообще вашей личности, вашего разговора подвигнула меня на то, чтобы вот сказать вам мою серьезную мысль, которую я понимаю, что никому совершенно не интересна. Она заключается в том, что у нас это просто повальное какое-то явление категоричности, понимаете? Если позволите чуть-чуть тронуть, значит, вас, Александр, то, мне кажется, может, по молодости эта черта у вас присутствует. Я даже думаю, что если вы сегодняшнюю передачу прослушаете, то вы сами себе тоже сможете сделать замечание и скажете, как-то я не видел, не слышал этого за собой. Но это так, это пустяки, все равно вам спасибо. Вот, а насчет вот этой категоричности, вы понимаете, это просто какое-то такое пронизывающее явление. И даже на самых верхах таких интеллигентских, что ли, например, вы, конечно, знаете, что сейчас очень популярное выражение «у нас нет народа, у нас есть население». Понимаете? Да?
2: Угу.
1: Вот, так у нас есть население. А я считаю, что всегда, во все века, во всех странах есть народы, просто родившиеся, просто от природы, от Бога, там говорят, что мы от Бога, от всего этого имеющие какой-то основы. Но народа все равно не воспитанного, не организованного, не наученного, понимаете? Вот. И поэтому мне горько слышать такие слова. И кроме того, с таким это такой безнадежностью обо всем этом говорится. Дескать, стихи там. Ну и стандартные разные фразы про Россию, про все. Так вот, с одной стороны, это плохое мнение, это миф такой черный и несправедливый. А с другой стороны, я как раз вижу, что здесь такой очень сильный рычаг воздействия на народ, понимаете?
2: Угу.
1: То есть заведись наверху кто-нибудь, говорящий действительно и умно, и с совестью, понимаете, и действующие.
0: Но,
1: то,

0: и все поймут. Вот звонил кто-то, говорит, они на нас смотрят, как на попас. Ничего подобного, все мы дети Божьи, поэтому все поймем.
1: Я с вами согласен, Нина Александровна, вот Вениамин Погоревич
2: скажет,
1: что как вот на артистов Средней Азии смотрят на папуасов. Нет, это настоящая музыка, и я думаю, папуасов они и так насмотрелись, и гораздо раньше, чем мы.
2: И, кстати, я же хочу сказать, что музыка папуасов, она тоже весьма интересна.
1: Еще большой вопрос, нынешняя советская эстрада или музыка папуасов, что ценнее, да?
2: То есть я бы с большим удовольствием послушал музыку папуасов, хотя меня никто не спрашивал. Ну что же, композиция, да, прозвучит?
1: Композиция, да, я бы хотел Гасана Мамедова еще раз, который будет нашим гостем на концерте в ЦДХ 19 сентября. И его композиция называется «Моей любимой».

0: Радиостанция «Эхо Москвы».
1: И напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. Вы все еще можете звонить по телефону 203-19-22 и делиться с ним, ну и со мной, конечно, вашими соображениями, мыслями, идеями, задавать вопросы. Но прежде чем я выведу в эфир очередной звонок, я хотел предложить вам послушать композицию. В последнее время мной очень, так сказать, уважаемой группы, вернее, человека, которого зовут Альфа Блонди. Правда, в самом начале нашей программы эта песня уже звучала, но, тем не менее, называется она «Иерусалим». Вот, это такой регги не совсем стандартный, то есть как-то обычно принято считать, что это регги, это Боб Марли. Здесь что-то по-другому. Что вот вы, как великий специалист?
2: Зачем же так язвить, Александр?
1: Нет, я без тени иронии просто хочу узнать ваше мнение об этой композиции.
2: Хорошо.